0: лет. Вот. А что касается дней рождения, вы знаете, мне вот в Москве заставили на 20-м году жизни, по-моему, праздновать день рождения. И праздновал ее потому, что меня вот обвиняли в том, что я зажимаю все это. Mm-hmm. А вообще это не принято. Я до сих пор не знаю, когда день рождения у папы моей, у мамы. И когда я пытался это выяснить после московской моды, когда уже в Москве меня заставили, что ты зажимаешь, старик, в университете мне надо же, вот, мол... Я приехал, и такой модный весь, говорю, папа, когда у тебя день рождения? Мама, когда? Вот,
1: да? И они сразу в обидку.
0: Они сразу говорят, что это такое, чего радоваться, чему праздновать.
1: Вот, вот это все очень разумно. А что касается, кстати, дней города, вот я тут недавно, мне довелось оглядеть, обозреть ряд городов зарубежных, ну и наших. И я вот понял одну странную истину, что современная цивилизация, населяющая большие урбанистические центра, она, как ни странно, живет на халяву. То есть, поясню, практически ведь, согласитесь, ничего нового и красивого, особо красивого не строится в архитектурном смысле. И толпы туристов, которые дают большие, так скажем, деньги муниципалитетам отдельных городов, эти толпы туристов едут смотреть то, что было построено далекими предками нынешних обитателей этих городов. Вот как, на ваш взгляд, это не есть ли, так сказать, прям непосредственные признаки вырождения цивилизации и грядущего апокалипсиса?
0: Нет, я не думаю. Частично я согласен, конечно, в том, что самые гениальные там высоты архитектуры были достигнуты, может быть, в прошлых временах, потому что вот, например, Франкфурт, город, где я часто бываю, и вот я последние разы бываю у своих друзей, которые прямо в самом центре банковском сити живут, и у них пентхаус. То есть такая терраса на крыше, вот сидишь там, пьешь пиво и смотришь на весь город сверху, и кругом такие банковские вот эти стеклянные здания. Что-то в этом есть, конечно, но мне лично не нравится.
1: Ну, вряд ли это привлечет как-то там любителей искусства, да. Туристов.
0: Как бы, насколько японцев привлекает, я не знаю почему, потому что каждый второй турист, по-моему, во Франкфурте японец. Вот я не знаю почему, они толпами просто дикими бродят во Франкфурте. Вот именно туристы, не Азюль-Бевербер, как это, иммигранты, которые там приезжают, а вот из-за туристов почему-то японцы, видимо... А, ну, видимо, что-то родное, они видят, наверное, да. А вы знаете, хоть и не Япония, но похоже на нее.
1: В принципе, такая же ситуация. Я тут недавно побывал в музее Шерлока Холмса, который в городе Лондоне расположен. Ну и так, обычно, конечно, идешь, не особо обращаешь внимание на там цвет лиц, глаз и прочего вот в толпе туристов. А там вот в этом музее Шерлока Холмса лежит книжка такая толстая, где все, значит, посетители расписываются и пишут, откуда они. Так вот, меня удивило, что Джапан встречается, ну, просто настолько часто, вот как курица в колхозе. То есть мне так кажется, что вот страна восходящего солнца компенсирует этим свою ту давнюю изолированность. Просто вот они как ломанутся.
0: Да.
1: Ну, а как еще, вот если вы говорите, во Франкфурте тоже такая же ситуация.
0: Да. Да, Саша, а музыку мы будем слушать или?
1: Конечно, да. И я, кстати, предлагаю тогда уже непосредственно перейти к разговору о музыке. Вы как бы независимый продюсер. Само по себе, на мой взгляд, очень обидное слово. Ну, независимый продюсер, это, значит, продюсер, от которого ничего не зависит, правильно?
0: Это в серебряной калоши, да. Я надеюсь, что это меня не касается.
1: Вот, но тем не менее, как бы, хотя, с другой стороны, что, на ваш взгляд, зависимый продюсер?
0: Зависимый, я лично считаю, зависимый тот, кто работает на кого-то. На Бекар, на Зосимова, на Лисовского, там, на...
1: То есть при какой-то?
0: Да, там, на, не знаю, на кого еще, там, на Западе, допустим, это неважно. Я ни на кого не работаю, работаю на себя. То есть я вот, то есть даже не на себя, а на музыкантов, на талантливых людей, в основном из Средней Азии, с Востока. И своей целью я поставил их как-то донести их музыку, их творчество до широких масс общественности во всем мире. Поэтому я ни от кого не завишу, я делаю то, что я считаю нужным. Когда мне это не нравится, я схожу с дистанции, перехожу, впадаю в спячку и
1: вот
0: так далее.
1: Один из ваших подопечных, Олег Фезов, фамилия, по-моему, весьма далека от восточной. Как вы считаете, вообще он, я не знаю его, к сожалению, сейчас с нами тут рядышком нет. Вот он вообще восточный человек или европеец?
0: Я думаю, что это гибрид, так же, как я, так же, как много моих друзей, потому что, ну как, я вроде бы вырос и родился, и крови все восточные, но, с другой стороны, вроде бы я считаю себя как-то, не знаю, космополитом, в общем. Фезов также, отец его был осетином, когда ему было 2 года, скончался отец, вот, он единственный ребенок в семье, а мать с Памира, с гор Памира, поэтому он он взял фамилию своей матери. Файзов должен быть правильно. Ну вот Олег, видимо, это христианское имя, потому что отец был христианином. Вот. Сам он вырос в Бадахшане, в горах Памира. И поэтому он человек, не знаю, восточный ли, западный ли, или россиянин. Я думаю, то и первое, второе, третье. Главное, что он человек, он творческий человек. Uh-huh. Если мы сейчас послушаем музыку, я думаю, потом можем уже более сознанием дело, так сказать.
1: Ну что же делает Олег Фезов? Интересно узнать.
0: «Худат Медони» — песня со сборника «Лалайки Памир». Это сольный диск, который был издан в Германии в 1993 году на Blue Flame Records. А песня переводится как «Ты же сама знаешь».

0: Да, такая композиция, которой в мелодичности не откажешь. Дело в том, что вот как бы музыка именно восточная у большей части нашего населения воспринимается как нечто вообще такое очень экзотическое. Вот, к примеру, у меня приятель сдает квартиру как бы гражданам из Баку, и они сейчас уехали, типа говорят, ты ему там приди, что-то забери, попросили. Он туда зашел, и там куча кассет с местной музыкой какой-то. Вот он поставил, говорит, вообще не смог я там ничего послушать, только это истинно народные дела. По-моему, то, что вот мы сейчас слышали, вот эта композиция господина Фезова, она немножко все-таки, ну, в хорошем смысле этого слова, попсована, европеизирована. Это ваша, наверное, заслуга, вы же продюсер. Наверное, до этого Олег там типа говорил, типа, Назим, нет, я не буду там, я буду там более ближе к народу. А вы ему, Олег, если хочешь выйти в люди, ты должен... Вот так, да, было?
1: Что касается музыки, наверное, нет. Я думаю, что все-таки заслуги мои менее такие доблестные по сравнению с тем, что вы описываете. Потому что к тому времени, наверное, когда мы познакомились, я начал его раскручивать и работать с ним как продюсер. Он уже был сложен как лицо творческое, как творческий человек. Но что касается второй части, вот менеджмента, да, может быть, я хотел вывести на Запад, и это сделал потом, да. Но он уже был, в принципе, он, наверное, нужно немножко рассказать о нем. Все-таки он художник-иллюстратор. По профессии он художник, и даже в 90-м детскую периодику, детские сказки он иллюстрировал. И в 90-м году даже был признан лучшим художником-иллюстратором Средней Азии и Казахстана. И что-то вдруг его потянуло. С детства он ненавидел музыку, потому что мама его заставляла, Шозадаханум, заниматься скрипкой там, и прочими делами. Это ему претило, все было противно. Ну, как-то вдруг он вспомнил об этом, да. И начал аранжировать, как мне недавно научили, аранжировать музыку. Вот. Потом потихоньку начал как-то сам сочинять. И в 91-м году даже уже, ну, он еще был художником в это время, певица Наргиз Бандишоева заняла первое место гран-при на фестивале «Голос Азии» с его песнями. Вот, к сожалению, потом через 2 недели она скончалась в автомобильной катастрофе. Ну вот он объясняет свой выход на сцену в качестве певца, а к тому же он сам играет на ситаре, на гитаре и так далее. Вот, что вот вроде бы не было людей, как-то кто-то уехал, кого-то уже нет с нами, кто бы мог адекватно, как он считал нужным, исполнить его музыку.
0: Ну, это, кстати, очень похоже. Я иногда задумываюсь просто, если бы старик Бах или старик Бетховен так вот на часик ожили бы и сходили в какую-нибудь консерваторию на исполнение вот своего же концерта, мне кажется, они вряд ли бы узнали просто, что это. Как вы считаете? Ведь не секрет, что, как мне рассказывал один умный парень, который разбирается в музыкальных инструментах, композитор весь из себя, он рассказывал, что раньше, вот в те давние-давние века, вот даже нота до, она звучала гораздо ниже, чем современная нота до. И какой-то постоянный нестрой вот, музыкальных инструментов между собой, это было весьма естественно и ласкало слух. Поэтому, как бы, нынешнее, опять же, поколение, оно слушает уже музыку, ну, как бы это сказать, немножко, может быть, даже кастрированную такую, подогнанную прям математически под свой слух. Также то же самое, что с цифрой. Кстати, вот что-то я такое прогнал телегу. Вот, скажите, как вы считаете, вот такая музыка, вот которую мы сейчас слушаем, вот цифра ее не убивает? Я имею в виду компакт-диск. Вот этот. Может быть, стоило бы там винил какой-то. Есть же люди, которые ненавидят компакты?
1: Ну, это, я думаю, в данном случае, наверное, это их проблемы. Потому что я стараюсь себя смотреть в будущее. И поэтому я принципиально не выпускал никогда на компакт-кассетах музыку. Потому что все-таки время идет вперед. И вот лучше быть экономически, может быть, не совсем выгодно. Потому что на кассетах бы продалось, особенно в Средней Азии, вы представляете, там же сколько миллионов экземпляров пиратских кассет продается. Его же, например. Мы с этого ничего не имеем.
0: С компактов,
1: да, печатают. Да. Вот. Но я принципиально считаю, ну, пусть, ладно, мы проиграем. Но надо смотреть вперед. Лучше CD-ROM или что-нибудь новое, чем назад.
0: А вот мы сейчас слушаем композиции сольного, я так понял, компакта Олега Фезова. Музыканты, которые там участвуют, вот если взять, например, певицу Офрухазу, замечательную, на мой взгляд, певицу, у нее в одном из альбомов, например, принимал участие Игги Поп. Ну, особо там он, конечно, ничего не делал, просто пару раз что-то умное сказал в середине песни. Но, тем не менее, это имя, да? Вот в этом альбоме господина Фезова кто ему помогал играть? Есть ли какие-то известные, так сказать, широким массам фамилии?
1: Саша, широким массам, видимо, нет, потому что и сам Олег Фезов еще широким массам неизвестен. И, как ни странно, как бывает парадокс, нет пророка в своем отечестве. Он к нам ведь пришел на наши в музыкальные оптово-поставочные эти круги, я имею в виду «Горбушку» и так далее, то есть широкие там продажи, через Америку. Вы представляете, то есть музыканты из Душанбе, вот я через Москву продаю в Германии, выходит в Германии диск, потом его лицензию покупает BMG в Нью-Йорке, и через уже нью-йоркскую пластинку BMG-вскую тогда начинают на Горбушке покупать. То есть если им рассказать, что Олег Фезов очень хороший музыкант, там, и показывать им, никому это не интересно. Но если они видят диск BMG Нью-Йорк и Олег Фезов из Таджикистана, то всем сразу: ой, старик, это твой, вот, который ты говорил, и которому никому не было интересно. А теперь, кажется, крутой, BMG же в Нью-Йорке вообще. Я говорю: ну и что? А музыка-то не изменилась. Какая была, такая и осталась. Вот. Но почему-то, когда это из Америки, то это становится, ну, хорошо. Но что касается музыкантов, широким кругом они неизвестны. Это в основном ему он студийный, как вот Андрей Миссин, вот, о котором мы тоже вспомним, наверное, его. А вот студийный музыкант, композитор, аранжировщик. Поэтому, когда речь пошла о гастролях в Германии, в 93-м году ему делал тур по 10 крупнейшим городам Германии, мы взяли в сопровождение группу Далера Назарова. Это к тому времени это звезда Таджикистана и даже Средней Азии всей. Его песни поются как народные. Лет 20, да, уже звезда в Средней Азии. Тут был такой щепетильный момент, потому что это было все равно, что заставить группу, например, Аллы Пугачевой поехать на подпевках или играть, допустим, Кате Семеновой. Понимаете, да? Но мне все-таки, слава богу, удалось. Все-таки ребята как-то так все это поняли ситуацию. И состоялся успешный тур в Германии по 10 крупнейшим городам. А сейчас мы вот стараемся уже привлечь других музыкантов. Например, на концерт, который будет в Центральном доме художника 19 сентября, мы хотим пригласить Гасана Мамедова. Это скрипач из ашхабадской группы, которая называется также «Ашхабад», который выступает с Питером Гэбриэлом. И вообще многие вот в Европе, я когда слышал, что считали, что один из лучших скрипачей мира считается он. Потом мы можем его послушать, кстати, наверное, да? Будет, да?
0: Но Питер Гэбриэл известный затейник. Я знаю, что он ездил там по каким-то степям Казахстана и просто нарывал лопаткой какие-то самобытные там таланты.
1: Вот мой первый проект «Ашхабад». Это первый лазерный диск на Западе, который я издал. «Ашхабад City of Love». Он издан как раз на Real World Virgin, фирма Питера Гэбриэла. И это был один из немногих проектов из СНГ, кроме Покровского, по-моему, квартет «Балалайка». И вот это был третий из СНГ проект, который был издан у Петра Габриэла. Это свадебные музыканты туркмении, которых я собрал на разных свадьбах. Тогда они были запрещены еще 89-90 год.
0: А почему? Чем это?
1: Ну, тогда это мусульманские, там были комсомольские, коммунистические времена, вы помните их? И вроде бы пережитки прошлого, эти свадьбы, Колымы, да прочее, да пятое. Да, и свадьбы, да, вот эти бахши, певцы выступали на свадьбах. Была официальная культура, если вы помните, народные там артисты, туркмении там, какие-то там, да, бибигуль там какая-то, вот, которые там получали пенсии, деньги на гостелерадио числились, которых никто, естественно, по страхам смерти не загонит. И 3 человек в зал на них. Вот. И были народные певцы, которые вообще были запрещены, их нельзя было слушать по радио, по телевидению. Вот. Их имена не упоминались в прессе никак, никоим образом. И которые там, на свадьбах каждые по 2000 человек. И были
0: ну, такой типа underground, как бы.
1: Да, может быть. И были такие смешные ситуации, например, когда в Ашхабаде очень многие, часто со мной случалось, что таксисты не брали с меня денег. Они видели, там, на местном телевидении я вел программу тогда «Добрый вечер, Ашхабад», о музыке там вот, и впервые начал их приглашать. Ну, хитрым образом, от троянского коня туда, то есть приглашал Азизу, с которой тоже работал, звезд из Москвы, а встречу устраивал в домах местных звезд. Например, Азиза в гостях у Атабая, у певца. Атабай запрещенный. И вот мне говорят на гостелерадио: ну нельзя ведь. Атабай ведь запрещенный. Я говорю: хотите Азизу? Они: хотим. Я говорю: ну, снимайте у Атабая в гостях.
0: И говорю, как к этому относился Азиза? Я, кстати, скажу прямо, вот совершенно не воспринимаю ни это имя, ни ее искусство, если это вообще можно так назвать. Может быть, я ошибаюсь, но для меня это настолько чужое. А вот она-то не понимала, что ее так как бы, ну, используют в данном случае конкретно, в общем, ее используют.
1: Да нет, Саша, но дело в том, что вот Шлагиджи, там были ее концерты организованы, она получила гонорар. То есть, поэтому передача на телевидении служила в то же время промоушеном ее концерта.
0: Она могла сказать, то есть, предположим, вот опять же провести аллегорию. Например, если бы снимать Аллу Пугачеву в гостях у Кати Семеновой, я думаю, Алла Пугачева бы сказала, да вы чего, я лучше вот на дерево залезу, снимусь. Вот, а Азиза, она что, глупее? Или она как бы не придавала этому значения? Или деньги решали все там?
1: Нет, я думаю, не думаю, что деньги. Это Азиза, конечно, очень сложный человек, но не нужно умалять ее достоинства. Я считаю, что она из самых... Она артистка прирожденная. Не будем говорить о других ее качествах. Но что касается... Вы знаете, артист, когда он выходит на сцену, и зал его... Это прирожденный артист. Можно быть гениальным артистом и играть, и все будут скучать на твоих концертах, думая, что какой-то гениальный музыкант, очень хороший, он так любит народную музыку, он такой прям, там весь прям, не знаю, положительный. Ну, скучно, прослушал 2-3 композиции. Ну, как вроде из чувства долга нужно слушать, если ты считаешь себя интеллигентным, но скучно. Вот. А Азиза, какая бы она ни была, все-таки она артистка. Я ей многое прощал в тот момент, когда вот всякое было, мы по-всякому говорили. Но когда она выходила на сцену, весь зал, я видел, что 99,9% зрителей, они в ее рабстве находятся. То есть она полная царица. Как она вышла на сцену, они ничего не видят. Они смотрят на нее, они все, забывают обо всем.
0: Ну, а скажите, а вот как вы считаете, повел бы себя этот зал, я имею в виду людей, в случае, например, если бы к ним вышла Шаде или Офра Хаза? Может быть, просто как бы зависит от уровня зала, восприятия объекта. То есть некоторые, например, на Марии Распутиной тоже прям начинают закатывать бельмы и пучить канаты. Это как...
1: Правильно делают. Я тоже, мне единственная, по-моему, первая песня понравилась недавно на 4-м канале. Я случайно увидел какую-то песню. Мне первая песня, которая понравилась в исполнении Маши Распутиной. Но я считаю, что она талантливый артист тоже. Понимаете, можно по-разному относиться. Это люди, которые умеют, это люди, обладающие харизмой, в Германии говорят, греческое слово харизма, знаете, излучение, ауштралиум, к немцам говорят, которые имеют колдовские такие чары на зрителей. Когда они выходят, люди забывают обо всем. Это не все обладают. Допустим, вот есть известные актрисы, которые там по телевизору показывают каждый день. Но они такие, ну, фригидные, можно сказать. Ну, то есть они выходят вроде бы так, ну, ничего, и диск расходится. Но в то же время смотришь, и как-то вроде бы...
0: Это называется пластилиновые люди, то есть их, да, кто-то вылепил. Ну, давайте все-таки послушаем следующую композицию Олега Фезова. И затем дальше будем общаться уже.
1: Я бы хотел предложить вниманию композицию Олега Фезова, которая называется... «Марав», это «Не уходи». И эта песня была опубликована на сборнике «Voice of Europe» в Германии. Лучшая музыка Европы, по их мнению, 93-го года. То есть там разных стран Европы представляют разные композиторы, музыканты. Например, Грецию представляет Теодоракис, там Бельгию, не знаю, что еще, «Deep Forest». И сразу после «Deep Forest» идет Олег Фезов. Вот он наряду с Андреем Мисиным представлял СНГ в этом сборнике «Voice of Europe». Итак, «Марав», композиция Олега Фезова «Не уходи».

0: Пока у нас вот осталось немножечко времени до выхода новостей, может быть, если это вообще реально, может быть, вы как-то расскажете суть этой песни, о чем она вообще, о любви или там... Что в ней поется?
1: Если учитывать то, что песня пелась на таджикском языке, а он поет еще и на шугнанском, это его родной язык памирский. Но мараф — это по-таджикски фарси, обозначает «не уходи». Значит, красавец, лоля бадахшани, рубин бадахшан, драгоценный камень бадахшана. К девушке обращение «не уходи, ты не услышала там все слова». Типа, я тебе сказал не все слова, короче, только на таджикском.
0: Ну, а это как бы поэт он же или это что-то народное?
1: Нет, нет, слова Саадат Кадама, поэт из Таджикистана, который славен тем, что он сочиняет, будучи современным человеком, на классическом персидском тексте. А его музыка, аранжировка, инструменты, вот там, и вокал. Это Олег Фезов.
0: А насколько тяжело живется вообще поэтом в Таджикистане? Вот у нас, например, модно быть поэтом таким, ну, по крайней мере, если ты скажешь, что когда пьяный, ты скажешь, например, я поэт, то сразу вот то, что ты пьяный, тебе могут и срезать. Потому что, ну, поэт и поэт. Вот насколько там с этим все-таки страна такая, на мой взгляд, восточная, нравы строгие, и как бы поэт, может быть, там люди подневольные. Я вот знаю, что, например, Юсандур тот же, он пишет под заказы каким-то очень богатым людям, может быть, даже связанным где-то с криминальным миром. То есть может ли поэт позволить себе на Востоке делать то, что ему захочется вообще?
1: Может позволить себе делать то, что захочет. Да, но это никому не нужно, видимо, или мало кому нужно. Вот. А в основном, наверное, так же, как музыканты, композиторы, исполнители делают то, что нужно. Вот ведь... Не секрет, что музыканты и звезды в Средней Азии, они же обслуживают, видимо, традиция придворных музыкантов, которая была в средние века, там, в Бухарском Эмирате или там какой-нибудь Самарканде когда-то. Эта традиция осталась. Музыканты ведь зарабатывают 95% прибыли их от свадеб. Они на богатых свадьбах выступают и этим зарабатывают себе деньги на жизнь. Поют, вот им платят деньги. А то, что им хочется, видимо, они делают и показывают это искусство, видимо, на Западе. Вот, например, вот туркменские музыканты, которые с Питером Гэбриэлом вместе выступают уже 3 года, вот группа Ашхабад выступает в общих концертах по всему миру. Та программа, которая показывается на Западе, она никому не нужна в Туркмении.
0: Грустно это. Ну что же, я предлагаю послушать интереснейшую песню под названием «Новости», а после новостей мы вернемся к беседе с Назимом Надировым. И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. У меня такая сейчас мелькнула мысль. Вот как вы считаете, восточная культура, вообще музыка, изобразительное искусство, даже обычаи, гораздо легче воспринимаются и больше интересуют европейцев, нежели европейская культура Восток. То есть, ну, например, очень модный, это, скажем так, исполнитель Юсандур здесь. Многие его любят, опять же, да? Но никогда не будет, скажем, слушать какой-то человек восточный, тот же Sex Pistols. Хотя Sex Pistols является, на мой взгляд, тоже серьезной прослойкой культуры европейской. А культура, она вообще-то, в общем-то, мировая. Чем это объясняется? Что за странный менталитет? Вот мне нравится, да, вот, музыка Олега Фезова. Вот, но я не думаю, что Олегу Фезову, например, понравится музыка, возьмем опять, чтобы не перерасти, тех же вот Sex Pistols. То есть...
1: Вот Sex Pistols я не знаю, но Led Zeppelin точно ему нравится. Я думаю, тут ситуация адекватная, Саша. Я думаю, что столько же есть людей на Западе, которые любят восточную музыку и поклоняются ей, ходят на все концерты. Были такие частые случаи, когда люди на машинах, я помню, по Голландии ездили, вот по всем концертам, которые вот у нас были, они, вот, видимо, было у них время свободное. И примерно такой же процент, наверное, на Востоке, которые любят западную музыку. Другое дело, почему...

0: была там очень-очень бедной. При этом, конечно, национальные мотивы, они занимали прям таки привилегированное положение. Вот как вы это все-таки объясните?
1: Я считаю, что тут есть философская проблема восприятия рок-музыки. Вот я не знаю, с чем это связано, я не могу объяснить это более какими-то глубокими причинами, но я знаю, что на Востоке не воспринимают рок, особенно хард-рок, тяжелый, не говоря уже о этих других направлениях, которые я даже, будучи продюсером, не знаю ни названий их, ни вот такие шумные такие группы, которые там дергают струны, вообще орут, визжат там. Вот. Я вот с детства не слушал ни одну рок-группу, к своему стыду. И вот я знаком с Scorpions, я работал с ними вообще. И мне, к моему стыду, я не знал, как его зовут, Клаус Томайн, я познакомился, говорю, извините, а вы кто? Вот. Он говорит, Клаус Майн, я солист Скорпион. Я говорю, очень приятно. Говорю, вот я никогда не слушал. Говорю.
0: Правильно.
1: У вот меня...
0: Это разумное действие.
1: Ну, воспитание, Саша. Это, я не говорю, что это хорошо или что такое плохо. Вот, потому что, ну, это не слушалось, я вырос в деревне, как-то это была тяжелая какая-то музыка, она как-то... Я до сих пор не могу слушать, через пять минут вот спустя, после того, как я слушаю тяжелую музыку, у меня начинаются головные боли. Я не... Зачем мне эти неудовольствия? Я их избегаю.
0: Ну, как бы тяжелая музыка, это, в принципе, еще и возрастное понятие, я тоже не особый любитель, за редким исключением этого, но здесь-то я скорее вот имел в виду как бы познание через музыку культуры другого народа. Вот мне кажется, что европейцы в этом смысле более все-таки...
1: Вот смотрите, на Западе, например, считается интересным познать то, что не знаешь. В частности, музыка. Например, людей привлекает, если висит афиша, там концерт «Лалайки Памир», «Колыбельная Памир», Олег Фезов, Таджикистан. Фесов, как они говорят. Им это интересно. Они начинают, Таджикистан, Бадахшан, что это, где это вообще, на границе, там где-то с Китаем, Афганистаном. И они хотят, вот люди, которые приходят на концерт, они говорят, мы увидели афишу, так это интересно, мы не знаем эту страну, мы никогда не слышали этой музыки, нам нужно это узнать, все. А у нас же наоборот. У нас, если смотрят там программы или слышат по радио, если Пугачева, Распутина, понятно, там Браво, понятно, там Олег Фезов, Таджикистан, не знаю его. На какой черт он мне нужен? Что я пойду на музыку, которую я не знаю? Очень редко вот такой познавательный момент, что я не знаю, поэтому мне нужно... Ну, зачем слушать то, что ты слышишь каждый день в день по 100 раз на всех радиостанциях? Там какой-то синий понедельник или там, я не знаю, там...
0: Зеленые, проще говоря, глаза там, всякие, да.
1: Да, там синий, там зеленый, голубый. Вот. А ведь это же новое, ты же познаешь. А у нас как-то мало вот, чтобы... такая тенденция. Ну, есть, конечно, такая прослойка, которым интересно там, да. Но вообще вот философски вообще больше такая направленность на то, чтобы вот знаю, пойду. Хотя непонятно. Вот я, например, не могу понять, зачем идти то, что ты знаешь наизусть и в день слышишь по 100 раз. Что ты можешь увидеть нового там? А вот пойти услышать новую музыку из Таджикистана, как-то у нас с этим делом сложно. Вот немцы и на Запад, и особенно голландцы, там же фан-клубы создают. Юлдус Усманова, Олега Фезова. Смешно. Приезжают люди... Звонок в дверь, открываю, говорю, здравствуйте. Говорит, вы нас не узнаете? Я говорю, кто? Ну, были на вашем концерте, там, в Хертогенбосше где-нибудь в Голландии. Я говорю, ну, мы создали фан-клуб Юлдуса и Олега Фезова, там мы хотели бы вот то-то, то-то фотографии, диски получить, купить. В Москву люди приезжают. Зачем? Спрашивают людей. Представляете, в Голландии, там, на Западе, в один день 20 концертов в любом городе, ну, вы же знаете прекрасно, все расписано, там, 10 звезд минимум в разных клубах, там, везде все выступают. И в то же время вот заполняются залы, люди приезжают в другой город, в другую страну, чтобы собрать материал, фан-клуб. Значит, это им нравится, значит, цепляет. Видимо, они в этой музыке увидели, услышали то, чего им не хватало или чего они не могли найти в их музыке западной.
0: Ну, а в принципе, вот если так, опять же, посмотреть немножко шире на эту проблему, да, ну, может быть, это не проблема, не знаю, вот сейчас мы это выясним, то все-таки действительно существует очень серьезное сейчас вливание восточной культуры в культуру европейскую. Я, например, сам люблю, хотя это, конечно, не восточное искусство, но я сам люблю рэп-музыку очень, не там, осети, да. Вот, это уже, на мой взгляд, немножко ненормально, потому что это музыка достаточно экстремальных негритянских персонажей, в общем-то, тем не менее. Что говорить о регги-музыке, то есть Боб Марли, он там покорил вообще всю Европу, и это правильно? Вот, вот опять же, как говорится, я была на Пикадилли. И что на Пикадилли? Я наблюдаю, что, в принципе, англичан коренных практически не встретишь. Очень огромное количество индусов, огромное количество там вот негров, каких-то вообще людей, ну, непонятно.

0: Бангладеш.
1: Да, да, да, да. Вот. Как вы считаете, не является ли это, опять же, признаком вырождения европейской белой расы? Потому что если какая-то раса теряет постепенно свою культуру и начинает легко совершенно впитывать чужое, что ей не свойственно, по большому счету. Падение рождаемости. То есть, действительно, получается, что все коренные англичане, значит, как сказала одна моя хорошая знакомая, там нюхают кокаин и колются, и вообще не спят со своими женами. Вот. А вот бангладешцы, вот эти все люди, они там, у них рождается по 5 человек в семье, они принесли ту свою культуру целиком, открыли свои рестораны, то есть уже европеец, не всякий европеец пойдет в итальянский ресторан или в родной там американский хот-дог, он пойдет в индийский, он привык там жить и есть.
0: Вот. Моя подруга университетская киргизка, из Киргизии, Рахима, мы вместе защищали диссертации. Она 3 года назад уехала к моим друзьям в Германию, осталась там. Сейчас она купила вот в июне 4-этажный дом в Касселе, в Германии. То, представляете, люди родились и выросли в Германии, вот они сидят на пособии по безработице, что-то там жалуются на свою жизнь, говорят, как плохо, у нас боюнцы с видер де кризы, у нас снова кризис, у нас так там плохо живется, и так все плохо. Приезжает человек вообще из Киргизии, девушка, которая филолог, занималась древнеиндийским языком, то есть совершенно не зная немецкого языка. Через 3 года она покупает 4-этажный дом, основала 2 галереи и так далее. И она мне говорит, какие идиоты, господи, говорит, у них палец о палец ведь не ударит, ничего ведь не сделают. Дело не в том, конечно, я когда я шучу, я говорю своим немецким друзьям, говорю, вы выдаете свою доброту, ну, то, что принимаете, азюлянты, так называемые, знаете, иммигранты и так далее. Я говорю, это просто у вас единственный выход, говорю, как-то освежить свою кровь, потому что, ну, действительно, ну, как, один ребенок там из мужчин 30% принадлежат там 40, наверное, к меньшинствам. Там, если кто там женится, там 40 лет, и живут гражданским браком, детей почти нет. Я говорю, так у вас бы через 10-15 лет бы не осталось населения-то в Германии. Поэтому якобы вот под видом там доброты к азюлянтам, к иммигрантам, туркам и так далее. Они вы просто освежаете там, да, потому что очень много смешанных браков, конечно, с турками, вот, и, ну и с другими. Там я говорю вечером, допустим, говорю, такой сюрприз, просто сюрприз. Я сегодня видел немцев во Франкфурте. Просто обнаглели до нельзя. Говорю, идут и по-немецки прям говорят. Говорю, своими глазами видел. Говорю, во Франкфурте сегодня, говорю, в Кауфхофе. Видел немцев, говорили по-немецки. Сам видел, просто можно было снять. Потому что действительно, югославы, турки, греки, испанцы, португальцы, курды. Не знаю уж кого только там, наши, естественно, там евреи, переселенцы, шпетаузидлер, так называемые, волжские немцы. И действительно складывается впечатление, что настоящих-то, родных-то, немецких немцев-то и как будто не осталось там.
1: Вот. Да, да, да. А вот, насколько я знаю, я слабо в этих разбираюсь областях, но существовал, и, может быть, и сейчас существует какой-то дяденька, он негр чистокровный, и у него есть такая телега, типа теория, которую приняли на вооружение вот самые разные экстремисты, именно черной расы, что, ну, в общем, это можно сказать так, что, типа, Иисус Христос был негром, все, вот этим все сказано. То есть черная раса — это главная раса, белые вообще, они типа родились где-то на мыле. Вот. Как вы считаете, вот все это не управляется ли как-то, ну, я не хочу сказать, может быть, политически, но, может быть, экономически, потому что серьезно, очень сильно заметно вот с каждым годом практически полное херение белых рас и какой-то расцвет достаточно буйный вот Востока и Африки, если так и можно назвать.
0: Ну, экономические рычаги тоже играли роль, по моему мнению. Что-то мы в ночи такие на умные темы такие стали говорить. Ведь это дешевая рабочая сила. Ведь то, что делают иностранцы, ни один немец не сделает, понимаете? У него же большой плюс. Надеюсь, вот даже если немцы даже и слушают, согласятся со мной, не будут как-то возражать, что у них большой плюс, что они немцы. Поэтому любой немец-бездельник, даже будучи бездарем каким-то и болтуном, а очень много среди них таких, вот это, конечно, это довольно расхожее представление, допустим, о трудолюбивости немцев, о ленивости русских, ну и так далее. Это просто я знаю, я с 80-го года работаю с немцами, я же подолгу, по полгода иногда живу в Германии, и я заметил, что это, конечно, все это довольно такие сказки для детей. Там.
1: То есть часто встречаются посредственные дяденьки весьма.
0: Очень часто, да, и ленивые. Вот большинство немцев, которые встречал, ленивые, например. их честность тоже является довольно сомнительной вообще в делах. То есть они честны до тех пор, пока есть инструмент наказания. Вот налоги, налоговая инспекция. То есть они когда знают, что если они неправильно заплатят налог, они потому честны, что они знают, налоговый. В тюрьму ведь сядешь, Штефи Граф ведь не пощадили. Хотя налог, наверное, приносит государству, наверное, от нее поступает столько же или больше денег, чем какое-то министерство энергетики какого-нибудь, понимаете? У нее же миллионные доходы, миллионы она платит 60%, наверное, там налог. И то в то же время чуть отца ведь в тюрьму не засадили за того, что вот он как-то неправильно платил налоги. То есть, в принципе, немцы них... боятся, они поэтому, да. А когда они знают советский партнер, я, Назим Надиров, и они знают, что юридическая система не развита, контракты советские недействительные в Германии, я ничего не смогу сделать, чтобы там выбить как-то это все. Тогда они очень даже с большим удовольствием обманывают вообще.
1: То есть такой у них получается как бы приобретенный инстинкт.
0: Да, я говорил экономически, поэтому...
1: Законопослушность
0: вбита палкой. И вот экономические рычаги, что турки вот почему были любимы, не потому что так же, они что такие... Был, конечно, Schlechtesgewissen понятие у немцев после Второй мировой войны. Была у них плохая совесть, буквально переводится. То есть у них, ну, типа, неловко им было, ну, мягко говоря. Вот,
1: чувствовали все... какую-то...
0: Да, да, дискомфорт. И вот эта, кстати, волна интереса к world music, музыке разных народов мира, по моему личному мнению, была частично обоснована этим. То есть считалось плохим дурным тоном среди интеллигенции любить немецкую музыку народную, например. Если ты вдруг тирольскую, там какую-то, ну, Австрию, или там какие-то там тюрингские напевы. Ой, ну это же чуть ли не фашист уже. Ну как это? Ну как же мы там народные песенки там слушать немецкие-то? Это вроде как неприлично, потому что столько было всего уже там. Вот эти марши, вот это все как-то. Поэтому отход интеллигенции, те, кто считали, что вот себя виноватыми, хотя бы во второй степени, там, дети, там, тех, кто воевал, вот, значит, нужно любить. То есть они там иммигранты, им помогали, как будто бы под видом помощи, ну, может быть, это, конечно, помощь. Германия больше всех принимала иммигрантов до последнего времени. Но, с другой стороны, это дешевая рабочая сила, как я уже сказал. Но ведь ни один немец пойдет подметать.
1: А с третьей стороны...
0: Ни одна не будет немка ведь не убирает. Путцфрау, уборщицы. Ну, нет, да, нет, да. Немки ни одной. И все перестали там. В лучшем случае финка какая-нибудь. А так Африка, Азия, грузинки даже в Гамбурге в отеле с высшим образованием, со знанием трех языков грузинка, потому что у меня ребенок болеет, Белиси там. Ну а немка ж уже напустится убирать что-то. Она лучше на пособие по безработице будет получать 1500 марок, сидеть себе в потолок и говорить о философских проблемах, как она любит Гессе.
1: А потом они, кстати, могут и не заметить, как у них станет там министром какой-нибудь экономики вот эта самая грузинка. Элементарно. А
0: элементарно. Нет?
1: То есть это получается такой пригрев своего рода змеи.
0: Ну почему змеи?
1: Не, ну то есть я имею в виду...
0: Я не думаю, что во вред Германии будут использовать люди, добивающиеся чего-то. Вот, как я уже сказал, как мои друзья, которые там чего-то там сделали как-то. Ну вот, не знаю, мне лично хорошо работает, честно говоря. То ли на фоне, вот это законодательная база. То есть я позвоню на любую фирму, через 5 минут мне ответят, перезвонят. Всю информацию сообщать по факсу, вежливо, все там как-то вот, не то, что у нас, вот узнать что-то, ты же не можешь узнать. Какие налоги, там, куда
1: нужно... Сейчас Витька позову, сейчас Витек, какие налоги? Там,
0: вот, так вот они. Смешные истории. Вот я вчера звоню на диски нашем, России, потом я о нем расскажу. Стоит дистрибьют, оптовые поставки. Диск, который я выпустил в России, первый диск в России, который выпустил в этом году. Оптовые поставки, компакт-диск, компакт-кассеты. Я звоню, но друзья мне просили узнать, как их можно, сколько заказать и так далее. Они: какой диск? Я говорю: вот такой-то, красавица. А что, где это? Я говорю: алло, у вас оптовые поставки диска, это вы занимаетесь поставками? Да, мы. Коль!
1: Коль!
0: Слышал про диск такой? Да нет, вы позвоните в среду, мы вам скажем. Я говорю: вы же занимаетесь дистрибьюцией уже третий месяц диском, они о нем не слышали. Понимаете?
1: Вот так, вот так. Сервис. Ну, следующую композицию.
0: Отслушаем. Я бы предложил, да, Саша, вам и слушателям композицию Олега Фезова, композитора, аранжировщика и певца из Таджикистана. Я объясняю, потому что нить может теряется, мы так долго говорим. Она называется «Армония», это такой таджикский, афганский народный инструмент. А эта песня сольного диска, вот его, вошла в такой сборник, вот мы сейчас включим, который называется «Crossing Cultures». Да, пересекающиеся культуры, так можно сказать. И там музыканты из Таджикистана, Японии, Грузии, Узбекистана, Швеции, Индии и так далее, всех стран мира представлены. И вот СНГ, опять же, представляет Олег Фезов с композицией «Армония».

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у программы «Монморенси» независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Вот филолог, как бы это достаточно научный термин, как я уже говорил, и к нему применять слово «независимый» или «зависимый» не имеет смысла. А журналист вы как бы зависимый или нет?
2: Нет, к филологу тоже это разное. Можно быть филологом нанятым, допустим, работать в институте языкознания или в институте там чего-то еще, востоковедения, например. А я с 88 года, у меня всего год была такая официальная карьера моей в жизни, была всего год. Это с 87 по 88. Я нигде не числюсь никаким ученым, при этом являюсь кандидатом наук, а доктором в Германии, востоковедения, специалист по древним восточным языкам, и издаю свои труды просто так, для вот развлечения ради.
1: То есть хобби.
2: Хобби, да. То есть я не просто существовать за счет этого, естественно, не могу на 100 тысяч или 200 тысяч работы в Институте востоковедения или языкознания. Но при этом совсем уж бросать то, чему я посвятил 9 лет, тоже не хочется. Это очень интересные студии. Поэтому я так время от времени, так лениво что-нибудь где-нибудь печатаю.
1: Ну а что касается вот журналистики, я тут как бы включив недавно диапроектор, телевизор имеется в виду, был поражен такому нововведению в журналистской среде. Вообще журналист для меня это как-то немножко тоже обидное название, потому что такой, согласитесь, это все-таки трутень, по большому счету. Так вот, сейчас создаются программы, где журналисты встречаются с журналистами и говорят о журналистах. Причем говорят так, а сейчас вот я уже все сказал, сейчас вот вам о нем расскажет еще более крутой журналист, круче, чем я, и выходит какой-то Ваня Иванов, которого никто не читал. Но весь в пиджаке при этом от Кардена с такой пухлой мордой садится и начинает что-то гнать. Совершенно непонятно, откуда появилась вот эта новая волна этих персонажей. На мой взгляд,
2: почему,
1: кстати,
2: непонятно.
1: Да, вот интересно узнать вашу
2: очень
1: версию.
2: Очень даже понятно. Это болезни роста, Саша, по-моему. И ведь Россия очень развилась в последние годы, и так все, метаморфозы такие страшные происходят в стране, и все принимает, естественно, болезни роста, вся детская болезнь левизны в коммунизме. И все принимает. Вот, допустим, раньше не было у нас визажистов, или там, как эти называют у нас все эти визажисты, да?
1: Модельеры.
2: Люди, да, звери, вот там, да, вот эти.
1: Да.
2: Вот. То есть до 90-го года никто понятия не имел, что они в природе существуют. То есть каждый одевался совершенно ужасно. Если мы сейчас записи посмотрим 89-90-го года, там, песни года, это кошмар. Просто каких-то там...
1: Адские
2: какие-то костюмы, да. Потом вроде пронюхали все, значит, это самое, что существуют такие люди, на Западе это модно. Начался необычный интерес. Ну, вы можете представить, чтобы на Западе, вы же там были, чтобы полстатьи, там каждый, в принципе, вот, который посвящен эстраде, шоу-бизнесу посвящается, там, дизайнер, там, или визажист, там, Зверев, ну, просто звезда. Ну, кто такой? Ну, это же прикладное значение имеет.
1: Исключительно.
2: Наложили на морду там что-то такое, вышел человек, выступил. Ну, бывает дешевые, бывают богатые визажисты там. Ну, наложили прическу, поменять. А тут вором сидит, ей Зверев там прическу делает, все это прям, ну, главный человек, просто шоу-бизнеса, просто там звезда, визажист.
1: Вот.
2: И также журналисты. Журналистика должна служить музыке, освещать какие-то события, о чем-то повествовать слушателям и как будто бы делать удобоваримую информацию. Может быть, как-то пояснить, может быть, как-то приблизить. А в принципе, это посредник, это мост между слушателем, который не знает ничего, и между самой музыкой или искусством.
1: То, что называется в компьютере интерфейс.
2: Да. И во что превратилась у нас журналистика? То есть есть журналистика ради журналистики, есть журналисты, которые пишут для себя, для своих коллег, чтобы выпендриться. Мнение слушателей их абсолютно, или там читателей, абсолютно не интересует. И я считаю, что позором вообще, я не хотел никого обличать, но я считаю, что присуждение премии лучшему журналисту года, вы сами знаете кому, я считаю, что огромным унижением вообще России... пощечина вообще всем слушателям, зрителям.
1: Я, к сожалению, не знаю.
2: Кушанашвили.
1: А, я видел,
2: лучший, кстати, журналист России.
1: Случайно. Вот,
2: а что там в него от журналиста?
1: Объясните, пожалуйста. Что перебиваю, я ни разу не читал, о чем он пишет, но один раз видел по телевизору его, и один раз видел этого же человека на, по-моему, вот когда презентация была компакт-диска Любэ, вот Битлз, где они исполнили, mm-hmm. вот, и меня поразил вообще вот тот вид, с которым человек вышел к освещенному, значит, месту перед сценой с этой созовой радиодудкой. То есть, в принципе, вообще-то принято, когда тебе звонят по такому телефону, встать, уйти в тень, переговорить очень скромно.
2: Нет, во всем мире, только не в России.
1: Ну, да, но здесь-то тем более человек, значит, он должен быть культурным очень.
2: А в Германии, знаете, кто по сотовым телефонам говорит? Mm-hmm. На Западе не замечали?
1: Ну, я видел.
2: Турки и греки только.
1: И еще вот рабочие, которые овощи грузят.
2: Рабочие там, да, где-то работают. И вот считается огромным. Просто вот, ну, стоит с сотовым телефоном в центре там, временно. Можно сразу, сдалека не видя, спиной стоит турок. Или еще там кто-то, понимаете? Потому что цивилизованный человек не позволит себе в общественных местах говорить по сотовому телефону. Но это выдумка. Ну, прям такие срочные дела, ты понимаете. Клинтон просто, он не может 3 минуты подождать, пока... Для этого есть автоответчик. Люди могут туда позвонить, сбросить информацию. Вы можете по биперу прослушать ее. Там, или, слушай, перезвони через секунду, я тебе там... на совещании, я на концерте, я на презентации. У нас прям, ну, такие прям... Посмотреть по их многочисленности их разговоров по сотовому телефону, можно подумать, они уже развили всю мировую культуру и двинули ее куда-то вперед. При этом они чем занимаются? Из пустого порожня все переливают.
1: Ну, а как вы считаете, в принципе, ведь на этих людей, как это ни странно, но придется, видимо, признать и вам этот факт, что на этих людей равняется огромное количество как бы населения.
2: Тем хуже им.
1: Населению?
2: Да, естественно.
1: Ну, так тем хуже и нам, потому что мы-то живем тоже здесь, среди них. И не исключено, что завтра, если, например, вы не будете, когда вам будут звонить по сотовому телефону, предположим...
2: У меня нет, да.
1: А вот скажут, нет у тебя сотового телефона, на тебе по морде. И все. Мы можем дойти до этого.
2: Ну, может быть. Ну,
1: а как?
2: Лица кавказской национальности, есть же всякие мы идолов и создаем и врагов. Поэтому... Не принято, например, там принято на машине там подъезжать на чем-то. У меня этих нет, понимаете? При том, что у меня изданы там первые лазерные диски. Я уже в 88 году жил в Штарнберге, самый богатый город Запада. Это все звезды Голливуда, эти вот немецкие, ну, типа европейский Голливуд под Мюнхеном. Тем не менее, до сих пор у меня нет сотового телефона, например, или машины. Ну, была, я продал. Мне эти стандарты, и мне никто не должен указывать, что я должен делать, типа, на какой машине я должен подъезжать, что это прилично или неприлично.
1: Это правильно, но когда люди видят, что их кумиры, есть поговорка смешная, да, не создай себе кумира, но здесь получается, что люди сами себя в кумиров превращают, и когда видят, вот, пожалуйста, пример, вот, значит, и мы должны так себя вести, значит, и мы должны быть такими, значит, и мы должны вот ходить, как вот, например, певица в какой-то юбке, там, краситься так же без вкуса, с сотовой дудкой выбегать к рекламному щитку разговаривать.
2: Ну, помните моду, когда пошли интердевочки, все наши фильмы? И по опросам общественного мнения, очень на первом месте стояли все там, девочки, чуть ли не школьницы, там первоклассницы. Кем вы хотите быть? Типа проституткой валютной.
1: Да, но это же ответственность. Эти люди, вот о которых мы сегодня вот рассказываем, да, журналист этот же, да, и его коллеги, многочисленные певцы, певички, все вот эти, они же несут ответственность перед теми, на кого смотрят. У них что, нет чувства самооценки какой-то? Или нет рядом с ними умных людей, которые не могут сказать, слышь, ну ты же лох, ты это сам посмотри, что ты делаешь, ты же вот убийца
2: детей.
1: Во-первых,
2: да, видимо, нет продюсера, потом... Я не хочу быть, я не люблю быть пафосным или там что-то рассказывать, но я считаю, мое глубокое убеждение, что будет страшный суд, конечно, теми. Ну, каждый, совестью каждого должен потом ответить, зачем ты снимал фильмы со сплошными убийствами, кишками на стенке и мозгами. Ну, что ты двинул вперед? Кому ты что объяснил? Ты приблизил ли людей к познанию красоты или красивого, познанию души? Или ты добро нес, или богатство? Ну, что вот дал людям, снимая многочасовые фильмы с кишками на стенках, там мозги, всю кровь тоннами льется, всех убивают подряд. Я не видел ни одного такого фильма, или один и тот же фильм постоянно я вижу, где куда ни приду в гости. Мне кажется, один и тот же фильм, я никак не могу понять, как чем они отличаются друг от друга. Все такие, Рэмбо, я сказал тебе, Джон! И такие ужасные голоса. Вот. И что-то там убивают постоянно с автомата. Я никак не пойму, это один фильм или разные фильмы. И вот мне племянники рассказывают, там, дядя Назим, и начинают, я никак не могу, что за фильм? И зачем? Я никак не пойму, не могу понять. Для чего они снимаются?
1: Давайте прервемся на музыку, а после музыки обсудим тему кинематографа. Она тоже весьма, так сказать, популярна сейчас в рядах наших слушателей. К нам вот пациенты тоже постоянно сейчас интересуются этим. Давайте следующую композицию.
2: Олег Фезов из Таджикистана исполнит «Амину». Есть такая песенка у него, песенка «Амина». Как объясняет сам композитор, аранжировщик, исполнитель, это собирательный образ девушки с Востока. Но злые языки рассказывают, что это совершенно конкретно несобирательная девушка из Алматы, которой он когда-то посвятил эту песню «Амина».

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, который является независимым продюсером, независимым филологом. И, кстати, этот вопрос мы так и не выяснили насчет журналиста. Вы независимый журналист?
1: Да, я вот сотрудничаю в основном с немецкими средствами массовой информации, являюсь для них неудобным и таким капризным журналистом, потому что мое правило не освещать актуальные, жареные такие факты. А для них это же хлеб, вот Чечня, там какие-то ситуации, там это нужно освещать, все, а этого терпеть не могу. Я вообще не люблю актуальное с детства. Вот. Я люблю вещи, которые не модные сейчас, но модные всегда. Вот музыка, я надеюсь, что она вот, конечно, это не Алла Пугачева, там, и не та музыка, которую сейчас слушают, там кислотные какие-то там непонятные. Но, с другой стороны, мне хочется верить, и это проверено уже, что это музыка, которая была популярна 10 лет назад там среди определенных людей. Через 10, через 20, 50 лет будут ее еще слушать. И также филология в журналистике. То есть я пишу очень редко, как меня не просят немцы, я пишу очень редко. Например, такие репортажи, например, как о Скорпион в Москве, я с ними делал большую статью о Солженицыне, возвращении там его. И такие какие-то культурологические, типа больше обзоры или эссе, я так скажу. То есть анализ чего-то. То есть ни в коем случае что-то актуальное.
0: А вот хотелось бы вернуться к теме кинематографа. Все-таки мы ее так затронули. Но прежде я хочу напомнить нашим радиослушателям, что если у вас появились какие-то вопросы или соображения по, так сказать, по теме, вернее, даже по темам, которые мы сегодня здесь обсуждаем, то звоните. Телефон в студии 203-19-22, и мы с вами тоже с радостью пообщаемся. Ну вот о кинематографе. Как бы раньше все-таки этим занимались в основном люди не от сахи, скажем так, мастера, которые положили на это свою жизнь и занимались только этим. Сейчас, как мне кажется, там любая жена любого там самого замшелого музыканта, что она делает? Либо она, значит, снимает какое-то кино, либо она музыкальный редактор на какой-нибудь радиостанции, ну, либо на самый хреновый случай она визажист. Понимаете? Вот даже такой, например, пример. Недавно открыл белый лист бумаги, газету в смысле, и так типа наткнулся на какую-то паутинку, смотрю статья, значит, одна базетка какая-то, певичка. Имя ее вам, я уверен, ничего не скажет. Мне оно тоже ничего не сказало, хотя там написано, что она популярна и где-то мелькает. Вот она типа говорит, я вот типа сейчас собираюсь снимать о себе документальный фильм. Вопрос. Вот этот человек, причем взрослое в имя уже, оно там, ну сколько там, за тридцатничек, наверное, ей. Вот. Оно вообще как оценивает, кому нужен будет этот фильм? Скажем так, если даже, опять же, я, может, так прицепился немножко, но если даже сейчас снять музыкальный фильм о Шаде или там о Нине Хаген, то и он-то не всем будет нужен. Так кому же будет нужен фильм о ней? Как вы считаете, вот самооценку, когда люди утрачивают, это что, возрастное? Или это, так сказать, мутация каких-то вот вещей, связанных там, с плохой экологией? Что это?
1: Саша, к самому большому сожалению, фильм будет нужен. Его будут смотреть. Вот даже мои любимые родственники, бедные подопечные, мои кролики, которых я всегда общественное мнение на них изучаю. Казалось бы, вот не самые такие последние семьи, воспитание, все. И вот я спрашиваю, Камалчик, ну что тебе нравится? Он там, Сенчукова там. Господи, ну кто это такая? Ну почему он там? Проще говоря, начинает мне напевать. Я говорю, ну как тебе? Чем это нравится? Ну как вот? Потому что показывают каждый день.
0: А я тут придумал такую вещь, что вот эти люди, которых вот показывают каждый день, это на самом деле сникерсы, только живые. Но опять же, сникерсы не понимают, что они сникерсы, а эти-то вроде мозг есть.
1: Ну понятно, что вот эти, если о кинематографе, о там документальном фильме, понятно, что это никому не нужно. Одно дело, например, снимать документальный фильм. Мне просто перед эфиром мне звонили, рассказали, что снимают фильм о моем учителе. Василий Иванович Абаев, это осетин. Ему 95 лет исполнилось в декабре прошлого года. Сейчас ее 96-й год. Он в 24-м году выпустил свою первую монографию. Друг Бердяева. Представляете? Крупнейший специалист, иронист в мире, почетный профессор, академик там каких-то академий мира. Я изучал древнеперсидский язык, авесту у него в Академии наук. 96-й год. энциклопедист. Он говорит там на 7-9 или там на каких-то языках в совершенстве. Он свободно переходит с одного языка на другой. Фильм о нем снимает. Сейчас документальный, кстати, Аким Силбиев сказали, вот снимает этот фильм.
0: Ну, здесь хотя бы можно да, сразу понятно, сказать, что это будет интересно.
1: Интересно
0: хотя...
1: людям, да. да. И не стыдно, вот, что о нем снимают фильм. Он очень скромный человек, он тоже считает, что кому это интересно.
0: Он, наверное,
1: да.
0: сам типа говорит, да ладно, да нет, вам, ну, кому это как надо, любой нормальный да. человек. А это же, оно же само о себе снимает.
1: Ну, почему? У меня дядя тоже любит, вот он, академик. И он издает книжки, там, 60 лет, там, академику такому-то моему дяде. И он фотографии, ты... издает свою биографию.
0: А не
1: и...
0: мешает ли это работе?
1: Вот он на день рождения, например, может подарить книжку свою? О себе. Да? О себе, не свою книжку, а себе. И считать, что очень хороший сделал подарок. Мы вместе шли гости к художникам, очень хороших. В Москве есть такие художники, Куртки, Джабоевы, да. И он говорит... Вот такой подарок у меня. Ты что приготовил? Вот то-то, то-то, то-то. Говорит, а я свою книгу подарю обо мне. Я говорю, слушайте, говорю, дядя, а может им-то не очень-то интересно, да, а тебе бы... читать-то? Ты что? И вот он так расписывается, такая подпись, знаете, вот 50-е годы так... Подпись такая уверенная, за корючками такая, долго над ними ночами не спал, видимо, выдумывал. На полном серьезе, на обложке его фотографии, 60 лет академику такому-то, и вот он все, ну, не знаю.
0: Ну, а скажите, вот на мой взгляд, скажем, настоящий хороший журналист, настоящий хороший музыкант, настоящий хороший, там, я не знаю, ученый, тем более ученый, он, как мне кажется, должен немножко напоминать внешне от Эйнштейна. Я хочу сказать о том, что какая-то такая отрешенность от повседневных дел, тем более от саморекламирования. То есть человек, когда действительно занимается своим любимым делом, он занимается только им, его не интересует, что за окном. То есть музыкант, если, например, он записывает трек там, какой-то гитарки, и вдруг за окном будет ядерный взрыв, я уверен, что он довесит последний аккорд, только после этого помрет. Настоящий музыкант, я не беру, опять же, тут пример вот этих мелькающих баллонок и пуделей по телевизору. Так объясните тогда, вот дядя, да, академик ваш, вот это вот, о которой я рассказывал, про себя фильм снимает документальный, в чем же тогда секрет их успеха, если они занимаются вот этой саморекламой, когда же у них остается время на серьезную работу, что же они оставят после себя, кроме книжек этих
1: до фильмов? Это их мало беспокоит, Саша, по-моему.
0: А секрет в чем?
1: Секрет в том, что их деятельность, я анализировал, долго об этом думал, видимо, построена не на то, чтобы открыть что-то новое, оставить после себя, а на философию карьеры. То есть такие, понимаете, такая философия интриг. Есть целая жизнь вот построена, понимаете, не так, что вот мы такие простые сидим с вами, говорим непонятно о чем и зачем, и искренне, главное, это делаем, к сожалению. А, видимо, нужно, чтобы сделать карьеру, никогда не быть искренним. И вот они знают, что вот там... подставить. Если вот предложите компромисс, мне предлагали в академии, говорит, вот вызвали мне партком в 86-м году и говорят, вот скажи то-то, то-то про свою научную деятельность Татьяну Николаевну Пахальну, царство небесное, прекрасного ирониста и помироведа. Вот. И все. Раз-два, и ты в дамках. Все тебе будет вот то-то, пятое, десятое. Там. А, кстати, кто мне предлагал, он сейчас почетный чуть ли не там академик Российской Академии Наук. Его через день показывают по телевидению. Аферист несчастный. Вот. И они мне говорят, вот сделай то-то, то-то, предай. Сделай, скажи про свой. Все, у тебя будет вот то-то, то-то, то. Я говорю, ну я не могу, это мой учитель. Понимаете? Они говорят, вот она такая, сякая, вот сложный у нее характер. Я говорю, да, сложный характер, но это мой учитель, я не могу предать. А если бы я предал, понимаете? То есть мой дядя бы в этом случае, конечно, не философствовал бы. И делать карьеру, значит, там нужно было предать, там предать. И очень легко же делать карьеру на предательстве. Это очень быстро делается. Если бы мы предавали всегда, когда это нужно, мы бы уже давно достигли чего-то очень большого. Я очень часто отказываюсь просто каких-то там выгодных предложений, потому что считаю это неприличным.
0: Кстати, может быть, я вот сейчас подумал, у них тоже, прежде чем первый раз это сделать, они переступили какой-то серьезный барьер, а потом, видимо, это втягивает как либо наркотики, либо бухло вот у них, и понеслась. И дальше это становится, может быть, образом жизни. Может быть, кстати, отсюда вот исчезновение всяких комплексов. Я ведь как-то сперва думал, что у всех этих персонажей, у них все вот эта наглость, их показуха, там, да, такая любовь к себе от большого комплекса. Но потом я подумал, что наоборот, у них нет комплексов.
1: Нет, я все-таки... А я пока пребываю на том этапе вашем первом, что это большой комплекс. Вот. Потому что я замечал, что они очень с ненавистью какой-то вот ко мне относились, вот эти люди именно такие вот, потому что, ну что, я вообще абсолютно им плохого ничего не делал. Но они почему-то вот ненавидят, что вот если человек не похож на них, и он не может вот там переступить через что-то, и, то есть соблюдать какие-то, у него есть принципы, которые он не может предать, это их бесило. То есть, ну почему? Мы-то можем, мы же предали, мы уже разменяли себя, мы уже стали ничем. Ну а ты-то, дрянь такая, неужели ты не можешь сделать то же самое? Вот, и чтобы опуститься на тот же уровень, тогда будет ты на ты. Тогда на ты будут отношения. А тут вот вроде бы и младший, и все такое, и все нет домов, дач таких, да. А вот как-то вот не нравится. Ну мы... Ну, вот я... об этом может быть песня, кстати.
0: Давайте.
1: Чаро. Песня называется «Чаро» Олега Фезова. Почему? И она такая на библейско-философские, коранские темы. Почему, мол? Ну, вечный вопрос, почему?

0: По телефону 203-19-22 вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы ваши на Зиму Надирову. И, собственно, если у вас есть какие-то соображения по тем темам, которые мы сегодня затронули, вы тоже можете этими соображениями с нами делиться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Соображений нет, испугался. Кстати, скажите, вот чисто психологически, вот человек звонит, да, куда-то, вот у вас такое было наверняка тоже, например, вы звоните и вдруг забываете, куда, там берут трубку, а вы не помните, кого позвать.
1: Это у меня часто бывает, последний раз сегодня. Это когда при повторах, знаете, радио, да, когда звонишь, и когда вот занято все днем, бывает, что вообще ужасно, ненавидишь свою работу, что куда не позвонишь, часами сидишь. И вроде чем занимаешься весь день? Что звонишь туда, где все занято. Вот. И когда потом в очередной раз набираешь куда-то, вдруг что-то берут. И уже я не помню. Я говорю, кто? Позовите, пожалуйста, там к примеру, там того-то, Сашу. Вот. А какого Сашу? Я говорю, ну это же вот рекорд, такая-то. Нет. А что тогда? Нет, совсем вы не туда попали. И вот полчаса нужно выяснять. Я уже понял, что не сразу нужно бросать трубку, потому что выяснить. Я тогда представляюсь. Говорю, меня зовут Назим Надиров. Мое имя не вызывает у вас эмоций? Ой, Назим, привет, так это ж Таня, ты же... Значит, это я тоже ее набирал, потом забыл, куда я его набирал потом. Так что нормально, ничего страшного.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло, меня зовут Майя.
3: Приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
2: Я счастлива слышать Назима. Я очень давно его знаю. Очень рад слышать его голос.
1: Ой, спасибо, Майя. А как вы слушали на других радиостанциях, да?
2: Сможем вы в течение часа слушаем твой голос и вспоминаем все хорошее, что ты сделал для нашей семьи.
0: А кто у нас муж?
2: А, муж у нас Миша.
1: А что мы сделали вам хорошее? Я очень рад, конечно, но...
2: Да, 10 лет назад ты предоставил нам комнату в общежитии для того, чтобы мы сделали своего ребенка.
1: Майя, ну почему вы пропали?
2: Мы не пропали.
1: Я думал, вы в Германию уехали 10 лет назад еще или когда-то там.
2: Нет, мы в Германии тоже периодически бываем. Вот 10-го Гишка летит туда один.
1: Ага.
3: Назим, я присоединяюсь. И мои наилучшие пожелания. Вот пожелания видите. Творческих успехов.
1: Спасибо, спасибо. Вот видите, эхо Москвы.
2: Да,
1: музыка нас связала, называется.
2: Мы будем рады тебя слышать с эхом, без эха и вообще в любом варианте.
1: Майя, тогда вы останетесь, вы потом не кладите, да? Можно будет как-то оставить телефон тогда?
2: Пожалуйста, в принципе, я продиктую, да.
0: Нет, вы в эфире не диктуйте, вы как бы пока подождите.
1: Да, подождите.
2: Хорошо.
1: Мы включим музыку, а потом я продиктую свой телефон. Все-таки нужно поддержать, я не постоянно буду на эхо Москвы.
0: Да.
1: Я уйду когда-нибудь отсюда, нам нужно поддержать.
2: Кто тебя знает?
0: Так что не кладите трубочку.
1: Да, а я хочу предложить Майе...
0: Прежде хочу, извиняюсь, что перебиваю, сказать, что вот и вы, Назим, как бы, так сказать, сделали свой вклад в повышение деторождаемости.
1: Да, я очень рад, конечно, Майя. Я хотел, Майя, процитировать твои слова, когда мы говорили о культуре Востоке и Западе. Я на других радиостанциях часто это делаю и говорю, что моя университетская подруга Майя говорила, что культура в Россию идет с Востока, цивилизация Запада, а Россия находится в зоне антициклона. Вот слова сказанные, помнишь, мы когда первый раз познакомились, мы сидели с 8 вечера до 12 дня, не вставая, по-моему, 16 часов с тобой разговаривали.
2: Такую мысль родить, оно, конечно.
1: Помнишь,
2: вот... Просто какого-нибудь там пацаненка.
1: Да, да, да.
2: Это начать труднее.
1: Да, вот ты... Эту глубокую мысль, и вот я рассказываю всем, помню авторство, не присваивая себе авторство, я говорю, что это говорила моя университетская подруга Майя.
0: Ну что же, композиция.
1: Я бы хотел предложить сейчас перейти на Юлдуз Усманова. Это певица и композитор, автор текстов, вообще гениальный человек из Узбекистана. Мы с ней делали первые туры, гастроли по Германии. Сейчас она уже в европейских хит-парадах. Ну вот ее композиция, которая мне очень нравится, называется с диска «Олма, Олма, яблоко». «Шохвагадо» — это шахи и нищие, то есть богатые и нищие.

0: Весьма мелодичная композиция. И нельзя, конечно, сказать ничего плохого про нее, по-моему, про эту песню. Интересно было бы узнать, опять-таки, содержание текста.
1: Насколько я понимаю, Саша, узбекский язык, шохвагаду, значит, шахи и нищие, богатые и нищие. Шахи и нищие идут одним путем уходят. Все мы приходим равными, голыми в этот мир, и все мы через определенное время равными, голыми тоже уходим из этого мира. Зачем же в этот короткий промежуток, в котором мы все здесь находимся, на этой земле, мучить друг друга, издеваться друг над другом? Ведь все равно мы все равными уйдем отсюда. Шахи нищи, Юлдуз Усманова.
0: Ну, эдакие философские у нее прямо. А вот мне интересно узнать вообще, как бы есть мнение... Как я начал, это круто. Есть мнение, что женщина Востока — это нечто такое...
1: Весьма... Танцует жестоко.
0: Танцует жестоко, да. Но все равно такая, значит, вся забитая вот этой в паранже. Мне тут довелось побывать в Египте. Там вот как бы тоже они все такие вот как-то ходят небодрые, прямо скажем. А вот женщина, скажем так, которая поет, да еще и такие философские телеги она как бы вот выдвигает, мне кажется, там не должна восприняться. То есть мужики должны просто доставать ятаганы и прям рубать.
1: Помню рекламу, которая была в «Шпигеле» даже, по-моему, перед ее концертом в Гамбурге. И статья называлась так. Юлдуз Усманова из исламского Узбекистана 3 раза замужем и до сих пор жива.
0: О.
1: Вот, для них, и она любительница всех феминисток, даже феминистский банк в Амстердаме пригласил ее как звезду на празднование 10-летия. Ее обожают на Западе женщины. Потому что, ну, вроде бы с Востоком связана такая скромная, такая вообще, ну, вся, да, в паранже. Но эта женщина-революционер же. Она
0: а просто... сколько ей лет?
1: Ну, она 66-го, по-моему, года. Сейчас, ну,
0: молоденькая.
1: Да. Дочка у нее, вот она вот уже несколько раз была замужем. Сама уходила, бросала там и там гнала мужей.
0: Ну, местные были мужья?
1: Местные там, да.
0: Местные.
1: Местные, да. А вот, и... Она революционный человек, конечно. Она так... Во-первых, она талант. Гениальный просто. И один из самых... Вот я говорю, у меня 3 певицы в жизни, которые я считаю действительно, с кем мне... Нет, с одной из них мне не привелось работать. Это вот Юлдуз Усманова, Марина Цхай из Петербурга и Энни Ленокс. Это вот те, которые я признаю их вообще, не знаю, вот они для меня стоят где-то высоко. Вот, и Лусман такая. То есть это из типа людей, представьте, допустим, она будет с температурой 40, недопустимо, это была такая ситуация, температура 40 под капельницей в клинике лежит. И у нее 6 аншлаговых концертов подряд в одном и том же зале. Она приезжает из-под капельницы, ее вынимают, привозят. Она 1,5-2 часа работает, ну, живьем. А нужно, видите, этот танцующий дервиш, или называют ее в Германии еще, Queen of Uzbekian Music, королева узбекской музыки. Она в хит-парадах опережает Офра Хазу. Ее второй диск «Джанон», она первый был на 9-м месте в европейском хит-параде World Music, второй диск на 3-м, 4-м, рядом с Юсендуром. А новый сейчас «Бенавша» уже за 4 недели продали 15 тысяч копий. То есть она, понимаете? То есть, да.
0: Занимала.
1: Да, занимала. И она на сцене танцует, поет. Костюмы довольно революционные. Вот был случай, когда узбеки, иммигранты, вот первая какой-то, вторая волна тех еще, которые до войны, Второй мировой войны, уехали туда, пришли на концерт. Было очень много их в Мюнхене. И начали вот философствовать, что нехорошо, мол, Юлдуз Апай, вы там в таком костюме эротическом, там живот открыт, вот ноги где-то там видны, и вообще кисти, и так далее.
0: Ну, самое базидовое поколение.
1: Да, да, да, и она так все это слушала. Ну, такие пожилые, в общем-то, люди, уважаемые, вот. Ну, и послала их, честно говоря, по-русски. Так она мне говорит, на земляке, а можно их? Я говорю, да, ну, делай, что хочешь. И она так по-русски их послала всех подальше. Потом тоже сделала по-узбекски. Говорит, а вы тут, говорит, сидите умные, в двухэтажных домах на БМВ разъезжаете и учите, как мне нужно жить в Узбекистане.
0: И забыли, что такое тюбетейка.
1: Да, люди, говорит, там. Ну, ну такая девушка эволюционная, конечно.
0: Скажите, Назим, вот, собственно... неотъемлемой, как мне кажется, частью восточной культуры является курение. В частности, кальян. Мне самому доводилось попробовать.

0: Ну, понимаете, о чем я говорю.
1: Я понимаю, но это не обязательное условие. При всем моем желании, конечно, это было бы занимательно и пикантно подтвердить вашу теорию, но, к сожалению, по-моему, это не так все-таки. Я отличаю, да, когда дует, и первый раз я столкнулся в Москве, когда подходили, обнаружив мою фамилию в списках проживающих в общежитии ДСВ на Ленинском проспекте, ой, на Вернадского.
0: Это МГУшный.
1: Да, МГУшный, это общежитие на Вернадского. Ко мне подходили, вот вы такой, да, травку можно купить, я даже не понимал, что это такое вообще. Я когда говорю, откуда? Вот оттуда. Как это, и травку вы не привезли? А я, какую? Зачем она нужна? Что? Какая трава? Я очень долго не понимал и вообще не видел в глаза этого всего. Вот. Ну, потом, да, пришло время и попробовал. Вот. Многие артисты в Туркмении, да, нужно говорить правду, да, в Туркмении, например, без этого и не вынести. Дети с детских лет, вы знаете, дети уже принимают, вот дают какую-то траву, когда вот, допустим, в семье там 13-15 детей, а женщина, чтобы зарабатывать эти гроши, должна работать в поле, собирать хлопок там под солнцем 45 градусов, а дети плачут, есть хотят, что-то такие дети, понимаете, вот, неинтеллигентные, что-то хотят всегда. Ну и они дают вот с чаем или вот как-то смешивают, я технологии не очень знаю, но вот я видел сам это. И чтобы дети успокаивались. Дети успокаиваются, спят, дают матерям возможность собирать хлопок, зарабатывать свои там тугайки. Вот. Свадебные музыканты почти все. Я знаю очень много людей, к сожалению, не очень много, но пару людей, которые сгубили просто. Вот был гениальный клавишник Вашхава, гениальный просто. Гитарист есть один в Баку. Ну, это просто супер вообще уровень, который вообще можно только представить. Ну, они вот загублены, они все сидят.
0: То есть, ну, видимо, на чем-то более серьезном.
1: Да, ну и потом переходят более серьезные. Вот. Ну, травку курят почти все. Но, к сожалению, часто это мешает карьере. Я вот не сторонник, я не такой прям. Ой, нет, этого нельзя, того можно. Но все-таки нужно как-то держать себя в рамках, по-моему, чтобы это не вредило. Потому что часто я отказывался, несколько раз я отказывался от работы с интересными музыкантами, очень талантливыми. Потому что они уже не контролировали себя. То есть я не был уверен в них, что они вовремя приедут в аэропорт, вовремя выступят. Если заканчивалось западных турне, там это дело, они не могли. Мы должны уехать на земляка, мы должны уехать, нам не хватает того, нам не хватает всего, у них ломки начинаются, и все на смарку, все турне, и в общем... Поэтому раз золотую середину. Вот трава, не знаю, может быть, это, не знаю, можно ли говорить это в радиоэфире, она не вредная вообще.
0: Конечно, нет. Травки совершенно. Даже, мне кажется, наоборот, я считаю, что это хорошее масло, ведь сколько поколений.
1: Да, это она не вредная. Табак вот вредный, да, там то-то, что-то вредное. А травка, это совершенно доказано, что это совершенно никому не вредит, если это, как, ну, и вино же ведь можно пить красное там, если конечно, в день по стакану два, то это не вредно.
0: Не, ну если перебрать, если сделать из этого уже, видимо, какой-то серьезный там для себя.
1: Да, и что касается вопроса, сейчас я хотел бы сказать, что да, по глазам видно, что вот человек... Я потом начал это отличать с годами, в глазах что-то такое, какое безумное, такие светящиеся такие глаза какие-то прям. Это да, значит, там уже
0: как
1: пыхнул
0: озера,
1: или
0: как
1: там
0: озера.
1: Как пыхнул. Или там как пыхтит, или как называется, я же не знаю.
0: Ну что же, я предлагаю вернуться к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться в прямых. Это все после того случая со мной. Еще и простудился я. Ну, это ладно, это что я все о себе. Вы можете пообщаться с нашим гостем, с Назимом Надировым, и, собственно, расспросить его о том, о сём. Поделиться также своими соображениями по сегодняшним нашим темам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Будьте добры, еще раз имя гостя. Надим?
0: Назим Надиров.
2: А, Назим.
0: Да.
2: Простите, пожалуйста. Назим, у меня... Спасибо, кстати, что вы пришли на эфир. Вообще у Александра замечательно становится все лучше и лучше эфира.
1: Вам спасибо, что вы звоните.
2: Вы знаете, у меня первый вопрос будет несколько неожиданным, может быть. Я услышал слово «Авеста». Да?
1: Да, я говорил об этом.
2: Вот. Вы, очевидно, в этом разбираетесь хорошо?
1: Я изучал 4 года язык «Авесты» лучшего специалиста в Европе Василия Ивановича Абаева.
2: Вот я бы хотел вас спросить, что вы можете посоветовать на русском языке? Есть какие-нибудь хорошие труды, вот что касается там «Авесты», «Зороастризм» и так далее?
1: Ой, извините, а как вас зовут?
2: Павел.
1: Павел. К сожалению, по-русски нет, у нас не было никогда переводов. Потом вышла в

0: последнее время, по-моему, 90 или 80 в каком-то году, культура народа Востока или что-то такое, этот ИСАА издавал, Институт стран Азии Африки при МГУ. И там отрывки из Авесты Брагинского, в переводе, по-моему, Брагинского. Мы изучали в оригинале, естественно, мы читали саму Авесты, Гаты, самые древние части их и так далее. А вот этот письмена этого Зарастра, Заратуштры, так называемого, да, вот, и мы в оригинале, переводы были немецкие, словари были Райхельта, по-моему, еще кого-то, это было уже давно и неправда, но вот некоторые имена я помню, это немецкие были самые лучшие словари и переводы, по-русски вот единственное, не очень мне нравится, но есть вот отрывки, вот, по-моему, 89-90 год, красного такая книжка, там какие-то лошади нарисованы, по-моему, на обложке. Институт Азии Африки издавал. Там выдержки всяких и китайских письмен, там авестийских, древнеперсидских и так далее, и так далее.
1: То есть я просто еще вот что хотел спросить. Может быть, вы сталкивались в Москве с каким-нибудь обществом, или вот, которые этими вопросами увлекались, были, занимались?
0: Обществами, Павел, по-моему, нет. Но я работал год в Институте языкознания, вот здесь рядом на Арбате, вот рядом с Домом дружбы народов, год. В секторе сравнительно-генетического исследования языков разных семей. Вот. И вот там, да, там вот есть люди, которые вот понимают в этом что-то. А с обществами, к сожалению, я не сталкивался ни с какими.
1: Понятно.
2: А что, Павел, вас так интересует вообще? Вот почему эта тема вас заинтересовала?
1: Ну, это вообще тема потрясающая, по-моему, зороастризм.
0: Да, это гениальная тема. Я считаю, что мы до сих пор зороастрийцы. Вот, например, у меня папа курд, Павел. Вот. И это зороастрийская языческая религия. Ведь мусульманство, ладно, в 11-12 веках, допустим, да, в курдов это выживлялось или как-то навязывалось, да. Но очень многие курды до сих пор, если вы в курсе, езиды, так называемые. Вот их много из Грузии в основном. Езиды.
1: Есть еще парсы в Индии.
0: Да, парс это Queen, этот, Меркурий, да? Вы знаете, что он парс, да?
1: Да, да.
0: Он же сам парс из Бомбея, вот этот сект. А в Калькутте, по-моему, или в Бомбее сохранилась секта вот до сих пор. Это поклонники Заратуштры, Зарастра. Так что Фред Меркурий мой родственник, так сказать.
1: Дело в том, что, насколько я понимаю, слишком много источников, в том числе, кстати, наверное, и Александром Македонским, было уничтожено просто.
0: Да, Персеполис, столица древняя, это самое, Ирана. Потому что одно из древнейших... Это, если вы знаете, наверное, эту тему, это что... вы знаете, что парсы — это арии. Самые настоящие арийцы, арии. Это и есть вот это древние индийцы, иранцы. Ну и их последователи, естественно, потомки. Вот, эта история была, сейчас вам скажу, извращена в 30-е годы. Один языковед, кстати, к сожалению, тоже мой коллега, филолог, Хирт, по-моему. Но я не буду сейчас врать. И это потом, это фашисты взяли на вооружение эту теорию, они примазались к арийцам. Немцы никакого отношения к арийцам не имеют абсолютно никакого и не имели. До сих пор не имеют.
2: Своровали просто медаль.
0: Просто теорию перенесли на, вот понравилась им, вот Ария. А Ария, вот Иран, это родительный падеж, но числа Иран от арийцев, то есть страна арийцев, Иран. Это вот были самые настоящие вот зороастрийцы, и древние вот эти были арийцы. Ну и, да, что я хотел. Персеполис, да, был разрушен, да, македонским, по-моему, да, кстати, это давно.
2: А, извините, Павел, можно такой нескромный немножко вопрос задать? А вот, как бы, читая вот эти писания Заратустры все, да, иногда, как бы, волей-поневоле хочешь представить себе, как он выглядит. Вот у вас... Какой образ визуальный возникал? Вот не могли бы вы описать, как выглядит Заратустра? Какого роста?
1: На самом деле это же не один человек, это целая, как скажем,
2: если вот,
1: семья.
2: Вот если как бы именно представить себе одного человека.
1: Ну это вот что-то, если представить мужчину вот с шумерских табличек, что-то вот, наверное, вот высокой шапки с такой с большой бородой.
2: И вот мне кажется, он рыжий.
1: Я не,
0: седой.
1: Не знаю, седой может быть.
0: Вот я только сейчас подумал, и мне показалось, что возможно что-то типа Рабиндранат Тагор.
1: Вот, вот, да, кстати.
0: Да? Но это же тоже Северная Индия, вы знаете, вся эта культура классических танцев, в классическом искусстве. Очень сильное, блядь, влияние было у индийцев великих моголов, и в поэзии, и в музыке, в культуре, и так далее. Так что...
1: Вот меня именно как раз вот и интересует, вот мне как бы нащупать эту связь и Шумера, и Индии, и...
0: Я был на исторической родине.
1: Естественно, человеческое желание набрести на некий первый источник.
0: Павел, я был когда в 91-м году на исторической родине, в горах в Анатолии, озеро Ван, если вы знаете, где Ахтамар, вот это, да, это было это когда-то поместье дедушки моего, вот, и я сам об этом только узнал в 91-м году, и туда же, тогда же меня пригласили туда, и я вот увидел, вот люди пасут баранов, там родственники, там, в горах, и я вижу хетские эти, клинопись, представляете? И я просто как вкопан, поскольку я изучал хетский язык, правда, ничего не помню уже, но изучал его тоже семестра 4. И когда это все увидел, я так уставился, а родственники мне говорят, они же не понимают русский, не видели никогда русское письмо. Они говорят, а что это, что ты здесь читаешь? Говорят, что это на русском языке написано? Очень была такая смешная история. Ну вот там вот такое ощущение, что это земля, горы, эти, все пахнет этой древней историей, Месопотамия, это Анатолия, это там вот так все как-то, вот оттуда все как-то пошло, и там такой дух витает какой-то древний.
1: Ну там же время, так скажем, медленнее движется.
0: Видимо.
1: Мы бежим, несемся.
0: Да, там совсем по-другому, на востоке все воспринимаешь. Все.
1: Да, тем более кальян всегда под рукой.
2: Вот, да,
1: это...
0: Там нет, там не было, вот именно в горах.
2: Ну там природа как кальян.
0: Да, солнечный удар я там получил. Да.
2: Спасибо, Павел.
1: Да, в принципе, да. Вопрос у меня был вот в чем заключался. Вот как бы это... Что вы думаете, вот как найти эту грань, вот это вот смешение, смешая вот всех этих культур, то есть вот такой наплыв сейчас всего западного, не лучшего западного, то есть самых дешевых образцов. Это с одной стороны, вот, с одной стороны, как бы вот разврат Запада, то есть разврат не физический, а духовный, а с другой стороны Азия, там, типа, не дай бог Ирана. Вот, и вот как эту грань установить между нашим исконным русским и чтобы поставить заслон все-таки каким-то дешевым вещам?
0: Павел,
2: спасибо.
0: Хороший вопрос.
2: Спасибо,
0: Павел,
2: вопрос.
0: Да, у вас хороший вопрос.
1: Спасибо вам, всего хорошего.
0: Павел, всего хорошего. Очень хороший вопрос. Я считаю для себя одной из самых сложных задач – это грань. Это вообще философская проблема – грань. Где та грань? Где вот доброта, например, для меня очень важный вопрос, где моя доброта переходит в мою глупость? Вот. Потому что вроде помогаешь человеку, да-да-да, вот артистам. Артистам нужно помогать, потому что они талантливые. Но когда тебе на голову делают, все, и постоянно-постоянно. Где та грань, когда нужно послать подальше, сказать «ты»? Есть много талантливых людей, которые нуждаются в помощи, понимаешь, чтобы не злоупотребляли ею. Должна быть доброта, а где-то грань и так далее. Поэтому я считаю, вот что касается этого вопроса, грань там, в душе, наверное, как вы чувствуете? Вот то, что мне нравится, я и воспринимаю. Я никогда не комплексовал ни в университете, ни сейчас, что я многого не знаю, например. И не собираюсь, честно говоря, знать. Это минус, я не собираюсь этим хвастать. То есть эти Шерон и Стоуны там какие-то, вот постоянно все что-то знают. Где-то они выступают, и все Клавки Шиффера какие-то. Я их никак не могу отличить друг от друга, я этого не знаю. И вот группы какие-то западные вот сообщают, там, в Бестиви включу, ничего не понимаю. Барабанщик того-то, там, Дженсен Адамс перешел там в такую-то, я ни имен не знаю, ни одной группы. Думаю, господи, вроде продюсер, думаю, ни одного имени не знаю. Думаю, почему такие новости, о ком они должны сообщать? Я знаю, вот, это музыка, мне нравится. Вот я взял там казахскую музыку, попозже послушаем, средневеков. Я просто секунду где-то увидел так, краем глаза. Мне это понравилось. Через 5 лет я вернулся и нашел их, этих людей, и сделал потом диск на Западе. Мне нравится там что-то, там, Герман Гесс. Я его читаю. Вот, кстати, о западной культуре ведь не все, ведь нельзя так воспринимать. Если на то пошло, Павел, они целомудреннее нас, если немцы, например. То есть мы считали, что у них публичные дома, секс-шопы и так далее. И когда я начал сталкиваться с ними, а теперь общаюсь, вот Майя, наверное, подтвердит, и другие люди, которые были в Германии, что в целом, в принципе, немцы целомудреннее. То есть они относятся, например, к сексу проще, чем мы, потому что для них это не проблема, это все равно, что покушать. Вроде познакомились, но должна быть фестефрондин, фестефронд, постоянный это, бойфренд и так далее. То есть, ну, нормально, физиология у них, до уровня физиологии это все спущено и все. Но в принципе, в каких-то вопросах они целомудренные, и мы считаемся очень развратными. Я такие разговоры веду с своим немцем, что они все краснеют, бледнеют и вообще. Хотя это нормальный разговор, в Москве с своими друзьями всегда об этом говорю, например. Они нет. Поэтому грань, вам нравится там Марлен Дитрих? Меня я обожаю, считаю, самая, одна из самых светлых личностей. Рабиндранат Тагор. Ну, берите все, все положительное. Авеста вам, учение Заратустра нравится, берите его. Воспринимаете его. Нравится Герман Гессе. Это глубокая философия, прекрасный писатель. Вот.
2: А вот не кажется ли вам, что вообще вопрос о гранях, да, он поднимается, то есть я не имею в виду Павла конкретно, это свойственно многим людям, из-за того, что человек как бы сам себя мучает. Ну вот, например, взять у нас, вот сейчас он отсутствует временно, сиамский близнец Энджелса Тошна. Вот чуть что не по нему, он сразу берет за губу и выводит просто. Вот и не нравится. Ну, у нас один из наших тут соведущих, вот, как бы, или Генриетта Варфоломеевна Шерст, например, ей, еще конкретный пример, Фаина Раневская. То есть это люди, которые не ставили себе никаких препонов. Не нравится им человек, они говорят, да иди же там, и все. Вот, может быть, из-за того, что как бы насилие над собой постоянно производится в плане оценки окружающих явлений.
0: Я считаю,
2: что-то я сказал умное такое.
0: Я вначале, кажется, понимался, что вы говорили, потом не понял. Но в любом случае, раз вы сказали Раневская, мне захотелось еще раз вспомнить, недавно был юбилей. И я думаю, не грех вот в 10 миллионы раз вознести это имя, как Фаина Раневская. Царство Небесное. Я думаю, что ну, гениальный это человек. Я думаю, она же слышит ее дух. Я думаю, ничего страшного, мы еще раз ее похвалим и скажем ей, что Фаина Георгиевна, мы вас любим. Вот, а что, а все остальное что-то я так это не совсем.
2: Да, увидел. Ладно, я уже тоже забыл, что было. Давайте послушаем музыки.
0: Музыки. Раз мы говорили о кальяне, Саша, а Амстердам и Голландия вообще, вы понимаете, да, к чему я?
2: Да.
0: Там с этим делом все нормально как раз, да. А вот и музыка, это слушатель, который приходит, ой, был курьезный случай, можно?
2: Конечно.
0: В декабре 93 года подходит женщина. Мелахвех, такой крупнейший зал в Амстердаме, где выступают музыканты. Вот Юсендур там постоянно. Вот, там, вот. И говорит, нет лазерных дисков. А в этот момент не было во время концерта Юлдус Усман из Узбекистана, после концерта. Я говорю, слушайте, бабуля. Он такая лет 56, ну, молод, в джинсах, да. Говорю, так у вас же нет лазерного проигрывателя, меньше курить надо, бабуль. Она, ну, и был шок, конечно. А я ее просто запомнил. Она за полгода до этого, после концерта, она подошла и говорит, сколько стоит вот лазер? Да. Я говорю, вот столько. Она говорит, ой, что дороговато, денег надо. Говорит, нужно вообще меньше курить, говорит, мне. Что-то, говорит, все деньги уходят на эти травки. Говорит, вообще, говорит, вот брошу курить, говорит, куплю лазерный проигрыватель, или первым диск, который куплю, это будет Юлдус Усманова. И вот она подошла через полгода. Я говорю, так вы, наверное, продолжаете курить, наверное, у вас диска-то нет до сих пор. От проигрывателя, в смысле, CD-плеера. Она, откуда вы знаете? Я говорю, да я вас запомнил.
2: Говорит, то есть, кстати, такая на измену ее.
0: Да. Она так, откуда вы знаете? И вот в Амстердаме особенно любят Юлдус Усман, вообще восточных музыкантов. Амстердам — это, я считаю, Вавилон. Новый Вавилон — это Амстердам.
2: Кстати, это... прошу прощения, что перебиваю. Вот немножечко, как ни парадоксально, Прага превращается.
0: Да? Может быть. Вот я давно не был в Праге, но Амстердам это действительно, где дружбу народов не изображают, как в Германии. Дружбу народов изображают, потому что они обязаны быть цивилизованными.
2: Нельзя против
0: евреев говорить, потому что да, ну как бы так дурной тон считается. Я поднимаю проблему евреев, но почему не говорить они, что в этом есть положительное, отрицать, как в любой проблеме, безработица, нужно же, ну что прям. А немцы это прям неприлично, ну что неприлично? Я говорю, нужно обсудить все, да, против, я же не призываю ни к чему, наоборот, все друзья, можно сказать. Вот. А у голландцев они не изображают, они, так, они не видят, они смотрят, ты темный, ты курд, ты черный африканец, ты сомалиец. И они не видят разницы. Для них это один ряд. Не потому, что я такой добрый немец. Я вижу африканца, но я знаю, что нужно дружить даже с темными. Вот. А потому, что действительно они так воспитаны. Вот, видимо, для них это одно и то же. Вот, вот темный, 70%, по-моему, иностранцев.
2: Может быть, это все-таки объясняется вот такой раскрепощенностью всех восприятий, связанных
0: может,
2: с... То есть они же все сидят на этом. Там.
0: И немцы
2: все
0: не очень
2: любят.
0: Да.
2: Не любят. А, кстати, вот отдельная тема. Немцев... мало где любят.
0: Единственное... Ну, что-то мы совсем, Саша, давайте немцев оставим в покое, а лучше вернемся к музыке. Так вот, в Амстердаме на фестивале Мелехвех, всемирном фестивале, были разные страны, вот Мавритания тут. И вот по результатам этого фестиваля World Roots был выпущен диск «Лучшая музыка». Начинает этот диск, естественно, с Юлдус Усмановой, в частности, с ее песни «Мави-Мави».

0: В гостях у программы Монморанси независимый продюсер, журналист и филолог Назим Надиров. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать нашему гостю ваши вопросы, делиться всяческими соображениями. А мы слушаем сейчас, так сказать, композиции в исполнении подопечных нашего гостя. Скажите, в принципе, ведь исполнителю, скажем так, не совсем выгодно, когда его продюсер занимается еще какими-то людьми. То есть, это значит, продюсер распыляется. Вот даже у нас были периодические конфликты, что, как бы, дескать, ты уж разберись, парень, с кем ты будешь, как бы. Может быть, вот у вас на этой почве какие-то были конфликты?
1: Да, трудный вопрос. Конфликты, громко сказано, нет, конфликтов не было, но такие подводные течения, всякие такие скрытые осложнения и дискуссии, конечно, были. То есть, например, вот Юлдуз, вышеуказанная, выше прослушанная нами гениальная совершенно певица, я считаю, запись, кстати, была лайв, живьем, наверное, если вы поняли, в Амстердаме сделано вот то, что на этом диске мы сейчас слушали. Она, например, когда я начал заниматься таджикскими музыкантами, Олегом Фезовым, вот, она считала, что вот она говорила, Назим Акай, ну как же, вот, ну вот у нас так все хорошо, вот я звезда, а она была действительно звездой, когда начала с ней работать, она уже около 5 миллионов копий было, кассет, ну, пиратских, в основном продано и пластинок виниловых в Узбекистане, она звезда номер один в Средней Азии, Казахстане, вот, и она говорит, ну я вот звезда там, да, ну а кто Олег, вот Фезов? Он тогда не был совершенно неизвестный был человек, он только начинал свою деятельность. Я говорю, ну вот я чувствую, что он будет. Она говорит, ну зачем, когда я есть, мол, зачем же заниматься кем-то другим. Туркмены так немножко ревновали, когда я начал заниматься. Я долгое время только занимался туркменами, когда вот удалился от Москвы. Я же в Москве сначала, там, ступень к Парнасу и прочие всякие такие тусовки, а потом я как-то отошел от всего этого и вот Туркмении. Они тоже как-то начал еду заниматься, ну а зачем, когда есть мы?
0: Так нет, ну, согласитесь, что их тоже можно понять, потому что, как бы, как показывает история, вот обычно независимый продюсер, который занимается продюсированием нескольких групп, обычно приходит к чему? К созданию какого-то продюсерского центра, этакий, знаете, микро-Стас Намин. И это получается, что как бы я не имею в виду вас, но тем не менее музыканты это расценивают как попытка взять их под колпак. Это новая филармония под управлением одного человека. Поэтому вот такая непонятка у музыкантов, она вполне естественна.
1: Ну, это философия отношений, как между творчество и посредничество. То есть это же продюсер как мост, призванный, так сказать, соединить. Вот я вот, например, мост, я знаю музыка или культура Востока. Я ведь не только музыкой занимаюсь, я делаю выставки восточных художников, среднеазиатских, таджикских, узбекских, других в Германии и так далее. И в то же время западных артистов я из Германии приглашал, делал в Средней Азии концерты. Напрасно. Я сейчас понимаю, что это совершенно бесполезное было занятие, никому это не нужно было. Оперных певцов там приглашал, джазовых там. Ну и меня свистывали там и говорили вообще, давай свадебного музыканта, там гони этого в шею. Один раз даже Яна Раймер из Германии, который 5 дисков и пресса его считает лучшим гитаристом и композитором в Германии, огрызками яблочными закидали в Ашхабаде, да.
0: Представляю, что он рассказывает об Ашхабаде у себя на родине.
1: Да, вот мы вспоминаем по этому поводу, всегда выпиваем вообще в Кёльне, когда встречаемся. Он говорит, это было такое сильное, встряское.
0: Но с другой стороны, ему полезно, а то что купаться-то все.
1: Да, и вот эта философия отношений, конечно. С одной стороны, да, ну, те, кто меня знают, наверное, я пытаюсь, не знаю, как это получается, не давить на нервы и как-то так мягко. То есть заниматься тем, что только вот тем, что касается, тем, что не может сделать артист. Артист, настоящий артист, если он настоящий, а не пройдоха какой-то там, то он не может быть, как вам сказать, не шустрым.
0: Не может говорить о деньгах.
1: Да, допустим, он не может, ну вот тут Фезов, он не умеет, он не может продать свою музыку, он не знает куда. И он, кстати, вот 3-4 года назад я вот понадобился месяц, по-моему, у меня дома, мы уехали ко мне, к моим родителям, и там я его месяц загружал, что это нужно делать. У меня месяц, вот мы пили до 7 утра, там, извиняюсь, и вот я ему доказывал, что нужно вот это кому-то. Он не верил. Говорит, мне кажется, только мне нужно. Неужели, говорит, если у меня на родине никому не нужно, кто же в Германии или в Америке будет слушать мою музыку? И вот сейчас вот первый этап пройден, он уже видит диски, 5-6 дисков уже выпущены во всех странах мира, его включают лучшие европейские сборники. И он через, вот, как уже говорил, через Америку приходит в Москву. То, что вот концерт ЦДХ, которому, скажем, позже вот, будет его живой концерт с ситаром, Ут, Канун, там, Канун не будет, Ут, САС, Гасан Мамед, скрипач, группа Ашхабад, которую мы сейчас, наверное, послушаем попозже, прилетит специально на один концерт, чтобы помочь ему, они дружат между собой, познакомились у меня дома. И он не умеет, он не знает, вот, что нужно делать, вот как выгодно сказать кому-то что-то.
0: Ну, в данном случае, как бы продюсер, это, понятное дело, как рессора такая.
1: Да.
0: Но, с другой стороны, поймите правильно, как бы вот продюсер, каменная стена, которая должна отгораживать артиста от каких-то вот столкновений с дебилами извне. Ну, с дебилами я не хочу кого-то обидеть, просто с людьми, которые... Вот, но если эта же стена, опять же, работает, защищает многих, то надежность ее сильно падает.
1: Нужно, я считаю, артистов нужно защищать, да, потому что они ведь... Ну, они беспомощные, а настоящие, я имею в виду, артисты. Вот Олег Фезов, там, Юлдус в чем-то, хотя она очень деловая женщина, эволюционная, но в каких-то вещах она беспомощна совершенно. Марина Цхай, совершенно талантливый, гениальный человек из Петербурга, вот певица. Вот, ну, они не знают, вот они не умеют продать себя, они скромные, какая-нибудь певичка из Парите, там, зарабатывающая там $30, гораздо шустрее и быстрее может найти контакт с кем-то и продать себя, там, чем такие талантливые вот люди, потому что они, ну, не знают как. Ну, давить я не собираюсь, и продюсерский центр, это были эксперименты в разных отраслях музыки и с разными группами из разных республик, и сейчас, по-моему, пришло время собирать камни или как-то подводить итоги. Я уже начинаю творчески уже, то есть из того, что было разного хорошего в разных группах и в разных республиках, делать один коллектив, например. Вот, мне интересно экспериментировать, например, чтобы Олег Фезов, например, с Гасаном, скрипачом, которого мы сейчас услышим, в одном коллективе. Может, это один будет проект. Может быть, с Андреем Мисиным, может, с певицей Сабиной. Такие, мне интересно, одноразовые проекты такие. Собирать разных людей, всех объединять, что-то делать такое немногократное, одноразовое, как же приятно, одноразовое действие. То есть мне не интересны турне, когда больше нескольких концертов, уже скучно, одно и то же уже.
0: Чесалово.
1: Чес вот этот, нет, нет, скучно.
0: Понятно, я так, может быть, несколько не в кассу хочу задать вопрос. Помнится, была такая певица очень давно, Роза Рымбаева.
1: О, конечно.
0: А что,
1: Розочка,
0: что
1: мы видимся стало? Время от времени, да. Роза Рымбаева,
0: никто
1: она...
0: не знает, где она.
1: Она что? В Алма-Ате, у нее до, ребенок, не буду сейчас врать, сколько детей, но есть ребенок. Муж, вот композитор, по-моему, который написал «Алия», помните, Байтереков, я с ним боюсь соврать. Помните, была песня, с которой она «Алия», и мы все плакали, когда, потому что вот такая была она... Хорош, про Алию Молдагулову же, якобы это про снайпера, героя Советского Союза. Да, да, да. Вот, и она по-казахски. Я-то жил, вырос в Казахстане, мы же место ссылки моих родителей, папа и мама Казахстан, и поэтому казахша сюлеймис, по-казахски говорим, и все это слышали. И было тепло как-то слышать казахскую, это был же шлягер вообще, передавали, она выиграла «Золотой орфей». Ошибка вот ее, вот что она... А может, не ошибка, может, ей это нравится. Все, она стала местечковой. Вот она вышла замуж за этого композитора.
0: А, ну, понятно.
1: Вот. Она стала там звездой номер один. Она, поскольку из простой семьи, там, каких-то железнодорожников откуда-то, то, видимо, ей показалось достаточно, что ее как-то вот в пределах республики ее знают. Вот была другая еще Нагима из Калиевой. Ну, вот она стала местная такая, домашняя, певица. Бывают у нее всплески, там, Наурус как-то хорошая песня. Я одну слышал такими, такой этнопоп прям казахский какой-то. Ну, она местная такая, спокойная, интеллигентная, тихая, поет.
0: Ходили какие-то любят страшные, ее до сих пор. Страшные слухи, что, любите. Дескать, там чуть ли не пол организма вырезали.
1: Ничего у нее не вырезали.
0: То есть, как бы, все чисто в быт пришло. Собачка, пуделек, муж, вот все такое.
1: Да, все быт, такая домашняя, там, в поношенном свитере, там, ходит.
0: Ну, например, в спортивных штанах.
1: Там, трико с этими, с отопыренными коленками, типа, домашние тапочки, да.
0: С помпоном.
1: Не, например, не хочу обидеть.
0: Да нет, Розочка, мы же любя.
1: Любя Розочку, да, Розочка совсем хорошая, это самая певица. Я считаю, голос у нее... Конечно, талантливый был человек, это есть, она, голос ее.
0: Немножко, вот. Немножко смахивает по стилистике вот на девоньку из «Мать в базар». На
1: да.
0: Помните, она такая хорошая очень группа, очень люблю ее.
1: Белые перчатки.
0: Контрабас, электро. Но я предлагаю обратиться к звонкам. Пожалуйста. Наших радиослушателей. 203-19-22. Ваши идеи, соображения, вопросы к Назиму. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
0: Да, говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Несколько вопросов назрело. Вот первое, это мне просто очень интересно узнать. Вот вы человек, который родился на Востоке, и каким-то образом пытаетесь продвинуть его на Запад. И в то же время совершенно не уделяете внимания той же Юлдузе Усмановой, которая, в принципе, на мой взгляд, является продвиженцем Ислама Каримова. То есть таким неким таким официальным культурным, официальной культурной единицы, которая может представлять Узбекистан на международной арене. И в то же время вы совершенно не уделяете внимания развитию той же культуры в том же Узбекистане. Казалось бы, собственно, этническая близость Казахстана, Узбекистана, вам, наверное, она понятна. И в то же время вы большую часть времени проводите, по вашим же, опять же, словам, в Германии. В Узбекистане положение просто критическое, и тем не менее вы вот просто...
1: Угу. Как вас зовут,
2: на Запад. Хотя, по вашим словам, вот, Назим, угу. очень было такое отношение к Западу, ну, крайне такое.
0: Негативное. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Вениамин.
1: Вениамин.
0: Спасибо, спасибо,
1: спасибо Вениамин. Вениамин, да, за вопрос.
0: Ну что же, кстати...
1: Это не совсем так, как вы сказали. Узбекистан, во-первых, я уделяю внимание. Все-таки первый диск с узбекской музыкой, это был диск, который мы выпустили с Юлдуз именно, «Олма, Олма» на Blue Flame Records в Штутгарте. Первые три тура по Германии за 93-й год по Западной Европе мы делали, начинали с нуля, мы гастролировали, хлеба-горбушку
0: по полям. Видимо, вы неправильно, может быть, или я неправильно понял, но я
1: там
0: сейчас интерпретацию Вениамина, вопроса, который задал старина Вениамин, хочу вам передать по-другому немножко. Это понятно, что вы берете артистов из этого региона и везете их на Запад, а вот, видимо, Вениамин побывал в Казахстане и в близлежащих местах, увидел, что там не то, что эти артисты, а и местные свадебные музыканты никому не нужны. И все, например, на автомобиле Нива смотрят с большим удивлением, потому что такого не видели. То есть, как бы, я даже позволю себе немножко интерпретировать его вопрос в невыгодную для вас сторону. Вполне возможно, что Вениамин, так сказать, обвинил вас в вывозе последних, так сказать, алмазов Востока туда. И ни один из этих алмазов не захочет вернуться, извините, к себе в Казахстан, когда он там собрал зал где-то в Германии. Он приезжает в Казахстан, ему говорят, а ты кто такой? Ты чего овец не пасешь? Да и овец уже пасти, да их там, они кончились, видимо.
1: Ну, во-первых, они почему-то возвращаются, а вот, и Олег Фезов вернулся после гастроли в Германию, уже 3 года опять провел в Таджикистане, он не выезжал. Вот после Германии все, что было, он опять уехал и почему-то решил, что он должен стать у себя. Именно в трудное время, гражданская война, Юлдуз возвращается и выступает и на свадьбах, и в других залах, и туркмены все возвращаются, выступают у себя. Еще никто из моих музыкантов, никто не остался. Но второй вот то, что вопрос, я точно помню, что спросил меня Вениамин, это Ислам Каримов и прочее.
0: Вениамин, не знаю, кто это.
1: Это президент, по-моему, Узбекистана. Вениамин, к сожалению, у вас неправильная информация, я знаю все тонкости, я сейчас не собираюсь их все рассказывать. Вы, наверное, не знаете, что она неделями сидела в подвалах узбекских служб, вообще ее не выпускали, что все поездки, сейчас я могу рассказать об этом уже, я делал через Москву. Мы делали ей паспорт в Москве именно, что именно Каримов и узбекские власти ее не выпускали на Запад, она была невыездной. И группа летела из Ташкента, а мы с ней вместе летели через Москву, чуть ли не там прячась вообще. И когда она возвращалась из первой гастроли после Германии, ее тут же в аэропорту чуть ли не арестовали. И она неделями сидела там на допросах. И только когда мы выступали на Радио Свободы в Мюнхене, на других, у нее огромные статьи были в западной прессе. И она правдиво и честно рассказывала ситуацию. Она говорила, что люди умирают с голоду, что верхи там делают то, что им хотят. А вот люди пухнут вообще там в деревнях, особенно в областях Ферганск. Она же из Ферганской области, если вы знаете. У нее это история Золушки, в принципе. Она в семье родилась ткачей. Она сама работала ткачихой. В семье 11 детей. Ее случайно заметили на выступлении там ГПТУ или что-то такое. Мэр. Вот бывает просвещенный монархи. Мэр Ферганы Маргелан. Она из Маргелана. вот ее заметил и настоял, чтобы вот родители ее отпустили. Она из уйгурской семьи сама. Вот. И поэтому у нее очень много было проблем. И просто когда уже власти не могли ничего поделать, зная, что об Узбекистане знали меньше, чем о самой Улдус Усмане. То есть Улдус Усмана была... Мы говорим Улдус Усмана, подразумеваем Узбекистан. Так на Западе говорили вот во многих. Они говорят, мы никогда не слышали Узбекистан. Это не Пакистан ли это провинция или там что-то такое. Но Улдус Усмана слышали. И тогда уже власти были вынуждены просто. Тогда Каримов на каком-то выступлении подошел к ней и сказал, что давайте жить дружно. Ей дали какую-то передачу на телевидении и так далее. Поэтому у них очень сложные отношения. Я бы не упрощал бы все. Она очень... Она гражданка своей. Это, хотя это пафосно звучит, но она гражданка. Она может... Она действительно страдает от того, что плохо в Узбекистане людям, и много детей, и все голодные, экология, и все такое. Она об этом думает, и это не просто слова.
0: Ну что же, перейдем к музыке.
1: Мы говорили о Гасане, скрипаче из группы Ашхабад. Это первый мой диск, который мы выпустили на Западе. Это на Real World Woman, на студии фирмы Питера Гэбриэла. И там же на студии Питера Гэбриэла он писал в 93-м году. Это лучшие свадебные музыканты Германии, объединенные мною в одну группу, которую назвали мы условно Ашхабад. И вот на скрипке Гасан Мамедов.

0: В гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вот, кстати, многие продюсеры музыкальные, да, они как бы не ограничиваются продвижением артистов. Они иногда пытаются и сами взять в руки какой-то инструмент, хотя бы бубен, на самый такой хреновый случай.
1: Нет, Саша, хотя я поклонник теории, и, может быть, и автор, о том, что именно дилетантизм позволяет шагнуть за какие-то пределы и достичь чего-то, избежать шаблона в своем творчестве каком-то. Например, если как филолог, вот я написал диссертацию, я считаю, что избежал шаблона, и она была скандальной. Вот на защите на меня орали, визжали все, потом полгода обсуждали ее, было 4 там какие-то ваки, обсуждали. В общем, долго это все продолжалось, пока скандалом все-таки присудили степень. Также в других отраслях, я считаю, люди, у которых нет шор, шаблонов, нет штампов, то есть у профессионалов все знает уже, поэтому он не может сделать какую-то глупость такую дилетантскую. Вот. И несмотря на то, что я придерживаюсь именно этой теории, музыкой я никогда не занимался, не занимаюсь и навряд ли ею займусь. Не знаю, потому что я не умею, я не знаю. Я не знаю нот. И зачем? Я же посредник, я считаю, что в этом я кое-чего могу достигнуть. Но что мне теперь лезть, хватать там? Как мне говорят, тем мучиться с артистами, спой лучше сам. Вот сейчас много тоже всяких лысых вернувшихся, реэмигрантов поют чего-то.
0: А, кстати, вот ваше отношение к ним, ведь многие из них, не будем называть имен, но тем не менее честно признаются, там я никому не был нужен. Я там что-то записал, сюда приехал и круто тут поднялся. Сразу 600-й мерз взял.
1: Там. Правильно, я считаю, что они правильно сделали, что уехали. Но не очень правильно сделали, что вернулись. Все-таки там бы посидели как-то. Может быть, лучше было бы всем.
0: Всем.
1: Ну, трудно говорить. Вы знаете, кто-то ведь слушает. Тут говорят, вот слушатель решает все. Ну, кто покупает эти диски, слушает эту музыку, видимо, тому это нравится, тому это хорошо. Мне нет, лично мне нет, это меня не греет. Мне одни на одно лицо, все толстые, пузатые, отъевшиеся хари такие, сиплые, да. Весьма. Всем им хорошо, все поют одно и то же, все зарабатывают на этом деньги. И я не вижу в этом надрыва, нет русского в этом. Понимаете? Русское это же такое, российское, достоевщина, надрыв, творчество, надломы, вот что-то. В этом нет. Поют все там.
0: Высоцкого здесь вряд ли кто-то перепрыгнет уже. Вот.
1: Да, а это ничего же, видите, все по схеме, ресторанная музыка какая-то там. Ну?
0: А хочу узнать такую вещь, может быть, тоже странный немножко вопрос. Существует в России блатная песня? А существует ли в Узбекистане блатная песня? Но я не имею в виду, там, я там пошел тюбетейку у него сорвал, а именно, так сказать, на грани фолка такая. Как это выглядит? Уголовное творчество. Узбекское уголовное творчество.
1: Навряд ли, я не слышал такого. Вот, но я бывал редко, я был по разу, может быть, на узбекской, там, таджикской или туркменской свадьбе, потому что это не самое мое любимое занятие. Свадьбы вообще, азиатские в частности.
0: Я ненавижу свадьбы.
1: Да, я даже на своей не был свадьбе. Вот.
0: А я на всех, на которых был, все разогнал прям. Ну, вот. По крайней мере, делал попытки.
1: Вот. Ну, в Туркмене меня сажали, там какой-то президиум тащили, и ладно. Ну, признаком блатовости, как сказать... блатной музыки, да, одним из признаков. Это клавишные, ненавидимые мне вообще просто. Вот если вот рестораны обычно, чтобы, ну, сэкономить, ну, что не тащить, там, тар, дойриста, там, еще кого-то. Ну, вот клавишные, певец, да, вокал, и вот клавишные. Цык-цык. И вот начинается как клавишные, у меня... И все вот знали, что бзик. Вот есть маниакальные люди, все знали почему-то. Говорят, Назим, а вот так клавишные не нравятся? Слушайте, ну, хорош у нас, я махну. Что вам так не нравится, наши клавишные? Ну, ужасно. Вот стоит певец, и начинается вот это вот ресторанное. Вот признак блатной музыки. Все в клавишные вбиты. И вот они там... чик-чик, и поехало вообще. Ну, что это музыка? Туркменская вообще музыка? Что это такое? Вот. Поют. Даже Юлдуз поет. Она даже блатные какие-то песни. Вот я не знаю, по-моему, на русском. Она сама говорила, что на свадьбах другое. Она, естественно, исполняет не то же самое, что в Германии или Голландии или Америке. Она поет какие-то песни. Ну, соответственно, кто чего просит. Видимо, какие-то и там полублатные какие-то, ну, на восточных языках, наверное, арабские какие-то шлягеры, турецкие, это уже вот это признак блатной музыки.
0: Ну, да, да, да.
1: Ага.
0: Вот вы так часто говорите о свадьбах. Я, в принципе, на восточной...
1: Почему часто? Я только один раз упомянул.
0: Нет, очень часто говорил со свадебных музыкантов. Я бы, вот, наверное, единственная свадьба, на которую сразу сходил, на восточную посмотреть, но сидел бы где-нибудь вдалеке, там, чтобы так, в случае чего бечь. Вот как это все выглядит? Видимо, это какое-то серьезное действие, раз есть понятие прям вот свадебные музыканты, это, видимо, какая-то определенная элита. То есть что это?
1: У меня, видимо, с детства не любовь, просто связана с тем, что папа и мама разных национальностей. И когда были свадьбы, мы вынуждены были ездить на них, к папиным вот родственникам. А сестры мои должны были очень... У меня три сестры прекрасные, талантливые, гениальные, красивые. А я их очень люблю. Вот. И они вынуждены были одевать национальную одежду. Вот. Потому что мы были нечистые, так сказать, гибриды. Mm. Вот. И мы вынуждены одевать национальную одежду и говорить на своем языке. И тетки, папины, всякие сестры вообще всячески нас клевали и говорили, ну что же вы такие, как русские вообще, одевайтесь как русские. Вот. Говорите как русские. Вот, и вот это с детства, а это на свадьбах обычно происходило, то есть мы должны были на свадьбу, так-то вроде не обязан к ним ходить, а вот когда свадьба нужна. И вот с детства у меня сходило, как все, мы же за неделю все бедные были вообще такие, зашкалил нас, мы, ой, свадьба через неделю, мы все такие шугались.
0: Уже, да.
1: Бедные сестры натягивали платки, там самые длинные платья, которые у них были, а тетки все, шлюхи. Нацепили там юбки. А сейчас вот так произошло. Время так изменилось, что никто уже почти не носит национальной одежды там. И понятие там шлюхности или морального облика уже не связывается с носимой тобой одеждой. И теперь уже сестры у меня святые. Говорят, вот святые. Вот тогда-то они уже вот учились, высшие заведения закончили. Вот носили европейскую одежду.
0: Продвинутые.
1: Да, и до сих пор сохранили целомудрие и вообще скромность. А эти-то, мол, носили, пока ребили, носили национальную одежду. А все распустилось, все. Так они вот... неделю по пять связи имеют,
0: истинные, можно сказать. Пожалуйста. А существует ли там, ну, как бы сказать, Красные улицы, ну, типа нашей Тверской?
1: Нет, есть малины такие. Вот в последние разы, когда я ездил туда, то есть после какого-нибудь мероприятия возили на какие-нибудь сауны, домашние такие, трехэтажный дом, бассейн, сауна. И выписываются девочки, даже вот мы были в Чимкенте, из Алматы выписывались на одну ночь. Довольно интеллигентные, хорошие девочки, евреечки были такие вот, вот образованные, иньяз заканчивали. Они вот за $100, по-моему, специально прилетели в другой город на один вечер, да. Да, их вызывают, да. С хлопочными такими пузатыми директорами колхозов были, которые продают хлопок. Вот.
0: Они пузатые все, да, такие, на газиках ездят.
1: Какие-то. Но я не видел ночью, я не видел, на чем они приехали, на чем уехали. Вот мы оказались просто в одной компании, и вот очень мило беседовали с этими девушками, они так вот. Видимо, наше общество было более приятно, чем...
0: Насколько криминализирована сфера вашей деятельности именно? Ну, понятно, что как бы вообще любой шоу-бизнес, он подразумевает под собой.
1: Моей нет, к сожалению.
0: Почему?
1: Ну,
0: устроим!
1: Да, потому что я избегаю, это минус мой. Я считаю, что у меня один есть минус. Это то, что я избегаю обострений и столкновений. То есть это непременное условие, естественно, любого бизнеса, в том числе, естественно, шоу-бизнеса. То есть сталкиваются, когда интересы, нужно идти на пролом, естественно. Вот я этого не люблю, я уступаю, потому что, ну, музыка, я не думаю, что нужно как-то это криминализировать. Вот. Но я понимаю, что есть определенный этап, когда нужно, какие-то интересы пересекаются. Вот, казалось бы, в Туркмении я сделал первый диск туркменской музыки, первых западных артистов привез туда, первых туркменов на Запад увез. А в Туркмении стал персоной нон-грата практически. Мне чуть ли не запретили въезд туда в какой-то момент, потому что вот они хотели там. Сначала запрещали, и музыканты эти не имели права выступать. Вот солист этой группы Ашхабад, он числился полчаса на официальной работе, полчаса в ансамбле «Гунеш», с которым я тоже сотрудничал.
0: Там очень хороший барабанщик, по-настоящему хороший. Я не знаю.
1: Считается, Ришат Шафиев. Ну, я уже так не считаю, я работал с ним. Но это не важно. По сравнению с другим, наверное.
0: Нет, я как-то просто видел очень давно концерт.
1: Это шоу, да.
0: Он какой-то вообще безумный.
1: Он безумный, да.
0: Конечно.
1: К сожалению, и в жизни такой же.
0: Да?
1: Что мешает работе, конечно, сотрудничеству с ним. Но вообще, в принципе, это... Вообще, «Гунеш» проект, это один из самых, вот как «По волне моей памяти» диск, также вот первые диски, да, «Гунеша». Да, да. Можно, вот я сейчас слушаю диск там какого-то, 70 какого-то года там, ничего не изменилось, как Тухмановская музыка, так же считаю, что все выстроено, все красиво, все хорошо.
0: Из этой же серии, кстати, ансамбль «Песнеры», на мой взгляд, тоже вот можно отнести.
1: Вот. И вот приняли на полчаса этого солиста свадебного таба. И тут же, когда узнали, что он свадебный музыкант, его тут же отчислили. И, казалось бы, все было сделано, чтобы признать это искусство на Западе. Ну все, диски, где это вообще было видано? И вместо того, чтобы сказать вам большое вам туркменское мерси, вот. Потом вот, да, они стали злоупотреблять. То есть там присудили ему заслуженного артиста, потом народного, недавно, кстати. А трудовая-то у меня. И мне звонят, представьте, там, типа, как это назвать, списки или что-то там, просьбу на выдвижение. Да, что-то такое. Я говорю, мне это не надо. Говорю, ему это не надо. Говорю, слушайте, говорю, начали наезжать на меня. Как это так, мы хотим? Я говорю, ну как же, вот 2 года назад вы запрещали, он не имел права выступать у вас вообще.
0: А те же люди.
1: Те же люди, те же сидят, да, те же там.
0: Адские дядьки.
1: Да, да, да. Вот, и они говорят, вот, а мы вот хотим.
0: А о чем они думают вообще?
1: Вы думаете, что они думают? Не знаю.
0: Просто груднички еще, наверное.
1: Ну, наезжали. Говорят, вы знаете, мы вас не пустим в республику. Вообще, кто вы такой? Там мы с вами рассчитаемся, я говорю, господи.
0: Вот даже вот так,
1: да.
0: То есть уже...
1: Большое вам спасибо называется это самое. А немцы приезжали, когда говорят, давай пойдем в Министерство культуры, говорят, они же должны тебе помогать. Ты же делаешь, в принципе, выполняешь функции Министерства культуры. Они помогут, там оплатят дорогу в Германию.
0: Целое Министерство культуры в одном лице.
1: Я говорю, они так оплатят. И вот мы сходили, я не хотел, но пошли мы с немцем. Ну, сказали, говорит, мне сказали, вы обязаны платить процент за использование наших там, типа, музыкальных ресурсов. Вы же пользуетесь нашей, говорит, Пол, а нам ничего не отчисляете.
0: По-взрослому
1: подошли. Я вообще же полгода назад еще их не пускали, не давали им развиваться, как-то говорю. Помогите, вы сделайте, кто же вам мешает? Сделайте диск, отправьте музыкантов, куда-то, что же ничего не занимаетесь, сидите только зарплату получать. Нет, вот, а вы-то злоупотребляете, типа, аферисты из Москвы, вот.
0: Давайте послушаем музыку.
1: Да,
0: с грустью с некоторой.
1: Да, я вот, мы слышали Гасана, да, вот и он будет, этот Мамедов скрипач, мы, наверное, еще, может, послушаем его. Он будет выступать тоже в ЦДХ в сентябре в Москве вместе с Олегом Фезовым. Просто такое это неординарное событие, наверное, раз. Ну, первый и последний раз, может быть, это все в Москве. А вот сейчас послушаем, наверное, Юлдус. Такой достаточно эксперимент, и он оказался успешным. Эта песня... Она называется «I wish you were here». Я хочу, да? Желаю, чтобы ты был здесь, да? А вот на английском и узбекском языках с диджеем Хербертом она это сделала. Хубертом, пардон. И этот во многие хит-листы вошел в Европе. Уже не world музыковые, не в сфере world music, а именно в попсовый. В голландском радио на 49-м месте нашло там, наряду там с Джексоном и так далее. Давайте послушаем и узнаем. Юлдус Усманова.
0: В гостях у нас Назим Надиров, и я предлагаю вам пообщаться с ним, позвонив по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Опять тот забыл снова. Да вы запишите на обоих, кому вы звоните. Здравствуйте. И тут тоже, что ж такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
2: Вот я хочу поговорить, а вот, кстати, вот последняя композиция...
1: Uh-huh.
2: Она мне, как говорится, менее понравилась, чем вот предыдущие.
0: Вы, наверное, не любите ходить на дискотеки.
2: Мне почему понравилась менее, потому что напомнила такие группы, как Deep Forest, там, Enigma и так далее.
1: Ну, может, в чем-то вы правы, она сделанная композиция,
2: да.
1: То есть она сделана
2: да,
1: на успех
2: да, да.
1: рассчитана, специально все
2: мне сконсулировано. Мне больше понравилось вот... на узбекском, ну,
1: Шохвагадо, да? Богатые нищие, то, что вот Шахини.
2: Да, вот чисто живые инструменты очень понравились. И вот чуть-чуть вот, я не знаю, как это охарактеризовать, этническая или орт-музыка.
1: Вам тогда, как вас зовут, извините?
2: Дмитрий,
1: вам, наверное, тогда следующий, вот мы когда после разговора включим, наверное, казахов, это этническая, чисто музыка средневековая. Наверное, вам тогда это больше понравится.
2: Я просто хотел сказать, что в принципе, такое мнение есть, было высказано в книге, по-моему, Натальи Медведевой, жены Лимонова.
1: Да.
2: По-моему, мнение довольно-таки такое прямолинейное и, может быть, такое тупое, на мой взгляд, вот этой этнической музыки, которая... Смысл в том, что она говорит, что всю Европу запланила вот эта африканская музыка. То есть такая тамтамовская, такая пестрая одежда и так далее. То есть, ну, я с этим мнением не согласен, но вот в книге было высказано такое.
0: Простите, но она же имела в виду, наверное, только статистику, а по статистике это действительно так.
1: Я слышал ее мнение, Дмитрий, она была в гостях у Артемия Троицкого в кафе «Обломов». Я слышал ее мнение такое же, вот Питер Гэбриэл, я была где-то в жюри, там она где-то была в Париже или где-то там, какой-то World Music Festival, что ли, было. И она тоже так же прошлась, да, что вот, заполонили, все такое. Ну, это ее лично, я ее уважаю за экстравагантность, она, конечно, как женщина имеет право иметь, она это, я уверен, она так не думает. Она просто как женщина, которая просто экстравагантна, выбирает противоположную от общепринятой точки зрения, если вот ее разозлило то, что...
2: Возможно.
0: А она сказала об этом как-то с сожалением, с раздражением или как?
2: Да нет. Я, это самое, эта точка зрения была высказана и в книге ее, там, «Отель Калифорния»,
0: по-моему. Это не точка зрения, понимаете? Это не точка зрения. Это констатация факта.
2: Ну, я с этим не согласен.
0: Почему? Ну, вот посмотрите. Посмотрите, вот сейчас давайте возьмем наших вот исполнителей любых, да? Если уж у тебя в альбоме нет ни одной босса-нова, это отнюдь не европейская музыка, то этот альбом вряд ли станет популярным.
2: А вы вот, допустим, говорили, вот шел разговор о том, что можно на улицах европейских городов можно встретить, допустим, много негров, много выходцев из Азии. А вы представили такую ситуацию? Ну, я не знаю, может быть, это там туристы, может быть, это уже такие вот переселившиеся туда жить люди, не знаю. А вот я не знаю, почему такая неприязнь к неграм. По-моему, нормальные люди.
1: Я? Вы, наверное, не поняли, Дмитрий, меня. Это я это не высказывал.
2: Нет, ну вы просто рассказывали, да.
1: Нет, я просто неприязни в этом не было абсолютно никакой.
0: Видимо, я
1: нормально
0: отношусь. Я констатировал этот факт, да, и да, я не сказал, что это неприязнь, я просто сказал, что это явление есть. Если вы как-то вот съездите и понаблюдаете, то вы не станете отрицать его существование. Плохо это или хорошо, я тоже не могу судить.
2: А вот я хотел узнать, плохо это или хорошо, мне кажется, по-моему, нормально.
1: Ну, как в каждом, Дмитрий, деле, хорошо, что это смешение культур, культуры, нации, крови, все пересекается, смешивается, это все ведет в итоге к настоящему интернационалу, как я считаю, да? Там ведь культура возникает и всплески на стыке культуры, вот как Чингис Айтматов, самый продаваемый иноязычный писатель сейчас в Германии. Он же наполовину, там у него казахская кровь, он вырос в Южном Казахстане, вообще-то не в Киргизии, вот жил в Таласской, в районе Джамбульской области, он, по-моему, и так далее. То есть на стыке, он в то же время по-русски пишет. Вот. И тут люди, которые совмещают или на стыке грани нескольких культур находятся. И в этом отношении вот переселенцы, их, они каждый привносит свою культуру, это хорошо. Другое дело, что 9,8 преступлений, например, сейчас в Германии, во многих городах, совершаются именно иностранцами. Им друзья, вот, которые адвокаты, там мне говорили, что вот, ну вот из каждых там 10 преступлений 8 и там турки или греки.
2: Ну, тут турок, в принципе, в Германии, сколько там, 1,5 миллиона, по-моему.
1: Нет, 4,5 миллиона.
0: Дмитрий, а вот скажите, вот вы когда-нибудь вообще ездили, скажем, в такой город, как Лондон?
2: Нет, к сожалению, нет.
0: Вот когда вы соберетесь, вам предстоит пройти очень серьезное собеседование. Mm-hmm. И в смысле этого собеседования вы усомнитесь сразу же, сойдя с трапа самолета.

0: А они поют на, в принципе, на родном им языке, да?
1: Да, Дмитрий, только. Вот да, это да, был да. эксперимент вот. Юлдуз, то, что на английском вам меньше, по-моему, понравилось.
0: Да, да, да.
1: А обычно только на своем. Вот Олег Феза, в частности, поет на таджикском и шугнанском. Это его язык, вот, ну, по мирской группе относится.
0: А можно узнать отношения, вот, так сказать, Европе. Ну, я слышал, что и в Голландии выступают.
1: Угу, да.
0: Отношения вот голландцев к этой музыке.
1: Я говорил, Дмитрий, что они воспринимают это как свою. То есть это
0: то есть
1: такое...
0: никак экзотику нет?
1: Нет, это нет. Такое нежное отношение. Не просто вот пришли посмотреть на что-то такое, нет, цирк какой-то, шапито. Какое-то нежное, трепетное. И, ну, не знаю, подходили просто, мы много ездили. Люди подходят, говорят такие теплые слова. Вот. И в Германии говорят, ну вот почему-то я вот, мне голландцы больше нравятся. Германцы говорили, вот события в Золинге, не помните, как турецкие дома сжигали? Как раз в этот день мы выступали. А вот, и был концерт, они говорят, извините, это мы не такие, вот такие подлецы у нас тоже есть. Говорит, ну вот не думайте, мы так любим вообще там всяких иностранцев, там культуру, тем более вы музыкант. Ну как-то это было вот как лозунги в Германии, это выглядело как лозунги.
0: А вам, кстати, не кажется, что вот в России к этой музыке отношение совершенно иное, чем у европейцев?
1: Кажется.
0: Кажется, совершенно здесь, мне кажется... Ну, я не знаю.
1: Кажется, очень сильно, кажется, Дмитрий. И я же вот, понимаете, сейчас выхожу с концертом Олега Фезова в Москве, почему вот был повод прийти сюда. Это первый концерт восточной музыки будет в Москве после советских времен, по-моему. В те годы вот были советские по разнарядке, дни культуры там Казахстана, Киргизии, не знаю
0: да,
1: чего.
0: То есть...
1: Вот, Яла, Учкудук, Три колодца.
0: Были обязательные на телевидении программы. Это,
1: да, такие. И все это, ну, да. Кому-то это было интересно.
2: Посол выступал еще.
1: Да, там что-то говорил. Потом этого нет. Теперь уже вообще никак нет. И в 90-м году, когда я впервые пытался со своим приятелем, он работал на Радио 1, вот тогда, он тоже филолог, однокурсник.
0: А, кстати, вы не слышали, кстати, был какой-то, я краем уха как бы слышал и видел, краем глаза, по телевизору, какой-то был проект, по-моему, где-то в Дании выступал, какой-то известный наш.
1: А, в Бельгии, Хунхорту, тувинский коллектив.
0: Да-да, вот это вот.
1: Я их
0: вот
1: знаю, это. Я их отправлял вот. В Германию.
0: Да, а, вы не могли бы чуть-чуть...
1: Это сказать? Очень интересно,
0: да,
1: один
0: вот я это видел, да.
2: Да, вам спасибо, спасибо.
1: Дмитрий,
2: просто...
1: спасибо.
2: Да, спасибо за звонок.
1: Вы имели в виду Хунхурту, это коллектив из Тувы. Потрясающий проект. В Америке им занимается Тед Левин, мой знакомый. Такой, ну, как я говорю, когда говорят, ну, кто он такой? Я говорю, Надиров только в Америке. Вот. И, ну, и имеет, соответственно, больше только. В принципе, занимается тоже такими проектами этническими. Он выпускал музыку бухарских евреев, Шашмакама. Вот есть целая история вот этой музыки. В Бухаре, в этих при дворах этих эмиров занимались евреи, завезенные когда-то со своей родины, именно туда. И они занимались именно вот музыкой. Он выпускал диск. Вот сейчас, естественно, все разъехались. И вот тувинскими коллективами он тоже занимается. Они, кстати, коммерческие в Америке. То есть они вот стоят довольно дорого, и у них туры по 2-3 месяца. Их диск расходится у нас на уровне, наверное, как вот наши звезды, наверное, типа Распутина, наверное, вот так. То есть тысячи продают такие приличные. И
2: это
1: в Германии...
2: такой субпродукт базитический, мне кажется, он уже не особо интересен тогда.
1: Интересен. Я вот как вот вроде занимаюсь восточной музыкой, но до прошлого года я тоже не мог въехать. Вот именно в тувинскую, потому что я вот все-таки азиатскую, какую-то мелодическую музыку. Ну, моя от уха-то привыкла, мы воспринимаем свои фреквенции, свои частоты. Вот я привык с детства, видимо, к какой-то среднеазиатской музыке. Мне казалось это красиво. А вот тувинскую никак не мог. При всем уважении, конечно. Ну, и потом, только побывав на их концерте, вот в МГУ. Просто менеджер их мой приятель, вот он меня позвал, я в Германию их отправлял, как я уже говорил, вот они приехали, пригласили меня на концерт. И вот когда только во время концерта, вот в середине я въехал все это, такое тайное, как это, обаяние, скромное обаяние.
2: Завораживающее.
1: Завораживающее, да, такое, не бросающееся в глаза, но вот эти все эти обертона, тональность, я не в этом не очень-то понимаю, но вот это просто потрясающая какая-то мелодика. Они делали несколько совместных проектов, в прошлом году вот они записали осенью, а диск вышел сейчас. Болгарский, есть гениальный проект, там много-много бабулек с гор, Родопских гор, Le Mister de Voice Bulgares, по-моему, называется. Очень успешный в Европе и в Америке. Они с ними сделали и с Deep Forest, по-моему, и еще с кем-то. И вот у них был концерт на фестивале в Бельгии, где было 45 тысяч. Вот это, наверное, вы и слышали об этом проекте, Дмитрий. Ну вот, надеюсь, что наступит времена, когда их диски можно будет купить. У меня там нет, они подарили, а вот вот Фезова Усманова уже можно купить в Москве. BMG-вский диск. Я был страшно удивлен. То, что я просто гулял, смотрел World Music.

0: там в пурпурном легионе. Оказалось, что мои артисты, американские диски, продаются здесь. Я-то не занимаюсь дистрибьюцией ничем. Оказалось, вот так что, надеюсь,
1: есть плоды. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот, Назим и Александр, меня удивляет, что вы вот сейчас немножечко так иронизировали дни культуры, которые были в Советском Союзе. Это же совершенно... Вот вы напрасно иронизируете, ведь благодаря этим дням культуры мы знакомились вообще с окружающими соседями. А вот теперь все наводнено вообще совершенно чуждой нам музыкой. Это с Запада, причем самый-самый, почти особенно вот эхо Москвы это, этим отличается. Подчас такой непотребный. Да вы не улыбайтесь.
3: Это извините, это я просто простудился. Мне нет, спину на симфонию.
2: Я вашей простуде уже слышала.
3: Да.
2: Вот.
3: Черт, да.
2: Да. И напрасно вы улыбаетесь. И очень замечательные передачи. Я вот пожилой человек. И очень интересуюсь и окружающими нас соседями, и говорю, что, живя в России, вот мы должны слушать свою российскую музыку, у нас же федерация, но разве мы когда-нибудь теперь слышим или татарскую музыку, или вот теперь Чечня? Вот мы за нее сейчас воюем, мы ее так отстаиваем, это наше, это тоже. Но я совершенно не знакома ни с одним чеченским певцом, ни с одним чеченским поэтом. У меня создается такое впечатление, что Чечня – это просто гнездо разбойников, которые не способны ничего создать. И если бы нас вот знакомили ближе именно с культурой, именно с искусством стран, мы бы, наверное, ближе были к своим даже вот корням.
3: Ну, знаете, вот я как-то видел по телевизору, что не только военный репортаж из Чечни был, еще показывали, вот они там кругом танец плясали, например.
2: Ну, к сожалению, я телевизор смотреть не могу, я инвалид первой группы по зрению, и в основном воспринимаю все на слух.
0: А как вас зовут? Извините, пожалуйста.
2: Нина Федоровна.
0: Нина Федоровна. Вы знаете, вот вы сказали, мы надсмехались. Мы надсмехались, Нина Федоровна, над формой, не над содержанием дней культуры. От просто формы, что это было, да, по разнарядке, это была прекрасная вообще идея. Сама-то хороша, что
1: но
0: представляли музыку, культуру.
1: Она себя дискредитировала еще при жизни.
2: Бог с ней, форма, если эта форма не была в каком-нибудь Манхэттен-клубе или была во Дворце культуры, то чем это плохо?
3: Так нет,
0: ну, не всех просто музыкантов ведь приглашали, ведь я же рассказываю. Например, вот приглашали, Гунеш была в милости, например. Там и еще несколько артистов, заслуженный артист Туркмении. Вот, я, как я говорил, там Бибигуль такая-то. И вот ее же никто не знал. И вот они приезжали, поэтому не лучшие коллективы были представлены. Было очень много талантливых людей в каждой республике. Их не приглашали.
2: Извините, Назим, а вы что хотите сказать, что сейчас очень много идет в эфире талантливых людей?
0: Нет, наоборот. Я это не хочу даже сказать.
2: Я считаю, что вот в те времена еще как-то можно,
0: да,
2: было.
0: Ну, я согласен.
2: Очень ведь много предоставляли национальным меньшинствам.
0: Сейчас еще меньше стало талантливых на экране, потому что сейчас показывают тех, у кого есть спонсоры.
2: А сейчас вообще их почти нет. Сейчас, если есть деньги, если вот у Анжелики Варум кто-то композитор, папочка, да?
1: Нет, это у другой певицы.
2: То она может... Нет, у Варум.
0: Варум папа, да.
2: Да, папа Юрий. Так вот, она может верещать так, что ее, по-моему, ультразвук только может воспринимать, летучие мышь.
0: Так Варум-то бог с ней, а сколько еще есть, которые петь не умеют? Каждую песню по 70 часов записывают же они. Каждую песню 70 часов накладывают голос.
2: Вот. Наши звезды. Так я про то и хочу сказать. Пусть это была форма, не содержание, допустим, вы считаете, что не то было. Но благодаря, может быть, этим даже крупицам мы имели возможность познакомиться все-таки. Я, например, обожаю музыку Востока, но я ее сейчас слышу?
3: Ну вот, вот вы, извиняюсь, что вас перебиваю, вы вот сказали, что вот на «Эхо Москвы» особенно какая-то музыка.
2: Да,
3: а вот смотрите, вот сегодня,
2: просто...
3: сегодня какой замечательный вакуум вот вам заткнули. Вот сегодня вы слушаете действительно, так сказать, лучших представителей, исполняющих музыку Востока. Разве плохо?
2: Александр, я хочу вам задать вопрос, который, я думаю, вам польстит сейчас.
3: Да.
2: Что случилось с «Монморанси»? Почему она стала такая замечательной передачей? Я помню ваши первые выходы, от которых просто хотелось, ну, стошнило прямо.
3: Понятно. Ну, я отвечу. Спасибо вам за звонок. Действительно, первые выпуски передачи у нас была другая куратор. Сейчас не имеет смысла называть ее имя, а нынешняя наша куратор Генриетта Варфоломеевна Шерсть, вот именно благодаря ей программа так изменилась. Потому что ведь не секрет, что как бы приглашаются специальные актеры. Вот, например, ведь Назим настоящий, он написал на бумажке все, что, а вот его роль исполняет замечательный артист. Имя не буду называть имя. То есть Лаэртского исполняю я, понимаете? Вот. Ну и периодически, так сказать, мы работаем. Мы ходим вниз разгружать. Вот, моем тут все. Вот, приходим все в маскарадных костюмах. Поэтому мы все стали добрее.
0: Праздничное настроение. Да. Нина Федоровна, еще была замечательная у вас мысль, что плохо представлена музыка разных регионов, вот, например, чеченцев и так далее. Я тоже считаю, если мы больше знали бы их искусство или культуру, мы бы не так же бы относились. Вот у меня была задумка выпустить, например, 11-томник музыкальный, такой, антологию музыки вместе с брошюрой, так, на странице 50-60, с комментариями о музыке репрессированных народов. Было 11 народов, перед которыми российские власти, по крайней мере, в первую очередь, должны чувствовать, вот, не быть, как, по крайней мере, комплексы какие-то.
3: Как немцы. Вот.
0: Немцы. Это корейцы, немцы, курды, карачаевцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары. Это 11 народов, полностью, понимаете, тотально репрессированных. То есть 100% населения высылалось в 43-м году, 3 часа на сборы. И вот они 20-17 лет там в ссылке. Больше вот у калмыков, например, 40% населения первый же месяц вымерло. Просто от голода, от болезни в Сибири, там, в Узбекистане и так далее. Я считаю, что вот официальные инстанции, по крайней мере, в России, как является которая последовательница или как продолжательница СССР, должны очень серьезно задуматься над тем, чтобы представить их лучше. Акын Балкарцев умер, это учитель Кайсына Кулиева. У меня с Кайсыном Кулиевым один язык по матери, у меня мать карачаевка. Умер в Джамбуле от голода. Понимаете, это человек, который старец, который там, ну, гениальный вообще был, там, может быть, носитель культуры этого народа. Он умер просто от голода.
3: Ну, все равно, что Ломоносов вот, умер.
0: Я не говорю, что русских не вот, та же Марина Цветаева, и то же самое было, так сказать, это самое. Ну, вот у меня была идея выпустить вот это 11 томов, это музыкальную культуру, чеченцев, ингушей.
3: Идея это весьма, конечно, хорошая, но я хочу сказать, что мне кажется, это как бы участь большинства людей гениальных.
0: Да, это по жизни вообще, это потому что судьба, горькая судьбинушка, но когда это еще усугубляется всякими репрессиями и прочими там делами, то, по крайней мере, если мы не можем вернуть, конечно, уже все назад, что произошло, то произошло. Хотя Сталин, сталинизм и все прочее. Во-первых, там намечалась какая-то тенденция, именно какие-то народы выселяли, соседи определенных народов, но это уже политика, ладно. Но второе, хотя бы мы как-то вот вернуть это все, хоть пытаться зафиксировать, помочь, субсидии, что-то сделать, потому что истребили людей, истребили их культуру.
3: А вообще, кстати, вот так вот, что-то я хочу немножко опять к музычке перейти, если подумать, ведь весьма печально сознавать, что, например, вот при жизни Высоцкого он не видел своих легальных, так скажем, компакт-дисков, Майк Науменко тоже. Вот как бы, по-моему, даже Цой при жизни у него ничего такого не выходило. Как-то это все немножко несправедливо.
0: Ну, тем более мы должны делать все. Я, по крайней мере, пытаюсь, может быть, если не все, ну, как мне кажется, чтобы помочь этим музыкантам, потому что, мне кажется, не каждый, есть немного, наверное, людей, они не валяются на улице, которые возьмут и поедут в Узбекистан искать таланты, там, куда-то их вытягивать. Вот один из таких коллективов, это группа «Казына» такая, из Чимкента, это Южный Казахстан. Мусабек Джаркембаев, руководитель, просто энтузиаст, он откопал там какие-то музыку с средних веков, 9-10 веков, казахскую народную этническую музыку. Ну вот они получают там по 10 долларов в пересчете на работе, сидят и отдают все последние деньги для того, чтобы вот у него инфаркт был недавно. Когда ему, кто же к ситуации как относится, я ему сделал гастроли в Германии, выпустил диск сам «Songs for Jamila». Это философия, знаете, песни для Джамили, это айтматовской, цитата из... Потому что песни Джамили пел же Данияр, а Данияр сам был наполовину казах, и он провел почти всю жизнь вот сознательно в Казахстане, а потом вернулся опять в Киргизию. Вот он пел казахские песни Джамили, киргизские. И вот песня называется «Songs for Jamila», то есть казахские песни для киргиза. Потому что, да, смесь Америку с Россией, в общем, нужно было, да. И презентацию. Ну, надо, нужны были какие-то деньги. Казахстанская авиакомпания, которая почила в базе недавно, вот, Казахстан Аэролайн, она отказалась спонсировать, посольство отказалось спонсировать. И самое смешное, мой брат, просто частный предприниматель, решил согласиться. Ну, последний момент, когда власти Чимкента не дали им разрешение на выезд. Вы представляете?
1: То есть уже он там, брат все сделал.
0: И Мусабек, когда случился в этот день инфаркт просто руководитель, потому что он был, ну как, говорит, люди...
1: Ну, то есть уже все, типа, нормально.
0: Да, приехал курд какой-то вообще из Москвы, сделал диск в Германии. Его брат старший помог вообще купить билеты вообще. Все, говорит, ну эти, говорит, мои же земляки сами, ведь казахи, которые, для которых я 20 лет собираю культуру, вот эту музыку музыкальную, восстанавливаю все это... Все делаю, 20 лет работаю в Институте культуры, он работает. Поет на всех праздниках дней города бесплатно, там уже 20 лет выступает. Затычка в каждой, это самое, в бочке затычка. Он такая, знаете, вот народную музыку нужно представить, значит, тут его коллектив нужно, это этнографический. Ну и в конце концов не дали разрешения на выезд.
1: Кстати, мне опять же так кажется, что вот население Востока, оно для него, вернее, характерно очень ярко выраженной положительной, отрицательной личности. Вот их прямолинейные сказки, там, злой бай и добрый какой-нибудь мальчуган, вот из этой серии. Вот эти же люди, вот, которые не выпустили, вот, весьма несложно себе представить их. Даже внешний облик такой, какие-то они... То есть, как-то я...
0: Это амплитуда, Саша. По-моему, идет речь о не злых или добрых, я замечал это.
1: Ну, это как бы
0: амплитуда чувств от запада к востоку увеличивается. То есть, если в Германии все нивелировано, например, вот как вежливые там Guten Abend, Frau Hörnickel, там, и вот здороваешься там Guten Abend, tschüss, Guten Abend, ну и все такие вежливые, и все. И тоже работаешь полгода, вот дверь в дверь я доработаю, например, там в галерее в Касселе. Каждое утро я встречаю без 5-10, приходя себе в галерею, там, эту фрау. Каждый там вечер, там, вместе мы пьем пиво в 2 часа, в 6.015 мы уезжаем с работы, там, вместе в дверях сталкиваемся. Вежливость просто потрясающая. При этом я абсолютно не знаю о ней, она абсолютно не знает о меня. Я не думаю, что поможет, если я попрошу или как. Ну, не знаю, по крайней мере, такая вот вроде бы вежливая оболочка, но за этим ничего не стоит. Никто никому не хамит, не грубит, все. Но в то же время наплевать. Вот такое ощущение, что вот когда я устаю от Германии, когда я чувствую, что всем наплевать на меня. Все улыбаются мне, конечно. Меня могут там в Чимкенте, в Ашхабаде и морду набить, и там плюнуть, обругать. Но я понимаю, что люди заинтересованы, они реагируют на меня какие-то признаки, по каким-то маркированным я для них, то есть какая-то эмоция вызываю у них, отрицательная или положительная. У немцев, да, все вежливо, хорошо, да. Ну, вроде бы, ну, ноль эмоций таких вот, чтобы... Он не будет страдать, я знаю, ни один немец не будет до утра спать, потому что там я друг его не приду, например. Спокойно уснет, ну, мало ли, завтра позвонит. Типа, в России посерединке, а на Востоке просто вот эта амплитуда. О. Как добрые люди, вот такая прямо, они могут, как вот верность, дружба мужская, они же могут убить, кровная месть, они же там за сестры, там, я не знаю, всех перебьют, жизнь свою отдадут, там, я не знаю чего. А вот потрясающая доброта, я знаю прекрасно, нам как казахи помогали, когда мы после ссылки там это самое жили. Все могут отдать. Но в то же время совершенно непонятная злость, жестокость могут зарезать, убить вообще запросто, вообще не моргнув глазом. Вот. Но это везде может быть такое. Просто говорю, что амплитуда чувств, она богаче. Вот палитра такая может быть. Вот разброс большой, если что можно ожидать от каждого человека. От поступков матери Терезы, дай бог ей здоровье, что-то она приболела в последнее время, до каких-то таких коварных. А музыку мы будем слушать?
1: Композиция.
0: Композиция. Я бы хотел, наверное, послушать композицию «Бюзинген». Это вот этот казахский этнографический коллектив «Казна» с диска «Songs for Jamila». А такая история, это кьюи, это мелодии без текстов. А тексты подразумеваются, они переходят из поколения в поколение. Нужно знать историю, они не поются вербально в словах, но нужно знать эту историю. И вот я восстановил эти истории, вот записал, и на немецком языке их издал. И вот Бузинген говорит о том, что верблюдица молодая, сверблюжонка, и доит ее мать, тоже молодая мать. Ребенок ее играет, вот, и навязали какие-то бандиты, аферисты там, ну, разбойники, угнали верблюдицу, привязали женщину к спине верблюдицы, и вот она по степи бежит, молоко верблюдицы капает в песок, а молоко матери, молодой вот матери, в небо льется, вот, и
1: это
0: вот она...
1: Это прям беспредел.
0: Да, и вот она поет песню, вот эта мать, что вот как вот, от, что они оторваны от своих детей. Вот верблюдец от своего верблюжонка, женщина от своего ребенка. И вот в порыве, так сказать, грусти и боли, верблюдец, когда слушает эту песню, она рвет кольцо, которое у нее в носу, и уносит себя и, естественно, свою хозяйку, эту женщину, в родные края.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Я бы сказал, так сказать, тонкий ценитель Востока. Ну, это я так сказал, типа...
1: К слову,
0: да.
1: Проще говоря.
0: Кстати, вот такой вопрос несколько из другой области, может быть, не связанный с музыкой, но тем не менее. Вот, какую пищу ты больше всего любишь сам?
1: Ой, Саша, вы знаете, я...
0: Я что-то на «ты» перешел.
1: Да? А уже пора, по-моему, на 4-й час эфира переходить. Стирание всех и всяческих граней. И масок срывания. А вот я очень непривередливый. Я вырос в многодетной семье, в деревне. Тем более родители так после всех этих ссылок и так далее. Когда-то имели много чего родители, потом потеряли, потом ничего не имели, потом что-то опять стали иметь. Поэтому я был страшно удивлен. А, кстати, вот мое впечатление от русского человека было, когда я в 9 классе вот разговаривал, моя сестра говорила с русскими людьми, а обсуждалась проблема пищи. Вот даже помню, как звали парня Федоренко, он говорил, как он любит там какие-то пироги с чем-то, еще чего-то с чем-то. Я, к сожалению, до сих пор не отличаю мясо, виды мяса. Например, говядину от там, чего еще бывает, баранины, например.
0: Я, например, знаю, что вот свинина мягче просто,
1: да?
0: А по вкусу тоже не особо.
1: Я не отличаю. Я вот, мне дали, слава богу, вот что-то поел, я сам никогда не готовлю почти, чай только. Вот. Ну, а что есть, есть. Нету, я, честно говоря, как верблюд. Я вот, дают, вот кормят дома, я поправляюсь, все сестры, мама меня впихивает, я такой довольный, пухлый приезжаю. Потом неделю могу не есть вообще, там, пить там чай или не чай. Вот, ну, как-то не замечать. Для меня проблема еды как-то не актуальна.
0: Предлагаю обратиться в...
1: Плохой собеседник я. Вот и в СМАК... Журналист
0: не возьмет.
1: СМАКа, да, не возьмет.
0: Не возьмет. Предлагаю обратиться снова к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы на зиму. Кстати, это я так хочу немножко к музыке вернуться. Вы заметили, что музыка действительно самая разная. То, что мы слушали сейчас, коренным образом отличается от всего раннего материала. Вот. Хотя я сам, честно говоря, не являюсь большим любителем вот столь ярко выраженной национальной музыки. Хотя, может быть, в определенном месте, в определенном состоянии она бы мне хорошо бы вставила.
1: Вот этот как бы... диск, Саша, «Songs for Jamila», казахский, диск казахской народной музыки, это было мое объяснение в любви моей вот вынужденной родине, Южному Казахстану, где мы были в ссылке. На каком-то этапе, когда я там это слушал по радио, Бегуль Телегенова, Роза, как это была еще Роза одна там, это не Рымбаева, другая. Вот, я это, Багланова, Роза Багланова была такая, народная артистка СССР. Я не тащился с этого, честно скажу. И только по эстетике, уже не живя уже там где-то лет на 15-16 год, вдруг услышав эту музыку, я ощутил, что она мне органично напоминает. Не то, что она хороша или плоха, она просто напоминает мне вот то состояние, когда я был там на какой-нибудь сопке, на горе, ветер дует, ничего не происходит, пустыня такая, степь. Вот эта музыка такая настолько органичная, вот как...
0: На уровне, может быть, запахов иногда бывает. Идешь по улице, и какой-то такой аромат, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, и сразу какие-то начинают
1: ассоциации. Помните пирог или бисквитный, или у Пруста «В поисках утраченного времени», как он, вся эта философия, когда он вспомнил этот пирог. У меня был такой случай, когда несколько лет назад попробовал что-то такое, мне мама дала, и мне стало плохо, буквально мне плохо. Вот что-то вот так что-то взбудоражен, я был чем-то, вот каким-то напоминанием о чем-то, что стало плохо. Я не хочу себе выдать сейчас такую экзальтированную там натуру, но это действительно было так. И потом, на второй день только я вот накручивая там и вспоминая чего-то там, восстанавливая, я выяснил, что это был кефир, домашнее молоко, хатык, с кукурузной мукой, который мы, будучи вот в детстве, когда жили на Кавказе еще несколько лет, мне всегда дядя кормил вот каждый день. Мне это было любимая моя пища. И вот по протяжении 20, там, скольки, 30 лет я первый раз вот после вот такого времени попробовал эту пищу. Она меня просто вот, я чуть не заболел. Просто это, то есть вызвало такие какие-то ассоциации, воспоминания, просто, видимо, на физиологическом даже уровне.
0: Может быть, это объясняется даже анатомически, ведь организм взрослого человека уже не расщепляет молочные продукты. Это все полная туфта, что там пить, там молоко взрослым людям. Ничего подобного. То есть молоко для взрослого человека — это хуже никотина.
1: Молоко я не люблю, никогда его не пил, только с кофе иногда.
0: Да, где-то такая же петрушка и с моей тушкой.
1: Вредно,
0: поэт.
1: Да. Поэт. Вы, ну, Александр. Что? А вы поэт, Александр. Да, молоко вредное, считаю. Еще вредно этот спортом заниматься, гири всякие тягать.
0: Бегать, а вообще любой вредно. Спорт, который, я считаю, что нужно, как вот, например, упал с дома, на крыше повис, вот нужно подтянуться и влезть, а 20 тысяч раз подтягиваться и на этом себя мучить.
1: Зачем? Все должно приносить радость. Удовольствие и радость. Ну какая радость поднимать? Это на штангистов посмотреть, какие звуки они издают и что. Ради чего это так они мучают себе, извились и прям совсем. Зачем?
0: А вот еще есть люди, которые прыгают с шестом, побеждают сами себя. Вот причем у них же совсем недавно было запрещено. То есть один, короче, что сделал? Разбежался с шестом, да? Угу. Начал прыгать и просто двумя руками перехватил руки, воткнул его, зафиксировался и перепрыгнул. С тех пор у них запрещают перехватывать руки. Это недавно мне рассказал один чемпион мира по прыжкам с шестом.
1: Бубк, что ли?
0: Или Бубкевич.
1: А-а-а.
0: Ну, кто-то из них двоих. А может быть, их брат.
1: А, у них тоже, да, были братья, кажется, они были. А, наверное, они у них был бригадный подряд или семейственный, кооператив.
0: Бубки. Один точил, шестые. Другой прыгал. Да, другой прыгал, третий брусья ставил. Ну что же, к звонкам наших радиослушателей вернемся. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Опять Вениамин звонит.
0: Так, говорите только погромче, уважаемый Вениамин.
2: С удовольствием.
0: Вот так отлично. Да, так отлично.
2: Вот назрел такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, только, пожалуйста, не отключайте меня, вот на зим. Что же вас подвигнуло, так сказать, к продвижению восточной культуры на Запад? Финансовые соображения или, так сказать, какие-то моральные?
1: Вениамин, финансовые, наверное, в последнюю очередь, поскольку в то время, когда я начал этим заниматься, мне было довольно недурственно, я себя чувствовал. Я был менеджером фестиваля «Ступень к Парнасу». Это первый был международный телевизионный фестиваль. Я приглашал артистов, делаем большие туры по Средней Азии, Кавказу. И, в общем, было все нормально тогда. А что-то, вы знаете, мне это же мы же не всегда... строители своих судеб или как. Нет, там, безусловно. Творители.
2: Просто у меня в свете ответа вашего возник второй вопрос сразу. А как же тогда вот с таким вот обстоятельством? Вы вот говорили о том, что немецкая публика, да и вообще, собственно, люди, они достаточно сытые, глупые и такие ленивые, что просто создалось у меня впечатление, я, правда, там в Германии не был, к сожалению, создалось впечатление, что это, ну, люди, как бы, ну, второго сорта, по-вашему.
1: Да нет, ну что
2: вот
1: вы.
2: Вот есть ли смысл, так сказать, до этих людей доносить возвышенную культуру Востока, понимаете ли?
1: Сейчас уже, вот я решил, Вениамин, почему я на эхе Москвы, ага. Что вот попозже мы сделаем анонс на концерт Олега Фезова в Центральном доме художника. Так. И вот этап, когда творческий у меня очередной, что я уже решил, что и не имеет, пожалуй, с вами соглашусь, смысл.
2: Ну, бабки-то платят, Вениамин.
1: Но тогда это имело смысл. Мы ездили с чужой компанией.
2: Вот это имело, наверное, большую часть финансовый смысл.
1: Ну, для меня навряд ли, если бы я хотел заниматься.
2: Для вас,
1: а вообще, то есть в самом, да, то, что мы ездили туда,
2: да.
1: Это имело более, конечно, финансовые.
2: С точки зрения морали, наверное, было бы более логично, судя по звонкам, которые раздавались сегодня в эфире, привозить этих людей сюда. Потому что я думаю, что у незабвенной Юлдус найдется много поклонников здесь, среди этноса, который присутствует в Москве, вот, в общем-то, достаточно широко представлен.
1: Ну, я думаю, надеюсь, я верю, потому что вот...
2: Потому что мне вот, знаете, что показалось, что реакция такая, так сказать, немцев на эту музыку, это просто вот, ну, увидели что-то такое. Ну, знаете, как вот, вы хотя сказали, что это не так, что на диковину они не смотрят, это чисто у них какие-то романтические побуждения, но мне кажется, наоборот. То есть они просто любят что-то такое экзотическое. То есть они на них смотрят, прошу прощения, как на папуас с Новой Гвинеи, только что она еще не в юбке из пальмы, а, собственно, так сказать, в одежде, возможно, даже и от кардена.
0: Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам, Вениамин. А вы знаете, Назим, я прошу извинения, просто сейчас мы вынуждены совсем ненадолго прерваться, а после этой паузы мы продолжим обсуждение этого, на мой взгляд, весьма интересного вопроса.
3: Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Ну что же, так сказать, ваш ответ Вениамину.
2: Да, тут было несколько даже вопросов. Что касается финансовой, положительной стороны финансовой, так сказать, на Западе, была такая история, да, было это время, когда гораздо выгоднее было давать концерт, например, в Германии, была большая разница между гонораром, который можно получить там в Бремене или в Москве. И вот сейчас как раз такое время, вот 94-95 год мы не делали никаких туров в Германии, я сознательно отказался уже от гастроли, потому что, ну, надоело это все. И вот сейчас я понял, что в Москве созрели уже, низы не могут, верхи не хотят, революционная ситуация назрела, и публика уже устала от ласковых моев там и каких-то там групп, и, по-моему, вот готова опять слушать музыку. Раньше мне казалось, что это не было той ситуации. Что касается, почему я начал этим заниматься, это судьба. Я уже не пытаюсь что-то объяснить это. Мне предсказали это в метро, во-первых, перед тем, как я еще писал диплом по филологии, подошел ко мне человек, Юра, вот лет 40 в очках, и мне рассказал мне всю мою жизнь. Я, естественно, не поверил, начал махать руками, говорит, отстаньте от меня, что вы глупости несете, у меня диплом, я буду филологом. Он говорит, глупости все это, вы будете тем-то, тем-то, будете заниматься тем-то и тем-то. Я говорю, никогда в жизни, потому что к музыке не имею никакого отношения. Он говорит, будете, прекрасно даже. Правда, он меня назвал меценатом тогда, вы будете меценатом, потому что не было слова продюсер, видимо, менеджер.
1: Ну да, да, сори,
2: вот,
1: не знали.
2: И он, вот, будете заниматься тем-то и тем-то. Ну вот видите, спустя там 6-7 лет это и произошло со мной.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и ваш вопрос нашему гостю.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я почему-то так и знал, что вот вы так вздохнули, я так и подумал, что вы не мужчина. А, кстати, вот я заметил, что вот у женщин по-другому устроена гортань, и вздох вот женский легко отличается от мужского. Ну, извините, это я отвлекся, да, говорите.
3: Да нет, что, я очень рада вас слышать, потому что я, к сожалению, вас не слышу. Именно поэтому я и не выдержала и стала вам звонить. Я с огромным удовольствием слушала вас где-то с половины второго и никак не смогла уйти спать. А в 4 часа вы у меня, к сожалению, вырубились.
1: Вы знаете, дело в том, что
3: да,
1: Прохор, шалит девушка Прохор наша.
3: Да, все понятно.
2: А как вас зовут? У вас такой голос приятный.
3: Ксения, спасибо большое.
1: Ксюша.
3: Ой, вы знаете, вот...
1: Ненавидите, да? Тоже не люблю.
3: Ненавижу.
1: Я сам не
2: ненавижу. У вас нет юбочки из плюши, значит.
3: Ой, вы понимаете, в последнее время такое упоминание о подобном предмете приводит уже сразу же в ярость.
1: А кто вы по профессии, уважаемая?
3: По профессии это очень сложно сказать, потому что как бы профессия, то есть то, чем деньги зарабатываешь, это несколько одно, а то, что... как бы...
1: По призванию.
3: Ну, не знаю, я... Как это сказать? Это довольно сложно. В одном месте я читаю корректуру, в другом пытаюсь учиться истории, а в третьем месте просто читаю что-то для себя.
2: А что вам понравилось больше всего, Ксения, из того, что слушали?
3: Знаете, мне очень сложно сказать, потому что я, конечно, этой музыки совершенно не знаю. Честно говоря, больше всего мне понравились вы. Вот простите за такую...
2: Ой, спасибо,
3: лезть
2: Ксения.
3: В глаза, потому что вас было очень и интересно, и очень просто хорошо слушать.
2: Это Саша, спасибо. Вот такой, когда собеседник интересный, интересно говорить откровенно. И Кате спасибо, которая позвонила Саше, а Саша пригласил меня.
1: И, конечно, Генриете Варфоломеевне Шерсть, которая составила, расписала сценарий нашего сегодняшнего разговора, и артистам, которые нас озвучили.
2: Фонограммы мы же под фанеру говорим.
1: Конечно, ведь это же в записи все.
3: Я с вами согласна, потому что, вы понимаете, на самом деле ваша программа сейчас осталась практически, ну, не то, что практически единственная, но почти практически единственная из того, что... И интересно слушать, хотя, конечно, нельзя сказать, что каждую ночь вот так вот не спишь и слушаешь, просто не всегда получается, не всегда, может быть, хочется.
2: Мы просим извинения, Ксения, что вот заставили вас долго не ложиться спать.
1: Да,
2: единственное, нас оправдывает, что завтра воскресенье вроде
3: конечно.
2: Бы, да, можно.
3: Я очень рада,
2: ну,
3: что...
2: Ну, давайте дружить с семьями, приходите на концерт, мы там познакомимся, и будет кружок составим такой.
3: А где у вас будет?
2: В Центральном доме художника 19 сентября в 7 часов вечера будет концерт Олега Фезова. джазовые группы. Это живые инструменты. Ситар, ут, там саз будет. Скрипач Гасан Номенс, один из лучших скрипачей, я считаю, сейчас в мире. Специально прилетит на один концерт после выступления в Англии, вот в Ирландии. Так что это будет, по-моему, незабываемое событие.
3: Какого сентября?
2: 19 сентября. Это четверг. В 7 часов вечера. 25 тысяч стоит билет, сразу скажу.
3: Хорошо.
2: Недорого.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок и удачи.
3: Спасибо,
1: удачи.
3: И вам тоже.
1: Кстати, вот о ситаре. Инструмент весьма, весьма загадочный. И, по идее, это к нам в эфир должен был прийти господин Фезов, но опять с ним произошло это, и он не смог. Не смог. Но причина уважительная.
2: То же самое.
1: То же самое.
2: Вот тогда,
1: это.
2: Да.
1: Но, кстати, часто это случается, что-то с ним. Ну, ничего, ничего. Это
2: бывает.
1: Это возрастное.
2: Да, вот. В этом возрасте бывает такое.
1: Да. Вот, тем не менее, он очень переживал за ситар, действительно, дескать, перепад температур, то все 5-10. А я вот видел в городе Праге, в славном, прямо на этой Староместской площади сидел крендель такой бойкий, разухабистый, и прямо на ситаре шпарил. И что-то он не переживал за жизнь своего ситара. И опять же, я знаю, что ситар вроде бы по истечении жизни и какой-то ему отведенный его хоронят как человека. Вот что вот с ситаром Олега Фезова? Сколько лет этому ситару?
2: Почему? Я думаю, это у Фезова нужно спросить. Может, или он когда-нибудь придет, или так как-нибудь другим иным способом, может быть, там мысли передать на расстоянии ему как-нибудь и выведать. Я то, что я знаю. А я не люблю говорить о том, что я мало знаю. Это я знаю мало. Вот. Я знаю, что его купили у заезжего музыкантов или приобрели каким-то образом, по-моему, у гастролеров там из Индии, по-моему, были. Они в Душанбе выступали. Вот после этого как-то ситар перешел, не знаю, каким путем, к Олегу Фезову. Вот. И знаю, что капризник, насколько он мне рассказывал. Я такой гениальный музыкант, прям я же толком инструмента друг от друга не отличаю. Вот, поэтому я знаю, что он капризный и нежный инструмент, и не всякие климаты там и прочие какие-то обстоятельства может так стойко выдерживать. А вот что касается таких тонкостей, наверное, лучше вот самими ситаристами поговорить.
1: А вы знаете, что Общество защиты прав животных подало в суд на всех барабанщиков?
2: На всех ситаристов?
1: Нет, на всех барабанщиков за то, что те используют кожу животных на своих барабанах. То есть сейчас идет же серьезная борьба между барабанщиками всего мира и Обществом защиты прав животных, как бы за... И как бы... Дэйв Вейкл, известный очень барабанщик, является предварителем, значит, с одной стороны, а с другой стороны фамилию этой тетки я не буду называть, ну, дабы лишний раз я не делал рекламу.
2: Француженка-то, что ли, это?
1: Да, по-моему, она, по-моему, алжирская какая-то, родом из Алжира, но, тем не менее, французская подданная. Вот. Как вы считаете, вот с одной стороны, и защитники прав животных правы, ну потому что, как же, как в том анекдоте про Котовского, вот вам барабан оторвался там, гвоздем себе лысину пробил. То есть практически с животных сдирают шкуру, нацепляют на барабан, чтобы потом услаждать уши себе подобных. А с другой стороны, ведь
2: а как же иначе?
1: Искусство же умрет, ведь настоящий барабан это же...
2: Каждый для себя должен, конечно, решить ту грань, где начинается, где кончается там доброта или какие-то тому подобные пограничные чувства, и начинается жестокость, и где необходимость, такая злая судьба, необходимость чего-то делать или что-то. Я для себя решил так, что я не убиваю. Я с детства, вот я давно, и это вызывало конфликт, я не режу кур, баранов. Ну, в доме у нас надо как-то, вот когда гости часто приходят. Я принципиально, это, ну, меня обвиняли, ругали меня, говорят, что вот настоящий мужчина должен резать там барана там и так далее. Я до сих пор, даже вот у меня, мама меня очень щадит, я даже вот был недавно на Кавказе там в семье. Она даже сама, хотя женщина не имеет права смотреть, она или сама, или соседи каких-нибудь, и даже внука 4-5-летнего попросит. Но меня даже не просит она, потому что она знает, что это как-то я вот, ну, не люблю это дело как-то вот резать. Вот, вот поэтому я этого не делаю, а другим Бог судья, пусть они сами решают.
1: Хороший ответ. Ну что ж, послушаем, наверное, немножко музыки. Как я понял, сейчас будет что-то такое весьма веселое, да, у нас?
2: Ну, относительно веселое. Это Олег Фезов. Вот его песня, которая названа «Локотум», по которой будет назван новый альбом, тоже так будет называться «Локотум». Ну вот Фезов уверяет даже, вот как-то в этом погорячился и даже уверял меня, что он мне это посвятил, как будто бы песню. Вот я думаю, уже, он сейчас уже так не думает. А вот, но «Локотум», Олег Фезов.
1: Я сейчас что-то подумал, зря мы вот Ксюше про юбку что-то сказали, да?
2: Да.
1: Надо письмо написать, телега извинительное. Ну, да, вот это референт.
2: Главное, что прошу. Ксения не слышит теперь нас. Что...
1: Теперь можно про нее говорить, что хочешь.
2: Да, и юбочку другую можно это самое послать. А «Локотум» — это вот его такое детское название. Знаете, в детстве вот так называют детей, как он говорит, его на Памире называли вот этим словом, типа там... Вот, но одновременно вроде сладенькие и вкусненькие, одновременно типа не шали. Вот. Ну и вот, ну такая детская кличка. Вот я не знаю, как в русском можно найти. Мы пока будет звучать песня, мы подумаем и обсудим, найдем ли мы какой-нибудь синоним в русском языке. Так, Олег Фезов, «Локотум».

0: Я предлагаю, опять же, обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы на Зиму Надирову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Знаете, хочу сказать, что у вас просто экологическая передача получилась, потому что что Малина Надиров, что эти песни, это действительно небо и трава, и, в общем, вот вы меня поняли.
2: Спасибо.
1: Это первое.
2: Спасибо.
1: А второе, так хорошо говорит Назим, ну, просто действительно Шахразада какая-то, потому что вот уже четвертый час.
2: Спасибо за ваше слово. Как вас зовут?
1: Вот. И все с удовольствием. То есть не могу оторваться.
2: Угу.
1: Вот, так хотела я сказать, что что-то созвучно, что-то не созвучно. Во всяком случае, серьезный какой-то отклик возникает. Скажите, это неудобно, если бы я захотела написать вам?
2: Почему? Представьтесь, пожалуйста.
1: А?
0: Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, как
1: Нина
0: вас?
1: Александровна.
2: Нина Александровна, почему? Очень даже удобно. Я буду очень рад. Спасибо за ваши слова. Если вы напишете на радио Александру в программу, Александр, наверное, не зажмет письмо, а мне передаст.
0: Конечно,
2: да, Александр?
0: Конечно. Я, кстати, напомню и адрес заодно. Я сам его забыл, потому что после того случая у меня плохо с ориентацией. Адрес наш, индекс 121. 803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. Эхо Москвы, программа «Монмаранси».
1: Хорошо. И одно соображение можно?
0: Да, конечно.
1: Вы знаете, это только вот серьезность и какая-то такая гармоничность большая вообще вашей личности, вашего разговора подвигнула меня на то, чтобы вот сказать вам мою серьезную мысль, которую я понимаю, что никому совершенно не интересна. Она заключается в том, что у нас это просто повальное какое-то явление категоричности, понимаете? Если позволите чуть-чуть тронуть, значит, вас, Александр, то, мне кажется, может, по молодости эта черта у вас присутствует. Я даже думаю, что если вы сегодняшнюю передачу прослушаете, то вы сам себе тоже сможете сделать замечание и скажете, как-то я не видел, не слышал этого за собой. Но это так, это пустяки, все равно вам спасибо. Вот, а насчет вот этой категоричности, вы понимаете, это просто какое-то такое пронизывающееся явление. И даже на самых верхах таких интеллигентских, что ли, например, вы, конечно, знаете, что сейчас очень популярное выражение «у нас нет народа, у нас есть население». Понимаете? Да?
2: Угу.
1: Вот, так у нас есть население. А я считаю, что всегда, во все века, во всех странах есть народы, просто родившиеся, просто от природы, от Бога, там говорят, что мы от Бога, от всего этого имеющие какой-то основы. Но народа все равно не воспитанного, не организованного, не наученного, понимаете? Вот. И поэтому мне горько слышать такие слова. И кроме того, с таким это, с такой безнадежностью обо всем этом говорится, дескать, стихии там. Ну и стандартные разные фразы про Россию, про все. Так вот, с одной стороны, это плохое мнение, это миф такой черный и несправедливый. А с другой стороны, я как раз вижу, что здесь такой очень сильный рычаг воздействия на народ, понимаете?
2: Угу.
1: То есть заведись наверху кто-нибудь, говорящий действительно и умно, и с совестью, понимаете, и действующие.
0: Но
1: сразу бы, в общем, все повернулось.
0: Да-да, мы как бы поняли вашу точку зрения. Извините.
2: Нужно быть мягче. Я так понял, что Нина Александровна сказала, что быть мягче и не столько категоричными, и уважать другую точку зрения.
1: Нет, пусть... а последний просто такой штрих. Хочу вот сказать, что как раз я считаю, что если воспитывать, например, детям просто давать слушать, даже просто какие-то, раз я поняла, что вы, в общем, не ушиблены этим фактором денежным, то просто, ну, какие-то такие, я не знаю, давать детям слушать, говорить им любой национальности, и все поймут. Вот звонил кто-то, говорит, а они на нас смотрят, как на попасть. Ничего подобного, все мы дети Божьи, поэтому все правильно.
2: Я с вами согласен, Нина Александровна, вот Вениамин Погоричев
0: скажет,
2: что как вот на артисты в Средней Азии смотрят на папуасов. Нет, это настоящая музыка, и я думаю, папуасов они и так насмотрелись, и гораздо раньше, чем мы.
0: Я, кстати, я еще хочу сказать, что музыка папуасов, она тоже весьма, весьма интересна.
2: Еще большой вопрос, нынешняя советская эстрада или музыка папуасов, что ценнее, да?
0: То есть я бы с большим удовольствием послушал музыку папуасов, хотя меня никто не спрашивал. Ну что же, композиция, да, прозвучит?
2: Композиция, да, я бы хотел Гасана Мамедова еще раз, который будет нашим гостем на концерте в ЦДХ 19 сентября. И его композиция называется «Моей любимой».

0: Радиостанция «Эхо Москвы».
1: И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вы все еще можете звонить по телефону 203-19-22 и делиться с ним, ну и со мной, конечно, вашими соображениями, мыслями, идеями, задавать вопросы. Но прежде чем я выведу в эфир очередной звонок, я хотел предложить вам послушать композицию. В последнее время мной очень, так сказать, уважаемой группы, вернее, человека, которого зовут Альфа Блонди. Правда, в самом начале нашей программы эта песня уже звучала, но, тем не менее, называется она «Иерусалим». Вот, это такой регги не совсем стандартный, то есть как-то обычно принято считать, что это регги, это Боб Марли. Здесь что-то по-другому. Что вот вы, как великий специалист?
2: Зачем же так язвить, Александр?
1: Нет, я без тени иронии просто хочу узнать ваше мнение об этой композиции.
2: Хорошо.

0: Ну, как вам этот коллектив?
1: Очень хорошо. Мне это нравится. Вот, хотя вы сказали регги, это есть регги, но вот тут все-таки элементы рай. Это североафриканская культура, вот алжирская. По-моему, что-то такое есть оттуда. Да, элементы рая, да. Да. Вот.
0: Алжирские.
1: И вот эта вся культура, это потрясающе. Это у меня были друзья из Алжира, из Орана, из древнейшего города вообще. Вот этот стиль андалуз, знаете, вот это когда смесь вот этого фламенко, испано, вот цыганского, вот эти ритмы, гитара, арабская какая-то вот что-то такое вяжущее, какой-то такой мягкое, какой-то мелодизм какой-то, и арабский язык. И все это вместе давало вот этот стиль андалуз, назывался, они играли на гитаре, пели ребята из Алжира. Это просто чарующее какое-то воздействие, просто какое-то такое.
0: То, что называется вот удачным гибридом всех,
1: да,
0: культур. Вот,
1: очень, мне очень понравилось, это говорит хорошо о вашем вкусе, Александр.
0: Спасибо. Послушаем мнение наших радиослушателей.
1: Давайте.
0: На все то, что они сейчас услышали. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Уважаемый Сашенька, милый, как ты сегодня нас порадовал. Это вот самая-самая твоя первая, наверное, передача, самая серьезная из всех, которые ты делал. Саш, если ты будешь работать на таком уровне, с такими ребятами, я не знаю, что тебе дальше светит и что для тебя будет дальше. Я вас очень прошу, ребята, дали вы мне сейчас надышаться этой музыкой. Я не буду вас задерживать. Я пошла чаи такие пить, которые там пьют. Ладно, можно?
1: А как можно? Как вас зовут?
2: Наталья Всеволодовна Лебедева.
1: Наталья Всеволодовна, вам всего хорошего.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо за теплые слова.
2: И скажите, пожалуйста, вот 19-го концерт, в какое время начало? 19 часов?
1: 7 часов вечера в Центральном доме художника.
2: Билеты дорогие, ребята.
1: Наталья Всеволодовна.
2: Билеты дорогие, скажу.
1: Нет, мы делали специально очень дешевые билеты. Это 25 тысяч. Это для нашего времени. Ага. Это очень ниже нельзя.
2: Нормально.
1: Аренда не позволяет нам, нужно платить.
2: Саша, даешь слово, таких побольше нам передач будешь делать. А?
0: Ну, будем стараться.
2: Тебя даже не только замечания тебе не будут делать, тебя даже вообще выключат из этого ряда замечаний, когда иногда на тебя нападают. Но сегодня потряс передача вас.
0: Спасибо.
2: Большое-пребольшое вам спасибо. Ребята, я дышала, дышу, пойду чаи гонять, можно?
0: До свидания.
1: Спасибо вам большое. Всего хорошего, я с удовольствием.
2: Саша, я могу вас пригласить вот на свой чай, вас чай напоить, а?
1: А меня?
2: С удовольствием, ребята, можете ко мне приехать. Запишите мой телефон.
0: Ну, вы знаете, в прямом эфире.
1: Давайте, если эфира вы оставите,
2: да. Останетесь. В редакцию перезвоню,
0: да,
2: вам, ладно?
0: Да,
2: оставьте. Ладно?
0: Да,
2: сюда,
0: конечно.
2: В редакцию сейчас перезвоню.
0: Да, все, спасибо.
1: Спасибо большое, Наталья Всеволодовна.
2: Я прям настолько надышался вашей музыкой. И эту композицию я слышала очень мало. Мы сейчас ее прослушали в полном варианте. Она полностью сейчас прозвучала? Или
0: да, да. Вот это «Иерусалим» вы имеете?
2: Да, да, да.
0: Да,
2: да,
0: в полном, конечно.
2: В полном, да?
0: Я просто компакт купил.
2: Да.
0: Это просто подарок судьбы для меня. Я и раньше на кассете.
2: Я с вами, можно?
0: Да.
2: Ладно, компакт это сколько стоит, а?
0: Дорого.
2: Ну,
0: вы знаете, он здесь не продается, я ни разу не видел. Это в далеком городе был куплен. Я специально там пошел прям.
2: Так, я в редакцию буду днем звонить. Вы до каких часов будете в редакции?
0: Ну, знаете, наверное, сегодня уже-то я и не буду.
2: Ну ладно, отдыхайте, милый мой друг.
0: Спасибо.
2: Я вас очень благодарю за сегодняшнюю ночь. Просто подряд. И вот та женщина, которая выступала, по-моему, Елена Александровна. Я с ней тоже полностью согласна, и с ней вместе эти самые поддерживаю ее. Все, что она говорила, я тоже могу поддержать, такая же у меня точка зрения.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: Мы все встретимся с Ниной Александровной, с Натальей Всеволодовной в ЦДХ. Я думаю, это будет праздник, наверное, такое сборище будет поклонников восточной музыки. Там, кстати, будут и диски. Вот часть композиции и Фезова, и Гасана прозвучали из диска «Красавица Востока». Я очень горжусь этим диском. Мне совершенно даже не стыдно, что я его выпустил. Вот. И это первый звуконоситель, первый лазерный диск в России с восточной музыкой. Лучшая восточная музыка 80-х-90-х годов. И, пожалуй, это единственное, вот вас спросили, Александр, где купить. Вот не купишь. А этот диск «Красавица Востока», его можно купить в Москве. Вот. Ну и на концерте, наверное, тоже можно будет купить.
0: А, собственно, немножко хочу перейти к видеоклипам, видеоблипам и тому подобному. Как правило, вот сейчас обратите внимание, да, по делопроектору часто показано, что четыре каких-то кренделя про Фаину поют. Такая тетка какая-то там с ними пляшет. То, значит, какая-то молоденькая девчонка, явно чья-то протеже, и с ней еще вот этот парень Верник, который показывает про Лондон передачу, но только себя в Лондоне почему-то при этом, а
1: да,
0: не
1: ну,
0: Лондон.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: Вот он в этом же клипе снялся, тоже что-то хан наложники. Другой, значит,
1: ужасно.
0: Дяденька...
1: А бродяга, ужасающий.
0: Да, вот этот поет. Там какие-то дядьки держат сцену. Вот. Не кажется ли вам, Назим, что...
1: А вот в чем это... смысл, кстати, Александр? Можете объяснить? Я несколько раз просмотрел этот клип, дядьки держат что-то, а потом падает. Это...
0: А я вот хотел узнать у вас даже не о смысле, а узнать ваше мнение. На мой взгляд, вот именно эти клипы, они целиком дискредитируют, так сказать, то прекрасное, что действительно есть в восточной культуре.
1: Я тоже считаю, за это... Нужно, конечно.
0: Ну, это не надо.
1: Да, вот это нельзя. Это нельзя. Но, ну, в общем, неправильно как, поступили вышеуказанные товарищи, написав как бы вы, такие как, песни.
0: Какой конечно. Бы вот вы видеоряд бы сделали, скажем?
1: Ну, видеоряд, ладно.
0: Ну, вот это понятно, что...
1: Ну, как на такую музыку и видеоряд лучше не делать, конечно. И вообще лучше не слушать эту музыку. А вот,
0: имею в виду на...
1: А на свои?
0: Да.
1: Вот мы хотим это сделать, в скором времени, надеюсь, получится, с выходом нового диска Олега Фезова «Локотун». Мы хотим сделать клип. Вот. Мне кажется, он должен быть мягкий, какой-то бархатный такой, тона должны быть такие очень-очень-очень красивые цвета, краски должны быть. Необычайное сочетание их. И красивые пейзажи. Должно быть все красивое. Просто торжество должно быть красоты.
0: Ну, не такой вот китчевый, как тюрбаны, вот какие-то перья,
1: нет,
0: там,
1: нет,
0: у султана.
1: Это...
0: Да,
1: нет, нет, не всяких. Без султанов, без
0: этаганов,
1: верблюдов. Бродяг там и так и прочее вообще такое. Я думаю, мы сможем посмотреть это. В скором времени, дай бог здоровья. Если все это выйдет, вы посмотрите и оцените.
0: Спасибо. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Вот...
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знакомый голос.
3: Да-да, я вот второй раз одарил любопытство меня. Я услышал, что в Германии насчет какой-то галереи.
1: Угу.
3: Мне не послышалось?
1: Нет, не послышалось.
3: И, кстати, вот хотел бы в связи с этим вопрос задать.
1: Угу.
3: Кстати, вот, вот те музыканты, которые с вами работают, они, вы, то есть не пытаетесь расширить рамки вот чисто музыкальные каким-то театральным действом?
0: Вы имеете в виду шоу?
3: Нет, это нет, не шоу, неким перформансом.
0: Ага. Спасибо за вопрос.
1: Частично. Вот сначала о галерее, к сожалению, вот я не представился.
0: Это человек. Дмитрий узнал, да?
1: Галерея — это мои друзья, университетская подруга держит галерею в Германии, восточной живописи.
0: Вы так говорите «держит», слово «держит», оно подразумевает под собой несколько другое, видимо,
1: это
0: что
1: наши, да, такие эти самые коллатации, коллагации московские. Нет, она имеет тогда.
0: Имеется еще такое слово.
1: У нее есть.
0: Содержит. Можно сказать, в принципе, содержит.
1: Владеет.
0: Опа, вот мы нашли, владеет. Владеет галереей.
1: Галереей, да, Манат это в городе Касселе. И мы мечтали бессонными ночами, вот как Наталья Всеволодовна говорила, пить чаи. Также пили, я когда-то славился в университете своими чаями надировскими. Я очень люблю это дело и завариваю своими травками, травами, которые передавали мне родители. Вот. И мы пили чаи в Черемушках тогда и до 5, до 7, до 8 утра. И мечтали о том, что мы создадим Центр восточной культуры в Москве. Это еще в 88 году. Конечно, ничего не вышло. Вот, ну-ка, вот она уехала в Германию, сделала это в Германии. Там мы выставляем в основном восточную живопись. Живопись там Таджикистана, Узбекистана. Вот диск как раз касается Востока, я оформлен картинами моих любимых художников Таджикистана, Нигмат, там, Бахтиёр. Очень талантливые, я считаю, ребята. Вот. И там вот мы проводим выставки вот художников, в основном из Средней Азии. Вот. А что касается второго вопроса, шоу-перформанс. Есть, ну вот не все музыканты, например, выступление Юлдуз Усманова — это шоу. Две танцовщицы, она сама танцует, две танцовщицы, и танцы живота, и все прочее, десятое, пятое. Потом есть из тех, с кем я работаю, это Хана Галсанова, например. Это мисс Эффект, мисс Пресс, СССР, королева цветов Японии и так далее. Девушка красивая, восточная, а вот буддийских кровей сама, хотя родом из Баку, сейчас живет в Москве. И вот мы сейчас вот с ней программа, это настроится на шоу, конечно, потому что ее нужно видеть. Не только слышать, но видеть. И вот мы планируем в перспективе, что мы... Она, кстати, может, ЦДХ тоже выступит. Она очень рвется. Я объясняю, что по стилистике этот концерт другой немножко будет. Это живые инструменты, такой немножко медитативная будет музыка, хотя и до этно-попа как-то. Но Хана очень хочет, она очень любит музыку Олега Фезова и очень рвется в бой, и она там выступит. Поэтому а в перспективе через месяц я хочу шоу, действительно сделать шоу, где будет лучший музыкант с Востока и лучшие женщины Востока, потому что Хану называют первой красавицей Востока. И это, все это будет одно переходить в другое. Музыка от начала, от медитативной начала будет в конце до экзальтированной. И то, что было не только слуху приятно, но и зрению.
0: Чтобы глаз тоже посмотрел, как говорится, пошупал.
1: Да.
0: Ну что, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Я здороваться не буду, я уже с вами здороваюсь.
0: Да.
4: Назим, я вот хочу выразить просто глубочайший восторг по поводу вот этого произведения. Я не люблю называть композицией, потому что сейчас все кругом одни композиции. Ну, я бы назвала это просто для произведение для скрипки с оркестром.
1: Гасан Мамедов, да, истоп.
4: Да, это изумительно, это просто блестяще. Я хотела спросить, вот Мамед Гасанов, он по национальности кто?
1: Там он намешано очень много у него. Он сам родился в Ашхабаде и живет до сих пор в основном там, если не считать зарубежных гастролей. Но он персидско-азербайджанских кровей сам.
4: А вот по этому поводу я и хотела спросить, потому что в его вот этом произведении «Моя любимая» очень прослеживается Кавказ.
1: Да.
4: Вот поэтому его... по этому поводу я и хотела спросить, потому что просто, ну, явно, вот знаете, что-то напоминающее немножко и лезгинцев, и азербайджанцев, вот
1: Гасан что-то звучало. Потрясающий человек, потрясающего обаяния и шарма. Люди, кто побывает на его концертах, он просто любимец не женщин.
4: Ну, но я не знаю, скрипка у него вообще действительно как у Лойка Забара, по-моему. Из сердца молодой девушки.
0: Вы знаете, что вот на пластиночке написано, что его любимый скрипач Жан-Люк Понти. Вы слышали о таком?
4: Да.
0: Вот совершенно замечательный такой джаз-рок, и даже музыкант. Узнаются кое-какие темы.
4: Ну вот я бы, конечно, хотела вот все-таки видеть в нем не вот это преклонение, а именно скрипка венгерских цыган. Потому что вот в нем есть что-то такое блестящее, технично, виртуозное просто.
0: Спасибо. Спасибо вам. Да. Спасибо.
4: Мне очень понравилось.
1: Спасибо просто вам. Приходите на концерт, познакомитесь с Гасаном.
4: Для меня это сложно, да? Потому что я ж не вижу, понимаете? Мне надо идти. Если бы это было днем, то я бы с удовольствием, я приобщаю вообще своего внука не к теперешней музыке, и мой внук как-то очень, ну, в общем-то, очень склонен к тому, что нравится мне. Поэтому, если бы это было днем, сейчас вот очень тяжелая обстановка, по вечерам все-таки как-то страшновато ходить.
1: Ну, как-нибудь днем сделаем специально.
4: Вот, если бы сделали днем, то, наверное, бы многие с детьми пришли.
1: Может
4: и приобщали бы действительно вот молодежь, внуку 14 лет.
0: Хорошая идея у вас мелькнула. Мы тут обдумаем. Спасибо.
4: Всего
0: спасибо
4: доброго.
0: Вам за звонок.
1: Спасибо.
0: Вот видите, насколько образованный в музыкальном плане наш радиослушатель, но, к сожалению, наше время уже подходит к концу, уже 5 часов утра. Я вот что хочу вам предложить. Вы сделаете еще раз объявление о концерте, и если, конечно, вы не против, после 5 часов те уважаемые радиослушатели, у которых будут к вам вопросы, звоните также по этим эфирным телефонам 203-19-22, а вы, может быть, пообщаетесь с ними уже не в эфире, прям вот так.
1: Хорошо.
0: По телефону.
1: Вот спасибо мужественным, конечно, слушателям, которые так поздно, далеко за полночь слушают нас. Но это, конечно, наверное, заслуга самих музыкантов, которых мы слушаем. Концерт будет для тех, кто вот заинтересовался этой музыкой 19 сентября. В 7 часов вечера в Центральном доме художника. Билеты уже продаются там. Они стоят не очень много по нынешним временам. 25 тысяч рублей. Это предварительная продажа. В день концерта будет дороже. Поэтому покупайте сейчас лучше.
0: Я благодарю вас также за то, что вы сюда пришли. Потому
1: спасибо.
0: Что действительно было масса интересной информации. Вот, а я считаю, что признак цивилизованности государства, это когда начинает цениться информация, а не сникерсы.
1: Спасибо, вот. Саша, вам за приглашение. Очень приятно было. Вы интересный собеседник. Приятно тут сидеть у вас. И надеюсь, что мы еще раз когда-нибудь пообщаемся, не обязательно в эфире, может быть, за чаем наших слушателей.
0: Обязательно.
1: До свидания.
0: И напоследок песня.
1: Я бы хотел предложить песню в исполнении прекрасной певицы. Это песня Олега Фезова тоже, он как композитор написал эту композицию. Наргиз Бандишоева, это прекрасный певец, певица из Таджикистана, из Бадахшана, которая выиграла гран-при на фестивале в 1991 году «Голос Азии». Вот, давайте сначала послушаем ее, а потом я скажу дальше историю, может быть. Или, ну, колыбельная. К сожалению, вот певица ушла спустя 2 недели после того, как она выиграла этот грандиозный фестиваль. Вот, и потом будет как раз реквием, который написал Олег Фезов по поводу ухода Наргиз Бандишоева. Итак, Наргиз Бандишоева, «Лалейк».

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе, опоссум.

0: И в гостях у нас Алексей Заев. Алексей, прежде всего, поздравляем тебя, вот, собственно, с твоим юбилеем, с 40-летием. Это серьезно.
1: 60.
0: Слушай, извини, ради бога. То есть, действительно, 40-летие мы отмечали, по-моему, в прошлый раз.
1: Позапрошлым.
0: Или да. Да, извини, ради бога, действительно, с 60-летием. Но, тем не менее, вид твой бодр. Что не скажешь про привезшего тебя Бегемотова? Ну, что поделаешь, ведь не каждый же раз, собственно, натыкаешься животом на руку. А сегодня, я знаю, с вами именно это случилось, и вот руль до сих пор пытаются отодрать. Он серьезно достаточно вмялся, поэтому Игорь, судя по всему, наверное, сегодня не будет активное участие в нашей передаче принимать. А Алексей Заев сегодня пришел со своей подругой, понимаешь ли? Гитарка. Гитарка у него, значит, песни будет петь, собственно, и проведем мы где-то, наверное, часика, может, полтора, как бы на концерте Алексея Заева. Вот начнем. Давай, заходи, что называется, в дома. Это я только сейчас придумал.
1: Удачно.

собак, а в темноте на хвосте всегда сидит кровожадный маньяк. Из тайных шахт сочится страх, взмывает к небу и встает стеной. Кто искушал судьбу, теперь лежит в гробу. Оставайся со мной, оставайся со мной.

десятки лет. Представь себе, что вот ты есть, а через 5 секунд тебя больше нет. Хочешь, иди, но не жди, что кто-нибудь поможет в этот час смурной. Так что давай, решай и оставайся со мной.

0: Давайся.
1: Такое вот.
2: Кстати, собственно, вот решили мы таки продолжать это дело. Наше начинание когда-то насчет концертов в прямых эфирах в программе «Монморанси». И в ближайшее, может быть, время нас посетит еще ряд замечательных людей. Обещался приехать старина Джордж, я имею в виду Харрисон, он тут с пивком подтянется, со своим сальцом. Кстати, всем известно, что Харрисон на самом деле хохол. Родился он в Западной Украине под Львом. Я не веду под Львом, не Льва, имею в виду Гуревича, которого все мы хорошо знаем, который сейчас валяется тут, извините, лежит тут в коридоре, отдыхает, немножко он выпивший. А да, город такой Лев называют. Нет, это, собственно, не важно. Да, в гостях у нас Алексей Заев, которому стукнуло сегодня 60, понимаете, лет. Старичок бодр, старичок поет. Берите с него пример.

0: Наверное, следует сказать нашим геройским орлам еще такую все-таки информацию, что после... Даже что говорить после? После само собой. А мы...
1: В данный момент.
0: Да, то есть, послушав некоторое количество композиций Алексея Заева, мы, наверное, примем от вас парочку, там, четверочку звонков, где вы сможете спросить нашего героя о том, о сём, о пятом. То есть, такие будут у нас вкрапления ваших вопросов, поскольку я в концерте участия не принимаю.
1: Почему?
0: А я за пультом сегодня, понимаешь?
1: Мы поменяемся.
0: А, слушай, да, еще.
1: Я посижу.
0: Скажи такую вещь. Песни, которые сейчас поются, они где-то записаны?
1: Ну, вот эти нет.
0: Вот это хорошо. Значит, скоро будет пиратский нами выпущенный компакт. Денег наживем. Богатые станем. Песня?
1: Песня.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, и такой у нас эксклюзивный концерт в прямом эфире. Следующая композиция называется... А ты не знаешь сам, да?
1: Mm-mm.
0: Ну ладно.
1: Сейчас посмотрим. Сложная система листочков у меня тут.

0: У нас остается буквально 5 минут до выхода в эфир службы новостей. Я предлагаю таки отслушать телефонные звонки. Ваши вопросы к Алексею Заеву, если таковые имеются. Если таковые не имеются, то тогда лучше и не звоните, поскольку голова болит.
1: Может быть, ответы.
0: Напоминаем номер нашего телефона.
2: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Это говорит Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Не рада, что Алексей сегодня в гостях.
0: Да, он тоже очень рад, даже слегка и так и...
1: Улыбается.
0: Да.
3: Я группу «Умер», я вообще очень люблю. Даже на концерте была. Помните, в Копыте?
1: Там плохой концерт был. Плохо было.
3: Ладно, я хотела вопрос задать.
0: Да-да-да.
3: Алексей, скажите, пожалуйста, у вас в группе есть скрипач? Он где-то учился, в консерватории?
1: Нет, в музыкальной школе просто, и все.
3: Он или так, самоучка, как вы?
1: Ну, самоучка, как я, да.
3: А сразу, если можно, еще один вопрос?
1: Конечно.
3: Почему вы, Алексей, с бородой?
1: Хороший. А почему без бороды должен быть?
3: А, да.
1: Собственно.
0: Вы знаете, тут я могу ответить за Алексея. Да, спасибо вам за звонок, Татьяна Николаевна. Звоните нам еще, потому что позже мы поговорим о наших двуногих пернатых друзьях. Спасибо. Что касается бороды, дело в том, что...
1: Старый.
0: Да, просто... Ну, во-первых, старый. Во-вторых, просто Алексей с детства не любил галстуков, насколько я знаю, и вообще головных уборов. Поэтому, когда становится холода, то он накидывает бороду так сзади на лысину. Получается шапочка. Вот. Весьма, кстати, удобно. И многие сейчас пытаются делать вот так же. У них, конечно, не выходит. И следующий звонок.
1: Денежки платить надо.
0: Конечно, авторское право. Второй телефонный звонок, поскольку мы все делаем подво. Здравствуйте, вы в прямом эфире. У вас добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Приветствуем.
4: Вот, у меня несколько тоже вопросов к Алексею. Значит, первый такой, группа «Умер», она как таковая сейчас существует?
1: Нет.
4: Нет. А почему? Ведь такая прям вот так вот прям очень... Даже очень хорошая группа-то была.
1: Ну, то, что существует, в принципе, то же самое.
4: А, но только это называется Алексей Заев.
1: Ну, это не то, что называют. Я так называю.
4: Ну, понятно.
1: Частично.
4: Вот, и еще у меня такой вопрос. Я вот тут, значит, купил кассетку, вот последнюю, уже время. Вот, и там, значит, была дописана песня. Ну, вот, она без названия была, как таковая там, а, по-моему, опять надо начинать пить.
1: Хорошая песня.
4: Очень хорошая песня. Вот, и еще, значит, тоже на какой-то альбомчик я себе купил. Вот, там была дописана песня «Осенний дождь».
1: Ага.
4: Это вот из каких альбомов?
1: А это не из альбомов, это отдельно просто.
4: Отдельно. А да. Можно это вообще как-то день приобрести? То есть я так поездил по студиям звукозаписи, там вообще этой группы как такового не существует.
1: Ну, в принципе, да. Там не существует, она так существует.
4: Даже в Колокле, мною так уважаемом, не существует она как таковая. Ну, вернее, там существует три альбома только. Вот, а больше ничего нет. Так что где-нибудь это можно достать как таковое.
1: Вот то, что дописано?
4: Да, вот то, что...
1: Ну, они вот так дописываются после альбомов, и, собственно, все.
4: Вот, так, у меня штуки 4 таких песен.
1: То есть отдельно они нигде не выходили никак?
4: И такой вопрос, где вот ближайший концерт намечается как таковой?
1: 30-го, да, апреля в Mad Max.
4: Где?
1: Mad Max, это на Беляево.
4: Ой, это же очень дорого даже.
1: Почему дорого? Далеко просто.
4: Ну, далеко, это расстояние не помешает. Вот. Ну ладно, спасибо большое, что...
1: Да, ну не за что.
0: Спасибо, счастливо, счастливо. Ну вот, остается у нас буквально считанные секунды до того, как выйдет в эфир служба информации. Занять мне эти секунды совершенно нечем, поскольку вчера, когда я вот ехал, произошел закус щековых областей языковых, и очень болезненное теперь вращение, трение, оно очень идет не на пользу, поскольку все пенится и розовеет. И, собственно, есть такая маза, мысль, что дать все-таки слово Александру Плющеву, который так рвется к микрофону, что уже даже наступил на пятерню Екатерине Половинкиной. Которая... Катя, встань, да. Вот все, да. Иди. Пока, ступай.

0: Ну вот так я включил, это разминается Алексей Заев, он вышел пока за дверь и там распевается. Дело в том, что все артисты, они, в общем-то, любят иногда размять горлышко. Вот он уже опять в студии и снова готов как бы спеть для вас композиции, свои песни. Напоминаем, что сейчас в Москве настало 2:03, то самое время, когда может подгореть курица. Так что, бабка, спасай животное. А сейчас Алексей Заев со своими композициями в прямом эфире в программе «Монморанси». Здравствуй, Алексей. О, да, мы же здоровались. Это я что-то я забыл уже, да. Начинаем.
1: Красное небо, серое солнце, тусклый свет нас здесь не ждут. Мрачные мысли расселись, как бонзы, и не по часам, а по секундам растут. Их уже много, но они все ползут и ползут. Человека жуки жужжат раздраженно, они голодны, как всегда. Некто весь в язвах, как прокаженный, гоняет их туда-сюда. И если кого-то прихлопнет, говорит себе «да». Слепой старик поет Илиаду и делает вид, что зряч. Нищий на горе разводит дебаты и утверждает, что он богач, и что ему не по нраву весь этот срач. Имбецилы с рожами предков сканируют небеса. Говорят, что они нередко слышат какие-то голоса и после этого долго копошатся в носах. Я это видел, и ты это видел, теперь подумай и скажи. Ведь если мы не способны на гибель, значит, мы не способны на жизнь. Да кто мы такие? Да никто, кажись.
2: Нравоучительная какая-то. Вот. Что-то...
0: А будешь ли ты исполнять композиции старые?
2: Будешь.
0: Старые, ну, в смысле старые, да.
2: То есть вот 30-х годов.
0: Да, вот те замечательные...
2: Прошлого века.
0: Да, где еще вот, я помню, были совместные у тебя замечательные пьески с Утесовым. Вы так замечательно с ним плясали тогда, я помню.
2: Лет 70 уже.
0: Да, у лебедей так оттягивались.
2: Вот. Ну, лучше-то, да, такую... Но это не старое.
0: Нормально в мониторах?
2: Хорошо.
0: Баса, правда, не слышно.
2: Да барабанов, по-моему, что-то я...
0: Ну, в зале нормально.
2: Это хорошо.

говорил, тот, кто все сотворил, серым душам серый пепел, разве это незакономерно в наших краях, где олигофрен почитается более чем верховный жрец, жрущий мясо своей паствы, пьющий кровь своих ближних. Уж

Что сознавать нелегко свиному рылу свиное место. Разве это незакономерно для наших мест, где нельзя разыскать никого, кто бы мог отличить муравьев от апостолов? Все, такая песня, такая. Ну, из более-менее старых тогда уж.

0: А может, хижину дядюшки Тома?
1: Да.
0: Хорошая, добрая композиция, очень, я бы сказал, любимая разными людьми. Ага.
1: Там дело-то все в том, что может быть. Но если как бы...
0: А может получиться вот... Да. Ну, а тогда а может вот ее как там?
1: Вот ее может быть.
0: Ну, давай.
1: Так вот ведь...
0: Я а там, ты так, типа...
1: В словах я там путаюсь. Да. Потом.
0: Ну ладно.
1: Да. А то как бы... Ой. Сейчас.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев. И мы слушаем концерт его в прямом эфире. Сегодня у него, собственно, юбилей.
1: Очередной.
0: И очередной, да, юбилей, ради которого мы тут и собрались. И вот сейчас, наверное, мы еще послушаем парочку композиций, после чего, опять же, отслушаем ваши телефонные звонки. Вы можете позвонить к нам сюда и спросить у Алексея то, что вам интересно, то, что вас интересует. Кстати,
1: сигаретку.
0: Да, сигаретку стрельнуть. Вот там телефончик, там пейджер. Хотя, подожди, Георгий Пейджер сейчас, насколько я знаю, в Нью-Йорке.
1: Вот.
0: Черт, опять
1: получится.
0: Песня?
1: Песня получится.

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз, партию бас-гитары Питер Тош –

0: Алексей Заев и его концерт в прямом эфире в программе «Монморанси» и на радио, если не ошибаюсь, «Эхо Москвы», поскольку каждый раз меня привозят на совершенно разные радиостанции.
1: Надо посмотреть там на это, где, а вот, на приемнички, на волны.
0: А, по волнам только, да, только так я могу ориентироваться, и только по вашим звонкам, когда вы звоните, а ну и по заставкам, которые даются в эфир. А так я везде, в общем-то, одинаков, везде я самый обычный, добрый такой, вот как сейчас. Алексей Заев. Играет, в смысле, он, я тут...

изменений, без красивой сказки, без приключений, без встряски. Запуск ракеты отложен на неопределенное время. Похоже, что это похоже на что-то, что никаким боком не греет. Мой танкер пошел ко дну, предварительно нефтью загадив воды. Мой метеоцентр

0: Спасибо, спасибо.
1: Ну, как он заберет бегемота, и тогда уже все. Кстати, привет там бегемоту от Максима.
0: Обязательно. Но он, правда, сейчас еще руль вынимает из живота. Дело в том, что это серьезные очень травмы. Я думаю, он теперь долго не сможет это, ну, делать это. Ну, это. Ну, понимаешь?
1: Понятно.
0: Да. И когда сможет, он сразу.
1: Понятно.
0: Вот. Ну что же, спасибо тебе за звонок. Счастливо. И у нас первый звонок сорвался. Я думаю, что сейчас мы эту потерю восполним. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Приветствую.
2: Я хочу высказать восхищение ведущим. Вы знаете, так остроумно все, что вы говорите. Такой язык у вас, такой интеллект.
0: Вы знаете, все очень правильно. Единственное, я должен вам сказать, что у меня он стал очень бел. Вот после того случая высыпала очень обильная эта пелена на него. Ну, правда, докторы говорят, что это ненадолго.
2: Понятно.
0: Вот, ну, я надеюсь. Вот.
2: Скажите, вы где-то учились после восьмилетки?
0: Вы знаете, я и восьмилетку учился в интернате для умственно отсталых детей, где мы, кстати, все и познакомились. Вот. И преподаватели у нас были. И они были, знаете, они были отчислены с этих с военных факультетов, с периферийных институтов к нам.
2: А вот никогда бы не подумаешь, слушать так умно, так...
0: Так вы думаете, мы сами выдумываем, мы сами говорить-то не можем. У нас есть наши вот референты, например, Георгий Евсеевич Шишечка, который занимается тем, что пишет нам готовые тексты. Вот так что людей, которые вот, которых как бы мы приглашаем, на самом деле мы приходим сюда, ну как нас привозят, кого привозят, кого приносят, они уже тут сидят и как бы вот с гитарами, то есть... Сами понимаете, сами-то мы куда ж.
2: То, что пишет, он прям в голову вам вставляет, оно само так идет.
0: Нет, ну читать-то, да? читать-то нас научили, конечно. Вот. Хотя, честно говоря, приходится тут после каждого ведущего выносить здоровые такие транспаранты и выносить, потому что, сами понимаете, зрение у нас ну никуда. Особенно после того случая. Я вот, например, вообще очень только ощущаю по запахам все. Вот вас тоже тут чую. Вот, ну что же, спасибо, у нас уже совсем немножко времени. Если у вас есть вопрос к Алексею Заеву, будьте так любезны.
2: Ну, Алексея Заева я бы спросил, когда он говорить научился.
3: Вот только сегодня.
2: Сегодня, да?
3: Конечно.
2: Ну, надо было помолчать немножко, а потом сочинять.
3: А, так чтоб сочинять, говорить-то не обязательно.
2: Можно одним пальцем бренчать по струнам, это не значит, что надо уже.
3: Ну почему же? По-моему, так вот именно.
0: Нет? Спасибо, спасибо, хорошее мнение. Ну, если бы вы видели Алексея Заева, вы попали в самую точку. Именно, да, вот после того случая у него остался только один палец. Вы знаете, играет он, по-моему, достаточно виртуозно. Вот. Кстати, вот у нас есть, например, пара референтов, они очень ловко ставят катушки, не обладая вообще никакими для этого вот физическими пальцами. Да. Вот. Дело в том, что сноровка вам нужна, ловкость, блядь, тренировка. Ну и остается у нас 2 минуты, еще один телефонный звонок мы примем, после чего новости в нашем эфире прозвучат.
4: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Здравствуйте.
5: Вы знаете, я спецфэн программы «Ван Морант», я ее очень люблю. Вот, меня зовут Саша.
0: Спасибо.
5: Ну, вы знаете, конечно, я, так сказать, очень кратко скажу. Вот, я просто считаю, что, ну, такая музыка, она душит в нас, ну, по крайней мере, в некоторых людях душит чувства... Как бы вам сказать, чувство стремления к этой жизни. Понимаете, нельзя, ни в коем случае нельзя петь такие песни сейчас, потому что сейчас жизнь довольно сложная. Понимаете, это равносильно тому, вот я слушал вот этот дебилизм. Понимаете, я просто по-другому это назвать могу, это тупизм и дебилизм. И мне, знаете, показалось это самое, ваш совет просто, что нужно сделать? Нужно взять пистолет и застрелиться. Понимаете, вот такими песнями мы просто передушим друг друга. Понимаете, надо петь о добре, а не такое, что зеленая подушка, зеленое одеяло. Вы знаете, я так тоже вам спою.
3: Хорошие песни.
5: Тут не надо ни голоса, ничего.
3: С Спасибо. Про подушку спасибо. Это спасибо.
5: Зеленая
3: это надо,
5: подушка, да. Вы знаете, на чем у вас есть?
0: Спасибо, маразм, спасибо.
3: Понимаете? О подушках, спасибо. Конечно.
0: Спасибо. А было разве про подушку?
3: Было. Будет. Понял.
0: Извини, я внимательно. Это прям какой-то демон, я бы сказал, звонил. Он прям звонит, он прям, ну, светлый такой. Он луноликий. Очень. Вот я же уже объяснил, что после того случая мы все... Вот, ну, вот будет следующий случай, будут другие это... Я уже забыл даже, о чем начал.
3: Просто
0: а вы от меня требуете, чтобы я тут сидел еще. Я сейчас пока новости пойду, возьму, пойду там беленькой.
3: И застрелюсь.
0: Вернусь тогда. И буду дальше. 32 минуты второго в Москве. Вы слушаете программу «Монморанси». Боня, я такой тунья. А в гостях у нас Алексей Заев. И концерт в прямом эфире. Соответственно, после очередного блока песен мы послушаем очередную порцию ваших замечательных звонков, которые лично мне доставляют радость. Дело в том, что мне вставили в последнее время вот туда за ухо такую штуку, которая как бы немножко облегчила мне. Вот теперь я хотя бы не стукаюсь головкой об углы стола при падениях. Ну и Алексей Заев с песнями.
3: Да. Вот чтобы не стрелялись люди, все-таки жалко людей иногда.
0: Да и патроны дефицит.

0: какие же у тебя короткие композиции. Вот.
1: А надо длинную? Сейчас.
0: Не, слушай, а вот давай что-нибудь из совсем старых. Например, я думаю, что нашим радиослушателям, вот всем, которые сейчас слушают твои песни, которые звонили, очень понравится композиция «Сон некрофила».
1: Это что?
0: Ой, прошу прощения, это...
1: Это другое что-то.
0: Про некрофила композиция, помнишь?
1: Но она
0: или
1: же...
0: ты не помнишь?
1: Нет, ну я помню, но она как бы так и играть-то, она...
0: Ну, по-моему, так с пальцем.
1: С одним-то.
0: Да, нормально. Еще. А, да, вообще там нужно еще бас-партию вести. Черт, этот второй ушел куда-то. Еще в 9 к ларькам не вернулся, черт. Ну ладно, то без нее, то уж на твое усмотрение.
1: Да. Ну, длинное так длинное. Прям противоположное тому, что было. Песня про подушки. Поздняя осень стучит.

0: Напоминаю вам, что вы слышите песни Алексея Заева, исполненные, скажем так, вживую автором. В последнее время это большая редкость. Я имею в виду исполнение песен автором. Как правило, у песни, ну, песня делится на троих. Один этот, значит, который стихи пишет, другой, который пишет музыку, а третий демон, который ее поет. Но это так водится в мире, где люди там пьют шампанское, там в таких пиджаках объемных, разноцветных, ходят под елками, скажут, как... Да, ну вот там у них это все водится. Автор текста, автор песен. Тут, соответственно, практически, насколько я знаю, все песни написаны самим Алексеем Заевым. Я правильно говорю, или, может быть, я что-то...
1: Нет, ну пока есть... все, но можно вспомнить. И не то, что...
0: То есть какие-то песни чужие?
1: На чужие стихи есть, есть.
0: А может быть, что-нибудь отслушаем?
1: Ну ладно, сейчас. Про подушки.
0: Про подушки.
1: Опять, да.

0: Это вот Георг Гейм, на самом деле. А перевод Топорова.
1: Замечательные песни. Я считаю, лирическая. Лирическая, да. В стиле вот этих, которые писали, когда чуяли. Ну, вот я имею в виду события, после которых они уже перестали писать. Ну что же, я предлагаю сейчас отслушать такие парочку телефонных звонков. К тому же они продолжают поступать. Ваши вопросы к Алексею Заеву. Номер телефона я вам сейчас напомню.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, дядя Саш.
1: Приветствую.
3: Вот давно я тебе не звонил, вот как-то не хотелось, а сегодня вот захотелось, потому что программа такая хорошая. И вообще, ну, почаще бы ты приглашал людей, так чтобы они концерт в прямом эфире играли.
1: Ну вот просто, как бы, видишь, только сейчас мы поставили аппаратик, я в состоянии воспринимать что-то, а до того мне хоть там вообще, я же ничего не слышал, что говорил, понимаешь?
3: Ну, вот вообще чувствовалось.
1: Кстати, у меня вода в тазике подстыла, принесите новый. Сейчас, да, извини, слушаю.
3: Я что хотел сказать, чтобы к Алексею вообще не придирались. Человек 60 лет там писал песни, не разговаривал, лысину бородой прикрывал. Теперь пришел, спел, и на него шишки сыпятся. Нехорошо.
1: Да, люди злые.
3: Вот, а я что хотел спросить. Вот у Алексея там... В песнях часто проскакивают какие-то имена из античной культуры, там Диоген, потом Гомер вроде Авраам, там был. Да? Это с чем связано?
0: Да ни с чем, просто они же символы какие-то.
3: А вообще что?
0: Вообще Моисей Авраам — это как бы, ну, тоже античное, такое, более старое такое.
1: А у нас в школе один учился, Авраам звали.
3: Ну, ты, дядя Саша, вообще тоже античный персонаж. Вот,
0: вечный. Ну, это символ уже.
3: Я еще чего хотел спросить, что вообще влияет на вас, как, скажем так, на автора песен и текстов особенно?
0: А в каком смысле?
3: Ну, какие-то там, не знаю, культурные, культурного плана, не знаю, люди, какие-то произведения.
0: Ну, произведения разные бывают, много что влияет. Немецкие экспрессионисты влияют очень, наверное. Наш Федор Сологуб. К примеру. Ну, много кто.
3: А какие-то вот конкретные символы вы переносите из, допустим, из литературы в песни?
0: Ну, бывает, да. А, смотря какие конкретные символы?
3: Нет, ну, там, вообще, скажем так.
0: Ну, вообще, да, естественно.
3: Ну, понятно, но хочется пожелать вам творческих успехов всяческих.
0: Ой, спасибо.
1: Спасибо, спасибо. И следующий телефонный звонок от нашего радиослушателя Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Доброй ночи, Алексей и Александр.
0: Добрый день, вечер.
4: Вот
0: вечер.
4: Я просто хочу поблагодарить вас за песни. Никогда раньше не слышал. Сегодня в первый раз. Очень-очень понравилось.
0: Спасибо.
4: Просто высший кайф. Давно уже ничего так не радовало.
1: Самое главное, чтобы потом, когда вы будете слушать эти песни в электричестве, у вас не сложилось другое какое-то впечатление.
0: Превратное.
1: Превратное, поскольку на самом деле это сейчас Заев один в акустике поет, а вообще-то у него там...
0: Вообще его много.
1: С барабанами, со всякими, со всеми, это со всей кухней музычка пишется. Мы как-нибудь, кстати, ее послушаем. Мы уже, кстати, неоднократно слушали.
4: Я единственное, что слышал, это вот вместе с Бегемотом. Кассетки вот
1: 91-го
4: года.
1: А, ну да, Алексей Заев еще выступает вот подспудно, как это, да, сессионный музыкант.
4: Поэтому у меня вот на контрасте с теми вещами. Ну, вообще, вот просто обалденно. Понравилось все очень. Стихи, музыка, и гитарка владеет человек.
0: Ну, тяжело просто пальцем ведь одним.
4: Это пошел тот этот дядя, который насчет образования куда подальше.
1: Да нет, он на самом деле же по-доброму. Это же, в принципе, это правильно в точку попали. Это действительно родной дядя Игоря Бегемота. Вот. И на самом деле он сидит тут недалеко и опробует новый сотовый телефон. Названивает куда ни попадя. Вот. Ну, спасибо вам за звонок. И следующая, наверное, композиция от Алексея Заева. Почему-то говорят, мода там от такого-то, а композиции...
0: От Кутюр.
1: Да. Кутюр, кстати, клевый был парень. Он, помню, приезжал, жвачку раздавал всем, когда я в первом классе учился. Я у него больше всех вырвал. Я прям вместе с часами. Ну что же, песня.

К началу начал света, прыг, скок, и уже на краю. Всего лишь шаг, и разобьется грань между здесь и где-то, и осколки воткнутся в душу твою. Все в топь земли не взять ни устойки, невозможно заставить икону держать ответ. Мы все собираемся у помойки.

0: года.
1: Я помню, у нас один поспорил там со всеми, говорит, пончиков съем 3 килограмма, нас про около метро университета съел, ну, сидя. И когда вставал, беда с ним и случилась. А было это где-то часов в 6 вечера. А народу там полно, а ему отойти-то сравно. Вообще он очень большой был человек такой.
0: Надо было сесть опять.
1: Вот он там сидел где-то до 2 ночи, пока там перестали люди уже ходить. После этого там в кусты куда-то забежал там как-то. И, кстати, после этого он не пришел ни на одну встречу старых друзей. Вот, то есть, ну, проблемы у него, видимо, какие-то возникли.
0: Новые друзья же какие-то, чего?
1: Ну вот, да, ну что ж, песня.
0: Тоже из довольно старых таких.

Соло для туртейбла и рэп-группы. Соло на туртейбле Фил Коллинз. Автор пьесы – Опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

Без пяти минут два в Москве. Сейчас Алексей Заев допоет свои последние, я имею в виду в этом концерте, песни. После двух часов Игорь Бегемотов ознакомит вас с, как это сказать, с продукцией фирмы Попа Бегемот Рекордс. Молодая совершенно фирма, а уже, так сказать, зарекомендовался энным количеством наименований, выплеснутых на наш обширный музыкальный рынок. Так меня научил говорить мой преподаватель по словесности изящной, когда я учился в Патриархии. И песня Алексея Заева.

0: оратория такая. Ну, прощательная песня.
1: Да, последняя. Нет, как, что-то я все последнее, последнее, последнее. Кстати, с ней связано очень много, поскольку после нее, как правило, бегут еще. Да.
0: Неуклюже.
1: Ну, имеется в виду, как это сказать, в общем, заключительная композиция сегодняшнего концерта Алексея Заева прозвучит сейчас. Я бы хотел тебя поблагодарить за этот концерт, и, может быть, еще как-то мы и встретимся. Всем радиослушателям, которые нам звонили замечательно, тоже большое спасибо. Вы можете где-то месяца через два уже встречи искать на прилавках магазинов компакт-диск с этой записью, записью ваших замечательных голосов между песнями, поскольку мы никаких купюр, что называется, не делаем. И последняя композиция.
0: Старая она, поэтому там некоторое слово будет присутствовать.

0: Монморанси. Концерт для Коубелл с клаксоном. Исполняет опоссум.
1: Отлезь, гнида!

0: И в гостях у программы «Монморанзи» сегодня Олег Алиев. Первый раз я увидел его облаченного в комбинезон по общественному телевидению нашему с вами, где он выступал в роли покорителя разных джунглей. Но речь у нас пойдет сегодня, видимо, не о тех базитических сложностях и трудностях, связанных с самим явлением как путешествие. А вообще мне хотелось поговорить с Олегом на темы, даже, может быть, несколько отстраненной от его непосредственной специфики. Но тем не менее, напоминаю, что в гостях у нас еще и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны таким замечательным гостям. Вы, уважаемые, можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Олегу Алиеву ваши вопросы, это несколько позже. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы сможете тоже с нами общаться. Вот. Ну и я хотел поделиться с тобой, ты знаешь, Олег, некоторыми сомнениями своими. Значит, как ты считаешь, вот такова и ситуация, да? То есть человек едет в путешествие. Возвращаясь назад, он не находит даже очага. То есть практически дома нет сардельки, курицы даже ни одной. Вот. Вообще никого. Мусоропровод давно засорен. Вот. Аномальна эта ситуация или нет? Как ты считаешь? Ведь тяга к путешествиям у человека, да, она вызвана своего рода таким желанием как-то раскрепоститься, дескать, показать самому себе и окружающим, что ты свободен, что ты можешь все. Сегодня ты здесь, завтра там. Но при этом многие путешественники, например, Челухин Евгений, вот, он же вообще с рюкзаком только ходит повсюду, а дома у него в Москве нет. То есть практически путешественник и бомж в лице господина Челухина — это одно и то же. Понимаешь? То есть человек должен, уйдя из дома, обойдя весь мир, вернуться в дом к пирогу и с гусем.
1: Я тебя великолепно понимаю, Александр, и мое желание всегда возвращаться в дом, где, как ты сказал, и мусоропровод работает, и где все чисто, и порядок, и законность. Вот. Но, к сожалению, я могу констатировать, что я уже стал привыкать, то есть возвращаюсь в дом, где не знаю, что меня ждет. То есть что случится, чем все закончится и так далее.
2: То есть пока Олег где-то путешествует, в доме все меняется. Понимаешь, не работает не только мусоропровод, там еще что-то, да, и колбасы исчезают, а просто все как-то, все жены, да, куда-то исчезают. Ну, дети рождаются без него.
1: Все что угодно. То есть я вот уже повторяюсь, я стал к этому, я сам заметил, меня это волнует, я стал привыкать, что не знаю, что меня здесь ждет и что вообще будет. Именно здесь, там я себя, как вот ты замечал, увереннее себя чувствую. Это...
2: Олег, а вот чисто бытовой вопрос. Я заметила как раз в одном из фильмов, что вокруг были какие-то пески, Сахара там, или пустыня Негев, я уже просто не помню. И знаешь, что меня больше всего поразило? Что у тебя была очень-очень чистая голова, прям волосик к волоску, удивительно, и блестела на солнце. Как, ну, как ты вот сохраняешь себя? Обычно, когда фильмы снимают, там специально же всех мажут грязью, понимаешь? Ну, то есть показывают, какие плохие условия. А здесь человек действительно в этих условиях, вот и документально это подтверждено съемками, и он чистый-чистый, и голова
0: мало
2: тоже.
0: Мало того, сразу как дополнение к этому вопросу, по телевизору ты всегда блондин. Сейчас ты такой прям черного цвета брюнет. Что случилось?
1: Нет, ну, выцветаю, как и, в общем-то, многие люди европейского происхождения, на солнце. То есть я светлее. Жаркое солнце постоянно. Я не ношу головных уборов, хорошо переношу эти климатические условия.
0: То есть ты человек жары, то есть тебе нравится больше?
1: Я все переношу хорошо. Я не ношу и зимой в Москве или где-то вот там в Сибири я был, там до 25 градусов я не ношу головных уборов.
0: Как ты относишься к людям, которые ездят по нашему дивному городу на автомобиле «Москвич 4141» в головном уборе из убитого мехового животного и с усами?
1: Ты знаешь, я, в общем-то...
0: У тебя знакомы такие персонажи?
1: Ну, не знаю. Я, честно говоря, последние годы очень редко бываю в Москве зимой. В основном работаю, потому что это сезон, когда можно работать, снимать фильмы. Не идут дожди во многих регионах тропических. Вот, ну, по поводу людей, которые носят шапки там из убитых, как ты уже сказал, животных, я, как сказать, что могу, только скорблю, что до сих пор мы носим шапки из животных.
0: А как же быть с природой? Вот, ведь Витязь в тигровой шкуре.
1: Ну, а Витязь был, если не ошибаюсь, где-то там в 11 веке, в 12, то есть тогда...
0: Но, тем не менее, тогда же люди были ближе к природе.
1: Были то ближе, есть, тогда и обстановка была совсем другая, экологическая, несравнимая с нашей.
0: Хорошо, вот что касается экологической обстановки, то есть я замечаю по себе, по своей тушке, вот по канату, да по всему, то есть вплоть до того, что, извини, там по насморку даже, как день ото дня ухудшается эта экология. То есть рабочие, которые работают на заводе, практически сморкаются гайками неотрихтованными. Просто такая болванка вылетает оттуда чугунная. Вот. То есть меня удивил с этой точки зрения Непал. Страна, которая, казалось бы, находится в лесах. Вроде такая вся красивая. Но насколько в самом Катманду, ты же знаешь,
1: да,
0: там
1: конечно,
0: вообще невозможно дышать. Что же делается? Вот, как ты сам считаешь, вот наиболее чистый уголок земного шара? Я думал, Алтай. Вроде бы приехали на Алтай. Действительно чисто. Воздух хороший, все хорошо. Но
1: там есть крупные промышленные зоны, если я не ошибаюсь.
0: Радиоактивный, мало того. Тоже. Так где же? Вот на твой взгляд, где твоя тушка ощущает себя лучше всего?
1: Ну, такие уголки, скажем, острова, удаленные от каких-то путей, таких от очагов цивилизации крупных, скорее так. То есть это вот та же Папуа-Новая Гвинея, некоторые острова Юго-Восточной Азии. То есть там ощущаешь, там нет, правда, никакой промышленности. Но я иллюзии не строю по поводу вот экологического состояния, потому что ветер, вода — это стихии, которые не знают границ. То есть и там можно встретить не всегда очень чистое море и так далее. То есть тот же воздух, ну, конечно, не так, как в Москве это ощущается, но и туда уже, это, как сказать, подбирается, можно сказать, не сама цивилизация, но вот ее какие-то плоды этой цивилизации нашей. Ну, а вот еще добавлю, что мы люди планеты Земля создали, ну, это, конечно, все сугубо личное мое мнение, цивилизацию городскую, она практически везде одинаковая. Где-то там лучше, где-то хуже. Ну, то есть, если взять там Токио, Нью-Йорк, Париж, Москву, там, я не знаю, Сидней, ну, такое кольцо по всему миру, то есть практически везде все одинаково. Это городская цивилизация. Ну, вот плоды этой городской цивилизации, в основном там все эти очаги, крупные производства промышленные, ощущаются уже и в джунглях, которые находятся там за несколько тысяч километров от этих мест.
0: Существует теория господина Альфреда Загу, это такой некий юбилейный фашист, который прогнозирует, ну, пытается несколько, может быть, провокационно прогнозировать будущее, да, вот, и делает это утрированно. То есть, значит, первая его версия господина Загу следующая, что весь мир будет вовлечен в гражданскую войну между людьми, которому звонят на сотовый насморк и которым не звонят. Вот есть понятие «тебе звонят, а тебе нет». Вот они поделятся и будут воевать друг с другом, да? Вот после того, как я с господином Загу переговорил, то есть позвонил ему на насморк, он сразу сказал: «Все, войны не будет такой». И сделал следующий вывод, что говорит: «Наверняка будет война между детьми урбанизационными и детьми сельскохозяйственными». Вот, причем это же разные существа с другой планеты. Как мужчина с женщиной воевать не могут. Они воюют там в постели, рожая детей и так далее, да? Вот. А на самом деле человек, который воспитывался целиком на природе, посадские, вот, которых ты видел сегодня, мы подходили, они стояли внизу, селяне все вот тут тоже с детьми, да? То есть это совсем дети другой цивилизации и так далее. Как ты считаешь, прав ли Загу? То есть возможен ли кризис на вот этом уровне?
1: Ну, я не берусь, я не знаю, сложно, конечно, не берусь как-то рассчитывать наше будущее. Я считаю, что у меня недостаточно опыта и знаний, чтобы вот говорить.
0: А интуиция?
1: О том, что, ну, моя личная интуиция, не знаю, думаю, что, в общем-то, люди всегда найдут общий язык. И мне кажется, они настолько разные, что им как бы с одной стороны нечего делить, а с другой стороны они настолько все одинаковые, что у них все общее. Вот, если мы это поймем, не думаю, что должны быть такие глобальные кризисы. Кстати, если вспомнить глобальные кризисы, которые происходили, ну, в нашей истории человечества за последние, там, скажем, 2000 лет, любые, то это только называлось мировая война, ведь многие крупные регионы никогда не были втянуты, даже понятия не имели, что происходит там, скажем, в Европе во время Второй мировой войны.
0: То есть практически получается Вторая мировая война – это локальный конфликт.
1: Ну,
0: у нас с другой стороны правильно.
1: Ну, в общем-то, если взять Африку, только там участвовал в некоторые регионы там Северной Африки, да-да-да, немного. Если там Австралию, только из печати они узнавали, что происходит в Европе и так далее. Южная Америка то же самое, если это называется. Мы здесь считаем, что просто глобальный был конфликт, крупные жертвы и все. Но это так и было с нашей точки зрения. А вот на других континентах люди к этому немножко по-другому относятся.
0: Ты же побывал вот в государстве Папуа-Новой Гвинеи, да?
1: Да. Ну,
0: вот, там а там остров... люди слышали что-то вообще?
1: Извините, я перебью. Да, это второй самый крупный остров в мире. Он разделен на две части. Одна часть восточная, это значит Республика Папуа-Новая Гвинея. А вторая, там примерно так половина на половину получается. А вторая, это принадлежит Индонезии. И называется Рианджая, как бы такая большая провинция этого государства.
0: Ну вот ты туда приехал. Угу. То есть, естественно, у тебя какой-то диалог с какими-то людьми происходит, да? То есть, когда они узнают, что ты русский, они не смотрят тебя как на папуаса какого-то, не понимая, откуда ты приехал. Ну, то есть, для них-то вообще, по-моему, они не должны знать
1: нет,
0: о существовании.
1: Они... Ну, все зависит от... Там тоже люди имеют разный уровень. Есть люди, которые имеют академическое образование, великолепно говорят на английском, знают, что происходит в Европе, там, в Северной Америке. То есть папуасы, они разные. В городах там цивилизация городская, в общем-то, такого же типа, как и у нас. В основном все города находятся на побережье. А внутри острова, конечно, живут племена, народности, практически не затронутые нашей цивилизацией. Ну, те, которые встречали европейцев или, там, я не знаю, австралийцев, американцев до меня, то они просто, для них я был, в общем-то, белый человек.
2: Олег, вот. Извини, а ты
1: объяснить,
2: не...
1: что я из... Извини, объяснить, что я из России, как-то это было невозможно. Представления о мире совсем другие, такие, как у меня, очень ограниченные.
2: А ты не пробовал найти с ними какое-то что-то такое общее, кроме каких-то глобальных понятий? Например, музыку ты не пробовал им заводить, того же Чайковского? И как ты считаешь, они, может быть, Чайковского воспринимают точно так же, как мы вот сейчас непальскую музыку?
0: Которую мы сейчас слышим, но даже больше индийская музыка.
1: Музыку, Чайковского у меня с собой не было. Значит, у меня из таких известных, что был Наутилус Помпилиус, это группа, которую я очень люблю. И, в общем-то, была музыка, которая нравится мне, и когда бывают трудные минуты, не то чтобы кризис, но когда тяжело, я тоже бываю не один, экспедиция там состоит из нескольких людей, и как-то иногда включаешь родную музыку, это помогает. Психологический заряд такой дает. Я испытал это на себе и на других, это... Я в этом уверен. Вот, просто там были ограниченные возможности, скажем, не было батареек, мы подолгу находились в таких условиях, не было энергии, поэтому я включал ненадолго, они слушали, внимательно слушали, то есть не было, по крайней мере, не было ничего отрицательного.
2: А они не удивлялись, они понимали, что это какой-то вот такой продукт цивилизации, они видели вообще магнитофон
1: удивлялись,
2: или еще что-то?
1: Удивлялись, очень удивлялись, это невозможно описать словами. Я это не заснял, не знаю, наверное, к сожалению. В общем-то, мы же там работали, я не просто ездил, чтобы попасть, самоутвердиться и вернуться, и рассказывать на всю нашу большую страну, что вот я там был первый, или я видел то, что не видел никто. В общем-то, мы снимали фильм, там, собирали материал этнографический, поэтому как-то для экспериментов некоторых не было времени или возможности просто. Но удивление было огромное, это не передашь там людям. Я им показывал и то, что снимал в камеру. Они там толпились. Иногда

0: на штативе. Я подзывал человека, которого меня хорошо знает, доверяет мне. И как бы, когда голова была на уровне этого глазка, я старался так силой прижать к нему. Просто он упирался в мою руку, я силой прижимал. И только когда этот человек видел вот это изображение, сначала он молчал, был в таком шоковом состоянии. Потом как-то глаз у него расширялся еще больше, он еще сильнее сам прижимался к камере. Я уже волновался за камеру, что меня опрокинули, я стал уже держать ее. А потом он издавал крики и звал своих соплеменников, там, или она, кто смотрел первый, чтобы они подошли, все это комментировал, и, в общем, оторвать его уже было невозможно.
1: Так послушай, получается, что теория того же господина Загу о дискретности зрения, например, австралийцев, то есть аборигенов Австралии, которые не воспринимают обычное телевидение. То есть у них должна быть частота вот этой раскадровки где-то раз в 12 быстрее. Поэтому специальные австралийские фильмы, видеокассеты, вот у нас тут проигрываются, да? То есть, ну, кого-то на ускоренке, тогда они это понимают. То есть поскольку они всегда среди природы, там наблюдают за перелетом птицы, перебегом животных, у них зрачки бегающие
0: постоянно. Я бы сказал по этому поводу, не знаю. Я не знаю этого господина, которого ты постоянно упоминаешь. Никогда не читал его трудов. Вот. И я не берусь на себя смелость вот какие-то теории выдвигать. Для этого, еще раз повторяю, нужно иметь много знаний и заниматься экспериментальной, серьезной работой. Но, в принципе, это какая-то странно сумасшедшая российская теория.
1: Российская,
0: Российская.
1: Ну, послушай, смотри, вот, например, если показать животному, ну, скажем, собаке, да, вот мы тут делали эксперимент, прям надевали ей наушники, морды утыкали и приклеили. Ну, может быть, ты видел, она сейчас бегала даже у нас по коридору. То есть, да. Кстати, вот почему Олег тактично, он даже не закричал, что это, не убежал, просто отошел в сторону, она пронеслась мимо. То есть ее не поймаешь, сейчас она бегает, телевизор к морде привязан, наушники, она тут носится постоянно. То есть доказано, что вот животные...
0: Спасибо, ты очень любезный. Ну, по поводу тактичности.
1: А, да, они не воспринимают вот этого изображения, ну, видеоизображения, да, они не понимают зеркало, действительно, как Лили сказала. А тут, может быть, даже расизм ни при чем, тут идет разговор о чистоте ума, а не загруженности.
0: Нет, ну как бы их восприятие, то есть да, теория этого господина, там, не знаю, кто это такой еще раз, как бы дает понять, что у них другое восприятие, не такое, как у нас.
1: Да.
0: Ну, мое мнение однозначно. Я этих людей, я жил с ними много лет в разных регионах мира. И восприятие у них такое же, как у нас, и иногда даже лучше. То есть там они видят лучше в джунглях или в полупустыне. Они быстрее реагируют, чем я. Хотя, в общем-то, я человек подготовленный, тренированный, могу так сказать. И реагируют, и даже с точки зрения, там, скажем, вот в каких-то сложных ситуациях, вот их умственные возможности, способности, знания, они очень хорошо все запоминают, учатся обычно с первого раза. Не знаю, может, потому что не загружены так вот всеми этими знаниями, которые, условностями, которые у нас присутствуют. Но учатся очень быстро. Словам, там, каким-то вещам.
2: Олег, а почему же, ну вот ты говоришь об умище таком, да? Ну понятно,
0: и,
2: что там...
0: Я, по крайней мере, утверждаю одно, да, что они ничем не... В смысле, не хуже нас.
2: Ну а почему же у них не происходит никакого прогресса в течение... Да, почему?
0: Ну, на это существует и много теорий. В общем-то, это довольно известные ученые. Это все объясняют и доказывают и до сих пор. Ну, тут много причин. Одна из причин, скажем, тот же климат. Потом изолированность. Обычно это какие-то изолированные островки. Люди живут изолированно уже тысячи лет. Их немного. То есть они не перенимают какой-то опыт. Обычно же, если посмотреть в историю вот, народов, да, они всегда были, вся наша история, там Европа, Азия, Африка, мы тут все взаимосвязаны, вот там Средиземное море, вот этот треугольник, там же все эти купцы. Ну, я сейчас не буду в ракурсы такие исторические, ни место и ни время. Вот, как сказать, каждый, кто учил историю, я думаю, все у нас хоть немножко там, скажем, классов 6-7, каждый закончил. И в результате там написано все это, что все эти связи в древнем мире происходили. Один народ обогащал другой чем-либо. В общем-то, это сыграло свою роль. Мы же тоже, вот, как европейцы, так развито.
2: Хотя я подумала, знаешь, о чем? Вот цивилизация, нация, не цивилизация, но у них есть же все аналоги вот таких продуктов первой необходимости.
1: Например,
2: например, вот мне Олег рассказывал, они чистят зубы. Вместо зубной пасты,
1: да,
2: там глина.

0: да, какую-то используют?
1: Нет, глину они не используют. Они чистят специальное дерево такое мягкое. Это расщеплено, это фильм.
0: Вот, вместо женских прокладок у них листики есть. Я тоже
2: или
0: интересовалась.
2: Лошади. Лошади. Да, да. Обычно на лошадях они ездят. Я просто обращал внимание, в некоторых странах, где мне удалось быть. То есть, смотрю, женщина неделю не слезает с лошади. То есть я говорю, мам, какой-то, дескать, что на лошади делаешь? Она говорит, лучший тампокс — это конь.
1: Видишь, ты более наблюдательный, Александр, чем я. И мне такое видеть не приходилось. Так что могу тебе только позавидовать.
0: Ну вот вместо лекарств, я думаю, они травы употребляют, да, какие-то? Вот травы.
1: Ну, в общем-то, конечно. Травы. Лекарственные травы.
0: А наркотики, да, они употребляют?
2: А это у них, ну, по-моему, должно
1: по
2: быть вообще
1: мере,
2: как естественно уже.
1: Не знаю, по крайней мере, в тех регионах, где был я, люди, с которыми общался я все это время, вот последние годы, я не видел вот наркотического опьянения, чтобы они там использовали что-то, хотя бы что-то такое мнение вот у Саши утвердилось, не знаю, что там. Единственное, скажем, в Африке некоторые племена, там вот, что я видел, они варят что-то, ну, скажем, можно сказать, наподобие пива, сравним вот такой слабый алкогольный напиток, и пьют его только там вечером по определенным праздникам и так далее, и так далее. Мужчины, то есть там все равно определенная условность, это не значит, что они когда хотят, как у нас тогда и там жизнь твёрда, она диктует какие-то свои правила.
2: Ну а как ты считаешь, откуда пошла вот, скажем, такая, ну, культура серьезная достаточно, как курение марихуаны, да? То есть это же тоже явно, или табак, а табак, курение, это что? Тоже, в принципе, наркотическая,
1: ну,
2: привязанность,
1: да,
2: серьезная.
1: Ну,
2: то есть
1: все мы
2: индейцы
1: знаем,
2: курят?
1: Что табак, конечно, из Южной Америки, там, из Центральной Америки пришел к нам сюда. Да, нет, курят там все, табак курят, конечно. Всякие там самокруточки делают разного типа везде, там разные растения, не обязательно даже табак. Ну, вот пристрастие к курению, да. Ну, в общем-то, это, наверное, и наши курильщики многие замечают, что табак как-то притупляет, скажем там, чувство голода, успокаивает.
2: Ты сам куришь?
1: Нет, я не курю и никогда не курил, поэтому, конечно, так вот глубоко рассуждать на эту тему мне очень сложно. Я понимаю, что это вредно для здоровья, и, в общем-то, это вижу постоянно и здесь, и там.
0: Олег, а ты ходил куда-нибудь без проводника? Ну, насколько я знаю, ты языки какие-то изучал? Расскажи, сколько ты языков знаешь и как ты их выучил вообще?
1: В общем-то, я учил их, так сказать, в результате этих экспедиций. Ощущал, что это нужно. Жил с этими людьми. Я знаю, ну, довольно, скажем так, приличный индонезийский язык. Это такой большой язык. Знаю еще малайский язык. Ну, то есть, тут я бы хотел пояснить, что вот индонезийский язык, он не такой старый, в общем-то, основа малайского языка. Вот, и вот на этой основе был. Это такой язык, на котором можно, скажем, от Малайзии до Австралии, если вы посмотрите на карту, договориться. Это такой общий язык, вот, объединяющий там все эти народы. То есть на двух континентах, можно сказать, и в Азии, и в океане частично, вот в Меланезии можно.
2: А скажи, вот как ты относишься вообще к такому понятию, как индонезийский инженер? Ты видел вообще вот индонезийские чертежи механизмов, автомобилей? То есть ведь дело в том, что вот почему в Англии движение, какое у нас, я не помню, но у них по-другому. Не то, что они задом все ездят, тем не менее. Это как бы вопреки какому-то колониализму, то есть какие-то там были, я так понимаю, национальные причины. Таким образом люди решили доказать независимость свою какую-то, что, дескать, не как весь мир, да? Вот, я наблюдал в Египте, то есть ко мне приходил молодой парнишка совсем, инженер тамошний, консультировался насчет вот, то есть я же изобретаю велосипедные седла сейчас с подогревом, у меня тоже много чертежей, вот он изобрел египетский велосипедный
1: седло. Скоро тебе придется менять работу. То есть
2: думаешь?
1: Это перспективная такая профессия, изобретение.
2: Они же устарели
1: главное
2: безнадежно.
1: Главное зарегистрировать вовремя вот эти ноу-хау, лицензию получить. Для тебя, я имею в виду.
2: Ну да, да, да.
1: То есть это прибыльное дело сейчас, уже очень модно. Сиденье с подогревом уже как бы никого не удивишь, а вот седло это... Я вот первый раз слышу от тебя.
2: Так вот, представляешь, он пришел, принес чертежи.
1: Сейчас зима, начало зимы, это очень актуально. Мне
2: конечно.
1: Кажется, ты рискуешь, говоря об этом в эфире, нет?
2: Нет, почему? Все ну, уже это самое, все схвачено у нас. Уже скоро промышленный выпуск будет.
1: Лицензия есть, да?
2: Конечно.
1: Зарегистрировано.
2: Нет, так вот он нам принес. И там такого понятия, как ГОСТ, ну ты знаешь, да? ГОСТ.
1: То есть, я его не помню с детства.
2: Вот-вот, так у них там это самое, такие вот арабская вязь идет. Угу. То есть я ему говорю, ты мне говорю, пап, размеры. покажи. Он там, ну, по-своему что-то лопочет. Я говорю, ладно, на тебе, говорю, мой чертеж, иди его сдай, получи премию и все. И больше не приставай. Вот этот чертеж я вывез, и сейчас мы делаем, кстати, татуировки с этого чертежа. Очень в Москве популярный, потому что никто не понимает, что это, что это седло. И половина Москвы ходит с такими татуировками.
1: Саровская вязь.
2: Да. Вот, но тем не менее...
1: Надеюсь, не из Корана.
2: Нет,
1: там не изречение из Корана, потому что...
2: Нет, там размеры какие-то у него были проставлены. Вот, но тем не менее, вот как ты считаешь, инженеры индонезийские, вот приходилось ли тебе общаться с элитой инженерной мысли где-то, не просто с людьми простыми, а именно с техническими работниками? Папуа Новая Гвинея, да? Там есть инженер?
1: Ну, есть там инженеры. Да, Александр, ты меня постоянно напрягаешь своими вопросами. Хочу тебя заметить по поводу инженерной элиты. Она там присутствует, в общем-то. Элита там состоит на сегодняшний день. Там американцы присутствуют, европейцы, голландцы, немецкие, там, скажем, там строительные, дорожные работы ведут и так далее. То есть там есть и свои собственные кадры у них довольно приличные, по-видимому. Вот, ну... Что я могу сказать?
0: Олег, а хотелось бы еще такой вопрос от печки, потому что, да, мы с Сашей просто вначале не сказали, что профессия у Олега, она вот одним словом, это слово еще не придумано, потому что у него, смотри, сразу куча профессий, и вот если можно каких-то людей там, которые солнышки лесные, играют там на гитарках, песни сочиняют, там назвать бардами, да, это слово есть, которое несколько профессий в себя включает. Вот Олега неясно, как обозвать, потому что он путешественник, одновременно оператор, автор, режиссер и даже как музыкальный редактор подбирает музыку к своим фильмам.
1: Ну,
0: понимаешь,
1: скорее,
0: то есть так это все вместе.
1: Как автор выступает, да, все равно там вот есть звукорежиссер, в общем-то, довольно талантливый.
0: Просто
1: человек.
0: Хотелось бы узнать, что Олег закончил, и вообще, как ему мысль такая пришла в голову вот этим начать заниматься. Потому что фильмы мы можем посмотреть по телевидению, но там же он про себя не рассказывает ничего.
1: Нет, ну, я тебя сразу, Лиля, разочарую. Специального образования, вот из того, что ты сейчас перечислил, у меня нет. Вот. И я к этому шел как бы так долго.
0: То есть у тебя вот эти 6-7 классов, о которых ты говорил?
1: Ну да, можно сказать, что так. Брежневская средняя школа. Вот. Я к этому шел как-то вот. Видимо, это моя карма, моя судьба. То есть я как бы и хотел от нее, не мог уйти.
0: Ну с чего вот все началось, когда тебя торкнуло?
1: Ну я всегда любил путешествия, меня это привлекало с детства. Может это банально будет звучать, но это так, то есть... У меня это было всегда. Я спрашивал своей мамы, когда был маленьким, там животные, там, путешествия, такие три вещи и спорт. Это, в общем-то, с детства меня и привлекало, и я этим как-то занимался, ну, в меру возможностей того времени.
2: Вот, кстати, что касается животных, мы от нашей программы посылали такой, ну, запрос, предложение в Госдуму, где попытались просто прекратить выпуск в эфир программ, где снимают только животных, кроме программы Дроздова. Вот, в частности, там сам себя режиссер, потому что съемка маленьких грудных детей и их нелепых действий и животных – беспроигрышная фишка, которая заранее обеспечит программе рейтинг. Ну вот, согласись. Вот, в данном
1: не знаю,
2: контексте...
1: Я хочу сказать, что опять тебя разочаровать, в какой раз уже я не смотрел программу, как ты ее называешь, сам себе режиссер, да, я ее ни разу не видел.
0: Видишь, как человек мозги не забивает себе ничем. Отлично, на самом деле. А ты вот смотришь.
2: Ну, я пару раз наткнулся, просто в данном моменте
1: хотя
2: происходит...
1: с автором как-то этой программы несколько раз я встречался там в кулуарах телевидения. Довольно милый, приятный человек, на мой взгляд. Вот по поводу программы ничего сказать не могу.
2: Ну, вот ты снимаешь сам на здоровую вот эту камеру, да?
1: Да.
2: Бетакамовская байда у тебя на плече, то есть ты же с ней...
1: Я не бетакам, это цифровая, ну, похоже, цифровая камера, да, примерно. Тот же самый уровень. Немножко она полегче, то есть можно с ней побольше манипуляции проводить.
2: Ну, тогда у тебя должно быть действительно очень казаться действие людей, которые вот посылают туда вот
1: в эту передачу,
2: да, свои вот поделки, ну, снятые из окна.
1: То есть, видел, да, такие вот снимки.
2: Ну,
1: я
2: ну какое твое отношение к этому ко всему? Как ты считаешь, это нормально или нет?
1: Ну,
2: мало того, песня заставка идет, если ты слушал какие слова. То есть, дескать, вчера я голодал, сегодня я снимаю свадьбы и пьянки вот новых русских. Вот, и теперь я богатый, у меня есть голда. Ну, практически песня, так и одесская.
1: Я считаю, что вообще-то человек должен заниматься тем, что он умеет делать. То есть, ну, я не знаю, я так к этому отношусь. Там, если я умею это делать профессионально и хорошо, я стараюсь это делать, относиться к этому аккуратно, может быть, даже педантично где-то. Ну, а по поводу вот текста, это я по поводу съемки видеоряда, а по поводу текста я даже без комментариев это оставлю, потому что, конечно...
2: Ты имеешь в виду озвучку этих ребят,
1: да? Да-да-да, я даже не знаю, что сказать, потому что такой, ну, я не знаю, это примитивно и... Не знаю, неужели кому-то это нравится?
2: Сейчас мы послушаем одну композицию. Девчонка мне пела, я записал ее на стереоплеер. Mm-hmm. Вот это было в городе Рига вот этим летом. Сейчас мы послушаем.
1: То есть ты отдыхал на Рижском взморе, да?
0: Ну, и он участвовал в конкурсе «Юрмала-97».

0: что в гостях у программы «Монморанси». Сегодня Олег Алиев. Речь у нас идет о путешествиях, и не только о них. И мы закончили вот наш разговор перед композицией моей латвийской подружки. Понравилось, кстати, хорошо, да, поет? Mm-hmm. Причем их было две, на самом деле, то есть... Вот, но они
1: приятные
0: как-то...
1: голоса.
0: Приятные голоса.
1: Я когда слушал, только думал,
0: жаль, если
1: что там был один.
0: Обстоятельства так просто,
1: я подумал, про которые мы с тобой сделан, там были двое.
0: Ой, да, так вот, у нас прошла речь о озвучке, да, и о дубляже. То есть ты практически сам монтируешь свои программы, сам подбираешь все, то есть ты
1: и
0: редактор.
1: Ну, я как автор выступаю, да. Нет, но сам нет, там есть и монтажер, и видеомонтаж, очень такой талантливый человек, и звукорежиссер, то есть я не работаю, конечно, один, но, да, как автор, за конечный результат отвечаю я, в общем-то.
0: Тем не менее, ты очень тонко подметил некоторый напряженный момент в озвучке и комментариях к некой популярной программе, о которой мы говорили. Я все это называю Чарли Чаплинство. Чарли Чаплин, он был и, в общем-то, будет один. Да? Так же, как Джо Кокер. Это же так же гениально, как Битлз.
2: Как Битлз, да.
0: Да. Вот, посему, вот скажи, пожалуйста, то есть ты, значит, возвращаешься сюда, к нам в Россию, и видишь следующее, что начинается узакониваться рынок видеопродукции. Ну, каким образом? То есть, если раньше переводили наши любимые переводчики, вот один, который так всегда гнусавил, то есть люди, улавливающие тонкости сленга, очень важно, то есть передающие ну, достаточно неэмоционально все-таки всю атмосферу, всю фишку фильма, да, то сейчас узаконивание рынка видео привело к тому, что мы слушаем наших дублеров, их 6-7 человек. Особенно вот Лилина подруга, некая Гнилова, госпожа, вот очень замечательно переводит все фильмы, да? Вот. Как ты считаешь, что это узаконивание, оно же и убивает, видимо, одновременно кинематограф? Просто мы до чего дойдем, что, например, ты приедешь сюда, в Савок, с видеоматериалом со своим, а тебе скажут, ты знаешь, все, что там вот ты говоришь, будет говорить актер. Вот. Всех папуасов будет озвучивать Гнилова. Вот не боишься этого, что однажды это случится? Это вполне реальная фишка.
1: Ну, не знаю, какая была моя реакция. Наверное, вот я бы заплакал.
0: И убежал бы.
1: Не знаю, там убежал. Наверное, бы расстроился.
2: Вот ты говоришь, Саша, все время, вот ты когда приезжаешь, когда уезжаешь. А мне очень интересно, вот сам момент такой, вот сама вот эта церемония, как Олег приезжает, как его встречают, а потом как его провожают. Может, они плачут, то они же к нему привыкают, ты же там долго живешь.
1: А там, я вот думал, как? Здесь как провожают. Я хотел сказать. Здесь, а здесь обычно как в последний путь. Да? Кто-то там крестит, знаете, как у нас принято на Руси, там по воздуху. Кто-то говорит, ну там, чтобы не съели, чтобы там живой вернулся, не покалечен. Ну когда как.
2: Вот, ну, а там-то, вот извини, просто я к чему там... спросила. Потому что ты же, наверное, живешь у них, и вот они тебя как считают? Просто вот пришельцем каким-то, который их изучает, или вот товарищем из племени своего?
1: Ну, я за все места, конечно, сказать не могу, потому что есть места, где я был всего один раз, а туда, куда я возвращаюсь постоянно, там они ждут. То есть вот если я приехал второй раз, как правило, у них уже такая вера в то, что я вернусь, они уже правда верят, то есть это редко бывает.
2: А когда... почему ты им всякие вкусные вещи привозишь?
1: Ну, вкусных вещей не очень много, иногда бывает и такое. А в общем-то, ну, какие-то подарки, учитывая их пожелания, конечно, я же так этих людей уже знаю.
0: А что самое популярное? Вот
2: куриные косточки.
0: Косточки? Ну, прекрасно.
1: Ну, они люди практичные и любят практичные вещи, те, которые могут...
2: Они любят вообще человеческие косточки, извини, но ты им привозишь куриную, потому что...
1: В быту. Ну, по поводу человеческих даже не знаю, что сказать, по крайней мере, я там... Акта людоедства сам никогда не наблюдал.
0: А скажи, пожалуйста, вот в каких-то таких, ну, в племена, где у них племенной устой, я, к сожалению, так не историк, немножко в этом не разбираюсь, но тем не менее, бывает
1: ли у них... Ты говоришь очень все правильно, да? Четко. Ну, на мой взгляд, да.
0: Бывают ли у них какие-то самые вульгарные драки, там, кость не поделили, ляжку чью-то женщину, и давай махать кулаками. Вот ты наблюдал это? То есть как у них, вот, например,
1: я
0: у нас здесь...
1: Я это наблюдал неоднократно.
0: Расскажи, а?
1: Но наблюдал это, к сожалению,
0: в Москве
1: нас.
0: На улице.
1: Да. Я еще не рассказал, ты сразу понял. То есть такое можно увидеть даже сейчас, не знаю, там есть у нас такие места, которые называются криминогенные зоны, что ли, не знаю.
0: Да любая так. Дорога, она такая,
1: ну,
0: в принципе.
1: Да нет, ну, там на вокзалах, например, такое можно увидеть и сейчас, и зимой, и летом там.
2: Нет, но если у нас...
1: На Комсомольской.
2: Весь криминал гасится как бы с помощью милиции и силы, то там, насколько я знаю...
1: К сожалению, он не гасится. Я не ощущаю
2: нет,
1: этого.
2: Но я имею в виду, скажем так...
1: Не знаю, каким словом это
2: назвать. Правоохранительные органы пытаются с этим бороться.
1: Они называют это профилактикой правонарушения, если не ошибаюсь.
0: Вихрь операцию. Нет, я назвал последнюю нашу операцию вихрь.
1: Я на себе несколько вот сегодня испытал как раз. Вот
0: я тоже.
1: Тема. Сегодня проверяют паспорта. Вот этим они занимаются. Нарушают Конституцию Российской Федерации.
2: Но с нами-то все понятно. Ну а там-то я знаю, что это все улаживается.
1: Законы. Ну, да.
2: Там все улаживается с помощью чего-то материального, поросенка.
0: Неужели
2: да?
0: не бывает действительно каких-то конфликтов? То есть, там,
1: за все годы я могу сказать, что то, что ты спрашивал, я такого не наблюдал. Драк каких-то примитивных из-за чего-то. Там всегда есть определенные законы, и люди живут по этим законам, которые уже тысячелетиями, понимаешь, что эти законы как бы не пришли вчера, их не придумали вчера, и они их просто поддерживают. То есть вот старые люди там передают молодым из поколения в поколение. Ну что, когда-то было и у нас. У нас эта связь нарушена между поколениями. Ну, в результате мы видим неуважение, просто презрение к старым людям. Есть, конечно, старым человеком быть в России, на мой взгляд,
0: тяжело. Но, с другой стороны, это же чем вызвано, вот, согласись, что, например...
1: Я бы не хотел.
0: Ведь возраст — это недостоинство, за которое можно уважать. Может, этот старый человек специально наступает на дождевых червяков. Значит. Почему я должен из его возраста относиться к нему как к Богу, например, логично?
1: Червяки — это вещь серьезная. В общем-то, это тоже, так сказать, к экологии относится. Они тоже свою роль играют.
0: Безусловно, это знаешь, как называется... Учительский синдром, то есть когда учитель, который просто должен преподавать ребенку элементарные предметы, да, там, математику и так далее, является для него просто единственным существом, от которого вот ребенок на время школьного обучения зависит, да, практически это авторитет, на которого ребенок должен равняться. А чем там занимается учитель под столом или в туалете, этого никто не знает. Также и возраст. То есть дело в том, что, например, есть молодые люди, которые гораздо более достойные, нежели...
1: Да, я с тобой согласен. Но вот как раз у нас прервана связь не только поколения, это, мне кажется, это мое, опять же, мнение. Прервана связь со всем миром была сколько там, 70-80 лет, наверное, да? Это тоже повлияло вот те поколения, которым сейчас, я не знаю, там 70, 80 и так далее, можно перечислять. Конечно, они отличаются от людей, скажем, такого же возраста в Европе. Это... Или в других странах даже, как мы их называем, третьего мира. Хотя, не знаю, есть ли третий мир. Мир он один, это мое мнение.
0: Мое тоже.
1: Вот, и я никаких различий не вижу. Наверное, ты прав. Часто видишь на улицах людей, которых просто не за что уважать. Или даже их встречаешь не на улицах, а в солидных зданиях, в общем-то, в дорогих кабинетах.
0: В ресторанах.
1: Да.
2: Олег, так ты не ответил на вопрос все-таки, как они там, извините, что я возвращаюсь, просто вот Олег не ответил. Как они тебя воспринимали, как гостя? Или в какой-то момент вот прям как товарищи по племени?
1: Сначала...
2: Ты же помогал им улаживать какие-то конфликты?
1: Нет, все помогал, но это сложный процесс. Вот о конфликтах ты говоришь, видимо, на Новой Гвинее, там я... прожил в общей сложности. То есть я туда приезжал 5 лет подряд. Каждый год в определенное племя. Ну и другие тоже, и в одно вот, которое я как бы наметил себе для съемки. Я там с ними жил, они привыкали ко мне. Сначала меня как пришельца из другого мира как бы воспринимали, чужака. А потом меня воспринимали как человек, который, в общем-то, ну, не мешает. Что-то там делает, не мешает. Потом оценили какие-то мои достоинства. Полезное, что я для них делал. Потом просто полюбили. То есть это был процесс, такой естественный процесс. То же самое происходит и здесь, наверное.
2: А с ними ты говорил на их языке? То есть вот они...
1: Я не хочу сказать, что я свободно знаю язык этого племени. Вот. Так как я не жил, а каждый год приезжал. И помимо этого у меня было много других экспедиций. Конечно, все языки это... Ну, не только невозможно выучить для меня, по крайней мере. Это не нужно. Много другой работы. Есть общий язык, вот как я говорил, индонезийский. Просто есть люди, там, скажем, более цивилизованные. У меня был переводчик, который знал индонезийский, английский и выходцем из этого племени. Но это уже цивилизованный человек, который там воспитывался при миссии, получил определенное, скажем, там, в пределах среднего образования. Вот. То, что, конечно, хорошо знать язык, это, ну, он мог иногда донести то, что я был не в состоянии. Но, в принципе, я мог общаться вот так вот там объясняться, что-то говорить и так далее. То есть все свои такие пожелания, естественно, там, хочу есть, там, я пойду туда. Ну, то есть так вот не было проблем ни у них, ни у меня на языке племени.
0: А вот так называемые неологизмы, каковы там в языке? То есть, ну, с появлением каких-то предметов обихода, естественно, появляются вот там нашарыга, изобретена вещь такая в России недавно. То есть устройство, ну, ты знаешь, зачем, то есть... Вот, как у них
1: пытаюсь
0: там с этим?
1: Пытаюсь догадаться.
0: Вот, то есть, ну,
1: откровенно говоря, то, что назвал, я слышу первый раз. Не знаю, может, я как-то не очень образован. Наверное.
0: А у них как с этим связано? То есть ведь все-таки это цивилизация. То есть несмотря на то, что... то есть ведь нельзя путать, скажем, цивилизация, это не то, что где трубы стоят, да, там, и дома большие. Это, конечно, прежде всего общество людей, которые что-то производят. Все производят новый продукт.
1: Это городская цивилизация, это как раз.
0: Да, да. Вот, а как там? Как там все-таки с неологизмом? Там мотыгу они изобрели. Вот завтра полетел. Ну, как они называют вертолет? Как они называют твою камеру? Вот интересно. Вот ты подводил их, что они... как должны же они как-то между собой, этот странный парень привез с собой...
1: Да, ну там... они как бы никак не называли. То есть у них нет слова, в обиходе нет у них такого слова. Назвать, скажем, видеокамеру. Или,
0: ну, то есть...
1: или какой-то прибор. Ну вот с того, чем я снимал там. Какие-то оптические там приборы, фотоаппарат. Я не наблюдал вот... Мое знание языка позволяло мне следить. То есть каких-то новых слов они как бы никак не называли это. Ну, скажем, могли сказать смысл того, что какая-то штука, там, как у нас там, труба какая-то. Ну, так смысл. Вот он пришел с трубой. Вот так. Угу. То есть, естественно, откуда у них это слово может быть.
0: Но
1: их языки
0: как...
1: довольно бедные. Но это, в общем-то, наблюдается, наверное, по всему миру, если живут изолированные какие-то группы в труднодоступных районах, то есть их язык не обогащается. Естественно, языки больших народов всегда более богаты.
0: То есть получается, что по большому есть... счету на лингвистику все-таки влияет прогресс именно промышленный?
1: То же самое. Вот и не промышленный, вообще связи между народами. Ведь в каждом языке, посмотри, любой европейский язык, сколько общих слов. Но я не лингвист, не специалист в этой области. Но это же каждый видит, сколько у нас слов, скажем. Мы считаем, что российских слов там в немецком языке они считают так, там так же и с английским. У нас всегда есть слова или похожие, или просто, ну, практически такие же. Тем более мы, в общем-то, ну, это все одна группа языков. Там, или на группы делятся европейские языки. Я уж Европу беру, потому что она близкая и более всем понятна.
0: А что касается каких-то выяснений около очага? Ведь обычно около очага, то есть вот он там не вовремя получил пельмени, да? Или пришел в грязных ботинках. Uh-huh. Или, значит, шумно разговаривал по телефону uh-huh. с коллегой, когда спал ребенок. Она ему говорит, ты что, идиот? Начинается от разборка вечная, да? Вот каковы там отношения у них? Вот, ну, имеется в виду, что тебя более зацепило в их разборках?
1: Женщины себе, конечно, не позволяют там не угрожать мужчинам, не там бить телефоны, знаешь, не кричать, что они сейчас уйдут.
0: Вот расизм.
1: Что всю жизнь они там угробили на такого-то, такого-то человека. Ну, что детей они возьмут себе там. И...
0: Я еду к маме, да. Говорят так?
1: И на квартиру тоже рассчитывать не стоит. Нет, такого, конечно, нет. Там определенные законы, и все стараются им подчиняться. То есть люди примерно уже знают. Они не очень сложные, они знают, что их ждет в случае чего-либо, там, нарушения в одну или в другую сторону.
0: А что ждет?
1: Ну, вот. Все зависит от ситуации.
0: Ну, хорошо, там кого-нибудь про тебя секли. Вот у нас тут постоянно по пятницам секут референтов. Ну, ты видел, наверное, там стоит такая штука, вот это, на чем дрова мы тут пилим, чтобы топить. У нас же полное самообеспечение.
1: Да, конечно, меня это очень поразило.
0: Я
1: думал, что у вас большой камин тут средневековый.
0: Да, там, представляешь, что здесь обычная топка, причем от
1: паровоза. Куча таких поленьев, между прочим. Это... У меня сразу вопрос к тебе, где вы достаете такие качественные поленья? Сухие такие.
0: А у меня к тебе вопрос, а как думаешь, а куда делись все деревья с Калининского?
1: Ну, запрещено, у нас же есть Москомприрода, если не ошибаюсь, если уж говорить.
0: Кстати, она расположена выше нас. Вот, ну, наверху. Видишь, эти лица в потолке.
2: Саша, мы подбирались, на самом деле, к очень интересному вопросу, потому что твой вопрос, он чем-то был прям так связан с моим.
0: Лиль, давай сделаем, знаешь, как вот все это
2: давай
0: обсудим после буквально вот небольшой паузы.
2: А, подожди, Саша.
0: А уже там... все, пришел парень.
2: Ну ладно.
1: С воском природы.
0: В Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. По телефону 203-19-22 вы можете нам задавать, вернее, не нам, а в основном Олегу, конечно, и Лилию ваши вопросы. Также пейджер есть 956-32-32. Он не продается. Абонент 109-279. Просто он работает практически круглосуточно. Когда есть батарейки, вы можете ваши предложения, идеи тоже скидывать на него. Ну, вот я вижу, Лиля
2: поднимает руку.
0: Это рука у тебя? А, ну да.
2: Вот Олег сказал, что он не специалист по лингвистике. Но я знаю, что да, он большой специалист совсем по другим вещам. И
1: интересно,
2: вот Саша,
1: по каким?
2: Да, и вот сейчас Саша, все мужская часть, значит, слушатели должна наматывать на ус. У Олега есть уникальный опыт общения с женщинами. Вот, насколько я знаю, в виде легенды это передается уже из уст в уста. Но Олег меня поправит, там, если я буду не точна. У него в каждом племени есть по жене.
0: И я видел это тоже.
2: И у него уникальный опыт не общения с ними, то есть как с женщинами. Она вот, жена существует номинально, но больше ни-ни. Вот, Олег, сейчас мы, это в виде вопроса. Вот,
0: моя жена переживала по поводу одной... То есть, честно говоря, я видел две программы твоих. Вот одну там, где ты поженился на какой-то негритянке. Ну, я бы не сказал, что она сильно... Да, но она какая-то не очень симпатичная была.
1: Наверное, нет, ты извини, конечно. Наверное, это фильм был или
0: фильм.
1: Передача?
0: Нет, это
1: одна
0: фильм.
1: Из серий фильмов.
0: Да, одна из серий фильмов.
1: Видимо, это на Новой Гвинее. Попал Новой Гвинее. Ну,
0: и моя жена сказала, ну как же, говорит, парень страдает. То есть вот на что он вообще вынужден
1: было
0: идти?
1: Видно,
0: ради...
1: да, что я страдал.
0: Видно,
1: вот, видишь,
0: видно.
1: Уже, ты был... уже какой-то ответ на мой вопрос. Вот ты мне помогаешь.
2: Нет, ты, пожалуйста, поконкретнее.
1: Нет, ну я сейчас поконкретнее.
0: Нет, ну ты был потерянный чрезвычайно.
1: То есть я радость не испытывал. То есть это была какая-то часть работы, скажем так.
2: То есть они тебя заставили или девушка в тебя влюбилась?
1: В принципе, в серии там практически все объяснено. Так вот я там со всех позиций.
2: Но
1: с позиции вождя.
2: Радиослушатели многие не видели.
1: Ну, в общем-то, да. Видимо, те, которые ночью слушают, они днем не смотрят.
2: Ну, с позиции вождя.
1: Там, нет, я все это там объяснил. Дело в том, что это, я это называю, конечно, женитьба там в каждом племени, это очень так сильно сказано и преувеличено.
2: То есть ты несколько прихвастнул,
1: легенда.
2: Да, прихвастнул?
1: Нет, ну, я сам такого никогда не говорил, в общем-то, было несколько таких случаев, я это называю, ну, в разных концах мира, ритуальные жены, то есть это само слово ритуал, это определенный ритуал, который я должен был пройти, чтобы туда попасть. И у меня сроки же определенные, чтобы расположить этих людей.
2: То есть это какой-то альфансизм, Олег? Это же альфансизм?
0: Да нет, альфансизм это другой.
2: Чтобы попасть, почему?
1: Извини, альфансизм, на мой взгляд, это когда, как говорится, я их использую. Я еще не договорил. Скорее, я материально, как сказать, брали от меня все, что можно было взять. Это же один из способов получить и подарки, и какие-то привилегии, и все, что я могу дать. Потому что вожди, как правило, очень хитрые и, ну, как сказать, умные люди. Они практичные.
0: А это, кстати,
1: они
0: вот,
1: заботятся о своем народе, в первую очередь, не обо мне. Для
0: Олег, скажи, вот, извините, что я немножко так влез. Вот интересно, вот вожди, это такая выборная должность, как у нас, как мы кого выбирали, с тобой выходили и, помнишь, там голосовали? Там.
1: Да, конечно.
0: Или все-таки это, ну, имеется в виду такая наследственная байда типа царя?
1: В разных, в общем-то, местах по-разному. Но сейчас вот я наблюдаю тенденцию, то есть и там происходят изменения, скажем, и в Африке, и в Азии, и в Океане. Вождем скорее может стать человек, который в первую очередь, ну, где-то может договориться, скажем, с властями. То есть он какой-то уже должен быть дипломат с властями там страны, если какие-то проблемы возникают. Вот. Он должен быть хороший хозяйственник с нашей точки зрения. В первую очередь, то есть тип хозяйственника скорее.
0: То есть вот тип Юрий
1: воина.
0: Михайлович подошел бы.
1: Да, ты прям мои мысли читаешь, Александр. Юрий Михайлович Лужков, вот из всех тех политиков, которые, как говорится, на российском горизонте, я их, наверное, всех так уважаю, хотя не очень хорошо их знаю, скорее не знаю совсем, только вот вижу. Вот, да, он единственная кандидатура, которая имела бы, по крайней мере, предпочтение, потому что там сильный хозяйственник, аккуратный политик, вот так вот скажем там, потому что тип вот воина, который призывает, я имею в виду там, что нужно там воевать за нацию, за землю, там, и бог весть за что, и за него, в конце концов, вот за великость чего-либо, То есть там странно, там они это понимают. Он там как бы отходит уже на второй план, потому что вот все эти охоты за головами, там людоедство, все это, ну, в ритуальных целях уже используется, конечно, очень мало, потому что все-таки время меняется и меняет их тоже, этих людей. Вот. А вот как раз такие проблемы, как чтобы племя выжило, чтобы достаточно было питания, чтобы не было проблем с соседями. Если они есть, то они решались каким-либо путем. Это все, в общем-то, их, кажется, волнует больше в последнее время. Вот, ну, так, если глобально брать, чем, скажем, охота там за головами. Хотя, конечно.
0: А вот на пейджер пришел вопрос, по-моему, не безинтересный. Прям дословно читаю тебе. Угу. Олег, встречались ли вам среди папуасов гомосексуалиста? Подпись Алёша и Кирюша.
1: Ну, Алёша и Кирюша, могу вас порадовать. Не знаю, наверное, вы хотите слышать, как я понял, положительный ответ. Да, конечно, встречались и неоднократно. То есть, видимо, это присутствует. Ну, наверное, это нормально, с моей точки зрения. Какой-то процент людей, видимо, имеет такую ориентацию. Там я это встречал и в Океании, и в Азии неоднократно, и в Африке.
0: Ну, то есть, это должно, по идее, противоречить тоже как раз интересам племени, поскольку женщина для них не является вот каким-то источником удовольствия, а только для того, чтобы популяция сохранилась.
1: Ну, я наблюдал за этими людьми. Их, как правило, не бывает очень много. То есть это не то, что прям вот в каждом, скажем, там племени, где примерно 50 человек, обязательно кто-то должен быть гомосексуалист. Другой ориентации. Нет, это не часто встречается, но если есть, к этому как-то относится терпимо. Я, по крайней мере, не видел нигде каких-то гонений. Они как бы аккуратно себя ведут, также занимаются какими-то делами. То есть они не... Я не видел, чтобы они были изгоями, как у нас как-то это все.
0: Нет, ну вот в непальской, я так понял, культуре, да, вот, Лили, мы же там были. Вот, ну, то есть, если бы я не был бы с Лилией, то, видимо, я бы подвергся насилию, да, не заметил бы даже. То есть ситуация в том, что ведь есть же народы, у которых в религии это вот. Вот посмотри, пожалуйста, на Харю с Кришной.
2: То есть это явно... Нет, а почему? Вот я, кстати, помню еще из детства, когда вот у нас в школе были такие перепечатки в период полового созревания, там, знаешь, Сань, помнишь, на машинке, ну, у всех, наверное, они распространились.
0: Опечатал так... я это обычно в учительской.
2: Да. Вот. И там почему-то было сказано, что сильны вот как раз папуасы там из разных племен именно изобретательностью своего секса. И причем у них какие-то брачные обряды, они прям на глазах у всех проходили, да, чтобы, конечно, все веселились. Да, действительно?
1: Нет, ну это есть, да? Но это другой ориентации как бы не имеет. Это совершенно...
2: Нет, так про ориентацию мы уже закончили. Я, да, вот сейчас про брачные,
1: да,
2: обряды.
1: Да нет, а вот Саша ее как-то продолжает. Он говорил, что к нему приставали. И я когда-то это говорил, подумал, ладно, ну в принципе, что тут расстраивается, Александр? Это в первую очередь говорит о том, что ты еще привлекательный мужчина.
0: Кому-то хотя бы нравлюсь.
1: Понимаешь, да. Ну, я думаю, не кому-то, как я понял, то там чуть не разорвали, ты говорил, там, если бы, да, вот не женщина, которую ты, видимо, там обнимал или прижимался к ней, чтобы так все
0: запрыгивал,
1: видели, что ты
0: на плечи
1: женщина.
0: Просто.
1: Что ты женщина, да. Это как бы уже было табу для них.
0: Вот снова пришел на наш пейджер вопрос от тех же двух товарищей. Олег спрашивает нас,
1: наверное, очень
0: Кирюша и Алёша.
1: Приятные ребята.
0: Встречалась ли вам в Южной Америке свинка Кабибара?
1: Кабибара.
0: Я не знаю, тут Кабибара написано. Да. Может быть, оператор что-то напутали.
1: Не только мне встречалась, она там и живет. Ну, правда, не свинка.
0: То есть она одна, что ли, всего на всю
1: это? Нет, это не свинка, она живет на довольно большой территории, обширной.
0: Подожди, давай разберемся по порядку. То есть у меня ощущение, что это какой-то личность.
1: Это, насколько мне известно, я не биолог по образованию.
2: Они на такс похожи.
1: Насколько мне известно, это грызун. К семейству грызунов. Самый крупный. Ну, ведет такой, в общем-то, образ жизни в болотах часто.
0: Пятачок у него есть?
1: Тогда... Нет, пятачка нет, однозначно.
0: А, это типа морской
1: очень
0: свинки.
1: Очень вкусное, кстати.
0: Вкусное, да?
1: Да, местные жители очень приятное мясо.
2: И шапки из них такие.
0: Послушай, делают. Меня очень, ну, не то, что так покоробило и очень удивила жуткая сцена из твоего фильма, где убили, значит, животное опоссума.
1: Да, да, да.
0: Вот, и потом они его так жарили, вскрывали. Вот, ты сам ел на это?
1: Ну да. Вот, пришлось есть, потому что, в общем-то, ничего другого не было.
0: В Америке мне была акция суток. В свое время, знаешь, какая? То есть они, значит, решили как совместить приятное с полезным. Значит, что значит полезное? Это истребить опоссумов, поскольку они лезут и жрут посадки. Бобовые, яйцоевые все сметают. Вот, а значит, нужно на них охотиться. Просто так фермеры же там ленивы, американцы — это такая достаточно гормональная нация. То есть там тренажеры, гербалайфы, то есть жиреющие сильные, уже им даже стрелять лень. Поэтому, дескать, вы же будете их в пищу употреблять. Была акция по съеданию опоссумов, мяса приготовленного как-то так очень цивилизованно, там, с применением технологий определенных. И интервью, то есть мы записывали там. Каждый человек, типа, когда меня спрашивают, ну, что вам напоминает это мясо? Они так, опоссум.
2: Саш, а вот мне очень интересно, как для человека, постоянно сидящего на всяческих диетах, вот как там, вот если они, допустим, ничего не поймают, никого не убьют, да, там, опоссума или свинку какую-нибудь, что же они едят, бедные? Да, и вот что ты там, Олег, ел?
1: Подвое, ну, у меня была пища, которую я брал с собой, в общем-то,
2: ну, ты же не мог запастись на несколько месяцев?
1: Сухофрукты. Нет, ну, естественно, нет, там уже однообразная пища, там, рисов, ну,
2: стараешься. Они же наверняка налетали, у тебя прям все просили угоститься.
1: Нет, ну, там люди, в общем-то, довольно тактичные, как ни странно, в общем-то. Они понимают, что где-то мой мир, какую границу. Если я позволяю переступить, то они... Я же там занял определенное положение, то они переступают. Если как бы я этого не хочу, то все зависит от того, как ты себя поставишь в племя. Ну, как и в любом обществе. То есть я нашел какую-то свою нишу, и нет, такого не было с едой. Ну, конечно, я с ними делился, я их угощал, и мои припасы таяли, как говорится, на глазах, как говорят у нас.
0: А послушай, вот...
1: А приходилось есть вот то, что... Вот на охоте конкретно,
2: который ты говоришь, ты
1: мы там
2: понимал,
1: двое суток ничего не ели.
2: Ты понимаешь, что ты рискуешь, да, все-таки?
1: Ну,
2: здоровье.
1: В какой-то степени, конечно, риск, в общем-то, это животное дикое. Ну, пока все, в общем-то, пока я здоров. Все анализы показывают, что я здоров. Ел я много, практически все. Легче сказать, что я не ел за все эти годы.
0: Когда мы заходили сюда в эфирную студию, ты начал рассказывать такую историю, которую, в общем, почему-то не включил в свой фильм. Ты тоже помнишь, Далиль? То есть Олег начал говорить...
1: Ты свидетеля ищешь как бы?
0: Нет, но она же тоже
1: была.
0: Если я
1: откажусь, да?
0: То есть про жвачку, когда ты угостил жвачкой папуаса, и ты и с ним, и тут мы вошли в студию, ты как-то замолчал. Вот, может быть, сейчас все-таки как-то рассказать, что же с ним случилось?
1: Ну, там конец был такой, что, да, в общем-то, этот папуас, он же никогда жевательную резину не жевал, а у него не все зубы были здоровы. У него там был больной зуб, как бы он же не понял, зачем я ему это дал. То есть вот получилось так, что этот кусочек жевательной резины попал на этот зуб. Ну, он там уже, видимо, шатался, мучил его. И как бы, ну, это каждый испытывал. Он не мог отодрать, скажем так. Он пытался всеми способами.
0: А там зацепилось все.
1: Но он скорее, да, там приклеился как-то. Он же еще нажимал на него разным. И в результате просто вот этот остаток, как сказать, больного зуба вместе с этой резиной он извлек. В общем-то, как-то получилось, как бы я его избавил, он так это понял, что я ему дал эту штучку, как бы специально избавил его от этой зубной боли.
2: А лекарства, действительно, какие-то лекарства?
1: Благодарность была после этого еще, и просили там, все ходили, показывали, открывали рот, и, ну, что я мог сделать.
2: Олег, а какие-нибудь лекарства ты им давал?
1: Ну, в общем-то, да, конечно, там от малярии, когда видел, что люди страдают, все, что я мог, я делал, всегда, никогда не проходил, в общем-то, был ли это ребенок.
2: А почему власти это не делают?
0: Извини, можно сейчас я просто один момент, вот в Египет, когда мы ездили, там у человека, у хорошего нашего товарища египетского, мы с ним познакомились буквально вот только-только, с Андрейком.
1: То есть там еще товарищи есть, да?
0: Ну да, ну хороший парень, то есть все, он вроде такой, мы напились сильно, его стало пучить, вот, и я ему дал таблетки против чтобы пучило его там, ну, как-то вот. Так он не вышел на работу вот следующие два дня.
1: Угу.
0: Знаешь, у меня пробил срам, я думаю, будет какой-то конфликт, то есть жуткий международный. Дело в том, что у них организм, по-моему, невосприимчив к любым вот фармацевтическим этим всем делам. Потому что так и так доказано, вот какая-то добавлена химия, еще что-то, что на почки на их влияет, на прочее. Но они же люди-то экологически чистые, в принципе. Ну, это у нас с детства, да, там прививки у них есть, вот скажи.
1: Да нет, что ж, какие.
0: Ну, видишь, да.
1: Хотя сейчас вот власти, ну я,
2: да,
1: имею в виду.
2: Миссионеры какие-то этих... там должны.
1: Нет, ну не миссионеры, власти проводят какие-то кампании, там, скажем, раз в год, там, раз в несколько лет, вот от каких-то таких серьезных болезней. Но это же очень дорого стоит. Такие глобальные бывают вот кампании по прививке. поездкам. Но они стараются, куда можно добраться. Там специальные экспедиции снаряжаются, там, естественно, медики и делают прививки.
2: Ну, уговаривать их не надо, они сами или как? Или
1: ну, иногда там... нужно объяснять. Не, ну, это сложно. Где был я, там, в общем-то, никаких прививок не делали. Ну, не во всех местах. Иногда, конечно, я встречал людей, которые столкнулись с этим. Не совсем понимали, но просили. У них как бы такое понятие очень интересное. Если они видели там европейца, они понимали, значит, европейца, он обязательно имеет лекарства. Всегда просили. И когда им давал лекарства эффективные, но не горькие, то есть вот у них сложилось так вот, если горько, значит, хорошо. Чем сильнее там жгет во рту или там он мучается больше после этого, значит, эффективнее. Если я давал лекарство на вкус такое приятное, слабое, то он как-то не воспринимал его.
2: То есть я поняла, на самом очень деле, интересно. Самый большой вопрос, вот, который вначале задавали, почему они так остались на этой ступени развития, ответ только один. Да потому что они действительно очень удалены, и у государства денег нет, чтобы их развивать, куда-то там переселять и так далее. Вот и все. Вот и...
1: Это очень просто, я думаю, это сложнее. Но...
2: Нет, а все великое ведь просто.
0: Давайте сейчас послушаем вот те записи,
2: свадебное
0: которые ты сделал.
2: Свадебное песнопение.
0: Почему свадебное?
2: Мне так кажется.
1: Нет, это не свадебное однозначно.
0: Слушаем?
1: Да, это Африка, наверное, если не ошибаюсь.
0: Мы сейчас немножко извинимся за техническую накладку. Дело в том, что Прохор, проходя мимо, сморкнулся на мини-диск, и результат сплошное залипание вот это, которое вы слышали. Но мы быстренько переставили, и я думаю, вам понравились вот эти звуки, которые были записаны Олегом Алиевым вживую. Кстати, сегодня мы еще, если ты не против, послушаем то, что вот нам удалось с Лилией записать в Непале. Правда, там есть какие-то комментарии мои вот, с использованием нецензурных слов. Просто я был в недоумении, но это ни в коем случае не помешает нашим уважаемым радиослушателям воспринимать ту замечательную музыку, которая там игралась. Лилия, мы закончили. У тебя какая-то была, по-моему, тема интересная. Ты вот...
2: Ты что, я наоборот заслушалась сейчас и забыла уже про все темы. Но там вот вопрос был на пейджер-то, помнишь? Ты нам читал, пока мы музыку слушали.
0: Олег, имели ли вы половое сношение с женщиной-папуасом? Операторы компании.
1: Очень интересно, какой компании оператор. Стеснительные ребята.
0: Ну вот.
1: Да, не подписались. Нет, ну я уже говорил, что хочу их разочаровать в очередной раз. То тебя разочаровывают, то Лилю такими откровенными ответами.
2: Ты просто скромен на самом деле.
1: Нет, ну, может быть. Каждый может это воспринимать как угодно. В общем-то, нет. Я, конечно, контактов таких избегал. Причин было, ну, несколько. И не только боязнь заразиться какими-то болезнями, нет, моральные такие, в общем-то, причины, естественно. Вот это были ритуальные жены. Я к этому относился так, что нужно не забывать, что во всех этих регионах, там, если ты даже становишься мужем кого-либо, женщина никогда не позволит обсуждать. Я же знаю психологию этих людей, как они себя ведут. Вот нужно исходить из этого, что я знаю ситуацию, знаю, как себя там вести. Никогда не посмеет обсуждать, что ты с ней делаешь, как ты делаешь, плохо или хорошо, и, не дай бог, еще жаловаться, конечно. Просто в голову не придет. Поэтому я эту ситуацию использовал в своих целях, и все, я не переступал определенные границы.
2: Олег, а жены там передаются, да, по наследству, там от старшего брата,
1: смотря
2: младшему,
1: где, и о каком регионе мы говорим, о Южной Америке, там, везде все по-разному, об Азии, тоже это гигантские регионы, везде все по-разному. Нет, вот скажем, в Непале, в вашем любимом, вот в Гималаях, в Тибете, да, там это как раз вот практика существует такая. Но это опять нужно... Это все объяснимо. То есть вот если муж погибает или умирает в силу чего-либо, то есть жена его передается по наследству его брат. Как раз Тибет, вот Непал, вот в горах, там, в Гималаях это принято.
0: Ты каким-то образом помогаешь семьей, женам-то своим вот этим? Ну, хотя бы там посылочку, конфетку, что-то там.
1: Да, конечно, по мере возможности.
0: А вот
1: и
0: послушаем.
1: Не только конфетки.
2: А они сейчас не могут выйти
1: переводы,
2: замуж, да?
1: Переводы посылают.
2: Без тебя вот они не
1: все
2: могут выйти
1: положено.
2: Замуж? То есть они тебя ждут?
1: Ну, а куда они денутся, конечно.
0: Вот скажи, ведь получается ждут. Все-таки... Вот,
1: знаешь, как приятно.
0: Нет, некоторый расизм получается в смысле того, что они-то не могут к нам сюда приехать. У них есть хотя бы паспорта бумажные? Вот скажем,
1: нет,
0: давай так, ты сможешь свою жену привезти сюда хотя бы? Просто показать, каким образом
1: будет? Документов у них нет, конечно.
0: А как же она сможет съездить сюда? Это же несправедливо. То есть ты путешествуешь по всему миру.
1: Да, нужно подумать об этом.
2: Так она всю жизнь будет тебя ждать, Олег, как же? Это же трагедия.
1: Ну, не знаю, нужно обратиться там в Думу куда-то же. Выдали какие-то документы, разрешения.
0: То есть, а у тебя получается
1: жену.
0: Такой брак типа гражданский, вот там никакой печати там.
1: Представляешь, как приятно, ты меня поймешь, Александр, как мужчина, что там есть несколько жен на разных континентах, которые тебя ждут вечно и не могут выйти замуж.
0: Вот. Прям Юнон и Авось.
1: Да, представляешь, так, как говорится. Ну, может, это, конечно.
2: Совпадает.
1: Спасибо за такое сравнение.
0: Олег, почему у папуасов не оволожены щеки и гениталии? Прочитал, как? Почему у папуасов не оволожены щеки и гениталии?
1: Так, я понял.
0: Хотя, по-моему, австралийские аборигены, у них как раз курчавость.
1: Немножко...
0: В твоей же показывали передачи,
1: да,
0: как выщипывали, помнишь это?
1: Да, конечно.
0: Жутко,
1: конечно.
0: Он терпел, вождь терпел, потом как заплачет.
1: Да.
0: Ты даже фейт не успел сделать.
1: Нет, они растут у них, в общем-то, растительность на лице и во всех остальных местах, как у всех людей, присутствует. Я не знаю, почему такой вопрос.
0: Я тоже
1: очень
0: не знаю.
1: Странный, тем более это и в фильмах было показано, и говорил я об этом, и писал очень много. Да не только я, это поколение ученых об этом говорят.
0: Следующее сообщение на пейджере. Звуки в вашей записи, вот, видимо, которая была перед этим, из Новой Гвинеи.
1: Это похож. Африка, это не Новая Гвинея.
0: Люди не делают различия.
1: Все,
0: что не Россия, это Новая Гвинея.
1: Очень плохо, потому что Новая Гвинея находится на одном, как сказать, там расстояние между Африкой, ну, я не знаю, десятки тысяч километров, если не ошибаюсь. То есть
0: а Африка... немцы, кстати, называют все реки в России Волгой.
1: Ну,
0: я не знаю, почему это сказано.
1: Бедные немцы.
0: Звуки вашей записи из Новой Гвинеи похожи на звуки, раздающиеся из соседней квартиры, хотя там проживают абсолютно белые люди. Реально ли, что среди папуасов встречаются представители европеоидной расы? Подпись Гусинский.
1: Среди...
0: Европеоидной, так тут написано.
1: Нет, повторите вторую часть, если можно, Александр.
0: Реально ли, что среди папуасов встречаются представители европеоидной асы?
1: Расы. Ну да, я понимаю. Нет, ну это, в общем-то, не знаю, абсурд какой-то.
0: По-моему,
1: что,
0: тоже.
1: Что там встречаются. Нет, ну, я не хочу как-то сравнивать. Скорее, реально, что среди нашего населения вот как-то встречаются люди, я не знаю, там... Мягко говоря, если такие звуки раздаются и так далее, наверное, человек не очень доволен. Я не знаю, почему он послал шайку нам.
0: Послушай,
1: по пейджеру. Я тут не совсем вот связь. Там, конечно...
0: Тебе не приходило нет. в голову, что вот, вообще люди с темным цветом кожи, ну, когда к ним приезжаешь, должны просто тебя бояться очень? А я объясню, почему. То есть визуально. Вот мы же воспринимаем их, ну, их кожу как темное что-то, да? Представляешь, как выглядишь ты для них. Они привыкли видеть темные предметы живые вокруг себя. Вдруг приезжает человек, цвет кожи которого вот как бы для нас, как вот вывеска сзади тебя. То есть как бумага практически. То есть ты бледнее смерти. Им же должен казаться. И вот такой бледный человек, то есть, может быть, вот, ну, я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но, может, то, что ты думаешь, что ты как там белый человек, может быть, просто это они из жалости так к тебе относятся. Ну, такой бледненький весь. Зачем мы будем его лучше обижать? Он приехал, сегодня уедет, и ладно, давай ему девку даже отдадим, пусть там женится, лишь бы не обижался.
1: Ну, я, во-первых, никогда не воспринимаю себя, что я вот белый человек, я куда-то приехал. Короче, я просто думаю, что я человек и приехал к другим людям. Это очень важно. Вот, и я приехал к ним, значит, я как бы должен не только не обижать их, а скорее у них учиться, потому что я к ним приехал, я чего-то от них хочу, значит, я должен как-то найти контакт, это, в общем-то, мои проблемы, не их. Поэтому
0: ну, ты не задумывался,
1: изначально...
0: это действительно так.
1: Нет, я задумывался, но изначально все зависит от того, ну, люди, которые, скажем, в Африке совершенно спокойно относятся к белым людям, очень хорошо. Конечно, на разных континентах все по-разному, все зависит от людей, конечно, от удаленности, от очагов цивилизации. Вот, ну, я не могу пожаловаться ни на один континент, кроме, скажем, нашей Европы. Вот, если уж так говорить, что вот здесь, там, в некоторых странах, может быть, когда ты приезжаешь туда как представитель России, открывает твой паспорт и относится не очень хорошо. Ну, в смысле, это выражается, там, ты чувствуешь на границе где-то еще, я думаю, каждый из нас это ощутил на таможне и так далее. Вот, нет, там я чувствовал уважение, иногда даже незаслуженное мне казалось, потому что я не заслужил и не думаю, что относились везде хорошо, мне просто не на что пожаловаться, и хотел бы я, не могу. Ну, а потом я люблю все эти континенты.
0: Вот,
1: людей
0: я
1: с темным цветом кожи, как ты говоришь. Я их просто люблю, поэтому у меня нет с ними проблем.
0: Я заметил одну схожесть вот между твоими, ну, не то что интересами, вот между...
1: Мировоззрение, ну, да, может быть.
0: Ну, может быть, это не мировоззрение, а вот тягой к определенным регионам. То есть мне, например, совершенно неинтересно ехать в какую-то вот там европейскую страну. Там.
1: Да,
0: то есть если мне скажут либо в Кению, либо в Париж, я пойду в Кению почему-то.
1: Да, конечно.
0: Потому что это путешествие на другую планету вообще.
1: Объяснимо, да, конечно, большая разница. Это интересно, потому что Европа, в принципе, она такая вся...
0: Пивная.
1: Ну, она такая однообразная. Хотя, конечно, не ездив по Европе, как-то это трудно понять, наверное. Вот мы с тобой путешествовали, я тоже практически всю Европу проехал. И у меня есть определенное мнение. Конечно, людям молодым полезно поездить сначала по Европе, посмотреть, убедиться, что, как, а потом уже предпринимать, наверное, какие-то более дальние, длительные.
0: Экзотические поездки.
1: Да, да, конечно.
2: Саш, ну я по собственному опыту знаю, что после Непала хочется в Европу только в одну страну, в Лондон. В смысле, не в страну, а в город.
0: А в Лондон тоже, потому что отдельный кусок суши, плавающий в море. На самом деле.
1: Ну...
0: Его же оторвало в свое время метеоритом и отбросило. А потом люди, которые там были, им стало одиноко, они стали вести какие-то между собой постоянно розни, и преступников послали покорять Америку. Поэтому вот, получается, что все американцы – это английские преступники, по сути своей.
2: И португальские.
0: Почему?
2: Ну, потому что там же вот Колумба, Васко де Гама, он же тоже там что-то открыл. А Васко де Гама был купцом, по-моему, португальским.
0: А, по-моему, Васко де Гама, кстати, ничего не открывал. Я что-то слышал недавно, что он прописал себе...
2: Нет, вроде он даже раньше Колумба что-то открыл.
0: Да, наоборот.
2: По-моему, да, наоборот. Это Колумб был этим...
1: Это, наверное, вы говорите о другом человеке, если не ошибаюсь. Там. А Америго Веспуччи, нет? То есть Колумб как бы открыл, а назвали вроде как Америго, Америка.
2: Нет, Васко де Гама тоже что-то делал.
1: Нет, Васко де Гама тоже, но он немножко как бы...
2: Ну, нам-то с 6-7 классами, конечно, Саша, сложно тягаться.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Но зато мы хорошо танцуем. А я предлагаю обратиться к телефонным звонкам в прямом эфире. 203-19-22. И ваши вопросы Олегу Алиеву я поднимаю свисток. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня, коллега, вот такие два вопроса.

0: Нет поклонения, магическое что-то там, они там в кустах где-нибудь там устроили бы себе там какой-то алтарь, там, я не знаю, что-нибудь такое.
1: Вы знаете, я начал со второго как раз вопроса. Это скорее, вот я вас слушал очень внимательно, это такая российская точка зрения, даже выражение там «отнять», «ударить по куполу» и так далее. Нет, такого я там, я даже не знаю, где я такое встречал, я нигде такого не встречал, даже в районах, где ведутся там, я не знаю, какие-то конфликты, войны партизанские, что угодно. Как-то все решалось, всегда я возвращался живым, всегда можно было договориться, никто никогда меня не ударял. Наверное, себя вел цивилизованно, не нарушал законов просто человеческого общения, законов природы, я так считаю. Это самое главное. Как раз у нас они нарушены, мы об этом говорили. Вот из этого вот такая психология, чисто вот наша российская, к сожалению, тут такое массовое. Убежать, ударить, отнять. Это встречается везде. Не очень. Вот. А по поводу первого вопроса, я очень глубоко уважаю Николая Николаевича Миклуха-Маклая, кстати, очень известный путешественник и, опять же, к сожалению, более известный за пределами нашей родины. В Австралии ему даже в том году было 150 лет, со дня его рождения открылся памятник, ему открыли, сделали его здесь, но ездили почему-то открывать туда, его везли, и министр культуры. Вообще странная история, в России это как-то прошло, как будто и не было, то есть наши ученые туда ездили, вот. Ну, по поводу детей, я не знаю, у меня таких данных нет, я вообще не люблю говорить, если я не уверен или не знаю, таких вот исторических каких-то документов не сохранилось.
2: А скажи, пожалуйста, вот существует у нас в нашем дивном городе площадь Индиры Ганди. А вот в Индии площади Юрия Гагарина нет. Мы пытались в парламент Индии внести предложение, посылали им факсы. Все факсы пришли назад.
1: И с ответом?
2: Практически перечеркнуты. Просто так, причем сердито, прям ручкой так аж бумажка прорвалась. Вот как ты считаешь, вот такая вот политика национального примирения со стороны достаточно тоталитарного государства, которым был Советский Союз, и такая она лицемерная одновременно, но с другой стороны у нас есть Армянская площадь, по-моему, да?
3: Литовский бульвар.
1: Грузинский, там большой.
3: Большая и малая. Да,
2: вот скажи, вот сами...
1: Много у нас. Эстонский.
2: То есть давай назовем день в Кении лесок, например, лесок, ну чей там?
3: Мужиковский
2: какой-то, да,
1: примерно. В той же Кении, я думаю, что там очень много названий. Дело в том, что у нас просто связи с Кенией, я, на мой взгляд, ну, там, если есть, минимальные. Только сейчас туристы туда ездят, и там дипломатический корпус, и все. А вот Великобритания там представлена очень солидно, скажем, там, и отели называются, вот, путешественники известные. Не все, всегда они были как идеальные в своей жизни, там, Лингвистон и Стэнли и так далее. Тот же Стэнли, скажем, он был, в общем-то, журналист и авантюрист, путешественник. Он пробивался там, у него был отряд из 500 человек, наемных военных, он просто шел там, все на своем пути расчищал по трупам.
2: Там фашизм какой-то.
1: Ну, в 19 веке это было. Но в то же время они отели называют его именем, там какие-то улицы, это все присутствует.
3: Так ты просто заговорил о Кении. Я думаю, что тут нужно говорить и вспоминать всякие коммунистические африканские страны, ну, типа Эфиопии. Я думаю, что в Эфиопии наверняка есть улица Первомайская, Ленинская и так далее. Или в Йемене, потому что мы с ними дружили. Так же, как у нас есть улицы, я даже не помню, как называются, но кто-то бедный на них живет.
1: Если не ошибаюсь, в Эфиопии даже первый памятник был открыт Владимиру Ильичу на территории, ну, на континенте, на африканском.
3: Так что все было. И у нас же есть улицы, названные именами каких-то вот негритянских коммунистов.
1: Африканских,
3: я просто не помню.
1: Африканских.
3: Ну, слово понятно. Негритянских, ну, ты еще скажи, мы не в Америке.
1: Это очень
3: где...
1: важно. Нет, сейчас где не в Америке. Афро... Это принято вообще во всем мире. Вот в научных кругах слово вот негритянский не используется. Африканский.
2: Ты знаешь, я афро... буквально...
1: Пожалуйста.
2: Буквально
1: американцы, афро-русские такие.
2: В данный момент
1: есть.
2: Я наблюдал
3: мы
2: фильм перед отъездом вот сюда, да. И, к сожалению, я не помню, как он называется, но фильм целиком снят как раз людьми с черным цветом кожи. И там они сами вот это простёбывают. Тут у них постоянно: «Эй, негритянская задница, как ты себя чувствуешь? А ты носишь те презервативчики, которые тебе подарила твоя...» И дальше идет такой сленг, там, мать ее там негритянка. Вот, то есть там сплошные негры, и они это... То есть дело в том, ведь как произносится фраза, понимаешь? А можно сказать просто...
1: Такой американский стиль.
3: Так вот я говорю, что мы не в Америке, поэтому мы будем неэтичны, да?
2: Конечно.
1: Я думаю, что как раз мы в России, мне кажется, мы должны быть более... практичный.

0: Нет, это международные нормы, это принято, это в ООН, там определенный документ. То есть не используется это слово в такой официальной
1: Америка
0: литературе.
1: Америка вообще великая страна.
0: А я никогда не... Никто не считает, что в Америке все хорошо, идеально, и вот...
2: Нет, ну ICT, вот он же постоянно поет в своих песнях, там, то есть у него проскакивает этот негр, то есть это же... Они же сами ввели, то есть он же не поет «я там афроамериканец», к примеру, он там поет...
0: Ну, это, наверное, для рифмы не подходит. Я просто сказал, что это официальная с точки зрения, там, скажем, среди ученых, которые...
2: Хорошо, а как ты относишься? Помнишь, вот очень давно, лет, может быть, 15 назад, да, продавался кукол-негритенок, так было написано, негритенок, у Агаты Кристи. Я не имею в виду поганую группу, прошу прощения, а вот фильм соответствующий, да, я там тоже 10 негритят, как тогда? Агата Кристи, она же...
0: Ну да. Признанная как? Звезда, вот да, как, детектива. Да?
2: Как?
0: Ну как, это ее рассказ, это на ее совести, в общем-то. Нет, ну негритята, может быть, звучит более мягко. Нет, ну это... А нужно у нее
2: мне
0: спросить,
2: кажется, это адаптированный перевод. Потому что,
0: может быть и так, вполне возможно.
1: Не, ну представьте название Агаты Кристи 10 афроамериканцев. Ну, как
0: ну
1: это?
0: Есть как, какие-то да. другие.
2: Ой, какая шутка. Нет, это нельзя никак.
0: Я единственное хочу как бы подвести итог маленькой беседы вот об Африке, о населении. Я всегда стараюсь следить за своей речью, в первую очередь подчеркиваю, что я и людей люблю, я там был довольно долго, снимал, они мне очень помогали. Я ни одного слова плохого не могу вспомнить в этом контексте. Ну, все бывало, это жизнь, есть люди везде плохие, хорошие, но, в общем-то, скажем, африканцы во многих странах, где большие проблемы экономические, политические, помогали мне как могли всем. Вплоть там до денег, чтобы я снял то, что я хотел, поразительно. Все просто делали от охраны, там помогу, все-все.
2: Какие деньги, кстати, вот в Новой Гвинее, вот у этих племен, что у них является?
0: Разменные монеты,
2: да.
0: Ну, в общем-то, в фильме там об этом говорилось. Свиньи. То есть такие домашние полудикие свиньи. У них там несколько категорий. Есть дикие, а вот те, которые полудикие, они как бы их меняют. Там.
2: А ты, кстати, по-моему, тоже подарил там как-то приданную свинью.
0: Это было. Да. Там не одну, к сожалению. Ну, для меня, то есть для моего кармана, так скажем. Потому что вот если это взвешивать, сколько стоит там свинья, и по нашим меркам здесь бы я мог сыграть солидную свадьбу в очень дорогом ресторане там, в центре города.
1: Подожди, а что значит, сколько у них стоит свинья? То есть они за деньги еще своих свиней продают?
0: Нет, я имел в виду свою ситуацию, так как я вынужден был ехать куда-то там, скажем, в какой-то поселок, в город, где есть, где уже живут цивилизованные люди, то есть все эти рыночные отношения, экономика европейская, она вошла там уже в их быт проще. Там есть рынок, где продают. То есть мне было проще, чем каким-то путем я же их там не выращивал, не... Но это стоило денег, потому что нужно было привезти этих свиней, там, нанять джип, потом носильщиков тащить их по джунглям и так далее. То есть это целая история, в общем-то, довольно трудоемкая. Этот фильм, эта серия мне далась дорого. Я не только в деньгах, а вот напряжение, там, нервы, все это, конечно.
2: Тебе наверняка знакомо здесь такой российский обычай, но не только российский, по-моему, это везде есть, это называть своих близких людей там ласкательно уменьшенно, дескать, зайчик мой, киска там, да, там такие вот беда полная, да?
0: Угу.
2: Вот, ну и исходя...
0: Как меня называли, да?
2: А это просто вопрос, Олег, перечислите, пожалуйста, имена, которыми вас называли в разных племенах.
0: Ну, в основном, вот, скажем, мое имя, я не знаю, проблематично. Им было говорить мое имя вот так вот полностью, может быть, Г-буква. Для них слишком твердо, не знаю, как-то этим вопросом не занимался. Я не лингвист. То есть вот они меня называли скорее так, им было проще, но такой какой-то скорее английский манер, я так считаю. Как-то Алекс они называли, это им было проще произносить, чем вот Олег по-русски. Ну, не выговаривали они вот так вот чисто. И так вот постепенно, в общем-то. И я не настаивал. Я все оставил так, как есть, если им удобно. Так меня примерно там и знают. Я заметил, что миссионеры поступают точно так же. То есть я у них учился. Люди опытные, живут там десятки лет. И, скажем, если произносить коренные жители, аборигены, не могут имя полностью, то так, как им удобно, они так и оставляют. И потом уже даже на визитных карточках пишут вот то имя, которое им дали там. То есть вот так я вышел из этого положения.
2: Скажи, вот каким образом решается проблема, ну, особенно в каких-то джунглях, в лесных районах. Mm-hmm. То есть вопрос, с одной стороны, конечно, тупой. С другой стороны, вот меня очень интересует, племя живет mm-hmm. достаточно так, дислокации территориальные очень плотные, да? Вот как они утилизируют свои продукты дефекации? То есть получается, что это все кусты должны быть загажены?
0: Ну, исходя из того, что в основном это кочевые племена. Хотя там на Новой Гвинее нет, там они живут, в общем-то, на одном месте. Ну, большая довольно территория, в которой они передвигаются. И племена, как правило, не очень большие. Ну, для нас просто там маленькие. Там, где-то 40 человек постоянно живет. 50, не больше. То есть там нет такой проблемы, да, такой проблемы нет, все это там.
2: То есть просто ходит.
0: Не забывай, что там влажный климат, все очень быстро разлагается, идут ливни, все там смывается, почва, все это перерабатывается естественным путем. То есть этой проблемы вообще не существует, ее просто нет, это незаметно. То есть я понимаю, тебя волнует то, что происходит у нас, хотя бы в Москве, там до сих пор в подъездах, там, ну и в каких-то таких местах других, да, непотребных. Может быть, даже где-то у квартиры и так далее.
2: А скажи, пожалуйста, вот то, что ты отказался воспользоваться лифтом, и сегодня вот шел пешком mm-hmm. на 14 этаж сюда, это как-то просто нежелание вот именно ехать в этой маленькой кабинке или просто такое есть желание спортом заняться, непонятно как?
0: Да, ну скорее как бы быть в форме. Может, мне скоро предстоит поездка, поэтому хочется не выходить из формы. Вот я и обратно пойду тоже пешком, несмотря на столь поздний час. Вы поедете в лифте, а я буду спускаться.
2: Послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Добрый вечер, точнее, доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Вам такой вопрос. При всей той дикости, так сказать, которую нам, якобы цивилизованным людям, не понять, насколько возможно или насколько встречаются люди, обладающие высоким интеллектом? Вопрос понятен?
0: Ну, в общем-то, да.
2: Спасибо.
0: Вы имеете в виду обладающий интеллектом?
2: Ой, я уже
0: там
2: вывел звонок.
0: Это не проблема. Я уже говорил на эту тему сегодня по поводу интеллекта, что это мое мнение, это мнение многих ученых, даже поколений ученых, что я не вижу никакой разницы, как и там, так и здесь. Есть люди, которые там умные, есть люди талантливые.
1: Не, ну здесь ты с людьми ты поговорить можешь так, ну, душевно.
0: Ну,
1: а
0: я это там ощущаю. Нет, душевно, ну, душевно это. Они тоже разговаривают душевно между собой. Это, ну, не значит, что они должны в свою душу пускать меня. В общем-то, я там пришелец, это тоже нужно не забывать. И многие проблемы их как бы меня не волнуют. Я их вижу, понимаю, но они меня не касаются. Я с их точки зрения материально обеспечен. Я как бы, ну, я в их мир вхожу и выхожу, когда хочу, вот так. Моя позиция. Это же так и есть. То есть я от них не завишу от тех проблем, какие у них есть. Ну, нужно исходить из этого. Такие же люди. Не вижу никакой. Есть разница, скажем, в знаниях, в глубине знаний определенных. Но у них же тоже есть знания, которыми мы и я там не обладаю. Я не выживу в джунглях так, как они. Я не смогу приготовить пищу, не смогу так охотиться. Я могу перечислять очень долго, не смогу развести костер. Это тоже знания, я их за это уважаю. Я могу другой, но там мои знания, ну, я могу использовать на 10-15% от 100. Скажем, здесь, в городе, да, конечно. Мои преимущества очевидны.
2: А что касается их развлечений, вот, например, шахматы, это все-таки китайская игра, да? Вот домино.
0: Трудно
2: не знаю,
0: сказать,
2: чья, трудно сказать.
1: Вот,
0: я с ней встретился здесь, в московских дворах.
2: Во дворе, да.
0: Да,
2: а так вот какие-то азартные игры, например, существуют. Ну, на твой взгляд, такие интересные, о которых можно рассказать. Потому что существует же такая теория, что вообще казино появилось именно откуда-то из Австралии. Там только они отстреливали по кругу каких-то животных, там, и ставили провинившихся между животными, там, в кого попадет. То есть, дескать, русская рулетка тоже была содрана якобы откуда-то оттуда. Вот. какие-то игры, может быть, которые там...
0: Ну, я наблюдал, в игры играют обычно дети маленькие. Когда человек взрослеет, у него просто уже нет времени, именно в нашем понимании, играть. Там у людей нет свободного времени, и энергии нет лишней, что вот там вечером пойти куда-то и ее израсходовать полностью, расслабиться. То есть жизнь довольно трудная, она и опасная, и напряженная. И каждый день... выживание, обеспечить свою семью, здоровье семьи, безопасность семьи. То есть это все изо дня в день. Никто за них этого не сделает. Нужно это учитывать. Вот. А вместо игр, скажем, те же самые танцы. Там, ритуальные танцы, религиозные, военные танцы. Это все обычно такие трудоемкие процессы, которые длятся несколько часов. Иногда и, скажем, всю ночь после тяжелого трудового дня. Вот. И я думаю, что там, конечно, энергии они тратят очень много. Я так убедился, присутствуя неоднократно на таких церемониях.
2: А вот как ты считаешь, чувство, скажем, депрессии свойственно ли им?
0: Не знаю, я не наблюдал такую депрессию. Вот в нашем понимании, как человек сидит, там, наверное, так, да, ничего не хочет делать, его ничего не радует просто и так далее. Пытаются ему другие помочь. Там не так много, в общем-то, и возможностей помочь человеку. Они бывают расстроены, бывают грустные, точно так же, как мы. Ну, я думаю, что психически они более подготовлены, их психология, что ли, к этому располагает, к жизни в тех условиях. Это же, в общем-то, определенный отбор, генетика. Не из поколения в поколение живут в этих условиях. Скажем, я иногда бывал там чем-то удручен, расстроен, может быть, даже раздражен, хотя этого никогда не показывал, разочарован, иногда чего-то там пугался, то они справлялись со всеми этими проблемами намного легче, чем я. И еще меня поддерживали. Хотя внешне этого не было заметно. Это я как бы сам давал себе определенную самооценку. Внешне я старался этого, естественно, не показывать. То есть, вот так.
2: Ну что, может быть, отвлечемся, послушаем, нет, немножечко музычки. Вот, я просто хочу предложить сейчас вашему вниманию. Ко мне тут заходил паренек из Испании. Его зовут Дарио. Фамилию он мне написал, но я это с трудом прочитаю. Доминго, если некий человек, он играет на флейте, поет. Я думаю, вам понравится, кстати, эта пьеса. Послушаем, да?

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. Вы можете общаться с нами посредством телефона 203-19-22, а также через пейджер 956-32-32, номер абонента 109-279.
1: Саша,
0: что, Лилия?
1: Вот я сейчас выходила, и по другому телефону дозвонилась очень милая дама, поскольку у нас что-то сейчас... Ну, мы очень мало принимаем звонков, вот она как раз об этом и сказала. И что-то мужчины у нас попадались, да? Вот эта милая дама просила меня тебе передать, что ты чудесник. Именно не кудесник даже, а чудесник. И сегодня, вот она сказала, уж не знаю почему, но не так смешно, как обычно. И вот я решила спросить у Олега, может быть, у него были там какие-то веселые, курьезные случаи?
2: Ну, случаев было довольно много, скорее. Ну, не знаю, насколько они веселые, курьезные, конечно, постоянно происходят. Вот. А насчет того, что вот Саша сегодня не такой веселый, ну, может быть, и тема более серьезная, она его как-то затрагивает что-то у него в душе, может быть, поэтому он такой... Мне приятно,
1: дама,
2: мне приятно, что он сегодня, как там отметили люди, что он
1: более
2: серьезный. Ну,
1: дама это звонит постоянно, она слушает Сашу каждую ночь.
2: Я считаю, что он этого заслуживает.
0: У нас действительно разговор идет о таких вещах, которые, в общем-то, не смешные на самом деле. Вот это же, кстати, вот ты знаешь о существовании глобулярных двойников? Известно тебе о наличии такого явления?
2: Теория такая, да?
0: Да.
2: То есть это твоя теория, если
0: нашел? Нет, это вообще она такая. Я даже не знаю, к сожалению, автора. Но я просто поясню. Это теория следующая, что у любого человека, да, есть просто двойник его реальный. Он может быть, скажем, афроамериканец. Не исключено.
2: Видишь, как ты хорошо объяснил.
0: Да, но это не исключено, что вот, например, и ты. То есть ты, вот афроамериканец, твой двойник, что, как правило, по это уже исходя из теории вероятности, что вот этот двойник, он живет четко на другом полюсе полярно твоему месту.
2: А меня как бы привлекают, да, эти вот полюса, скажем. Мой полюс даже второй происходит в Африке, так? Нет?
0: Ну, может быть, во-первых.
2: Поэтому
0: во-вторых, когда он что-то там делает там, то ты начинаешь испытывать неосознанное желание сделать то же. То есть, что тебе противоречит. Ну, к примеру, так извиняюсь, там, опять же, возвращаясь к дефекации. Это бывает, когда все нормально, вроде раз, вот оно приспичило. Это не просто так желудок сработал. Там глобулярный двойник присел где-то на кочку. Вот, и реально эти вещи, вот, ну, даже доказано, что, как говорится, людей неповторимых в мире нет, или как? Или наоборот, да?
2: Да, что и никто не повторяется.
0: Да, но тем не менее, вот твой взгляд-то на это нам бы узнать.
2: Ну, я как бы уже ответил, наверное, вот на эту теорию, что, наверное, это, может быть, мои двойники сидят по разным тропическим регионам, меня туда тянет. Ну, согласись, я выбрал не самые плохие полюса.
1: Ну, конечно, если
2: климатически,
1: ездил
2: по крайней
1: на Чукотку,
2: мере.
1: Да, или к эскимосам, конечно.
2: Чукотка,
1: да.
2: Очень интересное место. Мечтаю туда съездить, и к эскимосам тоже. Хотя их там, наверное, осталось очень мало. Вот то, что информация совсем там по пальцам можно пересчитать.
1: Ну, их там совсем пьянство подкосило.
2: Советская власть, как сказать, за 70 лет, я думаю. Нет, даже не пьянство, а именно вот политика. Политика наших властей, там сколько уже, 80 лет или 70. Не знаю, от чего отсчитывать.
1: 80 лет было в этом году.
2: Ну вот, видишь, кругленькая дата уже какая-то. То есть сделала свое дело. Потому что там не только я не думаю, что они там все прям вот пьяницы такие спились. То
0: есть... Вопрос пришел на пейджер. Олег, заметил, что в ваших фильмах на заднем плане часто фигурирует аквариум с карасями. Вы его всегда возите с собой или это имущество местных племен?
2: А кто это?
0: Подпись «Гусь».
2: «Гусь», очень интересно. Чувство юмора оригинальное. Не знаю, что, наверное, если он заметил, значит, там что-то такое. Я, например, не наблюдаю там аквариума с карасями, но если человек видит, то я как вот, я с ним соглашаюсь.
0: Сложно отрицать.
2: Мнение зрителя для меня, в общем-то, это святое.
0: Олег, опять же вопрос. Приходилось ли вам употреблять какие-нибудь диковинные средства? Возможно ли неподготовленному человеку просто поехать и пожить в каком-нибудь племени, не зная местных обычаев, без подписи, к сожалению?
2: Угу. Ну, да, мне приходилось употреблять много разных. Я не знаю, что подразумевается вот в этом вопросе под словом средство, то есть пища какая-то оригинальная или лекарства какие-то. Ну, все приходилось и лечиться их методами и способами, и принимать их пищу. По поводу того, что кто-то может куда-то съездить, конечно, каждый может куда-то съездить и попробовать. Вопрос в том, сможет ли он там же жить, примут ли его и в каком состоянии вернется ли он, это уже, конечно, все остается под вопросом. Попробовать может каждый.
0: Это может, очень может звонить, телефонный
1: да?
0: звонок, может,
1: да? Да, мы должны позвонить обязательно какая-нибудь.
0: 19-22, ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, к сожалению, не дама. Вот, но я думаю, что позвонит еще. Я вот просто хотел узнать, вот вы сказали, что у них недостаток времени, да, вот у папуасов этих, на отдых, в частности, вот какие-то собрания. А вот какой же все-таки вот у них, ну так скажем, распорядок вот дня среднестатистического такого папуаса, вот угу. чем они занимаются?
2: А ваш вопрос, он как раз вот именно от европейца.
3: Ну, конечно.
2: Само понятие, ну, видите, вам трудно в их мир как бы заглянуть.
3: Да, вот, вот поэтому психологически. Мне интересно, знаете.
2: Само слово такое вот распорядок дня, это очень относительно.
0: Спасибо за звонок, да.
2: Угу. Они, в общем-то, занимаются тем, что нужно. То есть там силы свои направляют или вождь их направляет туда, куда нужно в данный момент.
1: А вождь сам не работает, он только направляет?
2: Нет, вождь тоже. Вождь обычно это и искусный политик, и искусный ремесленник, скажем так, и хозяйственник, и охотник. Скажем, может быть, не сейчас, там, бывший и так далее. То есть и хороший воин.
0: И мать героиня.
2: Ну, как правило, да.
1: У него одна жена.
2: Вождя бывает, скажем, если говорить о Новой Гвинее, то вождь может иметь... В принципе, и каждый член племени может иметь и одну, и две, и три. Вопрос в том, что сможет ли он заплатить выкуп за этих жен, и на каком уровне он их будет содержать. То есть там как бы каждый это все взвешивает. По поводу распорядка дня, вот я говорю, что такого в европейском понятии нет, конечно. Но там все с утра очень там рано встают, в тропиках обычно. Рассвет где-то в 4, в половине 5, ну, вот в этих пределах. И каждый занимается работой. Там,
0: практически это даже нельзя назвать работой, а жизнью, видимо.
2: Ну, в общем-то, жизнь, да, связанная с тем, что именно с работой для поддержания жизни.
0: Тебе знакомо такое имя Эрбан?
2: Эрбан?
0: Да.
2: Нет,
0: тогда не буду зачитывать вопрос. Олег, мне так понравились рассказы о Новой Гвинее. Не смогли бы вы помочь эмигрировать туда? Я хотел бы открыть бизнес и продавать ртутные термометры.
2: Хотел бы.
0: Подпись Валера, да.
2: Угу. Что продавать ртутные?
0: Ртутные термометры.
2: По поводу Новой Гвинеи, если вы, Валера, внимательно слушали... Я думаю, что там достаточно ртутных и, правда, любых видов термометров, потому что побережье Новой Гвинеи довольно неплохо освоено, и там встречаешь специалистов из разных стран, которые там работают, торгуют, что-то продают, строят довольно успешно. То есть это Соединенные Штаты, они не прозевали эту возможность. Там много там подданы Германии, встречаются французы, голландцы, то есть довольно крупные фирмы. Там добывается много полезных ископаемых, так что, скажем, побережье, оно довольно современное, даже есть дискотеки.
1: А мы все прозевали, иначе бы там уже коммунизм давно был уже четко совершенно.
2: Ну, Миклухо Маклай предлагал еще в 19 веке, есть официальные письма нашему государю, императору, что, в общем-то, многое не нужно, только послать один фрегат для того, чтобы там образовать колонию. То есть он там прожил довольно долго, и многие племена прислушивались к его мнению. Это... все затраты, только один корабль. Но, как и часто бывало в российской истории, он очень много писал об этом, неоднократно возвращался, предлагал разные варианты, говорил о том, что Германия займет эту территорию, что в конце концов случилось. Ну, царь как-то отреагировал. Не знаю, о чем он думал тогда. Но...
0: телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Я хотел бы затронуть такую тему юмора. То есть, вот не секрет, что среди народов юмор друг друга, ну, прям, так сказать, непонятен. Вот мы не понимаем английский юмор, они не понимают наш и так далее. Вот, а как обстоят дела с таким явлением, как юмор среди вот племен? То есть понимаем ли мы их шутки, или они понимают наши и так далее. Вот. И у меня еще такой маленький вопрос. Вот мы отслушали вот музыкальную пьесу, которую вы, Олег, записали. И мне интересно, в общем-то, вот, а о чем поют племена?
2: Тот кусок, тот, что вы слышали, там военный танец мужчина, они себя аккомпанементом слушали такие гортанные звуки, которые издают воины во время этого танца. И потом там кусочек приветствия женщины, там, когда приехали в одну из деревень, это Африка, Масаи, они, в общем-то, пели ритуальную песню. Вот. По поводу шуток, да, это очень хороший вопрос. Шутят все везде, у них есть шутки. Вообще, я должен заметить, что есть такие шутки интернациональные, которые практически все понимают. Скажем, там, если я разговариваю с мужчинами, то если что-то говорить там о женщинах, о каких-то их достоинствах или недостатках, то, как правило, все это воспринимают, все это понимают. Вот. Ну, я не знаю, если шутить по поводу еды, это тоже все понимают. Ну, вот и так далее.
0: Нет, ну вот смотри, есть же другое понятие. Люди, которые живут среди природы и по ее законам, да, опять же, они находятся ближе к
2: или
0: природе.
2: Или не нарушают их.
0: Да, не нарушают их, да. То есть, значит, они в постоянной гармонии с ней. Вот, они где-то так же непосредственно, как животные, в хорошем смысле этого слова. Вот посетитель зоопарка, там дразня, там,
2: я
0: значит,
2: бы не
0: тигров.
2: Сравнивал, не знаю, мне кажется, это не
0: но,
2: совсем
0: тем не
2: удачное
0: менее,
2: сравнение.
0: Вот, почему люди, да, в мультфильмах или еще где-то, они пытаются животным придать те черты, которые хотят в этих животных видеть, там, юмор,
2: это
0: да?
2: Как скорее хотят видеть. Это ошибка, естественно. Нет, это очень хороший вопрос.
0: Вот мне, кстати, кажется, что чувство юмора, это, прежде всего, урбанизационная какая-то вещь, потому что у Грозного не было чувства юмора. Он чуть-чуть посохом по ответ и все.
2: Мог ударить.
0: Легко. То есть вообще
2: что
0: человек.
2: Что я делал.
0: Без чувства юмора. То есть чувство юмора, оно появилось, в общем-то, с чьей-то тяжелой руки достаточно. И потом его стали уж делить там, то есть цинизм, угу. там, юмор, сатиру почему-то.
2: Ну вот, это, конечно, большая ошибка. Ты прав, что животным часто многие люди, там, писатели, в мультфильмах, в фильмах придают какие-то. Но это пользуется успехом, за это платят деньги, это покупает телевидение, эти фильмы идут везде. То есть где животным как-то их показывают с точки зрения человека, что вот они понимают, они расстраиваются, они сочувствуют человеку, они ему помогают. Ну, естественно, это все определенная дрессировка и хорошая съемка. Если говорить о фильмах, то я не знаю. Ну, я много занимался животными, ты знаешь, Саша, это не просто слова. Птицами, там, обезьянами, дикими кошками и так далее, змеями. В общем-то, конечно, есть определенные вещи, которые животные могут делать, а есть, которые просто не в состоянии. Я никогда их не одушевлял вот так, как человека. Я их люблю, я грущу за них, переживаю, но вот именно думать, что он волнуется от, скажем, там, попугая, который живет у меня дома, что моя жена придет поздно, он также со мной грустит, там, сидя у меня на плече. Скажем, если он чешет мне ухо, это не значит, что он понимает, почему я так волнуюсь. Ну, я как пример это говорю, или что-то другое.
0: Но есть же, кстати, даже другая вот категория людей, я не знаю, правильная эта категория или нет, но они существуют, которые относятся и оживляют в своем представлении mm-hmm. вещи, там, скажем, машины свои, да?
1: Ну, фетишисты, да?
0: Это не фетишизм.
2: Это как раз та урбанизация, как раз цивилизация городская, о которой я говорю, когда люди в этих условиях, видимо, настолько уже отдалены от себе подобных людей, наверное, или сами отгородились чем-либо, что они как бы вот предают своим животным, там вот старушки, например, они разговаривают со своими собаками, мы это наблюдаем, там любят их, волнуются. То есть они одиноки и вот пытаются найти в этих животных, ну, психологические стрессы, как бы. Эти животные дают им возможность с кем-либо вообще общаться. Вот так,
0: может быть, все-таки причина в другом, может быть.
2: Ну, это одна из причин, я не говорю, что это прям основная, одна из причин. Конечно, все намного сложнее.
0: Жажда опекунства просто. Жажда опекунства.
2: Может быть. По поводу машин, конечно, это ненормально. Ну, у нас это, да, видно.
0: Но это не только у нас, повсюду это случается.
2: В общем-то, да.
0: Олег, у вас в квартире наверняка накопилась куча дорогих сувениров из тропических стран. Не пытались ли вы разбогатеть, продавая их в Москве и подпись «Налоговая полюция»?
2: Вы знаете, вот сувениров у меня практически нет никаких. Я в основном собирал такие какие-то религиозные, культовые предметы. То есть что-то настоящее, старинное. Я не старался привезти много, чтобы поразить кого-либо лучше.
1: Пусть а подарки будет... как же?
2: Нет, ну подарки это совсем другое. Но вот такие настоящие, там какие-то старинные вещи, оригиналы, понимаешь? То есть скорее это музейные экспонаты, скажем так, которые имеют музейную ценность определенную. Пусть их немного, но зато это очень качественные, редкие вещи. Это правда то, что там, скажем, уже в некоторых местах и там этого нет.
1: Ну какие, например?
2: Ну все что угодно. Оружие за эти годы, конечно, я... довольно много вещей.
1: А привез. Разве можно вывозить оружие?
2: Нет, ну, а если нельзя, естественно, это же не огнестрельное оружие, не автоматическое.
1: Ну, ножички всякие тоже нельзя.
2: Нет, ну, я... Все, что я вывозил, по крайней мере, таможня всех стран это разрешали. Все было упаковано, все было по всем правилам, по крайней мере. Не знаю, никто меня нигде не останавливал. Не было проблем ни с вывозом, ни с ввозом. В основном это луки, стрелы, копья и так далее. Как каждый понимает нормальный человек, что это такое.
1: Олег, а там у женщин есть какие-нибудь украшения? Ну, я понимаю, что татуировки, конечно, там перышки. А кроме вот этого, они что-нибудь делают, браслеты какие-нибудь?
0: Конечно, у тебя так просто татуировки и перышки. Что-то уголовное, да, украшение? Татуировки и перышки.
2: Скорее, из перьев украшения делают.
1: Ну, конечно, так я и говорю перышки. Я же по-женски говорю перышки.
2: Нет, конечно, везде существует. Скажем, даже вот в Африке, вот в фильме. Ты его смотришь, насколько я знаю.
1: Я там не все смотрела.
2: Ну, еще, я думаю, у тебя будет возможность, это все выходит. Или вышло уже на кассетах, не только по телевидению показывают. Так вот, даже есть украшения, скажем, они сами не делают вот бисер, да, ну как они, попадают к ним путем обмена уже, там, скажем, около 100 лет. Раньше купцы, сейчас каким-то другим путем, в общем-то, им привозят бисер, меняют на то, что они могут предложить на продажу или...
1: А что они могут предложить?
2: Ну, скажем, если говорить об Африке, это скотоводы конкретно. Они предлагают продукты, мясо, шкуры, молочные какие-то изделия. То, что не, то, чего нет у других племен потом. Ну, сейчас, в последнее время, конечно, все это уже меняется. Раньше там продукты охоты, слоновую кость, ну и так далее. Вот в этом духе все.
0: Олег, как ваши жены относятся друг к другу? Подпись «Соратник».
2: Соратник в чем? То есть у него тоже там экзотические жены или соратник в том, что у него их много?
0: Видимо, много.
2: Вот. То есть он хочет совета, скорее, я так понимаю, так подтекст.
0: То есть, дескать, знают ли они о существовании друг друга?
2: Как от них избавиться, или как вообще найти с ними общий язык?
0: Или как чего лишнего?
2: Довольны, удовлетворены, да, и материально обеспечены. Но тут советов таких нет. Тут, в общем-то, каждый решает по ситуации. Я думаю, нет такого совета, просто чтобы я ему дал, человек им воспользовался и был счастлив.
0: К тому же любой совет – это ответственность.
2: Да, конечно, я не берусь.
1: Олег, а когда ты
2: не
1: сказал
2: пророк.
1: О том, что там женщины не будут друг с другом делиться, как что происходит, тем более не будут обсуждать мужчин и так далее. Я вижу, ты это сказал прям с таким пиететом, что вот слава богу, хоть там вот такое есть, да? То есть ты так порадовался, что...
2: Не знаю, честно говоря, в общем-то, я не жалуюсь на европейских женщин, на российских, в частности, грех мне жаловаться, в общем-то, у меня с ними всегда везло, не знаю, нет, у меня нет ни обиды, ничего такого, не знаю, почему тебе показалось, я просто объяснил, что там они, я это сказал так, потому что там они, правда, как бы им в голову не придет, там, жаловаться, достоинство или недостатки своего мужа, это ее муж, она там... Ее так воспитывали, вели к этому. Она, это ее муж, она вышла замуж. Как она может его обсуждать? У нас, конечно, все это уже, ну, с их точки зрения, или там, я не знаю, с точки зрения мужчин, у женщин все это нарушено, так скажем, правильно. Женщины считают, наверное, наоборот, что мужчин, ну, у нас цивилизация городская, цивилизация техническая. Мы все, как сказать, цивилизация технократов.
1: Так и слава богу.
2: Ну,
0: скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе присутствовать при родах там? Ну, как там вот с акушерством обстоит дело?
2: Ну, приходилось, да. Ну, я, конечно, не то, что там от начала до конца, просто, да, были моменты. Они довольно легко это как-то переносят. Не знаю, здесь мне не приходилось в Европе, ну, судя по тому, что я видел там по телевидению или где-то еще. Вот, в общем-то, за то, что рассказывается вообще об этом. Все мы представляем, как это происходит. Нет, там довольно намного легче. Видимо, другая генетика намного легче это все переносит. Иногда просто даже без посторонней помощи. Женщина может сама перекусить эту пуповину или чем-то ее перерезать. Ну, в крайнем случае, там есть такие опытные старые женщины, там, Они которые раньше у нас существовали. Ну, не там насчет того, что руками рвут, я не видел. Перегрызают, если ничего другого нет, или там острым бамбуком перережут. Обычно какая-то, если возможности какие-то есть, если это происходит в деревне, то обычно какая-нибудь опытная уже старая женщина. У нас было же то же самое.
1: Но всех отгоняют при этом или это
2: так? Ну, в общем-то, да, да, конечно. Нет, нет, нет. Но это все происходит в укромном месте. И, скажем, вот у папуасов на Новой Гвинее там ребенка где-то до 5-6 месяцев не положено вообще выносить на солнечный свет ни при каких обстоятельствах.
0: А что это, просто предрассудок? Или
2: ну,
0: как-то...
2: они считают, что солнце... Ну, это облучение сложные здесь. Корни, да. Вообще это может быть и правильно, потому что с точки зрения... Ну, солнце там очень сильное, и оно ребенка такого маленького может убить буквально там, я не знаю, сколько минут ему нужно, чтобы перегреться. То есть это как бы... А это уже стало обычаем. Вообще, вот если брать легенды, скажем, северных народов и южных, вот такая тенденция интересная. Но это не только я заметил. Я ничего нового не открыл, я не ученый, не какой-то первооткрыватель. Наблюдается такая тенденция, что там, у южных народов, солнце как-то в мифах, в легендах выступает как, ну, как что-то плохое божество, как какой-то враг скорее. А вот у северных народов наоборот, как что-то доброе, помогающее. Обратите внимание, наши сказки все, там везде солнце, вот всегда придет солнце, ну, смысл, и все будет хорошо.
0: У меня есть товарищ, который вот обозвал солнце на байк-шоу дураком. Говорит, я и так с Будуна, еще этот дурак вылез. Я говорю, кто? Говорит, дурак Ру. Вот так видишь. Он сказал дословно.
2: Наверное, вопрос. У него голова очень болела. Это было летом, видимо, да?
0: Да, и сквозь шторки там так.
2: Олег,
0: расскажите, пожалуйста, о вашей наколке, каково ее происхождение, подпись «Влад».
2: Очень интересно. Во-первых, наколки у меня нет ни одной. Это скорее из криминального мира, вот этот термин. И не было. Надеюсь, что никогда не будет. Ну, не все зависит от меня, конечно. Особенно в такой стране, как Россия. Вот. У меня есть племенные татуировки. Несколько, которые сделаны на разных континентах, в разных племенах, при разных обстоятельствах. Я просто не совсем понимаю, как, о какой конкретно он говорит.
1: Это как он, ну, в фильме, наверное, видел.
2: Если в фильме, да-да, там видна эта синяя татуировка. Это сделано на острове Борнео у племени Даяк Ибан. Это люди, которые до сих пор охотятся за головами. Их так и называют охотники. Они живут внутри
1: этого
2: острова.
1: А за чьими головами? Как они определяют, за какой головой?
2: Нет, за головами, в общем-то, ну, не своих соплеменников однозначно, за головами, в общем-то, врагов. У них эта охота уже как бы такая традиционная, с определенной целью. Потому что они считают, что в голове спрятана сила. То есть эти головы, они потом оплетают уже сухие, высушенные бамбук, ну, не бамбуком, а лианами, извините, и вешают, скажем, там на веранде своего длинного дома. Они живут в одном длинном доме.
0: Все,
2: и считают, что... Да, в одном длинном... Традиционно даяки живут вот в один длинный дом даяк. Все племя живет. Там 50-60 человек все... Ну, это отдельная история. А по поводу татуировки, вот, и там мне она была сделана, вот та, которую, видимо, вы спрашиваете. Я являюсь членом этого племени при таких трагических обстоятельствах. Но это все будет отдельный фильм скоро, поэтому я не хочу так в подробность все это рассказывать. Я думаю, вам будет интересно посмотреть по телевидению или купить кассету, которая будет, надеюсь, продаваться.
0: А послушай, это же должно быть немножко опасно, ведь любая наколка,
2: она татуировка.
0: Любая наколка или татуировка несут в себе, ну, определенные, естественно, символику, да?
2: Это одно, наколки это.
0: Но тем не менее.
2: Они делают совсем другим способом. Это нет, но это традиционный способ. Они там делают, у них они уже веками проверенные. Специальный ритуал, определенный человек, который, в общем-то, считается хорошим татуировщиком.
0: Ну, у тебя же ведь вот татуировки некоторых там племен разных.
2: Да,
0: вот, например, ты приехал куда-то,
2: да.
0: Вот они смотрят из другого прям племени, что у тебя такая беда. Это, то есть они говорят, ты вражеский белогвардейский офицер, и на тебя там взяли, отрубили руку, к примеру.
2: Ну,
0: то есть это же практически ты же на себе несешь некоторую.
2: Я тебя понимаю, не некоторые, а определенные. Да, скажем, если говорить о той татуировке, вот по поводу которой задан вопрос, ну, эту татуировку могут читать только люди на острове Борнео. В других местах, конечно, она производит впечатление, может быть, красивого, там некрасивого, экзотического,
1: так
2: чего угодно.
1: Так в других
2: угодно.
1: Местах они могут вообще злиться, потому что они видят татуировку и понимают, что не могут ее прочитать. Значит, откуда-то точно не от них.
0: Ну, засланный казачок.
2: Нет, но Борнео, она производит... Это племя очень, как сказать, с их точки зрения, такое солидное. Его там побаиваются. И, там, я ощутил несколько раз, я там раздевался, и так девушки с опаской из другого племени. Я забыл про нее, не думал, что я являюсь носителем. Как-то мне это в голову тогда еще не приходило. Они так от меня отошли. И она определяет принадлежность к этому племени, к определенному клану. Ну, еще там кое-какие функции. Нет, есть, какие-то они... мои заслуги и так далее.
1: Если они охотники за головами своих врагов, ну, значит, ты этой татуировкой прям расписался, что ты
2: да,
1: враг.
2: Да, конечно, ну... конечно. Нет, ну, враг... Там не все племена так, до такой степени агрессивные и так, вот, такие активные. То есть, как правило, вот эти, с кем я жил, они охотятся с другими. Те другие, в общем-то, более мирные, они не занимаются.
1: А вот такие
2: этим.
1: Люди агрессивные, они ходят прям с такими раздутыми ноздрями, да, так все время...
2: Да
1: так
2: нет,
1: делают,
2: они нормальные
1: да?
2: люди. Но сейчас вообще это все уже как бы это большая редкость, это уходит в прошлое. Это не надо думать, что там весь остров населен именно как у нас тут пишут или показывают обычно в американских, обычно в фильмах приключенческих, такими, да, да, дорогостоящие такие фильмы игровые, что там все грубо убивают, только этим занимаются. Нет, это определенный ритуал, который делают с определенной целью, определенное даже иногда время года. Все это, все там взаимосвязано, ничего не делается просто так. Они в это свято верят.
1: Мне кажется, Олег, ты темнишь.
2: Голова – это вместилище определенных духов. Ну, я сейчас не хочу рассказывать все эти ритуалы, это все будет и описано, и вот показано.
1: Ты темнишь, потому что это действительно у тебя наколка, я даже предполагаю, когда она сделана. То есть Олега же забирали в тюрьму в некоторых местах, и вот там вот он как раз связался с алкоголиками, ой, извините, с уголовниками вот этими, и они с местными, они наколку-то ему и сделали.
2: Нет, ну, мне приходилось, да, находиться некоторое время в заключениях в нескольких регионах, скажем так. Нет, ну, это было по поводу, потом, это были обычно недоразумения. Я был в районах там закрытых, запретных, где вообще к европейцам не привыкли. И кто-то посчитал там, кто я, что, чтобы до выяснения. То есть забирали не потому, что там, военные, например, один раз я заблудился, это было в Индокитае. И, в общем-то, там несколько дней просидел в камере, там, у военных. Ну, у них есть
1: они
2: такая маленькая
1: хоть?
2: Тюрьма. Нет, они не кормили, поили таким чаем, очень крепкий чай, ну, типа зеленого, только более того, в маленьких чашечках. Он придает силу и бодрость. Ну, я привык, я это, в общем-то, выдержал. Это не самое страшное, бывали испытания намного хуже. Чисто психологически неприятно, когда... Ты находишься в неизвестности, тебя охраняют с оружием просто.
1: Но они куда-то все... звонили, что-то выясняли,
2: откуда
1: ты?
2: Нет, ну, естественно, естественно, я ожидал какие-то данные, объяснил, как говорится, куда обратиться, где меня искать. Вот, за двое суток все выяснилось, приехали такие дяденьки уже, в смысле, примерно по рангу, как у нас там, что у нас там ФСБ теперь, то есть уже, которые знали русский язык, то есть совсем другого уровня, в таких дорогих костюмах, ну, там, на хорошем джипе. Извинились, все объяснили. Знали. Нет, ну это, естественно, это было во Вьетнаме, поэтому там, в общем-то, все эти органы, они какие-то дружественные, насколько я знаю. Эти органы, они как бы границ не то, что не признают, у них нет проблем часто общаться.
0: Они даже друг друга между собой нам называют здоровые птицы.
2: Я
0: здорово.
2: Думаю, что многие кадры готовились, тут ничего странного готовились, я думаю, в Советском Союзе, может быть, даже все, немногие, поэтому... Там же еще они до сих пор, в общем-то, занимают ключевые посты. Приехал,
1: а вот в Индокитае тебе не предлагали стать челноком?
2: Нет, ну, в общем-то, не знаю, кто мне это предложил. Я этим не занимался никогда. Ну, так, со стороны, конечно, наблюдал, когда летишь в самолете. Рейсовый же самолет обыкновенный, там эти люди бесчинствуют.
1: Ужас,
2: там,
1: ужас, да?
2: Пьянствуют, я не знаю, что только не делают. Нет.
0: Пьянство в воздухе, это, конечно, страшная вещь. Нет.
1: Саша, давай послушаем, может, звоночки еще.
0: Давайте.
1: А то что-то очень-очень мало сегодня. Ты поднимаешь трубку мало очень.
0: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
5: У меня вопрос вот к вашему гостю.
0: Да.
5: Как, значит, человеку, хорошо разбирающемуся в происхождении видов.
2: Я не претендую на это.
5: Ну, в какой-то
2: я подчеркивал, мере... что я не специалист, у меня нет специального образования.
5: Ну, в какой-то мере, потому что некоторые
2: стараюсь,
5: вопросы, в общем-то, знают люди даже без. Но дело, в общем-то, в следующем.
2: Согласен.
5: Известно же, что компьютерные мыши были выведены из обычных мышей путем направленной мутации. Ну, я думаю, вы знаете.
2: Да, да.
5: Вот. И, значит, у нас тут с одним другом возник спор. Значит, поскольку в результате мутации были, так сказать, произведены совершенно невероятные изменения, то сейчас...
2: Генетические изменения вы имеете?
5: Да, да. Трудно, в общем-то, очень определить, какие части, значит, вот, компьютерной мыши произошли от каких частей мыши естественной. Вот. И я, значит, например, считаю, я даже более вам скажу, я уверен, что, значит, кнопки, которые на мыши, это, значит, уши. Ну, они раньше были ушами, потом так они вот... перегенерировали. Вот. А провод, который к компьютеру идет, это хобот.
0: Вот. Не хобот, а канат, простите. Это канат, канат. Нет, нет.
2: Да. Так вы хотите, чтобы вот. Я так понял, и, вашу точку зрения поддержал? Или?
5: Он говорит, что хобот, тьфу, провод это хвост, а вот эти вот кнопки, ну это вообще неудобно сказать, что. Угу. Вот вы скажите, как правильно. Вот. Еще, значит, у меня такой вопрос.
2: То есть вы считаете, вот, что я авторитет вот по компьютерам? По...
5: Ну, нет, не по компьютерам,
2: ну,
5: а вот по
2: мышцам. Мышцы тоже отношения.
5: Вот. И, значит, вот, другой еще вопрос.
2: Спасибо
5: вот,
2: уже заранее, что признаете меня авторитетом.
5: Да, вот, значит, не секрет же, что некоторые, значит, вот супруги вот в нашей стране называют друг друга то там, значит, по фамилии, то по отчеству и так далее. Угу. Это вообще какими-то там, в общем-то, животными именами.
2: Да, да.
5: Вот. И, в принципе, я хотел спросить, каким образом называют друг друга супруги вот в тех племенах, в которых вы были? То есть я хотел выяснить, какие из супругов в нашей стране больше похожи вот на тех?
0: Понятно, понятно, спасибо.
2: Да. Ну, по поводу супругов могу сказать конкретно. Если я наблюдал какие-то ссоры, то они были такие кратковременные, как правило, в общем-то, если муж... там как-то злился, повышал голос, то, как правило, жена ретировалась, и ссоры прекращались. То есть, таких проблем там, как бы, вот такого типа, как у нас, я понимаю, о чем вы говорите, не возникает.
1: Извини, просто муж жену даже свиньей назвать не может, потому что это очень дорогое удовольствие.
0: Конечно, да. Конечно.
2: Нет, там даже, вот скажем, если взять Новую Гвинею, там есть и имена, там, скажем,
1: а вот имена, как
2: кабаний хвост, кабаний клык.
1: А как их зовут? Вот ты можешь произнести несколько имен просто вот...
2: Ну, пожалуйста, да нет, ну это было, ты фильм это не смотрел, да?
1: Я смотрела не все.
0: Одну секунду, подожди, пожалуйста. Просто тут нам показывают съемочная группа, что у них заканчивается кассета. Сейчас буквально секунду. Отмашку дал, все.
2: Так вот, ну по поводу имен, там эти имена, скажем, вот так называемая там ритуальная жена, ее имя было Вамаке.
0: Как?
2: Вамаке. Что значит в переводе кабаний клык. То есть это как бы престижно. И я все время думал, почему же так назвали это скорее. Вот для мужчин там клык там. Еще есть у них там кабаний хвост.
1: Это вама чего-то такое?
2: Нет, да, вам это свинья. А вот остальное это как бы... Вот. Дело в том, что вот когда я с ней поближе познакомился, я понял по ее характеру, что вот кабаний клык это как раз то, что вот ей нужно.
1: То есть она...
2: Потому что она, да, была, приходила все время как бы... То есть европейские такие методы, вот забота там и так далее. Вот,
1: ну, они воспринимают это как слабость, да?
2: Как слабость, да, как неуважение какое-то, в смысле к себе, что ли, как бы подсмеивались. Или сначала смотрят так странно, а потом, да, очень женщина вообще везде очень быстро адаптируется, очень чувствует мужчин, хоть ты из другой планеты для них, то есть точно такие же проблемы, как и везде. Везде, в Африке, в Южной Америке.
0: Есть ли у них какое-то подобие, вот, скажем, школ? Ну, вот в Непале же школы уникальные, там же с 3 лет то груднички ходят, дабы привыкнуть к атмосфере.
2: Непал, страна, в общем-то, другого типа. Я бываю в регионах, где, сказать, конечно, школ в нашем понимании это Непал, там все-таки и религии довольно такие, буддизм, хинду. Поэтому я бы не стал сравнивать, вот, в общем-то, эти категории совершенно разные. Ну, там школа с детства, в общем-то, это жизнь, это такие классические понятия, есть школа. Они учатся с детства, скажем, там, девочки, ходить за водой, уже буквально с возраста, когда могут что-либо поднимать, делать, там, присматривать за кем-то. Ну, совершенно нормальные вещи, которые происходят у нас, только, ну, как бы, уже по-другому все.
0: Вот, кстати, вопрос. Олег, у вас такой нежный голос, а можно ли стать одной из ваших жен подпись «Кнопочка»? Это не
2: интересно.
0: Я придумал.
2: Спасибо, я заинтригован. Интересно, кто эта кнопочка. Тут можно только гадать. Может,
0: да,
2: это быть приятная
0: звонок.
2: Девушка, может быть...
0: Женщина.
2: Человек, ориентация определенная и так далее. Так что...
0: Послушаем звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый. Это вы кнопочка у нас?
6: Алло?
0: Ну, ничего говорить.
6: Такой вопрос. Олег, как вы считаете, вот реакция человека из Новой Гвинеи на наше отечественное телевидение? Либо вообще, пытались ли вы показать, так сказать, вот, папуасу как какую-то вот, цивилизованную программу телевидения, либо
2: конечно. Да, понятно. Нет, ну такой возможности, конечно, у меня не было. Так, во-первых, там не принимают наше телевидение, это нереально.
0: А кинотеатр ты же вроде хотел открыть, ты говорил.
2: Ну
0: там.
2: Да, ну видишь. Натягивал пока спонсоров не нашел. Нет, ну спонсоров нет. Это надо здесь, в Москве сначала. Деньжат раздобыть, потом уже там открывать. Вот ты поможешь, если? Объяви конкурс.
0: Не, ну как, у меня то есть, есть два дерева и простыня.
2: На открытие. Ну, поговорим на эту тему отдельно. Вот, не знаю, ну так. Как бы тут получается, что мнения у папуасов о нашем телевидении нет. Да и быть не может. Вот. Ну, я не думаю, не знаю, могу только свое сказать. Не думаю, что как бы оно их так сильно очень потрясло, наверное, или разочаровало, потому что все, что мы же их считаем, ну как там, дикарями, примитивными людьми, но иногда видишь баталии, которые происходят у нас там в Думе, ну и во всех других учреждениях так, такого типа, то есть, конечно, не идут ни в какое сравнение. Там все решается намного цивилизованнее, поверьте мне. Если есть какие-то племенные там, я не знаю, собрания или какие-то проблемы. Даже в фильме это. То есть всегда учитывается мнение старейшин, всегда вождь, как бы, на сегодняшний день, по крайней мере, считается с мнением племени, воинов. И решение принимается совместно. Намного спокойнее.
0: Ты знаешь, пришел такой очень обильный вопрос. Я даже, наверное, с трудом его до конца дочитаю.
2: Как у тебя сейчас... сколько строк?
0: Сейчас четыре, да? А потом они так раз и уходят. Дальше. Мало того, я могу им еще бриться.
2: Хороший Петчер.
0: Хороший.
2: Хороший фильм, да.
0: Как лечатся туземцы от диабета? Какие есть домашние животные и птицы? Какая еда понравилась? Торгуют ли на базарах саранчой? Были ли вы у бушменов, для которых саранча лакомство?
2: Так, начнем с саранчи. Да, в Африке торгуют и даже на базарах саранчой. Сушеные, там, коптят ее. Используют как добавку к каше в растертом виде. Кстати, вот завтра, я не знаю, кто этот вопрос, там подписи нет, да?
0: Не было.
2: Завтра будет фильм по РТР.
1: Да, 18:25.
2: По РТР 18:25. Это «Неизвестная планета». И вот вторая серия моего фильма. Там как раз все это будет показано. Конкретно о саранче. Как ее ловят, все будет объяснено полностью. Вот саранча очень вкусная, я ее ел. У бушменов я не был. Не довелось. Был у пигмеев, был у Экваториальной Африки, был у других народностей. Вот. Ну, они все тоже саранчо в определенный сезон питаются. Ну, завтра это все вы сможете увидеть.
0: Ну, прям практически.
1: А на остальные вопросы ты уже вроде отвечал.
2: Ну, там по поводу животных домашних, в общем-то, все зависит от регионов. У некоторых вообще никого нет.
1: А собаки есть?
2: Некоторых вот. Да, собак некоторые, скажем, на Новой Гвинее, в Азии собачек содержат определенного типа. То есть такие мелкие породы.
1: Ну, как дворняжки. Все.
2: Ну, можно сказать, такие тропические. Они маленькие, они практически не лают. Я не знаю, что они едят, там, вплоть до банана, все что угодно. И скорее их держат для души, я бы сказал так. Они никакой.
0: Ну, может быть, даже не то, что их там держат, они просто живут при людях.
2: Ну, они, да, скажем так, ну, как бы,
0: не
2: да,
0: в около полной мере около домашние, людей. Да.
2: Папуасы используют для украшений, скажем, в определенных племенах хвосты. Из собачьих хвостов делают браслеты, вот. Плечевые украшают воины себя. Вот для этого еще. Ну, некоторые собаки просто без хвостов. То есть они не причиняют такого вреда. Говоря по-нашему, купируют хвосты.
0: Олег, вы говорили, что не чувствительны к холоду и к жаре, а к укусам тропических насекомых и к щекотке, в частности. Опять подпись «Налоговая полюция».
2: Интересно. Я не говорил о том, что я не чувствителен, потому что я человек, и как каждый человек, я чувствителен. Это неправильно. Это трансформация моих слов. Не
0: как
2: точно.
0: Ты хотел. О,
2: да.
0: Вот оно. Это называется испорченный телефон.
2: Я говорил о том, что я, как я переношу, до какой, до 25 я не ношу, скажем, мороза, шапку и так далее. Вот. Ну, это, в общем-то, тренировка. Ну, наверное, генетика определенная, что я здоров.
1: Нет, это щекотка.
2: По поводу щекотки. Да, я чувствителен к щекотке.
0: Говорят,
1: вот видишь, как человек слаб-то на самом деле.
2: Нет, а я
1: к морозу не чувствую, а к щекотке вот так вот.
2: Я не утверждаю. Я
0: это же, по-моему, на Бали, да, вот у них существует обряд, вот, то есть щекоткой защекочивать человека там часа два. Провинившись, вроде бы.
2: Об этом я ничего не знаю. Поэтому, если я не знаю, я говорю, что я не знаю.
0: Я что-то слышал такое.
2: Да, на Бали очень интересная культура там был. Да. Ну, вот об этом я с этим просто не знаком.
0: А гуманный метод убийства — это защекотать.
2: По поводу вот щекотки там, как я переношу холод, жару и так далее. Я переношу довольно хорошо. Я тренирован, прошел специальную подготовку. Нахожусь, ну, скажем, в неплохой форме. Но дело не в этом, я все равно человек и не претендую на роль Супермена из игровых фильмов, которые мы все смотрим и знаем. Поэтому я переношу также и страдаю от боли, от холода, от голода и переживаю. Просто стараюсь этого не показывать, а главное — решать все проблемы самостоятельно или нести за них личную ответственность.
0: Ведь есть люди, которые вот сами себе специально создают проблемы, чтобы вот сделать свою жизнь интереснее. Он создал проблему, решил себе, как прыжки с шестом. То есть человек, который побеждает сам себя. Вот,
1: А помните, лет 25-30 назад какой-то человек, врач корабельный, сам себе аппендицит вырезал?
0: Да.
1: Без наркоза.
0: Да.
2: Ну, были такие истории.
1: А вот как так можно? Это что, человек в такой стрессовой ситуации находится, ну, и даже боли не чувствует? Или он знает, что он умрет? А как же сознание?
2: Я не знаю, что было конкретно в этой истории. Я там не находился, и каких-то данных я то есть не изучал.
1: История.
2: Нет, ну я вообще аккуратен. Вот я к фактам подхожу. Если я точно знаю, я говорю, да, я знаю, или я уверен. Вот здесь я не могу. Но, в принципе, в какой-то экстремальной ситуации я убедился сам. Много раз приносил, скажем, боли, и это можно сравнить, ну, с пыткой, с европейской точки зрения. У нас это показывают там в фильмах о фашизме или там, я не знаю, как пытали коммунистов, эти всякие фильмы культовые времен 20-х, 30-х годов. То есть мне казалось, что такое выдержать невозможно. Ну, а как, в общем-то, я потом в некоторых частях света это просто татуировка, то есть это проходит каждый воин. Видите, то есть совершенно другой подход. И я вынужден был пройти, и прошел, и не умер, остался жив и так далее. Ну, может быть, там какие-то следы. Я как это хотел как пример сказать, не потому что я Супермен, а именно, что человек иногда не знает, на что он способен в определенных условиях.
0: Послушай, у нас резервы очень большие. Послушай, а здесь же другой немножко момент. Вот, может быть, тут

0: Оскар сам себе взял и просто на школьном уроке отрезал палец.
1: Угу.
0: Вот непонятно, говорит, зачем ты, говорю, это сделал Вить? Говорит, ну вот что-то так вот скрутило. То есть в данном случае это был не эксперимент, а мозг у него подсел немножко на измену.
1: Ну, однозначно.
0: Правильно, а скафандр попортил. Скафандр дан нам кем?
1: Его отвели, наверное, в определенное учреждение.
0: Он сам убежал,
1: после,
0: знаешь как?
1: После уроков, ну.
0: То есть вообще, то есть, он, кстати, в большой школе кончил? Не появлялся.
1: То есть все уже-то его...
0: Все, да, с концами. Ну,
1: плохо кончил, да.
0: Представляешь?
1: Так, такое начало.
2: Давай звоночек послушаем.
1: Грустный конец, товарищи.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: А вот если там напитки с кураре, ну, это всякие вот коктейли.
1: Угу.
3: Вот, и еще, алло.
1: Да, да, да.
3: Еще это самое. Сейчас, вот пока дозвонись, все забудешь.
0: А вы на обоих записываете сразу рядом с телефоном?
3: Ну да. И, короче говоря, еще такой вопрос.
0: А, вот вы, наверное, и прислали. Есть ли у туземцев напитки с добавлением яда кураре? И как часто от этих напитков они мрут? И как они охотятся? Стрелами и копьями? Или автоматами, пулеметами, гранатометами и танками?
3: А подожди, а что они вот от диабета, что они принимают? То есть как лечатся? У них же иногда есть такие средства, которые лучше, чем у нас.
1: Ну, я, по крайней
0: спасибо
1: мере...
0: Спасибо за вопрос.
1: Да, я диабета не встречал вот в такой ярко выраженной форме, как у нас. Нужно колоться по часам и так далее. Вот. Наверное, потому что там и сладкого-то ничего нет. В общем-то, сахар ни в каком виде там не присутствует. Мед иногда, ну, и то не везде, в общем-то, это большая редкость. И его нужно как-то добыть. И это в определенное время. Это связано тоже со сложностями, с напряжением, поэтому... Сладости они не знают, так что, насколько я понял, так я не проводил специальных исследований, я не врач, но...
0: А каково состояние зубов у них? Вот ты не обращал внимания?
1: Зубы не очень хорошим, то есть они где-то годам, скажем, там, 30-35 уже, конечно, в довольно плачевном состоянии, это, потому что они их никогда не лечат ничем. Ну, то есть, опять же, по регионам, вот в Африке, в африканском вот, регионе, вот там, где был я, зубы, как правило, у всех у аборигенного населения в отличном состоянии. На Новой Гвинее ситуация вот совсем другая. Там зубы портятся очень быстро.
0: Телефонный звоночек примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, а комары кусают сквозь татуировку?
1: Сквозь кожу? Вы, наверное, хотели сказать, потому что татуировка находится на коже. Точно так же, как вот вас, если кусают комары, никакой разницы совершенно.
4: Спасибо.
1: Кожа такая же чувствительная, пожалуйста.
0: Спасибо. Звонок.
1: Я еще хотел добавить вот по поводу яда курары. Во-первых, насколько мне известно, это, конечно, применяют индейцы в Южной Америке. Яд курары используется для охоты, скажем там, ну, в каких-то таких целях, в агрессивных. И сами, конечно, индейцы напиток с этим ядом пить не будут, потому что он смертельный. Вот. Ну, вот, наверное, все.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
5: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому неадекватному современному явлению, как мужской стриптиз? Не кажется ли вам, что на самом деле он произошел от, значит, древних ритуальных плясок и, в принципе, знаменует собой такое вот подсознательное желание выпросить у некоторых высших сил удачу в охоте будущей?
1: Да, очень интересный вопрос.
0: Спасибо.
1: Ну, если вас интересует лично мое мнение, это лично мое, подчеркиваю. Не знаю... В общем-то, ваша точка зрения такая интересная. Может быть, что-то в этом и есть. Но, в общем-то, наверное, стриптиз – это тоска, может быть, людей. Вы никогда не задумывались, что им хочется видеть свое тело или тело себе подобных, так как мы ходим, в общем-то, затянутые там тканями. Это же все мы сами себе придумали, как бы. Может быть, это, ну, уже длится века, но, наверное, не совсем естественно, если мы даже вот уже в конце 20 века там платим деньги, готовим специальных людей. Существует заведение, где это все можно увидеть, мужское, женское. Наверное, тоска по телу, нам хочется видеть свое тело. Красивое, здоровое тело, которое там двигается, что-то делает.
0: Так, а с другой стороны ведь...
1: Ну, это одна из позиций. Я не утверждаю, что прям вот как бы одна из точек зрения. Можно эту тему развивать,
0: ведь,
1: мне кажется.
0: Тушка человека мы тут недавно устанавливали для всех желающих. Прямо вот у нас тут на крыше здоровенный микрофон.

0: микроскоп, под которым uh-huh. человек мог рассмотреть сам себя. Uh-huh. Вот. И очень неприглядно.
1: Ты что-нибудь видел, Александр?
0: Это жутко, это страшно. Знаешь, что это? Знаешь, что это напоминает Землю?
1: Ну, я заметил, что теперь у вас там уже его нет.
0: То уже нет,
1: видимо,
0: его
1: сняли, потому что посмотрел.
0: Были случаи просто массовых самоубийств каких-то там. Просто люди, посмотрев свое тело в мельчайших подробностях, попрыгали сами вместе с ним в обнимку. Вот. Мало того, ты никогда не наблюдал обычного комара в микроскоп.
1: Ну, в общем-то, да, я видел.
0: Так после этого их бить же не хочется. Омерзение же. То есть вот просто вот посмотреть в микроскоп mm-hmm. на комара и после этого его раздавить, это то же самое, что там наступить в канат какой-то или что-то. Это же mm-hmm. ужас. Поэтому вот как-то мне кажется, что вот стриптиз, да, mm-hmm. это как раз наоборот другое. Не то, что тяга посмотреть здоровое тело, mm-hmm. а желание почувствовать себя
1: даже
0: в одежде.
1: Даже не тяга, я сказал, тоска скорее.
0: Ну,
1: тоска
0: какая-то.
1: Да. Тяга это немножко.
0: А я думаю, наоборот, почувствовать mm-hmm. себя более защищенным перед людьми незащищенными, заплатив mm-hmm. за это деньги.
1: Нет, я с тобой согласен. Это одна из точек каких-то. Их можно философствовать на эту тему очень долго. Но, в общем-то...
2: Нет, просто вот вы не понимаете, спросили же про мужской стриптиз на самом деле.
1: Я вот стриптиз, это, нет, про мужской. Я перебью. Я о любом сейчас скажу. В принципе, это явление вот нашего общества, то есть городской цивилизации технократов. Это не проблема. Там ее нет, там даже никто на таком не задумывается. Нет там такой проблемы.
2: Нет, ну я вот просто впервые...
1: Так как никто ничего не прячет, так как никто ничего не показывает.
2: Впервые в этом году в Сухо видела мужской стриптиз. Женский-то я до этого видела. Но когда увидела мужской стриптиз, мне даже уходить оттуда не хотелось. Прям так сидела бы и сидела. Это было очень мило.
1: Дорогая Лили, было бы странно, согласись, если бы тебе... Вот именно тебе, как я тебя знаю, понравился женский больше, чем мужской.
0: А вот скажи, ты сейчас сказал вот о том, что да, у них вроде одежда отсутствует. Вот,
1: в нет, одном... ну почему? Одежда есть определенная. То есть,
0: вот в одном из фильмов из твоих очень mm-hmm. интересная одежка у них была на...
2: Это тыквочки такие были, да?
0: Нет, не тыквочки, а какой-то странный рожок.
1: Нет, это сушеный, это да, ну можно назвать это рожок.
0: У них-то рожок.
1: Они это называют холим на их языке, на языке этого племени. Ну, в принципе, это растение высушенное, такое поло, оно там вычищается. В фильме об этом тоже рассказывается, нагревается над огнем, и можно придать, ну, не форму, а цвет, там, больше нагреть, меньше даже вот так вот украсить, там, перьями или...
2: Я вам похвастаюсь, у меня вот этот холим... Похоже, кстати, на иврит чем-то. Висит, mm-hmm. висит прямо на зеркальце с пушком. Серьезно, мне mm-hmm. привезли его, кстати, оттуда. Вот экспедиция, знаю, которая бабочек ловила на Суматре.
0: Бабочки – это жуткие существа. Кстати, все энтомологи очень не любят предмет своего изучения. Я вам говорю это ответственно. То есть это, наверное, единственная профессия. Вот как... А, еще зубной врач. Он тоже, то есть, ковыряется вся в зубах. И ненависть к зубам у него. То есть человек, mm-hmm. который борется с зубами. Mm-hmm. Представьте себе. Это жутко.
1: Жуткое зрелище.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Говорите.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вопрос к коллегу, вернее, два. Первый вопрос. Знаком ли он с теорией Маккены о происхождении сознания, влиянии псилоцибина на сознание? Находил ли он какое-то подтверждение, угу. находясь в этих племенах этой теории? Ну, если, конечно, его она интересует. И второй вопрос.
1: Первый
3: Олег.
1: Раз слышу о такой теории.
3: Что вы говорите?
1: Вы извините меня, но первый раз слышу об этой теории.
3: Ну, он, так сказать, утверждает, что вот вещества, которые имеют какое-либо наркотическое действие, они сыграли решающую роль в происхождении сознания угу. у первобытных человекообразных угу. обезьян. То есть благодаря угу. им именно зародилось абстрактное мышление и так далее. Вот.
1: То есть, как бы утверждать, что еще даже человекообразные обезьяны использовали наркотики, какие-то наркотические средства?
3: Нет, они употребляли все подряд, то есть у них шел какой-то отбор пищи.
1: В порядке отбора они натолкнулись на...
3: Да, они обнаружили их очень интересное действие, этих растений, вот стали его употреблять, и, соответственно, зародилось абстрактное мышление у этих первобытных. Находили ли вы какое-то подтверждение? Второй вопрос. Встречались ли вам какие-либо сексуальные перверсии, там, в частности, педофилия, зоофилия, гомосексуализм, и какую они там общественную окраску носят?
0: Спасибо за вопрос. Не, насчет гомосексуализма ты вроде бы сказал, что...
1: Да. Нет, ну там, как сказать, я не знаю, мы их называем там сексуальные извращения, они, может быть, это никак не называют, в общем-то. Я думаю, что все слабости человеческие, присущие людям здесь и там, просто, скажем, там они в более открытой форме, у нас это все скрыто. Но все же это есть, и мы все об этом знаем. Не любим говорить. Даже законы принимаем, что нельзя об этом говорить, не писать, не показывать. Ну, наверное, это правильно.
0: Ведь было такое древнее обычай, знаешь, российский, крестьянский древний обычай, когда человек перед тем, как высадить озимые, собственно, шел и вступал в реальный половой контакт с землей. Крестьянин просто специальную дырку, все они делали, уложились прям все это. Это действительно
2: факт. Ты забываешь, что там еще женщина была.
0: Женщины не было.
2: Как это было?
0: Женщина к посевной никакого отношения никогда не имела. Ее не допускали, она приносила к рынку.
1: Только уже, как сказать, потом извращение, да, 17-го года это началось, видимо, да? Ну, судя по твоей теории, я так понимаю.
0: Да, да, исключительно. Поэтому тут же затронута зоофилия была, да? Вот, наверняка какие-то отношения с животными у них.
1: Я скажу сразу, я лично не наблюдал никогда. Поэтому утверждать, я считаю, что ничто человеческое ни им, ни нам не чуждо. Законы везде одинаковые, я не наблюдал.
2: Олег, а козы у них есть?
1: У кого конкретно? Мы говорим о мире или о каких-то конкретных?
2: Нет, о разных племенах. Просто я вспомнила, что
1: нет,
2: у меня...
1: Нет, в Африке, конечно, в Африке, да, в Африке скотоводы, скажем.
2: А в Индонезии там, нет?
1: Племена. Нет, ну, есть в небольших количествах, но вот в Африке это очень развито.
2: Вот, да. Значит, коз там где держит. В небольших количествах, там нет зоофилии.
1: Я не наблюдал нигде. Я жил вот как раз в Каримаджонге, об этом сейчас фильм идет. Это скотоводы классические... Лежат они к нелудской группе. Жил довольно долго там. Мог наблюдать очень много. Я ничего подобного не встречал, по крайней мере. О чем я буду говорить, то чего не знаю.
0: Ну что же, послушаем, наверное, опять же, ту музыку, которую ты привез. Единственное, с какого-то странного места мы будем слушать. Я помню, там 15 стояло. Ну, это технически, ладно. Подробности. Музыка. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. Мы продолжаем с вами общаться по телефону 203-19-22, а также посредством пейджера в номер 956-32-32, абонент 109-279. Я думаю, начнем все-таки с пейджера, поскольку прибор анонимный достаточно. Олег, недавно вышла статья в газете «Спид-инфо» Л. Круглова и ваша о том, что вы... жили некоторое время у амазонок, а год назад в программе «Вид» вы утверждали, что видели их 15 мин. Как вы это объясните? Что значит мин? Я не понял. А, 15 минут, да, прошу прощения.
1: Да, конечно, я все понял. Не ожидал, что у нас такая публика, как внимательно следят за нашими публикациями. Ну, вот, что касается «Спид-инфо», то эту статью написал, как там написано, опять же, Л. Круглов. В общем-то, я... к этому. Я не знал ни что там написано, не имел к этому никакого отношения. Для меня это было сюрпризом, как и для многих людей. Вот это, конечно, нужно вопрос задать ему. Что там? Ну, к сожалению, там была моя фамилия, да, но это без моего разрешения. Вот. А на самом деле, да, мы их видели где-то там 10-15. Ну, время я не засекал точно, но где-то в этих пределах. В общем-то, я не утверждаю, что это были именно амазонки, это были женщины с оружием, что на Новой Гвинее не принято совершенно. А вот амазонки ли это, можно утверждать, пожив у них, изучив этих людей и обработав всю эту информацию здесь, в каких-то там научных кругах и... Таких возможностей у меня нет и не было.
2: Ну, ты их не успел заснять, да?
1: Ну, там у нас есть кадры. Есть у меня кадры лично мои, где, в общем-то, они засняты как бы там несколько, я не знаю, там 30-40 секунд они перескакивают по деревьям с луками, это есть. Но я, опять же, не утверждаю там.
0: Конечно, это же весьма опасно.
1: Для того, чтобы утверждать...
0: Просто как-то даже и неприятно зрелище-то. То есть женщина с луком по веткам,
1: ну,
0: прыгает какой-то.
1: Как бы можно сказать, что это такой литературный образ, что это амазонки. Ну, вот так вот точно сказать, мы открыли амазон. Хотя это было, конечно, уникальное открытие, наверное, и нужно просто жить у них, точно знать, что это амазонки, что они существуют. Я очень аккуратен в этих вопросах, и поэтому эту тему как бы не поднимаю. Не могу сказать, кто это был. Вот так это будет точнее. Ну, по поводу статьи, повторяю еще раз, это нужно обратиться к автору. Мое имя там было без моего ведома и без моего разрешения. Вот ответ на этот вопрос.
0: Ну, послушаем, о чем хотят спросить у тебя жители нашего города. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, существует ли вот что-то вам известно на Новой Гвинее? Я вот не так давно книгу читала, что все-таки до сих пор там существует каннибализм. И еще в Африке есть племя, я забыла, недавно вот совершенно передавали, которые ставят вопрос, в общем-то, ну, почти на государственном, так сказать, уровне об истреблении этого племени, потому что оно исключительно занимается каннибализмом.
1: А где вы это читали по поводу Африки?
4: Вы знаете, по поводу Африки я это слушала буквально вот недавно.
1: Это что, по радио?
4: Да.
1: И что же это была за программа, интересно?
4: Вот, программа, я не помню какая, но там совершенно...
1: Вообще, это очень серьезное утверждение, что,
4: да,
1: как четко, говорится...
4: Да, четко, то есть так.
1: Нет, я как-то очень там, с подозрением, знаете, отношусь, я...
4: Вы знаете, там как было сказано, что, ну, вот совершенно говорит, ну, почему бы правительству не прибегнуть к этому?
1: Кто задает такие вопросы?
4: Ну, они говорят, что, ну, оно же тоже представляет уникальность в своем роде племени, нельзя целиком его истребить. А вообще-то, ну, такой вопрос даже ставится.
1: Вы знаете, по поводу
0: Африки...
1: Да, большое спасибо. По поводу Африки я первый раз слышу вот от вас, что существует такое племя, да еще которое правительство хочет вообще это, как сказать, из другой области. Это называется геноцид, когда хотят какой-то народ. Не знаю, что серьезно, где-то ставился вопрос из-за того, что они такие людоеды. Я слышу первый раз, вообще-то, насколько мне известно, мои знания скромные об Африке говорят о том, что там такого племени нет. А существовали какие-то там случаи определенные, чтобы племя занималось. Вот по поводу Новой Гвинеи, да, такие практики существуют, но это, в общем-то, в таких в очень труднодоступных районах, в глубине джунглей. Может быть, еще это сохранилось, но это уже не имеет характер вот массовости, которая была, скажем, еще 30-40 лет назад. Сведения говорят, что примерно лет 30-40 лет назад вот такие массовые убийства, скажем, с целью там поедания тела противника прекращены. То есть вот сейчас таких данных нет. Я в основном опираюсь на данные. Есть ли какие-то единичные случаи? Ну, мне вот, я там бывал довольно много, в разных уголках объездил, правда. От побережья к побережью я сам лично, вот, чтоб на моих глазах убивали, это одно, но чтоб съели кого-то, это из другой области. Я этого утверждать не могу. Вот.
0: Ну, вообще, вот истоки каннибализма, вот мне как раз кажется, тут правильно очень сказал, не в желании как-то чувство голода утолить свое, а именно вот ритуальное. То есть, дескать, не просто победил, а еще и съел.
1: Конечно.
0: Оттуда дальше можно добавить, что он потом с ним сделал. Это же вообще унизительно, когда тебя убили, съели и освободились потом от тебя самым таким путем.
1: В некоторых племенах, именно в некоторых племенах, я подчеркиваю, что Новая Гвинея второй самый большой остров в мире вообще после Гренландии. Примерное количество языковых групп там, или племен достигает 500. Хотя это не совсем точные сведения мои, может быть и больше. То есть, представляете, насколько там все разные. И есть племена, не так их много, где поедают, скажем, родственники, там, дети своих умерших родителей. То есть это считается, в общем-то, последняя как бы дань отдают умершему, там, отцу, например. Если он умер, то есть там сын съедает его головной мозг и так далее. Ну, в общем-то, конечно. Ну, сейчас я не думаю, что этот обычай где-либо сохранился, конечно. Это было бы уникально такое увидеть, но я не встретил такого нигде. Думаю, что он ушел в прошлое.
0: А вот гуманный способ захоронения, когда отдают птицам там на съедение тушки умерших.
1: Угу.
0: По-моему, у тебя же это было.
1: Это, в общем-то... И в других племенах, скажем, покойников подвешивают на высоких деревьях, на такой платформочке. И оставляют, скажем, на какое-то время там определенное, на полгода, на год. Потом приходят и собирают, это на Новой Гвинее тоже, кости и уже хоронят в специальном месте. Вот некоторые хоронят там, скажем, около хижины. Там очень много ритуалов, это можно рассказывать, я не знаю, сидеть тут еще очень много часов только о том, как они хоронят. У каждого племени свой собственный ритуал.
0: А есть какое-то подобие там вот надгробий, знаешь?
1: Вот... А вот то, что ты сказал, извини, я еще закончу. Вот это как раз в Тибете. Это буддисты, определенные секты как раз вот хоронят таким образом, что оставляют на такой каменной платформе именно мертвецов. И их на глазах у всех там хищные птицы. Они там живут, в общем-то, разрывают на куски до тех пор, пока не останутся одни вот кости. Или кости уже тоже куда-то уносят, то есть по частям. Это в Тибете, этот обычай сохранился до нашего времени.
0: Да, может быть, скоро введут в нашем городе такой же обычай. Поскольку трудности сейчас в последнее время с местами-то уже на кладбищах.
1: Они давно уже. У нас эти трудности, сколько я помню, много лет об этом говорят.
0: Ну что ж, звоночек, да? 203-19-22 и ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы нашли средства на финансирование первых экспедиций? И второй вопрос. У вас постоянная команда, с которой вы выезжаете, скажем так?
0: Спасибо.
5: И как вы ее подбираете?
0: Спасибо.
1: Ну, свои первые экспедиции я финансировал сам, вот, потому что не было ни желающих финансировать, просто я должен был доказать, что я что-то могу, не только ездить в экспедиции, а привозить какой-то материал, фото, видео и что-то с ним делать, потому что конечный результат вот моих экспедиций – это фильмы на сегодняшний день. Когда мне удалось убедить потенциальных спонсоров, то есть тогда, конечно, уже стало легче. Вот. По поводу команды, нет, команды бывают разные, и могу сказать, что не только мужчины наравне с ними участвовали, и молодые девушки. Ну, естественно, они проходят определенный, так сказать, такой отбор, с моей точки зрения.
2: А что, чем они конкретно там занимаются?
1: Нет, ну это определенные люди там. Они должны обладать помимо физических каких-то, то есть там рост, спортивная подготовка, психика определенная, которую я знаю, что вот вижу человека, что он не только меня устраивает, что он выдержит в тех условиях, что в критической ситуации он не подведет. Вот. И девушка у меня участвовала. Знать несколько языков, помимо английского, как говорится, это очень мало в нашей работе. У меня еще один или два, ну вот так вот, обладать многими, в общем-то, знаниями, чем их больше, там, хорошо печатать на компьютере, я могу перечислять очень долго. То есть вот быть и секретарем там где-то, если нужно, и телохранителем, и примерно хотя бы представлять, как снимается кино и так далее, и так далее. То есть тут, ну вот даже я не боюсь, я брал в экспедицию, хотя многие очень скептично к этому относились, и девушек, и буду продолжать это делать. То есть женщины себя показали великолепно. Иногда даже вели себя и работали лучше, чем мужчины.
0: Сообщение на пейджер. Следующее, прям дословно читаю. Месяц назад я был в Вамине. В получасе езды от этого города находится деревня, где вы снимали свой фильм. Дальше. Я прям дословно читаю, то есть не обижайся.
1: Да, да, да,
0: я
1: да.
0: тоже заплатил вождю Яли $50, и люди переоделись и танцевали. Не боитесь ли, что ваши мистификации откроются? И подпись Иван Федоров.
1: Ну, это, в общем-то, такие довольно смелые утверждения. Я не боюсь. Ну,
2: имя вождя правильно названо?
0: Яли.
1: Да,
0: человек Яли. Нет.
1: Это странно. Дело в том, что был фильм, он прошел по телевидению, были кассеты, так что имя вождя никто не держит в тайне. Он как жил, так и живет. Так что узнать его не проблема. И есть фильм. Ну, что я могу на это ответить? Есть
2: Но все равно ли к удивительности подготовки слушателей, да?
1: Ну, в общем-то, да, этот слушатель как-то, да, так настроен даже странно. В такое время такие знания, что он был, ну, не знаю. Там было не так много людей, и, в общем-то...
2: А ты в следующий раз, когда там будешь, просто проверь по списку тоже.
1: Ну, в общем-то, да. Был
2: ли какой-то там Иван Федоров?
0: Нет, тут несколько другой момент.
1: Дело в том, что это закрытый район, и там нужно получать специальное разрешение.
0: А зачем $50 ты им вообще? То есть зачем?
2: Да, действительно.
1: Если бы фильм
0: там супермаркета нету. Логично?
1: Нет, если бы фильм обошелся в $50, я был бы счастлив. Я бы хотел вот этого, как там он подписался, Иван.
0: Федоров.
1: Да.
0: Запомни это имя.
1: Пусть просто войдет со мной в контакты, я буду счастлив взять его в экспедицию. То есть он утверждает, что можно снять фильм, заплатив $50. Было бы великолепно. Практически минимальные расходы на фильм никаких, только билеты и все.
0: Какие обряды при рождении и как проходят похороны? Какие болезни их преследуют и как они лечатся? Как действительно, понимаешь, так Людмила Васильевна подпись. Получается, что вот мы так говорим, они. То есть такое ощущение, что есть... россияне и не россияне, да, дескать? Вот.
1: Ну, обряды, конечно, разные при похоронах. Лечатся они травмами. Если есть возможность, то используют, конечно, лекарства нашей цивилизации. С удовольствием многие оценили их по достоинству. То есть они, конечно, помогают, особенно антибиотики. Там сбивают температуру и так далее. Там очень часто и простуды, потому что климат там нездоровый. Также от малярии. Конечно, если есть возможность, то, например, у меня всегда просили везде лекарства там, как бы от всех болезней. Я к этому уже привык и всегда готовлюсь, беру большой запас лекарств.
0: А что касается гигиены тушки, вот как она у них проходит?
1: Угу.
0: Вот, скажем, на той же Новой Гвинее, как душ, речка, что они моются? Как?
1: Нет, ну, в общем-то, везде моются, во всех регионах. Просто
2: а
1: это
2: дезодоранты
1: происходит...
2: у них есть что-то типа дезодорантов?
1: Нет, ничего такого я не встречал. Ну, скорее, запах. Так как люди проводят много времени у костра, так что я думаю, что запах всем знакомый. Ничего нового здесь не придумано. То есть, такой примерно, как вот, когда мы куда-то ездим в походы или просто у открытого огня. Так запах примерно такого типа. Так что это такой натуральный дезодорант. И еще комаров отпугивает.
0: Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
6: Скажите, а вот встречали ли вы подтверждение того, что на самом деле разум, ну вообще сознание имеет инопланетное происхождение? Ну, то есть легенды, какие-то сказания, в которых фигурировали бы какие-то мифические персонажи, напоминающие по современным воззрениям инопланетян, либо какие-то более материальные подтверждения.
0: Спасибо. Может быть, в подделках это четко выражено. Вот как племя делает какую-то подделку, там идолог какой-то или там ножичек. Что-то в этом есть аномальное. Вот, например, непальские ножики кухри. Совершенно странного вида вещь. Такая вот как-то очень... То есть кто-то ведь ее изобрел для чего-то. Вот именно такой формы. Он не обоюдоострый. Кидать его удобно, а рубить неудобно. Очень мягкое железо.
1: Не знаю, я не занимался таким космическим происхождением и стараюсь все объяснить как-то, ну, с позиции реального человека. Я не замечал что-то такое мифическое, там, в орудиях труда, в орудиях, там, охоты и так далее. Это, не знаю. И главное, что все, что чем пользуются на одном континенте, практически то же самое, присутствует и в, ну, совершенно в местах там отдаленных, десятки тысяч километров они их разделяют. Невозможно, что они когда-то были вместе. Ну, те же самые луки, те же самые стрелы. Как бы, вот,
0: а все, из чего что, у них все, сделаны что, вот эта тетива?
1: Тетива, ну, в разных местах. Вот они делают из ротанговой пальмы.
2: Из
1: волокон? То есть из полос, скажем так, полосы ротанговой пальмы, такие высушенные. Но у них лук, он не все время в натянутом состоянии. То есть обычно он...
0: То есть спускают, чтобы немножко...
1: Да, потому что со временем она растягивается, и уже эффект не тот. А когда нужно, слегка прогибают коленом и натягиваем. Луки большие, обычно человеческий рост.
0: Вот я помню свой первый лук, который я сделал из автомобильной рессоры. Вот, и стрельнул ножкой от стула, она улетела на другой конец берега, там, где стоял туристический городок какой-то. Вот я не стал дожидаться результата. Бросил эту, значит, рессору, да, и очень быстро убежал.
1: А как тебе пришла мысль вот из рессоры сделать? Ты в этом навалялся, что-то космическое не усматриваешь?
0: Автомобиль
1: вот
0: какой-то просто. Я честно сейчас в этом ловлю не космическое, а идиотское. Мне срам за это бьет до сих пор. Так что космосом...
1: Ну, с другой стороны, ты практично, ты использовал, что она лежала там как бы.
0: Конечно.
1: Без дела, ты вырезал что-то, сделал, стрельнул какие-то движения. Видишь, вот тут тоже своя
0: действие
1: логика.
0: Произвел.
1: Ну, конечно, конечно. Ну, куда-то улетело, все-таки уже какая-то польза.
0: Вот, судя по всему, по началу сообщения, пришедшего на пейджер, опять же, от твоего друга Ивана Федорова. Вамена входит в обычный туристический маршрут. И деревня Яли тоже. Московские турфирмы также отправляют туда туристов. Я просто купил тур. Вождь один и тот же на моих фотографиях и в вашем фильме. Иван Федоров. Как-то вот... Ну, так вот, прокомментируешь?
1: Да, пожалуйста.
2: А пусть Иван Федоров позвонит.
1: Уважаемый Иван Федоров, я не знаю, в этом не вижу ничего странного. Я не утверждаю, что что-то куда-то не входит. Вот. Кстати, Вамена находится в закрытом районе, если мне не изменяет память до сих пор. И если у человека есть достаточно денег, он может съездить и сделать. Я не утверждаю, что это люди, которых никто не до меня, там не видел, что я их не открыл и так далее. То есть я снимал фильм. Если есть у кого-то какие-то сомнения, ну, я не знаю, это, наверное, дело Ивана. Что он так вот, как сказать, болезненно это все воспринимает. Что у него есть фотографии, я с удовольствием с ним встречусь, пусть мне покажет. Могу объяснить ему многие вещи. Вот, ну и так далее. То есть я не вижу в этом какой-то проблемы. Я не делаю из этого секрета. Уже потому, что я сделал фильм. И там все имена подлинные, и все это есть. А...
0: Ну, давай послушаем телефон теперь. Пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересный эфир сегодня у вас. Вот я хотел бы 3 вопроса задать. Вот как вы там защищались от болезней? Как абориген лечит? Это первый вопрос.
0: От болезни?
7: Ну да, вот допустим там...
2: Так уж такие 3 раза.
0: Ну да, мы уже рассказывали уже.
7: А, ну значит, я позже подключился.
0: Угу.
7: И вот еще вопрос, где купить ваши фильмы? Как они называются?
0: Угу.
7: Второй вопрос. И как вы общались с аборигеном? На каком языке или как-то жестами? Вот такие вот вопросы.
1: По поводу языка мы уже говорили, объясняли довольно подробно. А по поводу фильмов, завтра, тоже повторяю уже, на РТР 18.25 в программе «Неизвестная планета» будет показан один из фильмов. Ну а кассеты, в общем-то, они выпускаются, так мне трудно сказать, но продаются в Москве. По крайней мере, продавались, не знаю. Но я думаю, что будут выпускаться еще раз.
0: Мы, кстати, тоже сейчас отписываем практически все наши эфиры и тоже это вот, будем просто продавать даже здесь Сладков. Совершенно нормально. Вот так же. Ты, кстати, знаешь, это мы тоже...
1: Наверное, нам стоит подписать контракты, я так смотрю, что...
0: Это во-первых. А во-вторых, тут есть еще один момент, что... Мы же делаем вот желающим, нашим постоянным радиослушателям, татуировки с изображением наших лиц. То есть наиболее вот преданным. Вот та очередь людей, которых ты видел, вот сюда заходил, вот они как раз стояли там, чтобы им наколку сделали. Телефонный звонок, послушай. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я уже не с самого начала подключилась, читала тут даже. И меня интересует такой вопрос, остались ли там, во-первых, что там, матриархат или патриархат, и обряды вот инициации, посвящения там женщины и прочее, и вообще как у них решаются все эти проблемы, как они там живут в отдельных вигвамах и для женщин.
1: Вы знаете, вот есть фильм, как раз вот только что об этом говорилось, там, в принципе, ну, насколько мне позволяли возможности, все это как бы так подробно рассказано и показано. И как живут, и как... И он был показан по телевидению совершенно недавно.
8: Жалко, я не смотрела, но обязательно, потому что интересно, я сама жила в Африке.
1: Угу. А где вы жили?
8: В Гвинее.
1: это Западная Африка.
8: Да, Западная Африка.
0: Извините, а можно такой нескромный вопрос, а какими судьбами-то? С чего же это так случилось, подоколь?
8: Это просто командировка была у мужа, мы ездили с семьей.
1: Ну, вам там понравилось?
8: Вы знаете, если человек хочет посмотреть экзотику, то лучшего места, по-моему, нет. Именно экзотику.
1: Но вы на побережье жили, если не ошибаюсь, да? На побережье где-то или в глубине страны?
8: Да, мы были в Конакри на побережье, но были выезды, интерьер такой, выезд.
1: Ну, там еще довольно цивилизованно по сравнению с другими регионами, ну, наверное, с вашей точки зрения.
8: Вы знаете, в Конакри, да, там все-таки французская колония была, и там остались еще какие-то остатки.
1: Вы так говорите, пессимистично еще.
0: А вот скажите, вот как вы считаете, вот вообще колониальная политика, да, она сама по себе позитивно или негативно влияет на культуру колонизируемых?
8: Ой, вы знаете, это такой риторический, философский вопрос.
0: Нет, а просто вот ваше мнение навскидку.
8: Ну, конечно, безусловно. Они Новый год встречают, начиная с 24 декабря, и пока не упадут, не рухнут. И встречают они во всех... У них довольно такие костюмы интересные, костюмированные. И все они с прошлого века. То есть колокольчики такие, знаете, вот как у шутов, такие вот, знаете, шапочки с колокольчиками. Они шьют. Женщины ходят, опять же, в одежде. Это стиль такой французский, французская колония. И здания построены еще в прошлом веке, тогда не было кондиционеров, но типа жалюзи, вот такие вот окна.
0: А, вот как, да, сейчас, как сейчас у нас вот висят вот эти такие
8: Нет,
0: штучки.
8: Нет, они уже встроены стационарно в окна. Вот мебель, опять же, тоже такая, не как у нас, из красного дерева, но она сделана из таких речек, чтобы все проветривалось, потому что очень большая влажность. Там же муссоны и пассаты. И из-за того, что влажность...
1: Извините, я вас перебью, да. Я так и не понял. Так вам там понравилось? Вот, у вас впечатление, я смотрю, осталось очень много. Вы так подробно рассказываете.
8: Я могу очень много.
1: Запомнили. Ну, значит, в общем-то, там было неплохо, да, для вас? Вывод можно сделать.
8: Ну, как вам сказать?
1: Если у человека отрицательные эмоции, он не будет так долго рассказывать. Да. Тем более в столь ранний час.
0: Это, во-первых. А во-вторых, скажите, а по снегу вы там скучали?
8: По снегу, да нет, я не по снегу, я скучала по соленому огурцу нашему вонючему,
1: да?
8: из бочки, вот не замаринованному, знаете, венгерскому, а соленому вонючему из бочки.
1: А вы знаете, я вас перебью, вот со многими африканцами общался, которые, ну, сейчас живут на родине, а долгое время жили там кто-то 10 лет здесь, и вот они как раз почему-то тоже вспоминали водку, соленый огурец, хлеб.
0: А мы же в Непал отвозили из продукта, кстати.
2: Точно.
0: Работникам российского посольства привезли в подарок водку, огурцы, по-моему, да, что-то. Черный бородинский хлеб был заказан в большом количестве.
8: Извините, знаете, там относительно дринка вопросов не было. Там был дринк такой, что выбор был потрясающий.
1: Да. Доллары выколачивали.
2: Ну, кристалла там же не было.
8: Доллары выколачивали из всех и любым дринком. Там кристаллом не удивишь, там покрепче.
1: Нет,
8: было.
1: Это везде, я думаю, что это по всей Африке.
8: Нет, это
1: крупных городах.
8: Нет. Скучали, это другая тоже специфика и отношение нашего уже правительства к тем, кто живет за границей, совершенно безобразное. Поэтому у нас не было, например, творога немцам, да, два раза в неделю специально привозили самолет, на котором привозились молочные продукты, потому что много детей, им же нужен кальций. А нашим, пожалуйста, водку, вина любого, но зато у немцев был сухой закон. Ну ничего, мы меняли у немцев творог на водку. Вот, потом, ну там приспосабливается, господи, вы знаете, если там все это рассказать.
1: То есть у вас там натуральный обмен существовал?
8: Ой, так он был, извините, натуральный обмен.
1: Ну вот видите, то есть, в общем-то, мое утверждение, что ничего, не то, что не изменилось, а что все мы одинаковые, только зависит от обстоятельств.
8: Да, вот что касается,
1: вы подтвердили.
8: Да мне или нет, то это говорить можно очень много.
4: Нельзя о любом народе сказать, понравился, не понравился. Нужно это принимать или не принимать. Но как не принимать? Значит, ставить себя, вот ты там белая ворона, и ставить себя...
1: Вы себя чувствовали белой вороной?
4: Ну, конечно, мы же, вы знаете, тот ландшафт, мы не вписываемся в тот...
1: Ну, а люди как-то ощущали?
4: А люди великолепно.
1: Вот
4: они здесь. Там...
1: Ну, вы подтверждаете то,
4: да,
1: что говорю
4: я. Красивые, причем да, город конечно. Молодой, стариков нет, живут там мало, продолжительность жизни 40 лет, а с детской смертностью и 35 будет. Поэтому все молодые, веселые, никуда не торопятся. Господи,
1: мужчины обращали, наверное, на вас внимание, да?
4: Мужчины, да у там женщин своих хватает, что там белые какие-то. Хотя я и не хочу себя хвалить, но во всяком случае я такая...
1: Эффектная женщина.
4: Да, блондинка, я еще к тому же блондинка. А вот дочка у меня была беленькая, кудрявенькая. Так они там говорили, фото сова. Ну вот у нас еще что было? То, что мы жили не в колонии, а мы жили в отеле. Мы жили в отеле на побережье, а там жили и французы, там жили и индусы. В общем, со всего мира жили люди. То есть мы, у нас всего несколько семей было.
0: Вы знаете, спасибо вам за такой интересный...
1: Откровения такие приятные.
4: Да, еще такое, пока не забыла. Книгу, напишите книгу. Потому что вот книг очень мало.
1: Спасибо. Ну, это спасибо. В будущем, наверное.
2: Саш, я хотела, знаешь, что сказать? Знаешь, что меня больше всего поразило в звонке? Что, Саш, ты вот за 5 лет таких уже вырастил радиослушателей, которые, смотри, почти 5 часов утра, и они не просто так звонят, они рассказывают интересные вещи. И главное, они говорят «жалюзи». Потому что мало народу знает, что не жалюзи, а именно жалюзи. Я человек телевизионный, я просто... Это бальзам на душу. Это так приятно, что есть еще люди, которые говорят «жалюзи».
0: Ну что же, я, видимо, думаю, что на этих вот замечательных, кстати, нотах, то есть две замечательные женщины сказали нам приятные слова в такое время. Вот, мы, наверное, распрощаемся, да? Уже поздно. Олег, я хочу тебя поблагодарить, естественно, пожелать.
1: Большое спасибо.
0: Как обычно, всего того, что обычно желаю. Береги себя, это очень важно.
1: Стараюсь.
0: Вот, мне бы не хотелось, скажем так, увидеть тебя сегодня последний раз и первый. То есть ты уж так крепись там. Вот, Лилёк, тебе тоже всяческого здоровья. Мы еще с тобой спляшем.
2: Конечно.
0: Еще спляшем.
1: Спасибо за приглашение в эфир, Александр. Спасибо, Лика.
0: Ну и мы слушаем музыку, которую принес Олег Олег.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети –

0: И, соответственно, в гостях у программы Монморанси музыкант, гитарист. Ну, я не люблю слово гитарист, слово музыкант. Просто человек, да? Юрий Наумов и, соответственно, импресарио концертов Юрия Наумова в Москве Николай Топников. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад видеть ваши румяные сморозы лица вот в нашей студии. Сегодня я наблюдал лужи. Вы знаете, тупые птицы, которые уже, в общем-то, привыкли добывать семя для своих будущих питомцев, которые вот-вот вылупятся из яиц совершенно легко. А они вдруг, значит, в момент пика на какую-то горбушку, которую я им кидаю, скользят на лужах, бывало, что расшибаются даже насмерть. Вот этакий очередной фальшстарт нашей природы заметен и на вас тоже. Я-то уже отогрелся, слава богу. Но это я к тому, что все, кто, в общем-то, будут возвращаться...
1: А мы как бы такие отморозки.
0: Ну, вы еще не оттаяли, конечно. Хотя между нами, да. Ну, я надеюсь, эта ситуация исправится. И вот, Юрий и Николай, что больше всего занимает сейчас население земного шара? Это, в общем-то, всеобщая кончина, понимаете? Ну, кончина в смысле информационного века, кончина 20 века. Ну, в общем, попросту говоря, идиоты называют это словом апокалипсис, да? А вот я хотел узнать, Юрий, твой взгляд на этот, безусловно, тяжкий период в жизни человечества. И если ты считаешь, что это не грядет, ты прямо скажи, мы тогда уйдем от этого вопроса. Хотя я вижу по твоим глазам, что ты тоже чувствуешь на себе зловонное дыхание этого чудовища.
1: Ну, ты знаешь, я сохраняю спокойствие.
0: Безусловно, это так. В нашем деле это необходимо. Кстати, вот то глобальное... Ну, ту глобальную финансовую операцию, которую я провернул в августе, да, в результате чего так вот обрушился рынок. Блестяще у меня произошло. Я выиграл пари. Тем не менее, конечно, рынок я обрушил целиком торговый. С одной стороны, это безумие, потому что не продается ничего, понимаешь? Я шью шорты, пытаюсь их продать на вьетнамском рынке, не берут, говорят, уйди отсюда, это русская морда. Я уже там, типа, накладываю грим, там, глаза привязываю к ушам. Но чтобы как-то быть своим среди этих простых, добродушных, скажем так, тракторов рисовых полей, и чтобы ничего не берут, понимаешь? И тут звонит мне приятель один, ну, так, спокойствие, что касаемо спокойствия. Я ему, дескать, сразу плакаться в панике, бьюсь, что твоя муха о стекло, говорю, слушай, ну что делать, ничего не продается. Дается. Какая перспектива, говорю, как мы будем жить дальше? Чем мы будем, так сказать, кормить наши модные джипы? Где я буду покупать зимнюю резину и новые браслеты золотые? Что делать? А он говорит, а самое, говорит, лучшее время вот в момент там, такого кризиса, говорит, Сашок, это творить. Вот что может музыкант, ну и вообще художник, творить? Он должен творить в любое время. Помнишь, вот Аделаиду Жиличку, прапорщика с подводной лодки, которую вот как подняли, то и ее холсты, в общем-то, ну, холстов не было, а все стены внутри подводной лодки были исписаны, в общем-то, ее вот масляными красками. Это была первая женщина-граффити, пока все остальные матросы бегали, стукались там об свои кумбрики, чтобы как-то вылезти и, в общем-то, внедриться снова на волю, на воздух. Она в спокойствии сидела и рисовала. Нет, так она писала. Слава, конечно, этой Аделаиде.
1: Сашенька, я с удовольствием тебя слушаю. Это такой...
0: Нет, это же вопрос был.
1: А ты понимаешь...
0: Это же я тебе вопрос задавал.
1: Ты понимаешь, я как бы фишку-то просявкал слегка.
0: А, то есть ты... Ну ладно.
1: Тогда... Я так загрузил.
0: Тогда следующий вопрос.
2: Хоть такой же?
0: Ну, я по-другому не могу формулировать.
2: Хорошо, я записываю.
0: Давай. Ты можешь, кстати, еще фотографировать. Легко. Да. Вот, Юр, смотри. Какая ситуация печальная. Ведь кризис, ну вот вообще кризис, он не только там настал в деньгах, не только информационный кризис, у женщин кризис, ну повсюду там. У меня кризис, у всех. Но и настал предел в скажем так, развитии уровня музыкальных инструментов. То есть фирма Akai уже выпустила огромное количество вот этой своей библиотеки. То есть это библиотека, ну, что твой Лев Толстой уже, понимаешь, все, дальше некуда. Все мудные звуки перепробованы, да, все музыкальные инструменты, то есть стратокастер уже, ну, даже слов нет, да. Никакого развития нет. Давай хотя бы, вот, может быть, тут найдем какой-то позитивный момент, вот, с чем мы перешагнем в 21 век. Ведь гитара, она как была вечна, она так и осталась. Но когда-то она появилась.
1: Из лютни, да.
0: Вот, она сделала же прорыв мощный. Лютню забыли. Вот ты сейчас спроси вот у него. Вот, иди сюда. Спрятался, ушел. Вот что такое лютня? Он же не знает, что такое лютня. А что такое гитара знает? Какой инструмент будет? Что нам делать? Нам нужно изобретать новый инструмент. Это спасет мир.
1: Может быть, спасет. Может быть, не мир. Может быть, пару человек это спасет. Я не знаю. Дело в том, что я, в общем, как бы не шибкий пессимист, поэтому... То есть идет как бы набор там, скелетно-мышечной массы, то есть вот были набраны эти самплы, там какие-то десятки тысяч. Но, в принципе, допустим, есть язык, возникают какие-то феномены, появляются какие-то новые термины, это расширяется. Вот писатель смотрит, что вот класс, вот я могу сейчас на предпосылках, допустим, словаря в 40 тысяч слов сочинить там ломовой роман века. Понимаешь? А потом, допустим, писатель... Вот Солженицын, например, убивался тем, что происходит сокращение. Сокращение слов, что язык не столь богат, как он, допустим, был в пушкинские времена. Что происходит момент усыхания, ужимания, утрясания до какой-то ходовой терминологии, которая, в общем, в 2-3 тысячи слов современный человек вполне может обойтись в современной жизни. И литература, классно, при этом не исчезла. Ее динамика, формат поменялись. То есть, как бы сейчас писать роман о 4 томах там, на 5000 страниц по раскладу 20 века немыслимо. И поэтому появляются новые художники. То есть, допустим, появился такой Ерофеев, который написал вот такую гусенькую «Москва петушки». И для его поколения людей это, в принципе, стало некой классикой. То есть там был такой некий класс, некий срез языковой, культурный, социальный, который для многих мыслящих людей, допустим, 70-х годов, он стал как бы квинтэссенцией времени. А язык при этом, может быть, словарный сократился. Но некий нерв, он... То есть люди привыкли видеть какое-то там изобилие, благоухание в каком-то месте, но при даже достаточно аскетичном раскладе, я не знаю, но люди поиграли в какие-то бирюльки. То есть ты можешь, в принципе, посмотреть, как звук двигался. Электрическую гитару смастерили где-то в районе 1933-1934 года. И она ждала целое поколение вот этого взрыва. В 1956-1954 году вылез Билл Хейли, там сыграл там Rock Around the Clock и понеслась. И там рок-н-ролл ходил, там детские ясли, там лет 7-8, потом Битлз взяли его сами, как бы, прихрамывая. И где-то к середине, скажем, к концу 60-х они это подняли, в принципе, на уровень шедевра. Уже стартовые группы там конца 60-х, там, хард-рок, арт-рок, там, ребята типа Zeppelin, там, Floyd, Deep Purple, они уже очень быстро выскакивали на некий уровень, который, в принципе, с точки зрения музыкантского мастерства не особенно двинулся. То есть ни металлюги 80-х, ни какие-то ребята, типа тех, кто рубится сейчас, ну, там, гранж, рок или кто-то, они с точки зрения мастерства и какой-то фантазии не продвинули. Но это двинулись какие-то другие сферы. То есть ребята пели о том, что как бы классно там вообще загулять там с девкой. В 70-х, там тоже Ковердейл там, или кто-нибудь. А ребята из Гардема, какие-то рэперы, они стали петь о своих там трущобах. Yo, man, come on, motherfucker, let me tell you, man, I'm telling you, man. Понимаешь? И в итоге, что на какой-то примитивный ритм, там, 100, там, 20, или 110, или 88 ударов в минуту, люди просто стали свою уличную, вербализовать свой этот уличный опыт. И это оказалось вот такой сырой нефтью, которая прилилась. И какая-нибудь старая рок-н-ролльная аристократия, может, там схватилась в ужасе за головы, потому что не предполагалось, что с такого странного источника вот поступит вот этот свежак, этот новый октан, понимаешь? И ты понимаешь, и рэперы, наверное, думали, что все, рок-н-ролл, в общем-то, в говнище, его надо вынимать и спасать.
0: Рэперу вряд ли. Ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю. Рэпера, если верить моей любимой группе Скули Ди, они всегда ненавидели рок-н-ролл. И правильно, я, честно говоря, тоже очень не люблю рок-н-ролл, понимаешь? А рэп мне гораздо ближе, как волеизъявление, в общем-то, народа. А рок-н-ролл — это же музыка буржуазии, это баловство, это обнюхавшиеся кокаином левретки, играющие свою музыку. Это не музыка протеста. Вот панк — это уже что-то ближе.
1: Такой, да, это такой белый рэп, да.
0: Да, ну, совершенно верно.
1: Понимаешь? Ну, иными словами, просто всегда ты можешь просто увидеть вот этот процесс, что такая как бы яблонька расцветает, начинает плодоносить красивым яблочком, яблочко так отрывается, падает, там сгнивает, из этой гнили снова что-то там вырастает. Нормально, что такая экспансия, как бы люди там нарубили кучу красивых погремушек, и славно, что нарубили. По крайней мере, ты можешь просто сидеть на радиостанции, отвязываться, но если тебе нужно смастерить как бы свой альбомчик 80-х годов, и, может быть, там что-то в него еще такое втюхать, то ты сам будешь баловаться этими самплерами. Потому...
0: Безусловно, да.
1: И согласен. Как бы и честь и хвала этим волчкам, которые провели сотни часов в своих там цифровых лабораториях, там отшлифовывая эти странные звуки и прося там Ростроповича, чтобы он, допустим, смычком по явлению провел в 1896 раз, потому что как бы нужно уловить вот эту самую вещь, чтобы 300 миллионов волчков на Земле смогли вот повторить вот этот смычок Ростроповича, понимаешь? И он там сидел, не покладая, там жена там била его скалкой там по голове за то,
0: термос что... носила еще, говорила, ну, ты немножко хоть из термоса-то хлебни, а ему даже не досуг, он даже вышел оттуда, я знаю, вот в такой позе вот. Ну, не думай, что это я так изображаю, что вот он такой вышел. Ты знаешь, мне бы хотелось вернуться все-таки к литературе. Вот очень интересный момент, то есть ты назвал Ерофеева, вот сейчас новое поколение, ну, как... Я-то не могу их назвать новым поколением, потому что я же в писателях ничего не понимаю. Будьте здоровы. А вот, собственно, есть Владимир Сорокин. Читал ты?
1: Немножко, да, читал.
0: Тоже, согласись, уникальный.
1: Искрометный, да, совершенно человек, да.
0: Вот. Но, тем не менее, вот те многочисленные слова, которые с течением времени исчезли из русского языка, ты совершенно правильно сказал, я с тобой согласен. Это, в принципе, какие-то, с точки зрения современного циничного человека, высокопарные выражения, типа «эх, дубину в кухне», ну, утрированно, или там «ой, люли-люли», то есть то, что воспринимается как уже такое, ну, как лубок, попросту говоря, дурной вкус. Но появилось же огромное количество, скажем, технологических каких-то неологизмов, там, связанных с изобретениями какими-то. Вот эта смена этих слов должна была как-то пополнить словарный запас. То есть, и в конце концов, слова — это как те же сэмплы. Почему люди, вот, кстати, тот же Сорокин, он очень умело пользуется, ну, если перевести вот музыку в литературу, он очень умело пользуется сэмплами Чехова, к примеру, если ты заметил. То есть он просто берет сэмпл Чехова, вставляет, читает, например, вот в его романе, который так называется «Роман». Там вот Чеховым прям конкретно все. Потом под конец, видать, сэмплы кончились, пошел Сорокин. Вот, а как спасти-то этот нам язык-то? Вот, может быть, снова начать людей как-то... Или да, о, я придумал, как это сделаем. Например, есть писатель, пишет книжку, да? Ты, дескать, браток, пиши. Но на каждую написанную одной, ну, тобой книжку одну с твоим языком, ты обязан написать также книгу или роман, в котором будет определенное количество выражений, ныне в литературе неприменяемых.
1: Я не знаю. В принципе, ну, эту идею можно поддержать, а можно к ней отнестись так. Знаешь.
0: Не, ну было же раньше, помнишь, типа, нужно было сыграть там какую-то песню какого-нибудь композитора там из Союза композиторов.
1: А ты, кстати, знаешь эту замечательную фишку? Я только в конце 80-х узнал этот удивительный проект, когда филармонические музыканты обязаны были играть 80% репертуара членов Союза композиторов и только 20 своих, что, в принципе, свело нормальный репертуар филармонической рок-команды только к тому, что из 10 песен исполняется практически 2, а на самом деле и 1. И вот протащили Никиту Богословский и Пахмутова. Это было... Они лоббировали этот закон. Забавная такая штука.
0: Вот ладно, с этими со всеми делами. То есть мы же не законопроект тут делаем, да. Я думаю, что.
1: Ты понимаешь, ты говоришь просто о спасении языка. Вот момент спасения, то есть он идет на. И он исходит из допущения того, что язык терпит бедствие. Значит, нужно просто выбрать критерии, по которым сей диагноз он неоспорим. Понимаешь, на каких предпосылках мы приходим к выводу, что язык терпит бедствие? По критериям того, как люди выражали 150, 200 или 400 лет назад. Ты понимаешь, вот этот момент, как критерий здоровья языка.
0: Вот да, тоже непонятно. Но есть критерий, скажем так, потери иммунитета языка. Вот он все-таки есть.
1: Я не знаю.
0: Ну, вот то, что я же не зря сказал, вот эти неологизмы. Ну, есть же совершенно мерзкие какие-то слова и выражения, даже тоже вот выражение «микс». Ну, вот нету в русском языке аналога. Ну, вот как вот сказать «микс», да? Вот, или «ремейк».
1: Вот смотри.
0: «Пересведенка», ты же не скажешь. Ну, как вот, как сказать?
2: «Сведение».
0: Ну, развод еще, да?
1: Ты знаешь, я недавно трепался с одной исключительно умной девчонкой. Она математик профессиональный.
0: Круто.
1: И, в принципе, речь как бы зашла о вообще российской математической школе. И фишка такая, что школа-то исключительно качественная. То есть ее стандарт в мире высок. То есть люди, которые пытаются найти рабочие места как бы в пространстве, допустим, западных стран, там, на каких-то крутых фирмах, там, в Силиконовой долине, там, и в престижных университетах, они обычно на хорошем счету, школа мощная. И при этом я... Как-то мне приходилось сталкиваться, допустим, с переводными сказками, там, китайскими, английскими, голландскими, немецкими. Потом английские сказки я почитал в оригинале. И по степени образности все-таки получается, что русские сказки, наверное, будут покруче. То есть язык богаче, описательные возможности языка более широкие.
0: А может, это генетическое восприятие?
1: Послушай, мысль немного не о том. Мысль о том, что смотри, российская математическая

0: может быть успешен при работе с заемной терминологией, но когда он обращается к своей, он великолепно может описать ситуацию иррациональную. То есть сказку. Согласен. То есть получается, согласен, что русский язык обладает невероятными, может быть, несравнимыми ни с каким другим в мире языком для описания ирреального, иррационального мира. Он, и, соответственно, люди, говорящие на этом языке, могут исключительно успешно, даже обращаясь к заемной терминологии для описания прагматических, прагматичных рациональных процессов. Но для описания иррационального свой язык, он не сравним ни с каким другим. Такая плюшка. Ее можно оспорить, но она мне пришла в голову так.
1: Это совершенно верно, но это свойственно людям с сильным иммунитетом. Сильным иммунитетом. Ну, представь себе, вот что творится сейчас, вот что сейчас вокруг творится, когда к примеру, ты вот с ней там, ну, она тебе вдруг неожиданно в самый разгар и говорит: «О, май дарлинг». То есть же такое определенное понятие, на каком языке человек думает. Понимаешь, вот мы с тобой сейчас сидим, рассуждаем, да, а ты пойми, что большинство людей вот за окнами нашего автомобиля, в котором мы сейчас перемещаемся, да, они думают на языке достаточно скудном. То есть там битбургер, там дарлинг, шузы, это жвачка, вот еще слово, понимаешь, о чем речь. И тут речь-то идет о понижении количества людей с мощным иммунитетом, то есть людей, которые могут оперировать вот этими техническими неологизмами, но думать на своем языке, вот где опасность. А эти же придут нам на смену. Мы-то с тобой, глядишь, лет через 5 кинемся. Будем тухнуть, вонять и разлагаться. А что останется-то?
0: Ты понимаешь, но мне кажется, что эти вещи — это циклический момент. То есть ты язык просто понимаешь, как некая лакуна. У него бывает... То есть момент, когда огромная страна вступает в активный период взаимодействия с каким-то... То есть ведь то, что происходит сейчас... Это некий момент такого взрывного, очень плотного, интенсивного взаимодействия после 40 лет или 45 лет железного занавеса. Таким образом, этот процесс никогда не был естественным и сбалансированным. Это было просто 40 лет ничего, и потом прорвало. И сейчас, наблюдая вот это десятилетие, после 40 лет неактивности, ты видишь момент какой-то странной, какой-то болезненной патологической гипертрофии и перекосов. Но дело в том, что если ты даешь какой-то более долгий срок, возникает момент выравнивания. То есть, иными словами, под нож этой странной терминологии, вот этих понтов языковых или понтов поведенческих, ложится то первое поколение, по которому это шарахнуло. Но на уже... скажем, уже дети, уже, скажем, младшие братья вот этих людей, которые были на передовой линии фронта, когда случился этот языковой прорыв, и стартовал, допустим, флирт России с англо-американской цивилизацией в начале 90-х. Люди, которым сейчас, скажем, 11-12, с этой точки зрения, будут гораздо более сбалансированы, выровнены и, может быть, в языковом смысле рафинированы, чем поколение людей, которым сейчас 22-27. Это вполне может случиться.
1: Безусловно.
0: Поэтому момент того, что... ты говоришь, то есть язык в опасности, это просто так...
1: Да нет, даже не язык в опасности, люди в опасности. Вот ты знаешь, что вообще язык, да, вот то, чем мы сейчас занимаемся, вот мы издаем звуки, да, вибрируем воздух. На самом деле это самое примитивное, что есть. Это самая примитивная форма общения. Вот люди в далеком прошлом, да, они вообще не общались словами. Например, как сейчас выходят две хозяйки, одна на одном конце села, другая на другом. Они глазами перемигнулись, сразу поняли, что у Варюхи муж напился там, а у Клавы типа вот в поле. То есть им не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Также люди общались с Богом. А затем кто-то лишил их этого дара интуитивного восприятия мыслей друг друга, да? И был выдуман, то есть это то же самое, что язык глухонемых, все эти слова. Ну вот ведь со стороны человеческая речь очень некрасива. Любая речь, английская, русская, испанская, любой голос человека. Вот когда люди говорят, какой красивый голос, это же полный бред. Это адаптированное к человеческому же слуху звукоизвлечение. Оно не может быть красивым.
0: По критериям какой красоты оно не может быть красиво?
1: А вообще, это потому что это искусственно, это как левретка.
0: Скажи,

0: Ну, искусственное, оно же быть от слова искусство.
1: Нет, нет, это именно это, именно огонь. Ну, в принципе, может быть, знаешь, в какой степени, с точки зрения селекции, вот как та же Левретка ее сделали, то есть это тоже, ну, можно назвать произведением искусства, это дело чьих-то рук, да, может быть, с этой точки зрения, да, но, тем не менее, например, шум там ветра в Египте, вот,
0: это экологически чистый это продукт.
1: Экологически чистый, естественный продукт. Мы можем тут говорить, нравится он нам, не нравится, красиво это или нет, да? Но когда люди говорят о себе, о звуках ими издаваемых, как это прекрасно. Вот здесь я, например, вижу какой-то абсурд. Будь это классическая музыка, понимаешь? Вот чьи-то руки из дерева, из живого слепили эту... шарманку, другие руки по ней елозят, значит, третьи там уши развешали, всю эту байду слушают и восхищаются. А по логике-то, по логике, это же все и есть вот, результат технократизации, понимаешь, настоящего искусства. Почему людей неосознанно тянет к прослушиванию звуков природы, вот там целые серии выходят компакт-дисков, там пение птиц, ну тоже пение птиц, откуда они взяли пение птиц, у них ветер у них внутри свистит, понимаешь, у них же кишка одна прямая, тоже везде, ну там шум океана, то есть вот, кстати, почему зов предков, которые не знали, что такое слово вообще, поэтому это полная лажа, как говорят, вначале появилось слово. Ну, а мы будем сегодня слушать песни-то твои?
0: Давай.
1: То есть с пластиночки, да?
0: Давай.
1: Ну, я хочу сразу сказать, что Юрий Наумов принес сегодня и гитару, и мы будем продолжать и далее традиции в эти воскресные ночи таких, как это называлось-то, флотовиков, да, только в прямом эфире на всю Москву. Представляешь, вот сколько людей сейчас сидят, погасив все, и слушают нас.
0: И колдобятся.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Наумов. Мы уже обсудили проблему апокалипсиса и массу других проблем. И вот пытались как-то найти прорыв в области, ну не то что новых, каких-то свежих музыкальных инструментов. И тут вот был вопрос, касаемый принадлежащей тебе девятиструнной гитары. Я так догадываюсь, ты просто с 12-струнной 3 струны снял или это что-то другое?
1: Поначалу, когда у меня была старая 12-струнная, да, случилось так, что снял 3 струны. Вот. И очень мне понравилось. А потом я просто заказал замечательного мастера Сергею Ноздрину, которому вообще был очень... не в кайф делать гитары, потому что он был прекрасный виолончельно-скрипичный мастер. И для серьезного скрипичного мастера это сделать гитару — это работа как бы калибром ниже, целым уровнем ниже. И, то есть, в общем, профанация профессии как бы. Но музыка моя ему пришлась по душе, он сказал, ладно, тебе сделаю. И сделал мне гитару. Это было, в общем, ровно 9 лет назад. Как бы 9 лет и один день. Он закончил 30 апреля 90-го года. И он ее делал изначально как 9 струны, потому что я уже знал, что я хочу. И я на ней вот играю. Я как раз на ней буду играть вот в предстоящие выходные.
0: Скажи, кстати, вот если бы тебе, например, сейчас пришел дядька такой, да, ну, неважно, как он был бы одет. Ну,
1: человек просто в черном.
0: Да, такой. И сказал бы, Юрий, вот что ты хочешь? Вот именно лично для себя. Я говорю, дядька, все тебе сделаю, все исполню.
1: А любой... подсад-то в чем?
0: Нет, ну просто вот, а вот ты не можешь сразу ответить. Вот скажи, ну хорошо. Вот первая мысль, что ты хочешь?
1: Осуществить себя.
0: Нет, скажет дядька.
1: Скажет, тогда ничего.
0: Ха! Правильно. Нет, я просто к чему говорю, что, знаешь, многие музыканты... Извини, что я так бурно себя веду, просто я болею, да, вот, они всю жизнь стремились сколотить собственную студию, купить себе хороший инструмент, и все время к этому шли, а как только пришли к этому, поняли, что это не главное, а что такое главное, они не знают, понимаешь?
1: Понимаю.
0: Во как. И их развитие на этом-то и остановилось. Полностью и целиком. Понимаешь, какая ситуация? Поэтому я что призываю? Я так понял из внеэфирных разговоров, что у тебя тоже есть, в общем-то, студия своя, да?
1: Ну, она вот как раз... Я вот движусь вот к этому апокалиптическому моменту, что она, да, скоро будет, наверное, в стадии такого завершения. То есть как бы накопление первичного капитала. Вот, в виде там каких-то микрофончиков, там каких-то записывающих приборов. Но я, в общем, фишку-то секу. То есть как бы то, ради чего все это, я, в общем, из поля зрения не выпускаю.
0: Вот я так же считал, пока у меня не появилось это. Понимаешь, как появилось? Страшно. Юрий, я тебе вот что скажу. Ты это копи все, закупай. А потом мы устроим показательное сжигание этих студий. Дескать, мы, музыканты, которые всю жизнь положили на создание собственных студий, как только их скопили, разрушили. Почему? Спросят у нас молодые музыканты. Да потому, ответим мы, что не в этих железках счастье. Вот, скажем мы. Вот, к примеру, отключат сейчас на всей земле электричество, да? Что будет делать вот Иван Грувий? Что будет делать этот пукц-пукц, все вот эти? Что они будут делать? Метро мыть будут. А мы с тобой сможем и на гуслях сыграть. Понимаешь, и сплясать сможем. Да даже если ничего не будет, спеть сможем красиво. Помни. Рассказать сможем красиво, понимаешь?
1: Помнишь этот милый анекдот про Садкова?
0: Расскажи.
1: Вот как раз вот где-то здесь, на Новоарбатской, в ресторане для новых русских, на гуслях играет Садко. Играет час, другой рубится вообще по полной, то есть он весь в поту, знаешь, кланяется дорогой публике, стряхивает, значит, капли пота со лба. Подходит к нему ребята со столя, из-за стола выходят ребята конкретные в малиновых пиджаках, хлопают ему прямо в лицо. Один из них такой старший отделяется и говорит... Хороший ты парень, Садко. Ну вот эти твои панты.
0: Это про арфиста. Про арфу. Гусли так лежат.
1: Ну да.
0: А арфа вот так стоит. А скажи, а ты вот не было ли у тебя идеи прорыва, знаешь? Ну, как люди вдруг неожиданно ударяются там в религию, да? Вот ни с того ни с сего был нормальный человек, раз завтра уже смотришь, все там у него все в иконах. Или кто-то не... Или начинает вдруг, знаешь, заниматься это изучением новомодных языков, там, ну, каких-то вот ходит там весь увешанный в
1: слова. Типа C++?
0: Ну, как, да, да, да. Вот. А вот я, например, вот изучаю сейчас вот... игру на мандолине. Очень сложно, кстати, ты знаешь. Ну, просто для себя вот меня пробило. Не было ли у тебя какой-нибудь раз такого резкого желания взять и освоить, например, на флейте игру? Или на каком-то... Ну, причем не просто так там бренчать, а совершенно серьезно заняться каким-то инструментом, который до всего момента для тебя вообще кажется очень далеким.
1: Нет, не было. Нет, как бы... Интерес как был, так и остался гитаре. Другое дело, что принципы звукоизвлечения последние, наверное, год-полтора сильно поменялись. То есть просто я стал по-другому видеть. То есть, как бы, скажем так, я не меняю инструмент, я разворачиваю сознание. Инструмент в руках остается тем же. Это более прикольная фишка. То есть, как бы, смена угла, то есть смена, как бы, вот этой призмы внутри. Понимаешь? Это как бы такая вещь. То есть в тебе есть некая идея развития, ты можешь стартовать с некой сырой точки, довести себя до какого-то уровня владения, потом до какого-то уровня совершенства и выкинуть инструмент. Таким образом, но ты повторяешь один и тот же паттерн, когда ты идешь таким экспансивным путем. То есть я освоил баян, я освоил флейту, я освоил губную гармошку, там, гитару и клавесин. А понимаешь, а ты можешь, в принципе, как бы не выпуская гитары из рук, там, или того же клавесин или губной гармошки. То есть игрушка становится твоя голова, а не то, что у тебя в руках. Это я не знаю, но я иду таким путем, я прикалываюсь.
0: Насколько мы тут знаем все, ты занимаешься еще и преподавательской деятельностью.
1: Нет.
0: То есть ты не даешь уроки игры на гитаре?
1: Было у меня как бы несколько случаев. Ученики довольны. Я как бы этим опытом оказался не очарован.
0: То есть ты разочарован был в этих учениках?
1: Нет, ни в коем случае. Я просто... Это не мое. Я не вижу в этом смысла. Я за это взялся, когда совсем припекло с деньгами, понимаешь?
0: А вот сейчас же снова поднимается вот такое понятие, как мастер-классы. То есть именитые музыканты дают мастер-классы. Режиссер вот у нас один вот снял про старую, про Сивильскую Цирюльника трагедию, тоже давал мастер-класс. Ну, вот...
1: Понимаешь, людям, наверное, просто импонирует. Либо им нравится преподавать, либо им нравится видеть в горящих глазенках учеников некое свое продолжение. То есть это такое, скажем так, духовное семенение, что вот на месте, где пророс я, где пророс один там Рафаэль или Боттичелли, прорастет 20 новых Рафаэлей, 100 новых Рафаэль. Я не вижу смысла как бы вот в этой пролиферации.
0: А может, они боятся, знаешь, что вот, то, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю и тоже, в принципе, целиком, наверное, твою точку зрения разделяю, но все-таки вот еще одну хочу высказать. Может, они боятся, что вот их искусство умрет вместе с ними.
1: Так и бог с ним.
0: Вот до чего вот умный человек передо мной сидит. Вот сказал, как обрезал. Совершенно верно. Сейчас послушаем новости, а затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Юрий Наумов. И вот, судя по вашим письмам, по вашим тут, в общем-то, сообщениям, вы несколько... Ну, вот, к примеру, такой: Юрий, мне кажется, что стилистика вашей группы немного изменилась, пишет Сильвер, тем самым показывая, что он несколько даже не в курсе, в общем-то, событий. Я хочу сказать, что Юрий Наумов, без всяких преувеличений, очень хороший музыкант, если не сказать, что музыкант экстра-класс. И вы сейчас в этом сами убедитесь. Он пришел с гитарой, как я говорил, и мы предоставляем, видимо, слово инструменту, да, Юр?
1: Давай попробуем.

Бери, бери легче, бейб, бери веселей. Они калечат, бейб, нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен, бейб, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча, бейб, когда мы все возвратимся назад. Но таковы нравы, бейб, таковы времена. Мы будем правы, бейб, но нас все равно позабудет страна. Но наше право, бейб, самим выбирать имена. В игре без правил, бейб, где ни покрышки, ни дна. Свил, бейб, рок-н-ролл, мировая вай. На-на-на-на-на-на, бейб. Я, кажется, злюсь. Наверное, нерв, бейб. И это никак и не похоже на блюзно. Если честно, бейб, идти против шерсти во все времена. Немалая честь, бейб, за нее мы заплатим сполна. Бери легче, бейб, бери веселей. Взвали на плечи, бейб, если нам суждено уцелеть, то нам споют осанну, нам пропоют на все голоса. И по дороге с Анной мы воротимся назад. Мы все возвратимся.

не нас лечат, бейб. Так почему же мне еще тяжелее? Мы будем вечны, бейб, когда пройдем наш путь в небеса. Вот будет встреча, бейб, когда никто не вернется.

Вы вечный бейв, когда пройдут свой путь в небеса. До скорой встречи, бейв, никто из нас не вернется назад. Ни один не вернется назад.

0: Это был Юрий Наумов в прямом эфире, вот прямо здесь, в нашей студии. Вы слышали полностью, скажем так, музыку. То есть тут все, и перкуссия, и бас, и даже где-то я слышал струнные и духовые, без преувеличения. Одно могу сказать, вот видно, что человека прет по-хорошему. У меня есть такое выражение, прет или не прет, для определения, понимаешь, музыкантов. Кстати, нужно тебя еще видеть. Вот одно дело слышать, другое дело видеть. Я прям любовался, скажу честно. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Как ты оцениваешь свои первые произведения? Вот не было ли тебе, скажем так, неудобно за то, что написал какую-то песню? Потому что у музыкантов принято говорить, ну это же тоже часть моего жизненного пути.
1: А слушай, ты знаешь, это на самом деле достойный ответ. Ну, понимаешь, можно, в принципе, хорошему 30-летнему дядьке принести такие, как бы, замоченные подгузники, сказать, не стыдно тебе, сукин ты сын, а что ж ты творил 4 месяца? Понимаешь, ну, это часть моего, так сказать, пути.
0: А не было ли у тебя идей в свете вот твоих таких новых возможностей в плане игры на инструменте, вот по новой переиграть вот те хиты старых лет проходного двора?
1: Ты знаешь, я, возможно, это, возможно, здравая идея, но к ней нужно возвращаться после того, как некий новый пласт уже отдан. И понимаешь, тут есть какая... Вот в чем риск. Допустим, ты движешься как-то вперед, как художник, ты находишь какие-то вещи. И у тебя, с другой стороны, есть соблазн, что во вчера было сделано определенное количество качественного материала, который, в общем, не стоит полностью утрачивать. И здесь просто момент приоритета. Что ты будешь делать в первую очередь? Все-таки отдашь новое? Или все-таки как бы напомнишь людям новые версии старых вещей? Если ты приоритет отдашь все-таки старым номерам, ты как бы их скидываешь в ностальгию, ты как бы скидываешь их в собственные вчера. Пусть видоизмененные. И получается, что ты в этом вчера просто полностью увязаешь. Когда этот приоритет выдержан, что ты сегодня говоришь на языке себя сегодняшнего, и потом... Когда ты этот пласт отдал, и у тебя еще осталась идея, допустим, докинуть туда до кучи какие-то версии своих старых вещей, переосмысленные по-новому, мне такая очередность, она просто больше импонирует, она класснее. То есть есть что-то, что я хотел бы отдать в первую очередь, а потом уже вернуться к вариациям на тему.
0: Представь на секунду себя, да, вот, ну, на лесной поляне, окруженным демонами, называющими себя движением КСП. Вот, ну, знаешь, там, да, такая вот есть байда.
1: Вот, какая это, Грушинский фестиваль, в смысле?
0: Ну, я даже не знаю, как они называются. Ну, да, есть, я слышал, есть Грушинский, я запомнил тоже, ну, по имени там деревьев каких-то. В общем, они там собираются, сидят у костров и поют вот песни. Ну, зачастую, видимо, душевные песни. Хотя вот ощущение такое, что каждый ожидает сейчас, этот допоет, я быстрее возьму и спою сам, да, вот быстрее бы он закончил. Вот как бы ты себя чувствовал среди этих людей? Ну, вот... Ну, все равно, что, например, Брюс Ли среди подростковой секции в школе номер 29 железнодорожного района города Свердловска. Или все-таки ты нашел бы вот у них что-то такое свое, как вот именно исполнитель на твоем инструменте?
1: Так ты понимаешь, какая вещь? Если бы я на этой поляне оказался в качестве слушателя, и вокруг меня сидел бы такой вот хор, как бы исполнителей самодеятельной песни, но я бы отслушал бы эти песни. То есть я бы сам бы-то не стал играть на поляне, понимаешь? Я предпочитаю закрытое помещение. Тут просто фишка в том, что я как бы ищу звук, и для меня это есть... ключевая и фундаментальная суть, почему я взял в руки гитару. Но ведь, в принципе, там просто акцент нужно расставить по-другому. Люди взяли в руки гитару, это просто некий ритуальный атрибут. На самом деле, это желание совместности, желание того, что вот жестокий, как бы коварный, продажный мир, как бы не понимая тонких устремлений души, и вот это и избранный. В общем, это на каких-то таких духовно-элитарных предпосылках работает. А гитара просто, ну, это портативный атрибут, рояль с собой в лес не взять.
0: Баян можно взять.
1: Ты понимаешь, я понимаю так, что, в принципе, чтобы сыграть на баяне, нужно обладать, в общем, мощной грудной клеткой, бицепсами. Понимаешь? То есть гитара стоит точки зрения овладения и затраты чисто калорий, это один из самых милосердных инструментов, понимаешь?
0: А как ты относишься вот к женщине с гитарой? Вот. И еще такой момент, вот знаешь, я, например, вот... Ты, видимо, первый человек, который вот так вот играл на гитаре, и я чувствовал, не чувствовал себя неловко, потому что обычно, ну, знаешь, как часто приходят, там люди говорят, вот там в компании, да, где-то, типа, Саня, давай я тебе спою. Во-первых, сам посыл такой, ты уже чувствуешь себя так уже стрёмно, да? Затем он садится и начинает тебе петь, и смотрит тебе так в глаза. А ты вот такой сидишь, думаешь, куда смотреть? То ли на гриф, то ли ему там это, в глаза смотреть, то ли вообще отвернуться неудобно. То есть прям чувство неудобства адское такое, да? У тебя наверняка было, как тебе приходили тетки в шароварах таких до колен там.
1: Да нет, ну я-то ходоков не принимал по жизни, ты понимаешь, что мне не случилось такого
0: конфуза. Ну ты не был ни в каких таких компаниях, где к тебе говорили, Юрек, я тебе сейчас спою, к примеру. Да наверняка было, ну вспомни.
1: Ты знаешь, может быть, да, несколько раз было. Я не знаю, ты понимаешь? Ну, то есть это не есть некие вот такие вот свежие воспоминания, что я вчера вот вышел из тусовки, там вот, и вот сложился момент такой неловкости. Ну, нормально, ну, понимаешь, все равно в людях есть вот этот первобытный творческий импульс, понимаешь? Ну, представь себе, пришел бы такой честный человек, который расписывал там оленей на как бы поверхности там некой пещеры. Вот приходит к нему такой циничный, там, злобный дядька Боттичелли и говорит ему, что, чувак, конечно, твои олени, в общем, это для первобытного искусства это гениальный прорыв, но, парень, ты понимаешь, я, дескать, покруче буду. А критерии крутизны, понимаешь? Дело в том, что я когда был помоложе, я был в этом смысле, наверное, поамбициознее. То есть так, девушка сказать, вот, там, я там на гитаре там круто поливаю, а вы там... Я не знаю, там иные просто предпосылки. И понимаешь, то же самое, как вот, в принципе, человек сочинил классную песню, которую можно, конечно, раздраконить. То есть можно там вообще там спороть и там, как бы, там кишки там пустить, там все там на этом как бы, препаратном столе, и, там, извлечь из нее языковую составляющую и сказать, что языковая составляющая этой песни не есть стихи. Чистая правда. Потому что это не стихи, это песни. И момент взаимодействия элементов здесь идет по совсем иному принципу, чем если это было чистое языковое произведение как вещь в себе. Соответственно, когда ты берешь человека с гитарой, ты его пытаешься оценить с точки зрения неких музыкальных критериев владения с гитарой. А на самом деле он, в принципе, как бы некая общественная фигура, некий как бы нерв, выражающий просто коллективный импульс. Желание какой-то такой, ну, скажем, такой лесной поляной соборности, понимаешь? Неких каких-то спонтанных вещей, которые мы просто пытаемся переложить некую сетку критериев, которые едва ли применимы. Или применимы однобоко. И я просто стал понимать, что... судить, допустим, самодеятельную песню с точки зрения владения на гитаре было бы чистым снобизмом, потому что критерий этот, он, наверное, есть для оценки хорошей самодеятельной песни там, или авторской песни, но он пролегает не в том участке, не в том пласте, в котором мне хотелось бы, допустим, увидеть. Понимаешь, что тут вот еще есть какой подсад. Допустим, сказать с точки зрения человека, владеющего гитарой, плохо, человек, который поет задушевные песни, но гитарой владеть не очень, это как бы скрытым образом похвалить себя. То есть, типа, я-то круче, я-то поливаю. То есть, понимаешь, что... То есть,
0: так
1: типа...
0: у них-то это принято. Вот я же начал с этого, что у них это принято. Вот ты говоришь элитность, да? Вот определенно я согласен. То же самое, что героин. Понимаешь? Тоже элитарен, потому что дорог. Вот, но здесь другое. То есть каждый из них считает, что он круче остальных. То есть там братства-то нет этого реально.
1: Ну, Саш, послушай, что значит каждый? Мне кажется, что в многострадальной стране ребятишек, которые щиплют струну у костра, ну, их счет-то пойдет, наверное, на несколько десятков, может, до пары сотен тысяч.
0: Ну, ребятишки, ладно. Ну, там же такие монстры бывало при отетке ихние.
1: Ну, какие ребята? Это мне чем-то напоминает, типа, дедушка, забери меня, мальчик. Я их барчонка в люльке качаю. Они мне селедкой вообще по голове.
0: Да, они селедкой. Селедкой бьют. Есть такое на деревне этому дедушке. Юр, ну как, мы еще послушаем, может быть, какую-то песню в заключении, как ты сам себя ощущаешь.
1: Хорошо. Я спою такую коротенькую балладу, которая называется «Звездная ночь».

холодна. День недостойный, отец, от неправды бегущих сынов, в жизни стоящей вверх дном. Попытайся добра.

0: Это был Юрий Наумов. Такой маленький концерт в прямом эфире «Эхо Москвы». Юр, ну, что я могу сказать? Все, что обычно говорят все эти базедовые слова. Вообще, конечно, береги себя. Это прежде всего. Соответственно, всегда рады видеть тебя здесь и в студии в этой. Ждем постоянно удачных концертов. Приезжай еще. Ну, соответственно, после небольшой паузы импресарио скажет еще пару слов, да?
1: Саша, спасибо тебе и удачи.
0: Спасибо.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: И 8 минут второго в дивном городе в прямом эфире в программе «Монморанси» группа 24 декабря. Позволю себе представить участников проекта. Ну, так обычно сейчас говорят, потому что говорить коллективу уже не модно. А проект — это же может быть все. Ну, например, там проект по переправке, там, скажем, каких-то веществ из одной страны в другую, там по проект строительства или там проект пошива, например, штанцов для грудничков. Да, итак, проект 24 декабря. Алексей Даньшев, бессменный лидер, я бы сказал.
2: Добрый
1: гитарист,
2: вечер.
1: Ну и певец, и поэт, правильно? Хотя поэт — слово, оно поэт вообще... Не... Да, это сразу представляется с какой-то пень в шляпе, с перьями, с портфельчиком. Вот как я сегодня пришел.
2: Или пуль, или верёв.
1: Он играет на гитаре и поет, как я сказал. Павел Колдышев играет на громадной скрипке или на маленьком контрабасе. Называемый этот инструмент виолончель.
3: Да. Добрый вечер.
1: Корнев Валера играет на гитарке. Вторая гитарка. На ней 12 колков, но 6 струн. Это сейчас модно. Так. Соответственно, Павел Аксенов на барабанах. Вы услышите. Единственное, мы не смогли подзвучить тарелки, и они будут очень далеко. Они есть, мы их слышим, но далеко. Потому что он вообще сидит в соседней комнате, и пришлось вот тут отверстие вот это проделать, чтобы видеть его лицо. Когда он наклоняется, мы его вообще не видим. То есть звук идет через... И, соответственно, Сергей Московский, он осуществляет как бы видеосъемку, он осуществляет подвоз, отвоз. Вот. Ну и также периодически вытаскивает, выводит за ухо из студии Прохора, которая опять нажралась, и все опять сюда к нам лезет. Поэтому, если какие-то шумы вы услышите на заднем, так сказать, плане, то вот знаете, что это Сергей Московский борется с девушкой Прохор. И сегодня концерт группы 24 декабря в прямом эфире по заявкам, как говорится, радиослушателей. Это правда. Алексей, звонили дяденьки всяческие, тетеньки, и типа говорят, вот почему бы, Александр, вот 24 декабря нам не встретиться с группой 24 декабря. Началась ли у тебя, друг мой, как я красиво, да, ощущение предновогоднее, поскольку название группы именно с этим связано? Или как-то в этом году что-то не так?
2: Мороз, Сань, это жуть какая-то. Мы сегодня мерзли на станции Красково, это в сторону вот тех самых Люберец, где неприятно когда-то было. В детстве с Серегой очень было плохо. Мы там мерзли на станции, приехали обратно, здесь уже, слава богу, не мерзнем.
1: Ага.
2: Но тем не менее доехали.
1: А знаешь, кстати, вот в силу того, что такие серьезные морозы настали, вот, так сказать, сотрудники нашего медико-технологического центра разработали метод для того, чтобы люди не обмораживали носы. То есть это искусственное оволошение носов посредством введения в ноздревую область, так сказать, соответствующих гормонов. Потому что раньше боролись с этим просто методом выворачивания носов наизнанку. Ну, пыли мало, а внутри-то волосы есть, они же для пыли, значит, а летом обратно делают.
2: Да, практично.
1: Вот, так что, в принципе, я как бы вот, видишь, все сделал, вот, в смысле, вот у меня мохнатый, и все нормально, по микрофону немножко...
2: Ну, у тебя там, наверное, макушка там мерзнет теперь.
1: Ну, я шапку, знаешь, мне же шапку подарили папаха. А летом я опять их апеллирую, и все, то есть все сейчас так делают, могу привести, у меня знакомство.
2: Давай, а то мы принесли свои шапки, но они оказались настолько турецкие.
1: Да.
2: Я говорю, вот одели шапку на Валеру, он оказался хоть и брюнетом, но далеко не негром, и все, замерз.
1: Ну что, с композицией?
2: С композицией.
1: Поехали.
2: Давайте.

ангел пост босоногого детства дает. В красном галстуке забытым, со святостью в глазах,

0: Нормально слышно в наушниках, технический вопрос. Все хорошо там, как звучит?
1: Погромче нельзя?
2: Нормально.
0: Можно погромче.
2: Нормально.
0: Вот, вот так нормально? Лучше стало?
1: Чуть-чуть погромче.
0: Да. Вот так вот. Но я могу только часть наушников сделать громче. Громко сейчас вообще нет? Нормально, да. А, сейчас спросим у зала, что там за окном. За окном нормально говорят.
1: За окном
0: говорят. Но все равно там слушают они.
2: Они замерзли.
0: Они друг на друга дышат. Это второй метод обогрева. Знаешь, идут в обнимку и прям так... И постоянно им тепло поэтому. Композиция?
1: Композиция. У нас еще напастишься. Концерт.

полету. Ты так лелеешь Харе с Кришной. Я пью за Майка и падаю под стол. Но в объятиях судного дня ты не вспомнишь про меня, я не вспомню про тебя. Делай, что должно, спи спокойно.

0: Это у нас ритмическая такая была композиция.
1: Фанк такой. Ну, ну, практически. Группа 24 декабря в прямом эфире на «Эхо Москвы». Так сказать, концерт происходит здесь. Как это сейчас называется? Unplugged, да, там, по-моему?
2: Ну, Unplugged.
1: Типа, Unplugged. Замечательно.
0: Композиция медленная, лиричная. У нас композиция большей частью или новогодняя, или постновогодняя.
2: Или пред.
1: Или на пороге преддверия.
0: Да, ну или, ну, обычно на Новый год, я не знаю, вот работники радиостанции «Эхо Москвы» будут снег убирать.
1: Да, конечно. Я, ну, нет, не на сам Новый год, где-то, я думаю, с 10 до 11, кто как вот справится, ну, там. А,
0: ну, совочки все есть.
1: Конечно, вот ты, когда проходили, вы же видели, вот тут прям вот где лифты, холл, там все.
0: Да, там
1: завалено. Конечно, метелки там.

0: Затрещал гитарку.
1: Да, это вот колоб вот этот. Кстати, сейчас самое модное, это знаешь, как вот, ну, вот, как вот богатые американские музыканты, играющие джаз-роки, они как делают? Они колки вот эти заливают вообще наглухо эпоксидкой, а специальные люди за сценой с такими с металлическими палочками, на которые намотаны струны, регулируют им натяжку. Ну, вот на каждую струну по дяденьке они стоят за кулисами и тянут с нужной силой. Кстати, могут делать этот вместо рычага, сейчас же рычаги не модные, ну, вот металлюги там играют, вау-вау, да, сейчас не модно, а вот эти в шестером там, они вот это все регулируют. Они же чувствуют тоже музыку.
0: Ну, металлики, по-моему, уже даже и не играют.
1: Играют еще, есть. Играют, еще. Да, играют. Да. Они сейчас только ушли в подполье и играют по разным школам.
0: Андеграунд.
1: То есть, да. Группа 24 декабря.
0: С песней о самом дурацком времени год. Несмотря на мороз. Это перестановка тарелок, которые далеко стоят.
1: Да, ну, кстати, как вам борщ наш понравился? Нам обычно вот борщ варят тут. И... А я с утра вот должен яишенку пожарить утренней смене.
0: Так она, ну, жирковато.
1: Жирковато.
0: Ничего. От плиты.
1: Ну, ты душ. Не надо.

0: 2-1. Ну, то есть, в смысле, вот я что вспоминаю, по-моему, Цой пел «Белая гадость лежит под окном». Так, Майк Науменко пел «Лето, я изжарен, как котлета». Знаешь, ты как-то ближе к Майку. А вот еще нужно какому-нибудь дяденьке спеть в защиту «Лета». Ну, я не имею в виду там каких-нибудь там несерьезных артистов, там, типа, там, Киркориных, Буйниных. Я имею в виду какому-нибудь серьезному артисту, который как бы спел бы про это сознанием дела и душевно.
1: Ну, для подтверждения, ну... Саш, мы сегодня столько мерзли, но несмотря на это... Я ненавижу лет, простите за каламбур.
0: А вот остальные дяденьки твоего ансамбля тоже так же?
1: Ой, нет. Мое мнение никто не разделяет.
0: Да? Ну, я тоже.
2: Но песни тоже. Я тоже лет не люблю.
1: Мы ожидали у тебя другой реакции.
2: А что хорошее?
0: Нет, ну оно плохо только тем, что быстро проходит. Вот только началось, только губище раскатало, и все. Только этим. Правда.
1: У лета красное любил бы я тебя, когда не пыль, не комары, да мухи. Классика.
0: О погодных явлениях мало в композиции написано все-таки. Ну, там, не считая каких-то общебазитических, там полгода плохая погода, или какие там еще есть песни, не помню.
1: Полгода плохая погода, надеюсь, это не про эту страну. А, следующая песня у нас будет, она у нас называется «Минает».
0: Как?
1: Она концептуально «Минает».
0: А, это пляска такая была средневековая.
1: Это была. Это назвал, правда, так не я, а Сереж Смирнов. Ну, он почти всего подходит. Но это не рок-н-ролл. Это «Минает».

А происходит-то все как-то глупо, даже можно сказать как-то странно. Не спасти мне, наверное, душу грешную, безутешную, безутешную, что пути от настроения мерзкого я, пожалуй, выпью.

0: Видели бы сейчас наши радиослушатели, как танцевала Прохор в коридоре, куда ее в очередной раз вот вывел Сергей Московский. И у них, кстати, нормально получилось. Она пыталась вырваться, а он ее крепко держал. И получался настоящий минуэт. Интересно вот узнать все-таки судьбу Сенечки. Вот Сенечка — это известный достаточно человек.
1: Да, это в Москве.
0: Экс-барабанщик.
1: Деятель андеграунд московского.
0: Да. Чем занимается сейчас наш отважный геройский орел?
1: Я очень боюсь, что он спит.
0: Спит?
1: На ночь. Спит. У него очень тяжелая работа, как всегда, баранку крутить.
0: Ну, знаешь, он, наверное, ездит сейчас. Потому что как бы вот все сейчас перешли на ночной образ жизни. Днем особо много баранки не накрутишь, мне так кажется.
1: Ну, я не знаю. Но по нему очень соскучились все завсегдаты московских андеграундских клубов.
0: А, кстати, ну, насчет клубов...
1: Особенно волки московские, с которыми он неоднократно спорил.
0: То есть всячески не разделял какие-то взгляды их?
1: Совершенно не разделял взгляды. И тем еще не агрессивно.
0: А насчет клубов, какие-то выступления коллектива 24 декабря где-то планируется, чтобы люди пришли, там, послушали, может быть, в электричестве. В электричестве сейчас вы существуете или как-то?
1: Мы делаем сейчас вот программу новую с новыми музыкантами, поскольку Сеня спит. И я думаю, Саша, что ты наших там слушателей... Как только мы будем готовы, это будет или в клубе Табула Рас, или в Край Бэби.
0: Ну, то есть ты сразу это самое в рельсу стукнешь, чтобы я тоже свистнул.
1: И Прохор.
0: Прохору надо сказать. Прохор, кстати, в последнее время у нас подрабатывает, знаешь, как в Америке, ходячей рекламой. Вот, ей вешают плакат спереди на выме и сзади на лопатке. Она ходит. Двойная реклама. Так что можно ей тоже. Я вот часто так делаю. Например, когда мне нужно продать котенка какого-нибудь там персидского, если кошка там у меня какая-нибудь родит в подъезде. Еще что-то. Я Прохора использую в полный рост. Вот, могу, кстати, сдать тебе. Вымя дороже, лопатки дешевле.
1: Ну, я думаю, мы договоримся.
0: Ну, договоримся,
1: ну я
0: да.
1: беру.
0: Хорошо.
1: Вымя. В сторону света у нас теперь.
0: В сторону центра, как пел Сенечка.
1: Нет, он пел несколько не так.
0: Не так?
1: Он пел по-другому. Он пел «Возбуди меня в 6».

Я сяду в трамвай, и станет немного теплее. И пускай идет дождь, вдвоем веселей.

тот час, когда ночь вспыхнет полной луной, и зажгутся костры бродяг с похожей судьбой, пропах.

0: Когда я снимаю наушники, мне больше нравится. Это все-таки говорит о том, что звучание акустических инструментов, оно все-таки не передается никакими вот приборами. Поэтому вот было изобретено.
1: Ну, некоторыми передается.
0: Нет. В полный рост. Тут один крендель приходил на Волынке, дудел. Так дудел, что вот в наушниках не то было. А вот так снимешь, прям вот, кстати, потом я насморк подхватил, там много всяких труб, и они все в разные стороны. Знаешь, так все ли... То есть весь А мокрый, Б простуженный. Ну, звучит класс. И поэтому вот были изобретены всяческие электронные приборы. Как-то вот разные электрогитары, всяческие синтезаторы. Вообще изначально все джаз-банды, они играли в акустике, знаешь. Ты играл на банджо дядя, дяденькой ногой стучал по хэту, играл на контрабасе, дяденькой ногой стучал по бочке. Вот, и потом уже, в общем-то, джаз-ба... Чёрт, это я совсем в другой передаче. И на другом радио должен быть. Прошу прощения. Да, в гостях у нас группа 24 декабря. Концерт в прямом эфире. Я, кстати, думаю, что если у наших геройских радиослушателей все-таки появится какой-нибудь вопрос к коллективу музыкантов по теме сегодняшнего концерта или вообще конкретно вот к Алексею Даньшеву или к кому-то из участников, вы все-таки можете позвонить, наверное, 203-19-22 и спросить что-нибудь. Но не сейчас, да, то есть ну, как-то мы в ходе посмотрим, когда там
1: если
0: захочется.
1: Честно, вот я бы слушал, я бы телефон не запомнил, можно повторить.
0: А 203-19-22, просто эту дискету сперли и записали на нее игру, как...
2: Дум.
0: Дум, да.
2: Дум.
1: Два.
3: Я источник проблем.

0: А какие-нибудь композиции в стиле регги? Я помню, у тебя что-то было и новые, это... какие-то и старенькие какие-то были песенки. А вот новую одну я случайно слышал где-то, не помню где уже. То ли кто-то мне пел, то ли где-то я видел, то ли где-то кого-то кто-то пел.
1: У нас регги достаточно относительно. Это скорее, да, русский, не русский.

0: Ну что, в принципе, если есть желание, можно пообщаться с Москвой, с теми, кто вас слушает. Что они, может быть, что-то спросят, может быть, они что-то хотят узнать. Напоминаю уважаемым, что в гостях у нас сегодня группа 24 декабря, и поэтому вопросы должны быть обращены к группе 24 декабря. Будьте, пожалуйста, так сказать, в ваших формулировках поточнее и покороче. Телефон нашей студии 203-19-22.
1: Эхо Москвы.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
2: Я как бы и готов бы, и рад бы задать вопрос замечательной группе 24 декабря.
3: Спасибо за характеристику, более-менее хорошую.
2: Вот. Но только, к сожалению, я вынужден далее продолжить свой вопрос. А вот, скажем, какая-нибудь Маргарета Сыч, которая там, скажем, с кашалотами больше связана, я полагаю, была бы более уместна.
0: В смысле, в каком качестве? Как женщина или как гость?
2: Как специалист.
4: Человек-пароход.
2: Я к тому это говорю, что вот если Рождество мы имеем в виду, да, то тогда мы уже должны быть группой 26 числа. Или тут какой-то особый
0: совершенно. А, я понял. Это насчет названия, Алексей спрашивает. Ну, сейчас Леша скажет. Спасибо
2: за звонок. Спасибо вам.
0: Просто, в принципе, как-то я, по-моему, вначале сказал, но, видимо, очень мутно.
3: Нет, это еще раз сам. В принципе, она могла быть и 26 декабря. То есть значение последней недели этих дней не имеет.
0: Они как один большой день такой.
3: Саш, просто любой человек, по крайней мере, мне в детстве в Пионерском, в Красно.
0: Задом.
3: Так, Саш. Да, так казалось, что все-таки люди, когда надеются на что-то лучшее, они надеются в основном вот в это время.
0: Ну да, то есть период такой, год. Какая-то нейтральная.
3: Это может быть, да, как-то исторически сложилось. И ну, Новый год все равно даже в Красно задом детстве был все-таки праздником великим. Я уверен, что у большинства наших слушателей он стоит на первом месте.
0: Ну, в принципе,
3: с 1 мая, там, 7 ноября.
0: Вообще, ты правильно изначально сказал, что вот эту неделю предновогоднюю нельзя как-то делить на базитические конкретные даты.
3: Надо думать есть, о хорошем.
0: Правильно.
3: И то есть какая-то такая детско-ромбатическая концепция, так сказать.
0: Да, еще я хочу сказать, что человек, который звонил, он несколько перепутал. Маргарита Сыч — это директор гинекологического отделения на нашем радио беременных женщин, которое мы вот-вот откроем на длинных волнах. Просто сейчас из многих предлагаемых частот мы выбираем какую-то одну из лучших. Вот. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Алло, это радио?
0: Да.
5: Да, вот такая маленькая проблема.
0: А мне кажется, она у вас большая. Вы как-то очень возбуждены так, нет?
5: Нет, вы знаете, у меня такая есть.
0: Ну вот, я же
5: есть
0: говорю большая.
5: Такое пожелание. Вот. Алло.
0: Да, вы говорите. Да.
3: Человек сказал, что на М-радио с вами.
5: Я хотел бы поздравить Марину Бабылеву как бы с днем рождения предстоящим.
0: С днем рождения.
5: Я просто не знаю, может быть, музыка очень скучная, что-нибудь хотелось бы, транс какого-нибудь.
0: Транса.
6: Давай транс. Давай транс. Сейчас транс сыграем. Давай.
0: Транс?
7: Транс.
0: А что его играть-то? Поплясали,
6: это был транс.
0: Ну что, остается буквально 6 минут до новостей. Может быть, какую-то композицию мы прослушаем.
3: Композицию, она у нас как традиционно последняя была композиция.
0: Нет, а почему? Мы еще будем продолжать нашу встречу.
3: А.
0: То есть ты не торопись. Нет, я понимаю, что там вот Федор, он ждет, ну, как бы Федор отвлекает Сиамский.
3: Олдио.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: опять в студию к нам вернулись участники группы 24 декабря. Я в последнее время, как говорю такие фразы, то сам над собой умиляюсь. Прям как взрослый парень, который вот прям диджей. Ну, они обычно так говорят. Вот, то есть вот, Лёша, кстати, это все вот неспроста. Вот ты меня отговаривал, говорю, Сань, да брось ты этим заниматься, когда вот я поступал на курсы диджея вот в саратовскую школу. Ты же говорил, ты видишь, на самом деле, посмотри, какой я сейчас пухлый, розовый, толстый стал. У меня значок есть. Вот так.
1: Ну, Сань, ты там столько заплатил за козье молоко, когда учился в Саратове, что за эти деньги ты мог быть диджеем где-нибудь в Вашингтоне работать.
0: Ну, а как? Зато я поддержал саратовское козоводство. Это же в обязательном порядке было. Ну, как иначе? Зато значок вот красивый, видишь, с козьей мордой.
1: С козьей мордой здесь тоже ходит, я видел здесь пару.
0: Так это потомство. У нас тут, ты как думаешь, радиостанция на самоокупаемость. Там загонщик есть, хрюшки там, вот мы периодически ухаживаем.
1: Хрюшки, вот честно сказать, сейчас у вас там вахтер спит.
0: Спит.
1: А козы едят ваши веники, которыми вы хотите собирать.
0: А ты ему пульс не щупай, может, он того.
1: Хрен знает. Давай не будем о грустных песнях.
2: Он все-таки... там не один спит, поэтому мы как-то...
0: А, не...
1: решились. Он с приемником слушает «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
3: 73,82 МГц.
0: Хорошая память.
1: А у нас как быдло.

А также страшные, страшные сказки и почти безобидные ласки двух полярников, отрезанных льдами.

подушки тому, как по земле, будто по горевой дорожке бегают педузы, да все светливо как, да все за главным призом, что на кладбище где-то. А тот из них, кто хочет, спасает свою душу, а тот, кто еще может, портвейн в подъезде глушит, что в общем-то едино, что в общем-то понятно, судья которого еще никто не видел. А братишка мой, забив на смех и на слезы, на

0: В мониторах нормально все.
1: Да. Порталы.
0: Кстати, даже вот многие музыканты, которые приходят играть сюда в студию, они привозят с собой все равно задник. Ну, то есть вот хоть и радио, а задник привозят. А вы вот не привезли. То есть, просто если в следующий раз мы будем, то надо прям задник.
2: Ты имеешь в виду
0: пятикиловаттные
2: порталы?
0: Нет, нет, вешают, знаешь, такую эту, ну, простыню, на фоне которой играют там.
3: У нас трейлер сломался.
0: Хорошо, ты сказал задник. Задник — это я.
3: Кто сказал?
2: Еще одна задняя композиция. А нам до счастья далеко. Ах, если б знать, что же это такое, чувствовать смерть или предчувствовать жизнь, или другое, совсем другое, когда под звездным

0: Ровно в 2.21 по разблюдовке стоит, тут написано «Напомнить». Надо напомнить, что в гостях у нас группа 24 декабря. Просто именно сейчас вернулась домой Лидия Тимофеевна Клюковица, постоянная наша радиослушательница, ну, с завода, и только сейчас она смогла вот включить радиоприемник. Да, Лидия Тимофеевна, группа 24 декабря у нас, так что скорее усаживайтесь в кресло, берите спицу, подмышку пуделя, пуделю бантик, и слушаем ансамбль. Композиция, кстати, сейчас прозвучала новая, я так понял, сейчас все будет что исполняться, и вообще новая для меня какая-то дебильная фраза.
1: Новая для себя — это не дебильная фраза.
0: Ах ты.
2: Гранж.

Отсидаешь в их мозгах, так скажи, что им нужно. В моих невинных снах, так скажи, что делать, если любая свинья тебя слизывает.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
3: Композиция грустная, но концептуальная вполне.

тебе это только что снило взять, ой, ядрить твою мать. Так выбери меня, выбери меня, ой, да птичка счастья завтрашнего.

соберем подруг, скрасим их досуг своим дурацким пением. Вновь весна наступит теплыми ручьями, снег на улицах, мозг в черепах.

0: подруг, с красивым досуг, своим дурацким пением, молодежным пением, малиновым вареньем, сансара.
1: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет.

0: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Из дневников опоссума.
0: Этот кобель Монмаранси – большой.

0: И у группы 24 декабря здесь новая композиция возникла. Буквально каламбуром.
1: Буквально сегодня.
0: Да, буквально рядом с вениками радиостанции «Эхо Москвы». 73,82.
2: 73,82 мегагерц.

0: Это была экспромтная композиция, посвященная дворникам работников радиостанции «Эхо Москвы» группы 24 декабря.
1: В стиле транс, я так понял.
0: Да.
1: Просто не было слышно барабана, потому что в соседней комнате ни железа не слышно, ни барабана. Ну, все было, то есть у нас тут нормально, Прохор оттянулась там.
2: Эдакий транс. Транс.
0: Теперь у нас песня, которая «Дык-дык-дык» называется.
1: Хорошее название.
2: Тоже транс. Тоже транс.

уходили от ментов и от казанской шпаны, от райвоенкоматов и от чувства вины, если Бог даст, уйдем от гражданской войны, чтобы жить лишь ради жизни, хотя это нелегко.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы в программе «Монмаранси» поет композиция,
2: посвященная классическому произведению, которое я так и не читал.

устали ждать, да вы не ждите. Родные, открывайте бутылки. Анна Каренина, не плачьте вы зря, ведь слезами, как и кровью, невозможно напиться. Анна Каренина, в конце декабря вы мне рукою махните.

Анна Каренина, да можно ли так? Нам никогда не узнать, и это, в общем, нормально. Анна Каренина, вы дайте уж знак, коль любовь станет смертельной, я знаю.

0: ищет в своих тетрадях записных огромное количество записей. Вот у Алексея Даньшева поиски, понимаете ли, происходят нужных строк под нужную композицию. И как я понял, сейчас это будет...
1: Не нашел.
2: Понимаешь, я схватил свою песню, тон 3, а я сказал песню, которая в томе 2. И...
0: А том 2, что не с тобой сегодня?
2: Нет. Они разбросаны по архивам. Ну, ладно, давайте попытаемся так.
3: С третьего. Давайте тракториста ничего.

приходи, садись, закуривай, пей свое пиво. Расскажи мне последние сплехи. Чем форсуют друзья и с кем спят подружки? Что пьет твой папаша, когда он не в духе?

0: Ты показываешь такой жест, это значит, мне все или...
1: Ты говорил, что женщины не имеют, на самом деле все.
0: Или это все последняя композиция? Или как-то еще что-то там...
2: Это намек?
0: Нет, ни в коем случае, наоборот, это намек на следующую песню.
1: А, ну давайте следующую спою.
0: Это намек?
1: Следующая песня у нас посвящена мне. То есть Алексей, да.
2: Здравствуйте, я.
1: Среди тех, кто слушает Клэш,

встречая пернатых друзей, я привычно гляжу свысока. Те, кто утром

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ручки выведены.

0: Песня про трактор, трактористов, сельское хозяйство и сельские другие культуры.
1: Культуры.

0: смолкают, на юг улетают скучно. Небо темнеет, кровь леденеет, страшно. Все бы кончилось скверно, не будь я из тех трактористов, что всегда берут пиво с собой.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: Исия тревожная, но тем не менее прекрасная музыка, не побоюсь даже этого слова, вечная музыка вечно непризнанного, вечно гонимого Густава Малера.
1: Да,
0: вечно гонимого.
1: Вечно, вот как вечно гнали человека.
0: Так вечно гонят.
1: И гонят. И
0: мы
1: гонят
0: начинаем его. Беседу с сегодняшним гостем нашей программы. Это, конечно же, Александр Минау. Александр Минау.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну вот, Александр, прежде всего, я знаю, вот недавняя была у нас приватная беседа с тобой по телефону.
1: Шептались, да. Да.
0: И ты знаешь, даже почему я тебя пригласил? То есть дело в том, что меня немножечко насторожило и растрогало вот это, когда в конце своего длинного рассказа ты спросил, ну, а как же они? Значит, я сразу же скажу, что...
1: Понял сразу обо всем.
0: Да, речь-то шла, собственно, о них.
1: О женщинах.
0: О женщинах.
1: О девушках.
0: Да, да. Дело в том, что огромное количество их вот стоит, и некоторые настолько уже обессилели, что, в общем-то, даже не голосуют. Мы вот едем, думаем, ну, ведь стоит, очевидно, да, что же будет с ними зимой?
1: Сань,
0: какие власти,
1: знаешь,
0: то есть, подожди, какие меры принимают власти? Вот так я сказал. К тому, чтобы что обогреть и защитить.
1: Никаких мер.
0: Никаких. То есть слово
1: сейчас...
0: только за нами.
1: Правильно. Я сейчас, знаешь, вот подходил к радиостанции,
0: да.
1: Увидел, что ни одной меры, ни одной меры, у тебя были какие-нибудь меры? Ни одной меры.
0: Ни одной.
1: Не было принято. И вот все эти девушки, которые ждали нас с тобой в весеннее время года, да. Они уже упали и умерли.
0: И дали корню.
1: Там не просто корни, они дали все, что могли. Вот. А теперь там стоят другие девушки.
0: Угу.
1: Вот. На мой взгляд, очень приличные, симпатичные. И Саша.
0: Да.
1: В принципе, конечно, можно было выйти бы даже и взглянуть.
0: Ну, мы это непременно сделаем.
1: Но
0: а
1: сделаем,
0: лучше
1: но
0: мы сбросим
1: сейчас...
0: им канаты, и пусть они по ним подтянутся.
1: Нет, сейчас... нет, вот у меня лично сейчас канатов нет.
0: Ну,
1: есть канаты?
0: Дело в том, что...
1: Ни одного каната. Вот ни одного.
0: Можно их позаимствовать, собственно. Ну, да речь о другом. Ты знаешь, конечно, мир такой жесток, что на смену, скажем так... На смену старому
1: да.
0: Приходит новое. И ты знаешь, вот о чем
1: нам
0: я...
1: бы нового.
0: Хлебнуть.
1: Вова.
0: Я подумал о том, что вот это, конечно, приятно. Ну, к примеру, люди идут, да, мимо забора, смотрят, забор покрашен новым.
1: Не, а что люди, ну, хорошо, ходят люди, прекрасно, да. Заходят
0: люди.
1: А потом уходят сразу
0: люди.
1: Же моментально.
0: Но никто из этих людей не думает о том, что же стало старым, сокращенно
1: забором.
0: Да, что, вот, что, какова судьба тех, кто стоял, например, 20 лет назад, вот. Где они? Как сложилась их судьба?
1: Саня,
0: да.
1: Саня, я тебя люблю. Ну, в
0: ну,
1: хорошем смысле этого слова.
0: Да.
1: И никогда в жизни я не задумывался о том, что могли бы сделать те, которые ходят и уходят, а потом опять входят и опять выходят.
0: А вот как ты думаешь, скажем, вот у них есть ли какие-нибудь попытки, ну или даже попытки, это ладно, хотя бы иногда просыпается ли в них желание поменять?
1: Я думаю, что, наверное, нет.
0: То есть они живут постоянно?
1: Да.
0: Круто. А вот скажи, а если находится, ну, какая-то причина, да? Вот?
1: Ни одной причины.
0: Понятно. А вот...
1: Никогда.
0: А, к примеру...
1: No.
0: А такой момент, как, ну, назовем это так...
1: Любовь?
0: Профессиональная зависть. Ну, вот, например, у нас водители...
1: Я тебе сейчас скажу.
0: Давай.
1: Профессиональная зависть может быть только у профессиональных любовников.
0: Да!
1: Только only
0: Слушай, я вот тут о чем сейчас подумал. Смотри, значит, Саня, что такое? Вот ты профессиональный музыкант. То есть ты налобал, получил прайс. Да. Вот, значит, они так же, они дали, получили прайс. Вот. Но с другой стороны, получается, что души-то нет. К примеру, если ты...
1: Откуда душа? Вот. Когда все работают, да. Каждый мечтает о своем, каждый свое получает. И при получении...
0: И каждый хочет ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба большего.
1: Да. Ну, в принципе, yes. Все.
0: Да, так вот, может быть, как-то нам все-таки попробовать эту ситуацию в корне изменить.
1: Давай, давай менять.
0: Давай.
1: Саша, давай менять стандарты. Давай менять...
0: Устои. Давай менять эталоны.
1: Я готов с тобой менять корни.
0: Вот я предлагаю, значит, послушать мнение наших уважаемых на тему, как поменять. Если ты не против, я поднимаю дуду.
1: В принципе, я, конечно, против, но послушать я могу.
0: Здравствуйте.
1: Вот так вот.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Очень приятно вас слышать,
0: да,
2: уважаемые господа. Александр,
0: угу.
2: А бывали когда-нибудь в городе Подольске?
0: В городе
2: Подольске. Может быть, вы там собираетесь?
0: Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Саня, ну как, что тебя связывает с городом Подольском?
1: Меня?
0: Ну да, тебе же вопрос, Василий. Александр, что вас
1: связывает? А я думал, что Александр, это ты.
0: Ну ты же в гостях. Меня в любое время можно спросить о Подольске.
1: Ты знаешь...
0: Это ты тут редкий гость.
1: Такой редкий, что просто с ума можно сойти. Вы знаете, молодой человек, я даже не думал, что я редкий гость. И давайте адресуем вопрос все-таки хозяину студии.
0: Безусловно, в Подольске, в общем-то, бывал, но бывал, скажем так, в состоянии не совсем адекватном.
1: В нормальном состоянии.
0: В очень нормальном
1: состоянии.
0: Вот, и весь в себе был в этот момент. Посему,
1: и в себя.
0: Да, посему не мог, скажем так, адекватно реагировать на окружающие меня деревья.
1: Ты знаешь, я даже вот от лица... задающего человека вопрос.
0: Да.
1: Мог бы, конечно, сказать, что деревья намного были круче.
0: Ну так, деревья.
1: Да.
0: Деревья. Ну, следующий звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Я сразу же...
1: Говорите громче, можно сказать, даже просто орите.
0: Да.
3: Нет, я буду говорить спокойно.
0: Хорошо.
3: Кричать. Это неприлично в прямом эфире.
1: Говорите. Это прилично.
3: Нет.
0: Говорите.
3: Так я сразу вам скажу, что в городе Подольске не стоит менять никакие устои. Это не тот город, где надо что-либо на что-то менять. Там вот обязательно обман. Ну. Им дадите хорошие устои, они вам дадут плохие.
0: А это связано, видимо, с повышенным патриотизмом таким, вот именно подольчан.
3: Ни в коем случае, я уже проверял.
0: Ага.
3: То есть я вот просто приезжал в город Подольск, ждал людей, которые туда приезжали менять устои.
0: Да.
3: И вместо хороших устоев всувал плохие.
0: Ну, понятно. Понятно. Ну, спасибо за ваш звонок. Спасибо.
3: Еще не все.
0: Давайте.
3: Да.
0: Да.
3: А вот хорошее место, где менять устои надо.
0: Ага.
3: Это не город Подольск.
0: Угу.
3: Другой город.
0: Какой же?
3: А в городе Подольске вас обманут.
0: И теперь-то все? Да, все. Ну, вот видишь, какая ситуация. Дело в том, что...
1: Ты уже с тобой или с ним?
0: С тобой.
1: Ага, спасибо большое.
0: Вот смотри, как бывает. Ты, значит, приходишь и начинаешь во благо. У тебя случалось так, что ты во благо?
1: Никогда в жизни.
0: Вот, а знаешь почему? Понимаешь почему?
1: I don't know.
0: Потому что тебе, вот ты, например, приходишь и делаешь во благо, а тебе никогда не показывают, что понимают, что ты делаешь во благо. Поэтому ты думаешь, что ты на don't know.
1: А, типа я умный, да.
0: Нет, тут как раз наоборот. Тебя развели, получается. Если бы они сказали, да он делает во благо, ты бы расплылся, как клубника в сиропе.
1: Чтобы красиво было.
0: Чтобы
1: было красиво.
0: А они-то, видишь, какой ход теперь делают? Они теперь, чтобы им делали во благо гораздо больше, они не показывают, что понимают, что им делают во благо.
1: Саня,
0: понял?
1: Какой ужас. Какой
0: вообще ужас.
1: Вот
0: куда
1: я
0: мы
1: так
0: катимся?
1: Сижу и думаю, что зачем я сижу? Вот теперь я начинаю задумываться. о присутствии. Может, я не нужен вообще никому?
0: Ты знаешь, такие же мысли и меня тоже иногда, в общем-то, гнетут. Но ты нужен растениям. Объясню, почему. Они, растения, поглощают углекислоту, которую ты при дыхании обильно выделяешь.
1: А, это про растения. Я тебе про растения сейчас объясню все. Что, понимаешь, могу объяснить. Хочешь, я тебе про растения расскажу?
0: Давай.
1: Знаешь, вот такая вещь. Любое растение поглощает углекислоту.
0: Да.
1: Любое, заметьте. Ну, не кроме... я первый предложил.
0: Ну, я согласен. Кроме разве что искусственного.
1: А искусственное растение вообще никакую кислоту не поглощает. Хотя могло бы. Я бы на его месте поглощал бы, конечно.
0: Да, ну, и о растениях.
1: Вот, о растениях,
0: ну, собственно, и все, я думаю, ты весьма принципе, подробно, да. Так сказать...
1: В принципе, нет.
0: Ну, нет, да.
1: О типа yes, о типа no. А, сильно? Давай потанцуем.
0: Давай. И мы продолжаем нашу такую внятную, неспешную беседу с Александром Минаевым. Выясняем, в общем-то, куда девается, собственно говоря, старое, когда на смену ему приходит новое.
1: Саша,
0: да.
1: Я тебе хочу сказать такую вещь. Понимаешь ли, если девается старое, то куда-то пропадает новое. Ага, банально.
0: А вот ты как думаешь, вот, к примеру, вот смотри, вот этот сам цикл, да, вот он как, вот, например, новое, старое, потом опять новое, потом опять старое. Либо, нет, может быть, какая-то третья составляющая, которую мы упустили в нашем исследовании.
1: Ты знаешь, мы ничего не упускали. Я думаю, что новое,
0: да.
1: Потом сразу новое,
0: угу.
1: Раза два еще новое.
0: Так.
1: И на секундочку старое.
0: Вот, а, вот то есть оно как бы иногда вылезет, то есть, ну, то есть оно в принципе.
1: Блеснет стариной.
0: Ага, я тебя понял, я понял.
1: Вот. А потом все как обычно. Старые
0: больные. Послушай, а да. Вдруг вот, например, появится некто или нечто.
1: Ну, somebody.
0: Yeah.
1: Somebody.
0: Да, вот.
1: И который... somebody. И в somebody.
0: Да, и в Монтана.
1: И в Монтану. Я не хочу Монтану.
0: Вот, смотри,
1: Барака Яма Монтана.
0: Появится, вот, да, некто, ну, кто захочет скорректировать. И, например, подмять, замять, то есть не дать вот этому старому изредка блеснуть.
1: Сделать
0: и сокращенно.
1: Сделать что-нибудь. Хотеть.
0: Да, да. Как я нам против. Быть? Как нам я изолироваться?
1: Мы будем изолироваться очень конкретно. Мы скажем нет.
0: Нет.
1: No.
0: Nein.
1: На...
0: Тоже скажем. Ну,
1: nothing.
0: Yeah.
1: Anybody go home.
0: Скажем,
1: and
0: еще скажем.
1: Everything's all right.
0: Еще скажем, опа, топа, три притопа. Потому что без
1: про
0: этого...
1: Про три притопа мы скажем несколько раз, потому что самое главное в нашей с тобой жизни, Саня, это три притопа.
0: Совершенно верно. Я... Как только не понимают этого те несчастные, которые жалуются на неудачи. Нет, в жизни.
1: Я тебе скажу, это не просто несчастные. Это именно самые те everybody, которые don't know about три притопа.
0: Вот.
1: А мы-то про три притопа know about it.
0: Да это с детства.
1: Окей. Okay.
0: Ну что, послушаем, может быть, мнение нашего.
1: Обязательно.
0: Я, кстати, сейчас просто обязан напомнить телефонный номер. Он звучит следующим образом.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И я поднимаю тыд, телефонную дуду, это значит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Там кто-то желает поговорить.
5: Саня, прости.
0: Да ладно, забудь уже, забирай себе. Но это дело в том, что я уже выключил. Ну, слушай, я...
1: Саня, подожди, я тебя прошу.
0: Я уже выключил.
1: Нет, ну кто?
0: Ну раз...
1: Кому обращение?
0: Ну последний... А, кому?
1: Кому?
0: А ты тоже кому? Тебе тоже кто-то что-то сделал?
1: Нет, мне интересно, конечно. Мне это делали тоже хорошо кто-то.
0: Ну давай я сейчас еще раз его выведем. Алло, да, здравствуйте. Вы снова в эфире. Кого простить? За что?
2: Саша, прости нас, пожалуйста, всех.
0: А, во, спасибо. То есть, Саня, и ты прости-то от своего-то.
1: И я тебя тоже прощу.
0: И, Саня, я тебя тоже прошу. Ну что?
1: Сань, ты знаешь, ты такой хороший человек. Я, может быть, всю жизнь мечтал тебя простить за все.
0: И, то есть именно меня.
1: Вот именно тебя и именно простить.
0: А вот скажи, вот у меня в ходе этого такой вопрос возник. А как ты считаешь, вот, например, прощение, да? Ну вот если ты кого-то прощаешь, вот ты же можешь, например, позвонить и сказать, я тебе все прощаю, можешь ты сказать. Но ты можешь не верить в эту фразу. А можешь, например, не говорить человеку, а однажды утром проснувшись, понять, что ты его простил. Но он даже об этом не будет знать. Начиная с этого момента, дела его пойдут хорошо. Он, например, от заведующего аптекой наконец-то займет должность...
1: Управляющему аптекой.
0: Да, и так далее. Может быть, даже начнет отдавать долги.
1: Понимаю,
0: и похудеет, и так далее.
1: Ну, а насчет вдруг, похудеет,
0: где?
1: Не
0: да.
1: гони.
0: Извини, я не то имел в виду. А если ты, например, ему скажешь, типа, там, я тебя прощаю, но внутри ты будешь думать, чтоб ты сдох, падла. Вот, так это же получится...
1: А, нет, конечно, хорошо бы, конечно.
0: Да,
1: вот. Так вот, вот так вот поговорить.
0: Нет, как лучше прощать?
1: Прощать как лучше?
0: Нет, ты неправильно сейчас сказал, не прощать, а прощать.
1: По-белорусски.
0: Вот расскажи, это интересный метод.
1: Ты знаешь, я готов, конечно, прощать. Anybody. Но, вот, например, тебя я готов простить.
0: Да.
1: Если ты мне позвонишь, хотя, правда, не за что еще, пока.
0: То есть так?
1: Ну, не за что. Вот, ну, вот, Саня, ты мне, конечно, извини. Я бы готов был бы тебя... За что, понимаешь, не будь прости. Не за что. А вот сильно, да?
0: Сильно, сильный был он. Скрипышный.
1: Это ты про... А, ты про скрипки. Понимаю. А вот, допустим, кого-нибудь звонящего, ты знаешь, готов с ними поспорить.
0: Ну, давай, давай, поднимем
1: давай
0: трубочку.
1: Давай спорить, давай диспут.
0: Давайте спорить.
1: Диспут, давайте спорить.
0: И давайте, наконец, родим истину. Скажем, сделаем ри.
1: Я против, конечно, рождения исповеди
0: против.
1: Во мне. Но давайте звонить. Дайте нам телефонных звонков.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание просто не имеет предела. Дятел какой-то.
1: Сильно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые господа.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вот, меня зовут тоже Саша, я ваш тезка.
0: Это вот хорошо, да. Рассказывай.
1: Да, нас
0: да,
1: теперь трое.
2: Да, надо слушателям кому-то там желание загадывать, особенно женщинам.
0: Надо, да.
1: Женщин мы, в принципе, очень любим.
2: Да, безусловно. Вот. У меня вопрос такой.
0: А к кому именно, если...
2: А гостю, да. Естественно.
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Это не я.
2: Вопрос. Один вопрос по теме, а второй вопрос, ну, тоже относящийся к вам. Я думаю. Вот скажите, пожалуйста, как слушателям быть? Вот если, например, приходит домой муж к жене.
0: Ну, а это обычная ситуация. Другие... Извините, что я вас перебиваю. Да.
1: Я, в принципе, тоже, конечно, муж.
0: И я тоже муж. И я, считаю,
1: я
0: что...
1: тоже вечером прихожу к жене.
0: Я не считаю, что в этой ситуации есть что-то, что нужно рассматривать.
2: Нет, нет. Я имею в виду, что вот он пришел.
0: Да.
2: Вот он пришел. А она
1: давайте тут... кто-нибудь другой пришел.
0: Да, давайте вот начнем так. Вот кто-нибудь другой пришел.
1: Кто-нибудь другой пришел к жене.
2: Да, да, вот-вот-вот.
0: Да, тогда что?
2: Вот, и что делать?
0: А, то есть кому делать, ей или другому? Тут тоже встает
2: другому
0: вопрос.
2: Другому, вот именно. Конечно.
1: По-другому надо что-то делать.
2: Ну вот он пришел.
5: Он пришел.
1: Зашел.
5: Нет, давайте зашел. Начнем с того, зашел или нет, пустили ли его в дом или нет.
2: Пустили, конечно.
5: То есть пустили в дом. Дальше, соответственно, давайте придем к какое время года. Потому что все зависит от того, какое время года. Если у него будет хотя бы пара секунд на то, чтобы там, в общем-то, снять плащ, ундешляту, вот в этот момент он может каким-то образом что-то обдумать, какую-то свою фразу, чтобы ему дали. Ну, там, поесть или... Ну что,
1: Сергей? Добрый вечер!
5: Да, дескать, это я, к примеру. Добрый
1: я ночью, пришел скорее. Домой, а типа и у.
5: И что?
1: Да.
5: Вот такое.
2: Да, вот он пришел.
5: Да.
2: И что?
5: Нет, ну понимаете, люди бывают разные. Все зависит от, скажем так, содержания
1: голубые,
5: внутренней культуры.
1: Красные.
5: Да.
2: Нет, то есть, например, обычные.
5: Вот, ну, обычные как? Если, например, бывает вот один у нас, да, знакомый, он, придя домой, он всегда орет: «Пельмени давай!» Так вот орет.
1: Когда
5: «Пельмени давай!» орет. А другой приходит, говорит: «Милая, поздравляю тебя с 8-м».
1: А третий приходит вообще, например...
5: Молча,
1: с, к примеру. Молча, с каким-нибудь букетиком цветов и подсовывает.
5: В замочную скважину.
1: Да.
5: Вот, это нефтяник.
1: Вы кто?
5: Нефтяник, отвечает он, а так и сует скважину.
1: Насчет нефтяников...
5: Ну, погорячился,
1: нет.
5: Погорячился.
1: Ну, вообще... Кстати, приличные люди нефтяники, они
2: нет,
1: обычно
2: нефть.
1: Нет,
2: я хотел вот именно спросить совета, а что надо говорить? Вот, например, я пришел.
5: Да.
1: И скажет: «Здравствуйте, ёп, чельмоксель».
5: То есть вы нет, имеете в виду, что нет, вас беспокоит?
2: Нет, ну это как-то понятно, что там...
1: Вас знаете. Что, вас супруга беспокоит?
2: Нет, я просто вот, например, вот я пришел.
5: Да, да, да.
2: Куда-либо вот там, ну неважно.
5: Да.
2: Пришел, и что делать мне?
1: Дальше. Ну как, надо что-то, это, надо раздеться, во-первых. Снимите ботинки.
2: Сразу раздеться.
5: Ну, вот, кстати, на здесь я позволю себе несколько не согласиться. Объясню, извините, пожалуйста. Дело в том, что как только вы снимаете ботинки, то, значит, объект, он начинает понимать, что вы, в общем-то, не собираетесь уходить. И тем самым...
1: Слушай, ну это же нет, жена, нет, как она может понимать?
5: Так мы уже пришли к выводу, что он к другой пришел.
1: А, твой,
5: вот,
1: твой,
5: например,
1: приходит.
5: Ты снял ботинки, знаешь, во-первых, сырники могут сами начать дико вонять. Исходя из этого, она...
1: Слушайте,
5: значит,
1: не снимайте ботинки.
5: Нельзя снимать ботинки. Она будет думать, что вы готовы
1: а вы
5: уйти.
1: А вы к чужой жене пришли. Йоксель-моксель. Вот. Это другое дело.
5: Она будет считать, что вы в любой момент уйдете, раз в ботинках. И у нее, как вот. Ну, у любого человека, будет естественное желание вас задержать. Воспользоваться, так сказать, вашей тушкой. Не поймите, превратно, правильно?
1: И вот. Самое главное, чтобы вы выглядели красиво.
5: Да, то есть желательно, чтобы вы были при зонте и в устцах.
1: А да. Под усы, чтобы она могла вас взять. Ну,
5: да.
1: Я имею в виду это, нет, вот, знаешь, ну, под усы.
5: Да,
1: ну, как
5: понятно,
1: хохлачок.
5: Да. Вот, то есть должно быть нечто, за что женщину...
1: За что вас можно
5: женщину
1: хватать.
5: Ну, так, чтобы вам это было приятно.
1: А и женщине
5: тоже
1: самое приятно, главное.
5: Тоже приятно, да. Но, с другой стороны, вы можете как бы кабениться. Ну, слегка.
1: Капризничать,
5: да, Саня, капризничать. Да, конечно,
1: капризничать. Вы войдете и будете капризничать, ну, ты...
5: Вроде бы, вроде...
1: А мне,
5: ну, да.
1: Мне,
5: а мне
1: да,
5: вроде
1: да,
5: как
1: да,
5: надо,
1: мой,
5: надо. Да у меня там друзья, я ж... Мне ж не так, мне ж на работу завтра.
1: А друзья под окнами, стоят под окнами и орут. Как вас зовут? Саша.
2: Саша.
1: Саня, ёксель-моксель, сколько можно ждать? А вы ощущаете свое превосходство перед ними... Остаетесь и говорите: ну подождите полчасика.
5: Да, вот так вот, высовываясь в окно, вы
2: я
5: это...
2: спущусь, да?
5: Да.
1: Нет.
5: Почему нет? Вы это не спуститесь, нет. Вы им говорите, что
1: надо,
5: дескать, подождите полчасика.
1: Надо выскочить пол окна и сказать: мужики, ну
5: да.
1: Вы понимаете. Ну, они же должны понимать.
5: Они что, совсем тупые?
1: Вот, слушайте, у вас что, такие тупые друзья?
5: Ну, да, вот скажите.
1: Объясните нам про друзей.
2: Нет, почему нет? Не тупые.
5: Ну, тогда вот смотрите, ваша цель. Ваша цель сказать: друзья, подождите меня полчасика.
1: Надо срочно,
5: надо срочно
1: с девушкой пообщаться.
5: Потереть.
1: Перетереть, я бы сказал.
5: Ясен пень, что друзья все поймут. А она в своем мозгу подумает: как этот Александр...
1: Такой главный, он распоряжается.
5: Это во-первых.
1: Да.
5: А во-вторых, он на меня, на такую, всего полчаса выделил.
1: Потому что нет времени, очень занятый человек.
5: Поэтому я должна, ну, возглавлять. Ну,
1: она
5: возглавлять.
1: Должна
5: все. Да, всем.
1: Как вам, Саня?
2: Супер.
1: Устраивает?
2: Да.
5: Ну, тогда пока. Ну что, давай сейчас прервемся тут чуть-чуть.
1: Ну, я-то всегда...
0: Ну вот, за время, пока вот тут все это происходило, ты знаешь, я прочитал пейджер, и, ты знаешь, недовольны люди, недовольны, не понимают они всей серьезности темы. Я тебя даже зачитаю, если ты не позволишь, да?
1: Ты знаешь, ты можешь читать, но слушать я не буду, конечно.
0: Тогда я и читать не буду.
1: Нет, я тебя умоляю, зачитай.
0: Угу.
1: Будь другом.
0: Господин Лаэртский, я еще раз убедилась, что «Эхо Москвы» в лице своего гостя приобрело очередного шизофреника. Как не стыдно засорять эфир такими глупостями, пишет Лидия Андреевна. То есть тебя, Саш, обозвали шизофреником.
1: Послушай, ты.
0: Лидия.
1: Александр.
0: Да.
1: Давайте быть вдвоем шизофрениками.
0: Согласен.
1: Я, между прочим, твою программу люблю и очень уважаю. И, может быть, я всю жизнь мечтал...
0: Сань, извини, можешь алфавит назвать задом наперед?
1: Нет,
0: я тоже
1: шизофреник.
0: Нет. А это говорит, знаешь, о чем? О том, что старость...
1: Старость, извините меня, не радость, а вот, радость, извините меня, не старость.
0: Вот, пожалуйста, то, что мы сказали выше, является похабщиной? Нет.
1: No.
0: Вот, пожалуйста, знаешь... а вот такое сообщение. Господа ведущие, до чего же вы дошли в своих передачах? Кстати, очень невежливо, не в передачах, а в программах. Вот ты, Александр, правильно оценил. Передача бывает в тюрьме.
1: Да.
0: Вот. Такую похабщину несете на весь земной шар.
1: Не вот, зарекайся.
0: Да. Можно я подпрыгаю?
1: Можно даже...
0: Да.
1: Вот так вот даже можно.
0: Все, теперь мы обезопасены. Полная деградация, пишет Нина Ивановна из Москвы.
1: Вы знаете, Нина Ивановна?
0: Вот да, ответь уже, Нина Ивановна.
1: Что даже... Все. Читай дальше.
0: Ну, у тебя есть Мерседес?
1: О, у меня столько Мерседесов не сосчитаешь.
0: Ну, вот, собственно, вопросов больше тут на пейджер-то и нет особо.
1: Ну, ты, а ты меня так вот пугал.
0: Ну, я... Так. Ну что, зато есть вопросы по телефону.
1: Вопросы по телефону?
0: Я, если тебе сказал, То есть я хотел сказать «к вам обращенный». Ты перебил, получился «к вам».
1: Нет.
0: Да, да.
1: Надо говорить. А, понимаешь... Это как вот у нас был президент Йоксель-Моксель.
0: Доживи до его лет, срамни.
1: Если я доживу до лет президента, я буду... Я не буду.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. У меня вопрос, во-первых, к Акакию Назаровичу.
0: Рассказывайте.
6: Александр.
1: Да.
6: Вы вот все говорите, что, дескать, вдруг мы кому-то не нужны.
1: Я такого вообще никому не говорю.
6: Только что. У меня там написано.
1: Пошутил я.
6: У меня комикс.
1: Да.
6: А скажите, а как вы танцевали сейчас?
1: Вы знаете,
0: это я танцевал.
6: Нет, вы сказали, мы потанцуем.
1: Мы танцуем?
6: Да.
1: Вы знаете, сейчас нет времени, но мы такой балет написали. Мы так... Саша, Сань,
0: да.
1: Помнишь балет для... Как это...
6: Блин, «Моя плесецкая».
1: Правильно, да, вот для нее.
6: Ну,
1: на Красной площади. А вы помните, вот как тут танец был, нет?
0: Я, кстати, еще хочу отдельно сказать, что вот многие люди, скажем так, неопытные, что ли, да, как бы люди не сведущие вот в этом все.
1: Люди.
0: Да.
6: Но.
0: То есть дело в том, что станцевать балет и написать балет — это одно.
5: То есть, простите, это разные вещи. К примеру, вот, да, вот Майя, она, несмотря на все наше уважение к ней, безусловно, она танцует то, что написал человек, который в А. Нет, это же секунду. Протанцует. Подожди. Подожди.
6: Сань. Не прибивайте, не прибивайте.
5: Извините.
6: Нет, я имею в виду, пусть Александр Минаев не перебивает.
5: Да, вот.
1: Я молчу.
5: То есть, короче, как, к примеру.
1: Хотя
5: вот
1: написал балет я.
5: Нет, ты вот что скажи. Дирижер, он за каждого музыканта своего оркестра сыграет с той интонацией, которая необходима для целостного восприятия слушателем.
1: Правильно. Махнет же палкой.
5: Махнет
1: другой.
5: Так, я знаю, например, людей, которые пишут балет. Он пишет балет. И пляшет, все эти движения, каждый у него выверены.
1: Я тебе скажу, знаешь,
5: да,
1: что?
5: Да.
1: Есть разнообразные танцоры.
5: А, спасибо за звонок.
1: Да, кстати, до свидания.
5: Все, до свидания. Да, про танцоров.
1: Вот, есть разнообразные танцоры, которые любят иной раз пританцнуть. Не взглядывая на дирижерскую палочку.
5: Ну, то есть позволить от себятинку. Это так.
1: Ты знаешь, них... там пару чечеточек там здесь махнул, там степнул.
5: От настроения, да? Зависимость такая, да. Я понимаю. И что с такими нам делать?
1: Увольнять.
5: Увольнять безжалостно.
1: Ты помнишь, я написал хороший балет «Шуршавчик». Вот когда мы с тобой разговаривали о Майе Плисецкой.
5: Да.
1: Вот. «Шуршавчик» я написал тогда. Когда каждый должен не просто был танцевать, а шаркать.
5: Да,
1: по разнообразным частям пола. Либо можно было даже не шаркать, вот как... Они, знаешь, вот... Оденут на себя эти пуанты.
5: Пуанты, да.
1: И ходят туда, понимаешь, сюда. А нормальный балетмейстер, ну, типа меня.
5: Да.
1: Или, например, тебя.
5: Да, да.
1: Да. Презираем такие танцы.
5: Ну,
1: безусловно. Ты презираешь танцы?
5: Я презираю те танцы, которые, в общем-то, не я поставил.
1: Саша... Я поддерживаю твою точку зрения. Я, в принципе, как балетмейстер балетмейстеру. Ты балетмейстер?
5: Бубенцы.
1: Я тебя всегда. Ну, в смысле...
5: Ну, понятно, да. То есть...
1: Да, да.
5: Ну что, я сейчас предлагаю чуть-чуть прерваться.
1: Можно, кстати, посмотреть, послушать танцы.
5: Можно даже нарисовать танцы.
1: Можно. Давай только показывать их не будем никому. Потому что никому это не надо.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Минаевым. Соответственно, беседа идет о том, о сём, но мало кто понимает, ну, о чем. А нас-то больше всего... Да, извини. У нас больше всего зависит роль незаметных. Роль незаметных в заметном действии.
1: Скажем так, незаметных корреспондентов в этой самой беседе.
0: Вот совершенно верно.
1: Вот так.
0: Вот совершенно верно. То есть огромное... Вот, к примеру, возьми, например, часы.
1: У меня нет часов.
0: Да я тебе свои... Ну,
1: возьму, нет.
0: Не, твои... Я свои не предлагаю.
1: Давай, давай.
0: Нет, дай сделаем так. Возьмем.
1: Давай, давай. Нет,
0: это же Ролекс, подаренный прежним президентом нашей компании.
1: Скажем так.
0: Да.
1: Скажем так.
0: Нет, давай вот так не будем.
1: По утрам,
0: да, вот
1: надев трусы, не забудьте про часы.
0: Совершенно верно. Кстати, вот как ты относишься к тем женщинам, которые спят в носках и в часах?
1: Ты знаешь, я ни одного раза не спал с женщиной, которая в носках спит.
0: Несчастный человек. Слушай.
1: Нет, секунду. А вот про часы я готов поговорить. Собственно, все.
0: Ну, послушаем звонок.
1: Да.
0: Добрый день. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саня, ну прости.
0: Да ладно уж, забудем, чего там. Я сегодня прошаю практически всех, кроме двух.
1: Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Вы как насчет поля?
0: Та-ра-пара-па-пара-пара.
1: Да, вот это...
0: А степная трава...

0: Просыпаемся мы, игра хочет над полночью. То ли играет за, то ли эхо прошедшей войны. А пучит ведь планету, Саня, пучит.
1: Вот за ней... Саня, так пучит, что с ума можно
0: сойти. А вот ты знаешь, о чем я подумал? Вот смотри, пучит сейчас арабов с евреями. Их пучит там, а вспучить-то может здесь, Саня. Да.
1: Хотел сказать, промолчу. Вы знаете?
0: Нет.
1: И не надо вам такого знать.
0: Ну, давай ты телефонный звонок послушай.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: А вот у меня стихи родились.
0: Угу.
2: Про женщин. По утрам надев корсеты, не забудьте про браслеты.
1: Я замечательный про стих. Другой, конечно, сказал. Ну, промолчу.
0: А почему? Скажи.
1: Не могу, мне стыдно.
0: Стыдно, ага. Ну, следующий-то звоночек.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: А, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
3: Это филиал Кащенко?
1: Нет.
3: А мне кажется, что да. Я думаю, что не стоит входить в эфир вам с такими текстами и с таким IQ. Спасибо.
0: Спасибо. А скажи мне, Саня, что значит АККУ?
1: АККУ? Я тебе сейчас все объясню.
0: Давай.
1: А зачем тебе это знать?
0: Ну, мальчик звонил сейчас и сказал АККУ с таким.
1: Он имел в виду... Девушка была.
0: Да.
1: Обознался. Ты знаешь...
0: Нет, но он сказал, что не стоит входить куда-то с АККУ.
1: Не стоит? Не входите, если не стоит. А если стоит, может, стоит.
0: Нет, если уже, собственно говоря, вошли, то куда же деваться?
1: Куда же деваться, конечно. Прям куда идите.
0: Нет, а вот ты вот что скажи.
1: Еще раз идите.
0: Вот смотри, к примеру, предположим, на секунду невероятное, что только что звонивший действительно был девушкой.
1: Не может такого быть.
0: Подожди. Что таким хитрым способом она просто пыталась заиграть с нами. Ну, потому что... Подожди.
1: Я нервничаю.
0: Куда ни кинь взгляд сейчас, повсюду, в общем-то, у всех АККУ такой, что не бей лежачего.
1: С ума сойти можно.
0: Да, и вот эти все, у которых АККУ этот большой, они все уже, в общем-то, так сказать, уже, ну, скажем, прилапаны. Каждый находится под теплой бритой подмышкой определенной дамы. А мы с тобой, с нашим,
1: как
0: так сказать, низким
1: АККУ,
0: являемся лакомным куском.
1: Правильно.
0: Пусть с плохим АККУ, но зато своим.
1: Приезжайте к нам.
0: С вином.
1: Правильно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да, это вы мне?
0: Безусловно.
1: Нет.
4: Вы знаете, я немножечко отходил, прошу прощения.
1: А куда вас ходили?
4: Поесть сгущенки.
0: А-а-а.
1: Молока, значит.
0: Не хватает в организме. Да-да-да.
1: Да-да-да.
4: Немножко потерял нить разговора.
1: Не волнуйтесь, вы ее не особо потеряли.
0: Да, потому что сейчас мы, так сказать, будем ее наматывать снова.
1: Мы вообще не будем разговаривать сейчас. У нас нет времени сейчас.
0: У нас сейчас есть время...
1: Давайте потанцуем.

0: И тем не менее, ведь приближается холода, неумолимо, в общем-то.
1: Ни одного холода не чувствую, если говорить честно.
0: Нагрянут сразу и все.
1: Они как шарахнут?
0: Да.
1: А, понимаю, да.
0: И в связи с этим, если сейчас, знаешь, чем можно заниматься? Ну, туда-сюда, на рыбалку.
1: Можно заниматься разнообразными, да, приятными вещами.
0: Вот. А как только они нагрянут, практически более чем 80% дел приятных и разнообразных окажутся...
1: Полезных.
0: Окажутся, так сказать, скажут своему субъекту «найн».
1: Типа «no».
0: Да.
1: Тоже
0: скажут.
1: «Everything's all right», скажут. Эти приятные... Я не знаю.
0: Полезные вещи.
1: Я не знаю, как, например, насчет полезных вещей, которые могут сказать вот так. Я бы сказал... Говорил бы, мечтал бы, хотел бы...
0: Мечтать
1: и говорить о...
0: Нет, начать хотеть мечтать.
1: Да. О тех вещах, которые могли бы сказать «yes».
0: А вот, исходя из этого, какова альтернатива?
1: А у меня никакой альтернативы, собственно,
0: нет.
1: Извини,
0: я болею. А какова альтернатива у них? Я, например, уверен, что...
1: У вещей ты имеешь в виду?
0: У людей.
1: А, у людей.
0: И у людей, и у вещей. И самое главное, так сказать, вот во что выльется тот физический контакт.
1: Тоталитарный контакт.
0: Да.
1: Я бы сказал,
0: тоталитарный. Между людьми, на которых навалились вот эти вот, навалились холода, совершенно на НХ.
1: Скажем так, навалились приятные неожиданности.
0: Которых, как говорится, в непроворот.
1: И их больше не нужно.
0: Ну, они уже закончили быть приятными. Да, еще такая маленькая наваляха, и все.
1: Это труба.
0: Это уже труба, это перебор.
1: Да.
0: Как быть, спрашивают...
1: Периологический бор.
0: Да, как быть, спрашивают нас. Отвечаем, лепить.
1: Ты знаешь,
0: да.
1: Лепить, конечно, можно. Я бы лепил, например, вот от всей души. Вот лепил бы так, чтобы потом слезы из глаз такие текли, что вот... от такой лепки неожиданно было посмотреть на нее. Вот так бы
0: понял,
1: я
0: понял.
1: Как скульптор.
0: Как скульптор скульптору. Слушай-ка. Так вот смотри, еще что ведь нужно лепить не просто так, знаешь, у себя там под простыней сидит и лепит. Мы думаем, что...
1: Под простыней лепить совершенно по-другому.
0: Да, а вот надо
1: там
0: лепить...
1: Лепишь. А потом вроде ничего и не лепишь. То, что налепил... Я тебя любила плохо. Из того, что это...
0: Было, и налепила.
1: А потом налепила... И все.
0: А вот нужно лепить, как ты правильно сказал, на стенах.
1: Да.
0: Причем на стенах зданий.
1: А у нас так только и можно.
0: Вот. И это все будет называться архитектура.
1: Фрески.
0: Фрески, ёшкинко.
1: Фрески.
0: И также это будет называться барельеф.
1: Можно, конечно, и барельефы налепить.
0: Можно барельефы налепить. Статую прилепить, который балкон делает.
1: К барельефу.
0: Например, с утра она выходит на балкон своей пятиэтажки, а снизу приклеит...
1: Семиэтажки.
0: А снизу под ее балконом ангел.
1: Барельеф.
0: Держит.
1: С большим...
0: Да, держит.
1: Держит.
0: С большим венцом. Нет, да. Венчиком.
1: Венчиком.
0: Держит.
1: Бубенчиком.
0: А кто, спрашивается, поставил барельеф?
1: Мы поставили.
0: А почему, спрашивается?
1: Потому что надо. Вот так.
0: Откуда вот эта природа этого надо?
1: А у нас глины не сосчитать.
0: И прет нас.
1: Да.
0: Вот так.
1: Да.
0: Вот, к примеру...
1: Давай звонок. Есть звонки насчет лепки?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саш,
0: да.
2: Привет.
0: Привет.
2: А концерт когда будет?
0: В ближайшее время, вероятно, концертов в том понимании, вот, в котором вы имеете в виду, наверное, не будет. Спасибо за звонок. Концерт, видать, ближайший будет связанный как раз с балетным искусством и с труппой.
1: Потанцуем.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Отпусти дитя, изверг!
1: Ребенок-то...
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Требую ответа на вопрос, а в чем смысл?
1: Во всем!
0: Смысл, я могу сказать, смысл в том, чтобы вот эти острые ножницы перерезали мягкую пуповину. Ведь перерезальщик пуповины – это самый счастливый человек. Это он думает...
1: Бабка-повивуха.
0: Совершенно верно.
1: Ёксель-моксель, я же в этом понимаю.
0: Вот так.
1: Я только что сообразил. Я такой, знаешь, я могу... Вот это, раз!
0: Нет, вот все... это не трогай. Это главному редактору принадлежит. Поставь на место. Вон ту бери.
1: На тебе...
0: Вот это давай мне. Вот это давай. Да. Вот это я оставлю. Да. Можно
1: давай,
0: оставлю
1: давай
0: себе?
1: Давай следующий звонок.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Ленин, мудак, блядский, ёбаный. Нахуй.
0: Саня.
1: Сильно.
0: Саня, это сильно. Твоя сестра.
1: Потом она перестала быть сестрой моей, поэтому я отказался от ее этого гражданства.
0: К тому же Ленин-то его имя все знают, какой бы он мудак не был, а вот имя позвонившего неизвестно никому.
1: Правильно.
0: Давай следующий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
5: Ребята, что же вы творите? Я не могу пойти своих собак пописать, потому что я не могу оторваться от приемника. И с таким наслаждением я вас слушаю.
0: Извините, что вас перебиваю. Знаете, что можно сделать?
1: А как вас зовут? Да, скажите.
5: Меня зовут Вика.
0: Вика, сделайте следующее. Поставьте приемник на окно, окно откройте, и чтобы было слышно вот во дворе, все будет классно.
1: Я скажу больше,
0: спасибо,
1: Вика.
0: Спасибо,
1: Вика.
0: Да.
1: Нет, подожди, не уходите. Стойте.
5: Нет.
1: Вы слушаете, да?
5: Я слушаю.
1: Вы знаете, я сам не могу отойти пописать вот от такого эфира. Дело не в собаках. Если бы я был собакой, я бы сидел у ваших ног.
5: Спасибо.
0: Да ты...

0: Почему-то я ждал этого ответа. Ну тогда давай следующий звонок.
1: Давай, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да, вас как-то плохо слышно, извините.
1: Орите, орите в микрофон.
0: Алло. Вы знаете, очень плохо, простите, я просто не могу допустить такого качества связи. А в эфире столь уважаемая радиостанция, это не я на тебя смотрю.
1: Это он на меня смотрит вот и не может ничего сказать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Минаев, ты пьян.
3: Это кто?
2: Я
3: при... А?
2: Сергей.
1: Нет, не знаю, не узнаю.
0: Не вижу.
1: И видеть не хочу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте еще раз, Александр.
0: Да. Здравствуйте.
4: Это Харрис говорит. Да. Я хочу спеть песню и задать вопрос.
0: Да, слушаем. Сейчас давайте я только сначала... скажу, чтобы штруса тише. Тише штруса. Давай, валяй.
4: Но песня, правда, чужая, но все равно хорошая.
0: Автора объяви только.
4: А я не знаю.
0: Ну так, хотя бы приблизительно.
4: Вы будете автором, Александр.
0: Давай. Это надо.
4: Суровые годы уходят. Борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны.
0: Ча-ча-ча! Отличный стих. Теперь вопрос.
4: А вопрос Александру Минаеву.
1: Да.
4: Вы же наверняка не просто так пришли. Ну ладно уж.
1: Ну, в каком смысле?
4: Ну, не просто так. Ну, когда вы последний раз приходили просто так к Шлаерскому?
1: А я к нему всегда просто так прихожу.
4: Да ладно. Ну, ладно, до свидания, спасибо.
1: Все, спасибо. Слушай, как быстро уладились вопросы.
0: Знаешь, вот ты придумал Ломоносов там, молодой еще, он своим студентам всем говорил, краткость, сестра таланта. Поэтому и таблица вот его менделеевская дико краткая. То есть, заметь, он кубы и квадраты в ней рисовал. Небольшие, не как площади.
1: Да-да-да.
0: А
1: да,
0: как
1: да,
0: маленькие есть. Шахматные квадратики. У каждого уважающего себя должна в кармане лежать таблица Ломоносова.
1: Табличка!
0: Вот так. Следующий звонок.
1: Кстати, ты в курсе, что Гарри Каспаров прочмакал... чемпионат по шахматам.
0: А ты в курсе, что вот этот здоровый лысый парень, который рекламировал сок чемпион и подался
1: я,
0: в политику, да нет, и подался в политику, прочамкал Олимпиаду по борьбе.
1: А этот? Да?
0: Вот
1: второе
0: так.
1: Второе место. Ну, я не знаю, я считаю, что, извините, конечно, меня, но человек обязан был завоевывать золото. Обязан был при таких выкрутасах, и знаешь, Сань,
0: да,
1: при
0: да.
1: таких наездах на всех, это же был главный.
0: При таком...
1: Он, да.
0: Афосе.
1: Да, это же главный был.
0: Козырь.
1: И золота нет.
0: А я тебе могу сказать, даже если не взял, так ты поди потом, когда уже с посоха с этого
1: как?
0: Зашел.
1: Дай в репу разок.
0: И отбери.
1: А это отними, правильно. Да.
0: Чтобы поддержать, понимаешь, честь.
1: Не. Россия, матушка, это великолепная страна, я ее люблю.
0: Добрячков.
1: Да.
0: И честных.
1: Послушаем.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, нашего внимания к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Спасибо за сегодняшнего гостя.
0: Да забудь.
5: Товарища Минаева всегда приятно слушать, но пьяного товарища Минаева вдвойне приятно слушать.
1: Это о чем? Я не понимаю.
5: Пожалуйста, спойте еще что-нибудь.
0: Хорошо.
1: Сплясать там не хотите?
0: Нет, как говорится, бабки в руки будут звуки. Давай следующий звонок.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Рассказывайте.
6: А, это Вася Солнцевский.
0: Здравствуй, да.
6: А вот можно я спою тоже?
0: Давай.
6: А вот Штраус пускай.
0: Под Штрауса?
6: Не, пускай оно на временно.
0: А я уже рукой махнул. Вот сейчас. Штраус, сыграй. Штраус, не играй. Пожалуйста.
1: Ага. Слушай, ты дирижер.
6: А вы меня слушаете?
0: Да нет.
1: Да.
6: А как Ивану Кузьмичу в жопу вставили свечу,

0: ты гори, моя свеча, у Ивана Кузьмича.
1: Замечательно. Я бы даже сказал, что есть элемент народности.
2: Вы знаете, я считаю...
1: И да я считаю, но, знаешь, мне понизили.
2: Я даже считать не буду.
1: А, ну, я тоже не... Ну, давай следующий звоночек, да. Кстати, еще хотел, так сказать, защитить.
2: Слушай, почему
1: да, я тебя обижаю? Вот, я тебя хочу защитить. Дело в том, что сидящий передо мной тебя как по батюшке.
2: Неважно.
1: Нет, а, хорошо. Александр
2: Семенович.
1: Александр Семенович Минау, сидящий ныне передо мной, дико опух. Вот, опух от чего? От того, что
2: от
1: прикусил.
2: Счастья.
1: Он прикусил, в общем-то, все, что внутри рта. Весьма мощно. Из-за этого он еще находит силы вот, шевелить своей гематомой. Вот. А вы, в общем-то, уважаемые, как-то пытаетесь списать это на пьянство. К примеру, если человек, конечно, медитирует, он общается с Богом, а вы думаете, что он идиот. Так кто из вас идиот? Тот, кто медитирует, или тот, кто думает, что он идиот, который медитирует? Как я за тебя заступил?
2: Как ты сильно выступаешь?
1: Как я выступил? Ну, звонок тогда.
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: А можно и я спою?
1: Ну, как...
2: Да пойте.
1: Ну, поскольку сегодня уже такой день, давайте. Только, пожалуйста, если можно, все-таки что-нибудь свое. То есть что-нибудь, что принадлежит...
3: Ну, а песню народно-патриотическую про... перелетных птиц-то как это?
1: Ну,
2: летят
1: в тумане. Давайте.
2: Давайте.
1: Да. Сейчас. Мацар, тише. Да.
3: Так, хорошо.
1: Да.
3: Значит, надо рассветься немного.
1: Конечно.
3: Только там куплетов много, штук 4.
1: Ну, давайте.
3: Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, летят они в дальние страны, я не умею летать.
2: Я остаюсь с тобой.
3: А я вот летать не умею, но даже бы если умел, то из страны советской я все равно б не улетел. Пускай улетают пижоны, буржуй восплатил им сполна, без их диссидентского стона воспрянет родная страна. А я вместе с ними не буду, уж лучше тонуть или гореть, чем с космополитом Иудой в одном самолете лететь. Летят перелетные птицы над всех перекрестков страны. Мы верим в народную память, мы памяти этой верны. А если придется... Черт.
1: Ничего, Лев, не переживайте.
2: Надо было записывать слова-то.
3: Ну, понимаете, это все-таки народно-патриотическое.
2: Пойте, вы говорите намного хуже, чем поете.
1: Да.
3: Как?
2: Ну вот так.
3: Но, блин, я эти народно-патриотические песни плохо знаю, вот забыл, как там дальше.
1: Но все равно, спасибо.
2: Нам нравится.
1: Ты заметил, вот, насколько прекрасный голос у Льва Новоженного? Нашего постоянного радиослушателя, известного телеведущего.
2: Ты знаешь, так поет человек, как
1: льет.
2: Как скрипка звучит в душе.
1: Это знаешь, как вот чем отличается хорошая скрипка от плохой?
2: Как я Лев Новоженов отличается от совершенно другого человека.
1: Да, так же, знаешь, хорошая скрипка, когда играет, то камни сыпятся, если они есть в почках. А плохая скрипка, камни никак не реагируют.
2: Да?
1: То же самое с контрабасом, да, и с другими струнными.
2: Да знаешь, о чем, как говорил, поет ночная, можно сказать, птица одна.
1: В осенней, понимаешь, пустоте.
2: Да, о том, с чем скоро...
1: Разлучиться.
2: Да.
1: И что увидит лишь во сне.
2: Все этим сказано. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. говорите, пожалуйста. Он сказал, класс какой.
2: Сплошные гудки.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброго эфира вам.
1: И вам аналогично.
4: Спасибо. Ну, я заметил, грех был не заметить, что тут собрались одни творческие люди, и я, чтобы не пасть лицом...
2: Не одни, а двое.
4: Да.
1: Да.
4: И я, чтобы не пасть лицом... Я, чтобы не пасть лицом, хочу представить вам свое, значит, в манере японского стишка «Хокка».
1: Вот это очень интересно. Только при этом сразу можно вот спросить у вас один вопросик, если позволите.
4: Ну, конечно.
1: У вас аксолот есть?
4: Нет.
1: Ну, а как же вы можете писать в стиле «Хокку», если у вас нет аксолоты? Ну, это же взаимоисключающие вещи. Я просто ни в коем случае тут не издеваюсь, не поймите. Просто у любого, кто пишет в стиле хокку, должен быть аксолотль.
2: Ну, мы каждый день.
1: С аксолотлем.
4: Ну, я постараюсь справиться в ближайшее время.
1: Ну, это надо делать...
2: Знаете, надо как-то вам решить эти вопросы.
1: Да, и в ближайшее время. Ну, давайте хокку мы послушаем. Да. Только не будем считать, что это ваш хокку. Потому что без аксолотля это как бы...
2: Давай так, закосим под незнающих.
1: Да. Или будем считать, что у вас есть аксолотль.
4: Да, лучше так, наверное.
1: Все. Да.
2: Можно было бы еще так...
1: Да. Рассказывайте, уважаемый, рассказывайте. Не тяните время, эфирное время нынче дорого.
4: Да-да-да.
1: Да.
4: Как жизнь жестока и мрачна в моменты, когда какое-нибудь чмо тебе ногой расквасит яйца и ржет.
2: Натуральный японец.
1: Натуральный.
2: Я тебе...
1: Аксолотль явно у него присутствует, но в душе. Ведь дело в том, что аксолотль — это генетическое. Так же, как якибан, аксолотль, другие национальные герои японского
2: мне
1: эпоса.
2: Мне правда якибана мне очень нравится.
1: Еще макраме.
2: Ты знаешь, нет, я люблю больше нет. Контактное макраме.
1: Контактное,
2: да.
1: Но это же...
2: Чем бесконтактное?
1: Ну, ты знаешь, это же чревато. Помнишь, такой был Федор Чреватый?
2: Был, да весь вышел.
1: Да, ну, следующий звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту, говоря, беспредельно.
5: Опять беспредельно. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: Я вам уже один раз дозвонился.
1: Ничего страшного, ничего
5: страшного. Это вот тот, который сгущенку ел.
1: Да.
5: Вы знаете, у меня большая проблема. У меня приемник в соседней комнате.
1: Угу.
5: И пока я дохожу и дозваниваюсь, опять потерял нить разговора. Угу. О чем речь-то?
2: Вы знаете,
5: да.
2: Не ходите.
5: Ну, не могу. Очень хочется и поговорить, и послушать.
2: Тогда вам придется бегать.
5: Я уже это пробовал. Дверь мешает.
1: Понятно. Спасибо. Но я могу вот единственное, что сказать. Дело в том, что поиск нити, как говорится, он может привести, так сказать, неожиданно к...
2: Ко всему.
1: К поимению клубка.
2: Точно.
1: Вот. А надо ли вам это вам решать. То есть мы можем подсказать, что, дескать, нить, но ответственность за дальнейший клуб вот этот придется каким-то образом...
2: Надо что-то делать.
1: Да. Вот, ну что, следующий телефонный звонок.
2: Да.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Вы знаете уже, какое. Говорите, пожалуйста. Угу. Так.
2: Свистунов на мороз.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Вот, а у меня, значит, консультация к Александру Минаеву.
2: Да.
6: Я живу на 4-м этаже.
2: Вот. Очень хорошо.
6: Вот. Мне, значит, окно, особенно когда я нахожусь в состоянии делирия,
1: так.
6: Заглядывает желтокрылая казарка. Вот Александр, знаешь, что это такое? И при противнейшем, гнусным голосом совершенно что-то вещает мне.
2: Поет, типа. Понимаю, да,
6: и
2: понимаю.
6: У меня очень от этого болит голова и пролонгирует мое похмелье.
2: Вы хотите спросить, что делать?
6: Ну, я закатывал ей в хлеб, закладывал, вот, ну и прочее. Там, значит,
2: угу. Я вам рекомендую. Выпейте с ней вместе. И все как рукой снимет. Да, слушай, даже трубку бросил.
1: Даже трубку бросил. Дело в том, что, по-моему, несерьезно как-то отнесся позвонивший к твоему пожеланию. Речь о другом. Дело в том, что желтоглазый, в общем-то, казарка, как, какой, в общем-то, желтоглазый бобер. Вот. Все эти предметы, появляющиеся внезапно на нашем горизонте, могут, так сказать... Ну,
2: как... А могут и не так.
1: Могут и не так, но в любом случае желтый фильтр может помочь.
2: Может, может. Может.
1: Но может и не помочь. Исходя из этого, мы таких советов не даем. Ваш вот делирий — это, в общем-то, ваша проблема.
2: Да, конечно. Я, да. я вообще считаю, что каждый волен вот, с желтоглазыми
1: разбираться сам.
2: Сам.
1: Да. да. При этом, когда желтоглазые ведь приходят, они же как бы готовы к тому, что с ними
2: они,
1: будут разбираться.
2: Они, в принципе, готовы. Они... Все.
1: А вот
2: на
1: мне
2: этом
1: интересно,
2: я бы...
1: вот, вот подожди, подожди. Мне вот сейчас стало интересно. Вот этот вот казарка желтоглазый, вот он заходит только к нему или он обходит многих и в определенный
2: момент? Ну, если на четвертом этаже.
1: Значит, он первый обошел. Или минуя первый пришел.
2: А может, она поднимается именно со второго?
1: Но она целенаправленно к нему?
2: Нет.
1: То есть, я может, тебе еще скажу. Куда-нибудь
2: да,
1: зайти? Может,
2: конечно,
1: зайти.
2: Надо, надо вовремя выйти на лестничную клетку. И вот так вот. Зашел, в смысле, вышел и сказал: «Здрасте, ёксель-моксель, желтоглазая моя». Вот, все.

0: на волнах радиостанции «Невсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Невсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Министерство внутренних дел совместно с мэрией Москвы и ГАИ все-таки решили с 30 мая ввести в действие закон о всеобщей водительской повинности, то есть...
3: Коллега, простите, но как-то вы сразу начинаете с грустного. И правильно, ну, это даже не совсем грустное, но любая какая-то, любая дисциплинарная акция, она все-таки прежде всего связана с какой-то такой, ну, с неприязненным отношением, согласитесь.
2: Ну да, когда в дело входит мэрия, там, и ГАИ, прочее, МВД, вот. Это все-таки, да, уже о грустном что-то...
3: А я бы хотел прежде всего затронуть тему, которую в наших письмах, опять же, нам навеяли наши многочисленные радиослушатели и, как ни странно, и радиослушательницы. Праздники, так называемые, уже кончились. Кончилось 8-е. Эти два нелепых катышка, поставленных друг на друга каким-то невидимым адским совершенно созданием небесным, и которое с ног на ногу переворачивает весь нормальный мир. Вот, коллеги, я хотел поговорить о том, насколько человечество далеко зашло в самообмане себя. Вот принято говорить, 8 марта, дескать, там первый там весенний праздник, да, ну так вот они обычно, да. А скажите, вот 8 марта вы выглядывали за окно? Ну вот вообще вы смотрели, что делается за окном?
2: Я вообще нет, потому что я весь день следил за тем, как жена моя стирает. Ну, потому что я решил, что нечего праздники всякие вот эти отмечать. Надо работы загружать как-то женщину.
3: Ну, совершенно.
2: А то она расслабляется очень часто.
4: За работой вообще преступно
3: считается, если цивилизованность. Да, вот тут, тут
5: я
3: у нас...
5: подползаю к микрофону, чтобы сказать, что, конечно, во всех цивилизованных странах жена это... Жена без работы, не загруженная, это преступник. По сути дела.
3: Да, и вообще, вот, коллеги, вы посмотрите, что получается. Значит, отмечаем праздник весны. Все радуемся. Воздушные шарики всюду, эти восьмерки на кексах, на автомобилях, даже на палочках работников ГАИ в этот день мы все видели сами светящиеся пухлые восьмерочки. Но какой же это, простите, первый день весны, если на улице гадость, если, чтобы выйти купить веник, именуемый букетом, нужно промочить все ноги или одевать резиновые, извините меня, здоровые калоши. Вот.
2: А я вот в целях экономии семейного бюджета решил никому не покупать цветы, так как все равно не завянут и будут еще вонять гнилью целый месяц, так как выкинуть некому.
5: Вот тут, коллега, кстати, могу подсказать вам один из способов, очень, на мой взгляд, удачных и остроумных. Я обычно покупаю, я еду на метро 905 года, и там в сторону Ваганьковского, когда вы идете, там киоски стоят по продаже искусственных цветов, пластмассовых. И они очень долговечны, и любой женщине приятно. То есть вот даришь такие, венок можно.
3: Так, ему, кстати...
2: А дело в том, что у меня же женщина, она не любая. Вот как-то, чтобы ей пластмассовые цветы дать.
5: Правильно, но можно... ленточку.
2: И вот. Где вы видели, чтобы рабам дарили цветы вообще?
3: Ну, коллега, простите, мы прекрасно знаем, что у вас вот в вашей стране своеобразные очень взгляды. А насчет пластмассовых, я вот подумал, у них есть один недостаток. Они вбирают все огромное количество пыли. Ну, не в себя, а на них. Происходит потом частый протир тряпицы и переворот вот всех этих растений, из-за чего ссор.
5: Но, с другой стороны, все зеленые широколистные растения, их же тоже надо протирать. Это без этого вы никогда не обойдетесь во время уборки. Просто... Такой венок ставится в угол комнаты.
2: А вы не боитесь, что полироли слишком много надо на такие цветы?
5: Зеркало затягивается черной материей.
3: И получается хороший праздник.
5: Получается красивая экибана. И женщине приятно. И всегда просто дополнительное в углу появляется некий предмет, который просто во время уборки ей нужно лишний раз протереть тряпкой от пыли.
3: А ведь вот, любой рядом... женщине это должно быть просто доставлять удовольствие.
5: Это ей доставляет удовольствие, как покупка телевизора, стиральной машины, холодильника.
3: Также дальнейший
5: венок
3: уход за ними.
5: И зеркало, затянутое черной материей, это своеобразный предмет в доме, который требует дополнительного какого-то ухода и заботы. Я считаю, это совершенно нормально.
3: Ну, кстати, коллеги, я хотел все-таки вот вернуться к этому так называемому празднику. Во-первых, так до сих пор толком и не разобрались, кто его придумал. Зачем его придумали? Кому этот праздник выгоден, ну, кроме торговцев вениками?
5: Есть такая точка зрения, что этот праздник придумала Клара Цеткин, или, как и говорят, Клава Цыпкин. Но, в общем-то, многие сейчас оспаривают пальму первенства, не знаю, в Германии, например, такого праздника вообще нет.
4: Вот. И во Франции.
3: То есть вот почему же говорят, да, международный? Вот,
4: но это уже у нас тут придумали, чтобы нас облапошить, да. Вот так.
5: Ага. Вот многие фестивали, вы обратили внимание, называются международными. Международные — это не значит, что все страны и Россия. Значит, Россия и, ну, там, условно
4: подчиненные говоря, ей бывшие республики.
5: Или, да, или там Индонезия, или...
3: А уже международные,
5: считай. ЮАР. Да. Ну, одна страна, не обязательно. Ага. Это уже называется международным, так и здесь.
3: А скажите, коллеги, как вы относитесь вот к нашему, так сказать, к нашей последней акции? Это к выдвижению такого, так сказать, проекта на обсуждение Госдумы, в котором значится, что отмечать теперь первый день весны, так сказать, не лимитировано. Ну, то есть вот праздник будет только тогда, когда действительно весна настанет. Ну, вы понимаете, то есть, вот, например, с утра,
4: снег,
3: все,
4: да,
3: с утра все проснулись, видит, капель закапала, птицы такие забегали, ну, прям ногами.
4: А вообще надо вот эти все природные праздники отмечать именно с природными явлениями. Птицы прилетели, все, да. Весна вот сразу наступила.
3: Как вы относитесь к этому?
4: Или лед пошел на Москварике?
3: Тоже праздник.
5: Я, честно скажу, я как человек военный, я лично против этого, потому что, как известно, во всех войсках, в милиции переход как на летнюю форму одежды, так и на зимнюю форму одежды производится четко в календарный день.
4: Да,
5: независимо от погодных явлений.
4: Да, и солдаты мерзнут.
5: Если жарко,
4: парятся,
5: если жарко, а пора, то ты одевай шапочку, шинелку, сапожки, теплые портяночки зимние и маршируй, как положено тебе.
3: А хорошо ли это?
5: Хорошо. Потому что...
4: В баню ходить не надо, парилочка такая небольшая.
5: Дисциплина должна быть прежде всего и с погодными явлениями, и с праздниками, и с выходными. Получил увольнительное и на свободу.
3: Так нет, коллега, ну простите. Ну, хорошо, это понятно. То есть армия и как бы регламент, вот регламент армейский, он, ну, правильно положен, потому что сегодня он там, как захотел, сменил сапоги на кроссовки, а завтра на ракеты.
5: Он,
3: да,
5: завтра родину продаст.
3: Завтра родину продаст. Это все понятно, но что касается праздников, так ли это действительно справедливо? Если душа в этот день не поет, если на улице грязь, гадость, пакость, а вот они все веселятся, они все этим самым восьмым оправдывают свое какое-то достаточно агрессивное, может быть, безделье, какое-то вот... им и так жить все можно. Вот, им и так все можно.
5: В принципе, да.
3: И тут еще вдобавок все должны отовсюду бросить к их крашеным ногтям. Как это понимать? Все-таки вот не было бы естественней, чтобы был праздник действительно души, как вот вы, коллега, сказала, пошли птицы, пошел лед. Вот он, первый день весны. Вы с утра проснулись, вы еще не знаете. А вот раз и объявили, да, вот он, первый день весны.
4: Не, ну бог с ним, с первым днем весны, но это 8 марта вообще ни к чему. Нету международного мужского дня. Что это за дискриминация? 23 февраля это день этих военных. Вот вас, например. А нету такого. Вот я не могу напиться в свой мужской день, например. Ну, правда, некоторые себе позволяют это делать ежедневно.
5: Ну, очевидцы видели, что, например, 8 марта в день, как бы вот женский день, женщины все трезвые, а мужчины, наоборот, почему-то все пьяные.
4: Это протест.
5: Это, то есть это своеобразная такая форма протеста.
4: Да, да, естественно.
5: Которая выражается, что человек выпивает водку или, ну, какой-то алкогольный напиток. И дальше его женщина в левой руке держит букет.
4: Такой уже помятый.
5: Помятый. А на спине мужчину. И несет его, соответственно, домой.
4: Ну, вот даже реклама есть по телевизору такой, когда женщины выносили. Правда, там цветов не было в руках. Но это был не 8 марта, а это все-таки в древности был.
3: Ну, тоже международный мужской день.
5: Кстати, да, говорю, вы обратили внимание, вот эта грязь, которая там в этом ролике, это же весенняя грязь. И потом показывают это небо. То есть, я думаю, что как тяжелый, раз это март.
3: Такой. Еще тяжелый, но уже да.
5: Ну, мартовское, по-моему, время. Да, может быть, кстати.
4: Не, ну вообще это снималось зимой.
3: Просто был хороший павильон, действительно. Кстати, надо по секрету открыть, что все это было вот здесь происходило, буквально в коридоре нашей станции.
5: Но здесь тогда еще не было здесь.
3: Вот
5: как
3: это
5: раз
3: место.
5: Вот да. Ворота были, да, откуда... Да.
3: Коллеги, ну, ладно, с восьмым как бы мы все обсудили. А вот давайте обсудим...
4: А вот я про 30-е хотел мае сказать о том, что вот должны ввести закон... Мэрия совместно с ГАИ и МВД о том, что все-таки автолюбители будут повинны.
3: Простите, давайте сейчас устроим небольшую музыкальную паузу, а после нее вы все-таки действительно сделаете свое несомненно важное сообщение. А пока пусть все наши
4: радиослушатели
3: возьмут ручки, бумажки.
4: Перепишут текст песни, вы это хотите?
3: Нет, чтобы записать ту информацию, которую вы скажете, потому что она для всех будет интересна, несомненно, это очень важная информация. А пока композиция.

0: Вот мы как-то в связи с этим коварным женским праздником 8 марта перешли к пластмассовым цветам, и вот меня навела такая мысль. Вспомнил я, что у нас это заходит у некоторых очень далеко. Люди начинают...
1: Вообще, я давно говорил, что в вашем институте, коллега, уже давно пора провести такую какую-то перестановку кадров и чистку, потому что у вас...
0: Уже начинают. Но я замечал за некоторыми своими коллегами, что все-таки надо произвести это дело. Благо, что я директор. А то бы все-таки как-то меня бы, может быть, тоже куда-то сместили. То есть я их понимаю, поэтому я их пока держу. Тем более у нас... В институте есть такое, что если что-то ты не придумал за год работы, то ты автоматом уже пинчище под зад и полетел.
1: А простите, а что придумал? Вот, например, если я придумал новый метод мытья оконных рам, ну, например, доказано, что лучшим, так сказать, средством для мытья рам являются не все вот эти новомодные вот...
2: швабры, швабры,
1: да, а обычная человеческая слюна. Причем, если вылизывают рамы, хорошо, то просто долгое время не налипает пыль на это. Поэтому у нас
2: антистатические свойства слюны были использованы. Да.
0: Но там не только, еще и моющие. Вот почему вот нам говорят, надо чистить зубы на ночь. Не надо, просто языком со слюнями по зубам проведите после каждой еды. И...
1: Причем, вы знаете, коллега,
0: никакой кариес.
1: Есть уже и специальные службы, которые поставляют вам человека, который, если вам лень пользоваться своим языком, с радостью вам вылизывают зубные.
0: Но это, конечно, не у нас,
2: мы
0: там, за границей.
2: Обсуждали человек-язык.
1: Да,
2: тот самый человек, который приходит, вам только нужно раскрыть вот так вот, сделать оскал,
1: и все.
2: И он вам вылизывает вот эти вот пазы между зубами, дырка. Вот если есть в зубе дырка,
0: да.
2: И вы не пользуетесь пастами соответствующими, то он просто языком туда и дезинфицирует.
0: Но у него там всякие насадочки, насколько присадки, я знаю.
1: А вы знаете, присоски. Тут еще ведь, коллега, чем это объясняется? Представь. Многие наши радиослушатели сейчас, наверное, недоумевают, почему самому это нельзя сделать. Ну вот представьте себе. Да. Вот если, например, змея сама себя покусает, она же не сдохнет. А вот если ее покусает змея другой породы, она сдохнет. У нас против в организме, каждом индивидуальном организме, против собственной слюны выработан иммунитет.
0: Не, ну на самом деле вы ошибаетесь. В этом отношении, как моющее средство, у нас иммунитета нет, так как это полезная вещь.
1: Вы имеете в виду моющее средство, там вот как машины некоторые сейчас моют. Вот есть понятие вылизывать машину.
2: Да.
1: Это же буквально раньше так и было. То есть человек ходил и буквально вылизывал. И машина это была чистая полироль.
0: Но вот сейчас у нас тоже, вот если вы когда ездите по дорогам и вы видите, что стоят ведра на дорогах, это значит, что машины моют. Но лучше увидеть знак такой, рот, и оттуда язык такой вывалится. Это значит, что это вам вылежут машины.
1: Кстати, ансамбль Rolling Stones, вот они...
2: Да, они использовали.
1: Целая сеть была.
0: Не, дело в том, что они занимались этим, поднялись, купили все инструменты.
2: В молодости именно так они зарабатывали первые деньги, на которые потом был выпущен их первый альбом.
1: И, вот, кстати, сейчас они даже подарили освещение для вот этого самого здорового собора в Праге президенту нынешнего. Да. Корешки все, они ему тоже вылезали в машину, я имею в виду. То есть,
2: само собой.
1: То есть, в принципе, вот это...
2: Ну, кстати, когда вы видите, вот едете по набережной, видите ведра, и вы думаете, что это водой из реки, это не совсем так. То есть, здесь, в данном случае, река, это просто как такая некая отмазка. Вы обратили внимание, наверное, что достаточно дорогостоящее это мытье. Просто на обычной автомойке всегда дешевле.
0: Но нет, вот вы ошибаетесь. Если это детский труд, то это достаточно халява. Дело в том, что если подойти с пафосом, выйти с визиткой, весь такой навороченный, вам сразу скажут 100 тысяч. И вы, давай. А если подъехать, там начинать торговаться, можно цену опустить до двадцатки.
1: Все равно дорого, коллега.
2: В любом случае, это достаточно дорого. И,
0: ну, у вас какие-то средства.
2: Я просто хочу обратить ваше внимание, что... вот эти юноши и девушки, которые моют машины.
0: Ну, там и бабищи еще, вот я видел на набережной. Тоже мужики, мужья, видимо, или просто любовники. Они вместе там как-то подрабатывают. Ведь что самый двигатель? Любовь – это двигатель работы. И вот они парами, бабищи. Вот, ну, у нас женщины все какие. Они же не то, что грузные, они грозные даже. Вот иной раз едешь, думает, идет бабище по дороге, думаешь, вот задавил бы, да машину жалко, она же вся разобьется. Ну, машины, я имею в виду.
2: Да, но я, в общем-то, все пытаюсь досказать свою мысль, что вот река служит некой отмазкой, но на самом деле, конечно, очереди же не стоит. И когда вот к этим мойщикам, и когда они сидят, им совершенно нечего делать, они по трубочке специальной такой слюну, ведра вот эти. Эти ведра, они полны именно вот этого вот хорошего шампуня на основе слюны, там какие-то, может быть, еще моющие средства добавлены.
1: А, кстати, коллега, тут ведь этим объясняют, что детский труд в данном случае дешевле, у них же слюноотделение гораздо сильнее, чем
2: гораздо сильнее,
1: человек.
2: Да, они держат перед собой какие-то...
0: Жвачка вот эта вот, она все время провоцирует.
1: И, кстати, вообще слюнные железы, они же достаточно быстро истощаются, ведь люди, они умирают не от старости, а от того, что у них слюни кончаются, а организм сохнет.
2: Есть пищу, потому что она не проходит. Не без проходит. Масла не подмажешь, не поедешь. И также с пищей.
0: Но можно использовать кока-колу.
1: Нет, ну кока-кола это достаточно возбуждающее половое такое. Ну, в смысле, половое не для...
2: Ведь
1: да,
2: кока-колу мы же уже тогда это обсуждали в той, вот, помните, программе.
0: Да, это... Но меня не было на этой передаче.
2: Мы просто обсуждали, что все эти напитки, они созданы на основе семенных выделений вот, различных животных.
1: Да. Поэтому постоянная тяга их пить, она постоянно присутствует в организме. Вот, а насчет действительно... Вот,
0: и может произойти наводнение тела?
1: Ну, вы знаете, коллега, это у кого как.
0: Но вы не встречались вообще с таким явлением? У меня просто один товарищ, он очень часто пьет вот эту кока-колу, пепси-колу.
2: Пресловутую фанту.
0: Да, которая напичкана. Говорят, колготки поедает фанту. Вот если взять женские колготки.
1: Ну вот, вы вот на свои колготки, я знаю, никак не проливаете.
0: Но они меня дорого стоят. Все-таки 30 тысяч. Я лучше машину помою за двадцаточку у детей, чем колготки еще себе.
2: И на черек еще можно что-то приобрести.
0: Да можно гульнуть просто.
1: Так, коллега, подождите, а вы что-то такое, или это у меня дежавю, вы что-то такое начали, вот, по-моему, про пластмассовых...
0: А, да-да-да.
1: Ну, я надеюсь, это не относится к секс-индустрии, потому что наш спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул в последнее время у него со здоровьем слабые, любые разговоры...
0: Не, ну я думаю, что мы на другой радиостанции расскажем о том, что может принести нового промышленность... по производству пластмасса в сексуальные отношения между мужчинами и женщинами. Но сейчас я скажу о том, что очень модно вот в таких странах, как Англия, Америка, ну, высший свет, где Эмираты там какие-нибудь, очень модно стало иметь дома пластмассовых животных, чтобы не обременять себя заботой. Единственное, что гувернантка какая-нибудь подойдет, пыль сотрет. Очень, и знаете, вот животные очень поразительное сходство имеется с оригиналом.
1: То есть, если вы видите, что физиологические функции, там, влить ей что-то можно или выдавить.
0: Знаете, что самое важное, что она не делает никаких выделений. То есть, если у вас аллергия на кошек, но вы жутко их любите, вы просто заводите себе на подоконничке такую кошечку. Вот помните, наши предки, мещане, они заводили себе кошечек глиняных таких, поросят. Вот, ну, вот это...
2: Слоников.
0: Кстати, слон приносит в дом несчастье. Вы знаете это?
1: Нет, коллега, ну только расскажите поподробнее.
0: Дело в том, что мещане всегда имели у себя в доме 7 слонов. Это признак счастья. Это было утопично. Дело в том, что слон на самом деле приносит несчастье.
1: Простите, в каком смысле?
0: Ну, в смысле, что несчастный.
1: А, ну все, понятно.
0: В прямом значении этого слова. То есть, если вы вдруг решили завести себе слоника, не настоящего, конечно, потому что настоящего для этого нужно быть Рокфеллером, там, каким-нибудь...
1: Это вот за окном опять Прохор использует новую противоугонную систему. На вашем, кстати, коллега, автомобиле.
0: Да, но этот Прохор сегодня опять уйдет инвалидом. Вот, и... Я на чем-то остановился.
1: Вы остановились.
2: По поводу слоника.
0: Да, кстати, если вы захотите...
1: коллеги, вот вы начали говорить о том, что вот пластмассовые животные, вот их главное, как бы, особенность, то, что
0: домашние.
1: Что они не вызывают аллергии. Но ведь мы же знаем, что пошли дальше. То есть, как бы, на любую левую резьбу найдется винтик. Известная русская старинная пословица «наша слесарная».
2: Безусловно.
1: Да, и вот вы согласитесь, что...
0: Я как не был слесарем, я не могу с вами согласиться. Я не знаю этих пословиц.
1: А вашего согласия никто
0: не спрашивает.
1: Это вы
0: в простонародье можете говорить такие пословицы, а среди нас, пожалуйста, старайтесь как-то соблюдать приличие.
1: Хорошо, извините меня, коллега. Так вот, я хотел сказать, что сразу же было изобретено средство типа вот антистатика, ну, в таком же, в баллончике, для того, чтобы брызгать вот этих пластмассовых животных и для большего такого естественного, как бы, их действия на окружающую среду вызывать у людей такую незначительную аллергическую реакцию. Да.
2: Легкий запах.
1: Легкий запах. То есть, в принципе, это...
0: А я вот наблюдал очень интересное явление в Лондоне. Был один профессор, по сельскому хозяйству лондонскому. И он себе завел козу пластмассовую. И вы знаете, у него такая сверху козы была такая горловинка, куда он наливал молоко и по вечерам просто доил ее. То есть у него это как бы, ну, у него был комплекс, чтобы быть, что он ближе, без животных
1: ближе,
0: не
1: ближе
0: может.
1: К простому народу, к фермерству, так сказать.
0: Да не, не даже не в этом дело. Он просто с детства он жил с козой, его вообще воспитала коза. Ну, как бы вскормила грудью, потому что
2: а мы смотрели, его подбросили. Кстати говоря, в свое время же показывали это шоу широким экраном фильма.
0: Ну, какое же шоу? Это трагедия.
2: Фильм шоу «Мама» назывался.
0: Ну, у вас в армии, может, это и шоу, у нас в жизни это трагедия. Как это? Ребенка подбросили. И подбросили каким-то бомжам, у которых была всего лишь коза, и эта коза вскормила. И ребенок, вот самое трагичное, что ребенок сказал первое слово «коза». Вот не мама, а коза. Это было ужасно.
1: Так, коллега,
0: и вот он,
1: а все, еще,
0: он
1: еще
0: не скажите... перебивайте меня, он посвятил всю жизнь сельскому хозяйству. Он стал, он себе взял фамилию, что в переводе с английского означает «Козлодоев». Вот что у нас тут был герой такой.
2: Периодически мы крутим об этом музыку.
0: Вот. Это трагедия. А вы говорите праздник, шоу. Вам лишь бы посмеяться военным.
2: Надо сказать, я был в Америке.
0: На военной базе.
2: На военной базе. И очень многие люди, вот сейчас это входит в моду тоже, устав от городского шума и суеты, покупают специальные компакт-диски, кассеты с записью шумов. Вот лес, море, естественное,
0: да.
2: Вот это вот. А некоторые американцы пошли еще дальше в этом. И у себя дома... покупают специально вот к этим пластмассовым животным, продаются специальные комплекты.
0: Ну, да. Если захотелось, чтобы ваша кошечка замяукала.
2: Нет.
0: Ну как нет?
2: Есть комплекты, которые голосовые. Это мяу-мяу, там, гав-гав и так далее. А это комплекты, которые для придания вот запаха в помещении. Потому что некоторые...
0: Такие не... компакт-диски.
2: Нет, не компакт-диск.
1: Мешочки.
0: Мешочки.
2: Это специальные мешочки, которые...
0: Ну, вот как в машинах елочки вешают, такого плана, да?
2: Не совсем. Дело в том, что это...
0: Ну, вот как в унитазах вкладывают вот это.
2: Скорее такие. То есть вам в пластмассовый ваш пластмассовое животное вы кладете специальный мешочек. И где-то раз, может быть, два раза в день, максимум три...
1: Нужно спрыснуть.
2: Это животное будет... соответственно, такие фекалии выдавать из себя, которые содержатся в этом мешочке. И вот этот запах. Вот когда вы приходите в цирк, ведь там чем пахнет? Не
1: вот
2: елки, правильно?
1: А, кстати, мало
0: не свежим.
2: И не мясом пахнет, мясом гастрономии, коллега.
0: Но там не свежим. А в цирке-то свежим. Зверь
2: в цирке
0: же не
2: пахнет зверями. Животными, которые там содержатся.
0: Отходами их жизнедеятельности.
2: В неволе, отходами их жизнедеятельности. Вот эти самые отходы их жизнедеятельности, лесники, которые мы передавали привет в нашем новогоднем эфире, собирают вот в эти мешочки, сдают в определенных совершенно пунктах.
1: Их немного пунктов.
2: Пункты сдачи фекалий, да. Так называемые. После чего они распространяются уже по магазинам и в этих пластмассовых животных постепенно
1: вкладываются.
0: Конечно. Вообще дорогое удовольствие. Вот,
2: это только для богатых.
0: Я ради любопытства ездил в ПСФ. Это очень дорогое удовольствие. Там килограмм до 5 долларов стоит просто-напросто. Хотя если
1: зато
0: у нас по Москве побродить, можно набрать тонну, если
2: мы
0: принимали только.
2: Может быть, к концу программы я предлагаю всем нашим радиослушателям подготовить ручку и бумагу, потому что к концу программы обязательно дадим телефоны тех пунктов приема фекалий животных,
0: по-моему, надо
2: домашних.
0: В магазин на диване обратиться. Там будут показывать, это рассказывать, телефон. Это же американская штучка.
1: Нет, коллега, тут вы несколько неправы, потому что ведь когда покупаешь товар такого рода, ты должен его, так сказать, осязать. А по телевизору.
0: Но
1: запах.
0: Вы не знаете, да, что по телевизору запах, да, все передается теперь.
2: Это по какому каналу? По дециметровому, наверное.
0: Ну, Panasonic выпустил сейчас новый
2: вот
0: телевизор.
2: DDD.
0: Да, DDD. Digital там и...
2: Да, я видел.
0: DDD там все вот это. Под этим шифровкой это они говорят, что цифровой звук. Это на нашу страну пока распространяется, что шифрует. А вот я был в Америке, там говорят про этот Panasonic, что он передает запах, а иногда можно просто в торец получить. Если идет драка какая-то рядом с телевизором, настолько ощущения передаются, что создание магнитного поля...
2: Иной раз.
0: Да, если находиться в... Если вы хотите... Ну, то есть там какая идея? Если вы хотите ощутить все эмоции, там, вот эти, что происходит в телевизоре, вы просто должны сесть в радиусе метра телевизора,
1: Вот, и... Чтобы могло там перепасть.
0: Да, да, и перепасть. То есть можете кому-то сами там ударить.
2: Ну, видимо, не все фильмы по такому телевизору можно смотреть, да?
0: Ну, естественно, если это какой-нибудь какие-то, фильм ужасов, да, вас просто могут убить. Но настолько силен. Но если ядерная ракета взлетает, а вы в сопло попали, вас просто магнитная волна это спалит.
2: На площадке.
1: Да, да, получается.
0: Но кстати, там прям висит такая табличка красная, warning там, и бестолковые, пожалуйста, в момент взрыва отходите в радиус 5 метров.
2: Подальше отходите.
1: Кстати, коллеги, ведь сейчас еще налажен выпуск тоже для очень только богатых людей видеокассет, таких, не, ну, которые в петлю сделаны, они не кончаются.
0: Порнографические, да, такие?
1: Нет, ну, коллега, я понимаю, что вы давно в командировке... Нет, там, значит, на некоторых кассетах, например, камин есть. Вот можно сидеть, смотреть, как бы кого-то телевизор, это камин, да?
0: И тепло аквариум, идет, самое главное.
1: Аквариум.
2: Надо сказать, есть, что да? Еще вот изначально, тут вот здесь находится Денис Шеремета, он тут расскажет. Изначально еще давным-давно это пошло еще от папы Карла. Помните его, этот очаг нарисовал
1: да,
2: на стене?
1: Да, да, да, да.
2: Вот. Это ведь это как раз был... прародитель тех самых.
1: Ну, он же у него типа не шевелился, а тут как бы получается...
0: Не, ну тут дело в том, что это для богатых, а тогда было для бедных, как бы реверсная такая фишка.
2: Ну, вы же помните, раньше во многих школах делали музеи боевой славы, и там резали пионерские галстуки на такие лоскутки, снизу вентилятор и лампочка, и такая видимость огня создавалась. Угу. Может быть, это тоже какое-то вот...
1: Кстати, ведь даже делались виды, то есть, ну, например, вы хотите, чтобы у вас в окне был постоянный вид Нью-Йорка, вы покупаете видеокассету, у вас под окно вмонтирован телевизор.
2: Даже вот есть. Можно взять вот эту телекомпанию «Вид», да, откуда да. Ведь, по сути дела, с чего они начинали?
1: Тем и кормятся.
0: Ну да, но они работают в Америке, они пока к нам не могут перекочевать. Дело в том, что не подготовлена публика, все же от культуры публики зависит, ведь у нас не подготовлена публика. А если бы плавают, они бы уже давно раскрутились. Вот сколько у нас людей хочет ходить на демонстрации. Ну, не может. Вот домохозяйка, она должна все время около
1: там, курицу там, да.
0: Около свою курицу, этого птицу. Грудничка там. Она все время... А тут, значит, она вставляет кассету и ну, на демонстрацию.
1: Полное участие.
0: Да, и полное участие.
1: Даже может как бы свой голос, вот с помощью системы караоке сейчас да. Сделано, да. Шум демонстрации, она может с микрофона орать там, даешь того-то или там... там
2: бей да, этого.
1: Бей этого, да. То есть все постепенно техника... Все. Ну, коллеги, это же дорого. Это же дорого сейчас. Это же сейчас дорого и недоступно для всех. Вот где же выход? Может быть, к тому времени, когда действительно это станет доступным, вот, скажем, система, так сказать, караоке, караоке-демонстрейшн, так и называется это, так сказать, эффект твоего присутствия на демонстрации, понимаете. Вот, к тому времени, когда это станет доступно в любом доме, уже вот представители вот этих вот, так сказать, ну, слоев населения, которым необходимо в их возрасте что-то решать, куда-то ходить социально,
2: митинговать,
1: они же вымрут. И получается, что мы опять транзисторы все пустим не туда, опять все это выпаивать нам.
0: Но самое главное, я думаю, в таких просмотрах, это подальше отойти от телевизора, кричать-то кричать, а то можно дубинкой от полицейского так слопотать. И будет очень плохо. Ну,
2: безусловно, определенные меры безопасности необходимы.
0: Ну, там, в шлеме, в щитом, вот как они к нам, так и мы к ним. А то мы все время камнями, нет, чтобы пушку взять какую-нибудь.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится

0: столицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Итак, значит, Министерство внутренних дел совместно с мэрией, Москвы, да, и при поддержке ГАИ все-таки вводят с 30-го...
2: Коллега, простите, да. Мы забыли сказать радиослушателям нашим, вы, пожалуйста, возьмите сейчас ручки и блокноты, потому что мой коллега вам
1: рассказывает
2: информацию.
1: Уже,
2: да. Ну, на
1: всякий случай, давно сидят уже.
2: Да, ну, может быть, сейчас кто-то пока копошится.
1: Если кто-то едет в машине особенно, вот это их же проблема касается, лучше сейчас припарковаться в местах положенных для парковки. Вот нельзя парковаться в местах, где висит такой кружок.
3: Коллега расскажет о правилах дорожного движения. Я напомню адрес нашей радиостанции, чтобы радиослушатели могли писать нам письма, подсказывать какие-то темы, которые их волнуют, которые нам нужно обсудить. Итак, наш адрес.
1: Где же адрес-то?
2: Ну,
1: адрес. Ну, пока мой коллега ищет адрес, вот я скажу. Да.
3: О правилах дорожного движения. 123-308, город Москва, улица Демьяна Бедного, дом 24. Пишите нам, пожалуйста.
1: Главное, останавливаться здесь можно. Здесь даже такая
2: коллеги,
1: стояночка
2: коллеги,
1: есть.
2: Подождите. К нам пришло письмо от Валентины Дмитриевны Коса. И она спрашивает часто, вот так и пишет, часто слушаю вашу передачу, она ей очень нравится, вот, но такое у нее недоумение, вот она пишет, я просто своими словами передам, известны такие предметы человеческого, как бы человеческой одежды, как трусцы, носцы, ну и у определенной части это лифчики, вот,
3: лифцы.
2: Тут, значит, с трусцами и с лифцами как бы не нужно задавать себе вопрос, откуда они взялись. Они прикрывают достаточно все-таки нежные. Но с лифцами можно еще поспорить, потому что им происходит вскорм, значит, пупсика, а пупсик тискает небе лежащего. Значит, уже часть не нежная, она должна быть накачанная.
1: Огрубевшая такая.
2: Огрубевшая. Но, тем не менее, ладно, будем считать, что
3: убить можно было.
2: Да, будем считать все-таки, что... значит, нужен левец, да. Значит, с трусцами тоже все вроде понятно, чтобы там не пылилось, все понятно. Но недоумение у Валентины Косы вызывают носцы. Она, значит, что спрашивает? Кстати, вопрос действительно серьезный. Вот у человека 4 ветки. Это 2 руки и 2 ноги. И те у первобытного человека всегда были как бы предметом чисто прикладным. Там руками и ногами. Там ногами ходить, а руками, значит, цепляться. Да. И вот согласитесь, что в принципе можно как сказать, что ступня – это ножная кисть. А кисть – это ручная ступня. Ну, один барабан. Просто вот...
1: Но раньше это было одно и то же. Обезьяны-то передвигались.
2: Да, да.
3: Кстати, взаимозаменяемые.
2: И степень оволошенности у обезьяны обоих этих как бы конструкций, в принципе, одинакова. Так почему сейчас человек ходит в носцах, а на руки, даже летом многие ходят в носцах, вот заметьте, спрашивает
3: почти
2: Валентина,
3: все.
2: Почти все.
1: Ну, правда, в сандалиях.
2: Почему вот сейчас вот мы с вами, коллеги, все ли, кстати, все здесь присутствующие в носцах?
1: Ну вот референдум, по-моему, снял их.
2: Это Прохор.
1: Ну, я и говорю, он снял их, и мне уже плохо, я потеряю сознание сейчас, он снял.
2: Вот там масочка у вас. Оденьте и подышите. Да. Так вот, коллега, а руки наши голые, почему наши голые вот эти руки, они не вызывают чувство брезгливости, чувство отвращения, даже наоборот, вот почему не существует болтов, перстней на ножные пальцы? Почему бы нам не оголить в конце концов?
1: Богатые люди сейчас, по-моему, начинают уже это делать. И у них даже специальная обувь такая есть, которая, вот видели, наверное...
2: Прозрачная, старая.
1: Нет, перчатки такие, у которых... пальцы обрезаны. Как раз, чтобы можно было вот эти все болты видно.
2: Это чтобы баян носить удобнее было, коллега.
1: Да.
2: Конечно.
1: Ну, а вот богатые люди решили эту идею взять на носцы.
2: Нет, коллега, Валентина спрашивает, почему так произошло? Почему прилично оголять, извините, руки, ну вот, кисти болтаются у всех, и почему не принято, вот, например, вот, так сказать, оголять ноги?
1: Я вот попробую сейчас объяснить. Мы прорабатывали этот вопрос в нашем институте, и у нас была такая версия, что когда-то давно люди ходили как в перчатках, так и в носцах.
2: Но, то есть круглосуточно.
1: Да, постоянно. Но самая главная проблема, что ноги, они же грязные. Они же по земле ходят, а руки болтаются в воздухе. И вот вы пошли в туалет, да? Вы же не моете после туалета ноги. Вы моете только руки. Но в лучшем случае еще умоетесь. Правда, тоже ни к чему. Угу. Вот. И, значит, поэтому они в течение дня очень загрязнялись.
2: Вы имеете в виду вот, ручные лопасти?
1: Ноги. Так. А руками вы постоянно куда-нибудь лазите, их моете. А ноги не моете. И чтобы как бы не показывать всем эту грязь на ногах, вот налипшую, вы их надеваете в носцы.

0: принципе, от того в носцах, вы простите.
1: Дорого.
0: Что?
1: Ну, менять так часто ботинки-то.
0: А вы их, думаете, будете реже менять, если вы в носцах? От этого же больше, от носцов-то больше же.
1: Ну, правильно, если вы наденете до двух десятков носков сразу, то лучше, конечно, размер под... размер подбирать под это дело. А то еще, вы понимаете, вот вы можете шерстяных надеть десяток, а можете не шерстяных.
0: Нет,
1: десяток,
0: коллега, все-таки
1: разный размер
2: получится. Я не могу ничем тут помочь в этом смысле, может быть.
1: Ну но, да, у вас военные портянки там.
2: Портянки, но вы, наверное, обратили внимание, что если вы придете в какую-то компанию, где много людей, в основном, вот загляните под стол. Приподнимите скатерть и посмотрите, что происходит не на столе, где стоит салат оливье, где пьют водку, головой салат.
1: А где ноги?
2: Под стол. Где ноги?
1: Где ноги?
2: Как правило, ноги, принадлежащие обычно, обычно женщине преклонного возраста, склонной несколько к полноте, вы увидите, что они будут покоиться над туфлями, и пальцы шевелятся.
1: Но это болезнь на спирде, мы уже об этом говорили.
0: А может быть, кстати, от ветра. Бывает, что таким образом пальцы реагируют на
1: ветер. Это когда сквознячок. Вот когда балкон приокроют, идет такая тусовка, гульба, приоткрывает балкон, а
0: сразу
1: краем глаза так, опа, по стол. И там прям как шелест стоит аж прям. Вот как вот в непогоду ветер дует и прям шелест. Ну, конечно, зимой, потому что...
0: Кстати, тут еще ведь смысл двоякий принимает. Если она в носцах, то бывало, что носцы заполняются этой воздушной строй так, что ее прям утаскивает под стол.
1: Но да, она, не, она вот, сидит, держится, она упирается вилкой, ножом, но
2: многие...
1: мясо в кусок, и ее не сдувает, поэтому...
2: Но многие люди съезжают под стол, ну, вот особенно это к концу уже происходит, да, это свадьбы.
0: Им приходится
2: этим куском мяса ведь.
0: Ведь им же позорно сказать, что это их ветром за носцы утянуло, и они говорят, что, дескать, перебрал.
2: Старик был пьян.
0: Да, типа, вот его просто
2: упал под стол.
1: А всего-то, всего-то, надо было балкон вовремя закрыть, а то напьются, нажрутся, и балкон не закрывают.
2: Это обычно всегда происходит, когда много людей в комнате, они курят, кто-то сердобольный скажет, надо бы проветрить, ребята,
1: да,
2: приоткроет балкон.
0: Да, да, да, и получается.
2: И после этого забудет, разумеется. Да. А из-за этого люди один, другой, глядишь, уже почти все под столом.
1: Вот у меня один раз так забыли, я потом с первого этажа всех поднимал обратно, всех унесло вот почему-то, вот вниз.
2: Вот именно таким методом,
1: ну,
2: да?
1: Конечно, носки задувают.
2: А вот вы обращали внимание, когда вы приезжаете в какой-нибудь аэродром, и там на...
1: Флажки вот такие.
2: Такие вот, да, да, конусообразные, да, да, которые наполнены ветром. И вот,
1: вот, кстати, вот эту фишку надо дома ставить, чтобы всем было видно,
2: я
1: куда
2: вот
1: дует ветер, чтобы
2: обратить...
1: садиться против ветра, и чтобы задува не происходило.
2: То есть, чтобы непосредственно шлюз носка находился,
1: да,
2: по,
1: да,
2: ветру.
1: Да.
2: Не против него, а по ветру.
1: Но сейчас вообще противоветренные системы, вот эти вот сигнализирующие...
2: Кондиционирование.
1: Да, да,
0: вы знаете,
1: все очень хорошо
0: озонирование. Вы знаете, что еще на самом деле сейчас как бы считается очень таким, так сказать, хорошим тоном, это своим гостям предложить специальные, так сказать, носцовые резиночки. И даже самому их лично одеть. Ну, чтобы у щиколотки перехватить, и чтобы не было надува вот этого. Если вы пришли там к кому-то в дом, например, и вам, типа, предложили только тапочки, а носцовых резинок не предложили, ну, уж порнодеть я не говорю, вы можете смело как бы думать, что хозяева дома относятся к вам, ну, не очень хорошо, потому что действительно принято.
1: Но вы поняли, я думаю, откуда взялась такая традиция давать гостям тапочки.
2: Откуда?
1: Ну, оттуда проблема ветрозадувания в нацизм, это же, она уже целый век существует. И люди уже вначале придумали тапцы, но тогда их утяжеляли чугуном. То есть вот эту подошву делали чугуном. Вот, ну, из чугуна такой вырез.
2: Первые ласты были чугунные.
0: А, простите, да, вот я еще хочу...
1: Но я не договорил.
0: Нет, подождите, подождите. Медицинская, но медицинская точка зрения. Вот посмотрите, ведь бывает такое выражение, когда, например, молодая мама говорит своему пупсику, вот, ты типа, говорит, одень носки, а то тебе ноги продует. А вот то, что у него руки болтаются вдоль тушки, ни в чем не надеты. Вот никто не говорит, одень перчатки, а то тебе руки продует. Это что? Как это понимать? Что ноги, что ли, там в легкие в них какие-то?
1: А вот пословицу вы слышали, медицинский мой, что держи голову в холоде, а ноги в тепле.
0: Да, это сказал полководец.
1: Вот. Суворов. Кстати, вы должны знать. О, знает. Военный. Так,
0: ну,
1: вот, чугунные-то отменили. Почему? Дело в том, что раньше дома все были одноэтажные, и сколько ты не топай, то тут крысы.
0: Чугунные отменили потому, что
1: крысам только плохо.
0: У них накачивались ляжки очень сильно, и они накачивались.

0: могли сесть.
1: Чугунные отменили во время начала вот войны, когда нужен был чугун для отлития пушек.
0: Да, да, и даже колокола снимали, чтобы пушки лить. Да, это
1: все было. До сих пор очень.
2: Нет, колокола снимали как раз для тапочек. А потом уже тапочки переливали в пушки. А пушки потом в колокола. А потом в тапочки.
1: Колокола обратно в тапцы.
2: До сих пор. Вот как? В Англии, в старых районах до сих пор же ходят в таких тапцах. Ну, там одноэтажные дома. И, кстати, крыс очень-очень эффективно распугивают, так как вековыми традициями уже инстинкт у крыс появился. Ну, допустим, вот у тебя, мой родной медицинский, есть дома крысы или мышки?
0: Ну, конечно, как вот, в любом нормальном доме.
2: Заведите себе чугунные тапцы, их не будет ни одной. Ну,
1: кстати, вот то, что описывал Фрейд еще в начале века, это же все сейчас сохранилось и присутствует.
2: Ну, естественно, многие его же, наверное, люди потом еще допечатали. Как
1: да, и многие люди переиздавали, я бы сказал так, не допечатывали.
2: Переиздавали, они же не переписывали, они просто допечатывали это.
1: Я просто хотел сказать о том, что многие люди, приходя домой, у них присутствуют некие темные, тайные желания. Кто-то смотрит порнографию, кто-то, может быть, еще что-то делает. А некоторые люди достают из какого-то заветного места, у новых русских это и всегда сейф используется для этого, встроенную в стену, достают вот эти тапцы на чугунной основе, одевают их и ходят в них по квартире, топают. Вот вы обращали внимание, что как-то, придя поздно ночью домой, рано утром, где-то в 7 утра, сосед над вами начинает топать по потолку.
2: А не наедешь, он же новый русский. Выйдет такая битка в дверь. В глазок посмотришь, и не видно ничего. Носопырка одна.
1: Обычно новые русские не помещаются в глазок, даже специально.
2: Я говорю, носопырка вот торчит и все, больше нет ничего. А у меня вот вопрос как к военному.
1: Вот этот вот, именно военные изобрели вот этот
2: вот
1: глазок, который смотрит,
2: такой,
1: нет,
2: да?
1: Который
2: снизу,
1: смотрит
2: который на тапки
1: на 100, разворот на 180 градусов. То есть он показывает небо и землю одновременно.
2: А что посередине не видно, да?
1: Видно, это как раз вот новый русский в уменьшенном виде был.
2: А, то есть его так вдаль оттесняют, да?
1: Ну, оттеснить, как вы понимаете,
2: а у меня,
1: его
2: знаете,
1: сложно,
2: есть какая вот противозалазная система. То есть вас никогда не грабили, наверное, да? У меня вот был такой случай. Один раз после этого я поставил систему одну. У этой фирмы даже нет названия пока.
1: Не будем ее упоминать здесь.
2: Да, она тем более реклама, деньги. Вот, еще мне заплатят больше, чем надо, вы обидитесь. Вот. И, значит, у меня такая система есть. Вот звонит в дверь. Я смотрю в глазок, смотрю, носопырка торчит. Я нажимаю кнопку, и дверь автоматом открывается вот в
1: туда,
2: сторону, в подъезд.
1: Ложится сверху. Вот так, да?
2: Ну, это разные
1: как
2: системы.
1: Мосты раньше падали так, через ров, да?
2: Нет, у меня другая система
1: стоит. Это очень
2: удобно. У меня она открывается, и как раз удар происходит так, что вот эти носопырки вот это летает вот прям в подъезд, вот по лестнице, так вот туда.
1: Это очень удобно.
0: Простите, а если это придет к вам друг?
1: Или с белым флагом?
2: Ну, знаете, у меня друзей нет, у которых вот просто вот торчит вот это дело, и все.
0: А, коллега, а вот не проще ли делать просто вот такие двери целиком, вот как в обменных пунктах, вот, где доллар отменяют?
1: Из цельного
0: непробиваемого.
1: Да, как Маган, знаете, из цельной говядины.
2: Из цельной. Да я бы съел бы дверь давно бы, если бы она из говядины была. Думаю, и так жрать нечего.
1: Ну, это, в общем-то, у кого как.
2: Вот я хотел у вас, как у военного, спросить. Вот вы начали про эти вот все интимные штучки вот рассказывать. Когда приходит военный домой, и он, там обычный человек, включает порнушку, другой там новый русский одевает чугун тапочек. А что делают военные?
1: Военных на этот счет существуют специальные...
2: Чистят, наверное, оружие.
1: Цельнометаллические сапоги такие, в которые они влезают. Причем... Ну, вы знаете, что нога человека устроена так, что вот, ну, нога непосредственно, вот, она перпендикулярна вот ступне, да? И поэтому просто одеть сапог твердый невозможно.
2: Кстати, сначала, ну, смотри, какое широкое голенище, вот это вот очень...
1: Ну, голенище обычное, такое вот, как везде. И
2: ну, вот водосточная труба как будто, да?
1: Гораздо уже.
0: А в него же вся и проблема. Нет уже по бокам этих вот никаких устройств для защелка?
1: Нет, никаких нет. То есть это цельное, я же объяснил, что...
2: Я, кстати, попробую разрешить эту проблему у нас в институте.
1: Просто дело в том, что как вы можете любого военного отличить таким образом? Вы берете ногу, ступню. Если она отклоняется, ну вот как резина крутится в трех плоскостях, вот так вот, Это значит, человек
2: военный. На новостном канале можно сейчас посмотреть, вот как.
0: То есть, ну, четыре раза надо нажать кнопку сегодня. Четыре раза.
2: Сегодня четыре, да? Сегодня а 4. Что за нововведение? Директор сменился?
0: Ну, это потом я вам расскажу. Не будем обсуждать наши сейчас внутренние технические проблемы. Ты, коллега, вы хотите сказать, что вот, собственно, у военных совершенно особое устройство связочных вот этих вот всех. Ну, ведь известно, что там все.
2: Специальная гимнастика, насколько я знаю.
0: Кстати, еще тут нужно сказать, что военные, вот современные военные, по крайней мере, это единственные, наверное, из людей, которые могут не только, ну, будучи, скажем, мужской особью, не только делать расперды, но и захватывать ногами достаточно тяжелые предметы, причем не пальцами, а всей ступней. То есть я даже знаю одного военного, который, шутя, знаете, как развлекал своих коллег, вылезет, бывало, на башню крейсера своего и так изображает капитана, ну, типа вот как руки так складывают, как бы изображениями, да, окуляры смотрят. Он также делал
1: это
0: ногами.
1: Это очень известно, кстати.
2: А у меня был один знакомый военный. Он брал вот эти вот пудовые гири. Там же есть ручка такая. Вот он ступнями за ручки, и он ходил вот на этих гирьках. Знаю, это как бы у него были вот такие вот чугунные топцы.
1: Но только более тяжелые.
2: Да, конечно.
1: Понятно.
2: Но он такой накачанный был, ужас. Прям сгусток мускул.
1: Один сплошной мускул.
2: У него даже вот не было глаз видно, потому что у него веки накачаны были до такой степени.
1: Как у Вия в свое время. Помните, ведь это «Поднимите
2: сегодня вот
1: веки».
2: Его показывали, да? Но это слабые.
0: Кстати, милый человек, это, по-моему, слабые. Это прообраз Чебурашки.
2: Да, похож. Я вот тоже заметил.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И в гостях у нас профессор, доктор физических наук Глеб Макарович Шамотня и его хороший товарищ, но, однако, понимаете ли, и в какой-то степени оппонент, потому что люди науки не то чтобы друг друга недолюбливают, но у них всегда происходят какие-то споры между собой. Итак, второго нашего гостя зовут Пересыпко Герман Федорович. Он зав. Кафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики. И, в общем-то, его научная должность, если я правильно понимаю, это доцент. То есть вы имеете степень доцента. Если позволите, я сперва задам вопрос Пересыпко Герману Федоровичу. Герман Федорович, все-таки Соликамск находится весьма далеко. И с какой целью вы прибыли сейчас вот в столицу нашей Родины? То есть, может быть, это какая-то конференция? Или вы с частным визитом вот к Глебу Макаровичу пожаловали?
1: Вы знаете, я, конечно, очень рад видеть Глеба Макаровича сегодня. Вот. И, Александр Александрович, я рад видеть вас сегодня в студии.
0: Спасибо.
1: Здесь. Ну, а у меня основная цель, изучение, продолжение изучения, колебаний воздуха. Вот. И сегодня я их немного поизучал. Вот вы уже говорили сегодня по поводу Риги-фестиваля.
0: Да, да.
1: Вот, я, зашел в эту дымную атмосферу и немножко посмотрел на прожектора, которые ее, пробивают, и послушал вот то, что там происходило.
0: Ну, то есть молодежное вот это искусство.
1: Да, да, да. Да.
0: Ну, как вашего поколения, они...
1: как это говорят, потусовался, немного, было.
0: Ну, а скажите, вот бытует ведь очень, так сказать, распространено мнение среди многих ученых мужей, что громкий децибел, вот этот кач воздуха, создаваемый на рок-концертах и молодежных хэви-металлических хард-рок ансамблей, сильно вредит мозговым центрам юношей и девушек, у них пропадает потенция и т.д. и т.п., происходит воскипание мозгового, вещества под костным колпаком, их пучит, я имею в виду, выпечь бельм состоится, покраснение белков и так далее. Они просто глупеют. Вот с другой стороны, я сегодня видел, что вы достаточно мужественно выдержали в этом зале почти полчаса. Вот. И сторонник ли вы этой теории, шумовой терапии?
1: Да, мозги мозгами, главное, чтобы остальное прокачивалось как-то, тоже... Вот. А насчет потенции, я думаю, что нет. Но все наоборот. Это мнение, Вот, и все в порядке должно быть.
0: То есть вы
1: сторонник... Да, мозги, и это же совершенно разные вещи, вы понимаете, Александр Александрович.
0: Я так немножко поясню нашим радиослушателям. То есть вы сторонник той теории, что вот эти звуковые колебания, они не только через ушные отверстия, пропускают колебания в мозг, но еще и создают массаж внутренних органов тушки,
1: конечно,
0: в том числе отвечающих за потенцию.
1: Конечно,
0: яичники, предстательную железу и так далее.
1: Да, так-то. Я не медик, к сожалению, но...
0: Понятно. Теперь я хотел бы спросить у профессора Глеба Макаровича Шамотня. Глеб Макарович, вы, я знаю, придерживаетесь совершенно иной теории, и вы даже, несмотря на все мои уговоры, просто отказались зайти в этот зал и просидели так в Бьюике в вашем, практически 40 минут.
2: Да. Дело в том, что я просто опасался, чтобы мои практические выводы, к которым я пришел за свою многолетнюю работу, не сказались на моем физическом здоровье. Ведь я, несмотря на свои 65, еще достаточно бодро выгляжу. Если бы я посетил даже и в течение 10 минут это заведение, куда вы меня сегодня настойчиво приглашали, то я бы, возможно, что и не смог бы самостоятельно довести автомобиль. А что касается влияния звука на потенцию, то здесь как раз на мой взгляд, здесь, собственно, есть стык наших теорий с уважаемым Германом. На потенцию звуки влияют избирательно, то есть определенная частота влияет в плане ухудшения, и, соответственно, частота несколько другая, отличная от предыдущей, меняет потенцию в сторону повышения, как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
1: В процессе исполнения музыкального произведения какого-то, что происходит с персонажем, который...
0: есть замечательный, вернее, простите, был замечательный профессор медицины Маргарита Тихонова-Прорубь, к сожалению, ныне покойная. Вот, она как бы делала, у нее были такие научные выкладки, что, собственно, вот то, что происходит во время концерта шумного, да, там, ну пусть это даже будет классическая музыка, неважно, если децибелы, так сказать, на грани возможного, то это напоминает кусок мяса с точки зрения потенции. То есть поедание куска мяса на какое-то время повышает концентрацию гормонов в крови человека, но затем собственные гормоны вступают в борьбу, значит, с чуждыми пришельцами, в результате все опускается. Вот. И этот процесс, он, ну, как бы такая амплитуда, то есть поэтому вот мы сегодня наблюдали, извиняюсь, конечно, за подробности, несколько таких хороших актов в зале. Прям, то есть у людей было возбуждение.
2: Просто дошло до того, что на капоте моего автомобиля. То есть я как и не сопротивлялся, но тем не менее. Здесь я хотел бы отметить вот то, что правильно заметили о том, что нет существенной разницы между музыкальными стилями, будь то классическая музыка или современная, молодежная. Здесь все упирается именно, как вы верно, опять же, Александр, отметили, в децибелы и в сочетание звукового напора, так мы это называем, с частотой, с которой вибрирует диффузор, собственно, звукоизлучающего устройства. На организм ведь воздействует, в данном случае мы рассматриваем мужчину, который находится на дискотеке, воздействует помимо прямого сигнала, излучающегося из диффузора, еще и отраженный от стен. И ведь что вот я в Москве наблюдаю, заходя в эти вот современные дискотеки и клубы. Ну, правда, я хожу туда днем, поскольку берегу свое здоровье.
0: Ну да, чисто бизнес-ланч.
2: Да-да-да. И вот я замечаю, что совершенно неподготовленные, то есть люди, не люди, которые обустраивали эти учреждения, они совершенно не консультировались у профессиональных физиков.
0: То есть, извините, вы здесь имеете в виду звукоусилительную аппаратуру или
2: акустическое состояние помещения, поскольку отраженный сигнал из диффузора громкоговорителя, отклоняясь от стен, от потолка и от... Что это?
0: Да это у меня в ухе пробка. Стреляет ухо.
2: Ну, ничего страшного.
0: Но я обращусь к вам.
2: Это к нам надо, да. Мы об этом попозже поговорим. Так вот, отражаясь от стен помещения, и, значит, происходит так называемый наклад звуковых волн.
0: То есть резонанс?
2: Резонанс, да.
0: И то есть туда-сюда, вот они туда-сюда.
2: Да.
0: Как пинг-понг, значит, стенный пинг-понг.
2: Практически получается сплющивание человека. То есть оно именно...
0: То есть сзади и с встречной.
2: Да. И в итоге получается то, что оглушенный вот этим вот как раз отраженным звуковым сигналом от стен, вот этот вот молодой человек после дискотеки, как правило, направляется со своей возлюбленной, дабы, так сказать, углубить взаимоотношения, перевести их в какую-то иную фазу. Вот. И в результате он сталкивается с тем, что он не способен осуществить то, что, на что, собственно говоря, он рассчитывал.
0: А скажите, а вот таким образом, то есть, ну, действительно, можно спорить о том, насколько акустика определенного зала и децибелы насколько они вредны или полезны для слушателя, в данном случае зрителя. А вот есть такая, ну не то что теория, а как аксиома это уже воспринимается, что прослушивание любых музыкальных фрагментов в головных телефонах, попросту в наушниках, вызывает, значит, кипение подкостного мозга и выпуч глаз, потому что и частичную потерю слуха, поскольку ухо получает прямо направленный сигнал, и вот эта кость, в общем, она теряет весь хрящ. Да, вот если можно, это вопрос к пересыпке Герману Федоровичу, поскольку он все-таки из Института ядерной физики.
1: Да, ну, я думаю, что наушники, конечно, ну, они способствуют как-то, ну, восприятию музыки, но это, может быть, касается, ну, просто каких-то мелодий, а не того, вот о чем сейчас у нас непосредственно идет речь, кстати. Я хотел сказать, что, может быть, у нас немножко другая экология, вот, но в нашем городе. У нас есть клуб, к сожалению, единственный в городе, который называется...
0: В Соликамске.
1: Да, в Соликамске, который называется «Шесть девяток», вот, и, ну, дискотека. Вот, к нам приезжают разные артисты, ну, современные, вот, и У нас есть центр рядом с этим клубом, где мы исследуем вот как раз вот эти, влияние такого звука. Но вот по поводу телефонов ничего не можем сказать. Вот у нас есть статистика, что наша дискотека очень хорошо влияет на здоровье местных, в этой тяжелой экологической обстановке.
0: А, то есть...
1: Так что, да.
2: Видимо, просто у вас удачным образом совпало вот это вот акустическое
1: расположение.
2: Может быть, репертуар
1: дискотеки.
0: Я вот, знаете, так сказать, со своей скромной такой холмушки, так сказать, хочу свое предположение высказать, что поскольку действительно в Соликамске, то есть нужно же сказать, что Соликамск — это вот ваш институт ядерной физики, вот, а вокруг несколько домов, совершенно небольших. А что такое институт ядерной физики? Это реактор, а вокруг несколько столов, за которыми сидят ученые мужа. Поэтому действительно с экологией там серьезные проблемы. И как бы таким образом, когда вот люди приходят на пляски, получают децибелы, и у них начинает вскипать просто мозг.
1: Считаю, что это временное улучшение, да?
0: Просто таким образом вы стимулируете иммунитет, попросту говоря. То есть, чем сложнее условия жизни у человека, тем у него сильнее иммунитет, выживаемость.
2: Да, я могу со своей стороны здесь отметить также и присовокупить к этому то, что чем вреднее условия, в которых существует человек, тем более он... сподвержен генерировать различные звуковые колебания в атмосфере. То есть, будь то это сильная радиация, либо же это какое-то химическое загрязнение. И человеку, собственно, свойственно реагировать внешне на эти проявления каким-то звуком. Будь то это звук, собственно, храпа, либо же звук сапа, и ряд других звуков. А что же все-таки касается музыкальных...
1: и рок-музыка появилась, кстати, насколько я знаю, в индустриально развитых
2: безусловно,
1: странах.
2: Безусловно. Потому что именно индустриальная цивилизация дала, собственно, миру эти электронные звуки, природные, с которыми, собственно, выступают эти африканские племена на больших международных...
0: Площадках. И форумах, да.
2: Да, но мы можем заметить, кстати говоря, по этим африканским исполнителям, что живут они недолго. Недолго их как творческий путь, так, собственно, и сама жизнь их. И, видимо, это связано с тем, что человеку, собственно, свойственно издавать звуки своим телом исключительно, а не прибегая к каким-то искусственным приборам для издавания звука, поскольку моя докторская диссертация была посвящена изучению влияния звуков на именно организм человека. В общем, я хочу сказать, что к выводам я к неутешительному пришел.
0: Если позволите, я сейчас для наших радиослушателей немножко расскажу. Извините, у меня что с голосом такой, я очень волнуюсь. Расскажу немножко о научных трудах обоих наших гостей. Профессор Глеб Макарович Шамотня является автором достаточно нашумевшей в научном мире книги, которая называется «Человек.генератор». Так называется его книга. Доцент Пересыпко Герман Федорович является автором тоже достаточно серьезного научного труда, который называется «Человек.ядро». Совершенно два разных подхода. То есть я опять поясню, если позволите. Глеб Макарович Шамотня считает, что человека как существо можно рассматривать как просто генератор звуков, тогда как Пересыпко Герман Федорович опирается в своей теории на то, что это ядро, человек в смысле. Здесь мне бы хотелось узнать, насколько одна теория дополняет другую. И есть ли там место какой-то третьей теории? Например, человек клюв, к примеру. Или что-то такое. То есть, или эти теории настолько противоположны. Ядро не может быть генератором, а, в общем-то, генератор не может быть ядром, собственно. Давайте, может быть, с господина Пересыпко все-таки начнем.
1: Александр, вы как раз только что сказали ответ, описывая нашу соликамскую обстановку, как раз ответ на ваш вопрос, вы упомянули реактор. А реактор — это, ну, это же генератор, это ядерный генератор. Вот. Я, ну, моя точка зрения как раз в том, что генератор — это все, ну, все мы вместе, и состоит он из ядер, которые генерируют, как в реакторе. Вот. Но время взрыва пока откладывается, к счастью.
2: А я, в свою очередь, хочу присовокупить к вышесказанному следующее. Действительно, ядро, оно может быть как и генератором, так и поглотителем генерированных кем-либо колебаний.
0: Ну, вот, также, собственно, это вот ваш, человек. Кстати, термин научный, Глеб Макарович, губка.
2: Да, безусловно. Поэтому это же самое можно применить и к человеку. То есть в данном вот аспекте наши теории с моим другом Германом, собственно, не особо и различны. То есть мы как бы констатируем один и тот же факт, просто он со своей, так сказать, с близкой его научной деятельности, той точки зрения, я же со своей. То есть его интересует в основном поглощающая функция человеческого организма, то есть восприимчивость его, вот в частности к рок-концерту. Меня же интересует человеческий организм как излучатель определенной энергии, и именно звуковой, то есть все те колебания воздуха, которые производит человеческая особь за всю свою жизнь. Вот лично меня интересует от рождения и до смерти.
0: Ну, в таком случае я предлагаю перейти к письмам наших радиослушателей, которых скопилось неимоверное количество. Вот целый курс студентов МГИМО, третий курс, тут около 20 фамилий, они спрашивают, не могли бы вы узнать и рассказать нам у профессора, чтобы профессор Глеб Макарович Шамотня поведал нам о происхождении вообще храпа и что с его точки зрения есть храп. Студенты пишут, что вот этот клёкот периодический, он, в общем-то, возникает все чаще у большого количества людей молодых. То есть, если раньше храп был свойственен все-таки таким здоровым, толстым полковникам, каким-то людям, гаишникам или женщинам с бигудями, с родинкой, с собачкой и очень больших форм, вот, в голубых халатах с бантами, как пицца, то сейчас, по тонкому, на мой взгляд, наблюдению студентов, омолаживается контингент храпящих. То есть, скоро мы, понимаете, дойдем до того, что груднички будут храпеть, да?
2: Вы знаете, в моей практике есть один случай, когда беременная женщина обратилась в женскую консультацию по поводу странных звуков, издаваемых в ее утробе. Собственно, были проведены... Просто это мой товарищ работал гинекологом, так сказать, делился со мной у меня на даче вот за кружечкой доброго пива. И, собственно, ведь заставили бедную женщину трое суток ничего не есть, дабы вывести все из желудка, чтобы не было никаких сомнений, что это не желудочное урчание, а что-то другое. Приложили, значит, к брюшку, собственно, высокочувствительные микрофоны. И вы представляете, каково было удивление гинеколога, когда он услышал отчетливо разносящийся храп. Было сделано рентгеноскопия ей, и, собственно, был запечатлен на дисплее современного компьютера свернувшийся клубочком ребеночек, у которого ручки были под щечкой. Вот, и мирно посапывал.
0: То есть, храп, значит, пошлёп губами и хрящом.
2: Да.
0: Скажите, Глеб Макарович, тут сразу ведь возникает некоторый вопрос такой, то есть, ну, хорошо, если в данном случае у этой конкретно молодой мамы в пузике один грудничок, ну, как бы мама может потерпеть это бурчание, потому что беременных постоянно, вот даже по наблюдениям нашего института базитологии и всеведения, у нас в лаборатории постоянно происходит у них бурчание, и, в общем-то, это естественное состояние женского организма. Тяжелый период. То есть мама это выдержит. Ребеночек, значит, если он в одного там лежит и издает хрящевые храпы. Кстати, ведь хрящевое и губное, я знаю, храп. Но об этом сейчас немножко позже. Да? Тут я с точки зрения гуманизма хотел. А если у нее, скажем, двойня или тройня там, и один из грудничков храпит, какова вероятность того, что второй родится очень нервным или и вообще фашистом будет сразу?
2: Вероятность очень высока. Ведь, как я собственно, установил путем умозаключений и экспериментов, что вот те люди, которые вы описывали под категорией тех, которым ранее был свойственен вот этот храп, они, собственно, и были... Еще в утробе матери были склонны к этому. Просто в те годы, то есть сейчас этим людям где-то, ну, порядка 40-50 лет, то есть в те годы, когда они рождались, шла, собственно, война, и за грохотом пушек и снарядов как бы не замечалось то, что в утробе что-то происходит. Поэтому... когда возможность вот двойни у женщины наблюдается, то тут действительно очень опасное влияние одного храпунца, так мы их называем, на другого ребенка, который совершенно нормален. Ну, по предварительным данным, естественно. Дабы исключить вот влияние одного на другого, мы рекомендуем делать где-то с 6 месяца собственно, кесарево сечение, то есть определяется путем ультразвукового исследования, отделяется храпунец от здорового младенца, вот, и, значит, осуществляется его отделение, и дальнейшее, собственно, искусственное донашивание в инкубаторах. Но это, правда, стоит немного дорого, но зато вы гарантируете себя от того, что ваш ребенок уже в утробе один будет оказывать плохое влияние вот на своего как бы брата.
0: Хорошо. А вот некоторый такой вопрос сейчас сразу многие наши радиослушатели задают. Каким образом можно самостоятельно диагностировать ранний храп? И вообще, насколько это опасно? То есть опасно в том смысле, что каким образом следует вести себя молодой матери, например, если вдруг она заметила у себя эти симптомы? Ведь это может быть обычное бурчание труб желудочных, может быть храп. То есть она может пойти, конечно, к врачу. Врач ей говорит, что да, дескать, это храпит ваш новорожденный, мама, дескать. И на этом как бы все и заканчивается. Или все-таки как бы мазь, там, таблетки?
2: Нет, все дело в том, что вот мы сейчас должны поподробнее об этом поговорить. Существует, как вы правильно заметили, несколько видов храпа. Вот. Что же касается... Очень правильно вами отмечено, что с храпом надо бороться уже внутриутробно. Поскольку если запустить этот случай, пускай он даже один ребенок у мамы, то впоследствии может родиться мало того, что человек с вибрирующими носовыми перегородками, у которого нос, вот, ну, представляете себе, подвижен вокруг мочек, своей оси. Мочек, да. Плюс ко всему, значит, будет губной, собственно, раздрыг. Вот, то есть губы даже при хождении взрослого человека, вот они будут вибрировать. То есть это будет, ну, просто совершенно некрасиво. И тут
0: тоже хирургическое вмешательство. Здесь ведь еще мы встаем перед другой достаточно серьезной проблемой, а именно это как бы неконтролируемое слюноотделение. Вернее, оно контролируемое, но вот этот поток, он не будет удерживаться в таких пошлепывающих губных лопастях, поскольку...
2: Все правильно.
0: То есть, если мы видим на улице или где-то, например, по телевидению выступает какой-то ведущий, и у него между ртом вот тут, значит, слюна взбивается, как вот в пиве, да, это значит, что человек храпит. И лучше вот молодым женщинам не стремиться выйти за него замуж, потому что спать нельзя просто будет.
2: Да, но это один из необходимых, но не главный, собственно, признак человека, который обладает храпом. Вообще, я бы хотел вот в данной нашей беседе, и потом здесь мой Герман присутствует, я бы хотел...
0: Простите, Германа, ну, сам по себе.
2: Нет, ну мы как бы друзья. И, собственно, я хотел бы здесь обрисовать, собственно, структуру храпа. Ведь почему происходит это звукоизвлечение из, казалось бы, несвойственного ноздревого, собственно, отверстия? А происходит всего-навсего то, что накопленная организмом вибрация за день, то есть будь то рок-концерт, либо же это посещение шумного цеха, либо же просто прогулка по улице, где зачастую двигаются...
0: Под метром мостом.
2: Да-да-да, или дизельные грузовики. Все эти частотные колебания, они накапливаются в организме, аккумулируются в желудочно-кишечном тракте. То есть практически, если вот разрезать человека живого, ну, естественно, под наркозом, да, то есть скрыть грудную клетку, вы увидите, что помимо сердцебиения, то есть пульсирующего сокращения сердечной мышцы, происходит также еще практически незаметное глазу, но если присмотреться, то можно определить вибрация кишечника.
0: То есть кишечник может быть, извините, не может это быть, может. Скажем, просто... Может, понятно, да.
2: Так вот, все дело в том, что во время сна организм расслабляется.
0: И, понятно, естественно.
2: Близлежащие к кишечнику ткани и полости, они приходят в состояние покоя.
0: Кстати, есть... пустоты тоже, там очень много пустот.
2: Да,
0: и вот извините, что я вас перебиваю, все-таки я как бы по образованию орнитолог, мы сравнили недавно, вот, в общем, вскрытие вот одной, значит, больной произвели, ну, как бы уже она и не больная, как бы уже упокоилась. Вот. И мы сравнили. Дело в том, что у птиц и у человека приблизительно, ну, у всех, так скажем, очень симметрично расположены вот эти пустоши кишечные. Безусловно. Хотя кишечник совершенно разный. То есть дело в том, что количество потрошков к количеству пустоши где-то 1 к 10. То есть 9, значит, десятых это потрошков и 1 десятая пустоши. И вот эта пустошь, она увеличивается в объеме к старости. Поэтому вот такие все пузатые люди, вот им говорят, вы, дескать, лучше ляжьте на левый бок, подожмите коленки и не стесняйтесь ни в коем случае, не стесняйтесь, травить, говорят им.
2: Да, но об этом чуть ниже. Нет. Это тоже разновидность храпа. Вот. Что касается все-таки, значит, вот генерации кишечным трактом колебаний, которые испытало человеческое тело за день. Так вот, значит, в момент расслабления мышц, то есть во время сна, кишечник оказывается, значит, готовым для того, чтобы вот эти свои, собственно, накопленные вибрационные колебания сбросить. Сброс происходит так называемым образом похрапа. То есть возбуждение из кишечника переходит, собственно, в носоглотку, и оттуда уже, вибрируя, носоглотка при выдохе выдает вот этот вот так. Хотя многие этот звук любят, но большая часть населения относится к нему негативно. Вот. И, кстати говоря, вот почему в железнодорожных купе очень так актуален вопрос храпа стоит. Как раз поэтому, потому что в движении поезда вот эти вот стук колес, которые якобы убаюкивают, ну и все это переходит путем подвесок на сам вагон и в дальнейшем уже на лежащего на полке человека. Поэтому, если такой практический совет попутно я хочу дать нашим радиослушателям, если вы собрались в дальнюю дорогу, пожалуйста, находясь в вагоне, в движении, как можно меньше старайтесь лежать, в общем-то, на полке, поскольку вы просто накопите вот эти вот колебания вагона, они передадутся дополнительно к тем шумовым эффектам, которые вы испытаете в пути. И в конечном итоге вы не дадите просто спать своим соседям. И бывали такие случаи, когда чайник разбивали о голову того, кто храпит в купе. И, в общем-то, может кончиться плачевно. Просто
0: вообще, кстати, масса таких случаев было. Вот, например, я помню, когда я служил, это происходило на как раз границе с Республикой Китай, то мы всех храпящих привязывали портянками, как вот показывают в садомистских фильмах, вот руки и ноги, зажимали прищепкой ноздри и выкатывали в коридор. А еще мы делали так, то есть однажды, ну, после караула, я помню, пришли, и там всегда заставлял, как бы, нас ефрейтор стирать свои портянки. Ну, обычно стирали, а здесь просто одну из портянок к самому главному харпуну, как сейчас помню, фамилия у него Сало была.
2: Хорошая фамилия.
0: Хорошая. Положили портянку на нос эту, просто вот ночью. Вот. Он всю ночь также прохрапел, но как-то более нервно. А на утро почему-то его увезли с диагнозом гепатит в полковую лечебницу. Прям. Представляете?
2: Вы, видимо, не дали его
0: токсикоз, кишечнику. Токсикоз, видимо.
2: Нет, вы просто не дали его кишечнику избавиться от вот этого накопленной за день вибрации достойным образом. И это перешло на печень.
0: Да, вполне возможно, токсикоз. Но зато сало закосило, и как бы...
2: Ну, еще, кстати, да, тут неизвестно, кому польза больше. Ну, а что
3: касается... всем было польза.
0: Конечно, всем польза.
2: Конечно, конечно, конечно. А что касается вот других видов храпа, вот мы сейчас затронули такой, собственно, классический вид, это ноздревой. Да. Вот это, значит, один аспект. А вот о втором аспекте, это так называемом губном пришлепе, я вот хотел бы попросить своего коллегу рассказать, Германа.
0: А только давайте, если вы не против, сделаем это после небольшой музыкальной паузы. Песня.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
3: Да, итак, у нас был вопрос по поводу губного пришлепа при, при храпении. Ну, вообще, причины, ну, всего, что с нами происходит, когда мы спим, ну, и то, что мы помним, ну, сны, скажем, вот, и какие-то другие события, что-то, что мы делаем, когда спим, все это, ну, как-то, наверное, от того, что мы делаем днем. И вот храп, который, ну, о котором шла речь, это тоже, ну, вот, это аккумуляция какая-то вот этих вот колебаний дневных. Вот, она приводит вот к такой разрядке. А то, что касается, ну, вот этих каких-то губных колебаний, это, ну, что мы делаем губами обычно? Мы губами чаще всего едим и разговариваем.
0: Сплёвываем, да. Ну, то это физиологические, да, да, да. Чистые общения.
3: Вот, да. И если мы... делаем этого, ну, может быть, недостаточно. Вот, мне кажется, что больше это похоже на разговор все-таки.
0: Вы имеете в виду храп?
3: Я имею в виду, да, то, что в процессе храпа происходит, вот на выдохе вот это вот. Потому что это, ну, как попытка что-то, ну, что-то отдать, как бы, и...
2: Тут просто надо еще отметить, что этот человек, если обычно вот таким храпом обладают, люди малоразговорчивые. То есть они то, что как бы у них в глубине души за день не высказано.
3: То, что они, да, не, как-то не успели.
2: И, кстати, существует, по-моему, даже какое-то молодежное направление, я слышал, то есть записывают именно вот, вот этот вот губной, в общем-то, прошлеп ночью с скрытыми микрофонами, и затем расшифровывается. И я знаю, что даже был случай такой в свое время, агенты ЦРУ записали в гостинице губной, вот, в общем-то, вышли по советского разведчика, как они предполагали, и после этого раскрыли всю нашу агентуру в этой стране.
0: Вообще, ведь я хочу сказать, и, кстати, я удивился, почему вот вы, Герман Федорович, не рассказали нам, ну, это сейчас я и хочу узнать, ведь у вас на кафедре, по-моему, аудиофизики есть как бы целая коллекция...
3: газовой динамики.
0: А, извините, да, извините, на кафедре, простите, пожалуйста, это в прошлый раз у нас был гость. Да. Там у вас хранится огромное количество разных моделей храпа, записанных на цифровых носителях, на все они в ВВМ есть. Это храпы, я знаю, достаточно известных людей, неизвестных, но вот сейчас каково количество вот этих храпов у вас? И я помню, вы по телефону, правда, мне заводили, и все, так говорили: Саша, а послушайте вот это. То есть, так, кстати, может, только фанатик своего дела делать там среди ночи, позвонить: послушайте вот этот храп, а связь с Соликамском плохая, там и все, так трещит телефонистка, кричит, я рассоединю, а вот Герман Федорович то один, то другой, там и кто так... Ну, по-разному совершенно. Вот каково это количество, и как бы... Платите ли вы вот донорам этого храпа за запись? То есть это, видимо, производится в лабораториях, как-то запись храпа. Или это все люди приходят сами, говорят: у меня уникальный храп. Это же первое вообще, по-моему, в мире, так сказать, можно потом сделать музей храпа.
3: Да-да-да. Сейчас более 10 тысяч у нас образцов, более 10 тысяч доноров, каждый из которых записал некоторые по... 5 или даже 10, ну, каких-то вариантов. Вот, вы знаете, чаще всего, вот большая часть нашей коллекции, то есть получается так, что, не сам даже донор, как бы, а его поклонники, что ли, ну, поклонницы, как-то приходят к нам и предлагают, что мы можем обратиться к какому-то человеку и, ну, вот с этим предложением.
0: Или приносят записи, я знаю.
3: Да, да, это бывает реже, конечно, вот.
0: Ну, а я, кстати, открою маленький секрет.
3: У нас есть специальная аппаратура просто, и мы, ну, такие предложения, конечно, ну, как бы...
0: Ну, рассматривать.
3: Всегда, да, да, да.
0: А я хочу так открыть маленький секрет, что при Соликамском институте ядерной физики существует, так сказать, поощрительный отдел. То есть вот людям-донорам выплачивают самые разные компенсации, но самое распространенное, что все просят, это ХНУ, которое при употреблении внутрь защищает от воздействия ядерного реактора. То есть прям женщины идут, даже я знаю, ведь были же у вас подделки. То есть, как бы, вот помните, та 18-летняя студентка соликамская, которая, по-моему, около 50 вариантов храпа принесла, и, по-моему, вот Сергеев, да, у вас лаборант, ныне покойный. Вот он, по-моему, как раз открыл фальшивку, что, дескать, он там и так свистело, и сяк свистело. То есть заподозрил фальсификацию, собственно.
3: Да, да.
0: Все из-за хны.
3: Да, есть и, ну, такая сторона, конечно. Но все-таки чаще всего это достаточно, ну, все честно. Конечно, бывают люди, которые симулируют, ну, то есть они не спят реально. И при этом они симулируют эти звуки, и, но, ну, собственно, сейчас мы уже достаточно хорошие специалисты, чтобы разобраться, что к чему, да, где фальшивка.
0: А скажите, вот пришло письмо от нашей замечательной радиослушательницы Натальи Бондарчук, студентки. Она интересуется, значит, мне 18 лет, пишет Наталья в своем письме, я не могу найти себе спутника жизни, потому что стыдно писать, но приходится, страшно храплю, и все люди просто, значит, молодые разбегаются. Вот у меня вопрос к обоим нашим представителям профессуры. Насколько стоит молодой девушке из-за этого комплексовать? Стоит ли вообще? Лечится ли это? И, скажем, не говорит ли это? То есть, может быть, ей нужно посмотреть на ноги себе. Если они, например, нуждаются в срочной эпиляции, значит, у них много мужских гормонов. Может быть, имеет провести смысл гормональный какой-то курс лечения. Вот. Либо это говорит о твердости характера. То есть, может ли как-то вот Наталья повернуть это в свою пользу, этот расклад весь?
2: Ну, я тут хотел бы отметить то, что подавить храп на 100% невозможно. То есть 100% не храпящий, то есть не генерирующий звуки человек, поскольку храп – это основной, в общем-то, продукт генерации звука человеческого тела, это мертвый человек. Вот поэтому избавиться на все 100 от храпа Наталье поможет только, собственно, ее умерщвление. Что же касается перевода храпа в иную плоскость, то здесь наша современная наука, в частности, наши с Германом достижения в этой области, могут предложить ей следующее. В частности, я бы порекомендовал перевести, ну, то есть рассматривая это с научной позиции, вот именно ее проблему, я бы рекомендовал ей перевести вот ее, по-моему, ноздревой она в письме пишет, да?
0: Да, у нее сильный ноздревой.
2: Вот, ноздревой, собственно, в анальный, поскольку...
0: Да.
2: Поскольку это может в какой-то степени заглушить вот ее эти страдания, поскольку вот, в общем-то, анальный храп, он менее бросается в глаза. Вот. Ну и каким-то образом может даже и привлечь к ней партнеров.
3: Вы считаете?
0: Да, ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки, а после этого мы продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор физических наук, профессор Глеб Макарович Шамотни и зав. Кафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Герман Федорович Пересыпко. Речь у нас идет о храпе как таковом, ну и вообще о человеке как о генераторе всеразличных звуков. И вот мы закончили на том, вернее, Глеб Макарович закончил свою мысль на том, что, дескать, анальный выхлоп это тоже своего рода, по его теории, по его, которая изложена в его книге «Человек.генератор», это тоже своего рода храп.
2: Безусловно.
0: Вот, но здесь мы же можем прийти к тому, что практически любое выделение человеческого тела, например, сброс каната или потение, или насморк, это тоже...
2: Согласен с вами, но все-таки надо поставить акцент на том, что любое физиологическое отправление человеческих, собственно, по, значит, каких-то надобностей, оно является храпом только при том случае, если при осуществлении этой функции наблюдается какое-либо звуковое колебание. Будь то это, значит, звуковое колебание в жидкости, либо же, собственно, в газе. Вот, поэтому я рассматриваю это как одно единое целое. Ведь не можем же мы, в конце концов, рассматривать птицу без перьев. Так, собственно, и здесь одно от другого неотделимо.
0: Да, но все-таки как бы широкие слои населения подразумевают под таким явлением, как храп. Это, ну, попросту говоря, даже Дарвин писал в своих рукописях, что храп — это есть... звукоизвлечение, вызванное струей воздуха, проходящего сквозь хрящевые хрящевые, я цитирую по памяти, со скотчей скамьи не помню, проходящий сквозь хрящевые перегородки ноздревых лопастей или проходящий сквозь пришлеп губных лопастей. Вот
2: все правильно.
0: По Дарвину. То есть он как бы считает, что храп это не продукт ни в коем случае, а это именно только звукоизвлечение. Но вполне возможно, что если усилить какой-то мощный современный акустический звукоусилительной аппаратурой процесс выделения пота, например, подлепить чувствительный микрофон ей под мышку, завернуть ее в целлофан и начать гонять по чистопрудному бульвару кругами, чтобы она бегала, то возможно, что мы услышим звуки Ниагарского водопада, собственно.
2: Совершенно верно. Я очень рад, что вы пришли к... немножечко опередили меня вот к проблеме потоотделения.
0: Простите, я просто...
2: Ничего страшного, это как раз предвкусило мою мысль. Что я хотел сказать? Это подтверждает вами сказанное как раз взаимосвязь всех отправлений человеческого организма, вот объединив их под одним, собственно, наименованием, как храп. Ведь что, по сути своей, есть потоотделение? Это, значит... выделение жидкости с поверхности тела в атмосферу. Что есть храп? Это извлечение звука, то есть, опять же, выделение колебаний газа в атмосферу. Что есть своего рода так называемый анальный выхлоп? То же самое. Поэтому все эти, в общем-то, три основных аспекта, ну, сюда можно еще включить дополнительно отсморк, либо же слезы отделения. Все это, по сути, разновидности одного и того же храпа. Но тревожит человека в основном первые две. То есть это ноздревой, собственно, и вот анальный выхлоп. Поскольку с точки зрения современного человека это выглядит, ну, не очень, так скажем... Не радует глаз.
0: Ну, понятно. А вот только что вот референты нам принесли записку, которую нам передал, так сказать, наш законный слушатель, который смотрит на нашего сурбопереводчика, увеличенного линзой стекол. Это сейчас Сергей Матвеевич Живаго прислал записку. Он спрашивает, что же это получается по вашей теории ушная сера? Что является ушной серой? Пишет господин Живаго в своей записке, что только вчера он был у доктора, ему здоровым таким шприцом, как вдули, и у него пробка вылетела прям из ушей здоровая. Что это было? Мама, спрашивает Живаго. Мама, это, видимо, мы все здесь, потому что действительно мы как мать родная для многих.
2: Очень отрадно это слышать.
0: Конечно.
2: Очень отрадно это слышать. Я хотел бы немножечко разделить понятие ушной серы как таковой и назначение ее в организме.
0: Ушная сера... Это очень... Извините, просто сестра Живаго, Маргарита Живаго, тоже пишет, мама пишет, как же так? То есть все привыкли, что серый — это то, что на спичке.
2: Конечно.
0: Вот. Пишет Маргарита Живаго, говорит, я пыталась наматывать, значит, из уха эту, значит, всю штуку обматывать.
2: Она не горит.
0: Не горит. Она тоже так пишет.
2: Совершенно нет. Поскольку что она спрашивает? Литературное название. Серый — это литературное название.
0: Я помню, у Толстого что-то такое было, но...
2: Да, ну, это целая поэма была, но мы сейчас не будем о, в общем-то, литературе.
0: Да, давайте, что ж такое ушная сера?
2: Да, значит, существует два аспекта, с которых я рассматриваю этот продукт человеческого, собственно, организма. Первый аспект — это аспект, вливающийся в мою теорию о храпе. Значит, сера — это как бы то, та ступень, через которую проявляется так называемый ушной храп. Он мало заметен, и я вот могу, положа руку на сердце, сказать, что ну, 99,9% людей и не подозревали о его существовании. Вот. Тем не менее, он есть у каждого. У
0: кого-то простите, вот сразу сейчас молодые мамы все всполошились, побросали памперсы с подгузниками и типа полезли к своим чадам, вновь рожденным розовым, в уши. Вот. И все кричат в один голос: врете вы, нет там никакой серы. Но, хотя...
2: Нет-нет-нет, я вот еще о втором аспекте не сказал. И второй аспект чисто физиологический. Угу. Для чего же... то есть для извлечения звука — это первое. То есть для чего необходимо организму серу. А организм человека так устроен, что он приспосабливает все свои естественные функции под какое-то двойное или даже тройное назначение. Ведь всем известно, что, например, тот же канат, помимо очищения полостей кишечника, собственно, еще и знаменит тем, что отпугивал в древние времена диких животных от человека и, в свою очередь, метил территорию. То есть каждая функция, которую отправляет или осуществляет человеческий организм, она многогранна. Также и с серой. То есть первое это, я это ставлю, подчеркиваю, на первое место. Возможно, вот Герман не согласится со мной. Вот. Это, значит, дополнительная разгрузка кишечника от вибраций, то есть колебания воздуха, ее постепенное отделение. Но это низко частотные колебания, они неслышимы человеческим ухом, там частота порядка там, 0,5 или даже 0,1 Гц. Uh-huh. Вот. А второе, наиболее зримое глазу, и то есть наиболее привычное нам, сера, аспект, вернее, выделения серы, это, значит, избыток смазки при движении века в глазнице.
0: А, то есть, ну, понятно, голова — это же как бы все очень сказано.
2: Да-да-да, поскольку глазками двигают все, то есть нет, как правило, людей, которые в одну точку смотрят. Ну, есть такие люди, у них действительно серы меньше.
0: Я вот позволю себе вспомнить одну историю, бытность мою, когда я заканчивал, ну, вы же знаете, что я закончил физфак МГУ, и у нас там учился такой студент, Иосиф Гоголь его звали. И у него постоянно была такая птичья болезнь, сморга. Ну, как бы он все время часто смаргивал. Да. Вот, был свет, не было света. И даже дело в том, что и ночью он никак глаза закрытыми не держал, постоянно моргал, мы проверяли. И из-за этого у него как бы была вот эта проблема с серой. То есть он не мог слушать такие тампаксообразные наушнички от плеера. Да. Всегда одевал большие, а когда снимал их, то оттуда прям сыпалось. И однажды он выиграл, вот нас было на курсе 32 человека, как сейчас помню, вместе с Гоголем. Вот, он выиграл, соответственно, 31 ящик пива. Вы знаете, на что? Он отпустил...
2: Нет, очень интересно.
0: Он отпустил серные канаты из ушей длиной до плеч. Представляете? И да, ходил с ними. Да. Ходил с ними. Вот. Сейчас, кстати, вот куда-то в ваши края подался Герман Федорович, тоже куда-то в Якутию. Ну, ближе к Соликамску. Да, так насчет сморга. А как же, простите, да, да, а вот...
2: Я только хотел об этом сказать.
0: А что же такое вот эти катышки, которые вот, по утрам в углах глазницы?
2: Я уверен, что это...
0: И как с ними бороться? Ведь вычесывать нельзя, потому что если... Можно делать как, я скажу. Значит, если вы страдаете желтыми катышками по утрам в углах глаз, два вида есть борьбы. Первый вид борьбы — ставьте около себя кипятильник на ночь, наливайте воды. Значит, почему? Потому что эти катышки по утру, если влажность низкая в комнате, могут застрять, вернее, застынуть и приобрести очень такую твердую форму. Поэтому при ковыре их вы можете повредить глазное яблоко попросту. Вот. Либо вам придется

0: стороне глазного яблока, которая обращена к мозгу. А поскольку она слишком густая, поэтому она не может присутствовать на наружной стороне глазного яблока, которая обращена к зрителям.
1: То есть, ну, какая-то часть все-таки, видать, по утрам.
0: И поэтому, естественно, для смазки между веком и, собственно, непосредственно глазным яблоком используется более жидкая смазка, которую мы называем слезой.
1: Да-да-да.
0: Кстати, вот испарение этой слезы как раз и вызывает вот этот белый налет, поэтому я рекомендую в плане вот то, что вы насчет воды говорили, это очень верно, но дополнительно постарайтесь просто в течение часа перед сном не моргать.
1: Совершенно верно, но еще ведь существует теория, что вот как бы слезы, да, ну и вообще вот это не является дополнительной смазкой, а это как бы своего рода тосол, потому что если будет сухое веко тереть по сухому глазу, то есть как бы там все это совмещено, да.
0: Да, и более того, я могу еще сказать, что я рассматриваю слезы отделения, как и остальные, собственно, физиологические функции организма, тоже в какой-то степени как храп, поскольку, что бы мы там ни говорили, а ведь хлопание веками, оно издает определенный звук.
1: Конечно.
0: Просто мы, человек, а для человека кажется настолько естественным, что он не обращает на это внимания.
1: Кстати, вот хотелось сказать, то есть поскольку я все-таки занимался длительное время орнитологией, мы исследовали птиц обычных на наличие у них в ушных отверстиях. Ну, у них ушей, как вы знаете, нет, за исключением некоторых пород. У них есть отверстия ушные, недалече от глаз, там, у кого под глазами, у кого к клюву ближе. Это зависит, в общем-то, от породы птицы и так далее. На предмет серы. И не нашли, у птиц нет серы. И почему? Потому что у них глаза проворачиваются у большинства, и да, смазка происходит не веком, а внутри головной жидкостью.
0: Взять хотя бы филина.
1: Да, ну, нет, я имею в виду не нашего
0: нет,
1: друга. Ну,
0: естественно, хорошего, не моего заместителя, нет,
1: конечно,
0: не
1: в коем случае. Отдельный вопрос пришел от студентов пищевого института Московского, Московского института пищи. Тут так написано. А может быть, пища такое. Это а имени пищи, может быть.
0: Колледжами какими же называются.
1: Так, пища, это, видимо, их, наверное... Главный тут, ну, то непонятно, имени пищи или от имени пищи. Ну, в общем, из института пришло письмо, спрашивают, студентки пишут, скажите, дело в том, что мы все достаточно молоды, ну, понятно, студентки, ну, и да, у нас в последнее время, ну, тоже, говорит, стыдно об этом писать, но мы хотим узнать, пусть об этом узнают все, может быть, вы подскажете нам, как спастись. У нас происходит повальное увеличение объема копчикового сала у каждой. Вот отдельный достаточно разговор, ведь копчиковое сало, как ни странно, которое выделяется, ну, я немножко поясню, то есть есть, скажем, пот на залысинах, да? Безусловно. Так мы его называем, пот на залысинах. На самом деле это не пот на залысинах, а это залысиковое, значит, сало залысинное, да, а также и копчик, он не потеет, а он выпускает сало, вот там же, ну, это долгая история, рентген мы делали ей, вот, у них прям, говорит, хоть ножом соскребай, на масло мажь, так и пишут студентки пищи.
0: Все правильно, значит, из-за чего это достаточно серьезная патология, то есть, в принципе, конечно, в моей практике встречались такие случаи, я, в общем-то, предложил на теоретическом уровне кардинальный способ и помогло некоторым вот, нашим коллегам, с которыми я работал, с которыми делал диссертации. Так вот, что я хочу порекомендовать? Во-первых, давайте обозначим, вот мы с вами все люди, собственно, грамотные, давайте обозначим, от чего это происходит. Неудачное сочетание анального храпа с губным.
1: Так нет.
0: Порождает.
1: Глеб Макарович, простите, но ведь известно, что копчиковое сало – это как бы прерогатива целиком слабой половины.
0: Безусловно. Так вот, я хотел сказать, у кого порождает. Порождает у женщины вот это сочетание, в отличие от мужчины, у которого, собственно, трубчатые кости не полые, а заполнены костным мозгом. Да.
1: У женщин там пустота.
0: И за счет этого вибрация гасится. Взаимный резонанс. У женщин же наоборот происходит.
1: Все равно, плюс, что, например, наличие дополнительных... Пнуть пустой пакет молока или ящик, да, мешок с картошкой. Это мужчина, да, в данном случае, это мешок с картошкой. Лучше, да, даже с глиной. Вот больше, похоже, масса очень,
0: да,
1: большая.
0: Да. И плотность, удельный вес.
1: Но если уж вгонишь в резонанс, то это может быть разрушение серьезное.
0: Вы знаете, нет, вот у мужчин это не наблюдается. Так вот, у женщины, наряду с тем, что им свойственна полостность костей, собственно, ей свойственна также и полостность тушки. И так вот,

0: Вот это вот именно копчиковый, вообще выделение сала на копчике, оно образуется из-за того, что вот полости, которые находятся в брюшине женщины, они издают дополнительные резонансные колебания. Дело в том, что точно диагностировать это возможно только подключив к осциллографу женщину, вот, и, так сказать, дать первоначальный импульс и посмотреть, какая реакция организма будет.
1: Насколько произойдет
0: вообще
1: выделение активное. Да.
0: Я бы порекомендовал попробовать им сдерживать все-таки анальный выхлоп каким-либо образом. То есть постараться меньше увлекаться этим на какое-то время.
1: Но ведь может произойти токсикоз, собственно, внутри желудочной, поскольку это же все достаточно токсично, но все равно...
0: Все что... правильно, да. Но я бы тут еще, может быть, это, вы правы в этом, но я могу порекомендовать только ритмичный, то есть режим вести.
1: Как бы ушу выхлопа.
0: Да, то есть в 8 утра... 8 вечера. Вот два раза в день можно себе позволить 5-минутный выхлоп. А на протяжении остального дня стараться сдерживаться.
1: Скажите, вот как бы ведь у нас на кафедре визитологии при Институте всеведения проводились такие эксперименты. Насколько сейчас участилось число вообще выхлопов у современного человечества в сравнении, скажем, со временами Петра Первого? Мы пришли к выводу, что сейчас это происходит чаще, но короче. Тогда, например, какой-нибудь там Петр Первый, он мог, травануть один раз, но очень мощно. Вот. И как бы его желудок, он был больше похож на желудок животного. Ну, я имею в виду примитивнее.
0: Больше, сейчас, чем в плане, да.
1: Да, сейчас человек более сложно устроен, поэтому мне тут кажется, Глеб Макарович, что, может быть, ваш совет все воспримут неоднозначно, поскольку позывы чаще.
0: Это женщин касается.
1: А возрастную категорию как бы
0: возрастная категория, здесь надо быть несколько более аккуратным. Почему? Потому что вообще пожилым людям, хотя и свойственна режимность, но у них их мучает часто и бессонница. Вот здесь я порекомендовал перевести все вот эти вот, собственно, позывы, свести к тому, что производить ночной выхлоп. То есть в течение дня не увлекаться, поскольку в ночное время, как правило, пожилой человек находится в лежачем положении. И дополнительного резонанса не получится. И попытаться, как основной, я вот не договорил, основной, значит, это попытаться при моменте анального выхлопа зажимать нос.
1: Чтобы не
0: было одновременно, да.
1: А скажите, вот существует такая теория у многих ученых, но она как бы постоянно была подвешена в воздухе, тем не менее она есть, что если бы современный человек вдохнул бы выхлоп, который произвел современник Петра Первого, то это было бы наравне, воспринималось бы современным человеком как аппарат горный воздух. То есть действительно ли это так? Или... Вы не согласны с этим?
0: В какой-то степени я с этим согласен. Почему? Ведь дело в том, что как тот аппарат, о котором вы сказали, горный воздух, он что делает? Он ионизирует находящийся в квартире воздух. То есть ничего, кроме как насыщение его положительными электронами, он не дает. А питание во времена Петра Первого заключалось...
1: Было скудным, но естественным.
0: Да.
1: Утку ели.
0: И заметьте, картофель был практически необработанным. Это ведь только в прошлом веке научились картошку варить и только в нынешнем жарить.
1: То есть практически чистый крахмал.
0: Да, вы попробуйте сейчас поешьте чистую картошечку. У вас тоже будет. Будь здоров.
1: А скажите, я вот хочу обратиться к пересыпкам Герману Федоровичу. Я знаю, что у вас, в общем-то, всем работникам вашего Соликамского института ядерной физики выдают как бы заказы, и в этих заказах там молоко, ну, за вредность, все такое прочее, хна, опять же. Вот. И вы почему-то заставляете именно ваших сотрудников, сотрудников кафедры приглотной газодинамики, съедать в день по столовой ложки крахмала. Какое это оказывает влияние на организм и с какой целью это делается? Может быть, в условиях Соликамска это полезно? Может быть, москвичам тоже стоит там по 2 ложки съедать, например? Или вообще отказаться от крахмала? То есть ваше отношение к крахмалу?
2: Ну, я думаю, что это, ну, чисто наши местные проблемы. Вот. И москвичам не стоит как-то ну, менять свое отношение к пище. Вот. А у нас, собственно, ну, недостатки рациона просто достаточное количество картошки, которое имеется в Москве, вполне замещает то, что мы у себя вот реализуем таким образом.
1: А, то есть это как бы из-за недостатка самой вот картофеля.
2: Да, да, да. Вот просто это такой, ну, заместитель,
1: что ли. То есть, если, например,
2: мы специально
1: сейчас...
2: завозим, да.
1: То есть, если кому-то в Москве, например...
2: А москвичей это не касается, конечно.
1: Нет, ну а вдруг, например, кто-то не может там купить картошки, или вот, например, ребенок отказывается потреблять картошку. Ведь бывают дети, которые говорят, дай мне только Сникерс. Там, может быть, стоит ему в Сникерс напихать крахмала все-таки.
0: Я вот думаю, что все-таки Герман еще не договорил о том, что хоть ему он крахмалом заставляет питаться всех своих подчиненных, но зато он не упомянул о том, что соли у вас вообще на стол не подается. Ни в одно из блюд, которые приготовлены в вашей заводской столовой, также не добавляется.
2: Но вы знаете, у нас соли достаточно в воздухе просто.
0: Да.
2: Вот, поэтому потребление через поры кожи, да.
1: Баланс. Ну, давайте отвлечемся немножечко на музыку, а потом продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Глеб Макарович Шамотня и завкафедры прикладной газодинамики Солигамского института ядерной физики, доцент Пересыпка Герман Федорович. Кстати, вы, если, уважаемые радиослушатели, если у вас какие-то возникают по ходу нашего разговора с учеными-мужьями вопросы, то звоните по телефону 203-19-22, и я думаю, что наши гости не откажутся вам ответить на них. Вот, но... Прежде я бы хотел затронуть такую тему, как храп у животных, то есть храп у пресмыкающихся, у рыб, например, храп. То есть является ли храп, как бы, скажем так, определяющий интеллекта, или он этому явлению вообще все подвержены, например, деревья, вот храпят ли деревья?
0: Дело в том, что напрямую храп не зависит от уровня развития того или иного вида животных. Но, тем не менее, отдельные особенности присутствуют. Так, например, всем известный камбала, который наши уважаемые радиослушатели могут прикупать, в общем-то, на всех оптовых рынках Москвы, вот, она храпит совершенно не так, как... И кит-кошалот, хотя, казалось бы, находятся они в одной среде, и, собственно, кит млекопитающий, а камбала рыба. И тем не менее, значит, камбала при своем отправлении функции похрапа, поскольку функция похрапа, она является необходимой для существования любого организма, как я уже говорил.
1: Да, да, да.
0: Вот, она отправляет его в соответствии с той средой, в которой обитает, поскольку водная среда напрямую не может передавать звуки, которые... свойственное вот человеку. Ведь человек не может под водой говорить, если его горло наполнено жидкостью.
1: А камбала использует...
0: Вот, да-да-да. Опять же, пузырится, это опять же воздух. Камбала же использует для своего функции отправления по храпу вот то самое, во что она зарывается. Обычно она зарывается в песок. Так вот, заглатывая его в жаберные, она, собственно, и производит путем механического переката песчинок определенный свой, в общем-то, похрап. Какие-то дни больше, какие-то дни меньше мы проводили, ну, то есть, акустические исследования.
1: От возраста,
0: да,
1: рыба зависит.
0: От возраста тоже. Рыба, от структуры дна, на которой в данный момент она...
1: От количества произведенных икрометаний и так далее.
0: Да.
1: А вот скажите, это может быть вопрос несколько из области фантастики, но тем не менее, вот вы говорили, что происходила расшифровка как бы по храпу какой-то информации в голове русских там резидентов КГБ, засланных там, да? Вот, действительно, это применяется. Вот если, скажем, например, поставить аквариум, в котором будут храпеть рыбки, рядом положить мужчину храпящего, рядом женщину, собаку, кошку, птицу и всех их заставить храпеть. Как вы думаете, проснувшись на утро, все эти существа будут ли обогащены каким-то опытом, взятым друг от друга посредством храпа? Или все-таки храп не является вот этой медийной, назовем ее так, системой передачи
0: является.
1: Информации?
0: Является.
1: Дело в том, что... Поподробнее об этом.
0: Дело в том, что почему-то сложилось так в обществе, особенно в современном, что наличие храпящего соседа, будь то по койке, либо же по купе, либо же по салону автомобиля, вот, приводит человека в какое-то неравновешенное состояние. Это связано всего лишь навсего с тем, что храп, ведь он образуется не в первые минуты сна, а по истечении определенного периода. Обычно это где-то полчаса с момента засыпания.
1: Нет, я с вами целиком не соглашусь. Когда вот мы, я проходил какую-то маленькую часть своей службы на подводной лодке, у нас там мичман, он совершенно четко. Как только он сходил с вахты, он только ложился. Мичмана?
0: Да.
1: Вы знаете, я сейчас уж не помню. То есть, серьезно. А как это грузинское?
0: Герман, вам не кажется, что это, по-моему, тот особый случай, о котором мы в сноску всегда даем?
1: А, я вспомнил. Его фамилия Бригвадзе была, какой известной певицы. Бригвадзе был мичман. Да, ну так вот, он как бы занавешивался своей занавеской вот этой, включал колпак, дескать, я буду книжки читать порнографически, все так шутил. Вот. И прям моментально храп сразу наступал. И, кстати, точно так же у нашей Прохоровой вот выписали из больницы. Совершенно.
0: То есть вы считаете, в любом правиле есть исключение, конечно, безусловно. Ну, я, может быть, хватанул насчет получаса, но 5-10 минут просвет всегда присутствует. Так вот, что касается совместного, собственно, проведения сна всеми питомцами и домочадцами в одном помещении, оно может быть уместно, если вести одновременное засыпание. Как правило, на практике это не удается. То есть, муж, жена при совместной достаточно долгой супружеской жизни, они входят в гармонию, и уже один вид спящей жены вызывает в муже просто желание упасть и замертво свалиться и спать до утра. В таком случае храп будет положительно сказываться на... Ведь почему, собственно, супружеская ложа, почему так приятно спать с женщиной? Совсем не потому, почему думает большинство наших радиослушателей, а ведь только потому, что совместный храп, вот именно мужской и женский, когда они сливаются, тут главное не перепутать, вот, сливаются воедино, образуется так называемая общая, так сказать, вот резонансная частота, которая, и, во-первых, расслабляет, то есть желудочно-кишечный тракт, и, в общем-то, все, никаких проблем. А тут еще, если котик под боком, так просто...
1: Я сплю с хомяком. Пишет Зинаида Темень, студентка Плехановского института. Но дальше она поясняет просто. Создает ей уют хомячок, который лежит в банке, он заворачивается в ватку, и вид
0: совершенно
1: этого хомячка,
0: нормально.
1: Его, кстати, зовут Борис, хомячка, он заворачивается, Борис, в ватку, и вот торчает, что было. Я понял. Отстегнулась у вас рука опять. Ну, ничего. Да, так вот, собственно, придает очень уютный такой вид. И Темень сразу погружается в сон прям со всей семьей Зинаида. И говорит, мы также вместе с хомяком уроки делаем.
0: Это одно из проявлений той физиологической реакции, о которой я чуть-чуть ранее говорил, о том, что когда муж видит спящую жену, у него желание упасть, так сказать, просто как подкошенным рядом с ней. Хомячки тоже обладают храпом. Причем мною установлено, что храп хомячка, в отличие от храпа собаки немецкий дог, намного облагораживает человека, намного более благоприятен для человека. Почему? Потому что ноздревые хомячка обладают диаметром порядка 0,1-0,3 вот в этих пределах миллиметра.
1: Ну, как игла для вот взятия крови из вены, такая широкая.
0: Да, кстати, у них так ее и берут для анализа. И вот проходя через вот эти вот отверстия хомячка ноздревые, выходная частота храпа соответствует частоте сердцебиения человека. То есть порядка где-то 70, от 80 до 120 в минуту. И поэтому вот как раз Темень, она так и расслабляется. То есть всего-навсего чистая физика, одним словом.
1: Скажите, вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова спрашивает, является ли вот это похрустывание кошечки, которая лежит у вас на коленях, храпом, или эти вот, вообще о природе вот этого звука, как
0: вы
1: кошка
0: мурмур?
1: Ну да, мурмур кошки. Это что, это? Я просто знаю, что вы большой кошатник.
0: Да, кошки действительно это так. Кошки единственные существа на всей нашей планете, за исключением рыбы и кузовка. У него тоже есть такая специфическая особенность. Вот. Но об этом чуть ниже мы скажем. Кошки обладают уникальным свойством вызывать храп по, так сказать, первому своему требованию, в отличие от всех других млекопитающих и тем более человека. Кошки давно, я не знаю, кто наделил их этим, возможно, так сказать, создатель, возможно, тот же Дарвин.
1: Да, да.
0: Вот, этой функции. Дело в том, что кошки за время сна расслабляются значительно лучше, чем любое другое млекопитающее.
1: Хотя, казалось бы, со стороны, что они спят урывками. Все.
0: Да, да, да.
1: Вот. То есть сейчас она спит, а сейчас уже жрет.
0: Поэтому...
1: А сейчас уже... Бегает. Да, извините. Да.
0: Поэтому вот этот вот храп, который вызывает кошка, он не позволяет ей расслабляться. И поскольку, как я уже говорил, любая функция организма, будь то это человеческий организм или организм того же самого кузовка, он минимум 2-3 функции несет. Вот. И поэтому, собственно, вот это вот мурлыканье, оно наделено еще функцией, значит, такой, которая дает понять, как бы, наблюдателю кошки о том, что она испытывает удовольствие.
1: Ну, вообще, вот существует теория, это пишет госпожа Буланова.
0: Храп горловой. Храп горловой.
1: Нет, что имеется в виду вот этот мурмур.
0: А он горловой.
1: Что это... Ну, вот госпожа Буланова пишет, что, по ее мнению, это, так сказать, мощнейшая вырезка, ну, кошачья. В данный момент кошка испытывает такие спазмы вот этой спинной мышцы, именуемые вырезка, и что у нее происходит непроизвольное такое, но не сильное смещение позвонков, и что это именно вот все-таки костная структура.
0: Нет, вы знаете, я не знаю, конечно, какая порода у Булановой, вот, но я имею в виду кошку. Вот. Но, может быть, отдельные породы, искусственные, синтетические, они действительно не могут вызвать в себе действительно природное мурлыканье. А вот у меня, например, дома живет чистый ирбис, то есть снежный барс.
1: Вот. Да. Кстати, действительно.
0: Из лесов Киргизии пойман.
1: Уникальная морская свинка вообще,
0: да,
1: своего рода.
0: И вот у него мурлыканье, знаете, чисто природное. Он так замурлыкает, что стекла, в общем-то, вибрируют. То есть отрывается полностью.
1: Ну что же, если вы не против, уважаемые гости, я предлагаю вам послушать те вопросы, которые вам сейчас зададут наши радиослушатели. Звоните по телефону 203-1922 и задавайте ваши вопросы. Только, пожалуйста, так сказать, сформулируйте их поконкретнее профессору Глебу Макаровичу Шамотня и завкафедре прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики Герману Федоровичу Пересыпко. И я поднимаю телефонную трубку. Добрый ночь. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер, Саша.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, это величайшее счастье, что я смогла сегодня вот попасть, ну, дозвониться до вас. Я с большим удовольствием слушаю про храп. Угу. И вы знаете, даже очень-очень внимательно про все. И вот вопроса у меня нет, но у меня есть там большая просьба,
1: да,
3: Саша.
1: Да-да-да.
3: Я никогда не могу до вас дозвониться.
1: Угу.
3: Ваше величайшее достижение – это то, что вы записали разлуку. Вы иногда ее даете в конце.
1: Да-да-да.
3: Может быть, вы мне ее пораньше заведете?
1: Ну, вы знаете, спасибо, спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы эта композиция, которую вы имеете в виду, она специально и сделана как бы для того, чтобы поставить точку на эфире. Как вы, наверное, заметили, я завожу эту пьесу в самом конце уже эфира. А сегодня у нас, помимо Глеба Макаровича и Германа Федоровича, еще будут не менее интересные люди в гостях. Сегодня будет московский журналист Юрий брать в прямом эфире у сиамского близнеца. Ну, я имею в виду интервью. Вот, так что слушайте дальше, и обязательно прозвучит эта песня «Разлука». Я вам это обещаю, но несколько позже все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Глеб Макарович и Герман Федорович. Я не ошибся.
1: Нет, нет.
4: Очень интересная тема, это наука храпология. Меня очень интересует такой вопрос. У храпа, как известно, 10 модификаций в русском фонетическом произношении.
1: Uh-huh.
4: Храп и хряп. Храп и хрюп. Храп и хрып. Наверное, они чем-то не только отличаются по звучанию.
1: Uh-huh, uh-huh.
5: А то есть вы имеете в виду как-то придать, узнать, так сказать, каким образом храп определенного характера звучит фонетически?
4: Фонетика, да. Чем отличается храп от хрупа, например? И это первый вопрос. Чисто, ну, по фонетике. И второй вопрос, он был, по-моему, Глебом Макаровичем затронут по выделениям оксидантов как-то в серы. Как известно, сера минимально затрагивает нашу жизнь. А вот если ее заменить селеном или теуром, то жизнь человека, хотя это в своем роде является ядами, но они при заменении селеном серой увеличиваются в 4 раза и теуром в 8.
5: Ну, не в 8, там получается где-то в 6,7. А простите, а представьтесь, пожалуйста.
4: Харитон Ряпов, если возможно.
5: Вот, понимаете, вы несколько неправильно сейчас подошли. То есть вы сказали, что оксиданты, они занимают не такое большое место в нашей жизни. А на самом деле я же не зря привел пример со студентом физфака МГУ Иосифом Гоголем, который, то есть если вы слушали, то есть, да, то есть существуют самые разные люди, понимаете. Некоторые прямо действительно, как бы у некоторых минимальное количество вот этих веществ в организме накапливается, а есть у которых избыток. Поэтому, да, то есть тут, как бы, мне кажется, вы не совсем...
4: Нет, Александр, я хотел немножко по-другому это применить бы. Эти выделения, они нежелательны. Их надо человеку, наоборот, потреблять, дабы увеличить свою продолжительность жизни.
5: То есть вы считаете, что вот эти выделения, они все-таки наносят ущерб энергоемкости человека, то есть тратится энергия человека на...
4: Да.
5: Я понял.
4: Они выделения головные, а не анальные.
5: Понятно. Давайте сейчас узнаем мнение наших гостей по этому вопросу. Спасибо. Ну что, может быть, начнем с вас, Глеб Макарович?
0: С удовольствием. Я хотел бы по первому в двух словах, значит, вопросу. Что касается фонетического описания той или иной, собственно, той или иной разновидности храпа, тут, собственно, дело каждого. Кому как нравится, тот пускай так и называет. А я классифицирую их конкретно. Будь то это ноздревой, губной, ушной и так далее. Вот, по снисходящей. Что же касается второго вопроса, тут ситуация несколько другая. Я рассматриваю любое выделение человека как, не как какой-то ненужный или же нужный продукт. Это всего лишь навсего средство для вызова звуковых колебаний, будь то в атмосфере, либо же в жидкости. Поэтому с таких позиций, как бы вот с моих, совершенно одинаково, будете ли вы потреблять то, что ваш организм выделяет, либо же наоборот.
2: Я хотел бы добавить, что необходимо находиться как-то, ну, в каком-то балансе с окружающей средой, поэтому необходимо не только принимать, но и отдавать просто.
5: Ну, в принципе, ведь если, например, Иосиф Гоголь выделяет такое количество серы вот ушной, то это ведь тоже неспроста. Значит, если мы сейчас проведем ему какую-то...
2: Да-да, но, простите, он же не стремится ее съесть.
5: Во-первых, потому что... Конечно. А во-вторых, если мы прекратим этот процесс каким-то хирургическим вмешательством, то, возможно, просто... что человек начнет как на себя аномально
2: вести. Да, человек как система цельная может быть разрушен, конечно.
5: Да.
2: Вот, и по поводу фонетики хотел еще добавить, так, что вот как раз у нас достаточно большая коллекция разнообразных храпов, и фонетически описывать как-то, как люди храпят, это так же сложно, как и, скажем, описать, как курица, как утка крякает, скажем. Она же не говорит кря-кря.
5: Да, то есть там
2: вот.
5: Очень сложно.
2: Да, там сочетание. Очень сложно. У нас специальный анализ.
0: Утка, она крыльевой, собственно, крякает она.
2: Да, я вот по уткам, к сожалению, Да, вот я...
0: Скрип не... ролевой.
5: Ну, нет, нет, не обязательно. Это как бы одна из форм.
2: Потом что-то наша... с клювом связано.
5: С клювом, да. Да.
2: И хотя я же, по уткам не специалист.
5: Фильтр является, то есть как бы клюв является просто еще это... отфильтрованный, то есть там через...
2: А, ну да, модулирует да, вот, да, при открывании, конечно, да.
5: Если происходит, естественно, этот звук.
2: Вот, такой. И я хотел сказать, что у нас есть какие-то образцы из самых разных регионов, ну, мира вообще. То есть храп, скажем, чернокожего населения Земли.
5: Я знаю, что у вас есть Черчилля храп, каким-то образом вы записали.
2: Да-да, секретарша. Да, секретарша, она сейчас уже, упокоилась, но мой учитель, он в один из своих визитов, как-то ему удалось, в Соединенные Штаты ему удалось с ней связаться и... Вот, получить эту кассету.
5: Как бы копию, естественно, да? Потому что я знаю, что это, по-моему, хранится вот...
2: Вы знаете...
5: Или оригинал все-таки?
2: Я думаю, что это оригинал, честно говоря. По крайней мере, даже я знаю всего лишь легенду, конечно. Угу. То есть я знаю то, что мне рассказывали.
5: А скажите, скажите, пожалуйста...
2: Вот, да, так вот, храп, он также различается, как и языки, вообще говоря. И поэтому, тем более, что это языковая, вот этот вот акустический храп чисто, вот то, что вы называете фонетическим, это чисто языковая такая вещь, то есть там информация какая-то присутствует. И, поэтому храпов реально не 10, их гораздо больше, можно сделать какие-то 10 основных, может быть, разделений, 10-12.
5: А скажите, Герман Федорович, вот какова вероятность встретить абсолютно идентичные все-таки храпы? Ну, бывают же идентичные голоса, скажем...
2: Я хотел сказать, что та же примерно, но голоса мы узнаем.
5: Да, а вот, скажем, люди, если, например, вот у нас тут одно время при программе «Монморанси» функционировала служба брачных знакомств. Вот, может быть, стоило бы вот схожесть храпов фактор.
2: Да. Она... Вот разговор об этом уже был, что храпящие супруги, они, передают друг другу что-то, когда, спят на, супружеской постели вместе. И я хотел сказать, что у нас есть статистика по продолжительности браков храпящих супругов и супругов, из которых кто-то один храпит, а другой не храпит, или не храпят оба. Так вот, в первой категории разводы наиболее редки. Вот, потому что вот этот канал передачи информации, он самый интимный.
5: И самый, надо сказать, уникальный, поскольку сознание раскрепощено.
2: Самый личный какой-то, да-да-да.
5: А скажите мне, Герман Федорович, вот многие наши радиослушатели присылают письма, спрашивают, зная, что тема будет сегодня посвящена именно храпу, они спрашивают, и передается ли храп в фонетическом смысле по наследству. То есть значит ли, если... мать и отец храпят, как-то вот изучить спектр их храпа и сразу же смоделировать возможный спектр храпа их чада будущего. Или, например, если храпит один из родителей, какова вероятность, что будет храпеть потомство? И как оно будет храпеть?
2: Да, определенная связь, конечно, есть. Как мы уже говорили, храпом можно называть не только вот эти вот акустические колебания, а и какие-то другие, отправления организма. И поэтому родство как бы очевидно, по генам чисто все передается, и, конечно, родство есть. Но так же точно, как в животном мире, самки узнают потомство по запаху совершенно однозначно свое. Вот. То есть вот эта функция отделения запаха, потоотделения, в мире людей это менее заметно, в животном мире это происходит. Мы говорили о том, что, может быть, потоотделение тоже можно назвать в каком-то смысле храпом.
5: А скажите, а вот мне пришла в голову такая мысль. Человек,
2: так что который... запахи наследуются. И...
5: Ну и храп.
2: И храп, да,
5: вот человек, который храпит громоподобно и очень, так сказать, шумно, очень громко. Вот сам весь такой большой, выпил водки, съел пельмени, упал в шконку и поднял мощнейший храп. Вот как бы в данном случае какова вероятность, что в этом мощнейшем храпе будет заложена какая-то тонкая информация? Или это напоминает как бы человека, который... Вот, то есть там просто какой-то огульный идет поток сознания, но очень ограничен. Вот, например, он кирпичи во сне кладет или орет Вира Майна вот этим храпом. Или как бы громкость храпа и его вот как бы мелкие какие-то особенности не влияют все-таки на информацию. Ведь можно же, например, говорить, вот один известный политик громоподобным голосом говорит на смешные вещи достаточно, да? Вот. А как быть с храпом?
0: Но мне кажется, что...
2: Прошу, прошу вас.
0: Но мне кажется, что тут надо отметить такую особенность того, что человек, вот вы как сказали, выпил, съел пельмени и упал.
5: Это я для, как бы для образности. Это А если он выпил тогда что-то? Да, ну да, хорошо, да. Хорошо, если
0: выпил. Если человек выпил, покушал сытно, но при этом, при всем, не успел выговориться, жена его, как правило, жены видят мужей, которые выпивают.
5: Спать, иди,
0: да, иди спать.
5: Спать, ну,
0: да,
5: ложись спать.
0: Естественно, он будет храпеть, потому что ведь потребность в общении – это, собственно, тоже разрядка организма от накопленных частот. Тот, кто более говорливый человек, у кого есть склонность к разговорам, он, собственно, и воспринимает больше на себя, на свой организм, более подвержен влиянию окружающей среды. И вот тот храп, который этот мужчина громоподобно извергает, он, кстати, громоподобный храп свойственен либо очень большим людям, у которых, собственно, интеллект низкий.
5: Либо хрупким девушкам.
0: Да, либо хрупким девушкам, либо подвыпившим юнцам. Вот. И, значит, при всем при этом, при вот этом вот контакте происходит вот разрядка. При этот громоподобный храп, он и есть, собственно, та разрядка, которая необходима человеку. И, то есть тут можно так сказать, если вы немного выпили...
5: То есть, ну, это можно сравнить с криком просто, да,
0: или... Просто тихо поговорить хотя бы сам с собой. Вы храпеть ночью не будете.
5: А скажите, вот следующий такой момент сейчас. Естественно, все хрупкие девушки, а я знаю, что очень огромное количество именно таких особей слушает нашу передачу, они всегда стесняются, иногда пишут, иногда вот приходят такие, стоят в уголке, плачут. Мы их вытаскиваем оттуда, дескать, в чем у вас проблема, расспрашиваем, помогаем как можем. Вот, скажем, такой хрупкий организм юный, если он храпит так громкогласно, то вот эти все-таки вибрации не разрушают ли ткани, я имею в виду обычные там кости всякие, там тушку?
0: Дело в том, что как раз этот храп и вызван строением тела молодой девушки, поскольку чем более наличествуют полости в нем, тем более резонанснее и колебания, которые...
5: Так это же меньше, это же по старости
0: все
5: больше.
0: Правильно, по старости более...
5: Пустот много.
0: Объем полости, а в молодости более имеете... их количество, да.
5: А, то есть уголков, да, больше завитков. Там,
0: внутренние перегородки.
5: Вихри и там ходят.
0: Безусловно. Угу. Они достаточно тонкие и как раз являются исключительным диффузором, для, то есть своего рода рупором для усиления вот этих вот колебаний, которые могут быть ноздревыми, анальными, либо же ушными или губными. Поэтому эти девушки, они просто должны на ночь как можно плотнее укутываться, то есть дабы сжать свое тело, сжать вот эти вот микрополости, которые служат резонансом, резонансными вот этими пустотами, их надо каким-то образом сжать. То есть можно использовать
5: шерстяной платок
0: мамин, да.
5: Уткнуть всю тушку.
0: Да. То есть взять 2-3 платка, либо же эластичный бинт очень хорошо.
5: А тогда затечет все.
0: Ну уж тут надо выбирать, либо хочешь быть тихой, либо...
5: либо затекший. Ну что же, мы ненадолго прервемся. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Глеб Макарович Шамотний, завкафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Герман Федорович Пересыпко. Мы продолжим наш разговор спустя некоторое время.
6: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
5: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор физических наук, профессор Глеб Макарович Шамотня и доцент Герман Федорович Пересыпко. Речь у нас идет о таком явлении, как храп. Ну, собственно говоря, и обо всем, что связано с этим явлением. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашим замечательным гостям. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, по поводу храпа, вот только рассматривайте вопросы, или вы...
5: Говорите, пожалуйста, громче.
6: Или вы рассматриваете любые выделения, связанные с человеческим организмом?
5: Ну вот, если вы слушали внимательно, то, по мнению профессора Шамотни, собственно, все выделения организма можно отнести как бы к храпу, поскольку все выделения, ну, при любых выделениях человеческого, и не только, кстати, человеческого организма, производится определенное количество шума, ну, так его назовем. То есть это трение и так далее.
6: Ага, все, да, значит, я правильно понял, потому что у меня такой вопрос.
5: Угу.
6: Я так понял, что это не полезно и не вредно, это нужно. То, что делает организм. Вот. А такой вопрос, вот, как это сказать, носовыделение.
5: Ага, то есть вы имеете в виду насморк обычно?
6: Да, насморк.
5: Понятно, сейчас
6: вот,
5: узнаем.
6: Нет, да. Я хочу уточнить.
5: Да.
6: Вот. Как сказать, сначала ведь, как это там, всю жидкость, да? Вот, а потом это постепенно загустевает. Вот. И человек от этого, как сказать, кислородное голодание.
5: Ну да, потому что пережим ноздревых.
6: Да, и он задыхается.
5: Да.
6: Нет ли в этом какой-то губительности для организма, сам себя, как бы, человек...
5: Понятно. Понятно, спасибо, действительно, спасибо вам за ваш вопрос. Действительно, вопрос интересный, потому что, ну, мы, поскольку мы затрагиваем физиологические темы, я думаю, что не нужно особо как бы, ну да, то, что вот наш радиослушатель, то, что его заинтересовало, это то, что называется козявки, попросту говоря. Когда и забивается именно ноздревые лопасти, происходит действительно задых организма. Многие это испытывают ночами, к примеру, при какой-то болезни. Казалось бы, это должно как-то выводиться. Ну, попросту говоря, организм сам себе перекрывает этот шлюз.
0: Тут дело немножко в другом заключается. Как я уже отмечал ранее, любое вот это вот физиологическое отправление, это всего лишь навсего средство для вызова храпа. То есть средство для разгрузки колебаний, которые загружают наш организм в течение дня и которые, собственно, требуют определенной еженочной разрядки. Так вот, что касается попросту сопеля, тут это, опять же, является средством для вызова вот этих вот колебаний. И я хотел бы отметить, что засыхание его и превращение таким образом в козявку, оно всего-навсего от недосмотра. То есть надо быть бдительным. Когда вы имеете насморк, вам лучше поменьше спать и периодически просыпаться для того, чтобы прочистить ваши ноздревые. Вот. И, собственно, тем самым избежать кислородного голодания, о котором упомянул молодой человек. А вообще человеческий организм, он достаточно универсальный. При, собственно, затыке ноздревого открывается ротовой.
5: Скажите, Глеб Макарович, вот многие из наших соотечественников наблюдали такую сцену на улице, когда какой-нибудь дяденька в требухе, ну или в кепке, не обязательно, зажимает одну, значит, ноздрь и так это смачно делает сморг такой, что прям... Вот если там будет птица идти, то ее может пробить насквозь. Вот. С одной стороны, это мощнейшая прочистка ноздревых от козявок. С другой стороны, ведь это происходит полностью снос слизистой с данной ноздри. Вот. И таким
0: дальнейшее
5: образом...
0: Дальнейшее порождение козявок.
5: Да, да, почему? Потому что происходит набивание в лишенную слизистой ноздрю пыли, а всяких перьев, отходов всего того, что на улице. И, соответственно, организм пытается активней это как бы... стабилизировать положение в этой ноздревой, и начинается новая накачка сопеля, собственно.
0: Дело в том, что сопель необходим организму так же, как и храп, поскольку является его, собственно, первопричиной. Так вот, отсморк, который производит тот человек, которого мы можем наблюдать, да вот, собственно, он и сейчас тут стоит. Дело в том, что...
5: Не, он вышел. Вот там.
0: Да?
5: Кстати, извините, я, простите, ради бога, что я перебил вас. Просто хотел сказать, что, вот, как правило, ведь, ну, доказано, что у женщин сопель в меньшем количестве. Вот у них, как бы, копчиковый сала больше, да, а да. сопели меньше, потому что мы реже видим ну, женщин, которые делают такой сморг.
0: Да.
5: Как вы сказали?
0: Тот же жир. Ну, то есть функция жира, она, собственно, тоже в какой-то степени связана со звукоизвлечением.
5: То есть вы хотите сказать, что на копчике у женщины это как бы сопель?
0: Ну, в общем, да. Своего рода. Это сейчас я об этом скажу подробнее, а здесь вот к первому возвращаюсь. Да, да. Вот, я хотел бы отметить то, что от сморком в основном злоупотребляют те люди, у которых недостаточен пчих. Это что есть пчих? Это своего рода разновидность храпа. То есть это такая сиюминутная разрядка от накопившегося стресса. Ведь человек не может среди дня заставить себя всхрапнуть 5-10 минут, просто находясь в бодрстве, не находясь в состоянии сна. Поэтому и, в общем-то, происходит вот этот вот условный рефлекс пчиха. То есть это кратковременная разрядка от накопившегося, в общем-то, чрезмерные вот перегрузки звуковых колебаний. Если же у человека этот рефлекс притуплен, то подсознательно, он, может быть, даже и не осознавая этого, производит вот этот вот отсморк. Вот. То есть это нормальное совершенно явление, нечего здесь бояться. Просто для тех людей, которые злоупотребляют отсморком, необходимо применять нюхательный табак. То средство, которое с успехом, в общем-то, в прошлые века людей от бессонницы вылечивало. То
5: есть... А как вы считаете, вот о кокаине?
0: Может быть, дело в том, что кокаин не вызывает рефлекса пчиха. То есть кокаин, он более рассчитан как бы на всасывание, чем на выброс.
5: Понятно. Вот я вижу, что как бы Герман Федорович Пересыпко все это время как-то вот судорожно махает руками, кого-то отгоняет мух, причем в вашу сторону, дескать, изыди, дескать, неправ ты как бы. Вот я вижу как бы в вашем лице, Герман Федорович, какое-то несогласие с Глебом Макаровичем. В чем оно? Или я неправильно что-то понял?
2: Да нет, в общем, все правильно.
0: Ну, просто дует, видимо, тут.
5: А, дует? Ну, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи, Александр.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Доброй ночи, уважаемые специалисты. Вот я хотел обратить ваше внимание на такой факт. Если внимательно посмотреть за ведущими популярных программ новостей, ну, которые ведут вот в данное время передачи каждый день по разным программам, то можно заметить у них явление такого усиленного смаргивания глазовых, то есть они моргают ну гораздо чаще, глазных. Чем простых людей.
5: Да, согласен.
7: Вот чем вот это объясняется. И...
5: То есть вы хотите, я так понял, просто стесняетесь спросить, больше ли у них в ушах серы, чем у обычных людей?
7: Кстати, вот действительно, может быть, я немножко вас не сначала слушаю, но вот если вы об этом не говорили, то почему вот это вещество вообще называют серой?
5: А, причина, понятно.
7: Вот причина, и если там она есть, то каково ее содержание?
5: Понятно,
7: и,
5: спасибо.
7: Кстати,
5: да.
7: Как вот эти дела вот происходят у Прохора?
5: А, ну, понятно, спасибо. Сейчас мы попробуем ответить на все эти вопросы. Ну, в принципе, я хотел бы начать с того, что как бы очень многие ведущие информационных программ от нашей станции абортируются на телевидении периодически. И вот при встречах моих с ними, они как бы жалуются, что происходит сморг, и активный отброс серы, в общем-то, сморга происходит, в принципе, по двум причинам. По причине суфлера, который установлен напротив, и вот эта постоянно бегущая строчка заставляет как бы ставить метки в хорошем смысле этого слова на бегущей строке. И вот получается таки сморг, потому что постоянно глаза туда-сюда, туда-сюда. Вот. Ну и, соответственно, вот этот сам учащение сморга вызывает огромное количество серы. Поэтому приходится списывать с телевидения огромное количество вот этих тампаксов, которые стоят у них в ушах. Им там и на главный, ну, где программный директор говорит: да ты что, ты не тот лист читаешь. Вот, то есть вот эти вот суфлерные микрофончики, они как бы портятся очень быстро на самом деле. Это как бы беда, туда уходит огромное количество средств телевидения. Вот. А что касается вот серы?
0: Так вот, что я хотел сказать по поводу серы. Дело в том, что называют ее так всего-навсего по цветовому сходству с исходным перифизическим материалом, который в природе содержится. То есть чистая сера. Вот. А судя по тому, что молодой человек не слушал, я хочу еще раз повторить, что физиологическая ее необходимость — это смазка глазного яблока. И даже если молодой человек обладает автомобилем, то он может сравнить смазку для подшипников с наименованием «Литол». Вот, по цвету и по консистенции она в одного совершенно ушная серая. То есть практически для автолюбителей даже вот я рекомендую, если в дороге у вас перегрелся подшипник, необходимо заменить смазку, то вы можете, собственно, всех Коварман пассажиров совершить в салоне. Особенно это уместно для водителей автобусов, где при полной загрузке. То есть просто в аптечке необходимо держать тампон, намотанный на спичку, для того, чтобы с удобством извлечь. И, собственно, и все будут как бы рады. Даже и вполне, я думаю, что можно даже это внедрить в какой-то степени, потому что сколько пропадает.
5: И кстати, еще хотел сказать, что поскольку все-таки вот сера, она все-таки происхождение натурального, относительно всех масел, да, солидолов и так далее, то она не подвергается вот этим чернениям и как бы, и да, еще не разъедает резину, попадая на нее, что
0: самое
5: очень важно.
0: Самое главное в ней, что она, масла, в отличие от смазок для автомобиля, выдерживает температуру порядка до 300 градусов. То есть были, я знаю, вот просто наша кафедра проводила в свое время эксперимент для использования в авиации, поскольку температура там на порядок выше. Вот. То есть вот так вот.
5: Ну что же, следующий телефонный звонок. Или у вас есть что добавить, Герман Федорович? Нету, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
8: Это верная поклонница вашей программы, Галина.
5: Здравствуйте, Галина.
8: Разрешите вопрос к вашим храпологам?
5: Конечно.
8: Вот, очевидно, господа храпологи знают, что в гробнице Тутанхамона и в пирамиде Хеопса были обнаружены некие странные знаки, такие амплитуды, которые удалось расшифровать недавно, и выяснилось, что это как раз амплитуда храпа великих фараонов. Так вот, известны ли храпологам какие-то сравнительные характеристики храпа древних великих людей, Александра Македонского, Сципиона, там, фараонов и наших современных политиков, и как это сказывается на судьбах народов?
5: Спасибо, Галина. Я думаю, что этот вопрос мы адресуем Герману Федоровичу Пересыпко, как обладателю уникальной коллекции вот разных фрагментов храпов разных людей.
8: Прекрасно,
5: в частности, у Уинстона
8: прекрасно.
5: Черчилля мы говорили об этом, что
8: да,
5: у него...
8: А вот, может быть, глубже он копнет?
5: Сейчас послушаем, сейчас мы его послушаем.
8: Слушаю. Спасибо.
5: Спасибо. Ну что, Герман Федорович, каков коленкор, я бы спросил вас?
2: Ну, вот эта тема уже сегодня звучала, но, правда, не в связи с тем храпом, о котором сейчас идет речь, а в связи с анальным, так называемым, храпом. Вот, и сравнивалось, собственно, то, что, скажем, происходило с Петром Первым при этом, и, скажем, с кем-нибудь из наших современников. Так вот, мы исследовали вот те записи, о которых вы говорили, и пришли, собственно, вот к тому же выводу, что сейчас, эволюция человечества, она привела к тому, что у человека появилось, человек сам создал достаточно много, конкурентов для себя в этой области, и поэтому... функция храпения, как бы, вот я напомню, что моя, концепция в том, что человечество является общим единым ядерным реактором, то есть некой цельной системой. Так вот, в этой системе сейчас функция храпения, которая раньше, люди, скажем, держали для себя в каком-то смысле, вот как какую-то очень важную. Сейчас она отдана, если взять такую простую аналогию, автомобиль. Вот автомобиль, он очень похож, может быть, вам не приходило это в голову, на, лунатика, которого разбудили, но он продолжает при этом спать. И вы можете управлять им, говорить ему, что ему делать. Также точно и автомобиль. Так вот, автомобиль — это практически некий организм, в каком-то смысле живой, вот, и спящий при этом. Естественно, он храпит. Вот. Такая вещь, как энергия храпа, она все-таки, ну, ограничена. И поскольку сейчас... ну, и это касается не только автомобилей, просто то, что мы видим каждый день. То есть вот эта энергия, она как бы перекачивается от людей к каким-то, ну, созданиям, к их созданиям, ну, более низкого уровня, может быть. Uh-huh. Вот. Поэтому и, естественно, что храп, ну, великих людей древности, тем более, что они сами по себе были великими, он несравненно... более информативен и несравненно насыщеннее и ну, несет в себе более важную информацию, конечно, да. Вот. А сейчас даже ну, сравнение, скажем, храпа, ну, собственно, великих мира сего вот уже в 20 веке с какими-то более древними образцами, конечно, показывает определенное, ну, к сожалению, измельчание. Вот.
5: А скажите, а вот если, например, какая-то великая личность, политик, да, вот он вообще не храпит, это значит, он тупой, как пень, да, или как бы все-таки, ну, вообще? Или...
2: Нет, возможно, он достаточно себя реализует и, ну, когда не спит.
5: То есть тогда... Вот,
2: мы об этом говорили тоже сегодня.
5: Вот а получается, что, может быть, как бы мы подошли к такому, к тонкому нюансу в вопросе Галины, что, соответственно, может быть, не имеет смысла людей храпящих допускать в политику, собственно говоря, потому что...
2: Они недостаточно
5: реализуют себя
2: как-то
5: днем.
2: Реализуют, да. Себя.
5: Или это я поторопился с выводом?
2: Нет, я не думаю. Мне кажется, что у человека достаточно... ну, разнообразных каких-то проявлений, и никакой человек все свои проявления не может, ну, как-то, ну, в открытую, что ли, ну, прямым образом как-то, ну, реализовать.
9: Я бы добавил к этому еще то, что, конечно, нельзя говорить о том, что если человек не храпит, он в какой-то степени не одарен или богом забыт, или просто, так сказать, хромой. Дело все в том, что, как я уже говорил, пчих — это своего рода псевдозаменитель храпа. То есть это дневной заменитель. Возможно, тот политик, о котором вы упоминали, несмотря на полное отсутствие храпа, бесит своих родных постоянным чиханием.
5: А, то есть какие-то другие формы звукового террора.
2: Конечно, конечно.
5: А
2: потом человек сам часто...
9: Мы в начале передачи, отвечая на вопрос, по-моему, Темень, девушки...
5: Да-да-да, Зинаида Темень, студентка.
9: Да,
5: про Копчиковое сало она, по-моему.
9: Нет-нет, я хотел о другом, о том, как перевести ноздревой в анальный храп. Вот. То есть, возможно, что этот вот политик, он с успехом, так сказать, овладел этим искусством. Да, да, и, собственно...
5: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22, простите, телефон в нашей студии. Вы можете задавать ваши вопросы профессору Глебу Макаровичу Шамотне и доценту Герману Федоровичу Пересыпко. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло, здравствуйте, Саша.
5: Здравствуйте.
10: Вот, мне бы хотелось задать такой вопрос. Значит, можно ли по храпу определить, что в данный момент видится человеку и вообще его мысли?
5: Спасибо. Ну, кто из наших гостей ответит? Может быть, вы, Герман Федорович? Поскольку у вас все-таки это вот коллекция храпов.
2: Да-да. Ну, у нас есть в нашей коллекции какая-то часть храпов, которая, ну, в качестве приложения к образцам у нас описание снов, которые видели люди, которые храпели при этом. И, ну, добровольцы, ну, как бы, достаточно честно описывавшие нам свои переживания во сне, они, ну, все-таки с помощью храпа передавали больше, ну, больше какой-то информации, чем то, что запоминали сами. Мы и сами по себе не помним сны, ну, так, как их видим. Вот. А храп — это, ну, совершенно стопроцентный способ
5: как бы видеокассеты
2: расшифровать, да. Вот. И Да, к сожалению, еще до видео каких-то технологий дело не дошло. Но хотя есть специалист, который, ну, пока еще в добром здравии, к счастью, вот, он разрабатывает какие-то компьютерные анимационные программы, которые могли бы, ну, входная информация для них подается
5: через вот микрофон.
2: Да, да, да, да.
5: А скажите, скажите, пожалуйста, Герман Федорович, вот если простой человек, простой там рабочий, да, вот захочет вдруг неожиданно зафиксировать свой сон, это будет дорогостоящая операция, скажем, в том случае, если вот этот проект виртуальный реализуется, скажем, будет ли возможно, например, какая-то компьютерная плата, которая может вставляться в любой компьютер дома, и любой человек, там, ну, в семье есть компьютер персональный, да, там интернет, ля-ля, да, ля-ля, да, прочее. Да. Вот, и там же, да, через эту штуку люди смогут как бы на утро просматривать полностью свои сны. Или это все-таки очень дорогостоящий проект? И второй сразу вопрос, насколько это нужно? Может быть, так сказать, полное воспоминание, да, да, о своем сне нанесет...
2: Да, вот я как раз хотел сказать, что, конечно, это вполне может быть реально уже, ну, в скором будущем, но, видимо, человеку, который захочет приобрести себе подобный, ну, конвертер, назовем его так, он, ну, скорее всего, должен хотя бы обратиться к психологу перед этим.
5: То есть, чтобы проверить, да, свое, да, чувство, да, восприимчивость.
2: Да. Или если как-то мы будем заниматься вот, ну, подобным бизнесом, то у нас будет свой штат.

0: Не имеет ли смысла, может быть, сейчас как бы очень активизировать этот процесс для того, чтобы транслировать, скажем, по сетям интернет, ну и просто по телевидению какую-то программу, где целиком, без всякой цензуры, будут идти, например, полные сны там президента, членов правительства, каких-то членов правлений крупных банков, в общем, людей там, великих артистов, которые влияют, опять же, на общественное сознание, с тем, чтобы просто посмотреть, насколько действительно гусь жирный.
1: Вы знаете, по сну человека сделать вывод о жирности гуся, я думаю, что довольно сложно будет.
0: Ну, это я в переносном
1: смысле. Потому что очень интересные сны может увидеть кто угодно, и с другой стороны, сон однозначно истолковать тоже невозможно. Для этого нужен специалист.
2: А я бы хотел добавить буквально минутный комментарий. Что касается более простого способа визуализировать храп, ведь, собственно, речь идет о храпе, достаточно применить старый способ, который знаком всем, более-менее знаком, более-менее увлекающихся или слышащих об авиации. Это элементарный способ визуализации по тока, то есть либо подставить источник дыма к носу храпящего, если это ноздревой, либо к губам, если это губной, либо, значит, к анальному, если это
0: анальный. Ни в коем случае нельзя, может произойти вспышка. Нет, дело в том, что это бывало.
2: Нет, согласен с вами, но в авиации используется не горючий источник дыма, а приблизительно тот, который используется на...
0: Сухой лед и так
2: далее. Да-да-да, или что-то такое, либо мелкая пыль. Вот. Либо же ленточки. Ленточки из легкой папиросной бумаги, которая визуализирует вот этот вот выхлоп ноздревой, будь то анальный, и, засняв его на видеокамеру, значительно проще расшифровать ту информацию. Это более доступно, то есть это более дешевый способ. Вы можете сейчас даже своему мужу, просто жена, или, соответственно, наоборот, жене просто прилепить на пластилин, ну, желательно незаметно, ленточку.
0: Или лучше скотчем все-таки. Пластилин дает массу на копчик, ведь надо лепить.
2: Или самый способ, так сказать, самый такой способ для утонченных личностей, поскольку скотч как бы им неприемлем, надо взять перышко и постараться его точно на то отверстие, из которого, собственно, и оно по его полету, по степени его разноса.
0: То есть можно это все снять на видеокамеру, если она есть в семье, и анализировать.
2: Специальные таблицы, вот они изложены в моей книге.
0: Да, ваша книга. Я напомню, кстати, книга называется «Человек.генератор». Это книга профессора Глеба Макаровича Шамотня. Спрашивайте в магазине.
2: Кошмар сразу видно, когда человеку снится кошмар, сразу по движению перышка, либо, значит, струйки дыма.
0: Амплитуда высока. Ну что же, еще один вопрос, если позволите, от наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Меня Вася зовут.
0: Здравствуйте.
3: Хотите услышать мою оценку вашей передачи?
0: Нет, нет, мы не хотим. Мы хотим узнать, если у вас есть вопрос, мы в оценках не нуждаемся. Вопрос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Я бы хотел задать вопрос или узнать мнение. Вот меня осенило недавно, совсем только что. Вот возлежащие рядом супруги, храпящие, да, не является ли совместной их производной храпа венерические заболевания?
0: Спасибо за вопрос, но я не знаю, вот как в лицах обоих представителей профессуры я вижу недоумение. Вы знаете, лучше это обратиться, наверное, к медикам,
1: к специалистам
0: по венерическим заболеваниям. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Это я?
0: Да-да, вы говорите, спрашивайте.
5: Здравствуйте. Я просто не ожидал, что так я резко попаду.
0: Да нет.
5: Здравствуй, Саш.
0: Приветствую.
5: Вот. Я хотел бы узнать, тут у вас идет все про храп, про храп.
0: Да.
5: Вот. А тут еще я просто затронул тему выделения человеческого организма.
0: Ну, это вы как бы, наверное, невнимательно слушаете. Вы, наверное, все время потратили на дозванивание просто.
5: Извините, я просто так отвлекся на прозванивание. Но все-таки, если ваши гости попробуют мне объяснить насчет человеческого выделения, ну, я слышал насчет носовых и всяческих выделений. Вот как раз насчет носовых я затронул тему. Мне просто она аж затряслась внутри. Вот. Вот сейчас...

0: зима у нас. Правильно?
1: Согласна.
0: Вот. Ну да, сейчас вроде температура у нас положительная, а бывает грубо отрицательная. И это очень ужасно для моих носовых выделений. Если температура идет до 10, минус 10, мои носовые выделения идут просто, ну, ручьями. А если, допустим, минус 12-13, мои носовые выделения, они как-то замерзают неудачно и очень колются. И так как не придумали пока жилет носовой с двойными лезвиями, чтобы там, ну, как бы выбривать мои носовые волоски, и, ну, никак не получается. И очень иду колются, и когда особенно я иду в общественном месте на улице, они очень звенят и громыхают. И люди обращают на меня внимание, и я не знаю, куда деваться. Мне очень стыдно и неудобно. Что делать?
1: Понятно. Спасибо вам, Василий. Спасибо. Но я думаю, что ответ на этот вопрос вы услышите в следующий раз, когда наши замечательные гости найдут время и придут к нам. Я благодарю вас за участие в сегодняшней нашей передаче.
2: Спасибо. Спасибо.
1: И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были профессор Глеб Макарович Шамотня, доктор физических наук и заведующий кафедрой прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Пересыпка Герман Федорович. Удачи вам и надеюсь на скорую встречу.
2: Спасибо,
1: в таком же составе.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: И я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это газетолог Андрей Орлов и также младший научный сотрудник Института всеведения кафедры базитологии Софья Анатольевна Бах. Она пришла сюда не одна, а со своим братом Борисом Анатольевичем Бахом, который к нашей программе по какому-то странному стечению обстоятельств имеет, в общем-то, отношение непосредственное в том смысле, что именно он оказался по воле случая, опять же, победителем нашего конкурса на лучший логотип программы. Просто Борис завалил нас огромным количеством открыток, эскизов, лепкой в том числе, и даже, в общем-то, выпек замечательный мясной рулет в форме нашего логотипа, набитый яйцами, луком зеленым, что придало, скажем так, красивую достаточно цветовую гамму данному продукту. Вот. И уже значительно позже обнаружилось, что вот они с Софьей являются братом и сестрой. Вот. Что касается Бориса, чья личность, в общем, достаточно загадочная, он про себя просил только сказать, что он недавно уволенный, то есть безработный в данном случае. Скажите, пожалуйста, Борис, каким образом удалось вам вот слепить вот этот замечательный мясной рулет? Это же сложно, как по частям он, например, выпекался. Или, может быть, вы специально изготовили какую-то форму, или, может быть, не сами сделали, а где-то купили.
1: Нет, вы знаете, если честно, я не хотел об этом говорить сегодня. Если честно, я попросил маму.
0: Ну, понятно, я почему-то так и подумал, потому что прям весь рулет, собственно говоря, пахнет мамой.
1: Вы правы.
0: Да, ну что же, хотелось отдельно сказать, почему мы здесь сегодня все собрались. Дело в том, что кафедрой всеведения Института базитологии выпущена книга в одном из московских издательств. По понятным причинам мы пока называть ее не будем. Книга эта называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Вот вкратце, конечно, хотелось немножко остановиться на иллюстрациях. Дело в том, что во всей книге я не нашел ни одного изображения головы, несмотря на свои тщательные, в общем-то, поиски проведенные, что меня натолкнуло на некоторые недоумения. Там есть чертежи чего угодно, вот ног, скажем, каких-то других частей тела. Вот. Я знаю, что непосредственно подбором иллюстраций к этой книге занимались вы, Софья Анатольевна.
2: Да, действительно, я занималась не только подбором иллюстраций, я также занималась вообще подбором фактического материала, сбором информации, на базе которого, собственно, и наш вот доктор Базет сделал ряд существенных выводов, о которых мы сегодня будем говорить в передаче. Ну, мне, знаете, к иллюстрациям мы, конечно, подойдем, но мне хотелось бы вот сейчас сказать о том, зачем же все-таки была написана эта книга. Ведь вы знаете, в процессе работы нашей лаборатории творческой как-то сам собой сформировался целый круг вопросов. Вопросов, как вы, наверное, уже догадались, связанных непосредственно с головой. Ведь это такая существенная часть тела, а мы так мало придаем ей вот значения. Правда? Почему? Я вот хотела бы вас, конечно, спросить, Александр, как вы думаете, почему? Ведь, вот, простите, вот вы знаете, есть таблетка, например, от головы. Когда болит голова, так и выражается больной. У меня болит голова. Если у него болит что-то в туловище, он же не говорит, у меня болит тело, дайте мне таблетку от тела, пожалуйста.
0: Ну, тут я могу, подозреваю, вернее, что это связано с объемом, вот, онного предмета, то есть головы, по отношению к объему всей тушки в целом, во-первых. Хотя я сторонник теории, так сказать, кишков головы. То есть, поскольку вот все туловище набито там кишками и потрохами, исходя из этого, мы, в принципе, видимо, можем сделать вывод, что мозги — это кишки головы. То есть, соответственно, если рассматривать голову как отдельно живущий организм, а, по идее, вот, ну, в принципе, методом клонирования этого можно добиться, да, то там каким-то образом можно, ну, чисто так условно, да, выделить свой желудок, свою прямую кишку и так далее.
2: Массу можно выделить отделов головного мозга, конечно, я уж не говоря там о коре, подкорке и о всем том, что вы, конечно, знаете. Но когда у человека, я вот о чем хотела сказать, болит что-то внутри туловища, он выражается понятным, ясным языком. Он говорит: у меня болит сердце, или у меня болит желудок, или у меня болит там, более того, поджелудочная железа, скажем, да? А когда у него болит какой-то отдел внутри головы, он все равно называет это слово, знаете, у меня болит голова. Это как раньше у нас вот в стране всех черных называли почему-то грузинами. Независимо от того, кто там торгует на рынке, будь он азербайджанец или казах,
0: или
2: он
0: все негр, равно, все равно,
2: да,
0: черный,
2: он все равно,
0: да,
2: грузин почему-то.
0: Ну, вы знаете, тут есть еще один момент, то есть в зависимости от измельчания частей тела, вот они как-то все более и более воспринимаются человеком как отдельный орган. Ну, к примеру, ведь если мы возьмем там ноздревую часть, да, или любое ухо, то тоже человек, вот заметьте, говорит: у меня болит нос, да, или там мне там разбили нос, или я прикусил губу. Вот, при этом, скажем, про голову я встречал таких людей, которые говорят: у меня там жмет в висках. То есть все-таки какое-то примитивное деление головы на болезненные зоны существует. Или я ударился лбом. Вот я помню, замечательные стихи были: дети об столики стукались лбами, и да спасет это нас всех с вами. Там такой, вы тоже, я вижу, вспомнили, да?
2: Да-да-да, я помню.
0: Вот,
2: в
0: поэтому...
2: детстве мы рассказывали под елкой.
0: Да, но у вас вот такая действительно, ну, толстая достаточно книга, по объему, я имею в виду, по печатному. И хотелось бы все-таки знать, почему же там нет ни одной головы не нарисован. Даже на обложке, казалось, нужно каким-то образом вынести этот
2: предмет. Ну, дело все в том, что я не вижу смысла рисовать, собственно, голову. Понимаете, ведь голова — это просто вот как отражение всего организма человеческого. В мозгу есть те самые зоны, которые отвечают за все там органы чувств, моторику, там, дыхание. И все это есть в голове. Так что достаточно изобразить просто организм человека, и уже точно мы можем быть уверены, что все вот внутри подразделения мозга, они за что-то отвечают. Так что нет необходимости рисовать сам мозг или саму голову. Но здесь хотелось бы сказать вот о неуважении к этой самой части вот человеческого тела, к голове. Вот что это за обобщение такое? У меня болит голова. Или таблетка от головы.
0: Действительно, это оскорбительно.
2: Вот к доктору хотелось бы обратиться.
0: Еще, если позволите, я хотел бы тоже как пример привести животный мир. Ну, к примеру, кошки, птицы, ионы, они как-то всегда берегут голову в момент, например, протяга и попытки схватить за эту часть, они так уворачиваются и берегут ее. К примеру, а во всех фильмах человек, например, исследуя пещеру какую-то, всегда лезет с фонариком, прям своим рыльцем туда, в опасность. То есть еще очень неответственный подход к этому предмету. Вот, да, вот сейчас, видимо, прокомментируете этот вопрос. И вкратце...
3: А какой из двух?
0: Вот самый первый.
2: Вот о неуважении к голове.
0: И еще, что касательно теории, что если, например, человек был бы растительным предметом, то на туловище вырастает голова, а не туловище из головы. Ну и также все другое тоже прокомментируйте.
3: Мне кажется, более интересен все-таки третий вопрос.
0: Безусловно.
3: Существует в голове, как в части тела, существует, она подразделяется на два, в общем, анатомических органа. Это череп головы и лицевой череп. Вот мне больше интересует, значит, вопрос лицевого черепа у животных. Он, значит, называется мордовой череп и, соответственно, имеет свою особенность строения. То есть некоторые окостенелые части, они как бы...
0: Вы выдернули волос прям.
3: Нарицательными. То есть вот вами любимые клювы, а это часть черепа лицевого. Или же взять там, к примеру, какой-нибудь хобот тоже.
0: Рога, к примеру.
3: Хобот тоже часть лицевого черепа. И...
0: Но в хоботе, в общем-то, не существует скелета, там хрящевая часть. То есть это скорее что-то вот...
3: Это ошибочное заблуждение.
0: То есть все-таки рентгены показали, что...
3: Часть лицевого черепа, и она, как любая девушка знает, из чего состоит половые органы мужчин, так и все могут догадываться, из чего хобот может состоять тоже.
0: Но, правда, отличие, что в хоботе еще по подозрениям ученых существуют и ребра.
3: И ребра, и много всяких дополнений, которые, в общем-то, заимствованы из других органов.
0: Да. Причем парадоксальная гибкость. В принципе, мы смотрели на продукт разложения хобота отдельно взятого, и вот его вид напоминает как кого-то змея, вот, обтянутой кожей, тоже, вот, по идее, универсальная гибкость во все стороны.
2: А вы, я вижу, хотите какой-то анекдот рассказать, да?
3: Нет.
2: Нет? Ну тогда скажите, пожалуйста, вот об уважении или о неуважении к голове. Почему да. же вы все-таки так вот...
3: Голова всегда почиталась. То есть детей воспитывают чаще всего не потому, что это удобнее по башке дать, а потому что это наиболее уязвимая часть организма, она почитаема во все века, во все народы, и поэтому, давши за трещину, всегда как бы унижаешь. На самом деле, вот когда родители детей своих репрессируют, они хотят как можно сильнее его унизить, там, затолкать и, в общем, всячески показать, что он ничтожество. Поэтому они ему дают леща по голове, или за трещину, или оплеуху, там уже, в зависимости от настроения. Но факт, что они выбирают этот орган в качестве вот издевательства и воплощения своей неполноценности, вот, утверждения себя, вот, голову. Неуважительно таким образом относится ко всему остальному организму, не говоря уж о голове, собственно.
0: Кстати, ведь эта практика, она издревле повелась. То есть мы видим на многих старинных гравюрах, вот когда раскопки делаем, какие-то существа с человеческим телом и с головами там птиц или там носорогов разных. То есть такая легкая взаимозаменяемость голов, вернее, игра этими образами, она, в общем-то, настораживает нас всегда. Но есть еще один момент. В вашей книжке это названо термином таким термосправедливость или термонесправедливость. То есть известно, что в случае каких-то простудных заболеваний советуют укутать голову шарфом и ноги. Исходя из этого, если мы возьмем, будем рассматривать человеческое существо как палку о двух концах, то получается, что голова и ноги равномерны, то есть мы укутываем два конца палки, по сути дела.
3: Да. Да, два. Остальные остаются свободными.
2: Ну, это, в общем-то, вполне закономерно, так и должно быть, ведь это же самое важное. Недаром доктор так много внимания уделяет в своей книге, внимание вот этой пословице, ну, ноги держи в тепле, а голову в холоде. Ведь недаром, действительно, вы вот хотели о холоде рассказать, вы... Держитесь, пораскованнее, это да. такая передача друзей.
0: И вообще, что касалось, вот очень интересно, мне кажется, термосправедливость вот, относительно внутри организма, дабы.
3: Да, в термосправедливости есть много интересного, но вот что касается головы, опять же, хотелось бы сказать, что голова и холод – вещь, всегда как бы находящийся в сопряжении. То есть всегда народ как-то пытается сочинять пословицы и песни на эту тему. Существует такая даже поговорка, что после зимы всегда наступает весна, а после весны — лето. После лета — осень, и после осени — зима, соответственно. Вот про зиму хотелось бы особенно поговорить.
0: Да,
3: чем вот, собственно, объясняется некоторое расселение, особенность расселения, вот взять хотя бы широту Москвы. Вот почему люди, собственно, здесь заселялись испокон веков?
0: Вот это загадка.
3: Когда была возможность выбирать себе место жительства, они слонялись туда-сюда и в конце концов пришли, где холодно. Они стали вот жить
0: неблагоприятен климат.
3: Вот эти вот всякие гумилевские теории, они относятся уже к более поздним вещам, когда там какие-то войны или там какие-то начинались уже конфликты на почве, там междоусобные какие-то конфликты, связанные с каким-то укладом жизни общественным. То есть еще до общественного строя, когда они бродили как попало вот здесь, вот могли выбирать, по логике вещей должны к экватору идти ближе.
0: А не кажется вам, что это могло произойти из-за такого патриархального чувства геройства, дескать, сделать вопреки?
3: Нет. Здесь ничего не кажется. Здесь уже сформированное мнение такое, что в общем-то, происходило как бы наблюдение за тем, как живется, например, в холодных широтах и в теплых, и выяснилось, что всяких мерзавцев их меньше проживает в теплых широтах. То есть холод, он оздоровляет нацию, так скажем. То есть вот в холодных местах живут люди, в общем-то, здоровые, уравновешенные, негодяев там меньше. А все подонки и мерзавцы, они, как правило, ближе к тропикам, к экватору живут. Вот взять хотя бы нашу, там, например, южные широты, кто там проживает, вот. И таким образом, а взять шведов, у которых социализм, например, в отличие от тех же самых там американцев, которые в Лос-Анджелесе.
0: Взять простодушных ивенков.
3: Да, ивенков тех же самых, которые зла не знали, в общем-то, никогда и не знают.
0: Но, однако, у них недостаток йода, это тоже выявлено уже, поэтому здесь...
3: Йод, это, в общем-то, недостаток формируется уже путем там внедрения каких-то дополнительных изменений в жизни, которые же, опять же, выносят южане. Да. Южане, значит, привезли водку туда там, и еще что-то такое, наркотики. А там, в общем-то, все было уложено нормально, то есть так бы, в общем-то, не коснулось ничего их. Ну, опять же, брать, если вот Швецию с ее социализмом там и в качестве контраста там, например, Индию с ее корбитными заводами и прочими дикими идеями там, связанными с протыканиями частей тела и вознесением этого в ранг, так сказать, культовых каких-то экспериментов на благо всего общества, человечества и гуманитарной идеи в целом, то здесь, конечно, разница налицо, что здесь люди живут и, так сказать, своей жизнью, просто как бы дают понять, что они живут ради чего-то, а там, значит, уже дурью маются и, в общем-то, не знают, чем занять свое тело и душу. Таким образом формируются всякие дикие течения, которые способствуют вот формированию всяких ответвлений там фанатичных от идеологии, от любой. Вот. А чем севернее, тем, значит, спокойнее. В общем-то, человек, чем севернее находится, взять, например, крайность. То есть возьмем экватор и возьмем, например, арктическую зону. Там, например, в Арктике там человек вообще представлен наедине с природой существует. То есть там либо день, либо ночь, так вот скажем. Промежуточных вещей не бывает. То есть ты выбираешь, в общем-то, такое время, когда ты можешь там... Ну, понять свое значение по отношению к природе. А там же, в общем-то, это пестрая дикость ежедневно. Там люди там как-то созревают, взрослеют, все это на фоне какого-то безумия и простоты нравов. Вот. А здесь, в общем-то, полная философия жизни. Конечно, она немножко натянутая и напряженная, но это как раз и формирует особые человеческие качества. Там не особо пестрый мир взять хотя бы, например. Хотя меня поражают некоторые высказывания, что как, например, там тундра цветет. Я не представляю, что там, чем там можно восхищаться. Мхами цветущими. Вот. Ну, некоторые одичавшие люди восхищаются и мхами. Вот. Их бы, например, куда-нибудь в джунгли засадить, а им бы этого восхищения, в общем-то, хватило там по зюзю по самую, там, со всякими малярией и прочими мухами ЦЦ и ЧЧ, ЖЖ. Несколько разновидностей нашли. Малярийного комара, гигантский в том числе, который, в общем-то, переносился исключительно желудочно с севера на юг. Поступал вместе с рыбой, которая мигрировала вот вокруг этого гольфстрима и этого...
0: Вот что касается миграции, это же отдельный разговор. Вот, мне кажется, что как раз вот северные, вот эти южные, то есть, скажем так, живущие вот на попочке и на спице, они, в общем-то, живут, по идее, ну, по отношению друг к другу, как вот комната с кухней. То есть они вроде, значит, в одной квартире, но друг друга никогда не видели. То есть, ну, посредством зеркала. Можно, например, в кухне снять зеркало, показать, значит, комнате это зеркало, отнести вот в кухню, кухню и сказать, вот, дескать, кухня, это твоя комната тут ранее была, да, или фотографию показать. Также здесь, то есть непосредственного контакта у них не происходит в связи с дальностью расстояния и с полной ненадобностью. А вот то, что между ними как раз вот эта каша, то есть как раз вот, собственно, вот мы тут с вами, мы, в общем-то, и расхлебываем огромной ложкой вот это вот, и комаров у нас, в общем-то, тут много, и лианы есть, и мхи тоже цветут, причем даже есть особи уже, на которых эти мхи непосредственно вырастают, происходят какие-то мутации совершенно дикие.
3: Да, И вот одна из гипотез зарождения СПИДа, она связана с злоупотреблениями этими пришельцами, которые в джунгли пришли, национальную еду этих вот аборигенов, кашу из комаров. Они, значит, и когда стали злоупотреблять, чтобы вызвать в себе, значит, выработку антител на малярию, они злоупотребляли этой кашей и, в конце концов, добились полного нарушения, в общем-то, и подрыва своего иммунитета, перетащили таким образом на... Потом перенесли это все на животных, а с животных уже всякие извращенцы, скотоложцы, соответственно, внедрили все это на широкие улицы, так сказать, которые кишат развратом и всякими другими аномалиями социальными.
0: Хотя, в принципе, считается исторически, что вот это насильственное миссионерство чуждых и полярных, в общем-то, течений началось с внедрения в другой мир кухни, скажем так, народов других. Ну, к примеру, вот ананасы всегда были, а бананов не было. Сейчас они тут китайские. Но
3: все-таки
0: даже,
3: значение прихожей больше, чем кухни.
0: Безусловно, безусловно. То есть там вообще творятся страшные вещи, потому что так как-то они все приходят и начинают скапливаться, и уходя, они забывают просто какие-то предметы. Другой, естественно, их берет, и вот тебе, пожалуйста, полное уже миссионерство в плане того, что он не умеет, он ее взял, он с ней, значит, пошел туда, кому-то показал, кому-то подарил, не дай бог, где-то потерял. Если он ее потому что там потерял, то вообще чужеродный предмет, как скальпель, забытый в тушке, собственно.
3: Да.
0: Отсюда и апокалипсис у них начинается, и полные несостыковки.
3: Таким образом, у нас сегодня сформировалось два актуальных вопроса. Это пришельцы, их значение в нашей жизни, и также значение холода. То есть какой смысл, например, в зиме, и почему человек выбирает такие широты, где холодно и неудобно. Вот мы сегодня выдвигаем их на рассмотрение, поскольку у нас наши два слушателя, они в активном состоянии сейчас находятся.
0: Вот один из них они... здесь находится. Да, Борис должны... Анатольевич непосредственно здесь. А второй, к сожалению,
3: да,
0: сейчас...
3: Если им захочется как-то отреагировать, вот эти два вопроса, они существуют как для разработки.
0: Открытые вопросы. Да. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете общаться с нами. Ну и, может быть, несколько позже мы с вами пообщаемся и в прямом эфире по телефону 203-19-22.
2: Ну, а мне хотелось бы сказать, вот немного подытожить развернутое выступление доктора. То есть я, в свою очередь, должна откомментировать, к чему, собственно, была выдвинута вот эта вот гипотеза о севере и юге. Ведь мы начали с рассмотрения книги о голове. И, само собой, напрашивается вопрос, у кого же, так сказать, голова больше? У жителей Крайнего Севера или у жителей Крайнего Юга?
0: Но здесь нужно немножко, извините, пожалуйста, уважаемая Софья Анатольевна, немножко нужно уточнить, потому что все зависит от крупности особи. То есть в данном случае измерение головы должно начинаться с какого-то эталона, взятого с рождения. То есть их берут, значит, двух матерей, в момент, когда вот он вылезает, там практически ведется замер, даже несколько матерей, так, чтобы найти эталон, наиболее с кожи перерезается пуповина одинаково, чтобы мы могли наблюдать за развитием плода вот этого будущего эталона, так мы его зовем ЭП. Эталон, плод.
2: Ну, для нас в данном случае даже большую ценность имел объем мозга при наших исследованиях. И вот мы откопали, значит, что средний объем мозга на сегодняшний момент современного человека равен 1450 сантиметрам кубическим. Значит, здесь
0: это
2: надо...
0: Много.
2: Да, это немало, конечно.
0: Немало.
2: Надо заметить еще, что объем мозга первобытного человека был равен всего 600 сантиметрам кубическим.
0: То есть, простите, вы хотите сказать, что вот птичка калибри дура в сравнении, скажем, со слоном?
2: Вы знаете, вот это очень интересный и очень непростой вопрос, потому что далеко не всегда вот объем мозга напрямую там связан с умом или глупостью. Вот у меня есть еще ряд интересных данных, которые вам тоже могут понравиться.
0: Кстати, я хочу сказать, это уже так на правах рекламы, что вот в этой этой книге, напоминаю, книга называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Есть огромное количество раскладных карт на хорошей бумаге. То есть вы,
2: да, у нас там и постеры есть, кстати.
0: Безусловно, тоже. Да, вот с вашими, кстати, лицами, что приятно, но только почему-то вот... Да, ну так это не важно. И вот что касается этих схем, вот по одной из схем и карт как раз в данный момент Софья Анатольевна и зачитывает, а Борис Анатольевич ей помогает.
2: Да. Да, Борис Анатольевич, он принимал тоже непосредственное участие в сборе информации, фактологии. Ну так я продолжу. Мы остановились на теме ума и глупости, да, и величины мозга. Вот я напоминаю вам еще раз, что у современного человека объем мозга 1450 сантиметров кубических. Вот.
0: Будьте здоровы.
2: Ну, значит, спасибо. У Байрона Тургенева, например, объем мозга был равен аж 2000 сантиметрам кубическим. Но в то же самое время у Иммануила Канта и Анатолия Франца в два раза меньше. Вы представляете себе? То есть практически у Иммануила Канта, которого, ну, в общем, сейчас уже все человечество считает... ну, не глупым человеком, да, и Анатолий Франц, вот у них в два раза меньше был объем мозга, то есть приблизительно 1000 сантиметров кубических. То есть вот, не напрямую все-таки объем связан с умом.
0: А скажите, все-таки вот такие попытки как-то вот измерить и взвесить, они же, как мы видим, ни к чему особо и не привели, то есть, скажем, вот...
2: Конечно, только после смерти.
0: Да, но они и после смерти ни к чему не привели, потому что получилось, что у того меньше объема, у этого больше, а они равноценны.
2: А даже не то, что равноценны, а тут можно бесконечно долго разговаривать на эту тему, потому что... вот
0: будьте
2: о чем... Спасибо. О чем я как раз самое главное хотела сказать. Ведь объем мозга, он развивается в зависимости от того, какие функции развиваются у человека. Вот,
0: с рождения.
2: Да, вы помните, конечно, вот Горького, да? Вот он, у него такая замечательная цитата была, но я ее сейчас потеряла. Могу только собственными словами воспроизвести.
0: Безусловно, что... это даже лучше.
2: Да. Когда у человека развиваются вот руки, то есть его какие-то способности физические, развивается и головной мозг, а потом умная голова дает вновь команду рукам, и снова руки, значит, проходят свою стадию развития. Так вот, если, значит, например, развивать какие-то еще функции, вот, например, вы вот любите, я знаю, Александра, танцевать, вот у вас развивается этот отдел, который управляет моторикой и движениями в коре головного мозга. И вообще, объем мозга, вот проводили опыт недавно в нашей лаборатории, положили тело человека, его голову и его ноги на весы. Но нам интересна была, конечно, голова. И вот рядом положили двух думающих, вернее, двух людей. У одного голова была в состоянии раздумия, а другой спал спокойно. Вот у того человека, который думал, голова оказалась тяжелее. Вы слушаете меня, да?
0: Но это,
2: тяжелее,
0: видимо,
2: чем
0: того,
2: у того, который спал.
0: Из филейной части прилила кровь, безусловно.
2: Совершенно справедливо, правильно.
0: А скажите, пожалуйста, вот есть такая серия книг из жизни великих. Вот, например, про Эйнштейна говорят, что он, несмотря на всю свою гениальность, был не в состоянии завязать себе шнурок на ботинке, потому что просто у него не хватало осмыслить вот ту координацию, необходимую для этого, казалось, простого действия. Вот.
3: Ну, это подтверждает, вот опять же, развитие с возрастом там так называемой латентной дебильности, то есть когда, в общем-то, поскольку Эйнштейн был в состоянии грудничка, оставался...
2: Это в бытовом смысле.
3: И развивал в себе, в любом, и в научном, то есть освобожден был от каких-то шаблонных. Ну, Эдисон тот же самый, там, хулиган и бездельник, по большому счету, тоже, в общем-то, большой вклад в науку внес. Ну и так далее. То есть все, в общем-то, кто... с освобожденным от каких-то комплексов умом жили, от конструкций сложных, те, в общем-то, достигли чего-то большого.
0: Вот вы знаете, кстати, на наш пейджер пришло, на мой взгляд, сообщение, ну, по сути своей, может быть, неинтересное, но с интересной формулировкой. Прям дословно читаю, как зависит хитрость головы от размера носа, который ей принадлежит. То есть не хитрость человека, а в данном случае уже, видимо, наша программа...
3: Нос, да, нет, принадлежит уже, лицу.
0: Да, ну, смысл в том, что как
3: лицо
0: зависит...
3: Лицо — это отдельная глава вообще,
0: да, не просто хитрость, а хитрость все-таки головы уже ближе к теме, понимаете? То есть уже есть уважение к всему предмету.
3: Ну, сам вопрос по себе здесь связан с кинематикой.
0: Безусловно.
3: То есть нос и голова здесь, наверное, выступают в роли такого объекта для, как бы сказать, для каких-то воздействий. То есть если хитрость, это что? Это, в общем-то, какие-то конкуренция двух умственных состояний. То есть,
4: кстати, простите, не всегда, извините, что я вас перебил, вы прекрасно знаете, за что был убит вот Эммануил Крысько. Просто у него мимика была такая, в общем, достаточно хитрая. И в результате кому-то вот на улице он совсем не понравился. И ничего там более не...
2: Никому-то он не на улице никому-то понравился. Извините, я, да. Дело в том, что он вот присутствовал со своей мимикой практически на всех сеансах Вольфа Мессинга.
4: Ага.
2: Да, а Вольф Мессинг, он как, в общем-то, прославился своей телепатией? Он просто угадывал по движению мышц на лице там мысли и чувства человека. Но у вашего друга Эммануила была такая мимика богатая, что, в общем-то, можно было сбить всю концертную программу. Ну, его просто убрали, теперь уже можно об этом говорить.
4: Да, но при этом заметьте, что, например, какая-нибудь там ворона, вот она была гораздо хитрее господина Крысько, хотя мимики у нее как таковой и нет. Мимика вся это открыл клюв, закрыл и с хохолком.
3: Вы еще скажите, что у него там было силиконовое лицо, тогда все ясно будет с мимикой с его.
4: Извините, я простыл.
3: А Мессинг это вообще был, в общем-то, неживой человек. Безусловно. Он находился в состоянии какого-то постоянного фосфорицирования. Да. И его телепортированный образ, он все время присутствовал в умах молодежи тогдашнего времени, потому что можно было, когда газету тогдашнего времени, наоборот, читаешь, что там постоянно фигурировала такая фамилия Мессинг, что в обратном значении обозначал генсек, то это был, собственно, Мессинг, и кто увлекался чтением наоборот и поперек текста, много чего интересного извлекали, потому что когда, в общем-то, вот люди, старающиеся над исправлением ошибок в газетах корректора, они там иной раз так настараются, что сами не замечают, как они впадают, в общем-то, в какое-то необъяснимое состояние и начинают уже корректировать так текст, что уже, ну, полностью годился для того, чтобы его читать взад-вперед и наоборот, и поперек также можно было читать.
4: Знаете, меня очень заинтересовала в вашей книге глава под названием «Вот он, клубочек-то», где вы рассматриваете, скажем так, основу отделения головы как автономного органа и даже организма от туловища, да, опираясь в основном на такое понятие, как внутричерепное давление, поскольку внутричерепное давление практически никоим образом не относится, скажем, к внутрижелудочному, внутрипочечному, к давлению щитовидной железы. Вот, то вот вы...
2: А почему клубочек, да, я хотела бы сказать?
4: Вот тоже
2: это
4: интересно.
2: Вот,
4: да,
2: он, клубочек, это... да, вот вам название понравилось, а это все не безосновательно, потому что если развернуть все вот нервные окончания, которые имеют место в свернутом состоянии в коре головного мозга, то, вы знаете, получится вот нить, вот длина которой в два раза превышает расстояние от Земли до Луны. Да.
3: Да, клубочек, а это клубочек связан с клубнями большей частью.
4: Вы вот не могли бы вы пояснить все-таки пошире? Потому что ведь существует еще диафрагма. Вот, и да, и такой вопрос. Можем ли мы считать кадык, так скажем, прообразом внутри тушковой диафрагмы? Это очень важно, поскольку он является своего рода пограничным кордоном на пути каких-то соков из желудка, в общем-то, вот в голову.
3: Да, ну, он связан с кольцевидными, да, хрящами и, да, пещеристыми телами, которые просто пронизывают наш организм вдоль и поперек. И все это на самом деле как создается иллюзия наличия скелета вот в анатомическом смысле, в котором мы его привыкли видеть. На самом деле это не так, это хрящевые образования, которые управляются эпифизом, то есть элементом нашего мозга. И вот, возвращаясь к теме головы, надо сказать, что голова является вместилищем такого же количества органов, то есть вот там эти гормональные железы в большом количестве представлены.
4: Под скулами они находятся.
3: Они, в общем-то, ну, все на самом деле, да, являются проекцией как того или иного органа. Вот. А наиболее значимые из них и наиболее актуальные в нынешнее время – это вот именно шишковидная железа, то есть эпифиз, которым похваляются вот эти тетки, которые заявляют, что они снимают венчики безбрачия и прочие гадости, там, отрубают хвосты, приращивают какие-то элементы, там, наращивают крылья и гусеницы кому-то там. Ну, одним словом, они там орудуют почем зря, и причем без зазрения совести.
0: А слышали бы вы, как они между собой так потом это общаются после того, как ушли клиенты?
3: Типа, они, ну, когда там чай пьют с типа курицей.
0: Да, и причем, как правило, это курица, она ведь не сырокопченая, а варенокопченая.
3: Да, они любую жрут, в общем.
2: Ну, а что, что вы говорили про гормоны-то у них, у этих женщин?
0: Нет, они говорят, ну, так как, я гусеницу вправил.
3: Начинают ему как бы... Да. Выделяться чрезмерно, и ближе уже к этому вот периоду вы заметили, что они принадлежат приблизительно к одной возрастной группе.
2: Да, конечно.
3: Вот. Они специфически одеваются, чтобы узнавать друг друга и наводить ужас на всех окружающих. Ходят с малиновыми чемоданами, как правило, где содержатся всякие полезные продукты питания, чтобы поддерживать тушку свою в нужном состоянии. Они, значит,
2: злоупотребляют. Да, у них ведь и вес примерно один и тот же.
3: Да, и заметили, антропологически они почти что все одинаковые. То есть конституция у них, ну, приблизительно тоже одной и той же формы, что говорит о том, что на самом деле и все мысли, это, в общем-то, у нас по большому счету одинаковые. И вот мы собирали 100 случайно взятых таких вот представительниц, таких базитирующих, из масс, так скажем, они, в общем-то, полностью соответствовали вот этой картине, что они на самом деле не являются чем-то разнообразным, они все однотипные, то есть дойти до такого состояния можно только, ну, там, годам к 40, к 50, вот так скажем.
0: Ну, при наличии определенного тренинга все-таки, скажем так.
3: Да, это вот если вписаться в социальную, вот, в социальный контекст, если регулярно на работу ходить там в определенное время, там,
0: пить чай с коллегами и отмечать с ними же праздники,
3: к примеру. Вступать в контакты, да, там, да, и приблизительно поддерживать всегда разговор, быть находчивым в этом смысле, вот, и не являться каким-то вот...
0: Но еще стремиться быть центром внимания постоянно на этих их сборищах. Вы знаете, кстати, мне понравилось определение, которое вы дали вот подобному явлению в вашей книге, вот «Кегельное мышление».
3: Угу.
0: Вот тут бы хотелось какие-то ранние, то есть, ну, провести симптоматику на ранней стадии этого. Потому что, вот, например, нам на пейджер прислал вопрос некто Вячеслав. Этот вопрос меня насторожил, куда пропала голова профессора Доуэля. То есть, по-моему, явно вот здесь кегельность некая проявляется. Вот, может быть, как-то, я знаю, у вас в книгах есть, так сказать, какие-то методики по самодиагностике. Может быть, что-то поможет вот данному радиослушателю.
3: Да, это, в общем-то, связано. Кегли, это как и домино, они, в общем-то, похожи чем, что сваливши одну, ты рискуешь там зацепить вторую, третью и так далее до конца. Вот так у них и происходит. То есть вот в детстве дали по башке один раз умные родители, такие вот счастливые, и пошло и поехало. То есть он вырастет точно-точно такой же, вот. Так, такой уже леща будет отпускать своему сынульке и так далее.
0: Все вот,
3: они как кегли пойдут все одинаковые. И эти тетки, они как кегли тоже все одинаковые. Которые обрубают хвосты, наращивают гусеницы.
0: Да, да. Вот, собственно, бытует такое выражение тоже очень... Для
3: меня вот
0: да,
3: другой вопрос да, интересует, конечно, в котором я не очень хорошо соображаю, в котором, пожалуй, ты, наверное, да, лучше всего разбираешься или... Вот куда они, честно, заработанные деньги девают? Они же, в общем-то, выглядят все одинаково, живут приблизительно все одинаково.
2: На такси никто не ездит.
3: И деньги им не нужны, эти, по большому счету. Я так вот наблюдал за ними. То есть у них потребности к этому возрасту приблизительно уже настолько типичные, что там можно существовать на какой-то, в общем-то, минимум, который можно получать где-то там на какой-нибудь молочной кухне или еще где-нибудь.
0: Вы знаете, мы проводили среди них такое исследование.
3: А вот существует,
0: да,
3: еще колбасная кухня, там вот они тоже прикармливаются. Этого вполне было достаточно, вот, чтобы существовать.
0: Чтобы прожить.
3: Одним словом, куда деньги деваются, дурят они очень многих. И дураков, которые обращаются к этим за обрубанием хвоста, их тоже в избытке. Причем в данном случае спрос превышает предложение.
0: Ну, так вот, мы проводили действительно опрос между ними, именно вот этим контингентом кегельных, независимый. И, значит, большинство из них отшучивались. Ну, вопрос был постоянно не прямо в лоб, а, в общем-то, подводил к ответу на них в результате тестирования достаточно мощного, почти практически недельного, с полным таким, с полной амбулаторной изоляцией. И, в общем-то, где-то 50% опрошенных нами кегельных отшучивались, что они копят миллион долларов. Другие вполне искренне отвечали, что они хотят себе купить квартиру в центре. И другая часть, что дочки на институт. Это, ну, третья часть.
3: То, что детям, это самое распространенное, потому что другого, в общем-то, не придумаешь, чтобы по ценности по своей превосходило всего этого. То есть вот то, что ты говоришь, там первые два назвал, это совсем слабые. А вот что все для детей делается, это очень мощно сказано. Смотришь на нее и думаешь, вот...
0: Да, мать моржиха прямо. Да. А скажите, вот бытует все-таки такое выражение распространенное «дать по шее». Ну, скажем, применимых к коню, там, к змее или, там, скажем, к птице фламинго, то есть к длинношейным. Это понятно. Например, человеку там попасть по шее, так же, как по паху, там, удачно, это достаточно трудно. Только мы, профессионалы, умеем это делать. Вот. А откуда же оно появилось? То есть, в принципе, ну, коню по шее дал, понятно. То есть, о чем так шея выделяется? Ну, можно же сказать, там, дать, там, ну, к примеру, ну, не по макушке, а по копчику. Это с точки зрения дартса, это гораздо более тонко сказано, да? Вот непонятно там, да, поясните. Я знаю, у вас в книжке есть такой раздел, где объясняется феномен вот этого выражения.
3: Ну, это все связано, опять же, с домашней скотиной, то есть это из народа к нам пришло. В основном, когда скотинку там как-то ее приласкивают, ей дают, в общем-то, в основном шею мылят как-то, выносят из дома хозяйственное мыло, берут щеточку, намыливают ей шею, вот, и в таком виде как бы любуются своей домашней утварью. А как это применяется по отношению вот к чатам своим, это уже пошло, потому как со скотинкой можно обращаться, в общем-то, аккуратно, но она все-таки менее чувствительна, то, конечно, допускались всякие там грубости иногда. То есть могли намылить ей шею, там и чем-нибудь приделывали какие-нибудь специальные щетки там на грабли, там иногда прям граблями их расчесывали.
0: А вы знаете, тут еще есть это же выражение, вот намылить, уже... намылить шею. Оно произошло несколько от другого, не в буквальном смысле, а дело в том, что надеть хомут и загонять до мыльного пота, по идее. Вот, может быть, это они как-то вот кегельные, они переносят это, дескать, я тебе сейчас намылю шею, в смысле, дескать, заставлю работать, там, шкаф почистить, белье от моли обработать, там, помыть машину, скажем, перебрать движок.
3: Ну, на самом деле, это диалекты, в общем-то, разнообразные, и взяты они, видимо, отовсюду, но все они связаны со скотобазой, с этой, из которой, в общем-то. А все это переносится, в общем-то, на человека, и в этом, конечно, самый большой ущерб, который наносится.
0: Ну, давайте послушаем, что на этот час творится в мире кегельных. Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нашей программы Андрей Орлов и МНС кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах с братом Борисом Анатольевичем Бахом. Сейчас пока что базитолог вышел проверить, закричал сигнализацию автомобиля, и он пошел проверить все автомобили. Человек не может остаться в стороне от чужой боли, от чужих проблем. Таков уж он наш базитолог. И речь у нас идет о книге, которая выпускается кафедрой базитологии Института всеведения. Книга называется «Голова как часть тела». Это крупно пишется. И в скобочках чуть-чуть пониже, по центру, мелким таким шрифтом, почему-то готическим, набрано ее содержимое и польза. И, в общем-то, пока Андрей там внизу, предоставим, наверное, слово Софье Анатольевне.
2: Да, вот пока не ушло время, мой брат Борис хотел ответить на вопрос о хитрости, если вы позволите, коллега.
0: Безусловно, безусловно.
1: Да, я хотел сказать, я хотел ответить на вопрос первого звонившего нам на коробочку радиослушателя. Он задавал вопрос о том, как связана хитрость головы с размерами носа. Дело все в том, что, как мы сегодня выяснили, нос является частью лицевого черепа, стало быть, находится непосредственно в области головы, а размеры его влияют на хитрость в зависимости от окружающей среды, как мне кажется, в зависимости от температуры окружающей среды. Дело все в том, что все знают, при холодной температуре окружающего воздуха нос обычно обильно краснеет. Вот это связано с тем, что расширяются сосуды головного мозга и наполняются кровью. А поскольку нос расположен непосредственно в области головы, то в первую очередь перетекающая в нос кровь попадает именно из мозга. Стало быть, при холодной температуре человек глупеет и теряет остроумие.
2: Немного, да. Это стало если быть, он стало... не живет в... Правильно ведь, Борис? Если он не живет вообще в холодном климате.
1: Да, совершенно верно. Если он не привык.
2: Да.
0: Кстати, тут вот такой момент. Меня тоже это навлекло на мысль. Ведь есть такое понятие, как примитивная хитрость. Ну, из серии такой селянской или посадской, скажем, как-то обмануть соседа на дрова.
2: В народе смекалка.
0: Смекалка, да. Вот как раз смекалка, как правило, свойственна такой крестьянам средней полосы в зимнюю пору. Ну, то есть, например, пока вот он в бане, он из своей бани выбегает, шасть к его жинке, так, к примеру, да, такой весь в рубахе, морда распаренная, это даже уже оккультурно, дескать, морда красная, да.
1: Совершенно верно.
0: Вот, а действительно, вот шнобель оттягивает часть крови к себе, но тут еще момент, ведь поскольку человек замкнутая система, а нос смотрит вниз, получается, что труднее этой крови потом протолкнуться назад вверх. Понимаете, в чем дело? Он же махонький, такой махонький. То есть, видимо, часть крови, если она уж прилила, то есть практически это как эрегированный половой член. Извините за такое, может быть, вульгарное сравнение.
1: Ничего страшного, да, это на самом деле очень похоже.
0: Практически он же сразу вот тоже... наполнен кровью. А, тут пришли, предлагают нас постричь. Никому не нужно сделать стрижку?
2: Мне нужно, но чуть попозже.
0: Попозже, да.
2: Я сейчас не могу оторваться, вот,
0: вот этот хвост действительно
2: такую,
0: мешает. Он такой
2: за... мою любимую тему, вот о носах. Ведь мы же говорили в предыдущем часе о проекциях в голове, да, любого органа. Ну, естественно, и носа тоже, да? То есть у человека, конечно, у человека органы дыхания, вообще дыхание как важнейшая функция, занимает определенную часть там в подкорке. Да, а вы спросите здесь, а какую же часть, например, занимает в подкорке вот эта проекция носа, скажем, свиньи? Да самую большую. Вы знаете, потому что вот у свиньи основным органом осязания и, соответственно, это вообще главным органом жизни является этот ее пятачок. И, соответственно, и та проекция в коре головного мозга, она очень-очень велика. То есть, ну, не сравним там, скажем, с проекцией обезьяны, у которой огромную часть занимает проекция зрения, потому что обезьяна, она зрительна в пространстве, ориентируется свинья с помощью носа. Так вот, какую часть органам дыхания или, скажем так, прямо носу отводит каждый индивидуум в своей жизни, правильно? Вот вы, так сказать, вот, Александр, взять хотя бы вас или брата моего Бориса. Вот вы по запаху в пространстве как часто ориентируетесь?
0: Достаточно часто, вот что касается меня, потому что я часто бываю с редакционным заданием в каких-то многолюдных местах, да, скажем, там, на рынках и так далее, где иногда бывает, что и нужно как-то по нужде. Вот, а подобные места, отхожие реально, действительно, в наше время найти только по запаху-то. Действительно так. То есть, если раньше, причем запах был характерный вот тому продукту, который туда откладывался, то есть там канаты, ионы, вот, то сейчас и какими-то дезодорантами пахнет. То есть, в принципе, вот также мы всегда ориентируемся. Я думаю, вы тоже, Софья. Это, например, где-то на улице, гуляя там в вечернем платье. Я вас, кстати, видел тут вчера в вечернем платье, неожиданно так в бархатном, так удивился. Ну ладно, речь не об этом. Так вот, мы, например, по запаху ощущаем, где вот в данный случай жарят хаурма и шашлык.
2: Совершенно справедливо. То есть у вас нос, как таковой, выполняет функции не только дыхания, но и осязания, то есть ориентации в пространстве. И в зависимости от того, как сильно вы полагаетесь на органы обоняния, вот так сильно развита у вас проекция в коре головного мозга, этого самого органа вот вашего обонятельного, правильно? И даже была такая теория, что вот если человек начинает развивать какой-то там один свой орган, орган, ну, там, например, ноги или руки, или там вот обоняние, или зрение, то, дескать, проекция в коре головного мозга так сильно развивается, что образуются так называемые бугорки или шишечки, которые, очевидно, выпирают прямо на черепе. И якобы даже их можно заметить. И якобы, если знать расположение вот этих самых проекций, то есть расположение шишечек, мы можем зрительно по внешнему виду определить род занятий человека. Это теория спорная, но таким образом мы можем сделать выводы и о хитрости тоже.
0: А скажите, в вашей книге большой такой раздел есть, посвященный пульпации головы, то есть ее простукиванию с целью установления каких-то аномалий по пустотам, по их глубине, потому что я знаю, что вот именно вы, Софья Анатольевна, являетесь, так скажем, разработчицей теории, что вот ультразвуковое исследование головы, как, впрочем, рентгеновское и прочее, они, в общем-то, достаточно вредно влияют на и телесного болвана. Вот. А вот пульпация, она вроде как бы даже успокаивает. То есть у вас даже есть такой пульпационный массаж, такая голова.
2: Совершенно справедливый. Вот, и очень интересно здесь, очень интересен здесь какой момент, что эта теория, она была открыта специально, так сказать, в угоду феминисткам. Ведь, вы знаете, как можно завоевать сердце женщины? Вот. Может быть, не к месту немного.
0: Подарите ей вечернее платье.
2: Может быть, но я бы сказала, что самое главное, надо женщину успокоить. Вот, и женщина,
0: то есть куда-нибудь сводить.
2: Да, она практически всегда находится в состоянии волнения. И вот успехом наибольшим пользуются те мужские особи, которые умеют ее тем или иным способом успокоить. И вот при успокоении иногда бывал использован метод пульпирования. Вот. А когда пульпировали, обнаружили массу других полезных свойств вот у этой методики. Ну, например, вы ведь знаете, я сейчас забыла фамилию одного ученого, у которого было кровоизлияние в мозг, и практически одно полушарие атрофировалось полностью, и все свои величайшие открытия.
0: Геббельс,
2: может быть,
0: Геббельс
2: даже,
0: фамилия.
2: Может быть, это был и Геббельс, да.
0: Одна фамилия, по иронии судьбы. Йозеф Геббельс тоже, кстати, путают их часто, хотя тот, в общем, занимался исключительно схемотехникой и картографией, Геббельс, в отличие от своего более известного коллеги.
2: Так вот, все величайшие открытия Йозеф Геббельс сделал только одним полушарием.
0: Это чувствуется.
2: Обнаружили это только после смерти. Конечно, чувствуется, еще бы не чувствуется. Вот, после смерти. Так, досадная ошибка. Если бы мы знали это при жизни, мы бы...
0: Не допустили бы.
2: Мы бы по-другому взглянули на его открытие. Верно? А с помощью метода пульпирования мы как раз и могли определить бы, сколько полушарий функционирует у этого человека. Да более того, если иметь достаточно чувствительную поверхность на пальцах, то можно определить,

0: карту. Карту, да, черепа. И разузнает там подробно, где какой отдел находится. И сразу же, так сказать, можете и применять свой метод пульпирования. Да, Борис?
1: Скажите, да. Ведь многих смущает наличие в голове, скажем так, беспредельно сплошной кости. То есть, ну вот, скажем, у грудничков у них хотя бы существует родничок там на начальной стадии. В дальнейшем
2: их
1: он...
2: даже три. Их три.
1: Вы знаете, я слышал, что встречалось даже и четыре, и больше, но как-то вот эти особи, они почему-то скрываются тщательно. Вот, кстати, вот, Борис, как вы считаете, вот действительно большее количество родничков реально возможно, или это все утка вот этого журналиста, опять же, Йозеф, причем много Йозеф Бампер?
0: Атар.
1: Прошу прощения, Атар Бампер.
2: Нет, конечно, возможно... наличие большего количества родничков, но, как правило, эти новорожденные особи, они не жизнеспособны, у них просто не хватает здоровья, как бы на заращение родничков, ибо очень много жизненной энергии уходит на образование костных клеток.
1: А, скажем, влепить туда пластину какую-то?
2: Это было бы возможно у крепкой взрослой особи. Для грудничка такая операция была бы слишком тяжела. Да.
1: Понятно. Ну, так вот, значит, три грудничка получается, да? И как-то там пульпировать
2: родничка,
1: можно.
2: Родничка, извините, вы оговорились, родничка.
0: Три родничка,
1: я все так о своей семейной жизни задумался, знаете, как-то, да. Так вот, ну что касается...
0: А их трое у вас?
1: Да, все. Ну, как раз сейчас вот позвонили, сказали, объявился. Еще один пришел такой весь грязненький, да. Ну, так вот, что касается, в общем-то... вот это пульпации. То есть, может быть, пульпировать голову стоит учиться на каких-то сплошь покрытых костью животных. Там, например, на черепашке, на раках, ну, на креветках, наконец, свежемороженных. То есть, каким-то образом. Потому что пугает. Вот он, например, Александр, да, он пульпирует животик постоянно. Там мягко, соответственно. Он перейдет к голове, то есть, и... ну, это тоже...
2: Он может растеряться.
1: Просто растеряться. И будет диагностика неверная. А мы не можем допустить этого. То есть, может быть, начать с пульпации, скажем, черепах. Все-таки.
2: Вот да, если он хотел бы заниматься непосредственно детьми, то желательно начать с креветок, потому что они ближе вот всего к желудку, они как бы имеют очень мягкий панцирь, так сказать.
1: Мягкий, да, безусловно. А вот что вы думаете, Софья Анатольевна, по этому поводу?
0: Да, мне кажется,
1: судя
0: что...
1: Судя по вашим таким мозолистым пальцам, я вижу, вы, так сказать, пульпацией занимаетесь неустанно.
0: Этих я неустанно пульпирую, да. Но я думаю, что Александр вряд ли на первых порах допустит к детям. Все-таки родители редко... Вот, либо же ему придется пока по детдомам, потому что родители редко соглашаются вот, давать своих детей для экспериментов. Почему-то сами они охотно идут на любую пульпацию, особенно вот эти женщины, о которых вы говорили.
1: Кегельного типа.
0: Кегельного типа, да. Они, кстати, их часто можно встретить на улицах, в общественном транспорте.
1: А также можно встретить в теплых странах, например, в Арабских Эмиратах. Они скатываются по таким пластиковым таким, штучкам в бассейны.
0: Да.
1: Обычно лежа на пузике и задорно болтая неэпилированными конечностями.
0: Да, то есть, в общем-то, их легко узнать. А это как раз и есть вот наш штат, наш основной штат, то есть тех сотрудников нашего института, которые соглашаются практически на любые эксперименты. Я вот до сих пор не знаю, какие цели они преследуют, потому что денег мы практически не платим. Вот, то есть, видимо, они хотят принести пользу науке, и вот их пульпировать достаточно сложно, но очень интересно.
1: Безусловно.
0: Да. Детей пульпировать, конечно, легче, но родители не соглашаются.
1: А скажите, вот в любом случае какие-то сигналы к определенному органу туловища поступают из мозга. Мозг, естественно, это, как мы уже говорили, кишки господина головы, да? Вот. В таком случае несколько получается непонятно в том, сколь быстро этот сигнал доходит. Например, если мы отдаем себе команду пошевелить кадыком, мы ее практически тотчас выполняем. Или пошевелить большим пальцем ноги, мы тоже ее тотчас выполняем. Хотя расстояние достаточно большое. Вот существуют, скажем так, некоторые рефлекторные закупорки, в результате которых ближние к кишкам господина головы органы управляются и быстрее, нежели дальние. То есть, ну, например, человек скажет «пошевели ногой», и только к концу этой фразы он пошевелит ногой. Ну, представьте, например, вот я говорю «пошевели ногой». Вот все пошевелили ногой, а никто раньше не пошевелил.
0: Запах пошел сразу.
2: Ну, это

0: Далее.
1: Да. Вот. А что касается все-таки КДК, вот этого странного органа, скажем так, ворот в храм головы. Я знаю, у вас посвящен целый раздел в вашей книге этому предвестнику общения с головой.
2: Да, у нас вообще-то начинается-то издалека эта тема. Начинается-то у нас она, конечно, с вопроса о черном и белом, о женском и мужском, о том, как посеяно было семя мира в темную щель. Да. И так далее. И так планомерно мы, конечно, подходим к КДК, столь важному органу. Да, так о чем вы спросили?
1: А, собственно, о КДК. Как о вратах в мир головы.
2: Да, ну вот вы тут задавали... То есть вы хотите спросить, не мешает ли кадык?
1: Нет,
2: на пути?
1: Нет, ну тут даже немножечко, может быть, по-другому строить. Вот вернуться непосредственно к строению головы. Можем ли мы считать челюстную систему тоже частью головы? Потому что, в принципе, пища, поступая через ротовое отверстие, далее проваливается вот в минуя кадык внутрь туловища, да? Вот, она минует непосредственного контакта с головой, поэтому, может быть, все-таки определиться как-то и считать головой то, что находится над носом, потому что доказано, что, скажем, прыщ, ну, да, раздавленный то, что... над носом, приводит к смертельному случаю, а ниже носа, в принципе, легко обходится. Прыжок или муху посадил на него, и нормально, через неделю-другую прошло. Совершенно.
2: Нет, вы знаете, у нас есть испытуемые, которые выживают, ничего, нормально, да и над носом, и где угодно.
1: То есть давить, и никаких проблем, да?
2: Нет, нет, ничего не случилось. Получается с ними, да. Вот. А так если вы уж затеялись разделять, так разделять надо на лицевую часть-то, правильно? И вот эту самую черепную, о которой мы здесь так долго говорили. Да, а вот это вот медленно или быстро, так это вы, наверное, да. Хотели о рефлексах, да, поговорить?
1: Да, да,
2: если
1: да,
2: человек это. Здоров и не относится к группе вот этих женщин, которых мы так часто встречаем на улице, то у него в основном все рефлексы нормальные. То есть, ну, это нормальная, это обыкновенная, обычная часть, которая описана в любом учебнике анатомии, то есть по центробежному, центробежный нейрон поступает в кору головного мозга и дальше по центростремительному к... Условно или безусловно?
1: Просто
2: рефлекс.
1: Скатывается.
2: Достаточно быстро, зависит только от ситуации. Если, например, человек находится там в состоянии страха или боли, то скорость увеличивается. Если просто надо пошевелить ногой,
1: нет, не надо,
2: с целью
1: не надо.
2: Потрясти атмосферу, то, да. В общем-то, может и медленно быть. Это уж от вашего желания зависит. Да.
1: Вот к нам на пейдж, еще раз, кстати, напоминаю его номер, 956-32-32, ваше сообщение для абонента 109-279. Пришло сообщение от господина Седова. Мозг не всегда находится в голове. Пример тому динозавр. Дополнительный мозг у него находится в задней части туловища.
2: Ну, я боюсь показаться пошлой, но на эту тему даже анекдотов много. Какой мозг вы имеете в виду?
1: Видимо...
2: Конечно, там есть и спинные мозги, и какие угодно. Это вот из той серии, что мы смотрели недавно кинофильм, английский какой-то, и там говорили не той головкой, думаешь. Это из той же серии, но это не имеет никакого отношения к теме нашей беседы.
1: Да. А, скажите, пожалуйста, тем не менее, меня немножечко это заинтересовало сообщение. Вот в принципе, в вашей книге это тоже обговаривается, но как-то очень уж мудрено по-научному. А вот что касается, почему именно мозг расположен в голове, а вот как в самой, видимо, высокой точке естественного положения человека, ведь, ну, к примеру, у кошки тоже голова самая высокая, да, там только у змеи, там, пожалуй, она одинаковая, но у змеи деваться некуда.
2: Но это вы имеете в виду вопрос философский или физиологический?
1: Нет, физиологический, безусловно, то есть если, например, мы испытуем его прямо с самого рождения или даже до него, ну, будем растить, предположим, искусственно гомолункус среди вот, кегельных их достаточно много, мы каким-то образом распределим его положение внутри колбы таким образом, чтобы самой верхней точкой вот, у него была какая-то другая часть тела, достаточно вместительная для того, чтобы именно там зародилось вещество, называемое мозг. Ну, пусть это будет, опять же, вульгарно, попой, к примеру. Mm-hmm. Да? Какова вероятность того, что вот это вещество, выбрав, так сказать, все вот данные в своем пространстве геометрически все-таки расположится там, как в самой высокой точке.
2: Не, ну все-таки на попе-то он сидит, на голове мы стоим реже.
1: Нет, а он будет сидеть на голове. В данном случае у него уже все спутано.
2: Вероятно, если перевернуть его с ног на голову. Знаете, тут это рационально так природа распорядилась. На этот вопрос, мне кажется, есть только вот философский ответ. Если считать, что внизу больше опасности, и вверху их меньше, то голова расположена от земли подальше специально, чтобы быть от этих опасностей защищенной.
1: А с другой стороны, и падать выше. Вот, например, все мы помним в детстве, когда нас папа, вот наш с вами, сажал на плечи к себе и носил. Мы же все втроем как визжали, нам было страшно. Затем, подрастя до высоты папы, вот он сейчас уже старенький у нас, там мы там, ну вообще, то есть видно, так сказать, его макушку нам, не нагибаясь, не поднимаясь. Вот. Мы как-то не боимся нести свои вот головы гордо на своих это, сутулых плечах, да? То есть, тем не менее, вот этот инстинкт, когда у папы на плечах носили упасть и ушибиться, он, в общем-то, не исчезло оснований ему быть, а он попросту притупился, потому что падение головой вызывает огромное количество травм на самом деле. То есть, по логике, опять же, мозг должен находиться где-то вот в серединке, там, где брюшко, потому что действительно...
2: Это, вы знаете, тоже такой вопрос отчасти философский, потому что в серединке у нас находится сердце, не менее важный орган, и, может быть, оно как раз наиболее, так сказать, защищено по вашей теории, может быть, оно играет более серьезную роль. Вот если все тело человека, все его так, функции разделить на три основных центра, то есть центр воспроизводящий, это то, что в нижних чакрах или как-то с нижними чакрами связано, мозг головной и сердце, то все-таки вот инициированные масоны, они самым важным органом считали сердце, не мозг. Да, потому что вот они говорили, как у материалиста самой сильной частью является этот нижний центр, который находится в нижних чакрах. У интеллектуала самой сильной частью является головной мозг. Но у человека инициированного и посвященного самой ответственной все-таки частью организма является сердце, которое управляет и тем, и другим. И от того, какой человек, так сказать, в сердце своем. Ну, в общем, вы меня понимаете, одним словом, вот, ну, оно как раз и находится в середине.
1: Да, ну, я не совсем, конечно, вас понял. Ну, думаю, наши радиослушатели поняли, о чем шла речь. Вот еще одно сообщение, очень такое, я считаю, остроумное. Шура, пошевелите ногой. Подпись Вова. То есть, очевидно, что Вова тоже на работе у себя откровенно занимает не последнее место среди коллег по юмору и кегельности. То есть самая такая мощная кегля, видимо, там, да?
0: А к тому же ему хорошо, он дома.
1: Да.
0: Не подумал о нас.
1: Вот, кстати, еще хотелось, все-таки, когда вернется наш доктор, видимо, там он занимается, обходит весь Калининский проспект в поисках вот автомобилей, находящихся в каком-то таком бедственном положении, там подкачивает колеса, им он это любит. Вот. Хотелось бы услышать какую-то все-таки диагностику, раннюю диагностику, которую можно самому себе провести в домашних условиях для обнаружения, так сказать, ранней стадии вот этого кегельности и кегельности мышления. Как влияют слуховые аппараты, спрашивает нас наш радиослушатель. Непонятно, на что влияют.
2: Да,
1: на,
2: вот
1: видимо, на отложение,
2: на
1: отложение
2: на
1: серы, видимо,
2: влияют
1: в ушах.
2: Да, то есть если слуховые аппараты не мешают проникновению в уши, так сказать, того вещества, с помощью которого образуется сера, то и никак и не влияют. А если мешают, то, видимо, влияют и очень сильно.
1: А вот тут, кстати, господин Седой пытается, не знаю, насколько у него это получится, уличить вас, уважаемая Софья, в непрофессиональном подходе к нашей проблеме. Бах! Пишет он, вы не правы. Этот мозг является копией головного и служит для ускорения ответных реакций и рефлексов.
0: Это о динозаврах речь, да, я так понял?
1: Да, о динозаврах. Может быть, как-то вот вы, Борис Анатольевич, прокомментируете, потому что я вижу у вас этот замечательный значок с динозавриком, совпадение это или иначе.
0: Ну, дело все в том, что теория,
2: мы
0: конечно...
2: Мы ждали этого вопроса.
0: Существует такая теория, действительно, наличие дополнительного мозга в тазобедренной части динозавра, хотя это не подтверждено и раскопками это не доказано. Но гипотеза существует, а навеяна она тем, что Динозавры все-таки по сравнению с остальными животными, живущими в то время, да и в наше время, обладали гигантскими размерами. И вот время, за которое сигнал опасности мог дойти, допустим, до нижних конечностей от головного мозга, был очень большим, то есть длительное время. Вот, может быть, для этого и природа сочинила дополнительный мозг в тазобедренной части для того, чтобы он непосредственно выполнял эту функцию, то есть посылал двигательные сигналы для нижних конечностей в случае опасности.
1: Кстати, не исключено, что основной мозг и этот дополнительный были связаны каким-то биологическим миди-каналом между собой. Вот если бы нам удалось каким-то образом исследовать схему работы и взаимодействия, и синхронизации, может, какой-то там СМПТ-код у них существовал, да, вот между собой, то мы бы могли таким образом вот некоторым людям, которых так называют попросту заторможенными, да, вот, пересаживать какие-то там путем клонирования создавать чисто механический мозг, который не должен генерировать какие-то идеи, вот, а в основном работать как бы на поддержке функций организма посредством вот этой системы.
0: Да, ну что ж, здесь только дело за наукой. К сожалению, от динозавров нам подсказки ждать, наверное, уже не придется. Дело было слишком давно.
2: Верно. Ну вот еще один очень интересный вопрос, который рассматриваем мы в своей книге, это все же, что такое счастье и как оно связано с головой? Вот, Александр, вы, если хотите, можете предположительно, вот так сказать, как человек извне, ответить нам, вот, в принципе, что такое счастье, как вы вот понимаете это состояние?
1: Ну, в принципе, с точки зрения физиологического состояния, это, скорее всего, какая-то эйфория, вызванная не химическими там какими-то ускорителями данного процесса, вот, а, видимо, например, благостное чувство, которое возникает в результате акта дефекации, акта приема пищи, полового акта, почесывания, в общем, разного вида почесываний и похлопываний, вот. Ну и так далее, то есть также обогрева, то есть, к примеру, вот счастье, мы специально вот людям, у которых как-то недостаток счастья в жизни, вот многие кегельные, они приходят и, как бы говорят, вот жизнь не сложилась, там счастья у нас как-то нету, мы их, в общем-то, на этот балкончик, вы видите, выставляем вот сейчас, а затем пускаем под этот большой рефлектор, в принципе, сразу ставим, и вот здесь вот эта грань перехода из холода в тепло в данном случае является мощным таким лекарством против вот кегельных утверждений о наличии или отсутствии счастья. А они как-то сразу теряются, понимают что-то. И, в общем-то, мы часто застаем, что кончаются в окружающих вот магазинах там эти рефлекторы. Вот и много голых уже стоят на балконе. Вот,
2: то есть они как бы мечтают повторить, да, дома это состояние, вернуться в него.
1: Да.
2: Но вот мы все-таки пришли к выводу, что счастье — это удовольствие.
1: Конечно,
2: как бы это ни
1: конечно.
2: Было. Да. И причем вот в этой своей формулировке оно как бы не различается, да, счастье человеческое и счастье, скажем, звериное. Ведь зверька-то его, если тоже вот обогреть, накормить, он тоже испытает некоторое удовольствие, согласитесь, Александр. Это только человек может испытывать там, скажем, как вот вы, я знаю, удовлетворение от творческого труда и тоже называть это удовольствием, правильно? А животинку-то ее, как и кегельных наших, их вполне достаточно обогреть.
1: Блажить,
2: накормить
1: образом, да,
2: и
1: да.
2: Успокоить. Так вот, интересные опыты по этому поводу проводил некий Джеймс Олби.
1: О, да. Ну, так, кто же не знает старину Джеймса?
2: Старину, да.
1: Причем ведь он был первым чернокожим, так сказать, афроамериканцам, которому как-то позволили производить исследования в этой области. Правда, потом его убили.
2: И его не минула чаша расизма, да. Вот, дескать, все мы знаем,
1: что... При таких веселых обстоятельствах помер смешнее, чем Барков. Ну да ладно, не будем сейчас о веселом, а то как-то у нас переведется передача в русло веселья там разных.
2: Странно, действительно, человек всю жизнь занимался удовольствиями и так смешно почил, так сказать. А чем, собственно, занимался Джеймс Олби, спросите вы. Так вот, он вживил крысе электрод в определенное место под коркой головного мозга. И крыса могла, нажав особую педаль, значит, посылать импульс тока в мозг и таким образом раздражать вот этот самый свой центр удовольствия. «Видели бы вы», — писал Джеймс Олби в своих дневниках, «что происходило с этой крысой». Она, бывало, по 8000 раз нажимала на педаль за час, за один час. То есть плясала от удовольствия, таким образом возбуждая этот самый свой центр. Представь себе, это вот как раз к слову о том, как кегельные раскупили все обогреватели. Да, они наверняка решили, что таким образом они могут свой этот центр удовольствия поощрять. Но поскольку мышление линейное или кегельное, они не могли два шага в сторону или влево, там, например, пойти купить себе шоколад или пачку сигарет, или там...
1: А вы знаете, кстати, Софья Анатольевна, к чему это привело-то в дальнейшем? Что вот эта суета и постоянная беготня между балконом и рефлектором постепенно стала их образом жизни. Это во-первых. А во-вторых, когда наступило лето, попросту говоря, так они пришли к нам за льдом. То есть мозг у них все-таки сработал, что, дескать, нужно где-то достать льда, чтобы дальше играть на этом контрасте. Но получилось, что у них и летом это тоже стало образом их жизни. То есть практически вот... что это что касаемо линейности. Это как старушка, собственно говоря, кормящая голубей.
2: Верно, Александр.
1: Ну, тут я имею в виду именно голубей, то есть не старушку, потому что если, например, старушки там не будет, голуби там не больше недели будут прилетать на это место, потом перестанут. А вот кегельные, они все равно на это место будут приходить, пока не помрут с голоду.
2: Здесь прискорбно что?
1: Вот тут все прискорбно.
2: Да, практически все, да, практически 100% вот то, о чем вы говорите, это сплошная скорбь.
1: Да.
2: Вот, но вы, как и мы, занимаемся экспериментированием, правильно? Мы,
1: да,
2: так сказать,
1: да,
2: не претендуем там на объективность, на целесообразность, нам просто интересен процесс творчества. Но практически ведь тем же самым провоцированием этой линейности мышления или кегельности занимается практически все наше телевидение, когда создает вот эту самую рекламу. Правильно? Ведь там показывают ситуацию удовольствия. Вот. И кегельные бегут в магазин, чтобы таким образом себе эту ситуацию удовольствия воссоздать дома. Вот не могу не вспомнить здесь о прокладках. Это, конечно, очень нужные и полезные вещи. Это каждая женщина знает, да и мужчины некоторые тоже почувствуют.
1: Начинают как-то уже, да, привыкать к этому.
2: Во время зимы, когда вот обувь протекает, скажем, очень-очень удобная вещь, не могу не отметить, и мы пробовали шикарно. Но масса других способов доставить себе радость, правильно? Но никто об этом даже не думает. Все смотрят телевизор и говорят, о, и бегут раскупать. А это очень на руку вот бизнесменам. Поэтому надо вот думать о линейности или кегельности мышления, прежде чем ты собираешься что-то делать. И вот таким образом мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это вопрос об уважении к своей голове.
1: Да, да.
2: Почему-то голова стала, так сказать, мусорной корзиной. Вот если о своем желудке мы знаем очень много, то есть что может наш желудок отравить. То есть мы продукт практически воспринимаем по цвету, по запаху. Мы смотрим на него и можем себе представить, стоит нам его потреблять внутрь или не стоит. Если он зеленый, плохо пахнет,
1: то вряд ли мы будем его есть,
2: правильно?
1: Даже иногда ведь как бывает, что, к примеру, нужно пойти прочистить желудок, говорят, или ставим там желудку клизму, чтобы каким-то образом облегчить вот положение как раз вот этого телесного болвана.
2: Но очень мало кто задумывается о том, что поступает в нашу голову посредством вот обоняния, осязания и слуха.
1: А также, вот, ну да, вы назвали, вот зрение еще нужно.
2: Да, зрение совершенно.
1: Безусловно, это важнее всего, потому что основная и наиболее яркая информация поступает посредством все-таки вот окуляров. То есть впитывается через них информация даже, ну, насильная. Это из серии попкорна, которую вот можно, в принципе, вот окорочковым поедать, даже когда не голодно.
2: Вот именно. Ну так, а эта самая информация, нужная она нам, ненужная, гнилая она, плохо пахнет, или там, условно говоря, если бы мы говорили о желудке, да?
1: Да.
2: Она вся поступает вовнутрь, и вся она там, так сказать, сюда бродит, и вызывает вот реакцию, соответственно.
1: То есть же это называется понос в форме каких-то непредсказуемых агрессивных действий. Вот, например, часто показывают вот в телесериале «Дорожный патруль» каких-то обезумевших совершенно людей, которые что-то такое натворили, там, с пьяну или там даже с трезву, и они так как снились, и типа даже не верят в то, что они сделали, сидят как бы не в себе. Все это на самом деле называется вот поносом, попросту говоря, то есть голова. Ну, в данном случае, будем так упрощенно говорить, наелась, в общем-то, несвежих сосисек из средств массовой информации, ее пропоносил вот таким, в общем-то, образом, то есть агрессивный такой выход энергии, своего рода фрустрации, еще это ученые называют некоторые, который, в общем-то, приводит к беде в результате и головы, и телесного тоже.
2: И ведь, да, естественно, у большинства наших слушателей, само собой, напрашивается какой вопрос? Почему средства массовой информации? Откуда человек получает основную информацию? Ведь очень мало кто там гуляет, да, общается с согражданами, как-то там находится в коллективе. Но в лучшем случае раз в месяц он идет к кому-то там на день рождения, да? Вот, собственно, и все общение. Общение с коллегами, оно только на профессиональные или полупрофессиональные темы. А все вот эти самые светские новости, там отчасти там плохо пахнущие, или вообще любая светская информация, она, конечно, поступает из средств массовой информации. Вот надо думать.
1: А еще, кстати, хотел сказать о некоторой такой динамике развития аномалий пищеварения в голове. То есть, к примеру, сейчас в средства массовой информации, в частности на телевидении, приходит все больше людей, которые накушались как раз своей головой продукции, выпущенной практически такими же кеглями, только 5 лет раньше, да? Вот, то есть они уже получают информацию, сильно корректируя ее своим кегельным мышлением. То есть вы можете себе представить, что они выдают. Я вот сейчас, обладая некоторым свободным временем, занимаюсь тем, что хожу на разные телеигры и телепередачи. Вот практически недавно я посетил телевизионную передачу про это, где ее, в общем-то, ведет такая негритянка откуда-то из Уганды. То есть, казалось бы, находка достаточно простая. Взять, значит, женщину-негритянку преклонного достаточно возраста, но молодящуюся, вот, как ведущую, да, дескать, это фишка. К тому же, в общем-то, она из Уганды. Это тоже фишка, значит, может работать, в общем-то, за какие-то там, ну, скажем так, за пончик и за стакан молока, к примеру. Вот, набивается студия молодыми людьми, достаточно неряшливо выглядевшимся и такими дальнобойщиками, насколько я понял, по телепрограммам. Ну, то есть, например...
2: По всеразличным шоу, да?
1: Да-да-да.
2: Внутри этого Останкина.
1: Их знают по именам, и им очень льстит, что поскольку они везде уже мелькают, они чувствуют некоторую свою элитарность вот во всей данной, скажем так, скотобазе. Достаточно, значит, еще отметить, что ряд таких несколько кегельного типа женщин, которые, вот, ну, скажем так, на момент моего присутствия там и изучения всей атмосферы, ко мне подошло около 5 штук редакторов, главных редакторов этой программы. То есть из них было 2, значит, мужского особя и 3 вот таких кегельки, которые периодически выбегали на подиум перед вот массовкой и всячески отдавали ей команды. Делалось это очень громко, и в этом сквозил какой-то опасный такой эксгибиционизм, в принципе. Вот. С другой стороны, нам же и с вами тоже, Софье, приходилось посещать в давние времена, например, программу «Тема», да?
2: Да, которую, я прекрасно помню.
1: Да, которую вел покойный ныне Владислав Листьев. Конечно, тоже базитическая достаточно была программа, но уровень подготовки и то, что там делалось, было на порядок выше. То есть, что мы сейчас видим? Реально снижение не просто, но говорить об уровне вообще самой программы, это глупо, но даже уровень ее подготовки, монтажа, ведения и порядка. То есть, скажем, если вот этим молодым людям, тема программы тоже была достаточно, так, как им казалось, интересной, это секс, выпивка и рок-н-ролл. То есть одно из этих понятий вообще не существует, я имею в виду секс. Вот. Выпивка, это вообще относится к разряду продуктов питания. Вот. А что касается рок-н-ролла, то тут представления у всех разные. То есть это и стиль музыки, и, в общем, на самом деле тоже такого не существует. Поэтому вот эти, даже, предположим, если бы они существовали, что вот эти молодые люди, ну, могут знать, скажем, о сексе? Естественно, ничего. Поэтому им были, естественно, заготовлены вопросы на бумажках, которые они должны были зачитывать. То есть уровень практически такой. И вот, значит, угандянка, она вот сидит и всячески заводит эту публику, дабы каким-то образом создать атмосферу веселья.
2: И получается, да? Или нет? Я не была на этой программе пока.
1: Вот вы знаете, я как-нибудь обязательно вас сложу, если мы посмотрим вместе. Вообще, сейчас очень много таких телевизионных программ, где варится, скажем так, суп для головы.
2: Загадка для меня. Где берут они зрителей? Ведь программ «Море». Неужели так много зрителей? Или это все одни и те же личности, как вот мы в свое время путешествовали по всем шоу с целью выявления лучших?
1: Ну, практически, да. Практически массовка, насколько я, как я уже выше сказал, она очень так хорошо знакома вот с угандийкой и с кеглями, вот главными директорами, ведущими. Естественно, они перетекают из программы в программу, из там канала в канал. Вот. Ну, то есть это практически становится стилем и смыслом жизни данных людей. Ну, как, например, для некоторых кеглей вправить гусеницу или там отрезать хвост, да, так для этих то же самое. Взять, например, игру «Это что, где, когда», где, например, сейчас лишить этих возможностей участвовать в этой игре, смысл жизни для них будет утерян. Практически они будут приходить к нам и просить, чтобы им дали, значит, рефлектор и балкон открыли. То есть они будут туда-сюда.
2: Нет, вы знаете, я могу предложить гораздо более квалифицированную работу для них, потому что вот у нас в институте в Севине очень налажена работа в отделе информации и справки. То есть, как вы ведь знаете, что знание отличается от справки, собственно. И вот иногда к нам обращаются просто не с целью получить ответ на вопрос, а с целью получить справку. Вот они могли бы там очень хорошо прижиться.
1: Ну, в принципе, да, но смысл-то все равно в том заключается, что рано или поздно, хотя, может быть, тут можно сказать по-другому, что, может быть, эти люди, они решили не просто, скажем, поедать этот суп, как это делает большинство потребителей. Ну, я, кстати, не договорил, что все вот эти игры современного уровня телевизионные, они напоминают вот супы такие в пакетиках из черных китайских грибов, то есть по своему качеству практически, естественно, они в себе ничего не носут, не несут, поедание их, в общем-то, волю-поневоле приводит к желанию организма вывести образовавшиеся в результате шлаки. Эти шлаки могут быть даже не вредными. Вот, соответственно, организм тратит силы. Ну, то есть они тужатся, во-первых, да, во-вторых, значит, вытирают, садятся, встают, да, бегают и ищут, где можно, знаешь, отложить это все. То есть все это сжигание калорий происходит. То есть из-за чего, в общем, телесный болван худеет и становится ему не в моготу под конец. А вот эти люди, которые, как вы сказали, массовка, да, для вот этих, они, в общем-то, может быть, и хитры в том смысле, что они решили стать составляющей этого супа, то есть тем самым избавив себя от необходимости этот же суп поглощать. То есть и в конце концов, когда, например, по старости, если вдруг что-то где-то изменится, обстановка, естественно, они смогут свой срам какой-то объяснить тем, что а мы внутри вот этого всего были, мы как-то вот, в общем-то, дескать, наблюдали это и стебались.
2: Получится ли у них?
1: Ну, конечно, вряд ли, поскольку кегельность уже сейчас вырисовывается под одеждами, то есть там у многих.
2: Да я вот не знаю, это надо как-то тоже очень хорошо управлять своей мимикой, чтобы так с честным выражением лица сказать запросто. Мы вот стебались. А стебались ли тогда те редактора, которые не позволили вам, Александр, объявить свое научное звание и ученую степень?
1: Да, тоже вот это парадоксально. То есть как раз я попросил, что, дескать, давайте я объявлю себя как настоящего ученого, того, кем я являюсь, то есть заместителем директора кафедры базитологии Института всеведения, собственно говоря. На что мне сказали, что нет такого института, мы о нем ничего не слышали. Я говорю, а слышали а что-нибудь об институте вот, картографии и схемотехники под управлением Геббельса? Они говорят, ну, слышали, только не слышали, что Геббельс возглавляет. Я говорю, а слышали ли вы что-то об их проектах? Нет, говорю, так значит, вы, по сути, слышали звон, да не знаете, где он. Вот сейчас, я говорю, вам звякнул про Институт базитологии, патологии. Чем, говорю, мой звон хуже вот того, который вы принимаете как-то, как вам кажется, всерьез. Вот, но так и не смог убедить их, значит, смысл их слов, почему они не приняли мое предложение, был в том, что угандийская вот женщина не сможет просто выговорить такое сложное словосочетание.
2: Да, вот. Очень интересно. А вот я, кстати,
1: сказал им, давайте я приведу как бы человека, который сможет выговорить, и пусть он приведет эту программу, потому что по большому счету особого труда... Да, еще я хотел сказать касаемо ведущих вот всех этих шоу, то есть постепенно складывается такое мнение, что, хотя я понимаю, конечно, что это некая такая, ну, срамота, и многим, может быть, не понравится то, что я сейчас скажу, но постепенно реально начинаешь понимать, что и в этом мире приготовление такого, ну, прокисшего бульона для желудка головы, появляются свои мощные шеф-повара, там, например, латвийский паренек, это, который кушает сметану, и латвийские женщины, кстати, они туда-то мочатся, ну, специально, чтобы, ну, не полностью, а так чуть-чуть, чтобы как-то добавить жизненных соусов, и вот еще...
2: А может быть, кстати, для того, чтобы стойкость вкуса поддержать.
1: Да, ну, я это имел в виду, как...
2: Очень фермент стойкий.
1: Да, да, да. Вот, и второй вот парень с носом такой, который заставляет всех раздеваться, армянские гвозди у него передачи еще идут.
2: Да.
1: Практически получается два уже шеф-повара, реально. То есть, в принципе, даже во всех вот этих бульонах появляются люди, которые реально могут хотя бы подать не просто тухлый бульон, а забить там солью и приправами этот бульон, что он хотя бы не будет столь зловонен. Ну, кстати, вспомните, вот такая была телевизионная программа «Эти забавные животные». Поначалу ее вела, в общем-то, какая-то кеглеобразная такая женщина,
2: а
1: похожая
2: потом
1: на
2: наша
1: орех.
2: Коллега Алиса Трагопанова, да?
1: Потом, да.
2: Которая после... написала книгу «Они должны жить».
1: Да, да. А после нее, ну, она практически провела полпередачи. Прям с записи ее вывели, сказали, не подходите, и взяли снова вот литовского паренька туда. И, то есть, так нормально он добавляет туда укропа, то есть, всего. То есть, они как-то едят вполне нормально. Но вообще, все, что делается на животных и на детях, это беспроигрышный вариант. То есть, кстати, вспомните новогоднюю программу, где, значит, собралась огромная куча монстров в одной студии. И вот, значит, один какой-то в такой водежке, ну, какой-то, в общем, похожий на педераста человек, выдрал у бегающей курицы перо. Там прям у живой курицы. Почему-то это всех присутствующих монстров очень позабавило. Другой обозвал, значит, тигра маленького чудовищем там. Вот, хотя, в общем-то, лицо данного гмулу... +956 32 32, абонент 109 279, это номер нашего пейджера. Композиции на заднем плане в исполнении гип-попа чешского композитора Брюговича. Их два. Один брат его, другой, в общем-то, сестра, но оба композиторы. Да, мы продолжаем нашу встречу с Андреем Орловым, базитологом, Софьей Анатольевной Бах, МНСом кафедры базитологии Института всеведения, и братом ее Борисом. Вот, и я остановился, собственно, на человеке с силиконовым лицом, терзающим тигренка и говорящего о нем какие-то чудовищные вещи. Кстати, вот этот человек с большим носом, он тоже принимал участие в выдирании пера из животного по имени курица. Это всех резвило, присутствующих в зале и пьющих шампанское. Но, с другой стороны, вот этот акт выдирания пера, он тоже был своего рода таким красным перцем в протухший бульон для головы.
2: Саша, вот что хотела у вас спросить уже давно. А вот это ваша благая миссия хождения по телешоу, она как бы не есть ли тот самый вот протухший бульон? Вот как вы оберегаетесь от того, чтобы получать там ненужную лишнюю информацию?
1: А, ну, я выхожу, как правило.
2: Часто?
1: Ну, тут скорее вот нужно было бы спросить, часто ли я захожу.
2: Ага.
1: Вот. Ну, в принципе, тут дело в том, что сама природа и атмосфера, она каким-то образом пытается наладить естественные отношения между индивидуумом, зашедшим туда впервые, да, и вот постояльцами, дальнобойщиками. То есть, к примеру, от приборов, называемых софитов, ну, почти Софья.
2: Да.
1: Там рано или поздно...
2: В честь меня, наверное.
1: Нет, ну, в честь вас, видимо, названо Солнце.
2: Или Софийский собор.
1: Да, безусловно, и Софийская набережная.
2: И даже город София.
1: Секунду, да, Борис.
0: Нет, я просто хотел в шутку добавить, что даже, может быть, компания Microsoft имеет какое-то отношение к сегодняшней вашей гости и моей сестре.
1: Да, да, ну вот, ну, собственно, вот от этих самых софитов там становится невыразимо душно и жарко, и поэтому, в принципе, новичку с непривычки от воли-поневоле приходится выходить в более прохладное место.
2: Хотя, возможно, это как раз и есть лечебное пропотевание, то есть оно выгоняет как бы.
1: Да, но к этому нужно подготовиться.

0: Дело в том, что они там все статисты, они очень волнуются. В основном, кстати, волнение происходит не из-за того, что они скажут, поскольку, как я уже говорил выше, а все вот вопросы, в основном умные вопросы, они, опять же, умные, как кажется, главным пяти редакторам и редакторшам киглеобразным, они задают с бумажки. Вот, а в основном у них волнение за свою внешность.
1: Ну, как сегодня мы с Борисом тоже все вопросы тебе, Саша, задали с бумажки. А, ну, что же в этом особенного? Мы подготовились к радиопередаче.
0: Ну вот так они в основном волнуются за свою внешность. Так я, например, наблюдал слева совсем молоденькую особь женского пола, которая вот, когда, пока к ней, значит, пробиралась негритянка из Уганды с микрофоном, она вот эта вот, значит, особь периодически нервно то снимала с себя склянки, то одевала, то поправляла челку, то отправляла. То есть и к моменту, когда вот нужно было задавать вопрос, она, в общем-то, полностью так уже скукужилась. Да, то есть поэтому волнение там происходит постоянно, из-за этого происходит пропотевание. Поскольку я был сторонним наблюдателем, то я, в общем-то, ощущал только какую-то жуткую духоту, поэтому мне приходилось, в общем-то, выбегать, курсировать туда-сюда. Это вызывало восторг, кстати, у киглеобразных, поскольку я создавал хоть какие-то дуновения ветра. Вот, и у меня, кстати, создалось еще впечатление, что ну, вот такие частые вызовы, там они зажигают зажигалки, чтобы вызвать, дескать, угандийку. То есть она, значит, то есть изначально складывается ощущение, что она просто хочет покурить и бежит на огонек зажигалки, и кого-то вот ее вместо микрофона это сигара. Я даже подумал, что она курит так это много, но дыма нет. Вот, потом я понял, что они этой зажигалкой подзывают ее к себе в качестве такого живого вентилятора, потому что если она к ним подбегает, все-таки какое-то шевеление воздуха вокруг происходит.
1: Да. Да, совершенно справедливо. Вот вы сейчас, кстати, тут упомянули о сигарах. Может, это не совсем уместно, но, вероятно, следующая наша книга как раз будет посвящена проблеме курения.
0: Вот, кстати, извините, тут Соня пишет: Александр, вы ошибаетесь, Игги-поп румын. Соня, а вы невнимательно слушаете. Я про Игги-попа ни фразы, ни слова не сказал. Я сказал про чешского Бреговича и про сестру его, сестры.
1: Ага, да.
0: Причем ты Игги-поп или сказал?
1: Песню поет, сказали, исполняет Игги-поп.
0: А я сказал, что Игги-поп румын?
1: Нет, этого ты не говорил, нет.
0: Так что, Соня, пришлите ваши паспортные данные, чтобы я мог послать в суд документы все. Да, ну так что, у нас сегодня, значит, речь идет о новой книге. О вашей новой книге,
1: да,
0: которая...
1: Пока да, пока вот никак не может подтянуться доктор Базет для того, чтобы ответить на
0: ты
1: два...
0: Ты расплескался полностью,
1: да,
0: видимо.
1: На два основных вопроса, которые тут созрели у слушателей. Я вынуждена рассказать в двух словах о той новой книге, которая будет, вероятно, посвящена проблеме курения. Ведь, как вы знаете, не столько даже курильщику нужен никотин, сколько его вот сильно заботит этот процесс сусания сигареты. И вот когда он, так сказать, сосет, он возвращается в то самое пубертатное состояние, когда был защищен матерью, сосал свой пальчик или там ее грудь и чувствовал себя комфортно и успокоенно. Правильно? Вот. Так вот, именно этой проблеме будет посвящена наша книга, и, вероятно, даже...
0: Мы... Это уже следующая книга, простите, я прослушал.
1: Да-да-да, конечно, вероятно.
0: Это, по-моему, как раз вторая по счету, не считая вот методичек ваших для массовых зачтений вот в школах и ПТУ.
1: Методичек у нас 2013.
0: Да, вот, да, я...
1: По всем основным проблемам мы выпустили методички, да.
0: Вот это полный уже сейчас выходит, так сказать, обобщенный, то есть уже такие самые нужные конспекты из всех методичек, да,
1: все-таки,
0: да? Методички,
1: согласитесь, это, как ни крути, а более-менее профессиональная литература. Вот, а книги, они как бы вот в данном случае пишутся для массового читателя.
0: Да вы так не волнуйтесь, никто же не собирается с вами спорить.
1: Нет, я просто думаю, позвонил ли Дима домой.
0: А, ну, мы узнаем, мы пошлем курьера, да, лучше.
1: Да. Маме.
0: Да, все будет, не волнуйтесь, продолжайте.
1: Ну так вот, а даже разработали мы там... так сказать, своего рода замену настоящим существующим сигаретам. Представьте себе.
0: Так, так.
1: Да, и сигареты эти будут выпускаться на сей раз не для здоровых, а для больных людей. То есть это своего рода будут такие ингаляторы. Для больных какими-нибудь кишечными заболеваниями мы будем выпускать специальные сигареты, которые будут набиты, ну, это трубочки или палочки, которые будут набиты специальным лечебным сбором для улучшения кишечника, для кишечных больных, да? Вот он курит, и в это самое время у него происходит процесс лечения.
0: То есть ингаляция, другими словами.
1: Совершенно справедливо. Да. Ингаляция. То есть таким образом он, во-первых, удовлетворяет этот свой сосательный рефлекс, который номер один в проблеме у курильщиков. А во-вторых, он тут же и лечится. Вот, например, если сердце у вас больное, мы будем выпускать специальные сигареты с кардамоном. Вот таким образом вы сможете там улучшить вашу сердечную деятельность. И так вот прям по всем заболеваниям. Гинекологические сборы, я думаю, особой популярностью будут пользоваться.
0: Вот, кстати, нам на пейджер пришло сообщение: уважаемый, сколько лет Софье и ее многословному брату Борису, и где можно приобрести их книгу? Ну, и я думаю, вы возьмите, пожалуйста, все ручки и бумаги, потому что в конце программы мы вам назовем несколько адресов и телефонов, где, в общем-то, вы сможете хорошо поживиться вот разной печатной продукцией, да? А вот скажите все-таки, Софья, возвращаясь к проблемам головы, вот ведь, опять же, все никак получается такая неувязка, и проблема волнует наших радиослушателей кадыка. Вот является ли кадык необходимым условием для того, чтобы отдельно определять туловище от головы? Потому что ведь, ну, к примеру, вот у червя кадыка нет. Поэтому мы не можем так с полной уверенностью утверждать, что вот это у него голова. Мы можем говорить, это значит конец переднепроходной, это заднепроходной. И то он туда-сюда ходит, как хочет червяк, то он же туда-сюда.
1: Но вы знаете, кадыка туда-сюда, нет туда-сюда, практически туда-сюда, ни у кого из тех, у кого есть хорда. То есть то, что мы называем позвоночным столбом. Столбов, на самом деле, два у человека. Mm-hmm. Один спереди, как вы знаете, а другой сзади. Mm-hmm. И, значит, вот если центральная нервная система – это есть как бы вот тот самый задний столб, то основные функции дыхания, пищеварения осуществляют все-таки, согласись, не задний позвоночный столб, не задний столб, а передний.
0: Безусловно.
1: Тот, который
0: безусловно.
1: Мы называем, образно говоря, там, кадыком. Или кадык – это вот та часть, которая видна нам. Вот. Он же откуда-то выходит и куда-то идет, согласитесь. Но ничуть не конечно, менее важный конечно. Орган, чем вот позвоночный столб.
0: Это очень исчерпывающий ответ. Вот, кстати, такие сообщения приходят на наш пейдж. Еще раз напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Вот следующий вопрос.
1: Даже знаете, какой тут еще одну мысль?
0: Нет, я пока что даже не догадываюсь.
1: Вероятно, упустила я, что вот, так сказать, материальной нашей сущностью и заведует в основном распределение вот материальных благ по организму, заведует в основном кадык, да, а вот всей духовной деятельностью в основном, так сказать, позвоночный столб, то есть психика относится ведь в основном к позвоночному столбу, правильно? А распределение там пищи, питания, воздуха, это все как-то с кадыком непосредственно связано. Таким образом, вот мы подошли к основному вопросу нашей сегодняшней беседы о материальных и идеальных клапанах, проводящих внутрь головы, так сказать, основные, сами знаете что.
0: Борис Анатольевич, капните, пожалуйста, Софье две капли. Вот. Спасибо. Так, по предоставленному этой фирмой оптическому каналу из Московского института нейрохирургии на Запад было передано 8 километров спинного мозга. Это такое сообщение. И оставлена какие-то целая куча цифр, мне непонятных. Вот, видимо, это сообщение для вас, Борис Анатольевич, потому что тут очень много. Вот вы тут собираете... Вот, например, большое спасибо, Борис, в сообщении. Теперь вопрос ко всем. За что вам спасибо-то? А, за капли, видимо. Видимо, да. Правда ли, что после смерти мозг несколько часов живет и функционирует, но из-за невозможности притока крови к мышцам движение ногой невозможно? подписался Седой.
2: Нет.
0: Сейчас, секунду, я все забываю, извините. Вы вот эту заслонку отодвиньте, это у нас антизаплевочное стекло у микрофона.
3: А, он... Спасибо, да, вот я справился. Нет, вы знаете, насчет мозга утверждение крайне ошибочно. Редчайшие случаи действительно были зафиксированы при утопании в проруби. Действительно, при окружающей температуре воды около минус 5 градусов действительно мозг сохраняет жизнедеятельность. Ну, как правило, не более 45 минут. Это был рекорд. Вот буквально в подмосковной деревушке утонул рыбак. Вот, и, в общем-то, ожил буквально через полтора часа.
0: Ну, так это же объясняется тем, что он так утонул при весьма смешных обстоятельствах. Он, в общем-то, провалился в эту прорубь. И таким образом получилось, что у него голова торчала все-таки снаружи. То есть он, насколько я знаю, то есть его телесный болван умер от переохлаждения водяного, от полопа капилляров, тогда как вот... То, что мы называем головой, оно так и торчало снаружи проруби. И даже, в общем-то, ребятишки его нашли. Один другому говорит, деревенский такой паренек, дескать, смотри, Федосей, какой большой снежок. Цап за ботву. А это, в общем-то, голова этого рыбака. Так его и обнаружили. Она такая уж припорошенная была. Может быть, все-таки, если вот организм в целом подвергся бы таким же испытаниям, как вот это его телесный болван, то, глядишь, и не ожил бы, а?
3: Может быть, конечно, но спорно, потому как ведь выяснить-то сложно, не будешь же живых людей испытывать так.
0: Ну, есть же группа подопытных, вот, например, тех, на ком уже подавили выше носа прыщи, можно как-то сподвигнуть к следующему подвигу во имя науки.
3: Ну, им, да, им уже ничего не страшно, но опять же, все-таки какие-то рефлексы жизненные сохраняются... Не знаю, сложно, мне кажется, вряд ли.
0: А вот, например, такое выражение расхожее как-то «у меня потерян интерес к жизни». Вот в данном случае считается ли потеря интереса к жизни, потерей как раз вот этого, как вы сказали, рефлекса к жизни?
3: Нет, это совершенно разные вещи. Это вообще заблуждение. Люди, когда утверждают, что я потерял интерес к жизни, это, знаете ли, это...
0: Софистика, ну, опять же, от слова
3: «софья». На кокетство смахивает, да.
0: Да,
3: это смахивает на кокетство.
0: А что скажет наша Анатольевна? Давай, Анатольевна.
1: Я посплю немножко.
0: А, то есть, ну, понятно, да. Хорошо, мы-то обратимся к нашему пейджеру. Что тут у нас, что нам пишут? Значит, опять же, сообщение следующее. Софья, видимо, вы сподвигли каких-то кегельных на мысли. Софья, будьте так добры, передайте привет малышу от Карлсона. То есть, по-моему, это писал ребенок. Скажите, Софья, у вас есть внебрачные дети?
1: Да, пожалуйста, да. Передаю привет. Только не знаю я, что это за шутки такие.
0: Дальше тут это про какого-то Александра и дуэт. Лучшее средство от курения – 20-ведерная клизма. Тоже такой, в общем-то, пришел как раз Андрей Орлов. Мы просто в данный момент занимаемся изучением посланий, приходящих на пейджер, и видим, что пришло как раз во время рассказать о самостоятельной диагностике раннего кеглирования, потому что проблема эта, судя по сообщениям, очень остро стоит. Например, Борис, вода не может быть при температуре минус 5 градусов в земных условиях, это только лед и ничего более. В этом нельзя утонуть, говорит Седой, в чем он не прав, поскольку, в общем-то, если вода проточная, она и до 30 у нас доходила.
3: Совершенно верно.
0: Да. Кстати, сухой лед мы даже тоже... Вот
3: особенно в горных речках вода бывает опускается на более низкую температуру.
0: Безусловно. Ну вот насчет диагностики, я думаю, самое время кегельности в домашних условиях. Может быть, какие-то у вас есть там рецепты. Потому что мы уже капнули, Софья. Вы не хотите?
4: Ну, для самодиагностики необходимо избавиться от предрассудков для начала, поскольку вот всем известно, по мере развития бодитизма и, как бы сказать, произрастания из грудничкового возраста происходит накопление всяческих предрассудков и мифов, которые, в общем-то, формируются в устойчивые понятия, такие как «вы здесь не стояли» там и тому прочее.
0: Поговорки и пословицы занимают,
4: да,
0: отдельное место.
4: В таком состоянии диагностироваться, это прям вот все равно, что в воду войти и феном сушиться, там вот по уши войти, так вот. Поэтому диагностироваться невозможно. Для этого нужно например, в некоторых условиях, например, в наших лабораторных условиях, проводит временную трепанацию черепа, то есть извлекает мозг, прочищает его вот этой клизмой, которую наш лаборант прислал на пейджер. Он, его посадили караулить эту клизму, ему оно уже в глазах стоит, он не знает, что с ней делать, и шлет тебе на пейджер там всякие послания дикие. Вот, ты ему скажи, чтобы он, в общем-то, соблюдал бдительность, крепился, потому что скоро подойдут наши...
0: Проверка начнется
4: на обследование, да. Поэтому ему придется работать за троих. То есть и забудет вообще про пейджер, про твой, как вчера был.
0: Да, да.
4: Вот. А в этом случае мозги, значит, извлекаются, помещаются в специальный сосуд с физраствором, проводится промывание их мозгов. Вот. И дальнейшее, значит, научение, как, значит, диагностика проводится, то есть оставляется им один модуль там мозга, который, в общем-то, управляет сознательностью как таковой, и все, что связано с базитизмом, временно, значит, помещается в колбах с физраствором и находится там в агрессивной среде.
0: А извините, тут сразу у всех наших радиослушателей должен так подняться вопрос, касаемый вот охранности и сохранности вот этих как раз колб с агрессивной средой. У нас сейчас же там масса там
4: хищения радиоактивного. Ну, даже если у нас происходят какие-то аварии по вине мозжелконторы, то всегда это только на пользу, поскольку люди, потерявшие эти модули базитизма, они нам приходят с детским, в общем-то, восторгом, говорят, как им становится жить легче. То есть они заново начинают... Ну, то есть они регрессируют до состояния грудника, и они там уже опять не чистые, ходят, как бы, и ходят, если только ходят, то под себя, то они полностью счастливы, вот. И лишены всякого самоуничижения там, и всего того, что обычно происходит в базитизме, то есть самоуничтожение путем там самокопания и копания в окружающих и так далее. То есть вот
0: диагностика
4: в таком состоянии, да, она очень хорошая. То есть когда человеку там, например, если базитическому ну, не составляет труда внушить, что он там какой-нибудь неполноценный идиот, то здесь, в общем-то, до этого добиться вообще невозможно. То есть попробуй там. Это нужно ребенку обычно говорят там ежедневно, в течение нескольких лет, что он идиот, только тогда он начинает понимать, что он идиот, и то по мере того, как он достигнет подходящего возраста. То есть, когда он в половую зрелость входит, тогда он уже становится идиотом там полным. А до этого он, в принципе, просто пытается вынашивать себе это и найти. А почвы нет, поскольку гормоны еще не поступают. Как начали поступать, так все. Вот он тебе идиот и готов.
0: Практически, да. Скажите, вот отдельный вопрос в вашей книге занимает, так сказать, проблемы измерений. В частности, измерений температуры. И вот действительно я подметил, какая странность. Вот в разных местах земного шара принято изменять температуру разными способами. Ну, например, у нас под мышку суют, значит, прибор где-то, значит, в анал, а где-то и в рот. Вот не могли бы вы пояснить?
4: Но мы температуру измеряем, же, да, например, вот. У нас всегда за окном висит, и она измеряется независимо уже от анальных каких-то проявлений. Она все время у нас почти изменяется.
0: Везде там, там.
4: Да, отдел. А в чем персональность этой температуры? Вы спросите.
0: Да, конечно, правы. Безусловно.
4: Со своей стороны. Они подходят, и каждый на свое усмотрение интерпретирует то, что они видят за форточкой. То есть они подходят, смотрят на прибор и докладывают, что они там видят. Если у нас серьезное отклонение, то человек отправляется на промывание, на очередное, после чего он приблизительно уже... нормальные как-то данные сообщает нам. И мы делаем заключение, что он почти здоров. То есть он может надеяться, что со временем у него произойдут какие-нибудь серьезные сдвиги, и он будет готов как бы для таких дискретных временных вылазок. Там за Хэллоуин мы их отпускаем, они бегают. Мелочим выдаем.
0: Ну, правильно. Во-первых, это все-таки какие-то упражнения. Плюс интерес к жизни легко произносимо.
4: Да. Ну, потом у нас там существует кабинет тренинга, они могут всегда зайти, потолкаться там в очереди, то есть мы создаем искусственную очередь куда-нибудь, они могут там в невроз впасть. Ну, таким образом, как поддерживается нормальная жизнь вот у нас там в этом микромире таком.
0: Вот, кстати, пришло сообщение на пейджер, непосредственно связанное с всем
4: вышеванным сказанным. Он тебя в голове, что ли,

0: Мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу вас поздравить.
0: Нет, пожалуй, тоже выключу, плохо слышу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
3: Объясните мне, пожалуйста, как человек...
0: Хорошо слышно.
3: Как человек может впасть в невроз?
0: Извините, еще раз погромче вот это же, потому что плохо расслышали.
3: Значит, ваш товарищ путает сознание сознательностью, как можно впасть в невроз.
0: То есть ничего не слышно, еще
1: впасть,
0: раз. Еще...
1: Впасть в невроз, он спрашивает, как может он. Это образное...
3: Это недопустимо, в общем, стандартный специалисту, извините.
0: Вот недопустимо специалисту, он сказал. Это уже я продублировал.
1: Да, но мы пытаемся донести до слушателя в привычном для них форме, поэтому и применяем подобные сленговые выражения, как впасть там в невроз или впасть там в сон, впасть
0: в
1: там...
0: немилость, к примеру. Да. Вот у нас все вот определитель номеров стоит, и все впадают в немилость. Кого плохо слышно, мы теперь выключаем. Ну что, еще телефон звонит?
1: Отправляем на обследование, на принудительное. Там и объясняем, как впадают люди.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Дело в том, что вот только часть Кремлевской стены украшена красивыми скульптурами, а значительная ее часть совершенно оголена. Вот я предполагаю остальное пространство украсить скульптурами, иллюстрирующими вот книгу ваших гостей.
1: Нет, остальная часть будет украшена остатками частей тела, вот которыми украшена та часть, которая украшена.
0: То да, есть
1: их
0: не
1: еще,
0: комплект,
1: в общем-то, готовят, потому что приходится много татуировок сводить и так далее, чтобы это все выглядело достойным образом. А потом уже это будут переносить на художественный манер, там, в бронзу и железо, и тогда уже будет у нас украшено. Ну, то есть, попросту говоря, если морда Кремля украшена лицами, то задняя часть будет, соответственно, другими органами украшена, и все будет гармоничным у нас.
0: Это справедливо.
1: Да.
0: Целиком архитектурно, кстати, баланс ощущается.
1: Да, и птицы повсюду будут двуглавые.
0: Да, это очень важно.
1: Ну, пошли дальше, говорят, и трех тоже.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Нет, вы, пожалуй, плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Хорошо меня слышно?
0: Очень плохо, я вас выключу.
5: Давайте говорите, погромче, да, я буду говорить.
0: Только очень громко, да.
5: Значит, вот что предпочтительнее носить дома?
0: Простите, еще раз вот это по разборщине.
5: Что предпочтительнее носить дома? Какой головной убор?
0: Ага,
5: спасибо. Вот я, например, хотел бы носить сетку. Можно ли носить сетку дома?
0: Сетку?
5: Да.
0: Спасибо. Ну, вообще сетку носят, как я знаю, после укладки волос, мытьем шампунь. Вот Шелленберг, в частности, был по сеткам такой, и дальнобойщик постоянный. Мода-то оттуда пошла. Вот почему, кстати, авоськи все ушли? Во сколько был дефицит достаточно бигудей и прочих таких предметов? Они укладывались авоськами. Потом это, в общем-то, просекли это дело и съяли из продажи. Нерационально использовать. Они, бывало, набьют рыбу, засолят, а ее никто не ест, а? Что делать?
1: Ну, на самом деле... определенного рода узоры или геометрически нанесенные какие-то координатные такие символические вещи, типа сетки или же квадрат кепки, разукрашенные там какими-то кубиками, квадратиками, это, в общем-то, есть рефлексия вот принудительных этих, в общем-то, создания маяков, одним словом, на основе того, что они прилетали и их обязали, просто говорит, выходить, оно нам тяжелее ориентироваться, и дабы создать вот нормальную координатную сетку, необходимо было создавать такие квадратные, как бы на маяках, в общем-то, такие вот у них разлинованные.
0: Потому что были же эксперименты, кому вот такого ставили, просто посредине неразмеченного, и он как-то ходить начинал кругами. То есть исходился к центру опять. То есть у него происходило вот так, вот так, вот так, и опять к центру, опять пошел к центру. То есть он в результате не мог выйти никуда вот в лучевом направлении, все по кругу. Это парадокс, кстати, вот такая цикличность. К личности походки была как раз наружена введением, в общем-то, вот этой картографической сетки, что вполне справедливо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Меня...

0: конечно, я так понимаю, нормально, да?
1: Да, хорошо, да.
0: Вот, это как раз вот звонит Карлсон. Вам огромное спасибо за привет. То есть я немножко залетел здесь. Вот, и насчет сетки я хочу сказать. Сетки сейчас уже ушли в небытие, я бы сказал. Вот, появились нихренаськи. Ну, в курсе вы, наверное, уже. Ведь об этом не раз передавали посредством радио... вещания, так сказать, телевизионного такого. Вот, то есть сетку уже нету сейчас.
2: Я думаю, что среди пользователей или принудительных пользователей, да, вот этими вот координатными таблами и прочими маршрутизаторами для тех, кто прилетает и улетает, в их среде существует определенная мода. То у них там сетки, то у них еще что-то, вот то, что он называл. А глядишь, еще что-то появится. Но поскольку эти люди, в общем-то, периодически приходят и уходят, они как бы, в общем, нестабильно живут здесь. И, соответственно, к ним как-то большая часть с недоверием относится. Ну что, он сегодня походил он в этой, ну, в табле, да. А потом и раз его и нет, его забрали. Там,
1: а внимание на себя обратил.
2: Пока
1: нужно,
2: он там напишет, да, все уже эти отчеты.
1: А вот скажите, вот в данном случае, вот прямо вот сейчас, вот, который мы все тут восьмером сидящие наблюдали, вот, может быть, пульпация какая-то нужна все-таки, ну, для какой-то диагностики, потому что так вот прям сразу, если мы перейдем к трепанации, да, вот там, скажем, прилетающих, улетающих, ведь что мы получим, во-первых, израсходование инструмента большое, так, потом да не дрогнет рука хирурга, вступает в силу сразу, вот. А здесь все-таки, может быть, опять же, пульпация или хотя бы, значит, простукивание каких-то там земноводных.
2: Ну, если пульпация проводится, то она
1: пульпация.
2: Ну, пульпация — это, видимо, что-то с опухолями связано.
1: Да, безусловно.
2: А я говорю сейчас про пальпацию, то есть путем прощупывания. Да, прощупывания. То есть через ушные отверстия и через глаза производится пальпация мозга.
1: То есть, причем вот так обхватываются, да, большие пальцы в глаза устремляются, а вот вся пятерня остальная влезает.
2: Причем то, что в кино этими киношниками дебильными понадумано, там, что вот берут там, в глаза что-то такое, там вытекает из них, это все неверно.
1: Неверно.
2: То есть поначалу, конечно, там как бы...
1: Поначалу отовсюду течет, я сколько
2: помню. От прикосновения к мозгу, конечно, он может там как бы выделять из глаз что-то такое. Ну, по идее, хирурги-профессионалы, избегая, конечно, применения пилы, жигли и прочих трепанирующих инструментов, они используют метод пальпации через нос и через глаза.
1: А приучают, кстати, вот к этой процедуре посредством вот аденоидных и гландовых удалений, собственно, это же ранняя такая стадия внедрения в голову. Вот, кстати, ваше отношение к хирургическому вмешательству именно в голову, это же своего рода гинекология головы, это вот удаление.
2: Проктология.
1: Да,
2: то есть,
1: да.
2: Происходит потому, что большинство норовят, в общем-то, удалить эти железы через прямую кишку, то есть вообще... Ну, такое стремление, просто патологическое стремление.
1: А это вот делается ради, может быть, желания заработать деньги на, дескать, дорогой операции?
2: Конечно, каждый хирург, конечно, повышает свою квалификацию, но в меру своей испорченности. То есть как он может повышать? Конечно, повсюду в развитых странах там засели определенных людей с определенным норовом и культурой. То есть, конечно, там состояние этого, как бы сказать, прохода, оно вообще не дает им покоя, и они все на базе этого и строят весь уклад своей жизни. Вот. И, так, конечно, вот те, кто норовит
1: гланды вырезать через
2: задний проход, это все, в принципе, кандидаты, вот, как бы сказать, в масонскую ложу, они таким образом демонстрируют или
1: ловкость свою,
2: навыки
1: просто,
2: свои,
1: ловкость,
2: да,
1: на
2: ноги, ловкость, да, рук и пристрастия свои, в общем-то, как видели.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Разрешите, пожалуйста...
1: Хорошо вас слышно, не волнуйтесь, хорошо. Да-да-да.
3: Разрешите, пожалуйста, вопрос... Связано ли как-нибудь врожденное косолапие с органическими поражениями мозга, и как с этим бороться?
1: Спасибо. Да. Ну, это интересный вопрос. К тому же он так относится ко всем восьмерым нам тут сидящим самым непосредственным образом. Все мы страдаем этой штукой. Даже когда мы сюда входили так странным гуськом, то вот охранник, он как-то посмотрел и пошел чинить лифт сразу. Обратили внимание. Ну, хотя его предупреждали, что мы как-то так, походка у нас всех восьмерых несколько не балетная, прямо скажем. Андрей, вы тянете ножку?
2: Вообще, на самом деле, связано с какими-то вот проявлениями запредельного флегматизма, насколько мне известно. Ну, то есть, в отличие, например, от людей, например, меланхолических, которые более склонны, например, это же, на самом деле, если брать проекцию, там, например, ушной раковины или же стопы, это же, на самом деле, проекция всего организма. И при, например, если брать уже индуктивно, там, например, как ты ходишь, так ты себя и чувствуешь, или как ты себя чувствуешь, так ты и ходишь. Ну, то есть здесь вопрос курицы и яйца, вот. Но если взять, например, ухватиться, например, за яйцо или за два, то можно сразу смело сказать, что, например, в данном случае, потому, например, стимулируется определенная часть тела. То есть можно сказать, что при такой походке, там, например, определенная часть тела, там, например, стимулируется больше, чем другие. Да. А можно сказать, что наоборот. В результате...
1: А можно, кстати, промолчать загадочно, что тоже воздействует сильно на объект.
2: Это тоже научно.
1: Тоже, тоже. Ну, знаете, вот пришло сообщение, кстати, нам на пенджер Александру от Геннадия по вопросу сеток для укладки волос. В настоящее время профессионалы используют еще чаще для укладки волос шапочки с прорезями для глаз. Ну, Геннадий, я, в общем-то, не боюсь никаких угроз. Да. А что касается вообще походки, вот есть такой момент, что некоторые ходят, у них вот как бы ножные отростки, они иксиком, это в основном к женскому полу относится, и мы можем наблюдать на их штанишках в местах соприкосновения внутренних поверхностей колен протиры постоянные. Вот это достойное изучение. Я знаю, что вы отбирали целую группу таких, производили отлов на улице, потому что они, помнится, вот, только год назад они ходили повсюду. Уже поэтому лету таких не было. Все больше такие вот как раз у них ворсперды находились ножные. Уже вот такие X-образные исчезли. Вот результаты этих изучений хотелось бы и исследований узнать хотя бы вкратце.
2: Ну, на самом деле у животных вот известно, что у них определенное строение задней части, ну, задних ног, определенные формы они. И по мере выпрямления у Homo sapiens, они приобретали, в общем-то, разную, как бы сказать, разную интенсивность загиба. То, соответственно, сохранившие какие-то искривления, они связаны большей частью вот...
1: С атавизмом.
2: Да, с атавизмом и с некоторыми инстинктами, которые, например, до сих пор генерируются. Такие люди, как правило, обладают повышенным, там, например, или интенсивностью каких-то определенных органов, там, например, обоняние или зрение.
1: Подвижность пальцев, может быть, нервная суета в пальцах, как-то хватательный рефлекс, постоянно они хватают что-то там.
2: Это алкоголиков, по-моему.
1: И у трудоголиков тоже, кстати, вообще у людей, которые как-то активно прикладывают свою энергию.
2: У них, пальцы вообще не сгибаются, они уже заточены так, чтобы что-нибудь брать и перекладывать.
1: Да, перекладывают, постоянно берут. Ну что же, я предлагаю, может быть, послушать еще телефонные звонки, если вы не против, 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» МНС кафедры базитологии Института всеведения Софьи Анатольевна Бах с братом Борисом, недавно уволенным, и также, в общем-то, Андрей Орлов, наш базитолог. Мы представляем новую книжку всех вот восьмерых. Книжка называется «Голова как часть тела», и мелко, снизу мелким шрифтом написано ее содержимое и польза. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам без гранично.
4: Здравствуйте, уважаемые.
1: Говорите погромче, вас плохо слышно.
4: Рад вас слышать. Вот очень познавательная программа. У меня родился такой вопрос. Есть такое известное народное выражение: «Волос длинный, ум короткий». Как вы относитесь к этой народной мудрости? Ведь получается так, что человек с длинным волосом нередко более умен, нежели чем с коротким. Как бы, неужели народная мудрость не права? Как вы можете это прокомментировать?
1: Спасибо. Вообще, вот я бы начал бы обсуждение этого вопроса вообще с проблемы внедрения в наш обиход народных мудростей. Вот, знаешь, народная мудрость. Вот, например, герой Советского Союза, он один. Вот да, ну а почему называется, вот наш радиослушатель Иосиф сказал народная мудрость. А вот это выражение народная мудрость.
2: Ну, если народом считать тот, кто там в автобус наступает.
1: Да, вот я как раз и хотел.
2: А потом...
1: Вот, например, выражение там, чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу, как рыба об лед бах и молчит вся, да, к примеру. Вот, и все это принято считать народной мудростью.
2: Раз с воза упал, то молчит.
1: Да, да, вот рыба с воза, там, бабе легче, к примеру. Ну, масса их. И все это как бы проходит под эпиграфом, под шапкой народной. Вот, хотя конкретные те герои, вот, известно, кто это писал. В общем-то, в каких подвалах это делалось и как, какими службами.
2: Да.
1: Совершенно верно. Ну, это мы исчерпывающе ответили на вопросы на Сергея. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Я вот поражаюсь невежливости звонящих слушателей.
1: Вы знаете, я так тоже, вот. Поэтому я их так это промоту выключаю часто. Да.
5: Да. Так вот, я удивляюсь, хоть бы кто додумался поздравить вас с годовщиной организации, так сказать, вот ассоциации канатных видов спорта, которая, как известно, слушателям, я думаю, организована с целью пропаганды такого популярного ныне и перспективного вида спорта, как метание канатов. Ведь не секрет, что существует много интересных разновидностей. То есть метание каната на дальность, в высоту.
1: Метание, кстати, извините, что вас перебиваю, метание каната завязано в узел на одном конце, на двух концах.
6: И метание на кучность еще есть.
1: На кучность каната метания, да, там много.
5: Вот.
1: Пятиборье по метанию.
5: Да, еще метание каната,
2: а нет,
5: значит,
2: всего-то.
5: Вот,
2: поедание каната.
5: Парное. Очень интересный вид спорта.
1: А, парное метание каната,
5: вот.
1: Да.
5: И, значит, также спортивная ходьба по канату. И,
6: фигурное
5: конечно
6: метание.
5: Же, перетягивание каната.
1: Перетягивание.
5: Ну, нельзя не... Да, нельзя не упомянуть еще такой интереснейший, на мой взгляд, вид спорта, как метание каната с парашюта. Вот.
1: Спасибо, спасибо вам.
5: Вот я хотел бы спросить, значит, каковы вот ваши успехи? Я слышал, что в Олимпийском комитете...
1: Откуда вы знаете? Скажите прямо, откуда вы знаете?
5: А, так вот я внимательно слушаю, так сказать, вот.
1: Спасибо, вы открыли нашу тайну, спасибо. Действительно, действительно, мы все тут восьмером сидящие представляем сборную России по метанию канатов с парашюта. И вот мы вернулись как раз из Бийска, где и происходили вот последние соревнования по этому виду спорта. Там определяется длиной каната максимальной. Вот наши, в общем-то, из восьмерых пять до земли достигли, не порвавшись, понимаете? По измерению, в общем-то, в общей сложности длина их была больше, чем у других сборных. Например, бельгийские спортсмены буквально на 50, по-моему, сантиметров, да, Бориса, обогнали. Все благодаря вашему, кстати. Вот вы такой хороший,
6: да,
1: выдали.
6: Это очень, так, да. Но я просто учитывал ветер очень внимательно. Я слушал погоду.
1: Да, а мой зацепился, видите?
2: Да. Местные власти в лице мэра не могли нарадоваться и в дальнейшем решили его переименовать в Канатогорск.
1: Да, кстати, такое предложение сейчас там это вот рассматривается. Ну, я предлагаю обратиться к прочтению сообщений, приходящих на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю всем нашим уважаемым, что помимо прямого телефона к вашим услугам постоянно работает пейджер 956-32-32, абонент 109-279. У меня косолапость, но я очень люблю танцевать, написала нам Пульхерия. Ну что же, Мишка тоже танцует. Я имею в виду животные. И очень это самое неплохо. Как-то вы будете комментировать?
2: Нет. А, в принципе, здесь...
1: Ну нет, а не надо, я ничего, ничего.
2: Она искусственное явление. В общем-то, вот медведь, когда он на двух лапах ходит, он действительно выглядит, может быть, косолапым. А когда он ходит на четырех, и когда особенно бегает, то здесь...
1: Не,
2: такой,
1: не,
2: вообще,
1: не, в этом его уже не упрекнешь.
2: Особенно за кем бегает, тот не скажет вообще.
1: Судя по вашим высказываниям, к Андрею, судя по всему, вопросу к Борису, надо произвести поголовную дебилизацию населения. Будете комментировать?
2: А что это означает?
1: Ну, правильно, и не надо комментировать. Весь сбор от вашей сегодняшней передачи пойдет на развитие лыжного спорта в Африке. Некто граф. Граф, проведите пульпацию головы. Это Андрей, будете комментировать?
2: Это лыжный спорт уже давно существует. Вот Япи, например, ездит туда на, как-то на монолыжах или там на доске, что ли, катаются. По дюнам.
1: Действительно.
2: Здесь смех никак...
1: неуместен ни в коем случае. Смеяться над этим перегиб. В конце концов, к тому же лыжный спорт, в отличие от вот, метания каната с парашюта, испытывает сейчас, как и любой классический вид спорта, финансовые трудности. То есть не хватает деревьев на лыжи.
2: Названные шахматами.
1: Да,
2: на
1: да.
2: самом деле, отсид на стуле. То есть там человек не всякий может 48 часов. Там,
1: безусловно, кто кого пересидит, нам идет. Да. Кстати, сейчас же идет соревнование по игре в шахматах, сидя на корточках. Это уже для совсем профессионалов. Ну да, мы прервемся ненадолго, а затем продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю, 203-19-22 это телефон прямого эфира и 956-32-32 абонент 109-279 это пейджер нашей программы, который к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. Вот. Правда, он периодически у нас, так сказать, падает в различные отхожие места, его отлавливают, снова нам присылают уже чистый и помытый. Так что если попадется, где вы нам шлите. Отвлечемся, да?

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы базитолог Андрей Орлов и младший научный сотрудник кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бак со своим братом Борисом. Мы обсуждаем проблемы, которые, в общем-то, отражены в их новой книжке, которая называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Периодически общаемся с вами по телефону 203-19-22 в прямом эфире и посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Приходит много всяческих сообщений, то есть, к примеру, а вот все 8 уже вернулись. «Присылать ли мне в редакцию дальнейшие плоды своего творчества?» спрашивает Пульхерия. Конечно, Пульхерия, присылайте, обязательно, мы всегда рады. Можете, кстати, приложить к плодам вот еще и анализы какие-то. Мы, в общем-то, обязуемся в кратчайший срок дать вам качественный ответ любой на любой вопрос вас интересующий. Дальше вот, наверное, вы, Софья, и вы, Борис, и вы вот оба, Андрея, вы же наблюдали, видимо, вот странных людей, которые внизу у нас в вестибюле вот долбят такими отбойными молотками вглубь, то есть они углубляются туда вниз. Как бы вы думали, что это такое? Ну, я могу сказать, вы не думаете даже ничего. Вот это дело в том, что часть наших пациентов, в общем-то, подверглась такому психозу, что, дескать, в недрах этого здания есть нефть. Они играют в нефтяную буровую скважину, вот, а их главный шлет нам сообщение. Вот всей ночной смене быть в 10:00 у меня в кабинете. Ююф, он себя называет. Тоже Иосиф Ююф. Вот, ну, дело в том, что наша программа несет в себе достаточно серьезные гуманитарные, такие гуманные функции. Мы помогаем каким-то людям вот реализоваться. Вы что-то хотели, Борис, сказать?
2: Нет, я просто хотел прокомментировать, что вот эта вот группа с отбойными молотками, она, очевидно, вот с Пироговской улицы. Я просто пару лет назад наблюдал, как... люди гуляли, разбившись по парам, вокруг клиники имени Корсакова. Это психиатрическая лечебница. Вот, и как
1: кто же не знает клинику Корсакова?
2: Да, и вот так, подобные симптомы уже наблюдались мной.
1: «Как вам не стыдно, пишут нам на пейджер, парное метание канатов есть скрытая форма прелюбодеяния. Как вам не стыдно призывать радиослушателей к разврату, пишет нам человек по фамилии Белани. Но здесь, понимаете, дело в том, что тогда синхронное плавание — это групповуха, это мы дойдем, что гребля — это вообще какая-то садомия попросту и так далее. В спорте не может быть и нет никаких, в общем-то, ограничений. Андрей, будете комментировать? Нет. Ну, правильно, и не нужно, конечно. Занимается ли, это вот непосредственно, видимо, ко всем вам троим вопрос, занимается ли ваш институт проблемами нарушения мозгового кровообращения и недогона крови в конечности, как следствие возникает плоскостопие? Косоглазие, с уважением, Сюембеке Агылбетовна Базинчук. А, это уволенная, кстати, у нас она тут была. Одно время ее перевели в бригаду, да, нефтяников, которые внизу вот сейчас скважину бурят. А потом ее оттуда тоже. Ну, будете вот отвечать на вопрос насчет...
3: Ну, вообще-то, мне кажется, что асимметрия какая-то в человеке, она всегда подозрительна. То есть, это, с одной стороны, у него, конечно, он самостоятельный и себе на уме. То есть здесь явный, в общем, признак того, что у него душа с телом находится в конфликте. Но это же с другой стороны, как, ну так, очевидно, в общем-то, можно заметить, что это, в общем, сигнал для окружающих, чтобы они были на чеку, когда человек там что-то...
1: То есть своего рода защитная окраска, ну или не защитная, а яркая, как у змеи уши. Ну вот эти, да, которые набухают. Ноги. Да, вот сообщение на пейджер дяди, очень рассердился, подпись Черкизову. Черкизов. Дело в том, что я Сергею Черкизову, это тоже вот один из нефтяников, у него дядя очень тучный, и залезая в ванну, часами там лежит, его пучит, он там под себя иногда делает. И я посоветовал смазать всю ванну мылом, ну, до того, как дядя туда залезет. И вот, видимо, Сергей выполнил, и дядя рассердился. Ну, извините, извините, уважаемый и дядя, извините. Да все меня извините, собственно. Чего мне лень, что ли, извиниться? Да. Дальше начнем, значит, сообщение. Ну, это глупое сообщение. Вот, и интересное, на мой взгляд, это, видимо, опять, кстати, к вам, Борис. Сейчас, да, вот она. Зависят ли умственные способности от длины и ширины носа? Как вы думаете, Борис?
2: А это вопрос абсолютно идентичен тому, на который я уже отвечал. Конечно, зависит. Чем больше площадь носа, тем в холодное время года умственные способности ниже. Мы уже обсудили это. Из оттока крови от мозга.
1: Хорошо, но с другой стороны, давайте все-таки, уважаемый Борис, подумаем по-другому. К этой проблеме подумаем по-другому. Чем больше, скажем так, мяса в какой-то области организма, тем большее количество крови перегоняется, естественно, в эту область. Да? То есть, если у человека большой желудок, то большой отток крови к желудку. Тем самым увеличение массы носа приводит к оттоку крови из остального организма к голове, тем не менее.
2: Да, нет, секундочку, отток крови как раз из мозга в нос, вот о чем я говорил.
1: А летом?
2: А летом, летом как раз вот все в порядке, в общем-то, если обратить внимание на природу в целом, то видно, что зимой жизнь как бы затормаживается везде, то есть вот и в том числе в умственной, в умственном мире, в человеческом. То есть люди, как правило, даже вот ученые, больше открытий совершают в летнее время, чем в зимнее. Ну, вот это очевидно, по-моему.
4: Что не относится к водителям. Для водителей, находящихся в пути, в целях предотвращения геморроя и вообще тоски, предлагается гимнастика для заднего прохода под нашу музыку. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три.
1: Кстати, да, мы сейчас помогли очень многим избежать каких-то проблем, связанных с анусом и так далее. Андрей, вы будете комментировать?
3: Что комментировать?
1: Правильно.
3: Нет, на самом деле, вот я не согласен с тем, что летом вот по причине того, что отток жидкости происходит, скорее всего, потому что люди находятся в расслабленном состоянии, у них мозги не заняты как бы трудовой деятельностью и в свободном полете находятся. Поэтому всякие идеи могут возникать. Вообще, традиционно считается, что зима, она как-то более способствует развитию мозговой деятельности, поскольку человек консервативно себя ведет в плане физическом, то есть ему там как-то обломно ходить, там куда-то холодно и так далее, он сидит себе на месте, и надо же как-то компенсировать свою гиподинамию, ему приходится там внутри как-то напрягаться и производить работу ума.
2: Это, может быть, как раз, может быть, как раз это происходит после возвращения с холодного воздуха в теплую квартиру. Как раз вот на контрасте на таком мозги, возможно, начинают работать лучше. Но если бы, например, спросить у профессора математики при температуре минус 50 на улице, сколько будет дважды два, он может, в общем-то, и запнуться. И засомневаться всерьез совершенно.
3: Ну, вот при такой температуре ты спросить-то не сможешь.
1: Это во-первых. А во-вторых, еще такой момент, что как-то вы берете вот физиологическую сторону этого дела. А вот, например, в зимних странах, где холод, да, то у человека все мозги направлены на борьбу со стихией. И у него нет времени для отвлечения на какие-то гуманитарные науки.
3: Но он
1: же
3: не физически борется со стихией.
1: Нет, у него просто нет времени на создание каких-то там теорий, гипотез, не связанных, например, с снежными заносами, с морозом,
3: с утеплением.
1: Существует такое
3: общее понятие, что на юге дураки живут. Вот,
1: существует,
3: ну, как сказать,
1: да.
3: Вот возьми лицо, например, сицилийца. Оно,
1: а, кстати, кроме, прям как, по телевидению очень часто сейчас
3: вот
1: показывают.
3: Вот, в принципе,
1: их,
3: учебники психиатрии, они, ну, когда тяжело было там, например, собрать материал по идиотизму и прочим вещам, то пользовались легко, в общем-то, брали фильм там «Крестный отец», и оттуда лица выбирали и туда вставляли без потерь абсолютно. Очень хорошо читается учебник, иллюстрации отличные, просто роскошные.
1: А вот вопрос ко всем вам четверым тут сидящим. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем вызвано обращение вот в различных мексиканских сериалах, да, и так далее, к нарядам, то есть в которых они ходят дома? Ну, понятно, о лицах вот вы сейчас, Андрей, достаточно исчерпывающе сказали, там спорить не приходится. А вот что касается нарядов, то есть, ну, когда они дома ходят, в общем-то, в вечерних платьях, одно дело, вот сегодня Софья пришла, и вчера она в нем это ходила тоже повсюду, вот. А, скажем, что касается вот их, они же дома, но вот Софья, вот скажите, вот, например, позавчера вы в нем были или нет, в платье? Да, или вот нет? Ну, честно скажите.
4: Да, да, а где?
1: Ну, в общем, не важно. А, так вот, а они все время в этих вот везде ходят, иногда розу втыкают, иногда даже там вот мы наблюдаем в белой рубашке, в штанах, и вот в кармане белой рубашки, который вот на левой груди торчит большое перо, красный, как, красное перо птицы неведомой, да, чудо-птица. То есть какие-то контрасты цветовые. То есть либо это любовь, собственно, всех южных к каким-то ярким краскам и так далее. Достаточно посмотреть на нашу коллекцию «Дембель» альбомов уроженцев Южных Республик, которые у нас в комнате. Вот, пожалуйста, потом после программы вы сделаете фотографии, экскурсовода вам выделим из нефтяников снизу. Вот они там сейчас уже кончат долбить и вообще кончат все там. Вот, поэтому что вы думаете? Будете комментировать?
3: Да, ближе вот к плюсам.
1: Да, конечно, к ним.
3: Носовые камеры, они увеличиваются. То есть, а экваториальные люди, они, негры, это считается переходной. В общем, это ноль, как бы, вот, если брать шкалу числовую, она представлена в виде положительных чисел и отрицательных. То есть, к плюсам ближе они, как бы, стремятся в бесконечности к плюсу, к минусу. То есть, например, человек, конечно, нельзя сказать, чем южнее, тем глупее. То есть ближе к экватору. Вот, например, от северного полюса ближе к экватору. То есть стремление, конечно, к нулю, оно очевидно. Видно, а да. Потому что от нуля к минусу, там уже в пингвина он превращается.
1: Практически. Кстати, мало кто знает, что вот как бы по теории у некоторых сторонников теории Дарвина, вот люди с севера произошли не от обезьян, а от пингвинов.
3: Нет.
1: Почему нет?
3: Как бы, ну, да. Возможно,
1: я говорю, да.
3: Существовала такая теория, но я с ней не согласен. Я считаю, что если и произошли, то вот от тех вот пингвинов, которые были найдены в последнее время от трехметрового роста,
1: да,
3: такие,
1: да,
3: пингвины.
1: Да. То есть это супер королевские пингвины
3: пингвин
1: уже.
3: Трехметрового роста. Вот, вот от таких пингвинов мы и произошли.
1: Нет, но мы-то все-таки как-то не на севере.
3: Питатели канаты, это наша сборная.
1: А скажите, вот тут пришло интересное сообщение от человека по фамилии Надоело. То есть, кстати, вот интересно, вот, он искренне...
3: От слова «надой»?
1: Ну, видимо, вот он искренне признался, что не способен воспринимать, в общем-то, все нами сейчас вот сказанное, и спрашивает, присылать ли ему анализы, и вообще, как ему стоит, в общем-то, в какой степени ему стоит озаботиться своим здоровьем. То есть ведь...
3: Если он не сдал еще, то необходимо.
1: Ну,
3: да. Причем для сдачи там биопсии ему необходимо явиться лично. Вот, принести с собой
1: полотенце обязательно.
3: Да, полотенце, расческу, тапочки и столовые приборы.
1: И для, харчи на три дня, потому что я теперь урезал харчи.
3: Персонал, да. Поскольку они нуждаются в инструментарии, мы его переделываем. У нас тут кузня работает, заточку производим этих вилок, ложек и ножей. Используем их в дальнейшем для нашей научно-хирургической исследовательской работы. У нас большой штат, в общем-то, есть кружок любителей. Юный хирург, он нуждается в постоянном обновлении инструментария, поскольку они работают, конечно, как обучающийся персонал. Они, конечно, учатся, но они чему-то когда-то научатся, но у них потери инструментария огромные. То
1: есть, кстати, я хочу сказать, что на нашем примере очень многие детские и подростковые заведения могут организовывать свою работу с молодежью, потому что у нас же вот существуют, скажем, кружки «Юный жестянщик», «Юный сварщик», а уже потом, как следующая ипостась этого искусства, уже вот как раз «Юный хирург». То есть все юные жестянщики и же
3: хирург
1: с ними...
3: Хирург-любитель.
1: Да, хирург-любитель. Они пытаются вот попасть в тот кружок. Соответственно, только самые лучшие вот попадают туда. Вот один как раз на инструмент переводит много. А влажность, а? Вот влажность. Каким образом влияет влажность на формирование сознания общества? Вот, например, в тропиках влажность, да, большая. Вот это что же стихии своего рода? У них там, во-первых, не сохнет ничего. То есть они, например, приезжают сюда, вот из Уганды, это она призналась, она говорит, я тут, например, белье вот все сушат, а я мочу специально, чтобы как-то быть ближе к той среде, которая меня там окружала.
3: Ну,
1: парадокс, парадокс.
3: У нас существует целая кафедра, занимающаяся антирекламой этих прокладок и вообще связанных с, как хирурги-любители. У нас существует юный гинеколог-любитель. По мере так, взросления, конечно, такие кружки более пополняются как-то вот с этими юными гинекологами. А поначалу их там и не бывает. Вот там они вопросы влажности и сухости как раз выясняют очень. И, в общем, если вас интересует, можно прямо отдельно на эту тему и поговорить. Ну, я думаю, просто, наверное, существует и масса других интересных каких-то.
1: Да, например, голова. Вещей. Например, голова.
3: Голова и ее влажность головы, да?
1: Нет, тут несколько другой вопрос пришел нам на пейджер. Сейчас я вам практически дочитаю засловно. Сейчас, секунду, извините. В общем, я уже, по-моему, стер это сообщение. А может, нет. Сейчас, как тяжело-то, господи. С такими пальцами, понимаете, это так крутить. Это, ну, неважно. В общем, он, значит, про обезьян тут что-то спрашивает, а в результате говорит, что, дескать, у него в ушах перестала образовываться сера. И он слышал, что, в общем-то, например, у эвенков и у таких северных национальностей действительно ушная сера практически не выделяется, что это продукт свойственный, вот, скажем, человеку нашей полосы. Ну, как, к примеру, вот крестьяне, они не потеют. Да, или там, скажем, это... Ну, вы знаете, что я имел в виду. Будете комментировать?
3: Да, я могу сказать, что даже китайцы, они, в принципе, изобрели вот эти огнестрельные оружия. Вернее, это не китайцы изобрели. Китайцы как бы считают, что порох изобрели. Но они большие, значит, любители исследования, в общем, человеческого тулова. И все, в общем-то, на основе его делалось. Вообще все взрывы и пожары у нас в организме на самом деле уже существуют. И у нас даже существуют маленькие ядерные взрывы в нашем организме. Они, конечно, не буквально так воплощаются, но те, кто хорошо изучает человеческий организм, он всегда сможет путем скрупулезного исследования найти какие-то ключевые биохимические моменты, которые в дальнейшем может использовать вот как бы для внешнего применения. То есть, например, известно там, например, очень опасное скопление сероводорода в организме бывает такое, что просто курить вредно в таком случае.
1: Опасно даже, не то, что
3: опасно,
1: вредно.
3: И ты говорил вот просто про другие там воспламеняющиеся вещества.
1: Это сигнализация опять срабатывала, но мы вас больше не будем отпускать, поскольку как бы вы долго отсутствовали, пусть себе они там кричат. Вы не волнуйтесь, уже сейчас хозяева выйдут из ночных клубов, сами разберутся. Вот скажите, в вашей книжке совершенно неожиданно есть глава, которая на первый взгляд не относится никак.
3: Чем вообще отличается книга от книжки?
1: Ну, книжка — это, в общем-то, продукт, который на выходе у создателя. А книга — это продукт, который приходит к потребителю.
3: Вот как здорово.
1: Да, вот в вашей книжке, вернее, в нашей теперь уже с вами книжке, да, отдельная глава, которая вроде на первый взгляд не посвящена голове, но с другой стороны, в общем-то, поскольку она туда вошла, хотелось получить некоторое объяснение. Вы там целиком и полностью разрушили такую, в общем-то, необходимость такой процедуры, как взятие анализа крови именно из пальца. Вот непонятно почему. Как вы можете это объяснить сейчас, вот, так сказать, наочно, и, понимаете, вот здесь они все собрались, держат пальцы с укором.
3: Если внимательно на него посмотреть в течение примерно 20 минут, то просто очень огромная вероятность, что вы будете замечены и привлечены, если вы будете смотреть где-то 20 минут или 30 на палец на свой. Но если вы будете в течение этого времени на него смотреть, вы можете увидеть массу интересных вещей, что палец по своему рисунку, например, он очень напоминает любимый вами кишечник и упоминаемые же вами аналогии кишечника с мозгом. То есть вот эта витиеватость на поверхности, это только верхний слой. А в течение длительного рассматривания пальца можно заметить так, что он обладает какой-то внутренней мощной энергией. И какая-то, в общем-то, особа, которая вообще не имеет даже понятия, которая ни разу по 20 минут на свой палец не смотрела, она лезет с иголкой и пытается у вас что-то из этого пальца извлечь, мало чего соображая. Ее научили, как вот просто процедуре этой нужно проткнуть и чего-то взять оттуда.
1: Так она еще ведь и сдавливает его, ведь это же вообще странно. То есть давит, это как бы практически доит его, получается.
3: Ну, это вот как раз профессия медика заключается, вот настоящего. Там они делятся на административных работников и, собственно, медиков. Вот административно они занимаются сбором денег с населения и там всяких глюкосодержащих продуктов, таких как конфеты, яблоки, печенье и все остальное. Они собирают интенсивно и относятся в свою кормушку и там распределяют в дальнейшем.
1: Делят просто.
3: Да. А, собственно, медики, они занимаются чем? Подавлением в себе всякой там сострадания и жалости по отношению к себе подобным. То есть они пытаются преодолеть в себе какой-то животный страх перед внутренностями человека как такового. И интенсивно их вскрывают, там, зашивают и опять вскрывают. Там работают с внутренностями, со всякими жидкостями, которые там находятся, испражнениями и прочими вещами, которые, в общем, человек как таковой, он, в принципе, испытывает сакраментальное отношение к этому, ко всему, и не способен заниматься так интенсивно этим всем. А, собственно, медик, он как раз вот, достигнув определенного развития своего медицинского, обычно на это лет 5 требуется, но есть такие, в общем-то, прирожденные, которые, в общем, правильно не нашедшие вот выхода, они начинают вскрывать уже как попало и чем попало. Они ходят, вскрывают их, конечно, подвергают репрессиям, поскольку они не стали медиками, собственно, и
1: все. Так, в принципе, это одно и то же. Ну, то есть, в принципе, вы хотели сказать, что, по идее, вот ее вот этот укол в палец и его последующее доение, это, собственно, стремление нанести какие-то страдания, да, вот пятерне, там, далее локтевому, это, плечевому.
3: Скорее всего, уже продемонстрировать собственный уровень квалификации своим коллегам. Вы заметили, что она в одиночку почти не берет. А если даже она на первый взгляд в одиночку берет, то если вы приглядитесь, то из-за двери точно кто-нибудь подсматривает. Человек 5 заинтересованных лиц обязательно.
1: А вы знаете, я тут недавно совершенно случайно узнал о том, каким образом происходит конкурсный отбор на берущих. То есть там самый главный критерий — это вообще попасть, потому что многие...
3: Они в дартс тренируются.
1: Да, то есть у них
3: в школе они еще время тоже затачивали перья и метали их, это я знаю.
1: Да, так что давайте обратимся теперь к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Софье Анатольевне Бах, брату ее Борису и Андрею Орлову. В общем, всем им пятерым можете задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите громче, пожалуйста. Алло. что вас плохо слышно, я вас выключу. Здравствуйте. Ну, тут вообще ничего толком не слышно. Ну, и, собственно, что касается такой вопрос, связанный чисто уже, может быть, с, вот, с, так сказать, с планами вашими. То есть, будет ли эта книга каким-то образом в другом виде представлена публике? Ну, скажем, может быть, в виде лепки, там, или выпечки, или что-то более. Потому что книги, они ведь сейчас каким-то образом, ну, не особо пользуются популярностью. Поэтому вот эти же образы и вещи должны быть как-то по-другому читателю.
3: Мы сейчас или... работаем над тем, чтобы научить некоторые виды животных, собак и кошек, пытаемся научить читать именно эту книгу. То есть, если они проявляют неусидчивость, мы их бьем, там, таскаем за хвост и всячески репрессируем, подключаем гальванические элементы к ним все, и там пугаем электрическими разрядами. В общем, у нас уже сдвиги есть, они начинают читать и как бы даже сами листать. Слюнявый палец, они начинают уже сами перелистывать, и уже задел, в общем, есть, и в дальнейшем просто пытаемся перейти на то, чтобы научить также рыб читать. Ну и так далее. Остальные, вплоть до кольчатых червей. А с людьми мы разобрались в одночасье. Они у нас читают и задом наперед, и как угодно.
1: А, кстати, вот многие читатели вот ваши, они шлют нам сообщения какие-то сумбурные там про то, что, например, нас уже выпустили из сумасшедшего дома. То есть какие-то вот такие странные сообщения. То есть, видимо, все-таки перегрузка происходит от такого чтения. То есть если у животных-то вот у ваших, собственно, какой-то сильный достаточно иммунитет, то есть они могут, в общем, читать, могут не читать. В общем-то, могут читать, не впитывать. Кстати, не думаете ли, что они вас обманывают? То есть они, конечно, читают, но, как говорится, в одно ухо входит, из другого выходит, или, как говорится, в народе смотрят в книгу, видят
3: Нет,
1: фигу.
3: Нет, они у нас пишут на эту тему отчеты и сочинения. У нас даже кроты читают методом Брайля.
1: А, ну так все, вы все-таки производите какой-то анализ вот впитываемой информации, да?
3: Конечно.
1: Ну, а все-таки выпечка или вот лепка будет производиться?
3: На основе книги будет?
1: Да, будет. Ну, это хорошо, это очень важно. Это говорит о том, что вы стремитесь все-таки охватить широкий спектр читателей, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый день.
1: Здравствуйте, нам.
5: Беспокоит вас из второго медицинского института.
1: Вы только говорите погромче, пожалуйста.
5: Беспокоит вас из второго медицинского института, центральная лаборатория. У нас проблема большая, хотели бы с вами проконсультироваться. При частичной трепанации, когда мы извлекаем мозг, как правило, он извлекался раньше вместе с глазами, чем пугал наших лаборанток. Но дружественные нам, так сказать, вот Макдональдс, они нам выделили красные кепки. Вот, и поэтому мы прикрывали мозги и глаза прятались. Но после Чернобыльской катастрофы мозг стал извлекаться вместе с языком. И материал, так сказать, всех нас, а у нас работают женщины. Я узнаю, у вас в лаборатории тоже есть женщины. Вот все смущаются. Что делать? Так сказать, вот здесь мы уже кепками никак не обходимся.
1: Спасибо. Но это, в общем, чисто хирургический вопрос. Я вообще удивлен, что вот мозг и язык непосредственно связаны. То есть...
3: Это известная ошибка, потому что они, опять же, используют трепанацию. А пропагандируемый нами метод — это извлечение головного мозга путем извлечения спинного мозга. То есть сначала продалбливается в копчике отверстие, начинается извлекаться спинной мозг. За ним тянется, в общем-то, вся вегетативная нервная система, концевые отростки. И как следствие, головной мозг туда же идет. А то, что за ним там тащится, глаза или уже язык или уши, это
1: гланды
3: уже как
1: разные,
3: бы уши,
1: да,
3: вернее, они в последнюю очередь, но тоже иногда с волосами вместе иногда уходят, но это уже дело испытуемого. Нужно, в общем, напрячься и закрыть глаза и прикусить язык, чтобы он не во время этого...
1: Это Это зависит от внутренней дисциплины вот пациента, собственно
3: говоря. То есть ему физиотерапия прописана, он должен где-то в течение месяца тренироваться, прикусывать язык, закрывши глаза.
1: А ведь многие так волнуются перед этой, в общем-то, легкой операцией, что когда им говорит ассистент хирурга, дескать, прикусите язык и зажмурьте глаза, вот он забывает, ему еще и любопытно, он начинает косить этим глазом, и хлюп только, и все, уже выскользнуло. А потом вставляя. Вставлять-то это все сложнее. Вот, кстати, Борис Анатольевич, я вижу у вас в банке вот как раз чей-то мозг. Не могли бы вы рассказать, зачем вы вообще его сюда принесли и, собственно, с какой целью вот он был вынут?
2: Ну, это вот как раз для таких непрофессиональных хирургов, которые только что нам звонили из Старого мединститута, просто как образец, как надо работать. Вообще, меня жутко возмутило вот это сообщение, куда смотрит господин Ерыгин. Я не пойму, это ректор, кто не знает этого самого института. Нужно как-то что-то делать, господин Ерыгин. Это ужасно, это очень жестоко. У вас страдают люди. Чему вы учите ваших студентов?
1: Да, совершенно справедливо. То есть хорошо прокомментировали. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Не могли бы вы погромче говорить?
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. И вот по слогам еще лучше будет, потому что мы вот очень плохо усваиваем, так сказать, быструю речь.
6: Угу. Ну вот вы знаете, вот тут уже было сказано, что вот существуют различные кружки, кружок хирурга, да. Вот, а хотелось бы узнать, не существует ли кружка для юного перетягивателя каната, вот. Вот так вот я скажу.
1: Спасибо. Вы знаете, этот кружок, в общем, по-другому называется гамачник. То есть мы кладем их в гамаки, ставим рядом стол, к этому столу привязываем веревку и конец, вот, или канат, да, там, и даем в руку ему, и он сам себя качает. И вроде так спокойно себя ведет до поры до времени, пока вот этот канат не порвется. Сразу подбегают специальные, в общем-то, люди, нянечки, которые снова узелком связывают канат. Причем, чем короче канат, тем, значит, соответственно, с одной стороны, меньше амплитуда вот движения его руки, сами понимаете, и больше амплитуда качания. То есть это тоже привыкание определенное мы тем самым не пропагандируем.
3: Поскольку вот ты капитан нашей команды по канатам, то я как начинающий канатоходец вот с электронной почты снял вопрос, там, касающийся диет, которая необходима для перетягивателя канат.
1: И вообще, интересно, интересно.
3: Тебе вопрос.
1: А, то есть что касается диета. Ну, вообще...
3: Но канат, он вообще нуждается, по-моему, в диете в определенной, и непосредственно с этим связано, или как? То есть необходимо ли какие-то веревки есть там, прежде чем
1: канат получился? Нет, только пшено, причем это пшено должно быть не вареное, а просто его необходимо обдать кипятком. Угу. Вот. И есть, в общем-то, без всяких добавок в количествах где-то, ну, приблизительно стакан обычный, 200-граммовый, вот перед, соответственно, обычным завтраком, обед ужином. Вот, если вы будете и в полдник также съедать обваренное пшено, то, в общем-то, есть определенные гарантии, что вы сможете как-то, ну, сдать хотя бы на третий разряд.
3: А вот говорят, что из коноплей делают, вяжут канат. Вот это считается, применяется это в диете.
1: Это считается уже типа анаболиков у нас, у спортсменов. То есть ни в коем случае я не советую, потому что потом бывает так, что канат начинает уже занимать главенствующее место в организме, и в результате спортсмен просто самосгорает. Конечно,
3: а как это... добиться выхода корабельного каната?
1: Корабельного каната. Да. Дело в том,
3: известно,
1: что...
3: Как известно, они где-то порядка 30 сантиметров в диаметре.
1: Кого вспомните, какой рост был у самого Геннадия Корабельного, поэтому, то есть, стремиться там, скажем, к его масштабам не с нашей с вами, так сказать, тушки. То есть, вот, как говорится, канат Геннадия Корабельного — это не по жопе нам клизму, другими словами. Поэтому здесь каждому рекорду, понимаете, свое время и место. Вот. А я, кстати, предлагаю...
3: А Веревкин как же? Веревкин.
1: Только Веревкин. Веревкин — это как очень часто встречающаяся фамилия. То есть вот у нас только сейчас с пальцами стоят, с проколотыми, две Веревкиных и один Веревкин. И еще один вот Веревочкин, но это маленький. Это же... А если мы сейчас заговорим там о Птичкиных, да, там, вот, даже Гуськов, вот, например, тоже у него канат своеобразный, даже скорее катышек такой, да, Козин. Опять же, у Козина вообще там целая череда, пульки отливает такие. Так что тут... Ну что, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, да? 203-19-22. Прежде чем к телефонным звонкам, это опять, видимо, к Борису звонок. Зависит ли частота метания каната от умственных способностей индивида?
2: Знаете, это зависит скорее не от умственных способностей, а от активности умственной деятельности. Потому что если индивид активен в умственной деятельности, он большую часть дня свою, он как бы сидит. Он просто сидя. Вот. Стало быть, реже. Просто ему некогда, вот в чем дело. Вот. А если же человек не привык думать, не привык работать мозгом, ну, в общем-то, жизнь его упрощается, остается только есть, спать, и вот, собственно...
1: Понятно, хорошо, тоже вы так прокомментировали. А вот скажите, пожалуйста, тут, видимо, вопрос ко всем. Опять же, есть такая, опять же, народная мудрость, там, хозяин всему голова в доме, да, получается. А почему не говорят, например, голова хозяина всему хозяин, да, к примеру? Ну, я вижу, что хочет Софья Анатольевна прокомментировать.
4: Простите, как вы сказали, голова хозяина дальше?
1: А вы разве не знаете этой пословицы?
4: Нет, впервые слышу.
1: Голова всему в доме хозяин.
4: Да.
1: Но это уже моя интерпретация. А так, хозяин, голова хозяина всему дому.
4: Да. То есть я даже в растерянности в полной.
1: То есть не будете комментировать.
4: Еще про канаты я бы могла там сказать, что нужно бы расслабляться уметь. Тоже немаловажная роль здесь вот в предыдущем вопросе.
1: То есть для лучшего как бы вот...
4: Прохождение, правильно, да. Надо уметь расслабляться. А как вы знаете, расслабление вот любых мышц, оно, конечно же, идет из головы. То есть если вы умеете вот это мысленно расслабляться, полезен, кстати, тренинг медитации в этом случае, вот, то и с проходимостью у вас тоже, как правило, все будет нормально. Но я бы вот еще к пшену, про пшено говорить, да. Я бы порекомендовал еще овощную диету. Очень, знаете, они хорошо, овощи тоже вяжутся.
1: Причем здесь нужно сказать, что овощную диету вот не в буквальном смысле овощи, а именно кожицу от них. То есть тут идет потребление только кожицы. То есть огуречный, там, помидорный. То есть ни в коем случае нельзя есть саму
4: не мякоть, правильно. Да. А вот еще к последнему товарищу, который прислал вот как раз... что-то там, можно ли кружок создать. Да, вот да. Вы знаете, если вы, уважаемые такие, я тут, раз уж я включилась в этот процесс, и если вы, уважаемые, такие вопросы будете задавать, так вы рискуете как раз вот в разряд тех слушателей попасть, которые здесь у Александра за окном стоят, а потом выстраиваются в очереди на обогреватели. Дело все в том, что вот надо не спрашивать, можно ли, а прям вот, если хочется, так становиться и формировать кружки у себя дома, или, скажем, внутри подъезда, или внутри вот вашего
1: самого
4: микрорайона.
1: Себя можно, да, вот кружок для одного себя, то есть тоже...
4: Совершенно справедливо. Зачем вам вот наш кружок там, ну, то есть нам, конечно, это очень льстит, но творчество начинается с того, что вы вот как бы после даже... «хочу» начинаете делать.
1: Вот это во-первых. А во-вторых, другой есть момент, что если бы вы внимательно слушали именно вот нашу передачу, программу, то вы бы знали, что мы уже вот все кружки заменили на квадратики, ромбики, то есть у нас там
4: треугольнички,
1: да, так что кубики, вот, например, кубик хирургов-любителей и так далее. Но я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Вот скажите, пожалуйста.
1: Да. Только говорите, пожалуйста, громче,
7: да,
1: вас плохо.
7: Так слышно?
1: Вот так получше, но тоже не совсем, но постараемся.
4: Поближе к трубочке.
1: Поближе к трубочке. Эй, да, да. А скажите, вот, да, ничего я не вижу. Да, не стесняйтесь, не волнуйтесь.
7: Тут говорили про то, что, значит, ну, вы, видимо, проводили исследование, что, значит, анализ из пальца связан с подсознательным, значит, вот, мартинистическим.

0: находится, вот, допустим, вот в Штатах, то, значит, в противоположную сторону тянется. А вот что будет, если, значит, он будет в середине? Он будет постоянно раскачиваться туда-сюда? Или его просто разорвет на разные части?
1: Нет, его не разорвет, он будет сжиматься. Потому что в абсолютный центр поместить вы его никак не сможете, исходя просто из формы человеческого тела. Он же все-таки имеет... форму как бы так...
2: Продолговатую.
1: Да, продолговатую, грубо говоря, как бы такой эллипс.
3: Сарделечную, я бы сказал.
1: Да, да. Вот, и поэтому его ноги будут со страшной силой стремиться к голове, а голова к ногам, в общем-то, он просто...
3: Пополнеет. Это, в общем-то, такая...
1: Это минимум, да.
3: Пополнил, чтоб человек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Меня хорошо слышно?
2: Да.
3: Немножко можно, конечно, погромче.
4: Значит, вот известно еще, что в Древнем Египте неизвестный, так сказать, Рамзес II, вы помните, наверное, он писал стихотворение, так сказать, сидя в, как оно называется, пирамида, да?
3: Да-да-да.
4: Помните, да, это? Начало помните. «Свой канатик завяжу, никому не покажу». Поэтому он туда, наверное, и попал, я вот так думаю.
3: Знаете, спасибо вам. И я, кстати, вот какой вообще, как приятно, да, Софья Анатольевна, и вы, Борис Анатольевич, что именно вот эпилогом к вашей книге наш радиослушатель подвел такую замечательную черту и к окончанию нашего разговора. Кстати, я-то не знал, что вот эпилог для вашей книги написал все-таки Рамзес.
2: Борис Рамзес.
3: Борис,
2: да,
3: Рамзес.
2: Действительно, эпилог нашей книги написал Борис, за что мы должны ему сказать слова благодарности. Борис сейчас болен, поэтому выздоравливай. Несмотря на твою болезнь, получился отличным твой эпилог. Мы тебе очень благодарны. И вот, ты знаешь, ты подвел, на самом деле, такую жирную черту под всем нашим творчеством, что как бы да вот по этой теме и добавить-то уже и нечего. Я даже не знаю, вот те наши ученики, которые взяли на вооружение тему головы, вот ее как части тела, ее содержимое и функции, что они еще смогут написать после такого вразумительного окончания.
3: Ну что же, а теперь я предлагаю вам всем пройти в комнату, где у нас расположены экспозиции дембельских альбомов представителей дальних республик.
2: И для наших слушателей обязательная информация. Анализы мы принимаем по вторникам и четвергам с 8 до 12.
3: Да, в кабинете главного редактора. До свидания.

0: И в это время, сейчас в Москве почти половина четвертого, с вами диджей Сиамский Близнец, который сидит напротив меня, и рубрика под названием «Набат железных ягодиц». И сегодня речь у нас с вами пойдет о так называемом явлении пальцизма. Пальцизм, или по-другому он называется «пальцевая распирды». Вот. Но вначале я предоставляю слово диджей Сиамский Близнец.
1: Да, сегодня с вами я. Меня забыли представить полностью. Сиамский Близнец Энджел Сатошин. Вот. Сейчас я очень часто езжу во всякие крутые дискотеки, где веду свои металлистические программы. Дело в том, что всякие техно давно играли металлисты, и у меня полно пластинок, с которыми я пальцами выскребаю звук. Вот, так что приходите, когда увидите афишу «Диджей Сиамский Близнец».
0: Ну, даже, может быть, не обязательно афишу. То есть еще иногда, ну, обычно вот пишут на афише, да, там, диджей, там, член, например, да, или там, ну, диджей слово, потом его имя, да, вот. А у тебя, вот, ты скажешь сразу, что, ну, просто пишут «диджей» и просто рисуют двух человечков,
1: ну, да, с двумя. Ну, ногами. Логотип мы как бы.
0: Да, вот, ну, как имидж. Вот у

0: певца Принца, у него же сейчас нету имени, у него такая закорючка такая.
1: А, его лишили имени за то, что он очень вот много денег должен.
0: Да, да. Это он должен нефтяным магнатом много денег. Вот. И вообще, то есть, на самом деле, когда его племя переселили вот туда, то в результате он лишился единственного источника дохода вот, насчет мытья.
1: Ну, он всех своих людей оставил в залог там одному магнату, и как бы проценты пожрали рабов, и теперь наш принц нищ. И поет он песни потому, чтобы заработать себе хотя бы на хлеб. И песни такие у него попсовые. Он-то так любит рок слушать. Там Элвис Пресли. Вот помнишь, про маму он что-то пел.
0: Фрэнка Синатру.
1: Это я уже не знаю. Ну ладно, мы что-то заговорились. Я же говорил о дискотеках там. Но это тоже не важно.
0: Ну, в принципе, сейчас самое время все-таки начать тему нашей сегодняшней беседы. И тема нашей сегодняшней беседы как бы обусловлена и обозначена вами, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней беседы – поэзия.
1: Да, если вы смотрели прошлую передачу «Здоровье», мы с Сашей и профессором Марсин Пивоварски из Польши. Мы с ним рассказывали о очень интересной болезни, которая в последние годы развелась в России. Ну, в последние годы, это можно сказать, с начала 85-го года, наверное, все-таки Чернобыль, перестройка повлияла на развитие.
0: Я думаю еще, что вообще как раз к 85-му году концентрация в, так сказать, в пространстве экологически вредных субстанций достигла своего, так сказать, максимального пика по амплитуде. И, ну, как максимального пика? То есть еще адаптация у организмов людей, животных и птиц не произошла к этому. Вот, а уже, вот, так сказать, концентрация этого всего, она была достаточно высокой. Потом уже организмы начали, ну, как бы привыкать к этому. И сейчас вот и там, например, человек, вот если у него нет сигарет, мы часто видим на улице человека, который, так сказать, прильнул к выхлопной трубе своего автомобиля или чужого, и так вот ее ртом там. То есть, ну, это называется курить выхлоп. То есть, если отсутствует сигарет, это уже вполне норма.
1: Ну, да. Даже можно сказать, это переход от низшей формы удовольствия выше. Дело в том, что многих курильщиков, которые выкуривают по несколько пачек за полдня, им не хватает уже тех вредных веществ в организме, которыми они подпитывают свою кровь, и им приходится прильнуть к автомобилю, либо своему, либо чужому. Однажды на перекрестке я видел двух парней, у них такой был иссохшийся вид, они, пока машины стояли, они подбегали то к одной, то к другой, и выхлопы глотали.
0: Отсос выхлопа состоялся. Кстати, в связи с этим сейчас уже планируется отмена всяческих экологически чистых средств. Ведь, ну, если люди привыкнут вот уже к, ну, скажем, дышать, курить выхлопы, да, вот, или там, например, котлеты сейчас очень модно вот жарить не просто на масле, вот раньше было масло шоколадное, да, там, или масло там подсоленое, то сейчас туда добавляют немножко бензола, ну, вот, это же тоже, то есть такой...
1: Для кайфа.
0: Да, получается дурман такой привкус такой, да, да, да, как бы, вот, как бы, вот, и в результате, если люди все так привыкнут, то уже, скажем, чистое, вот, ну, и пока еще у некоторой части населения чистая экологическая обстановка ассоциируется с, там, с березками, с каким-то кислородом, да, вот, то тогда, вот, когда все нормально перестроятся, станут как вы, то для них уже вот эта чистая экологическая обстановка, она будет считаться грязной. И поэтому, скажем, любое средство, не засирающее атмосферу, оно будет считаться экологически грязным наоборот, сами понимаете. Ну, то есть концентрация вот этих веществ, выхлопов должна быть как можно более сильной.
1: Но у меня есть...
0: А, кстати, иногда сейчас то, что у тебя есть, ты покажи Прохору. Кстати, вот раньше ведь как вот насчет сигарет, да? Как развивались сигареты? Были индусы, в Америке жили, ну, их потом выгнали.
1: Ну, в Индусе, да, все равно.
0: Да, они вот тогда не было же как таковых сигарет, да, они клали, значит, прям брали пучок там, наши там или что, и прям в костер. Клали в костер, потом кругом садились, вот, причем таким плотным кругом, так, чтобы вот это все вот не уходило по бокам, в боки, а чтобы оно все уходило в столбняк, то есть вверх.
1: Ну, я тебе могу сказать, да, что брался для этого шар надувной такой, ну, небольших размеров.
0: Причем сделанный из бычьего мочевого пузыря.
1: Да, его растягивали до метра где-то. Он так-то в полметра мочевой пузырь.
0: А как до метра, да.
1: А так до метра его растягивали, ну, там своя технология, засовывали парня туда и как бы брали, ну, вот этот мочевой пузырь, одевали ему на голову, заносили куда-нибудь наверх, ну, такая вышка такая, да, была небольшая. И двое таких парней, самых здоровых индусы, в племени, да, держали этот мочевой пузырь и так вниз качали, и все вытягивалось, вытягивалось. Ну, и если происходил разрыв мочевого пузыря, то парень этот падал вниз, ну, и разбивался.
0: Ну, кстати, обычно такого называли сыном пузыря. Ну, то есть, вот, если,
1: ну, или мочевик, там мочевик. В разных племенах свои жаргоны были.
0: Ну, ну как, то есть, ну, в принципе, мочевик — это и есть сын пузыря по-индейски. Ты просто вот не в курсе.
1: Ну, я говорю, что по жаргону, ну, жаргонные слова там, ну, знаешь.
0: Это не как... жаргонные, у них же вообще было как. Ну, например, там, там лось и рог, да, или там два пера, или три пера, предположим. Ну,
1: а отлички, кого...
0: а этот был вот мочевик, там один. Вот
1: а он, знаешь, да, кого туда отбирали?
0: Нет.
1: Ну, знаешь, что есть молодые
0: колбасой
1: люди...
0: Колбасой воняет здесь. Ну, ладно, ты не отвлекайся, да.
1: Кстати, это самое... Насколько я знаю, вот... Сбили меня с толку. Ну, ладно, с этой колбасой.
0: Да. Ты, наверное, птенцов кормишь.
1: Нет, вот знаешь, парней, которых в армию не забирают сейчас, да?
0: Да.
1: У них есть такая болезнь, они писаются в кровать.
0: Ну, кстати, я знаю, что сейчас уже с этим забирают. Сейчас нужно писаться вообще постоянно.
1: Хорошо, раньше, раньше, не придирайся к словам, да, раньше писались, вот. И вот людей, которые мочевики их называют, вот они тоже из таких... Вот кто страдал этой болезнью, их считали никчемными в племени. Ну, что это за мужик, который в постель в зрелом возрасте мочится?
0: Нет, ну причем там у них постели нету. То есть дело в том,
1: ну,
0: что...
1: Ну, в соломку вот в эту, где живет.
0: Да, да, причем...
1: Ну, у них же были специальные места отведенные. Ну, была...
0: Нет, они спали на бычьих шкурах. Дело в том, что технология производства бычьих шкур очень такая хорошая. Это их дубят. Знаешь, дубят.
1: Ну, дубинами по ним бьют, вот, ну, натягивают, да, шкуру, и с двух сторон дубинами. А когда прорыв происходит, и
0: потом
1: башки
0: просол там еще. Ну, то есть все вот это. И, собственно, после
1: так
0: этого...
1: Так соли тогда не было еще.
0: Была. Как раз соль была, как раз выдавал вот самый мочевик.
1: Мочевик.
0: Мочевик. Ну, был еще...
1: Да, есть... когда он падал, тельце его разрывалось, и там...
0: Нет, зачем? В тот момент, когда он как раз вот ночевал на этих шкурах, его специально клали. То есть ты просто
1: он
0: исторически...
1: Он отлеживал соль,
0: ты,
1: да?
0: Да, естественно, ты исторически не подкован. Наоборот, это был очень ценный
1: от
0: человек.
1: От этого и пошло значение залежи соли. Где вот парень ложился, там пролежь такая получалась, оседала соль с его потных... тел.
0: Нет, залежи соли — это норвежский поэт, песенник, композитор. Он писал про этих самых, там такие есть животные. Вот. Залежи соли — замечательный совершенно поэт.
1: Кстати, я вот вижу сборничек этот у тебя на столе. Я думаю, ты мне потом все-таки дашь прочитать.
0: Да, это очень редкий экземпляр, подаренный мне самим залежи.
1: А в туалет индусы ходили исключительно к пальме.
0: А почему, вот, кстати?
1: А потому что, вот, ну, например, была тропа у индуса вдаль, и ему надо было идти по ней, но пальма на этой тропе стояла. Вот, и, соответственно, эту пальму надо было убрать. А ты когда-нибудь пробовал, вот когда ты жил в деревне, ходить мочиться под какую-нибудь определенную березу?
0: Ну, вообще,
1: ну, в России же, да, нету других деревьев,
0: ну,
1: кроме
0: вообще,
1: березы.
0: Вообще, я помню, мы экспериментировали. У нас
1: из-за завяло, да?
0: Нет.
1: А у меня один друг в герань у себя дома мочился, и завялось все-таки. А, кстати, герань же, она считается растением.
0: Она которое... вообще, кстати, аллергическая, герань. Это же вот, люди, у которых аллергия.
1: И пальму это потом все-таки падало, я вот не сказал тебе.
0: Кстати, вот я смотрю, что вот сейчас в последнее время кокос очень приходит со странным вкусом каким-то. Дело в том, что... Смотри, вот смотри, ты можешь,
1: нашли,
0: например...
1: Подожди,
0: нет, подожди, нет, подожди. Ты можешь, например, взять и вот сделать это прям в открытом месте, как кругом, вот, например, деревья. Нет, ты же, ну, то есть вот собака.
1: Ну, я понял, и кошка с нею.
0: Ладно, я тебя перебил, давай.
1: А я вот что хотел сказать. Ты меня тоже перебил, я хотел сказать. А что я говорю?
0: Ты хотел рассказать, наконец, нашим радиослушателям о том, кто же так прекрасно играет у нас сегодня за окном, этим морозным, свежим январским утром.
1: А играет группа Mekong Delta. Ну, я сейчас как диджей, сиамский близнец буду говорить. То есть не воспринимайте меня серьезно. Ну, потому что я все-таки веду серьезную передачу, а вот эти отвлечения музыкальные, это как бы шутка. Сейчас играет группа Mekong Delta, альбом называется «Классик», 93-й год.
0: Ну все, дальше уже это математика,
1: да,
0: чистая.
1: Нет, душа. Ну там это произведение чисто классичное, всяких мусорских, да, чайковских.
0: Да, ну и, соответственно, и поэзия. Я так вижу, ты затронул вплотную поэзию, назвав имена таких замечательных поэтов. И предлагаю тебе прочесть вот стихи.
1: А пусть меня слушатели оценят как поэта.
0: Нет, не надо присваивать себе чужое. Ты сейчас будешь читать стихи из залежи вот соли норвежского поэта.
1: Двухстречие. Двухстрочие, то есть.
0: Такая речка у тебя была.
1: Двухстречие. А, это такая вещь, когда из одной реки получается две. Называется... Двухстречие. Ну, это то же самое, как раздвояется дорога.
0: Да, там, кстати, должен знак стоять посредине, буй такой, для тех, кто на лодке плывет. С двумя,
1: ну, да, такими. Маяк такой здоровенный.
0: Да, и две стрелочки, как, да, на дороге. Кстати, мы с тобой еще не говорили о правилах речного движения, о знаках речного, да, движения,
1: как
0: радиослушатели просят.
1: Миграции подводных рыб.
0: Да, естественно, это все же учитывается. То есть рыба, они как, дескать,
1: есть же подводные ходят. Знаки. Вдруг в реку заплывает подводная лодка, она же не будет там
0: свои
1: перископы,
0: да,
1: доставать. И знать, считать, потому что у них там
0: она может
1: правила.
0: Проткнуть какое-нибудь рыбацкое судно. Вот почему, например, сейчас увеличено большое количество, вот вы заметили, каких-то неприятных ситуаций, связанных с рыболовецкой промышленностью. Потому что она плывет, ей нужно посмотреть, там что наверху. Она перископ вынимает, а там наверху какие-то дебилы ловят какую-то рыбу. Естественно, происходит протык днища этим перископом. А
1: кстати,
0: перископ,
1: конкурент...
0: ты видел, какой перископ? Ты видел вообще? Он же такой, как буквы Г. Вот эта буква Г туда заходит, оттуда,
1: да,
0: не выходит. Когда лодка назад испугалась, она плывет назад, получается. И всю эту байду утягивает там, вместе
1: с
0: рыбами.
1: А конкурирующие между собой фирмы, кто побогаче, покупают все атомные подводные лодки в России, и там рыболовецкое судно какой-нибудь фирмы там Гырли-Мырли побрело там в океан ловить рыбу. А за ним конкурирующая фирма на подводной лодке, какая-нибудь другая, тоже побрела за ними. Брела-брела, вот тут они кинули сети, эти подплыли к ним, сеть порвали, всю рыбу оттуда поворовали и улетели. Это называется конкуренция.
0: Поэтому сейчас сети делают, как правило, вот из таких, из решеток металлических. То есть даже не из сети, а решетки.
1: И
0: вот
1: делают просто... минный забор такой. Вокруг места ловли, чтобы вот эти... Помнишь, вот как фашисты показывают, когда не фашистов, а войну Вторую мировую. И подводная лодка, там вот щуки.
0: Шары всякие там.
1: Щука. И прям она плывет, а там такие тросы такие от земли, то есть от дна идут, и на
0: и
1: них такие шар такой, как ежик, как ежик.
0: И в таких фаллических таких символах утыкан. Кстати, я помню, что мы в детстве выворачивали их, они же на резьбе, и кидали их в сарай.
1: И еще сарай взрывался?
0: Нет, нет, взрывается сама круглая, да. А эти для красоты сделаны, чтобы, например... А, и чтобы не было соблазна у детей залезать на них. Они же могут глаз на них выколоть. Ну вот прикинь, если она будет, ну, просто, да, плавать, там грудничок,
1: ну, там
0: плывет, да, он залез на нее, на эту штуку, на круглую, там она сидит. А, то есть уже видно, что он сидит там не на острове, значит, что будут отплывать. А так вот эта штука, это типа колючая проволока. Он, например, на нее лезет, глазом тыркнулся, все. Это для красоты. Даже некоторые...
1: Глаз может выколоть или взорваться.
0: Да, сейчас некоторые даже вот эти бомбы их разукрашивают красиво. Тогда они были серые все. А сейчас их делают вот эти в форме грибочков, пальмочек вот эти. Ну, чтобы было видно, что, дескать, это произведение искусства. То есть сейчас же в минерных школах, знаешь, чему учат? Там есть там искусствоведение, это самое, как и история, кино... Все это обучается. Английский язык. Почему? Потому что там...
1: И очень меня поразило, что там обучают именно испанской лепке. вот какая-то там присутствует форма изобразительного искусства, которая не встречается нигде больше, ни в каких изобразительных искусствах.
0: Да. А еще, кстати, сейчас очень модно изготовлять вот бомбы в виде животных. Ну вот, например, вы идете там по дороге, сидит голубь, да, и вы вот так типа подходите к нему, а он не улетает. Вы еще ближе не улетаете, вы ему тресь ногой. Как раз и вместе с этой... с ногой, с ботинком полетел. То есть вот такие вещи.
1: И голубь сразу научился летать.
0: Да, или, например, собак в форме собаки. То есть лежит, а вы подходите там погладить. Да. То есть это, в принципе, делает общество защиты животных, чтобы вы к ним не наезжали на них. Если
1: да, она, вот таких пару случаев в газете раз напишут, и все, и никто не будет.
0: Не подходить никто. Ни к голубям,
1: это
0: ни
1: мы с бегемотом придумали способ борьбы с курильщиками в электричках. Ты же не ездишь на электричках, да?
0: Нет, нет. Но я тоже у меня езжу. Своя, я вот езжу в первом.
1: Да. Вот, а там люди любят стоять, ну, мужики такие здоровые стоят.
0: А балкон там есть?
1: Балкон только в последнем вагоне. В электричке нет, это же не комфортабельно.
0: Кстати, мы решили открыть сейчас в электричках, так сказать, буфет. Ну, вот прям берешь, покупаешь в самом центральном вагоне одно вот это купе, там раскладываешь на скамейках бухло, бутерброды и всем продаешь.
1: Да, а также нельзя пить-то вот вообще в электричках. И там вот вагон-ресторан.
0: Конечно, нельзя, там ветер же гуляет.
1: Опять же, вагон-ресторан сделали.
0: Ну, ты хотел рассказать о курильщиках.
1: Да, и, в общем, значит, вот курильщики там стоят, курят, и из тамбура...
0: Бухают там, дерутся.
1: Ну, да, проститутки
0: там. И бабы там с ними, такие вот эти ужасные, в штанах спортивных с гитарами. Они едут на конкурс самодеятельной песни и поют там уже.
1: Гармонь у них, гитара, такие цыгане, опять же, все там.
0: Все там пляшут с бубнами. Как на теплоходе, вот этот, помнишь, где это не Анна Каренина, а это... Ее потом застрелил такой какой-то плешивый дядька. Ну, нет, ну она там это самое. Там такой усатый один был. Все говорил, я на тебя женюсь, там цыгане были. А потом ее другой такой плешивый застрелил.
1: Ситуация это разворачивается. Ты что, женился, парень?
0: Нет, ее грохнули. Она там по стеклу такая идет, то есть так. Ну, видно, что в нее по-настоящему никак не стреляли. Вот в кого так выстрелит, он так по стеклу не ходит бодро.
1: А как это по стеклу ходить?
0: Не, ну как, вот ладонями скользит.
1: А, ладонями.
0: Ее же пришибло к нему, ну, когда как бахом пришибло.
1: Ну, так бы сказал, что у нее был ручной способ ходить.
0: Вот, да, они там это самое, вот там у них другая фишка. И, кстати, часто бывают из-за этого отстыки. Там же они склеены между собой.
1: Кто?
0: Ну, вагоны. И бывает, что они там ради шутки, там раз, это расцеп. Производят там. Или прям туда один, я помню, упал, приехал весь там драный такой, вылез, еще требовал от железной дороги компенсации за... Никто его...
1: Ну, правильно, ну он же шел, упал, вот.
0: Нет, он не шел, он уже...
1: Там, не должно же ничего быть плохого. Так вот, и стоят все эти, курят там, пьют, и тут входят такие три амбала, такие, ну, знаешь, что такое амбал, выражение, здоровый мужик, весь в мускулах.
0: И в папахе. Ну, амбал — это имя восточное, собственно.
1: А, ну да. Амбал
0: Грацители.
1: Ибн такой-то. Вот. И чисто вот прям бьют морду тем, кто курит. Курить перестали. Вот в газете один раз написали, по телевизору показали, и все, не курят теперь в тамбурах.
0: А знаешь, как...
1: Теперь курят в вагоне.
0: Знаешь, как еще действуют против жадности вот в вагонах? Берут какие-нибудь часы, ну, не золотые, конечно, ну, так, приличные, типа там, ну, видно, что было, что часы нормальные, кладут их в тамбуре, и на них сверху плюют так жирно-жирно. Что это пищит? Ну, неважно, опять тут этот вот Прохор что-то со своей бомбочкой нажила, еще ты вечно с ним мутить. Да, и на эти часы плюют сверху жирно-жирно, и стоят, потом смотрят. Прямо подходит дяденька. Ну, там какой-то видит, лежат часы, вроде неплохие, но оплеванные. Вот, если он их подбирает, то этого дяденьку сразу гасят, часы отбирают, потому что если он даже берет такое, то он возьмет чужое, чистое, вообще только так, правильно? Ну, такая проверка на вшивость.
1: А я еще, знаешь, какую фишечку слышал, замочили одного так президента какой-то нефтяной компании. Он очень любил горнолыжный спорт и каждую там зиму и лето ездил в горы кататься на лыжах. Так ему бомбочку вложили в острие палки. И вот когда он сделал первый втык в снег, как рванет, Одни лыжи на снегу остались.
0: А, кстати, еще очень полезно бомбочки в ботинки в эти вкладывать. Дело в том, что они все равно здоровые. Там, ну, ты одевал какие-нибудь горнолыжные ботинки?
1: Нет, я только видел.
0: Кстати, сейчас ведь мода стала, знаешь, в них ходить просто по улице. Ну, вот ну, как да. в спортивных костюмах ходят по улицам, да, люди?
1: Да.
0: Вот, и сейчас в горнолыжных
1: ботинках. В коньках уже вовсю в метро ходят, а ты говоришь. Даже говорят, что скоро для конькобежцев, так как этот спорт у нас самый первый развивается, если мы все время как-то смотрели на других там, какие спорты, то вот этот спорт у нас самый первый будет, конькобежный. И теперь в метро сделают ледовые дорожки такие, и можно будет прям... как с эскалатора махнешь и в электричку залетишь.
0: А, кстати, ты знаешь, насчет конькобежного спорта, вот федерация, она определила, что спортсмены-конькобежцы отныне должны участвовать в соревнованиях голые. Их специально мажут таким маслом черного цвета, чтобы никто не видел, что они голые. Почему? Потому что в любом случае, ну вот зачем они одевают трико, вот эту шапочку водолазную, да? Ну вообще, они же в водолазных костюмах ездят.
1: Ну да, вот, там да. только акваланга нету, но там даже видно шурупы от акваланга, который прикручивается.
0: Да, да. Вот, а просто смысл в том, что они это одевают, чтобы их, естественная волосатость их тушки там, да, ну и прочее там. Ну, у кого
1: кстати,
0: что-то.
1: Вот зря отменили маску.
0: Маску отменили,
1: и
0: но очки.
1: Трубку,
0: да.
1: И трубку зря. Потому что когда он на коньках бежит, и у него морда вперед, вытек такой производится. И он вдох делает, его может это самое. Он задохнуться от потока ветра.
0: Потом еще тут нужно сказать, что у людей, перемещающихся в одном направлении с большой скоростью, как бы сказать, не только свой временной коридор, но и свой воздушный коридор. Поэтому, если он будет попу в попу ехать другому спортсмену, то тот может весь воздух вдохнуть в себя, этому не хватит. А трубку он может немножко наклон, значит, репы так сделать. Или так, и у него уже в соседнюю параллель выходит. В принципе, даже мало того, еще компресс ставит. Ну, то есть, в смысле, компрессирование. Дело в том, что вот почему спортсмены, как правило, тяжело дышат. Ну, вот они там бегают, тяжело дышат. Потому что они тратят огромные усилия не на то, чтобы шевелить батонами, то есть ногами, да, в момент передвижения, а на то, чтобы вдыхать воздух. Вот, ну, вот представьте себе, что вы, например, дышите, не дыша, ведь тут меньше энергии экономится. Поэтому, как правило, сейчас спортсменам, таким известным, ставят компрессор. Один, значит, он вкачивает воздух, а другой, значит, выкачивает. Okay. Один навсос
1: чтобы
0: работает, другой на
1: не
0: отсос.
1: Тратить энергию.
0: Да, и он так. И причем он только вот он бежит на коньках там или плывет там по воде, или на коне скачет. Тогда уконяет он коню, регулирует у него там. Вот. Он там типа чувствует, ага, нужно побольше. Просто раз, этот компрессор почаще ему грудину накачивает. Там нужно поменьше. И он мышцами это не работает. Правда, потом в результате этого, если этот компрессор отобрать, то происходит отдребление. Ну, то есть, как бы вот ребра, они же все так, ну, вот у человека между ними есть расстояние. А если не дышать постоянно, то есть, да, дыхание как бы не применять, то они друг на друга ложатся.
1: Осыпание происходит вниз.
0: Да, такое. Там происходит давление на диафрагму, то, значит, давит на почки, те на надпочечники, те на селезенку, значит, на печень. Это если на правый бок положить, если на левый, то печень давит на селезенку или наоборот. Вот. И в результате происходит, ну, в общем-то, ну, как это сказать, непроизвольно выбрасывание различных естественных масс. Это мы вернулись так и непосредственно к тому, вот, почему некоторые от армии косят.
1: А, ну это да. От армии вообще косят по любым причинам. У меня один знакомый, его попросили сдать анализы. Он купил 3-литровую банку персикового сока, скушал. Не сока, а компота. Скушал все персики, приносит 3-литровую банку в поликлинику и говорит, вот я вам принес анализ. А ему говорит, ну ты что так много? Он, я сейчас отопью. Я отпил. И вот и что, его сразу домой отправили. Он так служить не пошел. Вот так, вот такие бывают у нас умные ребята.
0: Угу. А вот некоторые дамы, они сами пытаются пойти служить в армию. Вот у тебя в военкомате, я же знаю, что ты в свое время работал майором военкомата и сам говорил, что приходят молоденькие, просятся в армию. Даже
1: да,
0: вот
1: мы
0: уже...
1: их берем, но только через постель. Иначе это очень трудно устроиться. Там же халява какая, связистки, там все это. Там же мужиков мало, а девок...
0: А стройбат, вот, кстати.
1: О, стройбат — это сложные войска. Как они сами себя называют, это королевские войска. Ну, как бы, вот, круче их нет. Но там тяжело одному и русскому среди этих вот воинов ислама. Одному русскому тяжело. А что это у тебя там играет-то? А, это же моя компактная музыка. Вот, мы прослушали группу Cemetery of Scream из Польши. Вот. Ну и что, мы когда-нибудь начнем говорить о этой нашей проблеме, вот то, что мы здоровье поднимали. Передача такая по телевизору. А, Белянчикова же там еще, наша подруга. Мы же ездили с Белянчиковой на периферию, в город Тверь. И там болезнь с кодовым названием Расперды, которую сейчас наши разведчики пытаются внедрить в Америку. Ведь в Америке же нет этой болезни. Они нам СПИД подбросили, колорадского жука, проституцию.
0: Нет, вот. Колорадский жук — это наше животное, целиком-то попутался.
1: Ну, правильно. А когда СПИДа, мы уже купили на них авторские права, то это, естественно, уже наши жуки. Но проституцию везли, они нам порнографию, они нам везли СПИД, они нам везли автомобилестроение.
0: Сколько людей вообще посадили себе зрение на просмотре их глупых фильмов из Голливуда.
1: Да. А эти комедийные шуты, которые даже не понимают, что такое юмор.
0: А всякие эти чудо-швабры и прочее, все это безэтическое.
1: Да, магазин на диване. Это, как это... Вы только позвоните, мы придем к вам. Я звонил, я прождал 2 месяца, пока мне привезут. Да мне быстрее бы съездить в магазин какой-нибудь ближний. У меня под окном.
0: Ну ладно, ты так не переживай, не переживай.
1: Супермаркет, а я звонил, чтобы мне домой ее принесли. Ну, они из этого же магазина несли.
0: Ну ничего, ничего,
1: 2 месяца.
0: Ну все будет хорошо у тебя, что вы то. Да, так.
1: Так я же без этой швабры жить теперь не могу.
0: Ну давай, давай перейдем к полезным. Значит, ездили вы в город Самара.
1: Нет, мы ездили в Бердянск.
0: Ага, так.
1: В Самаре мы были по другому поводу.
0: Раньше в городе Бердянске был крупнейший радиозавод по изготовлению бердянских приборов. Насколько знаю я, сейчас там открыт центр по изучению феномена Расперды.
1: Да. И вот главный профессор, я его уже называл, заведующий отделением кафедры, заслуженный чемпион по болезням новым открывшимся. Это Марсин Пивоварский, поляк, очень такой добротный мужик. То есть вот смотришь на него, вот как вот у нас вот рассказывает один юморист, как будто только что из бани вышел. Я, правда, все время не пойму, то ли он напился, то ли он только что из бани вышел. Ну, красный такой. Вот как мужик этот говорит все время. Вот, и он, то есть не он, а мы с ним вместе проводим социологические исследования на супружеских парах, на женщинах, занимающихся политикой, на мужчинах, занимающихся политикой, на женщинах, которые, я путаю окончания иногда, которые занимаются нервными работами.
0: А, например?
1: Например, нервная работа, да? Секретарь на телефоне. Ну вот ты прикинь, насколько сложно человеку услышать несколько раз в день: здравствуйте, а эта контора такая-такая-то. У нее, то есть обычно секретарша же женщина, но что примечательно, бывает и мужчина секретаря, в зависимости от половых развлечений директора или полового пола директорши. Вот.
0: Угу. Вот, и... Так вот, а бывает даже так, что если ей звонят домой, вот она говорит: здравствуйте, это контора такая-то, называет название.
1: Автоматом. Я когда пришел с армии, я прям так и отвечал: алло, там ефрейтор такой-то, рота такая-то, вас слушаю.
0: Рядовой Талимуддинов.
1: Ефрейтор.
0: Есть, что есть. Ура!
1: А это у вас так в армии шутили, да?
0: Да.
1: Ну ладно, об армии позже. Там, кстати, тоже очень много болезней развивалось. Кирзач, например, это очень такая болезнь, от нее ноги потом пухнут.
0: Это, кстати, болезнь, когда трехдневный, предположим, поход войска состоится. Вот. И сапоги, они просто, ну, ведь не секрет, что сапоги, как бы, они сделаны тоже.
1: Не растут в огороде.
0: Да, они тоже сделаны из кожи. Ну, вот, скажем, короче, смысл в том, что те, кто изучал металлы, они знают, что есть такой феномен сращивания металлов. То есть, если 2 куска металла просто вот положить один к другому, приложить вплотную, и там где-то 1-2 месяца вот так продержать, то они прям срастутся. Ну, вообще, как-то и сваривать не надо.
1: Да.
0: Вот, даже некоторые так автомобили свои делают. Вот там, например, пополам ему автомобиль разбомбили, он поставил, так через 4 месяца приходит, автомобиль снова едет.
1: Еще по голенищу могут ребра нарастать. Вот для укрепления.
0: У сапога, да, бывает. То есть это все зависит от породы животного. Иногда, кстати, вот, ну, скажем, вот из пня же могут ветки расти. Вот если сапоги они в походах промочат, да, то там может хвост вырасти.
1: Если по болотистым местам особо идти, там и клюковочка прорастет.
0: Да.
1: И там... порой до, сколько, до 2 тонн набирала дивизия. Вот такого похода клюквы.
0: А потом
1: даже порой может... специально, чтобы поддержать военный бюджет, войска отправляли в болото топтать грязь. И они приходили, приносили, и опять они там приносили всякие боровики, там очень много грибов.
0: А на ремнях, ремни же тоже из кожи. На ремнях.
1: Нет, вот знаешь, вот с кожными ремнями им выдают, их выдают только курсантам военных А-а-а. Училищ, а рядовому составу, ну вот который в армии служит, им дают кожезаменитель. А из кожезаменителя, кроме каких-нибудь микросхем, ничего не вылезет. Знаешь, вот в чем дело. А у курсантов там, да, нарастает.
0: Болезнь, кирзач, да? Это на самом деле, когда сапог прирастает к ноге. Ну, то есть, прям так становится
1: корнями,
0: второй кожей.
1: Корнями.
0: Вообще, то есть, представьте себе, что вот сапоги не снимаются. То есть, это ваши ноги такие. Ну вот,
1: да. То есть. И вместо того, чтобы их мыть на ночь, вы их чистите кремом.
0: Щеткой, да, да.
1: И у вас просто идет до колен. То есть уж там дальше сапоги, чтобы ее не мазать.
0: А чтобы вот, например, вы типа там приходите, например, там в гости, да, к своей подружке, например, она вам говорит, типа, одень тапочки. Естественно,
1: да.
0: Никакие тапочки на кирзач не налезают, поэтому вы с собой должны вынуждены приносить целлофановый пакет и надевать.
1: Не, но некоторые просто шьют на заказ себе тапки или покупают в этом в магазине.
0: Нет, а внутренность тапок же тоже будет пачкаться.
1: Не, ну там специально все сделано.
0: Здесь даже бывает так, что вот наверх этих сапогов, так сказать, сапогов, которые называются приростки. Ну, или надросль. Второе название,
1: но
0: надросль.
1: Дело в том, что
0: надножная надросль, надкожная.
1: В зависимости от темперамента,
0: Вот как раз
1: от темперамента человека. Ну, в основном это мужчина, так как армия у нас мужская пока. Вот в Нидерландах там же женская армия, там мужчина не ходит в армию.
0: А там тоже есть эта болезнь.
1: Да, вот расперды там очень
0: у них,
1: должна,
0: да,
1: прогрессировать. Ну, ее завезут, но я не закончил. Вот дело в том, что вот я наблюдал за время практики медицинской своей в военном госпитале, что если какой-то воин ходил в сапогах, и у него проросль болезни развилась, то после того, когда он приходит на гражданку, у него появляется болезнь наростыль. То есть у него как бы нарастают сапоги сами по себе, но уже организм привык.
0: А просто, видимо, посеяны вот эти элементы вот этого материала. Скажем, уже... в порах они растут.
1: В серое вещество откладывается информация, что ноги привыкли к ходьбе. Вот.
0: Даже ведь были случаи, когда такие, скажем, как это сказать, вообще аномальные, когда воин, вернувшись там, да, и уже там забыв, то есть у него все нормальные ноги, он там может даже расперды делать, там жена его делает расперды, вроде все хорошо у них в семье. Вот, и вдруг неожиданно, скажем, на 3-й, 4-й год у него вместо волос на ногах начинают расти маленькие кирзовые сапожки.
1: А, как бы брелочки такие висят, да?
0: Да.
1: А, ну, у меня вот один был пациент, и у него волосяной головной покров образовался в пилотку. И он даже ее мог снимать, как парик. Вот такая нашлепочка получилась у него в виде пилотки. Вот, и даже вроде бы начала появляться звезда, но она не покраснела. Вот единственное, может быть, с годами покраснение произойдет, но вот черная пилотка у него такая на голове, и уже не причесывается ничего. И мыться идет, он снимает пилотку, просто кладет... И уже даже когда он ходит там, в какое-то общество, ему говорит, молодой человек, вы шляпу снимите. Вот. И он говорит, да это не шляпа. Да ладно, там ему сразу. Ну, он снимает ее там.
0: А вот расскажи про болезнь ранцевик. Это тоже болезнь, она в основном у геологов бывает. Ранцевик.
1: Да, но это очень сложная болезнь, потому что вот такой...
0: Нет, или по-другому она называется рюкзач. Вот этих людей называют рюкзач.
1: Разные типы. Вот бывает, вот один рюкзач называет, другой вот как-то... Слово ты какое-то придумал.
0: Ранизм.
1: Ранец. Раницизм.
0: Да, извиняюсь, раницизм. Прошу,
1: вот я говорю, ты меня сбил, я-то вообще... энциклопедию-то знаю всю наизусть, медицинскую, конечно, вот всякие там учительские энциклопедии, я не знаю.
0: Да, ты сейчас вот говоришь все-таки о болезни, вот рюкзачизм, например.
1: Да, дело в том, что еще в 50-е годы, когда геологизм у нас начал развиваться, и альпинизм, вот, появились...
0: Они, кстати, всегда между друг другом враждовали. То есть вот альпинизм...
1: Ну да, одни-то в горы ползают, а другие по равнинам ходят. От этого перпендикулярность и параллельность происходит.
0: Кстати, еще стоит сказать, что очень долгие были споры по поводу того, у кого же сильнее лишкизм. Ну, то есть вот, казалось бы, те, кто, значит, занимаются горизмом, то есть это альпинизм, они вроде все время, у них идет накачка каких-то определенных мышцой, и, собственно, лишкизм должен быть более ярко выражен. Но, с другой стороны, те, кто ходит, значит, по равнине, то есть страдающие геологизмом, у них, соответственно, постоянно идет нагрузка на ножные отростки, и поэтому лишкизм более равномерный. Ну, то есть смысл в том, что те, кто вот, значит, по альпинизму, они, как правило, спускаются уже не своим ходом.
1: Ну да. И еще у меня есть такая информация. Я в свое время, как говорится, интересовался такой наукой, как альпинизм. Дело в том, что у людей, которые просто, ну, живут альпинизмом, у мужчин вот третья недоразвитая ножка выливается в доразвитую третью ножку, и получается как бы третья опора. Вот, и они очень удачно по горам лазят. Вот. А еще, вот как ты думаешь, откуда пошло слово альпинизм?
0: Не знаю.
1: Дело в том, что раньше люди только в Альпах лазили по горам. И от этого
0: вот Памир, собственно, это тоже гряда ведь.
1: Это же сигареты такие были. Какая гряда еще. Сейчас скажешь, гирлянды. Ну, гирлянды на елку. Памир называется, фабрика такая. Ты что, Красный Октябрь еще скажи. Ну, мы говорили о чем? О этих рюкзачистниках.
0: Да.
1: Да, вот очень сложная болезнь. Дело в том, что у этих людей из-за частой носки рюкзака на спине происходил срост головы со спиной. Ну, как бы щит такой сзади получался из кожи. Вот. И что плохо было, когда ветродув очень сильный, они падают. Он встает вот так вот против ветра и...
0: То есть у него какой-то у змеи, вот есть змея ушастая.
1: Да, кобра, да, кобра. Вот у него вот прям как раз такие же. Только что язычок вот этот двойственно не высовывается изо рта. А так вот он стоит в степи, у него вот эти ухи торчат, они еще как паруса раздуваются. Вот. И некоторые ловкачи умудрялись путешествовать по морю так вот после геологизма.
0: На досках.
1: Да, на доску встал, растопырил эти свои дела и побрел по волнам.
0: Слушай, а вот ведь давно уже ходили слухи, но и наши радиослушатели просили нас, чтобы мы рассказали им, правда это или нет, о людях-перепонщиках.
1: А, ну это понятное дело, это все от Расперды идет. Это, конечно, только пока в России.
0: А мы, кстати, все так не рассказали, слушай, с Расперды, но я думаю, мы в другой передаче расскажем. То есть сейчас мы будем говорить уже о последствиях Расперды. А в другой передаче расскажем, как бы, то есть пойдем от противного. То есть прокрутим пленку назад. Начнем с последней серии.
1: То есть я сейчас должен говорить наоборот, что ли? Я так
0: не
1: умею.
0: Ты сейчас говори о последствиях Расперды, который называется перепонкизм.
1: Как-то мы это называли, аутизм, что ли, болезнь называется, когда у женщины, либо мужчины...
0: У пупсика тоже можно, у пупсика, да.
1: Подожди, мужчины, у которого преобладают женские гормоны, может произойти нарост перепонок на ногах.
0: Не обязательно на ногах, под мышками.
1: Но под мышками это уже другая болезнь.
0: Это дельтапланеризм, собственно.
1: Ну да. В основном люди, которые занимаются икарством, вот, которые прыгают с искусственными крыльями, там куда-то, у них потихоньку происходит нарост. И,
0: потому что природа видит его стремление, и волю пытается компенсировать
1: и
0: поощрение. Да.
1: Икар же это как бы было жертвоприношение природе, как бы вот мы тоже хотим летать.
0: Дескать, теперь вот многих ногах. Да. Кстати, вот насчет левитации это несправедливо.
1: Насчет чего я не понял?
0: Насчет левитации.
1: Ну это ты без меня, я не понял.
0: Ну ты продолжай там свою тему.
1: Ну да, и вот почему наши женщины побеждают на соревнованиях по плаванию? В открытых, закрытых этих бассейнах, на водоемах, покрытых льдом, на искусственных водоемах, покрытых льдом. Подводное ледное плавание — это же очень сейчас развитой вид спорта.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, что сейчас Федерация, Международная Федерация Спорта обсуждает новый вид спорта, совершенно новый
1: пытаются
0: вид спорта.
1: Пытаются включить его в Олимпийские игры, наверное, или нет?
0: Да,
1: еще?
0: Да, ну как бы, естественно, там серьезное обсуждение этого вопроса. Это чисто женский вид спорта. Первый – это как бы гребли грудями, второй – подъем тяжести грудями. Вот как вы относитесь, собственно, к этому виду спорта, к тому и к другому?
1: Ну, знаешь, Саш, я пока еще не, так сказать, не ездил на презентации этих видов спорта, но я видел женский гольф.
0: Так.
1: Вот. Ну, почему женский? В принципе, там играют мужчины, и по понятной причине. А вот дело в том, что женщина там служит роль фигуры, выставляемый на поле. То есть лунки, помнишь, такое дело все?
0: Лунки в бильярде, не, в рыбной ловле в зимней.
1: Об этом мы еще поговорим. Про мормышки, про то, как лучше со дна набрать побольше ила.
0: И как лучше вот буравить.
1: Потому ой, это просто берешь трактор, который скважины бурит, пригоняешь.
0: Буравишь лед, я имею в виду.
1: Ну, я про это говорю.
0: Нет, совсем. Зачем трактор?
1: Или дрель взять со сверлом нормальным. И можно так насверлить там. Ну ладно, я не об этом. О чем? Ну как же это? О чем я? О гольфе. Вот, как же я забыл.
0: Кстати, вот слово гольфики, знаешь, такой предмет одежды, гольфики.
1: Ну от этого и пошло, ведь они же...
0: Еще есть человек такой, гольфик. Ну, вот в Москве живет человек по кличке Гольфик.
1: Ну, лучше о нем
0: не говорить вообще. Нет. В последнее время он очень стал...
1: Крут, да. А и, значит, женщина применяется в виде фигуры. Ну, помнишь, что эти лунки, но не бильярдные рыбные, а вот лунки, которые в гольфе применяются. Такая штука, куда шарик закатывается.
0: Это то же самое, что Тутанхамон в Египте. Он приказал самое главное большое поле расчертить под шахмат, и живыми людьми играл в шахмат. Ну, то есть там вот
1: а
0: баба...
1: А ее убивал, да?
0: Да, да. Ну, типа вот если съел кого-то, его прям убивали. Вот так,
1: не,
0: вот,
1: но он еще такой, ну, не жестокий.
0: Не жестокий, но спортивный, азартный человек. Да. Кстати, карточную игру тоже он придумал. Сика называется.
1: Страшная игра, наверное. Вот. И женщина, значит, устанавливается на поле. Это один из этапов. Ее ставят, вот, ну, конечно, это будет нескромно, наверное, в позу раком. Вот. И главное, чтобы сосками она касалась земли. И вот этому гольфисту надо попасть именно в прогрудье женщины.
0: Это так называемая арка.
1: Ну да, и вот он должен прокатиться так, чтобы не коснуться груди и не причинить женщине боль. А стреляют-то они, ну, клюшечкой бьют с 300 метров.
0: И кстати, 300 сейчас метров уже надо попасть. Этот вид спорта тоже развился, они бьют, ну, не совсем клюшечкой.
1: Ну, это, конечно, пока еще... Можно сказать, так, ну, не такой, очень популярный спорт,
0: он
1: так как не каждый.
0: Даже не выносливый еще пока, да. Но они спортсмены тренируются. И...
1: Ну, это же опять какой длины должны быть руки, чтобы вот.
0: Мы же сейчас еще и не будем говорить о том, что используется вместо шарика. Я думаю, наши радиослушатели достаточно богатые воображения.
1: Напишут нам письма с ответами.
0: Да, что используется.
1: Нарисуют это.
0: В варочном гольфе. То есть, когда вот межгрудье, соответственно, вместо этой. Используется.
1: Да. А вместо этого?
0: А вместо этого что используется? Вы сами. Ну, композиция.
1: А, композиция.
0: А, или ты хотел сейчас сказать поводу Прохора что-то?
1: Нет, Прохор-то там что-то отдыхает пока. Надо его разбудить, ты пошли пока.
0: Ее, это же все время путаешь.
1: Ну, что-то с бородой как-то. Ее.
0: Ну, понятно, она сильно, да? Сильно оволошена.
1: А, у нее мужские гормоны преобладают. Да. Это, да. Кстати, очень жестоко, когда мужские гормоны преобладают над женскими у женских. Ну, это очень тяжело для мужа. Потому что она может его бить, сбивать табуретом по лбу. У меня одна знакомая очень просто решила бороться со своим мужем. Днем он король, он превосходит ее, он физически, он лев в пустыне, понимаешь, он видит львицу, у него глаза как у курицы. А почему как у курицы, потому что жадный до зерен. Вот. А инстинкты куриные у него. Инстинкты куриные у него сохранились еще с первобытных времен, когда львы еще были первобытными. Они же, у них глаза, как у куриц, светились ночью. И вот он идет, видит поле с рисом и слизывает рис со столбиков, на которых рис крепится. Ну ладно, я не об этом хотел рассказать, а о муже.
0: Кстати, еще ведь раньше нужно было начать делать этот ракурс в историю с того, что вообще раньше львы были гораздо более безобидны, чем сейчас. А курица, наоборот, это же была хищная совершенно птица. И даже брали случаи заклёвы и поклёвы.
1: Любого. Вот и, кстати, динозавры вымерли из-за заклёвок.
0: Они у них яйца, потому что воровали. То есть те яйца высиживали, точь-в-точь, как птицы садились, там выменем прикрывали и производили высадку. А вот как раз куры, но они-то не куры назывались, вот, в принципе, в то время.
1: Куровы, по-моему, их звали. Вот, а еще я знаю такую легенду, вот, еще почему динозавры вымерли. Когда происходил заклев динозавров, а яйца оставались лежать на земле в гнездах. Ведь динозавры вили гнезда.
0: Да, конечно.
1: А эти птеродактили на деревьях вообще такие там целые, как бы, ну вот дом в космосе видел какой? Вот кино, на него похоже, да. Ну в кино, конечно, так-то еще на самом деле нету. Вот, а все это пошло от раскопок. Ведь раскопали деревья, на которых гнезда были птеродактили, воссоздали их. И в американских музеях везде можно залезть там в гнездо птеродактиля, там, через лупу посмотреть там в яйцо, как там этот птеродактиленок.
0: Даже тут еще нужно сказать, что в принципе было смоделировано лабораторией, значит, орнитологической генетики американской, одной из лабораторий, их много вообще по стране, по их раскидано, были смоделированы точно динозаврьи яйца. Вот, но высиживают их любые птицы, то есть главное, чтобы у птицы было...
1: В основном, конечно, роль высиживания птиц у нас вообще в мире сейчас отведено птицы высядки. Дело в том, что от обычных птиц она отличается тем, что у нее температура тела 60 градусов, и, соответственно, процесс высадки яиц происходит гораздо быстрее, ну, на недельку, на две.
0: Но тут надо еще сказать, что эта птица, как ты сказала, она?
1: Высядка.
0: Высядка, да, точно, я вспоминаю, я читал о ней очень много публикаций. Она еще замечательна тем, что она может регулировать, потому что, ну, скажем, если вы возьмете молодое яйцо, юное, то, и, например, сразу плюхать на нее тушку с температурой 60 градусов, произойдет сворачивание белка, разрыв скорлупы, выброс желтковизма. Вот, поэтому птица, когда садится на яйцо, она дует. Ну, она умеет дуть. Она
1: так... Но у нее как бы...
0: Обдув происходит яйца.
1: Идет... Она воздух-то заглатывает ноздрями. Воздух идет по тельцу, но по специальному воздухопроводу. Вот по этой...
0: По бронхам и трахеям.
1: Нет, вот... Как же называется? На Г, что ли, как-то?
0: Гортань.
1: Нет, вот здесь вот. Что такое птица? Вот.
0: Трахея.
1: Где грудь? Вот.
0: Зоб.
1: Зоб. По зобу идет воздух горячий. Не горячий, а холодный пока. Он обогревается. Обогревается там до температуры 42 градуса. Подходит к яйцу. Вот. И температура постепенно начинает расти. Ну, так как она с телом соприкасается, воздуха. И... Происходит постепенный нагрев яйца, и потом уже 60 градусов поддерживается.
0: Кстати, этих птиц, вот высянок, как же использовали еще и как кондиционеры в древности. То есть вот в пещере, там, когда, например, жарко, то их там использовали на, как бы, откач. Когда там холодно, их использовали на вдув. И мало того, если, например, эту птицу посадить около костра, то она уже вдыхает и так горячий воздух. Плюс там еще происходит у нее внутри нагревание, и она сама себя запекала. То есть
1: еще...
0: происходил такой самогриль.
1: Ее даже можно было в сырую глину запечатать.
0: Ну, главное, чтобы голова торчала,
1: ну,
0: на которой дышать. Да. И получалась такой запечка, типа вот слоновьих ног вот в глине.
1: Да, я помню, вот мы с тобой когда ездили в Мозамбик, очень здорово вот это, когда слона врывают по ноге, то есть по пузо.
0: А потом косой отрубают.
1: И косой отрубают и запекают. Это такой деликатес.
0: Это как раз 4 ноги на 4 рыла.
1: Да, с пивком-то как дал. Ну, неделю гудешь. Так я рассказывал о том, что там львы с куриными глазами. Ну да. А, и значит, жена боролась как вот с таким явлением, что мужик стоит, весь у него глаза как у курицы. То есть как у льва, а потом как у курицы постепенно. Не, он злой как лев, а глаза как у курицы. Ведь, в принципе, глаза у льва-то больше, чем у человека. Поэтому получается, что когда мужчина-то злится, он получает злой, здоровый как лев. А глаза маленькие остаются. И получается вот этот эффект куриных глаз.
0: То есть такой выпуч.
1: Да.
0: Выпуч, он такой в форме вот клюквизма. То есть они же маленькие. И да. Выпуч, он не столь грозен, а на самом деле усилия
1: те же. И
0: по бокам. Да.
1: Вот, чтобы видеть, что там сбоку творится. И вперед не надо смотреть. У них они там тупо в землю стукают. Я по бокам, они там обстановку фильтруют, все нормально. Вот. И значит, а как она вышла из этой ситуации? Ее муж днем бил. Бил он свою жену сильно. Ну, не то, что насмерть, но так, чтобы дышалось ей трудно. Вот. К вечеру она уже вся синяя была. Ну, не то, что синяя. Уже с желтизной, но процесс
0: такой. Ну, от старых там, да. Постоянно. Кто заживет, то нарастет.
1: Зубов своих у нее давно не было, а дантист ей стал лучшим другом. Вот. И даже, по-моему, у них была какая-то интимная связь. Я как-то зашел в кабинет, поймал их на этом, но там далеко дело не развилось. Ну, я не дал. То есть я смотрел в глазок, подглядывал, только там что-то начало происходить. Я постучал, вошел там. Доктор поправил очки свои. Вот, все же зубные врачи, они же с очками обычно ходят, потому что, чтобы разглядеть недр зубной дырки, там очень сильное зрение нужно. У них идут дабл-линзы на глазах, потом очки.
0: И световодики еще.
1: Да.
0: То есть сейчас последняя мода, вот, ну, то есть, потому что, как бы, не всякий же может так широко рот разинуть, ну, чтобы вот там доктор мог туда засунуть всякие приборы. Поэтому сейчас ему даются к глазам, ну, к очкам специальные такие, промо-центры очков, висят две такие штучки такие, ну, вот, световодики. Ну, да, он их берет, направляет и туда смотрит. Прям.
1: Да, то есть они вытягиваются, даже... как антенна, да, да. Он в любое место может залезть.
0: Может просто пропутешествовать по всем зубам, как это спелеологи, которые по пещерам, он также по зубам. Даже вот иногда вот сейчас такие уже мода пошла, типа, снимать клипы на фоне зубных недр. Вот если вы видели, вот эти все там техно, рейв-клипы,
1: ну,
0: то
1: да,
0: половина
1: вот
0: снята
1: в
0: недрах зубных.
1: Еще в очень дорогих американских дантических организациях там даже устанавливают кинокамеры. И вот богатые люди могут себе позволить после проведения зубной профилактики посмотреть фильм о том, что и как делалось. Ну, как бы оценить обстановку, все ли было сделано качественно, без брака. То есть, ну, это, конечно, очень дорогая процедура.
0: Давай после музыкальной паузы ты продолжишь.
1: Про жену я продолжу, а то у меня
0: да.
1: Прям гудит все. Вот, ну и, в общем, когда муж уже успокаивается, превращается в такого кроткого младенца и посапывая храпит в постели, жена не дремлет, она не спит, она бредет на кухню, вот, берет тефлоновую сковородку и идет обратно в спальню. Вот, на этом-то все, и действие-то вроде бы должно и закончиться на походе, но не будет же такая жена... злая по отношению к мужчине. Это же, ну, все-таки как-то Бог придуман там в виде мужчины. Еще там какие-то расклады. Все мужчина. И так вот, такое посягательство. Но мужчину это может закон расценить там расстрелом или повешением, или отрублением там головы. Ну, как так, сильно. То есть, если мужчину завалит женщину, ну, дадут ему года 3 от силы. Это... максимум. А женщина, если завалит мужчину, пусть он там бомж какой-то, пьяница, вот, она там крутая, там, то все равно ей дадут по максимуму либо голову отрубить, либо застрелить, либо еще какую-нибудь качать там прорастание там тростника через тело. Ну, знаешь, эти садистские наклонности. Вот. Ну и она бредет в спальню свою, идет, подходит к мужу. Вот насколько женщины добрые, меня вот это всегда поражало. Она укроется в голову одеялом, да как даст сковородкой по голове. Вот такой я случай наблюдал в своей жизни. Ну, муж, конечно, просыпается, обалдевший. Понять не может, но ему сон там про девок снится. А тут ему сковородкой как дадут. Ну да, это, в принципе, конечно, очень интересная тема. Я люблю вообще порассказывать о своей жизненной практике. Ну ладно. Почему же все-таки наши женщины первые места по плаванию держат? Я так и не рассказал. Дело в том, что...
0: Ну, это надо сразу оговориться, что тут речь не идет о вот том виде спорта, который сейчас только обсуждается, о гребле грудями. Да.
1: Нет, это не вообще другая сфера, там и гребут другими вещами. Вот. Дело в том, что в последнее время, учитывая разработки медицины, наши тренировки...

0: плеяд всяких, решил попробовать, насколько же эффективно. И результаты были шокирующие.
1: Кстати, вот у собачек, которых называют этим, которые по норам лазят, такие маленькие.
0: Таксы, что ли?
1: Да, у них тоже ведь есть перепонки между межкогтевые перепонки на лапах.
0: Правильно, чтобы удобнее было землю выгребать. Да, так-то она меж пальцев просачивается.
1: Да, то есть, в принципе, я хочу сказать то, что вот из всех нормальных пловцов, у которых расперды появился, могут получиться и неплохие землеройщики. Да. На пенсии они, как правило, этим и занимаются, землю роют, они вот руками как гребут. Их прям запускают, например, в котлованы, говорят, для детства
0: песочницы нужно... Ну, метростроевцев очень же много с расперды.
1: Да,
0: женщины метростроевцы, ведь сколько про них по телевизору говорили, сколько им флагов отдали там, в МПЛов, ленинское знамя им подарили. Все награды у них по метрострою. Даже японцы, уж насколько японцы сильные в метрострое, у них-то вообще там мужики одни. Вот. Они приехали там, они не могли. У нас же ветку одну дополнительную.
1: Да, нет, же у них же другая ситуация. У них там все навесное. То есть у них монтажники-высотники. Знаешь, песня такая есть. Это же японская
0: монтажники.
1: Песня. Да.
0: Но в переводе на русское.
1: Конечно,
0: в переводе. Вообще, да многие русские народные песни были просто содраны с классических там всяких американских, английских песен, там, которые пелись там, но как бы нельзя было слушать, и только те, кто слушали «Голос Америки», узнали, что на самом деле это «Выйду на улицу, гляну на село». Это все-таки не наши песни-то, потому что и название...
1: Попробую вот так вот даже вот выйти, да, на улицу и глянуть на село. Сразу можно было в те времена получить просто по...
0: Да, стыд и срам. Во-первых,
1: срам.
0: Село — это чисто американское слово.
1: Да, конечно, конечно. Это на самом деле произошло от седло. У них же в жизни было две вещи у всех — седло и село.
0: Да, и поэтому село, вот не то, что это как бы... Вот от чего это слово произошло, я хочу напомнить нашим радиослушателям, а может быть даже кто-то и не знает. Дело в том, что село у американцев появилось это слово от того слова, которое говорится «сидеть». Вот. Ну, «село». Помнишь вот эта вот строчка такая? «Солнце село за тучу». От этого и село пошло. Как бы это то село в переводе... зашифрованного слова, со слова обозначения чего-либо. Село — это место, где можно осесть. Вот. А раньше, вот, ну, золотоискатели, как они села вообще образовывали, они шли с собаками, собаки замерзали или там останавливались.
1: И даже вот так было, я помню эту историю, описывал Хемингуэй еще. Мол, они шли, и с ними девка была. И один там из них это другому говорит: смотри-ка, она села. И они, ну, типа, давай мы сядем. Потом ей даже кличку дали, ее так и звали Инесса Села. Вот. И в честь нее так назвали. То есть, типа, давайте построим здесь поселение. Но это как бы было очень длинное слово. Это уже сейчас оно адаптировано. Да, просто давайте здесь построим дом. Мы построили дом, к нему потом второй, потом третий там пришел, да?
0: Ну, эти же идут постоянно.
1: Они там ходят туда-сюда.
0: Настраивали, да.
1: Да, и в результате назвали это все село Инесс. Это было первое село вот для золотоискателей. Село Инесс, так оно называлось. Причем с одной «С» раньше писалось.
0: Инесса?
1: Инесс, с одной «С» писалось.
0: Но дело в том... 2С стало с той поры, когда Гитлер решил завоевать это самое, ну, мир.
1: Вообще раньше ведь называли как? Ведь раньше называли вот Инесса, это называли поэтесс. А поэтесс — это было имя.
0: Ну, я вообще-то не хотел бы рассказывать на эту тему, потому что многие поэтессы, признанные, заслуженные, могут нам звонить и говорить, что это нахальство, мы этот титул заслужили, а его теперь каждая простачка захочет взять себе. И поэтому лучше не затрагивать. У меня была одна знакомая по фамилии Кума Валентина Сергеевна. Вот, она очень... Поэтесса такая была серьезная. Вот одна из ее строк такой сильный. Печальной скоростью воздушных дирижаблей. Я вот запомнил на всю жизнь. Вот. А так больше я с ее творчеством не познакомился. Ну, история была такова.
1: Она еще лепила, я знаю, уточек из глины, вот этих свистульки, уточки. Вот это от нее же.

0: Есть одна дома. Я пытался читать сборник ее стихов. Мы как-то гуляли с ней по Крымскому побережью, был штиль. Я романтично что-то ей говорил, может быть, даже нашептывал.
1: То есть вот с Валентиной Сергеевной.
0: Да, да.
1: Значит, у вас же великая разница в возрасте. Что ты ей мог нашептывать?
0: Любви,
1: и в росте тоже. Я же знаю, это же женщина-глыба. Да простит меня Инесса Тихоновна глыба.
0: Не, но у меня был такой велосипедик с очень высоким седлом.
1: А, вот, вот на даже... одном колесе так.
0: Да. И я так, я большой ас этих одноколесных велосипедов. Я только яичницу не умею готовить, как говорится, вот, сидя на такой штуке. Вот, и мы шли с ней, то есть я ехал, как бы она шла. Ну, у нее одной ноги не было, поэтому я все время забегал вперед. Вот, я ей что-то нашептывал. Вот, а так как у нее что-то было с правым ухом, мне приходилось все время стоять с левой стороны. Вот. Я пытался ей сказать что-то романтичное, но она поэтесса была жестокой. Она все время мне говорила: вы какой-то слюнтяй, Торшин. Ну, она путала имена. Вот. Но она все-таки, я думаю, поэтесса — это что-то жестокое. Вот, и она не врубилась в мою романтику. Я пытался почитать ее стихи вслух, и в это время налетел шторм.
1: Вот. То есть уже тогда он там как бы со своей бандой орудовал.
0: Да, и у меня этот сборник вылетел из рук, завязалась битва. Я куда-то слинял сразу же. Я не знаю, с кем они там боролись, но девке это и досталось, конечно.
1: То есть вот Валентине.
0: Ну, куме, да.
1: А вот после этого вот ты не знаешь ничего о судьбе Валентины Сергеевны Кума, потому что я тут недавно видел Генрих Иосифович Кума, некий поэт появился. Вот, может быть, просто как-то там смена полов или смена поколений.
0: Не, но дело в том, что ты знаешь, конечно же, что все сыновья да дочери известных певцов, там, композиторов, искусствоведов, там, ну, все профессии плотников, они все идут по родительским по этим стопам.
1: Стопам, да.
0: Вот, но не совсем получается, но, ну, конечно, поэт он дерьмовенький. Но писать такое я бы даже не стал.
1: Кстати, у тебя там, знаю, есть еще одна строчка, написанная Валентиной Сергеевной Кума. Было бы интересно ее услышать. Она же радиослушательная.
0: Ну, я сейчас попробую что-нибудь выбрать. Ну вот, такой романтичный очень. Ну, первые две строчки. Я не буду читать все, очень похабно. Ну вот, начинается достаточно романтично. «И почему-то не хватило слов, чтобы выразить тебе свою любовь». Вот. И как бы весь смысл в этих двух строчках остального текста. Дело в том, что есть стиль даже такой, двухстрочие. То есть взять первые две строки, взять за основу. То есть выразить в них весь смысл. А всю окраску оставить на потом.
1: Угу. То есть это вот была вторая строка, да?
0: Окраска?
1: Нет, то, что сейчас прочитал.
0: Двухстрочие было, да. То есть первая и вторая строка.
1: А вот остальное, это было продолжение стихотворения, остальные твои слова.
0: Ну, расшифровка.
1: Ага.
0: Вот. Ну, вообще очень много прекрасных стихов. Я думаю, мы как-нибудь в одной из наших передач о чем-нибудь поговорим. То есть не о чем-нибудь, а именно о стихах об этих. Вот.
1: Ну да, ну давай вернемся все-таки, вернемся к тому, почему наши пловчихи все-таки занимают первые места, именно наши.
0: Но ты понимаешь, какое сопротивление при загребе происходит в воде. То есть у нее происходит очень сильный толчок от воды. Бедра туда-сюда. Вообще плавание женское очень красивое. Его снимают сверху. И вот кач, когда происходит бедер, это же наплыв волны еще. И порой бывает, что если две пловчихи там плывут вовсю, догребут, и на одном уровне, то если у одной бедра больше, чем у другой, то волна ее может перевернуть.
1: Подгонять или
0: нет,
1: подгонять, перевернуть.
0: Перевернуть просто-напросто. Или та, как по волнам. Если кстати, чуть вперед
1: даже
0: зайдет.
1: Есть такие приемы, вот как знаешь, вот на скачках, а люди там, жокеи, да, они скачут, там есть, например, прием, типа там подскакнуть там и как-то бочком прижать, да, или там локотком толкнуть. Ну, какие-то да, есть. Да, да, да. Так же и здесь, например, пловчиха с более объемным тазом может так ловко им приподнять и шлепнуть вот, значит, пузовой частью своей тушки по воде, что волна просто переворачивает всех на соседних дорожках, те, соответственно, крутятся торпедами и, естественно, отстают. И даже бывают столкновения. Бывают столкновения.
0: А ты знаешь, какую роль играет пупок?
1: Нет, нет, нет.
0: О, ты никогда, наверное, не видел снизу момент разворота.
1: В смысле разворота, когда они подплывают к одной этой и там кувыркают.
0: Ну, когда к бордюру они да. подплывают.
1: Нет, к бордюру кони скачут, а это называется по-другому. Ну, не
0: барьер.
1: Важно,
0: барьер, да. Вот, ну там как же, полоса предупредительная, все как, ну она лицом вниз, когда
1: чтобы
0: плывет,
1: увидеть, да, что там стоит.
0: Она видит полосу, что скоро момент разворота. А если вольное плавание на спине, то вверху обозначение, сколько метров осталось, да, скорость там высвечивает.
1: А иначе можно, может быть просто травма черепная.
0: Ну да, или пролом стены вот это. Ну, все зависит, спине. Конечно, от лобной брони.
1: Сейчас, кстати, вот бассейны все последние делают из пенопласта. То есть это так подкафель.
0: У меня у знакомого из папье-маше был бассейн очень крепкий.
1: Давай, давай, про пловчих дальше. Да. А,
0: ну, насколько ты знаешь...
1: Вот про пупок, про роль пупка, да, это да, очень интересно.
0: Насколько ты знаешь, пупок имеет несколько...
1: морщин.
0: Вид такой, как вот когда вихрь идет...
1: Вот, воронка.
0: Да, вот вид воронки. И когда пловчиха подплывает, она делает какие-то... Вот у них мышцы пупочные очень развиты. Она делает какие-то специальные движения. Вот все пловцы, мужчины, они, значит, когда плывут, подплывают к барьеру, они делают кувырок, отталкиваются ногами и дальше в обратную сторону. Mm-hmm. Вот, то пловчихи, вот по новой системе, у них начинают работать мышечные, нет, пупочные мышцы.
1: Ну, это как бы называется по-другому, можно сказать, это кишечные мышцы. Ведь вот, например, йоги, они могут каждую кишку сжать и раздуть. Ну, типа им, например, говорят, вот сожми аппендицит, ну, если он у него есть. Может, аппендицит сжать, выдавить его в прямую кишку. Почему у них коньяка аппендицит не вырезают?
0: Они прыщи себе сами выдавливают чисто усилием мышц.
1: Да, то есть им не нужно, например, пальцы применять. У него там, например, прыщ растет где-нибудь там, да, на каком-нибудь месте, которое он достать руками не может. Он может напрячь определенную группу мышц, которые этот просто вытолкнут. Фурункул наружу.
0: Даже если ему не видно этот прыщ, он просто...
1: Он чувствует. Он.
0: Да.
1: Да так, вернемся к пловцам.
0: Вот. Пока пловчиха плывет, у нее в пупке за счет всех этих вихревых пупочных мышц образуется водоворот небольшой, который крутится по...
1: То есть она тоже работает как вот так прям постоянно мелко-мелко.
0: Как помпа, она крутит это дело. И момент подплывания к бордюру мозг подает сигнал, и происходит вообще сильнейшая реакция мышц. И происходит разворот резкий. Ну вот прям несколько мгновений. Не то что секунд, доли, а вот мгновение она развернулась и уже плывет в другую сторону.
1: А почему это невозможно в мужских заплывах?
0: Дело в том, что мужчины же не рожают, вот, и
1: да.
0: некоторый вид мышц у них просто отсутствует. А у мужчин, у женщин пупок при родах имеет очень важное действие. Он выдавливает младенца из чрева.
1: Ну и вообще пупок это как бы вот как в двери есть смотровой глазок. Это смотровой глазок для грудничка, в принципе. Он же постоянно смотрит.
0: Да.
1: Поэтому вот все женщины беременные в цивилизованных странах, у них в платьях вырезано для пупка отверстие.
0: Да, да, да.
1: Некоторые там линзу вставляют.
0: Познание мира происходило быстрее. Ну да, линзы вставляют, конечно, если ребенок там уже заранее, у него со зрением плохо.
1: Ну, кстати, даже запрещено вот таким вот женщинам, ну вообще вот беременным, им запрещено засеивать пупок микроогородами, микросадиками.
0: Да, делать клумбы.
1: Клумбы делать там, то есть...
0: Только женщина, которая уже не может иметь детей.
1: Или они не нужны, например, да.
0: Ну да, ну тяжело предохраняться.
1: Да.
0: Презервативы рвутся. Вот. И дело в том, что вот эти дети, очкарики, им, конечно, очень тяжело. Вот он еще не родился, а он уже слепец. Вот. А были даже случаи, что вот именно слепой был, он вообще не видел. И такая палочка специальная была у него, он по бордюрщикам хлопал. Ну, в принципе, тема такая жестокая. Я думаю, мы поговорим о чем-нибудь другом сейчас. Вот ты же был, конечно же, в пустынях.
1: Совершенно недавно, да. Вот недавно я посещал.
0: И знаешь, почему сахарный песок называют?
1: Нет, вот это мне интересно.
0: Ну, что-то тут такого неизвестного. Пустыня Сахара. Ты даже простые загадки отгадки не знаешь.
1: А.
0: Вот. А, мы же вот с тобой еще забыли-то. О знаках водных. Правил дорожного водного движения.
1: Да, как раз у нас остается буквально 5 минут, чтобы рассказать.
0: Мы сделаем такое небольшое введение, чтобы как бы заинтриговать нашего слушателя, и чтобы он вновь вернулся к своим радиоприемникам ровно через полгода, когда мы будем рассказывать. Но дело в том, что вы же знаете, что каждая наша передача строго распланирована, и программу мы составляем на 5 лет вперед. Но как бы мы все-таки себя придерживаем более коммунистическим идеям. Пятилетка там, вот это.
1: То есть вот то, что вот сегодня вот мы обсуждали, это на самом деле была разработана концепция этого еще тогда давно.
0: Еще в июле мы ее
1: целый коллектив трудился.
0: Вот. И как бы и вот тема у нас особо летняя. Вот вроде бы зима, а тема у нас до сих пор летняя. Связано с тем, что мы передачу готовили еще в июле. Вот я про Крым вам рассказал, про плавание. Мы же не говорили. Ну, хотя о горнолыжниках было затронуто, но это только потому, что зимой можно поехать в горы и так
1: там
0: же.
1: В Альпы, там, да. В Швейцарии.
0: Вот. И вот тема у меня ушла. Я же. Передачу вот мы готовим, да? А, еще такая, мы сейчас работаем, конечно, над собой, как и любой профессионал, он работает над собой, чтобы как бы усовершенствовать свою работу, сделать ее приятней. И в данной ситуации мы все сейчас учимся в институте скоростной речи, и мы хотим всю пятилетнюю программу свою выполнить за 3 года. То есть все, что мы наметили в передачах рассказать за 5 лет, мы хотим рассказать за 3 года. То есть это можно достичь только за счет ускорения речи. Чем быстрее мы будем говорить, тем больше информации мы сможем выложить там в наши 7 часов.
1: А вообще, в принципе, планируется сейчас новый такой метод вещания именно для нашей передачи. То есть вся передача будет записываться на пленку специальную, вот все там 5 часов прямого эфира. А потом эта пленка будет на очень таком большом ускорении проматываться и практически выходить в эфир таким, ну, сигналом, таким вот типа вот, может быть, такого. Вот, в течение, скажем, минуты. И дома вы сможете потом замедленно это прослушивать.
0: Ну, у кого есть компьютер специально по расшифровке песковых сигналов.
1: Да, то есть вот такой метод быстрого такого, быстрой выдачи информации.
0: Ну да, вот есть же люди, которым некогда слушать всю передачу. Мы просто перед каждой передачи теперь будем подавать вот такой сигнал.
1: Ту же самую передачу, да. Только вот.
0: Вот, он быстренько все записал и побрел по своим делам.
1: Потом там пришел и так не спеша
0: расшифровку,
1: себя,
0: да.
1: На пенсию выйдет, или когда его уволят, или там.
0: Ну, и это, кстати, очень удобно. Те люди, которые записывают наши передачи, это же очень сложно. И иметь только кассет там или видеокассет, кто пишет нашу телепередачу. Вот. Легче записать вот этот писк и хранить его в своей полочке. Это же, ну, вот на одну ленту сколько таких писков можно.
1: Да, и в любой момент можно извлечь информацию.
0: Да. Я думаю, надо послушать музыку.

0: В нашу студию наконец-то внедрились гости. Гости, в общем-то, несколько необычные. Необычные по той причине, что еще году в 86-м неразрушенная тогда англосаксонскими происками службы госбезопасности дико их нахлобучивала по Новому Арбату. Они тогда только-только появились, вызывали у обывателя интерес, причем интерес нездоровый. Некоторые, в общем-то, липли к этому явлению, поскольку это было свежо, это было необычно для тех лет. Но прежде чем я представлю гостей, так сказать, мужского пола, я бы хотел представить, опять же, единственную женщину в нашей компании, если вы не против, уважаемые господа. Это, опять же, Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева. Она является генеральным директором, ну, конечно, фиктивным, потому что реально владелец я всей сети этих женских консультаций, все это знают. Итак, Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева, она является генеральным директором женского консультационного центра Инесса Армант имени Николая Мышкина. Ну, а нашего самого главного, дорогого сегодняшнего гостя я попрошу представить Сергей. Сергей – переводчик. Дело в том, что наш гость приехал к нам из далекой Индии, в которой я года три, по-моему, назад, да, Лилия Витольевна, был со был в туристической поездке. Сергей, пожалуйста, представьте нашего гостя.
1: Наш гость – это профессор Эйти Дас. Он живет в Южной Индии, в городе Мейсор. Он директор Академии Бхактивиданты в Лос-Анджелесе, и также он мастер рейки школы Микои Усуи.
0: Ну вот для, опять же, для простого рабочего парня Сергея Анисимова, который в данный момент стоит в соседней комнате. Это наш почетный слушатель. Дело в том, что мы постоянно иногда выбираем из многочисленных наших радиослушателей одного самого почтенного и ставим, чтобы он, в общем-то, мог воочию, как говорится, бдеть. Очень малопонятно вот вся эта терминология. Я понимаю, что это, может быть, сложно и несколько примитивно, даже вот моя просьба выглядит. Ну, пожалуйста, Сергей, попробуй вот как-то более понятно для, так сказать, россиянина из глубинки сформулировать род занятий нашего дорогого гостя. И если позволите, я буду называть вас в дальнейшем господин Дас.
1: Может быть, мы попросим гостя, и он сам расскажет о том, чем он занимается.
0: Конечно, это было просто замечательно.
2: Would you explain to the people what does it mean? What is this Bhaktivedanta Academy in Los Angeles? What are you doing there as a director? Who are you by your... And what is your rating?
3: I conduct seminars.
1: Я провожу семинары.
3: On the subject of Vedas.
1: Я говорю о Ведах. О вайшнавской философии.
3: And teach different courses on Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam.
1: Я учу людей таким писаниям, как Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам.
3: Upanishads.
1: Упанишады.
3: And Агамас. These are different books of the Vedic literature.
1: И Агамасы — это разные книги, которые относятся к ведической литературе.
3: I teach Reiki for making students to become healers.
1: Также я учу рейки, я учу своих учеников лечить. Те, кто учится у меня этому мастерству, становятся лекарями.
3: That's from 1991.
1: Этим я занимаюсь с 91 года. Рейки.
0: Ну, в принципе, мало что объединяет по, я имею в виду, род занятий, вот, скажем, меня и господина Даса, разве только что вот любовь к проведению семинаров. Кстати, у нас в гостях была храмовая индийская певица, птица Шобха, если вы помните.
1: Да, мы и вы, и я занимаемся
4: вещанием.
0: Да, безусловно. Вот я немножечко хочу извиниться перед нашими радиослушателями. Дело в том, что сегодня процесс общения будет несколько так проистекать затянут. Более плавно, чем обычно, в силу просто того, что господин Дас, что, в общем-то, вполне ему простительно, не понимает по-русски практически ничего, так же, как и я по-индийски, что мне тоже простительно. Вот я начал о чем говорить, что в гостях у нас была где-то полгода назад храмовая индийская певица Шобха. Знакома ли вам эта женщина? Знаете ли вы ее лично?
1: Шобха?
0: Да,
3: ее... Шобха. Immediately doesn't come to mind.
1: Сразу не припомню.
0: Вот дело в том, что наших радиослушателей... А вы, Сергей, вы сразу параллельно, вы можете, знаете, как сделать? Одеть вот наушники и одно ухо вот так, ну вот, типа вот, и вы будете слышать мой голос лучше, а параллельно переводить вот нашему дорогому гостю. И он также может одно ушко вот как бы обнажить, да.
4: А ему-то что слушать?
0: А вообще действительно, что ему слушать? Да, вот дело в том, что огромное количество наших граждан сейчас тяжко больны. Это не секрет. Да, больны, причем болезнью, скажем так, скорее не физической, а болезнью духа. И исходя из этого, многочисленные, скажем так, рецепты избавления от этих вот болезней души, предлагаемые все-таки, согласитесь, не из глубины России, а снаружи. То есть либо они происходят с востока, либо с запада.
1: All these recipes they get not from inside of Russia, but from outside of Russia.
0: Да, и вот эти вот учения находят отклики, так сказать, тоже в нездраво стучащих сердцах наших сограждан, измученных алкоголем, бешеной, в общем-то, любовью друг к другу, к особям противоположного пола, к войнам локальным, к президентству и к прочим всем делам. Вот по мнению господина Даса, реально ли... скажем так, сгенерировать на территории нашей страны, где-нибудь в глубинке, нечто похожее, ну пусть это будет даже не религия, да, а назовем ее так, глобальная духовная панацея от именно российских бед. Ну, как вот знаете, боевые искусства есть, mm-hmm. которые вмещают универсальные, ну, например, кикбоксинг, да, который вмещает все элементы карате, бокса и так любимого мною самбо. Вот нечто подобное реально ли на территории нашей многострадальной Родины?
1: How do you think, is it real to make a kind of organization who would teach people a universal recipe how to get peacefulness and how to decide different problems which we face in our life?
3: Yes.
1: Я думаю, да.
3: Peacefulness comes from perfecting our consciousness.
1: Если мы совершенствуем свое сознание, то таким образом добиваемся умиротворения.
3: And perfecting consciousness comes by linking all our activities to a source and a common platform.
1: И мы должны действовать таким образом, чтобы каждое наше действие соединяло нас с источником, с которого мы зашли.
3: So the universal formula for peace.
1: И универсальной формулой мира
3: will be to accept God as the center of everything.
1: Может стать такая формула. Нужно поставить Бога в центре всего. Бога в центре всего.
3: And understand that everyone in the creation are children of God.
1: Следует понять, что все живые существа во вселенной дети Бога.
3: and accept that everything belongs to God.
1: И кроме того, хорошо бы понять, что все, что есть в этом мире, принадлежит Богу, является его собственностью.
3: And then live as members of one family.
1: Поняв это, мы сможем жить как члены одной большой семьи.
0: Понятно, это очень, конечно, хорошо. И, в принципе, я, как человек, целиком разделяю взгляды господина Даса. Да, но есть одно «но». Да. И это одно «но» называется климатические условия.
2: I mean climate.
0: Да, то есть очень сложно сохранять вот такое завидное спокойствие, в котором пребывает сейчас у нас гость, например, человеку, который живет где-нибудь в Норильске, понимаете? И вот данная формула, красиво озвученная господином Дасом, все-таки не совсем, на мой взгляд, подходит для северянина какого-нибудь, который с дырявым ружьем ходит застрелить тюлень, к примеру, да? Вот. Каковы планы господина Даса на охват в духовном смысле вот тех далеких территорий? Чем он может завоевать сердца и умы сибиряков и норильчан?
2: There are a lot of people in Russia who live in the northern regions, and they just to survive have to hunt some animals and kill them. And I don't think that they can share your ideas about that, although your ideas are very common and very sublime. What would you offer for the people who live far, far in the north in the very bad climatic conditions? We have cities like Norilsk, which are behind this polar line.
3: See, the majority of regions on the planet have very normal living conditions.
1: Большинство регионов Земли имеет все-таки нормальные условия для жизни.
3: And there are extreme conditions in minority of places.
1: И меньшинство мест на Земле имеет какие-то экстремальные условия.
3: Where plant kingdom is not so numerous to provide food.
1: Где растительное царство не так разнообразно и благодаря ему мы не можем питаться.
3: Exploiting animal kingdom is not considered as non-brotherhood.
1: Если мы нарушаем свое как бы братское отношение по отношению к животным, то не нужно считать, что в этом случае мы относимся к ним не по-братски.
3: Jivo jivasya jivanam. Every living body has to subsist on another living body.
1: Jivo jivasya jivanam. Есть такое санскритское выражение, которое означает, что одни живые существа поддерживают свою жизнь за счет других живых существ.
0: Да.
3: Which body should subsist on what body in what situation has to be decided by discrimination.
1: И нужно смотреть, в каких условиях какие тела должны поддерживаться какими телами.
3: It is general tendency for people to always speak about extreme conditions to justify normal conditions.
1: Сейчас у людей такая тенденция постоянно говорить о каких-то экстремальных условиях для того, чтобы оправдать экстремальное поведение в нормальных условиях.
3: That's why discussions like this are very helpful.
1: Поэтому обсуждения, такие, которые мы сейчас здесь с вами имеем, очень полезны для людей.
0: Безусловно, иначе бы я тут бы и не сидел. Немножечко прервемся, поскольку тут пришел еще один человек, который расскажет нам о экстремале.

0: И, соответственно, пришло время в... Сейчас почти уже там час с лишним. Хотя, вот, Сергей, если не сложно, переведите, спросите, согласен ли господин Дас с утверждением одного моего друга, который говорил, что нет времени завтра, вчера или там сегодня, а есть время всегда.
1: Да, really, yesterday, tomorrow or today. It's always... Есть всегда, всегда.
0: Да, есть время всегда.
1: But there is time always. It's not that. It's yesterday, now or tomorrow. Согласен.
0: Действительно. Ну и, соответственно, может быть, как-то по ходу сейчас дела вы будете объяснять суть происходящего, вкратце название манта, да, и так далее.
1: What are you going to change? Please explain first.
2: Mantra means that which delivers the mind.
3: Мантра — это то, что освобождает ум.
2: Makes the mind free.
3: Ум становится свободным.
2: There is the sound in the ether.
3: В эфире распространяется звук.
2: Which is the basic design and the blueprint of the creation.
3: И это является, и он несет в себе всю информацию о творении.
2: As we go far and far from nature.
3: И чем дальше мы отходим от природы.
2: And the plan of the creation.
3: И от планов творения.
2: Our psychic areas become very disturbed.
3: Наше психическое здоровье все больше и больше расстраивается.
2: And these mantras are sounds.
3: И эти мантры или эти звуки.
2: That have been deduced from the ether.
3: Которые исходят из эфира.
2: By the great self-controlled scientists of the past.
3: Были получены великими святыми прошлого, которые полностью контролировали свои чувства.
2: Later, for the benefit of humankind, they have been written down.
3: И позже, ради блага всего человечества, эти мантры были записаны.
2: It brings all our minds very close to the actual plan of creation.
3: Благодаря прослушиванию этих мантр наш ум приблизится очень-очень близко к тому, чтобы понять суть творения.
2: Hearing of these sound vibrations help us to think better, feel better and work better.
3: И слушая эти вибрации, мы научимся лучше чувствовать, лучше думать и лучше работать.
2: And makes us feel the oneness behind all differences.
3: И слушание мантр позволит человеку поможет человеку почувствовать свое единство с другими и позволит ему нисходительно относиться к различиям, которые существуют между людьми.
2: One simply has to give a good oral reception by concentrating.
3: Нужно просто настроиться и, сконцентрировавшись, слушать эти мантры.
2: The seeds of this sound vibration will also help to solve physical problems.
3: И те семена, которые содержатся в этих мантрах, помогут нам решить и физические проблемы.
2: You can experience it right now.
3: Вы можете испытать это прямо сейчас.

Сам но митра шам варуна, сам но бхават ярьяма, сам на индро брхаспатихи, сам но вишну рурукрамаха, намо брахмане, намасте ваю. Твамева пратьякшам брахмаси, твамева пратьякшам брахма вадишьями, ритам вадишьями, сатьям вадишьями, танмава вату, тадвактарама вату, аватумам, авату вактарам. Ом Шанти Шанти Шанти. Самно митра шам варуна, самно бхаватьярьяма, самна индро брхаспатихи, самно вишнурукрамаха. Намо брахмане, намасте ваю, твамева пратьякшам брахма вадишам, ритама вадишам, сатьяма вадишам, танмава вид, тат.

शांति शांति सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ते

0: ध्याता अध्यावयः यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का भूरूपाधावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुततस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णौ द्यौ समवर्तत पद्भ्यागुं भूमिद्दिश श्रोत्रात् तथा लोकाकुमकल्पयन् वेदाहमेधं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्त अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः त्रिधर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाखं महिमानश्च चन्दे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्यस्सम्भूतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेधि तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे एधाहमेधं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरः नामानि कृत्वापि वदन् यतास्ते धाता पुरस्तात्यमुदा जहार शक्रप्रवित्वान् प्रतिदश्च दस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नाम्यपन्ता विद्यते यनाय प्रजापतिशरधिगर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति भेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्महे रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्याद् तस्य देवा अशन्वशे ह्रीश्च धे लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे भार्ष्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा हरिः ॐ जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीहद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द This is one part and after singing we will continue more.
1: Это только одна часть. Мы сейчас споем, а потом продолжим.
2: Ну, прежде я хотел это спросить, Сереж, ну, только не сочтите там, что я как-то там, ну, что-то издеваюсь или нет, но я, например, четко расслышал. Дело в том, что я не специалист по, скажем так, вот мантрам, по религиям, в частности, да, по любым, но, тем не менее, я четко расслышал два русских слова. Одно из них — это самовар, а другое — кобура. Что это означает?
1: Кобура and самовар. What does it mean?
0: That means let there be harmony between India and Russia.
1: Это значит, что да будет гармония между Россией и Индией.
2: А, да. И еще такой вопрос. Вот среди вас присутствует очаровательная дама. Представься, пожалуйста, милая дева. Краса русая, в общем-то, коса. Да. А тот тоже включен микрофон, Сереж. Вот, да, вот.
3: Меня зовут Ранга Деви, Деви Даси. Uh-huh. Я как повар вашего гостя. И при этом я еще, как сказать, я пою в храме.
2: А вот расскажи о деле, что привело тебя, собственно, вот именно на стезю восприятия мира вот с данной позиции, а вот, скажем, почему ты не исполняешь, скажем, в православном храме, а почему ты, так сказать, вид у тебя совершенно такой русский, Чем вызвана, так сказать, находка вот эта вот?
3: Это долгая история. Я могла бы ее рассказать всю, но не буду ее рассказывать. А до этого я искала истину. То есть я хотела что-то найти и пробовала очень много. И православие, и до этого я пыталась заниматься фольклором, то есть русской фольклорной музыкой. А потом я пришла в православие. А потом, через какое-то время, я попробовала себя как баптист, и это было не совсем то, что мне хотелось. И потом я нашла для себя вот именно это течение веры, то есть именно такое понимание Бога меня удовлетворило.
2: Я помню, что вот по 87-му году, как я уже начал свое вводное слово, когда ГБшники дико нахлобучивали всех подряд, и кришнаиты на наших улицах вызывали нездоровое недоумение у граждан, как бы были у меня знакомцы среди вот тамошнего первого поколения русских кришнаитов, и в то время

0: только для того, дабы, в общем-то, она в дальнейшем вышла в тираж. Насколько сейчас что-то изменилось, или это все в силах? Ну, ведь сейчас же масса, так сказать, модерн течения от религии, то есть в православии это называлось, по-моему, худые ветви, то есть когда там, вот как вот, вот ты правильно сказал, какие-то там баптисты, белые братья, может быть, от, так сказать, корней кришнаизма тоже появились какие-то худые ветки, в которых позволено все.
1: Ну, я думаю, что вот ваш гость, эти, да, справа, он более подробно расскажет,
0: да,
1: о том, как нужно, то есть как женщина должна себя вести в браке и какой удел женщины. Мне,
0: да,
1: кажется,
0: вот,
1: это будет более разумно, чем...
0: Да, вот оно, да, да. Какова дисциплина, а?
2: About KGB and their fear of the unknown Hare Krishna.
3: Что касается КГБ и страха перед неизвестным, перед появившимися в России кришнаитами.
2: They just did not understand what Hare Krishnas were.
3: Они просто не поняли, кто такие были кришнаиты.
2: So it is something like a blind man.
3: Это что-то вроде слепого.
2: Trying to see a black cat.
3: Который пытается разглядеть черную кошку.
2: Inside a dark room.
3: В черной комнате, в темной комнате.
2: When it is not there.
3: Тем более, когда ее там нет.
2: So that much for KGB.
3: Это вот что касается КГБ.
2: I see KGB.
3: Я смотрю на КГБ.
2: As Krishna's governmental brothers, KGB.
3: Как на братьев Кришны, KGB.
2: And about sex.
3: А что касается секса?
0: Да, да, вот, да, наши радиослушатели очень, да, воодушевились.
2: Yeah, yeah, especially this time of the night.
3: Особенно сейчас, сейчас ночь.
2: Actually, the Krishnites, they want to make sex really perfect and fully satisfying.
3: Кришнаиты хотят сделать секс полностью удовлетворяющим и приносящим полное удовлетворение.
2: And completely productive.
3: И полностью продуктивным.
2: So we have a taboo for illicit sex.
3: У нас есть табу, но наше табу распространяется на незаконный секс.
2: There is no prohibition for sex.
3: Для секса запрета нет.
2: In fact, we understand from the scriptures that the relationship between living beings and God is sex.
3: Из Писания мы узнаем, что характер отношений между живыми существами и Богом имеет сексуальную природу.
2: That's why you call him Богом. Enjoya.
3: Поэтому мы называем Бога Богом. Богом.
2: We have the same word in Sanskrit.
3: Бхокта.
2: Gokta means enjoy.
3: Gokta на санскрите означает тот, кто наслаждается.
2: We understand that God is the only male.
3: И мы понимаем, что Бог это единственный мужчина.
2: And we are all his women.
3: А все мы женщины по отношению к Богу.
2: And there is unlimited sex.
3: И существует неограниченное количество секса.
2: Actually, apart from sex, there is nothing in life.
3: Мы думаем, что кроме секса вообще ничего в жизни нет.
2: Sex is all in all.
3: Все, что есть, все секс.
2: Sex is all in all.
3: И поскольку секс это все,
2: if we control our sexual drive,
3: то если мы контролируем наши сексуальные побуждения,
2: and we only use it for producing children,
3: и используем всю эту энергию лишь для того, чтобы зачать ребенка,
2: our sexual pleasure will be much more,
3: то сексуальное удовольствие, которое мы получаем, гораздо сильнее.
2: Retained for...
0: Вот мы закончили буквально несколько секунд назад разговор на детях, на деторождение. Скажите, уготовлено ли детям, родившимся вот в вашей, так сказать, среде, та же участь, что и вам? Ну, участь это я не имею в виду, конечно, там брутально, фатально. Я имею в виду просто, свободен ли будет ребенок в дальнейшем в выборе своего вероисповедания. Да.
2: Yes.
3: Да.
2: But some guidelines are given when he is not yet

0: bit, just like in any normal society, first the parents give some guidelines and then they give them freedom.
1: Как в любом нормальном обществе, сначала ребенок получает какие-то наставления, какое-то руководство от родителей. Когда ребенок вырастает, он может принять собственное решение.
2: Вот скажите, существуют ли какие-нибудь вещи, например, проделки, да, за которые можно попросту, так сказать, вылететь из организации? Ну, какой-нибудь, скажем так, серьезный грех?
3: Are there sins for committing which we can be excluded, I'm sorry, sent away from the organization?
4: No, in
3: general, from ISKCON.
0: There are four regulative principles.
1: У нас есть четыре регулирующих принципа.
0: Which are no meat eating.
1: Которые состоят из следующих пунктов. Мы отказываемся от употребления мяса, рыбы и яиц.
0: No intoxication.
1: От опьяняющих средств.
0: No illicit sex.
1: Незаконного секса.
0: And no gambling.
1: И азартных игр.
0: So, a person is given first training so that he can follow these principles.
1: И сначала человек проходит обучение, чтобы научиться следовать этим принципам.
0: And the strength comes from chanting the names of God.
1: И сила, которая помогает ему преодолевать соблазны, приходят к нему от повторения имен Бога.
0: There is no sin concept in Vaishnav religion.
1: В вайшнавской религии нет самой концепции греха.
0: There is only incapacity to reach perfection.
1: Есть только неспособность достичь совершенства.
0: And a sinner is not to be hated.
1: И грешник — это не тот, кого надо ненавидеть.
0: Rather, his ignorance has to be reached with compassion.
1: Наоборот, грешнику нужно относиться с состраданием.
0: So, in the Hare Krishna philosophy,
1: в философии Хари Кришна
0: training is given.
1: Очень важное место уделяется образованию.
0: And if incapacity is there, then help is given.
1: И если есть желание, есть возможности, то человек получает всю необходимую помощь.
0: And if one finds it very impossible,
1: и если человек чувствует, что для него это все-таки невозможно,
0: he is given a chance to go and enjoy his free will of not following the principles.
1: Ему дается право сделать свой собственный выбор и наслаждаться жизнью, не следуя этим принципам.
0: And anytime he wants to come back, we welcome him with open arms.
1: При этом он выходит из организации, но в любой момент, когда он захочет возвратиться, мы принимаем его в распростертые объятия.
2: Вот меня заинтересовала тут тема, касающаяся азартных игр.
3: I got interested in this topic of gambling.
2: Да, к примеру, относится ли к ним, ну, так сказать, спортивный азарт?
3: Sport gambling, is it sport bets? Is it a gambling?
0: Sport
3: bets.
2: Ну, болельщик.
0: Oh, bet.
2: Да, да.
0: Well, as long as the bet is done based on facts and data of the capacity of the sportsman, then it is not gambling. Like you have to know this man can do this much, this horse can do that much.
1: Если
0: based on that you bet, it is not gambling.
1: Не, если вы опираетесь на данные, которыми, если вы опираетесь на данные, которые даются о каких-то участниках соревнований и насчет и спорите о том, кто победит, то это не является азартной игрой.
0: But inflated tips is gambling.
3: Inflated tips.
1: Но если дело касается денег, то это...
2: То есть, короче, где прайс? Принимаете участие, там проблемы. Я понял, Сереж. И еще такой вопрос. К примеру, я, да, сам не играю в казино. Вот. Но я владею тут небольшой казиношкой. Вот на Новом Арбате, наверное, видели, освещенный такой, да. Является ли это как бы грехом, да? То есть...
3: I don't play these games myself, but I'm a known of casino. Is it a sinful activity to be known of this place? without doing it yourself?
0: Well, whether we directly involve or we engage people in involvement.
1: Занимаемся мы ли этим сами или вовлекаем в это других людей?
0: The mistake is same.
1: Мы совершаем одну и ту же ошибку.
0: Whether we directly kill someone.
1: Неважно, убиваем мы кого-то сами.
0: Or we pay the terrorist to kill someone.
1: Или нанимаем для этого террориста.
0: The trouble is same.
1: Проблема одна и та же.
2: То есть, типа, я, значит, террорист. А вот, Сергей, еще такой вопрос-то, несколько, может быть, провокационный к нашему гостю, к господину Дасу. Его-то каким ветром занесло в Лос-Анджелес? Это же город Галима сатанинский, с позиции всех вообще религий. Да.
3: How did you come to the Los Angeles? It's a satan city. From the position of all the religions.
0: Yes, because where there is disease, there is where hospital is necessary.
1: Больницы нужны там, где болеют.
0: Los Angeles was originally a city of angels.
1: Лос-Анджелес поначалу был городом ангелов.
0: But they lost the angels.
1: Но они потеряли всех своих ангелов.
0: So I thought maybe I can bring some angels back.
1: Я решил, может быть, мне удастся несколько ангелов вернуть к ним туда.
2: Ну, в этом смысле, мне кажется, значительно в более бедствующем положении насчет там, потери ангелов, унтангелицы, это Лондон себя проявил.
3: То есть там,
2: да, Лондон вообще находится в, так сказать, в полных проблемах, теряет постепенно свое мировое влияние. Но это уже касается, да, политических и геополитических дел. И мне кажется, что они как раз нуждаются в таких вливаниях вот.
0: Yes, I have about 14 students who are in and around England, in England and Scotland.
1: У меня 14 учеников, которые живут в Шотландии и в Англии.
0: They are taking charge of the teaching of students in those places.
1: И на них возложена ответственность по обучению учеников в той области.
0: Once somebody asked my spiritual master, my teacher, do you have experience of hell?
1: Однажды моего духовного учителя спросили: знаете ли вы, что такое ад? Прошли ли вы через этот опыт?
0: This happened in London.
1: Это было в Лондоне.
0: So he said, yes, London is hell.
1: Он сказал: да, вот Лондон и есть ад.
0: He said the sun rises at 11 o'clock.
1: Он сказал, что солнце поднимается здесь в 11 часов.
0: And it is always raining.
1: Здесь всегда идут дожди.
0: It's so cold.
1: Здесь холодно.
0: And your brain is frozen.
1: И мозги здесь просто замерзают.
0: He said this is called hell.
1: И он говорит, вот это все вместе и называется адом.
2: А мало того, это остров, и там на белых лимузинах ездят в основном, конечно, афроамериканцы вот с такой голдой на своих мощных шеях. Это действительно так, я неоднократно бывал там в туристических поездках. Да, ну, все равно этот вопрос, так сказать, зададут наши уважаемые, поэтому я, так сказать, стоя в преддверии порога событий, все равно сам его задам. Женат ли наш гость вообще, да?
0: Myself? О, oh, yes.
1: Да.
2: Разделяет ли супруга, простите за такой, может быть, невежественный вопрос, религиозные взгляды своего мужа?
0: My wife what?
3: Share your
0: religion. Oh, yeah, she was my student. We fell in love.
1: Да, она была в моей ученице, и мы влюбились друг в друга.
2: Самое, всегда, извиняюсь, да. Со мной то же самое, всегда ученица, да. А вот такой момент, реально ли, что, например, человек, который, так сказать, из вашего круга влюбляется, ну, там, пусть, нет, в буддистов это, может быть, даже так близко, а, ну, в этого самого, где папа римский-то правит свой бар. Да, в дикого совершенно там католициста или католитичку. Реально ли это? И, к примеру, одобряются ли такие браки, так сказать, совершенно разные нам?
3: Is it accepted, and how do we treat such couples in our society?
0: One can fall in love with from anybody, from any sect of philosophy.
1: Влюбиться можно в любого последователя любой религии.
0: just that we try to make them both follow the same principles.
1: Мы просто стараемся помочь им обоим следовать одним и тем же принципам.
0: And if one candidate cannot,
1: если один из кандидатов не может этого,
0: then we tell the other candidate, you follow your lover.
1: То тогда мы говорим другому кандидату, ну что ж, следуй за своим возлюбленным.
0: At least love can be saved.
1: Во всяком случае будет спасена любовь.
2: Служил ли господин Дас в армии? Если да, то скольких человек он застрелил?
0: Oh, in India it is not an imperative thing for everybody to serve in the army.
1: В армии нет повинности служить.
0: But
1: в Индии нет
2: повинности.
1: В Индии нет.
2: Я на самом деле понимаю, что он говорит, просто я сам, если буду переводить, Сереж, то это будет вообще непонятно, что получится, что я сам с собой беседую. Да, извини.
1: В Индии нет воинской повинности.
0: And but in the meantime, even though I was not in the army, I have killed a lot of people.
1: Но несмотря на то, что я в армии не был, убил я много людей.
0: Because I used to write plays, dramas from my very young age.
1: Я с самых молодых ногтей писал сценарии для театра.
0: In the beginning they were all very rationalistic and atheistic.
1: И поначалу они были очень рационалистичными и атеистичными.
0: When I was 15, I have finished 64 plays.
1: Когда мне было 15 лет, я закончил свою 64-ю пьесу.
0: In the Dravidian language called Tamil.
1: На дравидском языке, который называется Тамал.
0: And I have staged them in villages.
1: Я ставил их в разных деревнях.
0: So that kind of killed a lot of people.
1: Таким образом, я убил много людей.
2: Да, я понимаю прекрасно, о чем говорит наш гость. Вот надеюсь, что я за последние 4 года количество убиенных все-таки сократил, потому что до того был еще неразумен, и вот, ведя эту программу, нахлобучивал мозги невинные очень сильно. Сейчас мне за это срам. Я, кстати, хочу извиниться перед убитыми. Ну что, видимо, есть, наверное, смысл перейти опять же к музыкальной части. Вот, и сейчас вживую наши гости исполнят.
1: Да, конечно.
2: Тогда я выключаю за, как мы их называем, законных музыкантов. Да, Сереж, вы говорите в полный рост. Зачем шептаться-то? Мы же не на телевидении.
1: Мне тут говорят, что в 2 часа новости.
2: А, то есть мы можем не успеть. Это, нет, если будет композиция длиться там 14 минут, к примеру, в ад.
0: They have news in between. Yeah, whenever
3: at 2 o'clock they have news. Look at that.
0: Yeah.
2: Yeah. 14 минут. Нормально?
3: We can stop. We have 14 minutes. Yeah.
1: Мы начнем тогда.
2: Отлично.
0: Now we'll send both Mananana Kutatsu Harutan and Kutatsu Harutan and Kutatsu Harutan.

0: Сейчас мы буквально ненадолго, опять же, прервем наше общение, потому что мне нужно пойти проверить, как работают там это мои на Арбате. Но клиентура сегодня должна переть, уже потеплело. И затем продолжим общение и концерт такой в прямом эфире. И я напоминаю, что в гостях у нас господин Дас, директор Академии Бхактивиданта, переводчик Сергей, также тут компания музыкантов, ну и, конечно, ставший уже постоянным участником нашей программы, генеральный директор женского консультационного, простите, центра НС Арманд имени Николая Мышкина, Лилия Витольдовна Вьюгина Тирена Здрачева. Тире, естественно, не входит в фамилию, просто это так пишется. И, соответственно, я позвал Лилию Витольдовну сюда как представительницу, так сказать, волны женщин, борющихся за эмансипацию, но делающих это мягко, в общем-то, так кого-то они, понимаете, не борются, а ловят бабочек, но, тем не менее, действия их весьма и весьма эффективны. И, вы знаете, у Лилии Витольдовны назрел ряд вопросов к нашему гостю. Она внимательно слушала, скромно стояла в углу, как вы, наверное, успели заметить. Лилия Витольдовна.
1: Да, спасибо большое.
0: Да забудьте.
1: Саш, да.
0: Да ничего.
1: Значит, да. Ну, у меня такие вопросы...
0: Вы не ко мне оперируйте, пожалуйста.
1: Да, я по ходу ведения, да.
0: По ходу вот, что?
1: По ходу ведения. Да, я вот прости. Услышала, что, значит, если нет понятия греха, то что такое незаконный секс?
0: Вот, меня это, как кстати, его? Тоже интересовало даже. То есть, получается, введение каких-то нормативов, противоречия. Да.
1: Я, кстати, не только самовар и услышала, там еще какие-то слова, но мы сейчас тоже о них поговорим.
0: Было, да, слово порно четко, но я не стала его называть, Лили.
1: Да, так.
2: Illicit does not mean sin.
3: Незаконный не значит грех.
2: It is something like trying to feed the stomach through the ears.
3: Это что-то вроде попытки заполнить желудок через уши.
2: This is just improper.
3: Это просто неправильный путь.
2: And it is not fully profitable.
3: И это не может принести нам не может принести нам полного удовлетворения.
1: Так правильный или неправильный? Как понять, правильный или нет? Если это страсть, и мужчину тянет к женщине, и наоборот, и это не есть грех, и понятие незаконности тут тоже не присутствует, то что вот, ну, например, на конкретном примере, измена или какие-то отношения вне брака, что это такое?
4: Лилия, спроси еще у них про гомосексуализм.
2: It is a question of how to properly engage the sexual drive in the body.
3: Речь идет о том, как правильно использовать сексуальную энергию, которая содержится в нашем теле, сексуальное влечение, которое присуще телу.
2: According to yoga,
3: в соответствии с йогой,
2: below the navel,
3: ниже пупа,
2: the energy level functions as animal.
3: Действуют энергии, которые относятся к царству природы, к царству животных.
2: Between navel and neck,
3: между пупом и шеей,
2: it functions as human.
3: Действуют энергии, присущие человеку.
2: Between neck and the hole in the head,
3: и между шеей и макушкой,
2: it functions as divine.
3: Функционируют божественные энергии.
2: So if a person keeps the consciousness, which pervades the whole body,
3: если человек держит свое сознание, которое пронизывает все тело,
2: as high as possible,
3: чем выше, как можно выше,
2: then the lower levels of push,
3: то побуждение, вызываемое низшими энергиями,
2: from tongue, stomach, and genitals,
3: от языка, желудка и гениталий,
2: they get high valued.
3: Они получают более высокую оценку.
2: And there is proper performance of sexual activity.
3: И таким образом, заняв их в высшей деятельности, мы правильно будем совершать сексуальные акты.
2: And the main purpose for sexual drive.
3: И главной целью этого сексуального побуждения является то, что
2: is for producing the generation in perfect health.
3: Это помогает нам рождать новые поколения, которые будут полностью здоровы.
2: In a higher level of consciousness,
3: если человек обладает более высоким уровнем сознания,
2: with a very regulated sex,
3: и его половая жизнь, сексуальная жизнь очень урегулирована,
2: one can get much more satisfaction and happiness,
3: человек может получить гораздо больше счастья и удовлетворения,
2: than having sex within marriage, without marriage, with restriction and without restriction and looseness.
3: Чем человек, который живет распущенной половой жизнью и не имеет никаких ограничений, будь то в браке или вне брака.
0: А, ну вот, извините, можно я тут прервусь немножко? Ну, тут прежде всего речь-то идет вот как о моральной стороне вопроса или о физической? Потому что известно, что, к примеру, с точки зрения физической стороны вопроса, секс является высшим наслаждением, а себя надо любить. Ну, попросту говоря, это во всех религиях. Да, это лучший... Это лучший естественный наркотик.
3: It's the best natural drug.
0: И вот все вот эти, скажем так, ну, на мой взгляд, культурологические, ну, я даже не знаю, как назвать, видимо, их можно назвать так, культурологические понты вокруг сексуальных отношений мужчины и женщины, созданы искусственно. Англичан, опять же, тех же, которые занимались исключительно тем, что вступали в соитие со своими овцами и друг с другом, невзирая на пол, это привело к глобальной беде, к глобальной проблеме. А людей, которые, как, к примеру, та же Голландия, они, в общем-то, живут и по-настоящему свободны. Люди без, скажем так, сексуальных комплексов. Да.
2: Yes, animals also live a very free life.
3: Животные тоже живут свободной жизнью.
2: But we have education.
3: Но у нас есть образование.
2: And we are civilized.
3: Мы цивилизованные.
2: Just sweating over bodies is not the real purpose of sex.
3: Просто попотеть какое-то время, это не значит, что вы занялись любовью.
2: Otherwise we could have sex with dead bodies too.
3: Если секс — это просто то, что заставляет потеть, то можно было бы заниматься сексом и с мертвым телом.
2: Because there is the living person inside the body.
3: Но поскольку внутри тела живет живое существо, живая личность.
2: And it is a communication with that person.
3: И мы общаемся именно с этой личностью.
2: Through the biological factor of sex.
3: И пусть фактор, который соединяет нас биологический,
2: that makes sex pleasurable.
3: Но это дает удовольствие, это дает возможность ощутить радость от секса.
2: So between two people having sex,
3: так что между двумя людьми, которые занимаются любовью,
2: if the understanding of who that person is deeper,
3: если есть понимание, глубокое понимание того, с кем человек имеет дело,
2: then the sex pleasure is much more.
3: То чувство, которое, то ощущение, которое человек ощущает, гораздо более возвышено.
2: Without having such an understanding,
3: если мы не имеем понимания
2: simple moral and ethical and religious principles for sex,
3: то простые этические, моральные или религиозные принципы, касающиеся секса,
2: they are totally useless.
3: Будут полностью бесполезны.
2: But this understanding of self combined,
3: нужно понять, что есть я.
2: With the understanding of body,
3: и нужно понять, как это я соединено с телом.
2: In its full value,
3: и нужно понять истинную ценность того и другого.
2: Makes sex really the highest pleasure of the world.
3: Тот, кто понимает это, для того секс становится одним из высших наслаждений в жизни.
0: А вот меня всегда интересовало, вот господин Даст сказал, что мы отличаемся от животных тем, что мы образованы и так далее. Совершенно прав он. Совершенно он прав. Но, с другой стороны, заметьте, человек всегда пытается сравнивать себя с животными. Пример, такие афоризмы, как то «глаз у него как орел», или «я силен как носорог», да? Или там в какой-то унизительной форме, к примеру, «ах ты, скунс поганый», к примеру, да, вот. При этом, заметьте, несмотря на то, что человек является начитанным, образованным, пытается сравнивать себя с животными, у него есть одна отличительная от животных черта – это наличие фетишизма.
3: Фетишизм,
0: поэтому, мне кажется, доводы господина Дасс, вот, касающиеся именно образованности человека и тем его отличия от животных, не совсем существенны, мягко сказано.
2: Well, when we compare ourselves with animals,
3: когда мы сравниваем себя с животными,
2: we always take the good aspect of animal life and compare.
3: Мы всегда берем какие-то хорошие качества животных, чтобы сравнить себя с ними.
2: I am a tiger with ugly teeth coming out.
3: Мы никогда не говорим, не сравниваем себя с тигром, говоря, что у меня такие же страшные клыки, как у тигра.
2: We say that I am as brave as a tiger.
3: Мы говорим, человек храбр, как тигр.
2: We never say that my stool smells very bad like dogs.
3: Мы не говорим, что испражнения мои воняют как собачьи.
2: But we say that I am very loyal like a dog.
3: Мы говорим, что я очень предан, как собака.
2: We never say that my voice is like a voice of a crow.
3: Мы не сравниваем свой голос с вороньим карканьем.
2: We say that my voice is like a cuckoo.
3: Мы сравниваем свой голос с кукушкой или с соловьем в русской традиции.
2: So education means to take the best from everything.
3: И образование как раз и учит тому, как отбирать лучшее.
0: Нет, господин Дас, простите, что перебиваю. Вы говорите все правильно, но вы говорите, как говорится, о себе любимом. Да, но мы говорим, вот переведите, пожалуйста, Сереж, мы говорим, опять же, я не зря сказал, что, например, там, Федя, ты вонюч, как скунс. Да. Или, например, Алевтина, я сейчас тебя нахлобучу по твоей собачьей морде. Да, поэтому сравнения бывают совершенно разные. То есть вы, конечно, идеалист, но... Да, да.
2: Yeah, that's only when we want to reject some bad quality of an animal or plant, then we say that. We always say that I'll beat you on the dog's face means we know that this is some real bad thing to do, and that's how I'm want to beat you on your face. So this aspect we actually want to reject from our life.
3: На самом деле мы говорим сейчас о животном аспекте уродливом, и этот аспект, который мы хотим отвергнуть из нашей жизни. Мы говорим, что сейчас я тебя дам по твоей собачьей морде, потому что не хотим, чтобы у нас была собачья морда.
2: On the other hand, we say that as magnanimous as a tree, as merciful as a tree.
3: Можно сказать, что человек милостив, как дерево.
0: Да.
2: So there are two aspects to our life, good and bad.
3: Наша жизнь состоит из двух аспектов, хорошее и плохое.
2: When we give an example of bad,
3: когда мы приводим в пример плохое,
2: we actually want to avoid it. That's why we say that.
3: То делаем это с тем, чтобы избежать этого.
2: Like we say, don't be like a ghost.
3: Как мы, например, говорим, ну не будь ты как привидение.
0: Ну да, ну хорошо, но опять же, давайте вернемся к сексуальному взаимоотношениям у человека и у животных, да, вот. Это у человека это как бы навязано, то есть эти отношения связаны какими-то нормами. В каждой стране по-разному, в каждой религии по-разному. А животные, кстати, умудряются сохранять свою популяцию, напрыгивая на первую попавшуюся самку или самца. Вот у нас в гостях буквально 2-3 недели назад был Владимир Вольфович Жириновский, прямо здесь. Он сказал вообще, что любой мужчина, то есть нужно внести законопроект, я целиком отдаю. добре, имеет полное право изнасиловать любую понравившуюся женщину. К примеру, я сижу здесь, мне понравилась вот Лилия, или вот, например, да, вот сидящая здесь вторая красавица. Я просто напрыгиваю и делаю свое дело. Это выгодно всем, это выгодно россиянам, это выгодно стране, да и девкам приятно. Нет, ну а что?
1: Ты тогда даже, кстати, еще сказал, что девкам это...
0: Просто как в кайф, за счастье.
1: Не-не-не, ты будешь их держать в узде, но чтобы они там вот были все время готовы, подмывались там лучше и так далее.
0: Будут чистые, конечно, конечно.
2: Yeah, there is a great pleasure in raping a woman if the woman agrees to be raped.
3: Большое наслаждение можно получить от изнасилования женщины при условии, что женщина хочет, чтобы ее изнасиловали.
2: That's called marriage.
3: Вот это называется брак.
0: Воспитание, воспитание – сильная вещь. Вот переводи, воспитание – сильное. Если мы воспитаем женщин так, что они всегда будут готовы к тому, что их могут изнасиловать, и всегда будут ждать этого, то мы добьемся идеальных отношений между мужчиной и женщиной.
3: Ideal relationship between men and women.
2: Yeah, only problem is that a woman doesn't the psychology of a feminine is.
3: Женская психология такова.
2: She just likes to be raped only once.
3: Что женщина хочет быть изнасилована только разок.
2: In fact, a girl, a feminine body. Never forgets the first sexual assault on it.
3: Например, девушка, живое существо, которое в теле женщины, всегда помнит первый половой акт.
2: And in the subconscious, they relish that attack very much.
3: И в своем подсознании она очень сильно наслаждается этим моментом.
2: Even though later ethically they get married to someone else.
3: Хотя потом с поэтическим каким-то соображением она может выйти замуж за другого.
2: And even while having some very high voltage of sex with that person.
3: Даже если секс ее с ее другим мужчиной будет очень на высоком уровне,
2: they always identify with the first rape.
3: Она всегда будет отождествлять его с тем, что с ней, у нее было в первый раз.
0: И иногда она будет писать письма, переводи. Иногда она будет писать письма тому своему первому, в смысле, ты был моим единственным любимым мужчиной. О, как я сказал, круто.
3: The only beloved person in my life.
2: Yeah, anyone who first encroached is considered as the hero.
3: Тот, кто первый касается женщины, всегда в наших глазах герой.
0: Да, да.
2: Sometimes queens they write letters to that person and burn it so that no one will see it.
3: И иногда даже королева может написать такому человеку письмо, но потом письмо будет сожжено, чтобы никто не узнал.
2: But there is only one biological problem that comes out of producing children out of rape.
3: Но есть одна биологическая проблема. Дети, которые рождаются после этого акта насилия.
2: It is mentioned in the Bhagavad Gita.
3: В Бхагавад-гите говорится.
2: Стришу душташу аршнея варна шанкаро джаяте. When women will only produce children out of rapes.
3: Если женщины рожают детей, которые были зачаты путем насилия,
2: the children who are born out of such conception,
3: то дети, которые зачинаются при этом,
2: will not be able to utilize their propensities properly.
3: Не смогут правильно пользоваться своими способностями.
2: So they will become unwanted population.
3: Таким образом, они станут как бы нежелательным населением.
2: So better to have a proper rape.
3: Поэтому лучше пусть будет изнасилование правильным.
2: And produce some good sound children.
3: И пусть рождаются благодаря этому хорошие дети.
0: Я целиком согласен, но все-таки мое мнение таково, что все зависит от подхода к проблеме. Если бы мы взяли от животных вот то спокойствие, ту легкость, ту самоуверенность, с которой они делают это, то и дети бы у нас рождались вполне нормально. И, кстати, не было бы вот этих вот утаиваний там из семейного бюджета денег, прайса. Не было бы, так сказать, на улицах нашего города вот шлюх, женщины не должны были бы идти туда работать. Все было бы откровенно, искренне и честно. Вот. Да.
2: Actually, the animal bodies, they have a different design than human body.
3: На самом деле, тела животных сконструированы не так, как у людей.
2: So in these bodies, the drive for eating, sleeping, mating and defending, they are all functioning in a different way.
3: И поэтому все побуждения, такие как сон, еда, совокупление, оборона, проявляются в животных телах не так, как у людей.
2: When the nature develops designs,
3: когда тело усложняется,
2: in each evolutionary stage it is developing it better than the other.
3: То каждая эволюционная ступень предоставляет более развитое тело, чем предыдущее.
2: And the design of the human body,
3: тело человека сконструировано таким образом,
2: is the best gift of nature.
3: Что его считают самым лучшим подарком, который мы получаем от материальной природы.
2: In the ancient civilizations,
3: в древних цивилизациях,
2: they allowed more than one queen or one wife for the husband.
3: Муж мог иметь более одной жены.
2: Because in the population census,
3: потому что
2: Yeah, the ratio of male and female is more.
3: Потому что, как сказать, по количеству женщин в обществе больше, чем мужчин.
0: Да, да.
2: So
0: да.
2: If there was polygamy,
3: и если есть полигамия,
2: and if the man is capable enough to maintain 2-3 women,
3: и если мужчина способен поддерживать 2-3 женщин,
2: the problem of divorce and prostitution will be very minimal.
3: То проблемы, которые мы видим в проституции и разводах, минимизируются.
2: In the Vedic civilization, prostitution is permissible.
3: В ведической цивилизации проституция была допустима.
2: Just like some people have such lower level of consciousness.
3: Некоторые люди обладают таким низким уровнем сознания.
2: They cannot exist without prostitution.
3: Что они не могут существовать без проституции.
2: So for them it is allowed.
3: И для них это разрешалось.
2: For highly civilized people.
3: Но для людей, которые были высоко развиты,
2: it is polygamy and not prostitution.
3: Предназначалась полигамия, а не проституция.
0: Сложно что-то возразить, это... конечно, на это. Я, пожалуй, соглашусь с господином Дасом, хотя моего согласия никто и не спрашивает. Но я должен, так сказать, даже... как знаете, как говорится, настоящий крутой мужик, даже когда он сидит на горшке, он должен быть крутым. Это сказал Батхит. А, соответственно, вот Лилия Витольдовна просит слово, если вы не против, уважаемый гость.
1: Да, ну, конечно, у меня
0: да нет,
1: вопросы,
0: я не говорю, что ты против.
1: Вопросы
0: говорю, что...
1: из области интимной, как всегда, это же очень интересно. Вот пользуется ли господин Дас в своей сексуальной жизни какими-то специальными техниками, ну, например, там что-то такое из области камасутры, там тантрическим сексом и так далее, и не является ли вот по словам господина Дас вот это вот разделение от пупка до шеи, от шеи там куда-то основанием того, что оральный секс это вообще высшая форма секса?
0: Круто, как ты закрутила. Так, давай.
1: Да, Сань, у меня много таких вопросов, ты же все не даешь сказать.
0: Так, извини, я как бы это самое разговор шел, ты сама куда-то ушла там на улицу, я не знаю, деньги собирать, окна в машинах бить.
2: Yeah, oral sex, but not with genitals.
3: Оральный секс согласен, но в этом не должны принимать участие гениталии.
2: In the high-tech body,
3: если тело очень совершенно,
2: simply by look, eye contact,
3: только благодаря взгляду,
2: the libido raises up to the head,
3: либидо поднимается до головы,
2: and you get the same satisfaction as ejaculation,
3: и вы получаете точно такое же удовлетворение, как при эякуляции.
2: And by raising the consciousness,
3: и если мы возвышаем сознание,
2: in tantric methods,
3: методом тантры,
2: There is full control of sexual libido.
3: То есть таким образом достигаем полного контроля над сексуальным либидо.
2: But these aspects of Vedas.
3: Но этот аспект Вед.
2: Are considered as much kindergarten level.
3: Считается таким детсадовским уровнем, очень-очень низким.
2: The bliss of the soul.
3: Блаженство души.
2: And its pleasure.
3: И то наслаждение, которое получает душа.
2: In communication with God.
3: В общении с Богом.
2: Is considered as the highest pleasure.
3: Считается высшим наслаждением.
1: Ну, это примерно то же самое, что вот я читала у Раджниши, да? Вот как господин Дас относится к Раджнишу?
5: What do you think about Rajneesh? How do you
0: ты такие слова знаешь, круто.
2: Доктор Раджниш, or Bhagavan Rajneesh, as they call him.
3: Доктор Раджниш, или как его называют, Бхагаван Раджниш.
2: He elaborated.
3: Он объясняет.
2: One part of the Vedic teaching.
3: Только одну часть ведического учения.
2: Where if you cannot train a group of people.
3: Где, если ты не можешь научить какую-то группу людей.
2: In higher level of consciousness.
3: Подняться до очень высокого уровня сознания.
2: You could train them.
3: То ты можешь обучить ее.
2: In a way that they will get detached through enjoyment.
3: Ты можешь научить этих людей отрешенности через наслаждение.
2: It is a very, very risky process.
3: Это очень рискованный процесс.
2: And we see what happened in the life of Rajneesh, and then later after him, how the high risk has been experienced already.
3: И мы видим, как закончилась жизнь Раджниши и какой это риск для его последователей.
1: То есть вы имеете в виду, господин Дас имеет в виду, что все-таки Раджниш еще пользовался какими-то психотропными воздействиями на людей, но, грубо говоря, это то, что мы сейчас называем всякими сектами.
5: Do you mean he used some psychotropic influences, what we call, and this kind of group we call sects now. Did he use some?
1: И как избежать вот этого вообще психотропного влияния?
2: He certainly had a very high level of physical sexual power.
3: У него был очень высокий уровень физической сексуальной энергии.
2: And it was considered to go to bed with Rajneesh as the highest advancement for a follower.
3: И попасть в постель к Раджнишу считалось великим достижением для у его учеников.
2: Sometimes in a day, 4-5 women became his sexual partners.
3: Его сексуальными партнерами иногда становилось в день 5-6 женщин.
2: And if he picked up one of the followers, and she considered it to be the highest promotion in spiritual life.
3: Если кого-то из своих учениц он выбирал, то она считала, что она благодаря этому очень далеко продвигается в духовной жизни.
2: And he used to detach partners.
3: И у него была привычка разъединять партнеров.
2: That he would say, now you live with her, you live with the other one, you live with this one, you live with that one.
3: Он говорил, кому с кем жить, ты будешь жить теперь с этим.
2: With the whole idea of getting them satiated and not satisfied, so they may develop some detachment.
3: И то, что вызывало у них неудовлетворение, по его мнению, должно было привести их к отрешенности.
2: And on the way, he had to authorize a lot of abortions, etc., in his ashram.
3: И вдобавок ко всему, он ввел множество неверных вещей, таких как признание абортов в своих ашрамах и так далее.
2: So from the result of his sophisticated method,
3: если мы посмотрим на результаты всех его таких замороченных методов,
2: we could understand that overall there was not much big success.

0: терпел поражение.
1: I was just recently, some 4 months ago, I was in his ashram in Pune.
0: Недавно, совсем несколько месяцев назад, я был в Пуне, в его ашраме.
1: I'm making a research on the different processes that people followed in the present century for spiritual life.
0: Я изучаю различные духовные практики, которым следуют люди в наше время.
1: I individually talked to over 60 followers of the ashram.
0: Я поговорил примерно с 60 жителями этого ашрама.
1: And somewhere in very key positions in the time of Rajneesh.
0: И некоторые из них занимали ключевое положение в общине во времена Раджниша.
1: And I found that this very dangerous process has landed a lot of people in great frustration.
0: И они сказали, что сам этот процесс очень большое количество людей очень глубоко разочаровал.
1: Some of them are not even able to have sex anymore.
0: Некоторые из них вообще не могли заниматься больше сексом.
2: А вот, кстати, о духовных практиках еще. Чем господин Дас объяснит различие различие в отношении к сексу у христиан, иудеев, ну, в общем, в разных конфессиях, да. Может, это от пищи зависит, потому что, например, индусы, да, конечно, острую пищу едят там. Вот.
3: Ну, как вот, например, у нас в Узбекистане тоже острую пищу едят, при этом оральный секс вообще не воспринимается.
2: Ну, да.
3: Вот, хотя вот заметь, что, к примеру, вот, ну, как вот тут в России, в нашей полосе обычно, давай лучше ты, она тебе говорит, там, мне проще орально, нежели вот как-то там по-другому. Считается, что это, ну, а вот у нас, например, в Узбекистане наоборот, они как бы считают, оральный секс это такой хардкор мощный, а вот все уж лучше так. Так что... Да, извините, а может быть несколько не в тему такой ракурс сделал.
2: Да-да-да, про мусульман, да, мы забыли спросить еще.
3: Да, обязательно.
2: А мусульмане, у мусульман вообще женщина в каком-то униженном положении. Хотя они говорят, что совсем все не так.
4: In Muslim families, the women, they take very, very low position. They may say that it's not.
1: Well, even though the essence of all religions is same,
0: несмотря на то, что суть всех религий одна и та же,
1: religions are taught at different times in the annals of the history.
0: Религии даются в разные исторические моменты.
1: And the audience who have been originally taught, they are of different calibers, different positions, capacities.
0: Те, кому была дана эта религия, имели свои определенные качества.
1: Basically, the understanding of the person as a spirit soul, part of God,
0: базовое понимание человека как души, частички Бога,
1: is explained in each religion,
0: объясняется в каждой религии,
1: in a different level of syllabus, in a different level of design,
0: объясняется разными словами на разных уровнях.
1: It is something like we teach 2+2 in the nursery.
0: Как мы в начальной школе учим, что такое 2 плюс 2.
1: And then we teach the Pythagoras or calculus in the advanced education.
0: И потом мы учим теорему Пифагора в более старших классах.
1: So according to what level of spiritual understanding was taught,
0: то в зависимости от того, какой уровень духовного понимания давался людям,
1: the conception of taboos, the conception of confession, that also differs from each religion.
0: Формировались различные религиозные заповеди и табу, которым следовали люди, последователи этой религии.
1: So this recent obsession about oral sex.
0: И вот то, что касается
1: obsession.
0: Воздержания.
1: Obsession.
0: Воздержания от орального секса.
3: Даже в общем, ограничения, в общем-то. Да.
2: Нет, obsession, по-моему, так духи называются. Это наоборот стремление. Obsession, по-моему.
0: Obsession — это когда наркоман. Абстиненция.
2: А абстиненция?
3: Ну, в общем, типа, короче, не по кайфу оральный секс.
1: Obsessed means everyone talks about it, everyone thinks about it, everyone dreams about it.
0: Нет, это...
1: That's called obsession.
0: Obsession — это то, как сказать, то, что создает сенсацию, то, вокруг чего.

0: идут разговоры, то, на что все обращают внимание.
1: The recent obsession about oral sex.
0: И то, что оральному сексу в последнее время уделяется так много внимания.
1: It actually comes from,
0: происходит потому,
1: from,
0: что
1: from people who teach sex,
0: что люди, которые обучают сексу,
1: where they don't know various more nicer methods of enjoying the sexual enjoyment.
0: Сами не знают, каким образом можно достичь более высокого сексуального удовлетворения.
1: And in the Vedas,
0: а в Ведах,
1: in the body section of the physical section of Atharvaveda,
0: в части Атхарва-Веды, которая описывает физические реалии,
1: oral sex is explained in detail.
0: Оральный секс очень подробно объясняется.
1: It can be, it is used in lower levels of consciousness.
0: Он применим среди тех, чей уровень сознания очень низок.
1: As a foreplay.
0: Foreplay.
1: A foreplay, a play before actual sex.
0: Как предварительная ласка.
1: To increase the heat of the body.
0: Для того, чтобы увеличить температуру тела.
1: And to make the secretions come properly.
0: И сделать так, чтобы все секреты в нашем теле выделялись правильным образом.
1: But not as explained in Penthouse or Playboy magazines nowadays.
0: Но это объясняется не так, как объясняется в таких журналах, как Penthouse и Playboy сегодня.
1: Without the knowledge of how the generative organ functions,
0: если мы не знаем, как работают детородные органы,
1: the modern sexologists have gone a little too extreme.
0: То из-за того, что современные сексологи не знают, как правильно работают половые органы, они бросаются в крайности.
1: So some religions may forbid certain sexual acts.
0: Какие-то религии могут запрещать определенные виды полового акта.
1: This difference is just based on to what audience they were teaching.
0: Эти ограничения зависят от того,
1: and what time they were teaching.
0: Когда давались эти учения и кому давались эти учения.
1: As far as Vedas are concerned,
0: но что касается Вед,
1: we find anything from homosexual, animal sex, machine sex. It is all elaborately explained in beautiful.
2: Беседу с господином Дасом, директором Бхактивиданта Академии из Лос-Анджелеса, с Лилией Витольдовной Вьюгиной Тиреной Драчевой из консультационного женского центра Инесс Арманд имени Николая Мышкина, и, соответственно, с переводчиком господина Даса Сергеем. И вот тут на пейджер все-таки тоже приходит сообщение. Во-первых, Маша прислала сообщение следующее. Что какой тут первый мужчина, пишет она, когда иногда и о последнем сложно вспомнить. Да, это так. Вот, и, соответственно, вот такой тут вопрос пришел. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, ваше отношение к массовому уничтожению скота во многих странах мира. Нужно ли оставлять больных животных, ну, в живых, соответственно, да? Что с ними вообще делать, если их не убивать? Спрашивает животновод Ирина, собственно.
3: Ну, эпидемия имеется в виду.
2: Ну да, ящур. Модный ящур.
1: Regarding the non-remembrance of the last rape.
0: Что касается того, что она не помнит, как последний раз занималась любовью.
1: It depends on the diet of the person.
0: То это зависит от того, что она кушает.
1: If a person eats foodstuff, which is producing a lot of toxic effects in the body.
0: Если человек ест что-то, что загрязняет тело токсинами.
1: One cannot even remember if somebody is raping her right now.
0: Он не почувствует, как имеет секс прямо сейчас.
2: Сложно с этим не согласиться. Да, что касается вот вопроса о животных.
1: Yeah, the animal thing. See, when there is mass killing of animals for food.
0: Когда животных в массовом порядке забивают ради пищи,
1: even though there is enough fruits and other products from the nature,
0: хотя есть достаточно фруктов и других продуктов, которые мы получаем от природы,
1: And also cruelty in the slaughtering process.
0: А также, если мы примем во внимание ту жестокость, с которой животных забивают на бойнях,
1: that is when the animals get diseases like that.
0: То это поможет нам понять, почему заболевают эти животные.
1: So if lots of animals are diseased, they could be dropped in some forest, to allow them to be food for the other animals.
0: Если какие-то животные заболевают, то их можно выгнать в лес, где они станут естественной пищей для хищников.
1: And the cruelty in slaughtering of the animals should be reduced.
0: И наша цель, мы должны уменьшить ту жестокость, тот объем жестокости, который
2: в общем, сейчас большом количестве тусуется в мире. А Серёж,
0: который происходит при забивании животных на бойнях.
1: If people who eat flesh, if they go and see some of the slaughterhouses of modern days.
0: Если люди, которые едят мясо, пойдут на какую-нибудь бойню и посмотрят, как там все это происходит сейчас.
1: And see the cruelty involved in killing those animals.
0: Если они посмотрят, с какой жестокостью убиваются там животные.
1: It will be very difficult for them to partake flesh as food.
0: То им будет потом очень трудно смотреть на пищу, на мясо как на пищу.
1: If at all animal has to be eaten.
0: Но если животное должно быть съедено.
1: One could wait till it dies.
0: То не надо его убивать, лучше дождаться, пока оно умрет.
1: And before it becomes toxic.
0: И до того, как труп станет токсичным.
1: It should be freshly distributed.
0: Его нужно сразу после смерти немедленно разделать и продать.
3: Пока свежак еще.
0: Пока свежак.
1: Problem is, they want to make a lot of economic profit by selling flesh.
0: Проблема в том, что люди хотят иметь большую экономическую выгоду от продажи мяса.
1: They don't even care if the flesh carries some seed of sickness, and the human may even die.
0: И таких людей не заботит тот факт, что мясо, которое они продают, может содержать в себе яды или болезни, от которых будут умирать люди.
1: There are over dozen cases in America.
0: В Америке есть больше дюжины примеров,
1: where the consumers sued these Kentucky Fried Chicken people, KFC people.
0: Когда люди, которые ели вот этих кентуккских цыплят, подавали в суд на производителей.
1: Because of unconsumable stool in the chickens they were selling.
0: Потому что цыплят, которые мы зажаривали, подавали с испражнениями внутри.
1: So the government should bring some law.
0: Должны быть какие-то законы, которые государство должно установить.
1: And enforce it very properly.
0: И эти законы должны правильно соблюдаться.
1: So that the slaughter is done in a proper way, that there is no sickness.
0: Коль скоро животных забивают, то нужно следить за тем, чтобы забой животных не был причиной появления болезней.
1: Of course, the best would be to depend on milk, fruits and grains.
0: Лучше всего, конечно, жить на молоке, фруктах и зерновых.
2: А вот, Сереж, вот господин Дас сказал, что от больных животных лучше, в общем-то, выгонять в лес, дабы они становились добычей хищных животных. Это получается, дико потраим еще и дикую природу, иными словами.
0: Your proposal to send these animals to the forest so they could be naturally killed by some ferocious animals, that we'll give them some benefit also to these animals.
1: Oh yeah, because you're giving some you're giving enough food to the other animals, so you're sharing everything instead of you eating and getting sick and dying. Because a tiger eats this goat, its sheep, it won't die.
0: Если тигр или лев съест этого больного козла, он не заболеет и не умрет.
2: Да
0: так
2: легко.
0: Что мы поделимся
2: легко
0: пищей.
2: Легко заболеет. Ящер это дико болезненный, серьезный.
4: Это коровий грипп.
2: Да, конечно, конечно.
4: Так, то есть... А тигра-то, может, и не возьмет.
2: Ну, а зачем нам проверять? Тигров в чем? Много у тебя тигров,
4: так,
2: например?
4: Тигров потом все равно есть не будет.
2: Да у меня ни одного
1: die.
2: Тигра.
1: They won't die, because they will hunt and eat.
0: Нет, не умрет, потому что он будет есть то, на кого охотился.
1: They won't pull it from the fridge and eat.
0: Он не из холодильника его достанет.
2: А этот будет, то есть этот будет вообще легкой добычей, не будет представлять интереса попросту для тигра.
0: These animals, they will be easy prey, and they don't need to do any efforts to get these cows.
1: No, but in a vast forest, if you dump about 30,000 sheep, they'll just merge into the trees.
2: Будет ходить, пока не сдохнет.
0: Если в огромный лес отпустить каких-нибудь 30 тысяч овец, они там рассеются между деревьями и незаметны будут в этом лесу.
1: And the tiger or the lion or a wolf, their body is designed in such a way.
0: Лев обладают таким телом,
1: with bent teeth and claws coming out, and
0: которое спроектировано специально, чтобы поедать животных.
1: And their digestional system is only two times longer than their body size.
0: У них очень крепкие клыки, очень крепкие когти, и их пищеварительная система всего в два раза длиннее, чем длина тела.
1: And they will jump and run behind and boil their blood and boil the blood of the sheep also, and then in that hot blood they will open and they will eat the flesh.
0: И они бегут за животным, животное, когда бежит, разогревается, и вот разогретое животное пожирают тепленькое.
2: Да.
1: They will digest.
0: И это то, что очень легко переваривается в теле этого хищника.
1: Anyway, this sheep will be either eaten here or eaten there.
0: Овцу все равно съедят. Либо люди, либо звери.
1: For them it makes no difference.
2: А это мне понравилось. Это такая естественная микроволновка, собственно.
0: То есть для овец все равно, кто их съест.
4: Так еще, кстати, есть такой выход. Можно пустить всех коров куда-нибудь по шоссе, чтобы их машины сбивали, и все.
2: Ну, в Индии это невозможно. Там святое животное.
4: Это во-первых. А во-вторых, можно вырастить такое поколение гиен тоже, которые, ну, будут именно падать, уничтожать, и все отлично.
2: А мне кажется, что нужно перебить всех фермеров, нахлобучить. Ну, просто как допустили спросить? Да. Лилия Витольдовна еще тут заготовила вопросы, дорогие гости. Если
4: да, такие географические. Вот мы не знаем, правду ли нам говорили с Сашей, может быть, просто пугали. Но, в общем, в Непале нам рассказывали как раз про Пашупати Натх и про двух то ли шведских, то ли каких-то там американских студенток, которые зашли, куда не положено заходить не людям, не исповедующим индуизм. И что вот якобы они осквернили храм, потом их где-то там нашли в их Швеции.
2: И дико нахлобучили,
4: До смерти, да. И тем самым как бы храм очистили.
2: Да, вот, кстати, я помню, вот как шофер наш.
4: Тебе ведь тоже могли нахлобучить.
2: Могли, причем прямо на месте. В общем-то, дело в том, что индуистский храм находился прямо посредине буддийского, и я прошел так, крутя мантры. Выяснил, что вот это была уже территория индуистов. И шофер выбежал, выпучив глаза, и сказал: ты что, тебя сейчас дико нахлобучат? Я, в общем-то, жутко отметнул канат, побледнел, в таком виде. Ну, после такого страшного рассказа это было вполне, в общем-то, да. Кстати, меня удивило, что посреди буддийского храма такое вот вкрапление индуизма, то есть еще не хватало маленькой мечетики, пункт этого нашего, и еще
4: церковушки.
2: Это... Церковушки, да, не хватало. И
4: синагоги
2: и долка.
4: Маленькая там.
2: Да.
1: This is misuse of the science of God.
0: Приведенный случай — это лишь свидетельство злоупотребления misuse of
1: science of God.
0: Злоупотребление наукой о Боге.
1: A temple is house of God.
0: Храм — это дом Бога.
1: And there are rules and regulations for the entry into the temple.
0: И существуют правила и предписания для того, которые объясняют, как входить в храм.
1: Just like even entering your radio station, there are rules.
0: Даже для того, чтобы к вам сюда на радиостанцию прийти, нужно какие-то правила, по каким-то правилам подчиниться.
1: But I'm here talking.
0: Вот я здесь сижу с вами разговариваю.
1: So one person has to simply qualify for the entry in any place.
0: Человек должен получить определенные инструкцию для того, чтобы прийти куда-то.
1: And your station gave me process by which I can be qualified to enter. You told the security that such person will come.
0: Я получил определенное разрешение от вас для того, чтобы прийти сюда к вам. Внизу стоял охранник, и поскольку вы меня позвали, у меня было разрешение, он меня пропустил.
1: So it is the duty of the temple to give a process by which everyone can be qualified to enter the temple.
0: И авторитеты храма должны объяснить человеку, какие должен он соблюдать правила, входя в храм.
1: That is the job of the temple.
0: Это работа, которая лежит на плечах храма.
1: But the vested interest, the clergy, the clergy, the bishops, the priests.
0: Религиозные деятели.
1: When they become unqualified to teach,
0: когда они сами теряют свои необходимые качества и становятся неспособными учить других правильно.
1: They simply ban that you can't come, this can't come. And if you come, it is
0: просто,
1: dirty.
0: Просто вводят запрет. Они говорят, тот не может войти, этот не может войти, mm-hmm. этот человек осквернен.
2: Но с другой стороны,
4: так это было или нет?
2: Так еще там бытует такое мнение, что принять, вот, попросту говоря, индуизм не может человек, не родившийся индусом.
0: One cannot become a Hindu without...
2: Помнишь, такая телега там нам?
1: No, that's not true.
0: Это неверно.
1: There is the most ancient temple in South India called Tirupati.
0: На юге Индии есть самый древний индийский храм, он называется храм Тирупати.
1: There, if you sign a paper that I have faith.
0: Если вы там подпишетесь,
1: you are considered a Hindu.
0: Заявляя, что у меня есть вера в индуизм, вас будут считать индусом.
1: I took Nobel laureate George Wald.
0: Джорджа Волда, человека, который получил Нобелевскую премию, я как-то туда отвел.
1: Into the Tirupati temple.
0: В этот храм.
1: He just signed a paper that I have faith in God.
0: И он подписал бумагу: «Я верю в Бога».
1: But in many temples, either Judaism temple, synagogue, or church, or mosque, or Hinduism temple, there are vested interests who have lost their qualifications and they make taboos.
0: Но есть священники, которые могут быть в разных храмах, будь то церковь, храм, синагога или мечеть. Они потеряли качества, которые дают им право называться священниками, но пребывая на этих постах, они вводят различные табу.
1: This is because the temples are no more functioning as educational institutions.
0: Это происходит потому, что храмы больше не выполняют образовательные функции в обществе.
1: They are supposed to teach the science of God and science of soul.
0: Цель храма учить людей науке о Боге, науке о душе.
1: If they become commercial establishments like a supermarket of God.
0: Но если религиозная деятельность в храмах коммерциализируется, это становится что-то вроде религиозного супермаркета,
2: да, полный отстой.
0: То случается то, о чем вы сейчас сказали.
2: Да. Кстати, вот еще такой момент. Возможно ли размещение буддийского храма в самых недрах храма индуистского? Поскольку вот мы тут это обсуждали, я лично видел, что, так скажем...
4: Это своим Буднах, по-моему, был.
2: Да. Прямо-таки находился...
0: На территории,
2: да. Находился маленький кусочек индуистского, так сказать, храма. Да, с их ступами. Помнишь, да? Помнишь? Но это надо узнать, потому что если я этого не узнаю, я не буду спокоен. Нет, если у тебя есть еще вопросы какие-то?
1: We have lot of temples in India where among many different divinities in the temple there is also Buddha.
0: Есть много храмов в Индии, где среди множества божеств стоит и божество Будды.
1: Buddha is considered as an incarnation of Vishnu.
0: Будда считается инкарнацией Господа Вишну.
1: When When people were misusing the Vedic instructions,
0: когда люди стали злоупотреблять ведическими наставлениями,
1: of animal sacrifice,
0: касающимися приношения в жертву животных,
1: and they were simply having Vedic barbecues,
0: они просто устраивали ведические шашлыки.
1: The Lord appeared as Buddha.
0: Господь тогда появился как Будда.
1: And he canceled, don't follow the Vedas.
0: И он отменил следование Ведам.
1: And there is no God.
0: И он сказал, что никакого Бога нет.
1: Surrender to your intelligence.
0: Он сказал, положись на свой разум.
1: This is the incarnation of Buddha.
0: Вот то, что я могу сказать об инкарнации Будды.
2: А еще такой вопрос, Сергей. Занимается ли господин Дас медицинской диагностикой? Вообще, то есть вопрос не, как говорится, по пульсу. По пульсу.
1: Oh yes, in Reiki we have a system of making diagnosis by studying the aura of the person.
0: Я занимаюсь Рейки, а система Рейки позволяет ставить диагноз по ауре человека.
1: Of course, because I know the other Vedic traditions, I also check the pulse.
0: Но поскольку я знаю другие ведические традиции, я и по пульсу тоже проверяю.
1: In the study of aura,
0: изучая ауру,
1: There are three colors.
0: Вы увидите, что есть три цвета.
1: There is golden color.
0: Золотистый.
1: And there is red color.
0: Красный.
1: And there is dark color.
0: И темно-красный, пурпурный.
1: If a person's all organs are functioning to their full capacity,
0: если все органы в теле человека действуют в гармонии и на полную мощность,
1: you see golden color.
0: Вы увидите ауру золотистого цвета.
1: When it's towards getting malfunctioning,
0: Если в теле есть болезнь,
1: it changes from gold to red and slowly becomes pink and rose.
0: Цвет меняется постепенно от золотистого к красному, потом через розовый приходит к пурпурному.
1: And when the person has some acute sickness,
0: и если у человека какая-то серьезная болезнь,
1: then the aura is dark.
0: То аура такого человека темна.
2: Лёк, мы стоим, наверное, вообще как малиновые смотримся.
4: А мы-то как? Это специально нужно как-то господину Дасу на нас смотреть, как-то концентрироваться? Или он прям...
2: Или
4: вот...
2: наш малиновый цвет бросается в глаза?
0: Can you see our...
2: Сейчас ты услышишь страшное.
1: In fact, I was doing that. That is why when you were speaking in Russian, I was smiling, even though I didn't understand what you said.
0: Наверное, вы заметили, что пока вы говорите там по-русски... На моем лице улыбка, хотя я по-русски не понимаю.
1: Because I was just studying your aura.
0: Я просто ауру вашу изучал.
1: And not only physical imbalance.
0: И не только есть физический дисбаланс.
1: Psychic imbalance also can be seen in the aura.
0: Психологический дисбаланс тоже можно увидеть.
2: Ловко он тебе, Лилёк.
1: When he was asking me questions.
0: Когда вы задавали мне вопросы.
1: But he was not actually thinking so.
0: Вы задавали вопросы, не основываясь на своем собственном понимание.
1: He was producing those questions.
0: Вы задавали вопросы.
1: To educate the listeners.
0: Для того, чтобы воспитать своих слушателей.
1: So I was seeing his golden aura going towards red.
0: Я видел, как в этот момент ваша аура переходит из золотистого в красный цвет.
1: That's why I was smiling.
0: Вот поэтому я и улыбался.
2: Да, это правда. Это правда. Но я предлагаю сейчас чуть-чуть отвлечься, еще вот.
4: Да. Дело в том, что у меня очень много вопросов, но мне вот вызывают сейчас прям буквально сейчас на пейджер скинули. Я просто прошу прощения у всех. Да.
2: Говори.
4: Нужно срочно ехать принимать роды.
2: Ага, да, слушай, мальчик, вот. Девочка.
4: Ну я-то откуда знаю?
2: Ну,
4: я
2: понятно,
4: еще не знаю, он не показался еще.
2: Когда вот. Головка появится, скинь мне на соплю. Вот. Ладно,
4: поэтому
2: давайте,
4: я
2: удачи.
4: Я со всеми прощаюсь. Спасибо вам большое. See you later. Я очень на это надеюсь. Вот. И, в общем, побежала я принимать новую человеческую
2: жизнь.
4: И заодно позову музыкантов, которые очень, я думаю, там томятся уже около двери.
2: Давай, давай. А мы пока послушаем композицию, хорошо?
0: И несколько слов о том, что за песня прозвучит сейчас в эфире.
1: This is a prayer to the spiritual teachers.
0: Это молитва, обращенная к духовным учителям.
1: Describing the mercy and compassion of the saints.
0: В ней описывается милость и сострадание, которые имеют святые.
1: Praying for help from them.
0: Мы молимся, чтобы они помогли нам.
1: So that we can perfect our life while living here.
0: Мы просим их помочь нам достичь совершенства в жизни, пока мы здесь живем.
1: And be really useful for everyone.
0: И мы молим их о том, чтобы наша жизнь была полезна для каждого.
1: So that there is peace and prosperity on earth.
0: Мы молим их о том, чтобы на земле царили мир и процветание.

0: И сегодня, в этот замечательный день, вернее, этот день закончился, но, так сказать, от него остался яркий, блистающий бриллиантами, что от твоей, в общем-то, кометы хвост. Этот день матери. Именно этому дню и посвящена сегодняшняя наша встреча. Не случайно сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», помимо меня, дико очаровательного, в общем-то, парня, находятся еще две совершенно очаровательные женщины. Такое трио здесь вообще редкость, потому что, как правило, сюда приходят либо дико сублимирующиеся политики, либо, что еще хуже, музыкальные журналисты. Я рад представить сегодня в нашей студии двух наших очаровательных гостей. Я все-таки скажу гостей, а не гости, потому что вы будете нести людям знания. Вы будете нести людям знания и, соответственно, я все-таки, если позволите, немножко нарушу, так скажем, этикет и начну с человека, которого я хорошо знаю, с моей старой хорошей знакомой. Это Дора Меламед, тележурналист. Практически полтора года назад разродилась она от бремени. И, в общем-то, бремя это было в некотором роде неожиданным, поскольку родились... Извините, я очень волнуюсь. Разнояйцевые близнецы, соответственно... Мальчик и девочка, то есть они не похожи друг на друга, хотя и близнецы. Мальчика, насколько я знаю, у тебя, Дора, зовут Гена, просто в семье Гек, а девочка Лада, правильно? Ладушка.
1: Да, все правильно. Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, потому что, Саш, пока ты так долго говорил, мы даже здрасте не успели сказать. Вот всем говорю здрасте.
0: Да, ну и, соответственно, также у нас в гостях актриса Виктория Григорьевна Островская. На данный момент за плечами у Виктория Григорьевна действительно большая, бурная жизнь, и у нее уже двое внуков. Вот посмотрите ситуацию. Две русские женщины, которые могли бы жить уже на Кипре, да, могли бы, скажем, рожать детей на Пятой Авенюшке, да, или, в общем-то, прогуливаться с колясками на Трафальгарской площади. Но нет, зима на улице, выпала перхоть, автомобили скользят, злые менты, понимаете, кругом бомбежка, взрываются. Эти замечательные женщины здесь, с нами. Они не уезжали в тяжелые, так скажем, постперестроечные времена в Израиль или Америку, не возвращались потом, чтобы руководить политической партией или петь хриплым голосом песни. Они всегда были здесь, всегда были с нами. Ну, соответственно, о Доре Меламед я могу рассказать и сам, но вот... Дора, я попрошу тебя, так сказать, поподробнее рассказать о Виктории Григорьевне Островской, поскольку я знаю, что ты являешься тележурналистом, автором многочисленных документальных фильмов. В одном из них как раз снимала длительный сюжет у Виктории Островской.
1: Да-да, хотя мне Виктория Островская сейчас машет руками и показывает, чтобы я ей дала слово, но я, как обычно, как все тележурналисты...
0: Нет, это просто дело в том, что я развожу тут...
1: Мух.
0: Не мух. Мух, ну как называешь? Мух — это маленькая винная мушка. У меня тут брашка стоит. У нас праздник скоро, Новый год. И прям мух развожу.
1: Так вот, я, как любой тележурналист или даже тележурналистка, сначала всех перебью и расскажу про Викторию Григорьевну то, чего вы не знаете, и тем более не знают наши радиослушатели. На самом деле, можете мне не верить, но вот с нами сейчас в студии сидит легендарная совершенно личность. Это дама, лицо которой, вот если встретишь ее на улице, покажется всем, ну, как бы никто ее не вспомнит, вот именно глядя на ее лицо. Но она первой и последней произнесла замечательную и знаменитую фразу «Цигель-цигель, а-лю-лю». Виктория Островская — это та самая жрица любви из «Бриллиантовой руки». Вот честно совершенно, Саша. И совершенно вот не нужно опять махать руками и разгонять мушек. Это действительно так.
0: Я совершенно искренне тебе верю, во-первых. А во-вторых, это действительно, как ни странно, магическая фраза, поскольку недавно я проводил очередную лекцию в одном из университетов, где, в общем-то, совершенно случайно сказал «Цигель-цигель». Ну, у меня пистолет упал, я цигель-цигель, а все студенты ай-лю-лю, то есть практически, они, может, даже и фильм не смотрели, но это уже стала народная фраза. Ну, сразу же такой вопрос, Виктория Григорьевна, вот скажите, вот, скажем, есть ведь музыканты, одной песни. Ну, таких сейчас большинство, то есть достаточно посмотреть дебильное MTV, сразу становится все понятно. Одни конченые, одни бедняги, они там, ну, то есть люди какие-то ежесекундные, да. Вот как-то хорошо ли это, что именно вот вас знают по одной этой фразе? Именно люди, скажем так, которые смотрят фильмы. Вот, ну, не обидно. Или все-таки это такой единственный, но очень меткий бросок прямо в центр дартса? Вот.
2: Ну, прежде всего, я хочу поздороваться с нами, с нашими дорогими радиослушателями, те, которые еще не спят в это позднее время. И передать всем привет и моим близким, кто слушает меня. А, Сашенька, насчет вашего вопроса, ну что вам сказать? Советский народ меня знает не только и любит за это, потому что у меня еще, ну так сказать, я не только в этой ипостаси известна народу. Очень много людей знает меня как тренера, как инструктора, который приходит и к нам в центр кинезитерапии, к Бубновскому, и лечится у нас. Потом я работаю все-таки в библиотеке Ленина, и там тоже немаленькое количество людей. Да и просто так, знакомых, и у меня много, поскольку я человек общительный и веселый.
0: Вот, кстати, меня, честно скажу, очень радует и удивляет в хорошем смысле вот такое разнообразие ваших, скажем так, торпедных ударов по общественности. То есть, первое, это все-таки кинофильм замечательный, действительно замечательный. Роль яркая, она маленькая, но яркая по-настоящему, да. А затем вдруг неожиданно это физкультура. Вы помогаете людям, в общем-то, как-то исправить их проблемы, решить эти проблемы, да. То есть это такой совершенно полярная какая-то вещь, да. А далее вдруг неожиданно библиотека, да. Вот, например, как правило, люди ну, такого немножко более скудного умостроения, они предпочитают свои все вот эти вот дары, ну так они считают, направлять в одну область. То есть, к примеру, я сейчас играю там музыку, но я еще пишу песни для такого-то. А кто вам пишет песни? А мне пишет такой-то. Ну и в самом уже таком лучшем случае они еще рисуют картины. То есть все это как-то близко. Вот изобразительное искусство и музычка, да. Если, например, человек работает в автослесаре, то где он еще? Вот давайте вот подумаем. Вот работает мужчина в автослесаре, да. А где он может еще, в какой области, помимо этой, параллельно с ней себя приложить? Вот я знаю.
2: Ну, водителем, наверное.
0: Правильно, еще охранником.
2: Да,
0: вот.
2: Да,
1: не,
2: да.
1: Ну, в казино иногда может сыгрануть, так фишечки бросить. Нет,
0: я имею в виду работу. Да, работу. Долго, долго. Я имею в виду работу. Да, вот. У вас же действительно такие совершенно полярные занятия. А вот
2: нет, это да. Не совсем полярные занятия. Дело в том, что я ведь училась в театральном институте. И там мы и у нас мы танцевали, и спортом занимались, и потом вот у нас там был такой предмет — сценическое фехтование. А поскольку я так проявила свои способности, у нас был такой тренер, заслуженный тренер Украины, я Киевский институт заканчивала, Элькис Григорий Яковлевич, он так посмотрел, сказал: «О, Викуля, у тебя есть хорошие данные». Я пошла, значит, в спортивное фехтование. И тоже добилась результата. В общем-то, у меня было личное первенство среди художественных вузов Украины по рапире. Так что спорт мне был всегда близок. В школе я занималась художественной гимнастикой. А вообще, когда-то я начинала с того, что мамочка за ручку привела меня в хореографическое училище. И я до 5 класса училась в хореографическом училище. А потом, ну, пришлось оттуда уйти, поскольку я была сорвиголова и очень такая девочка непоследливая. Как-то так вот села на перила, решила прокатиться вниз и перевернулась, ударилась головой со второго этажа. И у меня сотрясение мозга случилось, и мне врачи посоветовали, ну, не делать таких вот там прыжки, в общем, физическую нагрузку ограничить. Но все равно спорт любила всегда.
0: Вот, кстати, это еще то, что выгодно отличает все-таки вот ваше поколение, да, от поколения Дойнова, вот Дора. Вот скажите, пожалуйста, вот вы же, ну, если уж так честно, да, вот вы снимаете фильмы, но это все благодаря тому, что вы, так сказать, успешная женщина. То есть у вас есть обеспеченный муж, то есть два мобильных телефона, шикарный, хоть и корейский, но автомобиль, джип и все такое, да, но тем не менее, вы же когда последний раз, например, вы поднимали гирю?
1: Да гирь я вообще на самом деле никогда не поднимала. А последнее мое занятие виртуальной физкультурой случилось тогда, как раз когда я снимала Викторию Григорьевну за работой. И она мне все время кричала: «Дора, Дора, давай с нами!» Оператору кричала: «Давай с нами!» Оператор стеснялся, потому что был в рваных носках, и камеру некуда было деть.
0: Вот еще один такой момент. Я прошу прощения у тебя, что перебиваю. Вот скажите, вот Виктория Григорьевна, когда вы вот снимались в фильме у Гайдая, да?
2: Да-да.
0: «Бриллиантовые руки». Совершенно... Допустимо ли было? Вообще, можно ли было себе представить, чтобы оператор снял, так сказать, мёшт, а у него там рваные носки? Ну, вот для меня это дикость какая-то. Что сейчас творится на нашем телевидении? Что за бардак? Рваные носки телеоператора. Это говорит о чем? О низком уровне жизни. Так может, у нее еще сырники пахнут небе лежачего? Ну что же? Что творит? Да? А раньше дикторы, вот смотришь, раньше дикторы, в те так называемые тоталитарные социалистические времена. Он сидит, у него лицо не трогнет, ни пудринки не упадет. А сейчас мало того, что он начинает высказывать собственное мнение, так он еще поясничает, ерничает и ерзает, кстати, на стуле. А все это из-за чего? Потому что у операторов рваные носки. Я бы вообще на входе в Останкино первым делом вот этих ментов, которые там стоят, заставлял бы снимать мёшты всех и смотреть, не рваные ли носки у посетителя Останкино. Рваные? Пошел отсюда вон! Не рваные, если ходить, правильно?
2: Да, я понимаю, но тогда, когда мы снимали «Бриллиантовую руку», тогда было жарко, мы снимали фильм в Баку, и тогда вообще ходили босиком операторы, так вот, в босоножках. И тогда этой проблемы не стояло так остро.
1: Я хотела бы еще добавить, вот поскольку Вика стала рассказывать про свое детство, может быть, еще про более раннее рассказать, потому что Вика очень интересно рассказывает. Вот, знаете, дорогие друзья...
0: А можно сейчас, Дорочка, да. Дорочка, простите, просто один вопрос. Тут сейчас вот мне заходили женщины и, в общем, подсовывали дикое количество писем и бумаг, вот, и баллонами исписали все стены с одним вопросом. Вот все-таки это вопросы к Виктории Григорьевне, а не к тебе, ты не обижайся.
1: Так да, я хотела задать вопрос.
0: Так нет, ты хотела другой задать, а я тот, который люди прислали. Я же для людей все делаю, стараюсь. Я-то для людей стараюсь, понимаешь? Я-то тут... А ты видели то, что тебе интересно. А людях-то вот подумала? Молодое поколение.
1: А потому что мы схлестнули с тобой два журналиста. Ты радиожурналист, а я теле.
0: Слушай, а тебе кормить не пора?
1: А они тут лежат на лавочке.
0: Да, ну я знаю, оператор наш Антипов за ними бережно уходит.
2: Да, очаровательные дети, просто прелесть. Один, правда, ушел куда-то.
1: Ну, полтора лежат на лавочке.
2: Полтора, а уже ходит. По-моему, он пошел куда-то там.
0: Вниз, я думаю.
2: Да, да, он, по-моему, покурить пошел.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Виктория Григорьевна, что вообще... Вернее, даже не так. Какой род занятий мужчины раздражает вас больше всего? Только давайте опустим два самых первых, естественно. Это музыкальная, политическая журналистика, да? Вот эти два сразу опускаем.
2: Вот легче сказать, что не раздражает.
0: Не, ну, скажем, вот мужчина-визажист или модельер высокой моды. Вот какие еще профессии-то я могу вспомнить?
1: Массажист.
0: Да! Ой, извините, я волнуюсь.
2: Массажист? Ну что же, если он хорошо делает массаж, почему бы нет?
1: Ой, вы знаете, у меня 2 года назад был один массажист. Так вот, я просто удивилась его профессионализму, потому что я-то там лежала голенькая, ну и вроде как... Ну, я понимаю, что он очень много народу...
0: 2 года назад.
1: Да.
0: То есть, подожди, ты была 2 года назад.

0: пожалуйста.
1: Мне
0: скажи,
1: просто интересно. Вот
0: скажи,
1: я,
0: пожалуйста.
1: Я
0: нет,
1: увидеть,
0: подожди, не
1: спросить,
0: ты не уворачивай.
1: Почему через два года только люди вспоминают?
0: Я о другом хотел спросить. Скажи, почему вот у всех тележурналисток мужья, как правило, либо чечен, либо вот какие-то восточные люди?
1: Ну, Саш, у меня
0: нет, ты говори, как есть.
1: На самом деле у меня он туркмен.
0: Будьте здоровы.
1: Да, так. И это на самом деле нет, ну, я не знаю. На самом деле он туркмен, и зовут его очень красиво. Бабрак Кармаль.
2: А я думала, он эфиоп.
1: Нет, нет, нет, ну как же эфиоп? Эфиоп черный. Нет, он очень красивый, такой, да, из старинного красивый, туркменского красивый. Племени. Ну, у них там много племен на самом деле.
0: А он из старинного.
1: А он из старинного, да. Я забыла, как оно называется. Но дело в том, что там же все даже должности получают в зависимости от того, из какого ты племени. Так вот, мама у него работала секретарем обкома. Больше. Поэтому это еще больше. Это, то есть это племя еще более возвысилось.
0: То есть, по сути, это бай. Ну, вот.
1: Да, да, да, да, да, да. Ему здесь очень тяжело живется.
0: Ну, понятно, холодно. Я сам тут страдаю. Но давайте сейчас чуть-чуть прервемся, хорошо, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с двумя очаровательными гостями нашего сегодняшнего эфира. Это Виктория Григорьевна Островская, уже бабушка, но тем не менее, так сказать, спортивный тренер, актриса. И также
2: сотрудница библиотеки Ленина.
0: Да, безусловно, причем не рядовая сотрудница. Не просто так вот там перила протирает, как, к примеру, я иногда в кабаках, чтобы как-то подзаработать. И также моя старая добрая знакомая, Дорка. Дорка Меломец, которой мы столько объездили капустников, столько объездили КСП, столько спели под гитару около костров с другими девками и туристками. Соответственно, тележурналистка, которая снимает документальные фильмы. Один из них сюжетом одного из этих фильмов и послужила вот такая судьба, да. Ну, судьба — это так немножко трагическое слово, да, но тем не менее жизнь, продолжающаяся и бурлящая жизнь Виктории Григорьевны. И, соответственно, вот Дорка хочет задать вопрос нашей гости Виктории Григорьевне Островской. Пожалуйста, Дора.
1: Ну, это не совсем вопрос, а мы просто сейчас вот выходили, освободив место для новостей, потому что студия-то тут, видите,
0: много народа сейчас на новости заходит,
1: да.
0: Конечно. Дело в том, я объясню, почему это так происходит. Если вдруг основной ведущий новостей там случайно подается, ну, мост вылетит, еще что-то, то сразу другой его заменяет. Если с тем что-то случится, то третий. Это, по-моему, вполне оправданные меры предосторожности. На такой серьезной, уважаемой радиостанции.
1: Да-да-да. Так вот, мы тут заговорили о своем, о женском, и
0: да,
1: я бы даже сказала, глубоко интимном. И хотим тебя, Саша, вовлечь в эти же разговоры. Ну, поскольку ты мужчина, то есть как бы другая сторона тоже должна быть представлена.
0: Спасибо.
1: И вот
0: спасибо,
1: Дор. Да, я вот спросила у Вики, как у человека более опытного. Вот, например, что нужно делать? Вот искра такая промелькнула вот между мужчиной и женщиной. И то ли нужно ханжествовать, и вот первый раз вот как бы не идти на близкую связь сразу, хотя ты чувствуешь, что этого хочешь ты и хочет мужчина. Или вот как-то нужно поупорствовать для того, чтобы сильнее и крепче его привязать. Вот, Вика, как ты думаешь?
3: Мне кажется, что надо быть всегда искренним и поддаваться первому, так сказать, вот порыву, вот как сразу ты решишь, так и должно быть. А вообще, мне бы интересно узнать было бы у Саши, вот как он считает, как мужчина. Может оттолкнуть его та женщина, которая вот сразу будет так доступна легко и сразу так раскроется?
0: Такой вопрос очень, ну, я бы сказал, действительно интимный.
3: Ну, не смущайтесь.
0: Я могу прямо сказать, что мужчина чем отличается от женщин, да? Что, ну, вы уж, если такой пошел откровенный, как говорится, разговор, да, то мужчина хочет всегда. И поэтому вряд ли нормальный мужчина, да, оттолкнет женщину в том случае, если он, так сказать, первым эту икру возжег. Да? Другое...
3: Нет, я не говорю «оттолкнет». В дальнейшем, вот в дальнейшем.
1: Можно ли рассчитывать на серьезную связь?
3: Да, да, да.
0: Ой, сложно. Все зависит от того, не, скажем так, переборщит ли женщина с вот активностью разведения пламени. То есть тут... Не будет ли она чересчур настойчива, скажем так, своих? Вот не отпугнет ли, попросту говоря, мужчину? Да? Потому что ведь настоящий мужчина – это что? По идее, это дико трусливое существо. Почему некоторые из них так хамски ведут себя с женщинами, с официантками, там, типа, там,

0: поди сюда, дай то-то сё. Это не потому, что они такие самцы, у него золотая цепь, которая может встать вот на мой джип, собственно говоря, на колесо и ездить зимой. Не поэтому, потому что он серенькая, трусливая мышка, он боится женщин.
1: Uh-huh. Это защитная реакция.
0: Конечно, конечно. И многие из них с пьяных глаз, вот у нас тут сидячи, признавались, говорят, боюсь, я, говорит Саня. Вот. Исходя из этого, женщина должна это понимать и не быть, попросту говоря, настойчивой. Тогда вполне вероятно, что что-то и получится. Вот мое мнение таково.
2: Так, а если мужчина труслив, то тогда в следующий раз, встретив следующую женщину, ну вот как бы та первая будет для него отработанным материалом, и он опять захочет, ты говоришь, что мужчина всегда хочет, и получается, что это какая-то беспрерывная мозаика, и если кто-то из этой мозаики не будет выделяться, не будет форсировать события, и не возьмет мужчину, ну так грубо скажем, сразу за...
0: Понятно.
2: Вот. Ну, ей ничего и не светит.
0: Ну, тут есть еще один момент, что, скажем так, вот эта хватка, она же тоже может быть разная. К примеру, есть у женщин, да, у многих определенный набор взглядов, определенный набор символов, которыми они сопровождают свои, скажем так, ухаживания. Или даже, может быть, это не ухаживание, а просто, скажем так, они показывают, что, дескать, мы вот не против, да, то есть ты вот сам что-нибудь сделай, и мы не против, да. И вот этот набор, к сожалению, на мой взгляд, я очень долго живу на этой планете, вот, он, в общем, дико сокращается. То есть, если раньше она, например, могла выйти перед тобой голая с арфой, спеть прекрасную песню на стихи, к примеру, Лермонтова, да, вот, из белой лилии, да, то сейчас она может там вульгарно отодвинуть юбку, закинуть там ногу на ногу, то есть то, что она видела в голливудских фильмах. То есть сами приемы обольщения, они нормального половозрелого самца как бы должны отталкивать, по идее. И мне более чем странно, почему многие, например, на это западают, на голливудскую улыбку, на какую-то такую вот броскую внешность, на откровенно скопированную какую-то клишированную вот, систему вот этих взаимоотношений. Да.
2: Ну, дело в том, что, Саш, конечно, твои советы, я думаю, кто-то будет успешно применять, но мне кажется, вот даже если взять примеры из классики, вот, например, доктор Чехов.
0: Да.
2: Любил Лику Мизинову, и такой роман был. В конце концов, не делал он никаких шагов. И она не делала. Это, знаешь, вот из серии есть такой анекдот. Я хочу, а девочка говорит, а я не могу. А он говорит, а я хочу. Она говорит, а я не могу. А потом, в конце концов, она ему говорит, ты так же хочешь, как я не могу.
0: Ну, то же самое, что со Штраусом, Унтольгой.
2: Вот, да, так вот Лика Мизинова ничего не предпринимала. Чехов тоже, поскольку он был такой слабенький совсем, в пенсне, такой в очочках.
0: Но зато писал Дорочка. Да, Дорочка, Чехов, извини, тут я буду биться как удав. Чехов,
2: так я сейчас его не ругаю, Чехова, я просто говорю, что появилась Книпер, потом, которая стала тире Чеховой. Да. Так она его сразу вот за это самое взяла, вот что я не хочу произносить в эфире, и все, и стала женой, и все было отлично. А Лика Мизинова...
1: а почему, собственно, вас так волнует эта тема?
0: Да,
1: у вас
0: вот скажите.
1: Двое детей, очаровательных, у вас прекрасный муж, очень активный и такой действительный.
0: Автомобиль у него тоже хороший.
2: Вы знаете, я просто собираю материал на следующий фильм, понимаете? Поэтому вот я сейчас, где бы я ни бывала, я задаю этот вопрос, другие, которые я еще пока не задала, достаточно такого интимного плана. То есть фильм будет посвящен психологии мужчины и женщины, психологии, так сказать, первого шага.
0: Ну, в принципе, идея хорошая. Кстати, мне вот кажется, вот... Виктория Григорьевна очень так скромно, тем не менее правильно сказала, что нужно вести себя естественно, да, в любой ситуации.
1: Да, естественно.
0: А если, к примеру, женщина, да, которая вот опять же, значит, положила глаз на мужчину, да, начинает как-то думать, вот для того, чтобы он обратил на меня внимание, мне нужно сделать. Тут у нее компьютер закрутился, там винчестер там со страшной силой свистит. Что сделать? Соответственно, в мозгу вот эти образы, о которых я сказал, всплывают определенная улыбка, определенный наклон головы и так далее. Да, в принципе, вот то, что я сейчас рассказал, в ее мозгу может промелькнуть за доли секунды. Да? Но если это промелькнет, это уже не есть естественная манера поведения. Вот в чем дело.
2: Но у меня есть, вот моя будущая героиня будущего фильма, это как раз есть такой пример. Вот она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Ну, понимаете, да?
0: Да.
2: И там в лаборатории, ну, на 30 женщин было, допустим, 15 девушек и один только мужчина. Вот. Причем красив был как бог. И девушки друг от друга как бы совершенно не отличались, потому что вот тут же брали его, вот как я не хочу опять же выражаться, и прям тянули в постель. Uh-huh. А она от всех выгодно отличилась только тем, что когда она вот осталась единственно неохваченной вот этим вот персонажем, она очень долго вот...
0: Сопротивлялась.
2: Сопротивлялась, да. И в конце концов вышла за него замуж. Вот тем самым она отличилась. От... Но правда, Саша...
0: Дорочка, вот... это еще один из способов обольщения, на самом деле, долго отказывать, согласись. Особенно, когда все кругом, как говорится, этого не
1: Работа
0: делают.
1: Работа на контрастах, да.
0: Да,
1: и тут все в этом самом, и тут я выскакиваю в белом.
0: Да.
2: Но,
0: да,
2: понимаете,
0: да, да.
2: Тут еще связано, опять же, с психологией не только первой встречи, но дело в том, что, Саша, это случилось в городе Ленинграде. Тебе это о чем-то говорит? Вот психология ленинградцев, понимаешь?
0: Ну, мне сложно сказать. Я в последнее время там был по делам одного банка, и психология банкиров везде одинакова.
2: Нет, ну я сейчас не, я говорю просто про обычных людей.
0: Ну, мне сложно сказать, я не хожу по улицам, не езжу в метро, вот. Но, тем не менее, мои воспоминания об обычных людях как раз, они вот несколько все-таки другие. То есть, что у них это происходит весьма естественно. Вот, по крайней мере, как я в молодости, да, ежели мне нравилась какая-нибудь красавица, я не думал о том, как будет происходить покорение ее сердца, унтушки, да. Я просто заведомо где-то внутри знал, что вот эта тетка конкретная будет моей. И так чаще всего случалось. То есть не было каких-то скоротечных атак, но не было и какого-то игнорирования специального с моей стороны.
2: А не было вообще вот так, чтобы ты добивался девушку и все-таки не добился бы?
0: Ну, если я сейчас тебе скажу, что так было, значит, это срам получится. Что же, я полный даун. Конечно, посылались. Но я могу сказать другое, что сейчас пославшие, они же дико жалеют. Потому что... Вот, хотя бы потому, что слышат нас сейчас. Вот, ну, например, я сижу в обществе двух прекрасных дам, а они с кем сидят? Они сидят с каким-то перцем, у которого усы под носом. Извиняюсь, П под носом, да? Тельняшка там, и он там на шаховской гитаре поет эту самую песню «Избора при свечке».
1: Это еще хорошо, если они сидят с таким перцем, да. А они могут вообще сидеть в одиночестве.
0: Вот, пожалуйста. Так что, Дорочка, ты же меня знаешь.
2: Саш, я хотела бы все-таки узнать, а что было вот несколько десятилетий назад? И спросить у Вики вот про ее студенческую жизнь, про нравы студенческие, кстати, что тоже вот интересно.
0: Того
2: очень.
0: Времени,
2: Того
0: да.
2: времени. И хочу напомнить Вике просто, чтобы она рассказала, за что ее выгнали из института.
1: Да, был такой случай. Меня исключили из института, из комсомола. И послали проникаться идеологией рабочего класса. И я работала слесарем на заводе.
2: Одну минуточку, а за что?
1: Ой, за что? Сейчас это смешно звучит, но в то время...
2: Это было чревато ведь даже тюрьмой.
1: Ну,
0: могли позвать в тюрьму, конечно.
1: Ну, естественно, нас в КГБ всех вызвали. И за мной приехали. Как раз бабушка. У меня бабушка вообще была, это что-то. Я считаю, что вот очень многим я обязана своей бабушке. Приехал молодой человек, светлые пронзительные глаза. И, значит, сказал, что он вот такой-то и такой-то. Лейтенант Давиденко. Это было в Киеве. И вот просит меня проехать с ними как свидетели. Ну, в общем, короче, я говорю, а если я не поеду, так что? Он говорит, все равно придется. Ну, придется, так придется. Я поехала. Ну, и оказывается, это был 58-й. Когда у нас был первый фестиваль?
2: 57-й
1: год, да-да-да.
2: Молодежи ун студентов.
1: Да-да-да, который...
0: Я помню, это нес большой транспарант с дикого бодуна. И очень мне было плохо, но вот организм все-таки выдержал. Сейчас бы я, боже, да, не вынес.
1: Вот. И я приехала, меня посадили там в кабинет. Ну и стали меня расспрашивать, да. А как получилось? Мой первый муж, он был москвич, а я киевлянка. Я училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. И на фестиваль я поехала в Москву с Игорем. Ну, мы там гуляли, естественно, все было замечательно, все было, это тогда было все вновь. Мы там ходили, общались, знакомились.
2: Потом
1: мы
2: при...
1: Да, естественно, ну, братались, а как же. Вот. Потом я приехала в Киев. В Киеве тоже появились ребята. В общем, мы собирались, пели песни, мы им показывали Киев. И тут вдруг меня вот вызвали в эту самую замечательную организацию. И, значит, говорят, вот так-то и так-то. Я говорю, а в чем, собственно, дело? Вот говорят, что вы в компании. У нас была такая хорошая компания. Ребята не только из театрального вуза. Разные. Вот вы там себе позволяли высказывания, какие-то антисоветские анекдоты.
0: Я вложил.
1: Смеялись над советским искусством. Я говорю, что... Нет, ну самое интересное, что это было неправда, потому что я была продуктом того времени. Я была такая пионерка, я была завзятая комсомолка. Это что время было сталинское? И, в общем-то, я была воспитана иначе. Мы ж не было такого количества литературы, не было этого диссидентства. Мы все думали, что мы делаем правильно. Причем такая я была очень активная. В общем, так-то и так-то. Я говорю, глупости, ерунда. Нет, вот так-то, так-то. Ну, в общем, короче, я говорю, я вам не поверю, мало ли что. Может, вы мне скажете, что я ограбила Софиевский собор. Почему я вам должна верить? Вот, ну, сейчас привели какую-то кошелку с толстым задом, которая еле на стул села, размалеванная, как индеец на тропе войны. Я даже ее не узнала. А вот когда-то мы там собирались в Киеве в компании, и у нас был такой мальчик Юзик, и он привел вот эту вот лушпайку туда в компанию. Причем она так не гармонировала с нашими ребятами и девочками, что я так посмотрела на нее, ну, может быть, это я не права была, я говорю, Юзик, что такое вообще? Откуда? Откуда вот это убожество? Он говорит, да, она там в комиссионке работает, рыпыра, что-то ему там надо было. Ну и все. И когда она говорит, вот, да, я подтверждаю. Я на нее посмотрела, я говорю, я с тобой говорила об искусстве. Что ты в этом смыслишь? Я тебе рассказывала какие-то антисоветские анекдоты. Я говорю, да ты кроме вообще, ты только по ширинкам можешь лазить. Ну, такой уровень был. И я, конечно, поскольку я всегда была очень такая вспыльчивая, эмоциональная, я тут же схватила там такой у него письменный прибор, пресс-папье. И отоварила ей, в общем, в роговой отсек я ей так вот засадила, хорошо. Ну, тут же он встал и сказал, так, нам хорошо известно, что вы себя представляете, как вы ругаетесь матом, как вы танцуете рок-н-ролл, как вы пьете стаканами водку. В общем, стал такую пургу гнать. В общем, короче, меня там продержали в этом КГБ где-то до ночи. Ну, потом я пришла домой, естественно, все материалы передали в институт, и компания. Ну и вот, раз такое случилось, уже все ж наделали в штаны, поэтому ходили и обрабатывали всех. Вот будет комсомольское собрание, будет то-то, то-то, будем исключать ее из института, из комсомола, вначале из комсомола надо было исключить. Вот, вот вы не должны ничего говорить такого-то, там нашли. Вот Света Кобылянская, нам известно, что вы спите женатым мужчинам. А вот Майя Вовк, значит, у нас такой парторг был, Токаренко Яков Павлович, который, значит, говорит, а Майю Вовк бачили у 2 часа ночи раскрашену, як обезьяна, около гостиницы. Значит, всем позатыкали рты, чтобы никто, так сказать, не вступался за меня. Ну и все это было, так сказать, сфабриковано. И когда вот было это комсомольское собрание, там один мудила, пардон, решил прыгнуть выше собственной задницы и сказать, что вот, мы ее хорошо знаем, она такая-сякая, она носит, по-украински он говорил, колеса в ушах, это, значит, такие вот большие серьги в ней декольте до задницы, там, веек малюет, ресницы красит. Вообще студентка театрального института. Ну, ну короче, тогда была установка такая, да, что принимали национальные кадры где-то из деревни, все. А вот.
0: Ну, сейчас, вообще... Виктория Григорьевна, прошу прощения, просто тут сейчас ко мне пришли, надо разгрузить, я быстренько спущусь, хорошо?
1: Хорошо.
0: Затем продолжим.
1: Да-да-да.
0: Вот, собственно, конечно, это трудно заниматься разгрузкой, погрузкой на морозе, к тому же ремонтом. Извините, пожалуйста, что я вас прервал, Виктория Григорьевна. Пожалуйста, если вам не сложно.
2: Вот про собрание мы.
0: Да, вот на собрании.
1: Нет, нет.
0: Кстати, я хотел немножко сразу сказать, что вот Юзик-то тоже, в общем-то, достаточно западло сделал, поскольку есть определенные правила не приводить в свою компанию, в общем-то, лишних людей, да. Ну, к примеру...
2: Ведь это я привел его тогда...
0: Вот.
2: И вы его отдайте мне, ребята.
0: Вот, совершенно верно. Так что да. Юзик тоже еще тот.
1: Да, еще тот.
0: Вот.
1: Ну, я ему сказала все, что я о нем думала.
0: Надо было еще тоже приложить ему как следует по черепу.
1: Этот Юзик тоже пострадал, потому что эта кошелка заложила всех вообще. Не только меня, но и очень многих.
0: А вот извините, прежде чем мы дальше прослушаем ваш рассказ, вот сейчас, спустя такое количество лет, вы не пытались проанализировать вообще вот мотивацию ее? То есть то ли за прайс какой-то? Почему? Зачем человек пошел и вложил людей не повинен?
1: Ну, я думаю, что это была не ее инициатива.
2: А я думаю, что это была классическая такая ненависть классовая. Вот.
0: Комплекс у нее был.
1: Это комплекс. Я не думаю, что она сама пошла. Я думаю, что ее нашли.
0: А, она же в комиссионке работала.
1: Да, я думаю, что ее нашли. И просто компания тогда была такая. Потом статья появилась в «Киевской газете», которая называлась... Коли в бичків режуться зуби. Значит, когда у бичків режутся зубки. И потом тут же в Москве тоже была компания. Очень многие ребята полетели из ВГИКа. В Харькове какая-то была белая лошадь. Вот тогда вот этот стиляк всех брали за задницу. Вот это было то время, когда там эти брюки рвали узкие. Вот. Вот это
2: то
1: вот
2: есть
1: была...
2: искореняли последствия того самого фестиваля молодежи и студентов, когда люди там чуть-чуть открылись, а их нужно было опять закрыть. А потом эта тетка из комиссионки наверняка где-то нагадила, ее тоже поймали,
0: зажат.
2: Она говорит,
1: конечно,
2: а вот вы меня отпустите,
1: конечно.
2: Я вам тогда вот про этих расскажу.
1: А может быть, это не ее инициатива, потому что мы были такие достаточно яркие, заметные вообще вот в Киеве люди. Там не только я, там были очень многие, я там не хочу называть, очень сейчас даже известные люди, которые, в общем-то, пострадали.
0: Ну, вероятно, да, что она еще просто, так сказать, работала внештатником, как вот один известный телеведущий, скрывающий свое прошлое тщательно. То есть попросту стукачила за, может быть, и за идеи, может, и за деньги.
1: Может быть, да. Может быть.
0: Конечно, и за то, и за другое.
1: Да.
0: Ну, так вот, собрание, да.
1: Ну, и вот, и когда он говорит, и вообще, говорят, у нее и мать такая, мать. Значит, на мать он мою попер, а маму я свою обожала. У меня мама была вообще уникальная, изумительная женщина, полная мне противоположность. Очень такая деликатная, очень выдержанная. Это я такая была пиратка, борец за правду, сорвиголова, а мама нет. И очень красивая женщина. Ну, я тут уже, хотя меня все держали, говорят, Вика, ты давай, ты помолчи, только там резко не выступай. Ну и я тут вскочила на сцену, схватила, ему в горло вцепилась.
0: В кадык.
1: Да, кадык, именно кадык.
0: За кадычину.
1: Да, и, конечно, била и мотивировала, как говорится, так-то. Не хочу загрязнять эфир.
0: Ну, понятно, Виктория Григорьевна, извините, что опять перебиваю. Ведь на самом деле вот то, что вы сейчас рассказываете, вот когда он сказал, что там такую-то видели у гостиницы накрашенную, там так-то, да, что вот, к примеру, это носят вот такие серьги, там, декольте, да?
1: Это я ношу
0: да,
1: серьги,
0: это про вас,
1: декольте,
0: да, про вас он сказал. Значит, эти вещи, его вот, скажем так, вот этот вот хохлядский ум оценивал в том смысле, что это были какие-то раздражающие его символы. Вот не думаете ли вы о том, что в то время, во времена вот вашей молодости, вот, скажем так, тайная сексуальная жизнь была не менее активна, чем сейчас? То есть вполне возможно, что он, попросту говоря, был даже, скажем так, диким анонистом каким-то, что фетишистом был. И именно исходя... То есть они не знали этих определений, не знали того, что вот сейчас, например, мы делаем в интернете. Кстати, зайдите на наш сайт, там отличная коллекция порнокартинок. картинок я только сегодня не выплеснул, да. А тем не менее, вот это в мозгу у тамошних людей сидело не менее крепко, чем у нынешних.
1: Безусловно, тем более сейчас хоть есть какое-то, можно выплеснуться, можно это... А тогда это все было зажато, придавлено.
2: А тогда
1: по
2: только
1: Фрейду.
2: Можно выплеснуться в уголок было.
0: Да. Он же дико хотел эту женщину, он же дико хотел вас. Но прекрасно понимал, что...
2: Он же комсомолец.
0: Да даже не в этом дело.
1: Да не хотел он.
0: Ну, то есть просто... А мне вот думается, что именно такое проявление любви... Знаете, почему мальчик дергает девочку за косичку в школе? Почему, например, поклонник там застреливает там своего любимого музыканта или там рассылает какие-то ругательские письма там по интернету, подписываясь именно вот именем своего любимца?
1: Мне кажется, к нему это не относится, потому что это была такая деревня какая-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что... У него даже мозги не ворочались в эту сторону. Вот такой
2: Саш,
1: вот.
2: Ну, если следовать твоей теории, тогда Вике он нравился, потому что она же ему потом по черепу дала. Понимаешь?
1: Нет, он мне не нравился и не мог мне нравиться.
2: Ну, короче,
1: ну, вот так вот, в общем, короче, меня из института исключили и послали вот в Москву. Я поехала проникаться идеологией рабочего класса на Бескудниковский керамический завод. У меня муж был москвич, и я ездила.
2: Причем?
0: Вот,
1: да,
0: наверное,
1: я слесарем, да, контрольно-измеренных приборов.
0: С кого Сорокин брал
1: я
0: свои, так сказать, идеи?
1: Вкалывала, ходила и заходила в эти все цеха, снимала показания.
0: А я тоже, между прочим, я не то что хвастаюсь, я работал на Красном Пролетарии, на Московском заводе шлифовольных станков, и стоял за станком, так сказать, стружку подметал, он трясцы ставил, честно говорю. То есть для меня эта тема очень близкая. Я вот... И женщины у нас тоже работали, причем многие тоже были, так сказать, сосланы вот за какие-то нарушения, но при этом мы не унывали, вот делали достойно брак, делали.
1: Нет, я тоже не унывала. Меня, кстати, на заводе восстановили в комсомоле, и я уже приехала в институт и восстановилась на последнем курсе.
2: А вдруг бы они сказали, не восстановим, и все?
0: Ну, вдруг бы.
1: Как это? Я же уже прониклась идеологией, мне ждали характеристику, что я вся из себя такая растакая.
0: А что к тому времени вот стало с вот этим хорьком, этим, вот, который привел эту вот задницу, и вот с этим вот...
1: С этим Юзиком?
0: Да, с Юзиком, и с этим вот, который...
1: Юзик тоже, по-моему, пострадал. Что-то такое ему сделали. Приятельница моя, Мэда Бабицкая. Ее вообще, она в строительном институте училась. Ее вытурили из института, и она работала на стройке у Дуньки в Заду, где-то в Темиртау, на морозе. Все отваливалось, бедненькая. Но ее почему-то там в комсомоле не восстановили.
2: Вика,
1: но
2: вот
1: она
2: это...
1: приехала, но она, хотя она вообще девка умная, прекрасная такая, хваткая, проферансистка такая классная.
0: Вот, да, это
1: да. И вот, ну вот всегда, понимаете, вот почему настолько много, вот так посмотришь, и, в общем-то, люди не очень-то, ну, не хочу выражаться. Потому что мне кажется, что во всех передрягах погибают лучшие. И во время войны, и в революцию погибли. Они как-то идут первым... Они не прячутся за чужую спину. Вот их всегда видно. Они яркие личности. У них полно, видимо, недоброжелателей. И поэтому их всегда как-то или уничтожают, или они погибают, или вот они первые идут на защиту Отечества, они свою грудь поставляют. А всякая шушера, сирятина... Она где-то прячется за чужие спины, где-то сидит там в туалете и кричит «занято». Вот. А потом вот эти недоумки, они плодятся. Вот, они размножаются.
0: Скажите, пожалуйста, Виктория Григорьевна, как вы вот относитесь к такой идее? То есть ситуация, описанная вами, она имеет место быть. То есть действительно так и есть. И... сформулировано очень точно, точнее не скажешь, но эту ситуацию надо как-то менять. К примеру, как ее пытаются изменить наши друзья-японцы. Почему наши? Потому что они мне последнюю Тойотку прислали. Вот. Да, то есть у них есть такое понятие, как-то, как же это называется-то,
2: Японского не знаю.
0: Ну, я тоже забыл. Ну, неважно. В общем, смысл в том, что нужно, может быть, культивировать у людей сознание того, что определенные люди, лучшие люди, передовые люди, вот которых вы имели в виду, это даже не люди, а это игрушка общества. Игрушка, к которой нужно относиться очень бережно. То есть эксперименты над ними можно ставить, делать им какие-то там подлянки, да, там шильца в жопу и все такое. Можно, но не ломать окончательно, потому что иначе общество лишится игрушек, иначе останутся одни, скажем так, шариковые. То есть, ну, и батхиды, да.
1: Пассионарии.
0: Вот, в принципе, может быть, таким образом начать какое-то действие.
1: Ой. Ну, хорошо. Это надо, чтобы общество было согласно, и чтобы оно доросло до этого, а потом... А если, допустим, война, не дай бог, вот, или революция, ведь гибли, выбивали луч, цвет нации. Это же, ну, кто же будет наоборот, как раз вот была охота, мне кажется, на таких людей.
2: А давайте у зрителей спросим что-нибудь.
0: Давай. А только вот не у тех, которые за окном с этим, потому что это
2: они
0: извращенцы.
2: Они с биноклями, тут, с биноклями.
0: А вот у тех, кто по радио слушает. Да, да, кстати, тогда напомним и телефонный номер. Кстати, сразу хочу сказать, что одна из линий у нас не работает в телефонах, поэтому сегодня вам будет сложнее дозвониться. Спрашивают люди, естественно, почему не работает линия? Потому что я сдал ее в аренду. На сегодняшнюю ночь знакомому коммерсанту ему нужно переслать дикое количество факсов в Америку. Напоминаем.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Саша, у вас спросить вот такой вопрос, задать вам, точнее. Как вы уже говорили, вот, ну, будучи попав в компанию и завидев там девицу, вот между вами пролетает искра, как вы сказали, либо какой-то импульс идет, и вы сидите уверены, что, дескать, все будет нормально. А вы, может быть, замечали, что искра касается не только вас. Появляется какой-то третий персонаж, например.
0: Я понял.
4: Вот, он начинает сыпать умными фразами, порой не означающими, что они значат вообще. Угу. Ну, такой человек, который, наверное, прочитал в слабоумном журнале «Как стать там душой общества». И он всячески пытается помешать вот этому вот искре.
0: И у него половина тела в татуировках из цитат Карнеги.
4: Ну, не обязательно, не обязательно.
0: Ну, извините. Вот, я вас понял. Вы знаете, тут я недаром сказал, да, что есть... Ну, нельзя назвать интуицией, понимаете? То есть, если вот это чувство, что, знаешь, эта тетка все равно будет моей, не исчезла, то появись там таких перцев, там, начитавшихся
4: да
0: Мальденштама и Бродского, хоть сто, хоть роту туда позови, понимаешь? Вот,
4: а
0: все равно...
4: А вы, будучи сидя в уголке, немножко насмехаетесь над ним.
0: А я, ну как...
4: Знаю, что он ничего не достигнет.
0: Вы знаете, есть такой грех. Есть.
4: И, как правило, искру нельзя разрушить. Вот
0: нельзя, этот абсолютно нельзя.
4: Процентов 98%. Либо если ты напьешься, упадешь только вот.
0: Вот если сам, так сказать, вот, ну,
4: закупишь,
0: да, поведешься на его провокацию. Потому что появление такого перца, вот это провокация по отношению к искре. Да? То есть он ждет,
4: да,
0: что
4: да,
0: ты
4: да,
0: напьешься и полеешь бить ему репу. Вполне естественное поведение. Тут-то ты облажался.
4: Я хотел вот что спросить, Александр. А значит, его тоже преследует какой-то импульс, раз он чувствует это и пытается помешать. Он же не высасывает это из пальца.
0: Я могу объяснить. Дело в том, что когда появляется начитавшийся Мандельштам и Бродского перец в такой компании, он первым делом оценивает ситуашку. А ситуация следующая. Он видит, значит, девку, у которой искру, значит, пробила искрой все банки. Он понимает, что она отстраненная сидит, да? Вот. А все остальные, их не пробило. Все остальные, они общаются там, как вам сегодня холодец, как вам печенье, откушайте-ка выпечки, да? А что ты мне не позвонил в прошлый раз? То есть до него никому нет дела, кроме вот этой пробитой. Естественно, он инстинктивно начинает вот переливать свою вот эту базитическую энергию в пустую банку, каковой вот пробитой является, только и всего. То есть это вовсе не осознанно, а вполне естественный рефлекс его стороны.
2: Вот знаете, я хочу сказать тоже женские впечатления. Иногда так обидно бывает. Искра промелькнет, и так что-то меня торкнет, и его торкнет. И вдруг раз он напивается, и уже такой валяется, и все, и вечер закончился. Это даже смешно.
4: Это все приходит с опытом. Вот мою искру сейчас не задушить, правда, их давно не было. Я не хожу никуда. А когда есть опыт и искра, 100%.
2: Ну зачем же набиваться?
0: Конечно. Спасибо вам за звонок. И что-то я хотел сказать-то. Дорочка, не забывай, что ты мать очаровательного Гекунд-Ладушки. А ты все вот это сам. Ну, я понял, что о фильме, но почему глаза так у тебя блестят? А, извини,
1: да, вот
0: все.
1: Если твой бабрак-кормалец слушает, ты понимаешь...
0: Он тебя на шомпур насадит.
2: Нет, да. Вы знаете, он поехал сейчас в Эмираты выбирать там какие-то товары для своего магазина.
0: Магазин у него, кстати, торгует запчастями для американских автомобилей. Родными запчастями для американских автомобилей. Да. Следующий звонок, может быть, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: И вам также.
1: Доброй ночи.
5: Вот я что-то плохо понял, Виктория Георгиевна, она кого имела в виду, когда назвала мудила, ее или его? И потом все-таки дети тоже вас слушают, ребята.
1: Спасибо. А почему у вас дети не спят в такое время?
0: Нет, не обращайте внимания, дело в том,
1: это,
0: что...
1: Это же плохо для грудничков.
0: Виктория Григорьевна, это позвонил наш постоянный радиослушатель под Подгонялову Мудрый. То есть он прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию в Москве и... Честно говоря, это был программный звонок. А в основном ему хотелось, так сказать, пояснить, кого вы действительно назвали мудилой. Я поясню вот того перца, который встал и начал, скажем так, вести себя по-хамски вот на этом самом собрании. Вот. И еще раз хотел сказать, да, что вот это слово, которое вы назвали, кстати, тоже в эфире, слово мудила, это именно то слово, которым можно охарактеризовать предмет, посланный в космос, предмет человеческого происхождения, который олицетворяет собой именно все вот те качества, которые вот это слово описывает. Это может быть, кстати, быть и женщина, и мужчина. Это просто мудила. Вот послали. Есть, например, дурень, да, послали в космос дурня. Это может быть женщина и мужчина, это дурень.
1: А может быть даже неодушевленный предмет.
0: Конечно, да, конечно. Да, главное, вот... что от него прет энергетика,
1: да,
0: в которой...
1: Да, естественно. Да. Вот да. Есть такой вот глагол, вот куздрять.
0: Да.
1: Вот есть такой, вот это меня спрашивают, что я часто это говорю. Вот я иду, и вдруг куздряет она мне навстречу, или он. Или захожу в помещение, говорю, ой, тут так накуздрено. И вот меня спрашивают, что это такое? А я говорю, это глагол. То есть можно все, что угодно этим словом назвать. Вот, куздрять и вегереснировать.
0: Вегереснировать.
1: Да, вегереснировать. Очень хорошо. Я всегда этим пользуюсь.
0: Ну, вы знаете, чем еще хорошо с точки зрения нас, профессиональных филологов, вот, скажем так, неологизма, особенно в плане глаголов, да, поскольку, например, вот вы скажете куздрять, да, в зависимости от интонации, в зависимости от той энергии, которую ваш мозг пошлет вот вашим исполнительным органам, в данном случае вот, так сказать, голосовым связкам он и же с ними, да, зависит и энергетика этого слова. То есть вы можете сказать, типа, это, дескать, куздряй отсюда, да?
1: Да,
0: а
1: да,
0: можете
1: да.
0: сказать, слушай, прикуздряй ко мне сейчас, там мне очень плохо. Да. Это как иероглиф. Некоторые японские иероглифы, а также как и слова других бедных на язык наций, обозначают одно и то же, скажем так, слово, при этом в зависимости от ситуации это слово имеет разные значения.
1: Разные, да, совершенно верно.
0: Еще звонок нет, но, может быть, все-таки Дорочка. Послушаем дальше рассказ вот Виктории Григорьевны о дальнейшей ее судьбе, если ты не против.
2: Да, тем более, что у Вики, кроме одной профессии, вот все-таки она закончила, у нее высшее образование, она актриса. Очень много других было. Вот в частности, она сейчас расскажет. Я всегда, вот знаете, как в фильмах, закадровый текст. Все расскажет про человека, а потом раз так человека, и он же вынужден второй раз все повторять.
1: Дорочка, что ты имеешь в виду?
2: Ну, я так уже предвосхитила вторую профессию. Первая, значит, это слесарная, а вот вторая – это диспетчер на автобазе.
1: А, да. У меня было такое время, я работала диспетчером на автобазе.
0: В Москве уже?
1: Да, в Москве. Министерство приборостроения. Вот. Ну что, вы знаете, я с большой теплотой вспоминаю эту работу. Хотя мне физически трудно приходилось, мне надо было встать в 5 утра для того, чтобы в 7 утра выпустить машины на линию. И в это время у меня мама тяжело болела. И я... Ну, во всяком случае, я зарабатывала деньги. Так получилось, что я переехала в Москву. Я вышла замуж и переехала в Москву. И так получилось. У меня погиб муж. Несчастный случай. В общем, короче, я осталась без работы, без ничего, без поддержки, и надо было как-то существовать. А поскольку я человек активный, в театр трудно было устроиться, но я приехала из Днепропетровска, я до этого работала в театре в Днепропетровске. Кто меня тут знает? Провинциальную актрису, связей нет никаких. В общем-то, надо было как-то выживать. И мой приятель вот говорит, давай, там... Требуется диспетчер.
2: А ну, публика там какая была?
1: Ну как, нормальные ребята. Я, правда, когда пришла туда, у меня вид был такой живописный, такая ярко-рыжая. Я тогда косметикой пользовалась. Да, модно было вот так вот глаза подводить, такие железные дороги, знаете, вот так вот под глазами. Накрашенные ресницы. При теле. И я иду на работу, я смотрю, стоит стайка ребят около ларька с пивом. Так вот они увидели меня, у них челюсти отвисли. И, значит, один накладывает, видимо, там они ругались, там что-то такое, выражались. И один так увидел меня и так вот громко, чтобы слышали все, говорит, так, о, ни слова. Ну, я не хочу выражаться в эфире.
2: Ну, короче, об этом ни слова.
1: Да, да, да. Раз там у какого-то радиослушателя груднички еще не спят.
0: Мудрый, его фамилия Мудрый. Это...
1: Ага, понятно. Ну, в общем, и что ж, я там работала, служила. Ко мне очень хорошо все ребята относились. Но как-то так вот случилось. У нас был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением. А у меня мама... очень болела. И вот я и накануне вызвала скорую помощь, но мне надо было идти на работу. Я ночью была скорая помощь, я ушла и выпустила машину на линию. И звоню маме, я говорю, мамочка, ну как ты себя чувствуешь? И она говорит, да так, ничего. В общем, укол подействовал. В это время кто-то снимает параллельную трубку, говорит, положить трубку. Я вообще не врубилась вначале. Я говорю, вы же слышите, я разговариваю. Я сказал, трубку положи. Я говорю, а кто вам разрешает со мной таким тоном разговаривать? Uh-huh. А он говорит, вот Б! И бросил трубку. Да, он говорит, это Мишуев! И вот Б! Ну, поскольку я человек такой, воспитанный так вот,
2: Вика
1: закаленный в боях так. В общем, короче, я выскочила, и уже кто такой этот Мишуев за лупой? Мне говорят, да это начальник, главный инженер, это СМУ.
0: Вот извините, я немножко перебью, да, вот давайте вспомним, вот какие вообще странные происходят вот все-таки мутации вот в обществе, да, вот вспомните. Тут недавно я бродил по одному кладбищу, ну, надо было там найти место, куда скинуть груз, и стоит, типа, памятник, написано «Инженер Степанов», там, да, или там «Инженер Мышкин». То есть это считались люди, ну, практически как преподаватель гимназии, как профессура на этом уровне, да. И вдруг вот этот Мишуев, этот какой-то демонический инженер, начальник управления. Или,
1: главный инженер.
0: Тем более.
1: Да.
0: Вот, насколько, вот именно такие люди, как данный Мишуев, они всю профессуру своим присутствием на этом свете, так же, как и всю инженер-туру, они, в общем-то, дико совершенно дискредитируют ведь, а? И мысли о том, что они это делают, у них нет.
1: У них вообще нету мысли.
0: Да.
1: Да.
2: Потому что у них
1: нет головы,
2: в которых бы эти мысли...
1: Ну, в общем, короче, я... стала его искать, бегу, и такой раз такой, и опять-таки на все буквы алфавита. И в это время, а этот вот, опять-таки, мудила уж успел уже нажаловаться нашему там начальнику, и вот он идет, а я к нему, я говорю, кто такой этот, раз такой, перетакой, это так-то, трам-тарарам, и танки наши быстрые. Он говорит, Вика, прекратите, прекратите. Я говорю, вы мне скажите, я ему сейчас пасть порву, в общем... Он, а тот молчит. Сволочь стоит рядом и не признается, потому что он это весь белый.
0: Это говоря к моему, помните, первоначальному выступлению, да. Что на самом деле реально они бздят.
1: О, и вегереснируют.
0: Безусловно, да.
1: Он весь обкуздренный стоял. В общем, короче, я там... Я говорю, он мне, интеллигентной женщине, трам-тарарам, будет говорить, да он такой раз такой, да он пусть он меня туда раз туда-то недостоин целовать. В общем, этот наш завгар говорит, Вика, прекратите, прекратите ругаться, прекратите, как вы можете. В общем, короче, все. Я говорю, он говорит, завтра же даю приказ, что вас за грубость уволили с автобазы.
2: За
1: в общем,
2: грубость,
1: да,
2: автобаз.
1: Меня за грубость
0: за
1: с автобазы.
0: Грубость с автобазы, да.
1: Правда, наши водители там все попадали. И потом ходили, просили, чтобы я им слова списала. Ну, я повернулась и ушла. Но, правда, через 3 дня они устроили... Они вообще, они так возмущались все. Они устроили забастовку. И мне звонил этот самый начальник. Нет, этот уже боялся меня как огня. И просил, чтобы я возвратилась и извинялся. В общем, короче, за мной приехали. Я продолжала работать. А когда приехал директор автобазы... И он, значит, вдруг он меня вызывает в кабинет, и там сидит какой-то мужик. А я же не знала, кто такой Мишуев. Тот же обосрался, и он не признался. Вот. И он говорит, что, Викуся, ну как тут дела? Я говорю, да ничего. А потом он обращается к нему, говорит, ну что ж ты моих лучших кадров обижаешь? Что ж ты мне девочку обидел? А я так и говорю, это кто? А он так забился в угол, да что ты, да я только слово сказал, но я от нее такое услышал, что я от своих строительных рабочих не слышал.
0: А вот можно, если все-таки позволите, попросить вас описать внешность этого человека, Мишуева? У него были усы под носом?
1: Ой, да и, по-моему, он какая-то инфузория туфелька. Да никакой.
0: Понятно, это исчерпывающий.
1: Никакой.
0: Исчерпывающий ответ. Ну, пришло время, наверное, теперь к телефонному звонку обратиться после вот одного из эпизодов жизни Виктории Островской. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте. А у меня вот вопрос к уважаемой актрисе.
0: Да.
6: Немножко специфический, но если позвольте, два, конечно.
0: Давайте, давайте.
6: Значит, вот первый такой. Вот, допустим, кино, да, значит, показывают главную. Ну, как это называется, главный ракурс, что ли. То есть героиня, герой, значит, оживленный, беседует, идет текст, а на заднем, значит, плане, так сказать, массовка там тоже оживленно очень беседует, что-то говорят. Ну, к примеру, застолье, опять же, там герой, значит, сидит, и вот о чем-то, значит, беседует. Вот что говорят эти люди? Значит, заученный текст какой-то, либо какой-то бессмысленный набор фраз. Губы что-то шевелили, понимаете, да? Это первый вопрос. А второй вопрос. Приходилось ли вам, значит, вот в своей жизни встречать такое явление, как актер пришел на съемки совершенно пьяный, не знает свой текст?
0: Понятно, спасибо.
1: Алло, да. Ну, это вы имеете в виду, о чем говорит массовка? Если текст слышен, так у них, наверное, есть какие-то реплики написаны. А вообще, когда надо сделать шум за сценой, обычно в театре это делается так. Они все говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. И вот такой вот фон создается, и получается такое шумовое оформление. А когда приходит на съемки актер пьяный, ну, съемки отменяются. Ну, я работала в театре, у нас был такой случай потрясающий в театре. У нас был замечательный актер Вадик Успенский, прекрасный актер, но любил выпить, любил, да. Ну, я не могу сказать, чтобы он был горьким пьяницей, но просто, знаете, жизнь у актера, у провинциального очень такая тяжелая, напряженная, выездные спектакли. Это не то, что в столичном театре он там ждет, когда его выпустят на сцену. А там иногда, особенно вот в каникулы надо, по 3 спектакля в день шарашить. Это же вообще можно одуреть. И, конечно, чтобы как-то себя поддержать, вот он принял на грудь и шел спектакль, по-моему, Арбузова «Иркутская история». А он играл Виктора. И вот там есть такой текст, трезвому даже трудно сказать, ведь наш экскаватор наивысочайший цикл экскавации дает. Представляете, это вот как... Ну вот он как-то так напрягся, вот первые несколько слов он произнес, он был, конечно, так вот хорошо. Он говорит, ведь наш экскаватор наивысочайший, это он выговорил, цикл экска... Блин, и забыл, что надо сказать. Экскалупции. Нет, говорит, экскадрупции. Экскамуции дает. Ну, мы все повалились, конечно. Был дикий хохот. А его, бедного, на 3 месяца разжаловали в рабочие сцены. Так что вот такие случаи бывают иногда.
2: А вот еще Вика рассказывала про условия обитания провинциальных актеров. Я просто ей напомню, что иногда, когда не было времени или не было воды в общежитии, они прям из батареи наливали в чайников, и там прям из батареи чай заваривали.
0: Да. Ну, я, кстати, тоже до сих
1: это
0: пор...
1: Это было в городе Сызрань. Да.
0: Иногда до сих пор тоже так делаю, потому что все-таки она там заведомо гоняется по циклу, а что подают в определенном городе из речки, непонятно. То есть, например, я читаю сообщение, что в такой-то речке произошел слив такой-то жижки химической. Да? Зачем я буду пить эту воду из водопровода? И курочим батареи на гастролях. И уж лучше так. Ну, давайте сейчас прервемся, опять же, ненадолго, да, если вы не против. А затем, после сказки, которую нам тут дяденька сейчас пропоет, продолжим общение.
1: Хорошо.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня две замечательные женщины. Программа наша сегодняшняя посвящена Дню Матери, прошедшему уже. Это Виктория Григорьевна Островская, актриса, спортсменка, работница Ленинской библиотеки и, соответственно, уже бабушка двоих внуков. И, соответственно, Дорка. Дорка Меломед, моя старая замечательная подруга, еще по туризму, сколько мы прошли, сколько перешли, сколько кет стоптали. Дорка уже тоже, так сказать, мамка. Уже вот 1.5 года, как она родила разнояйцевых близнецов Гека, Генку и Ладушку. Ладу. Вот, соответственно, в данном случае у нас в эфире представлены, скажем так, разные поколения людей, которые, сказать, ни разу не покидая эту страну, живя постоянно здесь, преодолевают все сложности этой страны вместе с остальным ее населением. Ну и, соответственно, Дора, я знаю, ты хотела о чем-то попросить рассказать Викторию Григорьевну Островскую. Да.
2: Да, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, потому что мы как-то все-таки забыли, что Вика актриса, и вот тут мы на автобазе закончили. Интересно, как она попала в бриллиантовую эту руку?
1: Это, вы знаете, дело случая. Простите.
0: Будьте здоровы.
1: Это не то, что... Нет, я кашлянула, а не чихнула. Но все равно приятно. Я тоже как-то шла по улице, и ко мне подошла женщина, очень милая, и спросила у меня: «Девушка, вы случайно не актриса?» Я сказала: «Случайно, да». А в это время
2: глаз
1: я работала...
2: Глаз такой был у тетки, которая подошла, да?
1: Да. А в это время я работала на автобазе диспетчером. Вот. Я говорю: «Да, актриса, временно работающая на автобазе». Она говорит: «Как удачно. Вы знаете такого режиссера Гайдая Леонида Иовича?» Я говорю: «Естественно». Mm-hmm. Вот он сейчас запускает фильм. И мне бы... Мне кажется, что вы бы очень подошли. Она взяла мои координаты, взяла мой телефон, говорит: «Я вам позвоню». И действительно позвонила. Я пришла на киностудию, и Гайдай меня увидел. Сделали только фотопробы, а кинопробы не стали делать. Он говорит: «Она мне подходит». Вот так вот я попала в эту группу.
0: А вот, скажем так, ведь в этот момент ну, какая-то вот у вас, как-то у нас тут принято говорить, факел зажегся, то есть вы осознали, что это реально может переломить вашу жизнь, да? Или все-таки вы уже к тому моменту были, так сказать, достаточно умудренные опытом, чтобы вот не поддаваться на такие вот ловушки, да, прикормки судьбы?
1: В общем-то, я рационалистка. Я понимала, что, ну, во-первых, я не была уверена, возьмут меня или нет. А во-вторых, я знаю, сколько актеров и без работы, и даже снявшись, известных довольно в каком-нибудь фильме, они сидят и годами ждут чего-то интересного и хорошего. Поэтому я объявила на автобазе, что я ухожу на съемки. И они меня очень просили, они мне там ко мне очень хорошо относились, эти люди, и сказали: «Викуля, ну, может быть, ты не будешь уходить от нас? Ну что ты? Мы тебя повысим в должности».
0: Дескать, мы дадим даже тебе просто отпуск, наконец, творческий.
1: Нет, это понятно. Это уже, кстати, после съемок. В общем, они были очень расстроены, потому что там, в общем-то, неплохие люди были. Простые, хорошие люди, бесхитростные, без интриг. И, в общем, нормальные люди. Вот. Но после этого я уже пошла в библиотеку Ленина работать, вот отснявшись там. Я пошла, там был такой сектор искусства, научный отдел по проблемам искусства. Это сейчас он называется. Научно-исследовательский отдел по проблемам культуры и искусства. Вот тогда это был библиографический отдел. Мы тогда выпускали такой сборник ежемесячный. И вот я там так и осталась работать. Я работаю там уже более 30 лет.
2: Но что самое интересное, внук сейчас повторяет судьбу бабушки. К нему тоже случайно подошли на улице.
0: Ну, вообще, тут я сразу хочу сказать, что ну, это мое очень, так скажем, глубоко субъективное такое чувство, да, и оно ничего не значит, но, тем не менее, самое нелюбимое, скажем так, мое выражение, это когда, вот, скажем, актриса говорит: «На мои дети, да, вот они пошли по моим стопам». То есть, когда дети идут по стопам родителей в плане актерской или, не дай бог, журналистской профессии, это совсем печально, если только. Это не как раз вот такая случайность, когда человек, подошедший на улице к вашему, в общем-то, внуку, ну, не знал, кто, в общем-то, является бабушкой.
1: Да. Он...
0: Это прощается.
1: Нет, это тоже все дело случая. Он сидел там где-то, ждал девочку, и к нему тоже подошли, спросили: «Кто ты такой, что ты тут делаешь?» В общем, короче, его пригласили сниматься. И вот в сериале, который идет по России, «Простые истины». Вот сейчас вот он снимается, ему это нравится, он очень увлечен. Ну, дай бог. Вообще он такой мальчик у меня красивый, фактурный, большой очень. Ему 15 лет, но он такой очень крупный. Я его очень люблю.
2: А давайте послушаем, что наши слушатели-то, о чем они хотят вообще поговорить.
0: Безусловно, сейчас только я напомню телефонный номер. Это так положено.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
0: И вам также. Здравствуйте.
7: Господа, это Карина вам звонит.
0: Да, здравствуйте, Карина.
1: Доброй ночи.
7: Александр, спасибо вам большое, что вы пригласили в студию таких, ну, в общем-то, феерических дам, Дору и Викторию.
0: Да уж, ну что ж, не за что, да.
7: А скажите, пожалуйста, а можно Виктории вопрос задать?
1: Конечно, я слушаю вас внимательно.
7: Виктория, скажите, пожалуйста, вот такой коротенький вопрос. Что бы вы посоветовали вот сейчас время, ну, не очень простое, я имею в виду, ну, относительно выживания, относительно работы. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы, ну, как-то, что ли, вертеться в этой жизни получше, и чтобы не падать духом, и чтобы ну, когда вот есть возможность, чувствуешь какие-то потенциальные возможности, чтобы найти работу получше? Ну, что вы могли посоветовать?
0: Вас именно работа все-таки интересует, да, вот, Кристина?
7: Ну, работа, в общем-то...
1: Это Карина, Карина.
0: Карина, да, извините. Да. Нет, просто меня немножко вышибло из клея. Почему вы, вот, простите, Карина, считаете, что вот улучшение своего положения именно связано все-таки вот с работой? Откуда такой рационализм? Вот мне непонятно. Вот мы буквально на прошлый раз тут беседовали с господином Дугиным. Угу. Целые 5 часов мы обсуждали эту тему. И вдруг я опять слышу это слово «работа». Может быть, вам завести птиц? И это изменит вашу судьбу.
7: А вы знаете,
0: судьбу.
7: У меня есть собака дома.
0: А вот птиц заведите. Ну ладно, извините, я вклинился. Да, давайте. Спасибо, Карина, за звонок.
1: Единственное, что я вам могу сказать, надо очень хотеть. Очень хотеть и не сидеть, потому что под сидячий камень вода не течет. Надо действовать. Значит, надо как-то рассказать.

0: совершенствоваться, там надо закаляться, надо... И все делать для того, чтобы не уставать, надо все делать с удовольствием, чтобы это не было влом. Вот когда влом, тогда устанешь от элементарной работы. Ведь я могу, я не знаю, я очень загружена, у меня каждый день тренировка, у меня работа, у меня две собаки, я ношусь как ненормальная. Вообще мне уже 180 лет, столько не живут, понимаете? И... Главное себе вот в компьютер, в голову не вкладывать, не жалеть себя. Ах, я бедная и несчастная. А наоборот, подходить к зеркалу, говорить, ты молодец, так держать. И все будет хорошо. И всегда улыбаться.
1: Самое главное – это холодная вода. Обливаться надо.
0: Нет, я вообще с утра опускаюсь в ванну с холодной водой. Это очень способствует.
2: И еще вот я, так я от себя могу добавить, да, что, к примеру, я вот очень люблю женщин. Вот бывало, что едешь на задание, да, автомобиль-то у меня большой, вы видели, из окна все видать. На светофоре останавливаешься, смотришь, сидит в соседнем автомобиле, ну, в какой-нибудь Тойотке, да, там, или там в Чирочке, девонька, магнитола у нее там нет, а она сидит и просто поет сама себе. Вот попробуйте вот спеть сами себе песню, например, с утра, да, вот просыпаетесь, настроение дурное, вот так подумайте, а что бы мне сделать, чтобы его повысить? Спойте сами себе песню, любую, да, или станцуйте сами для себя. Вот, и наоборот, если настроение чересчур хорошее, это, кстати, тоже не очень добрый знак, то тут я как раз вот Виктория Григорьевна, сторонник подойти к зеркалу и наоборот сказать, что ж ты радуешься, даун, посмотри, ну, на себя. Дело в том, что любые крайности плохи. Чрезмерная жизнерадостность в наше время, в нашу эпоху ослабляет иммунитет. А так же, как, в общем-то, чрезмерное уныние, попросту говоря, подавляет иммунитет.
0: Нет, я не согласна. Она спросила, что делать, чтобы вот так вот не потерять себя.
2: Я сразу предвидел, что следующий позвонивший скажет, как бы мне вот, да, испортить, например, себе настроение. Всякое может быть, знаете, у нас же программа рассчитана на людей.
0: А зачем ему портить себе настроение? Пускай выйдет на улицу, ему тут же испортят настроение, боже мой. Было бы желание. Нет. И потом, для того, чтобы не просыпаться в плохом настроении, надо себе с вечеру, вечером составлять программу. То есть я должен или должна проснуться в хорошем настроении, все будет хорошо, пофантазировать, помечтать и все. Потому что с какими мыслями заснешь, с такими и встанешь.
1: А вот еще можно, кстати, поанонировать. Тоже разрядка такая хорошая. Вечером.
2: А вот я только хотел спросить, что вот этот рецепт вот ваш, он для и мужчин, и женщин подходит одинаково, и для любого возраста, или все-таки, к примеру, для мужской части населения есть какие-то свои специфические моменты, вот, о которых упомянула вот Дорочка?
0: Ну, это он с вечеру, если вот у него проблема, так сказать, в этом плане, он может себе там текст написать, что бы он хотел.
1: Зачем текст-то?
0: Нет, ну, не написал, он должен проговорить себе мысленно, понимаешь? И вот утром встанет, и все в порядке. Да.
2: А для детей? Вот дети, они, ну, как правило, все существа жизнерадостные, но бывает, что... Иногда на них, скажем так, нападает какое-то вот облако их прошлых жизней и перевоплощений. То есть, ну, пока взрослые, так сказать, вот вы, мама и бабушки, не до конца выбили из них, так сказать, великое знание прошлых жизней, да, вот что-то на них в такой форме дежавю наползет, смотришь на него, а он прям вот, ну, какой-то не в себе. Вот. А детям очень сложно бороться с этим состоянием, на самом деле. А взрослые только орут: быстрее давай жри там сэндвичи, иди в школу, там, так далее. Им сложно понять, что в этот момент чувствует, скажем, их чадо. Там, может быть, есть какой-то вот у вас рецепт, как вот, да?
0: Ну, я считаю, что если взрослые плохо чувствуют свое чадо, тогда нечего делать детей.
2: Чадо нечего делать, да?
0: Да, да.
2: А вот вопрос к Дорочке. Вот, Дорочка, вот как ты считаешь, вот твои Гекунд, Ладушка, они как вот, ну, не чувствуешь ли ты иногда, значит, подходя, он перепеленовывая их, вот какую-то потребность погасить идущую из их маленьких лобиков, в общем-то, энергетику веков. Но все-таки, если я знаю, ты человек верующий, веришь в реинкарнацию, соответственно, вот это знание, которое в них еще сейчас, в их полтора года, присутствует великое, оно, согласись, значительно больше того, что знаешь ты там и я, вообще мы все вместе взятые, да? Вот это ощущение дискомфорта часто ли тебя преследует в момент

0: Линаливание мне.
1: Ну, меня часто посещает не ощущение дискомфорта, а прямо-таки стыда.
0: Сарматы,
1: то есть? Сарматы, потому что я очень плохая мать. Я все время занята на работе. У меня постоянно какие-то мысли в голове не о детях. Вот. И чаще всего вот эту их выход их реинкарнации наблюдает нянька. Так она уж посидела.
0: Ну, да. Да, я...
1: Вот, поэтому, ну, ты понимаешь, Саша, о чем я говорю. Вот она все это наблюдает. И, с одной стороны, я плохая мать, что этого всего не замечаю, не наблюдаю. А с другой стороны, ну, если бы я наблюдала, я бы, наверное, тоже сошла с ума и не занималась бы творчеством.
0: Ну, кстати, я могу сказать, что, видимо, вот появление вот такой моды, опять же, на нянек, да, ну, согласитесь, что это, по идее, все-таки, опять же, ну, такой есть в этом, ну, некоторый нездоровый рационализм, да, то есть ребенок должен быть, по идее, с мамой, да, вот, а если мама, как говорится, бизнес-вумен, постоянно при 200-х соплях ездит туда-сюда, куда ни попадя, а грудник вот там.
1: Саш, ну их много просто, много, на самом деле. Ну, я-то ожидала одного, а их много родилось.
0: Их много. Уже, у тебя, да, конечно, подстава была дикая.
1: Да.
0: Я помню. То есть я помню, как Дорочка одновременно плакала и от радости, и от горя. Это, кстати, смешанные чувства. Как ты себя в этот момент ощущала? Ведь мало... Вот заметьте, да, бывает, люди плачут от радости, бывает, плачут от горя. А Дорочка от смешанных чувств. Вот, наверное, единственный человек, ну не единственный, но один из, по крайней мере, миллиона, может быть, испытывал это чувство. Вот можно его так описать?
1: Да, я испытывала такое чувство, на самом деле, ну, юморное, потому что мне как сказали, что они разнояйцевые.
0: Да.
1: Я стала так сразу думать, а что же это такое, как это могло получиться, и вот это меня очень смешило.
0: Ну, в общем,
1: то есть,
0: да,
1: мне потом сказали, что это был такой послеродовой шок. Но вот у одной моей подруги был шок еще похлеще. Я пришла такая прям с букетом цветов, с тортиком, буквально вот вечером того дня, когда она родила. Она такая вышла, ну, аки привидение, такое еле ходящее, ножки там не сгибаются, все болит. И
0: ну,
1: сказала
0: мне... Печальный вид.
1: Да-да-да. Мало того, что она сама рыжая была, вся в веснушках, она как-то пожелтела вся и тихо-тихо мне сказала: я не знаю, зачем я это сделала. Ну, то есть родила, да.
2: Ну, это бывает такой послеродовой шок, бывает, это даже в медицине зафиксировано, некоторые даже начинают ненавидеть своих детей, но потом
0: это проходит. Это редко, и все-таки, на самом деле, как вот мы, медики, считаем, что это несколько аномально, потому что...
2: Ну, естественно.
1: Ну, Саш, сейчас это у нее все прошло, но дело в том, что она дико поглупела.
0: Послушай, а вдруг опять неожиданно это вот возобновится? А в какой-то такой момент, понимаешь, если хоть однажды кого-то ненавидел, то это чувство, оно может совершенно неожиданно вернуться, причем быть настолько импульсивным, что, да, я даже не хочу пугать никого, но это действительно так.
1: Ну, сейчас она говорит, что она больше детей не будет рожать, но все, что у нее было в голове, она была таким, ну, замечательным и достаточно серьезным банковским работником, не буду называть ее имя и название банка, но из головы куда-то все вылетело, и когда сейчас ее встречаю случайно, или она мне звонит, она все время говорит: вот, Саш, ты мне еще тогда, когда я вот в такую, ну, попала, ну, грубо говоря, вот в такой залет.
0: Да.
1: Да. И ты меня предостерегал. Так вот, я действительно на ее примере сейчас вижу. Она все время говорит: мы пописали, мы покакали,
0: вот
1: и все
0: оно.
1: Мы. То есть... И ее больше ничего не...
2: И разучилась считать,
1: да?
2: Да. Ее уволили из банка.
1: Ну, да.
2: Бедная.
1: Да.
0: А сколько ее дочери сейчас?
1: Да вот, ну, года 3, наверное.
0: Ну, то есть, может быть, что такое,
1: ну,
0: просто
1: такой
0: длительный
1: рыжий,
0: выход из токсикоза.
1: Такой, да.
0: Да, длительный выход из токсикоза. Ну, давайте послушаем телефонный все-таки звонок опять, если вы не против, конечно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Ленин, мудак, нахуй, ебаный, вот козел, блядь.
0: Вот это звонит один и тот же, кстати, человек. Уважаемый, давайте договоримся все-таки с вами еще раз, да? То есть, поймите правильно, ни меня, ни присутствующих здесь очаровательных дам вы совершенно никак не трогаете. Ну вот, говорю вам совершенно искренне, то есть вы нам совершенно по барабану, хоть вы сейчас вот там в окно прыгаете, хоть просто ваша вот эта вот подростковая, так сказать, сублимация, она тревожит людей посторонних, может быть, ваших соседей, понимаете? Вот, то есть вы выглядите очень глупо. Ну, как же вам объяснить, что вы не нас ставите в глупое положение, а вы выглядите как мудак. Вот давайте, ну, возьмите уже себя в руки, наконец. Вы же, судя по голосу, уже оперились, ножки овласились у вас. Уже все там, ну, как бы нормально в штанишках. Что же вы так себя унижаете? Фу.
2: Нет, там, наверное, в штанишках ненормально, потому
0: ну,
2: что когда
0: мне
2: такая патологическая злость, вот так вот он напрягается, может, он уже как раз обосрался, потому что когда вот так вот человек напрягается, вот может случиться такое несчастье. И вот он весь сидит обосранный.
0: И колбасит его.
2: Да,
0: у меня вот иногда бывает дико стыдно за каких-то людей. Ну, как, к примеру, стыдно за человека, изобретшего программу от вымечка с ласкательным. Вот как вижу, и мне прям стыдно за него. Так же и здесь. Вот, не надо пользоваться.
2: Ну, Сашенька, ты же только что сказал, что тебе по барабану. Нет, по барабану. Нам по барабану.
0: Да, ну ладно. Да. Ну, давайте следующий звонок.
2: Да, следующий.
0: Здравствуйте,
2: да.
0: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да.
2: Да.
4: Приветики, моя хорошая. Твой внучок тебе звонит.
2: Никита, привет, мой сладкий. Привет. Ты меня слышишь, да?
4: Да, я отлично слышу.
0: Вот, Никита, сколько лет тебе, еще раз скажи?
4: Мне 15 лет.
0: Ну вот, давай вот просто, ты человек со стороны, да, у нас?
4: Ну да.
0: Вот, ты вот слушаешь со стороны эфир.
4: Да.
0: А вот женщина, которая позвонила перед тобой и так вот выражалась в эфире, какое она произвела на тебя впечатление, пожалуйста, скажи. Ну, то есть она тебя травмировала или как-то вот впечатление твое от этого?
4: А это была женщина?
0: Ну, это не важно.
2: Это не женщина, это какой-то как раз...
4: Ну, если это парень, то на самом деле, по-моему, какой-то придурковатый шизоид вообще непонятный какой-то. По ходу дела двинутый в 5-летнем возрасте об косяк обеими полушариями мозга.
0: Нет, ну сейчас речь идет о том, что он с удовольствием слушает это. Я имею в виду не, скажем так, твое мнение о его физическом состоянии, а воздействие его реплик, которые становятся достаточно частыми в наших программах, да, на вас, радиослушатели. Просто мне это интересно, потому что мне действительно он как-то безразличен глубоко, как и нашим гостям, да.
4: Меня тоже вообще-то, если честно, не очень это колышет.
0: Понятно. Ну, что ты хотел еще нам сказать?
2: Что ты еще хотел сказать, сынок?
4: Знаете, вот у моей любимой бабушки была такая история замечательная. Юкочка, если ты помнишь, там упоминалось про двух каких-то отморозков и предмет, так сказать, одежда антилопы. Ты бы не могла бы рассказать.
0: Спасибо.
2: Это, Никитушка, я целую тебя. Мама слушает, да?
0: А я уже...
2: Да. Значит, это я работала в Днепропетровске в театре и шла поздно, как-то после спектакля, естественно. Но я уже была на сносях. И поскольку мое пальто было вот так вот в талию, а я уже была, так сказать, где-то... У меня было месяцев 5 или 6, я не могла в него влезть. И у нас была одна актриса, ей очень нравилось мое пальто. Она говорит: «Викуля, давай я его поношу, ты все равно уже там, не влезаешь». Я говорю: «А я в чем буду ходить?» Говорит: «Я тебе отдам мою шубу». Ну, вы же понимаете, шуба – это только
0: это
2: так.
0: Круче.
2: Это
0: круче.
2: Да нет, это вообще, это бывший куни-мех, но это даже не то. Это уже, можно было ее побрить и сделать кожаное пальто. Там она сплошных залысинок, какие-то лапки каракуля, в общем, кошмар.
0: Извините, что я перебиваю. Вот вы знаете, одно время это была хорошая тенденция. Мы, так сказать, в законопроекте предусмотрели вот людей, торгующих пушниной, да, для подтверждения. Ну, знаете, как кроликов продают, у них должны быть лапки не отрезаны, чтобы было видно, что это не кошка. Также мы производителей пушнины обязывали в розничную торговлю, да, поставлять мех с какой-то частью тела животного. К примеру, если это шуба, там, то на ней пятак должен висеть, там, или там коготь какой-то. Одно время, целый год это практиковалось, если помните. Потом сами вот потребители сказали: ну что это такое у вас тут на меху? Даже я помню кожаное сиденье, обивка,
2: да.
0: В Мерседесах везде вот там делали, тоже там кожа свиная хорошая, и пятачок ему приделали, родной пятак, там вырезки для глаз, то есть, что, дескать, из настоящей свиньи, что это...
2: Да,
0: нет, уберите это, сделали ему кожу замку. Теперь ездит, у него вся задница в прыщах. Сам виноват. Пожалуйста.
2: Естественно. Конечно, так вот,
0: да,
2: я просто хочу сказать, что это была очень старая шуба, и вот я иду, это было дело в Днепропетровске, и поздно, и холодно, и я слышу, поскольку нет людей, и вот эхо, там стоят каких-то два чувака, и, видимо, они ждали кого-нибудь, чтобы там раздеть или ограбить. Ну, время такое было. Говорит: вон идет одна в шубе, чешет. Ну, значит, говорит, сейчас мы ее. А я уже так уже подобралась. Я всегда... У меня всегда очень быстрая реакция. Очень быстрая. Поэтому у меня так фехтование хорошо шло. И вот, значит, я подхожу. Они так обступают меня с двух сторон, эти два амбала. Угу. И один, значит, говорит, девушка, из чего у тебя эта шубка? Я не знаю, чего так... Я так быстро, я говорю, из жопы старой антилопы. Он говорит, а? Я ему говорю, на. В общем, короче, он не успел открыть рот. Я повернулась и пошла. Они так и присели. Вот. А потом оказалось, что ну, Днепропетровск город не такой уж большой, не такой мегаполис, как Москва. Тем более, они там около театра стояли. Они, а у нас наш маэстро,
1: после
2: Саша Родинский.
1: Да,
0: после спектакля, да.
2: Саша Родинский, он у нас вот такой, он как картежник. Он, помню, он как-то играл всю ночь в карты, потом... пришел, значит, взял палочку дирижерскую, так, говорит, на четыре червы вместо того, чтобы... Вот. Это, видимо, или с его двора, или что, говорит, слушаю, у вас там какая-то актриса чокнутая, говорит, так нас перепугала, я же еще их там напугала, говорит, кто это такая? Говорит, о, говорит, это наша Викуля. Так вот, так вот. Так вот меня неудачно хотели ограбить.
0: Это говорит о том, что ваше вот сознание в момент выхода, скажем так, в данной вот одежде, оно было совершенно не спутано вот, ну, скажем так, бытовыми узами. Вот, и именно поэтому такой ответ был. Он же был не отрепетирован.
2: Нет, если это экспромт был чистейшей воды. А потом я вообще как-то так... У меня вот редко бывает, чтобы я растерялась или чтобы я испугалась. Я не пугаюсь, я не боюсь.
1: А потом
2: вот я не знаю.
1: Да?
2: Нет, нет. Вот у меня даже этого нет. Вот от я бы ему сказала или ей бы сказала, я могла бы так. Нет, я отвечаю всегда так и так. Вот, ну, я не знаю, может, я какая-то дегенератка, может, это как раз неправильно, может, надо сначала... А я вот как-то моментально концентрируюсь, и вот у меня все моментально происходит.
0: А вот хотелось немножечко вернуться все-таки к вашей работе вот в «Бриллиантовой руке», да?
2: Да.
0: Вот когда смотришь этот фильм, а вот буквально мы на прошлой неделе говорили, я так вообще телевизор не смотрю, и смотрю исключительно этот фильм, то есть я ищу его, меня не интересует он на видео, интересует, чтобы со мной его смотрело большое количество людей. И если не идет «Бриллиантовая рука», я, в общем-то, кидаю пульт, выключаю телевизор, потому что все одно и то же показывают. Вот. И ощущение такое, вот когда смотришь этот фильм, что практически все люди, которые, вот образы которых мы видим на экране, они дико добрые. Даже вот Миронов там отрицательный, да, вот там его герой. И все-таки вот эти какие-то, да, все-таки теплые краски, все это. И, соответственно, когда своим уже взрослым мозгом, то есть бывалого актера, уже матерого зверя, начинаешь думать о том, какова была атмосфера вот на съемочной площадке, то...
2: Прелестная была
0: вот,
2: атмосфера.
0: Да, вот хотел...
2: Прелестная.
0: Как вас встретили? Вот не было ли такого, что ну там у нее маленькая роль одна, что с ней?
2: Нет, нет, нет. Все очень замечательно. И, к сожалению, уже многих нет. Но там такие звезды, ведь такое соцветие.
0: Да, да, да.
2: Папанов, Миронов, Никулин. Все абсолютно. И вы знаете, вот они все такие творческие. Ведь вот как вот я смотрела, как работал Миронов. Это вообще это брызги шампанского. Это сплошная импровизация. В общем-то, Гайдай вот из тех режиссеров, он как-то вот он не давил, вот он не был таким жестким, вот там то-то, то-то. А он давал полную свободу актерам. Полную
0: то есть,
2: свободу.
0: Если, к примеру, какая-то была, да, вот вариация там у Миронова или у Папанова, они могли себе вот это...
2: Ради бога, ради
0: А вот
2: бога.
0: Вам, как вы
2: у
0: все-таки
2: был...
0: пожестче, наверное, да?
2: Да нет, текст, кто нет, писал, нет, нет, нет. Ой, я не помню. Но, во всяком случае, как-то так это быстро произошло, и даже практически без лишних дублей.
0: То есть вот сняли быстро?
2: Ну, очень. Легко, да, легко. Все снималось в Баку. Но у меня там были сложности с местным населением.
0: Ну, понятно.
2: Потому что все это снималось в старом городе, во дворце Шерваншаха, вот все вот эти закоулочки. И вот местные люди, да, довольно темпераментные, вот там даже норовили кто ущипнуть там кто потрогать, кто еще что. Вот я когда приходила в гостиницу, я быстро-быстро запиралась на ключ, потому что это было чревато.
0: Ну, еще, видимо, телефонные звонки. Я снова по традиции напоминаю номер.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
6: Алло?
0: Да,
6: доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Саша, это я в эфире, да?
0: Да.
6: Это вас беспокоит тезка первого и последнего президента Горбачева. Михаил меня зовут.
0: Здравствуйте, Михаил.
6: Так, значит, Саш, я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я, короче, сам инвалид первой группы по зрению, но студент МКУКа. Короче говоря, я учусь на академический вокал. В данном периоде учусь сейчас речитатив и балладу Томского. Но дело не в этом. Меня вот хотел бы спросить у Виктории Григорьевны, то есть мы почти синонимы, я имею в виду тоже актеры, у меня вот, кроме всего прочего, способности есть пародировать, но чтобы в эфире не озвучивать, не могла ли Виктория Григорьевна оставить телефон, чтобы, допустим, Саш, с вами я мог потом как-то связаться. Вот, в общем, я хотел бы пообщаться с Викторией Григорьевной, но желающих, конечно, много, я понимаю. Но все-таки, вот, учитывая состояние моего здоровья, вот...
0: Понятно, Михаил. Тут, значит, совершенно искренне я могу сказать, да, что вряд ли это будет возможно по причине того, что у Виктории Григорьевны нет, попросту говоря, телефона. Это действительно так.
6: И в Ленинской библиотеке нигде нет, да? Совершенно.
1: А вы оставьте сейчас свой телефон.
0: Нет, ну в прямом эфире телефоны нельзя оставлять.
1: В прямом, а ты выведи и запиши.
6: А можно? Вы позвоните тогда?
0: Ну, давайте, подождите, пожалуйста, не кладите трубку,
6: да,
0: хорошо? Да. А мы сейчас тогда прервемся, чтобы записать телефончик, да? И я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что в гостях у нашей сегодняшней программы Виктория Григорьевна Островская, актриса, работник Ленинской библиотеки, соответственно, также преподаватель физкультуры.
2: Нет, какой физкультуры? Инструктор.
0: Да.
2: Инструктор.
0: Прошу
2: инструктор.
0: Прощения. Ну, я просто, чтобы было доступнее людям как-то, потому что слово «инструктор» у многих ассоциируется как бы с такими, несколько...
2: Доктор райкома партии.
0: Вот, совершенно верно.
2: Да.
0: Поэтому я так вот. И, соответственно, Дора Меламед, женщина, которую я знаю уже тысячу лет. Мы огромное количество с ней оплавали на байдарках подмосковных унткарельских рек. Чего только не видели, да, Дорг? И причина нашей сегодняшней встречи с двумя такими очаровательными женщинами – это прошедший вчера День Матери. Мало кто, кстати, знает об этом празднике, согласитесь, да? Я думаю, что и вы не знали, если бы я вам не сказал. Да, вот. Но тем не менее, вот такой праздник есть. Я считаю, что этот праздник очень хороший. Он нужен. Да, и, соответственно, поскольку все-таки время у нас не безгранично, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Но прежде всего я вот что хотел спросить все-таки у Виктории Григорьевны. Виктория Григорьевна, вот глядя сейчас, да, то есть мы поговорили о той доброй атмосфере, которая царила на съемочной площадке «Бриллиантовой руки».
2: Да.
0: Действительно, я вот к счастью отношусь все-таки к той эпохе, когда вот эти люди, ну, были неотъемлемой частью, в общем-то, жизни, да, то есть Никулин, ну, и понятно, о ком мы говорим. Вот сейчас они ушли, их попросту нет уже, да. Лично я, может быть, конечно, я скептик и так далее, но я... Ну, знаю только двух людей, которые, может быть, достойны как-то занять их место. То есть, или можно сказать, что это некая преемственность. Я их даже называть не буду. А реально я вижу вокруг пустоту. Вот какое у вас чувство в этом плане? Да.
2: Ой, Саша, я не соглашусь. У нас очень много хороших актеров, изумительных. Вот ты это имел в виду, да?
0: Да, безусловно, да.
2: Ой, ну что ты, у нас замечательные есть актеры, просто потрясающие. И совершенно не должен никто ничего места занимать. Я этого тоже не люблю, когда вот это так, вот...
0: Не имеется в виду место, а да. Все-таки есть преемственность. То есть, например, актер — это профессия, да, прежде всего?
2: Да, конечно. И актер — это призвание, это и характер, это все что угодно.
0: Да, да, но тем не менее характер формируется, так сказать, некими внешними причинами. Это может быть политические причины, экономические и так далее. Да, вот характер, к примеру,
2: Юрия Владимировича. Мне кажется, это
0: гены. Ну, и генетически тоже в какой-то степени. Это, конечно, тоже влияет. Но, тем не менее, характер тех людей формировался там, в определенных условиях. Характер нынешних формируется в условиях, когда вот на Арбате продают поддельные шинели, к примеру, и слушают русскоязычный брит поп-группы, к примеру, да, это действительно страшно, это разруха. Что может сформировать такое вот окружение, какой характер может в нем сформироваться? И, то есть я действительно дико опасаюсь за российскую актерскую школу.
1: Саша имеет школу. Ну, наверное, что у этих актеров нет харизмы.
0: О, точно.
2: Нет, я не согласна, нет. Ну, у нас же так, ну, Меньшиков Олег, какие актеры там.
0: Ну, вот...
2: Я не знаю, но я не хочу там сейчас перечислять, потому что это будет очень долго, но у нас есть замечательные актеры и великолепные, просто великолепные.
1: Не знаю, тут я недавно стала что-то тоже в памяти перебирать и поняла, что, ну нет, а все актеры-то плохие на самом деле.
0: Вот то же
1: самое. И тот же Меньшиков, это же кошмар, он везде один и тот же.
0: К сожалению, с трудом представляю себе, о ком ты говоришь. Mm-hmm. То есть я могу назвать только одного актера, я, к сожалению, не помню его фамилии совершенно, он чем-то похож на молодого Леонова. Вот. Такой небольшой, такой чуть-чуть такой плешивенький. Он играл в каком-то фильме молодого совершенно защитника, адвоката, который защитил девку, которую подставили мажоры насчет того, что он какое-то кольцо своровал. Вот,
2: мне кажется, что...
0: Фамилию не помню.
2: Это я знаю.
1: Ильин, что ли?
2: Нет. Мне кажется, что... Что-то у него неблагоприятно со здоровьем. Вот проходил такой, я не знаю вообще даже. Я знаю, кого ты имеешь в виду.
0: Вот прекрасный, видите, кстати, актер. Опять же, извините, что перебиваю, а как мы выше сказали, что лучших людей вышибает. Вот я, так скажем, не искушен вообще в актерах, вообще в этих всех делах.
2: А молодой Миронов, вот...
0: Увы, не знаком с работами.
1: Ну, который мусульманин играл.
0: Да, вижу вот такие фильмы из серии «Новое русское кино», я быстрее хочу либо напиться, либо расстрелять из своего, кстати, залицензированного нарезного оружия вообще всю эту телекоммуникацию. У меня башня из окна видна. У меня прицел оптический, знаешь, какой?
2: Нет, он не только там.
0: У меня прицел еще... больше, чем твоя квартира. Это я к Доре обращаюсь.
1: Да, которая у меня очень маленькая.
0: Да, я эту башню расстреляю когда-нибудь, если мне еще раз покажут «Новое русское кино» с участием кого бы то ни было вообще-то.
1: Не, ну, Саш, ну, это старое русское кино.
2: Это не новое русское кино.
1: Это нас он прикалывает.
0: Не буду, у меня неприятные волки.
1: А знаешь, как мне было страшно? Мне нужно было идти в Останкино 28 августа, а башенка-то горела, и вот сижу, я тебя слушаю прям ночью уже боюсь и так. Вот, и ты тут тоже про башню.
0: Ну,
2: давайте на ночь глядя о страшном не говорить. Да, я тоже.
0: Или, по крайней мере, не будем действительно вспоминать, как бы, ну, какие-то надежды, все-таки эти надежды были.
1: Я призываю поговорить в 3:15 уже можно, как раз вот, может быть, такой телефон доверия, опять же, это будет, извините, что я на своего конька села, но, может быть, это будет как раз вот тема, о которой я вначале говорила, я же собираю материалы для фильма, может быть, кто-то захочет поговорить об интимном, или задать тебе вопрос какой-то интимный, или рассказать про свое интимное.
0: Я целиком с тобой согласен, но просто, может быть, как-то мы его сперва еще бы выслушали какую-нибудь из, так сказать, пролистали бы какую-нибудь страницу из жизни Виктории Григорьевны, если ты не против. Дорочка, ты еще молода, твои дети, они, так сказать, я их буду за ухо в школу водить, может быть, это. Вот. Виктория Григорьевна, что еще запомнилось вам вот из вот такой долгой, но, безусловно, интересной жизни. У меня, например, такое ощущение складывается, что вас все-таки постоянно преследовали какие-то, ну, не совсем хорошие люди. То есть вы, например, вернее, вы, скажем так, вычленяете их из общей реки жизни. То есть, к примеру, вот, например, про коллектив автобусного парка, да, вы говорите, они вот были как бы хорошие люди. Но, так, понятно, хорошие люди, они, но опять же, они. А вот, к примеру, каких-то персонажей ярко вами выделенных нельзя охарактеризовать как положительными. Вот, а я, например, могу сказать, что вот в моей жизни было вот очень много именно людей положительных. Конечно, дерьмеца тоже хватало, и дерьмецо знает, что я так про это дерьмецо думаю, но и хороших людей я могу также...
2: Саша, да, ты меня неправильно понял. Мне, я считаю, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что в основном мне и окружали меня люди очень хорошие. Вот театр, да, такой, в общем-то, сложный коллектив, правильно? Никогда у меня... Только с директором был конфликт, когда я на него замахнулась.
0: В смысле, предметом каким-то? Или
2: рукой, как? Рукой, да. Ну, он был такой противный, но в основном я... У нас были замечательные ребята, и не только актеры, но и все цеха наши. И а со вот, всеми у меня были хорошие отношения. И сейчас да. Вот я работаю в библиотеке, у нас тоже изумительный сектор, прекрасные люди. Вот... Ну, мы столько уже вместе, мы уже как родственники стали, мы просто родные друг другу.
0: Вот скажите, Виктория Григорьевна, ведь это же достаточно серьезная, на мой взгляд, область, да, и опыт вот в данной области, о которой я сейчас хочу поговорить, он уже великий, очень большой, но при этом почему-то как-то им никто не руководствуется, да. Вот вы там замахнулись на директора. Директор, это что есть директор? Это административный работник, да, суть которого, значит, смотреть. Ну, я выражаюсь очень образно и условно, но тем не менее, да, чтобы, значит, лампочка светила, чтобы обшивка в диване не была порезана, да, чтобы у актера, в общем-то, в джипе работал кондиционер и так далее, да? Не более, то есть это функционер прежде всего. Но если директор начинает сам выходить на сцену, сам участвовать в творческом, скажем так, процессе, то здесь вот и получается некоторая несостыковка, которая приводит, в общем-то, к кризису всего коллектива. Сколько раз уже, сколько раз люди накалывались на том, что нельзя путать творческую работу и руководящую. Ушел руководить, ушел в администрацию. Все, забудь про творческую деятельность. Иди, нет, собери, Саша, иголку, штопай кожаные салоны своих сотрудников. Все.
2: Саша, да. Нет, это как раз был тот случай, когда он был только директором. Это бывший комсомольский работник. Это еще то время.
0: Фу!
2: Он, извините, говнюк был страшный. Да, ну, да, да, да, правильно. Еще. Вот, наверное, запахло, ты сказал фу. Вот. И... такой нагловатый. И вот так вот как-то так еще, вот раздражал.
0: Наверное, еще у него родители были тоже как бы так.
2: Не знаю я,
0: да,
2: его
0: скорее
2: родителей
0: всего,
2: не знаю. И знать они, не желаю.
0: Все они им привозили хитачи с двумя карманами из-за бугра, когда мы тут на электроне как 302-х записывались.
1: А может, Вика расскажет про свои красивые романы?
0: Вот, да, вот это будет очень хорошо.
2: Романы. Романы были красивые.
1: Может, какое-то безумство.
2: А у меня всегда было безумство. И, в общем-то, вот все мои увлечения, все были достаточно бурные. Но вы знаете, я вам должна сказать, что вот я со всеми своими мужчинами, кто не умер, царство им небесное, осталась в хороших отношениях. У нас...
1: Это прям как я.
0: Да и я так же.
1: Ты с мужчинами?
0: Нет, я вообще практически...
2: Ну вот так вот получилось, что первый муж умер, второй и третий. Вот. Ну и... Так случилось. Но это, конечно, без моей помощи, не приведи Господь.
1: Ну а безумства-то какие были? То есть, может быть, кто-то очень красиво ухаживал. Может, сейчас вот тебя послушают и воспользуются
2: советом. Нет, я всегда влюблялась, сделала... Что значит ухаживал? Ну, может быть, и да, ухаживал. Ну вот у меня такая натура дурная. Вот вы знаете, я все время выбирала самое несчастное создание.
0: А почему же дурная натура? Я прошу прощения, на мой взгляд, это достаточно естественно. Во-первых, для личности сильной. Не потому, что она сильная личность как-то еще более становится сильной, когда рядом с ней слабое существо. Нет, попросту говоря, сильная личность, духовно богатая, которая видит, что вот из этого хомячка ободранного можно, в общем-то, вырастить львенка. И это, попросту говоря, с вашей стороны был акт, ну, скажем так, дарения, что ли, да? То есть вы облагодетельствовали вот этих
2: вот... Я не думала об этом. Мне всегда было жалко. И вот когда вот за мной ухаживал такой более респектабельный молодой человек и какой-нибудь несчастный, я думала, а у этого и так все устроится. Вот я очень жалостливая, понимаете? Вот. А вот этому надо помочь. Ну, просто я как-то так вот и... Я всегда была хорошей женой, всегда очень хорошо относилась, но, наверное, это плохо, потому что мужчины любят садиться на голову. Ну, я так вот смотрела, но в один прекрасный момент это мне надоедало, и я его спускала с лестницы.
0: Ну, то есть уже состоявшегося как-то...
2: Да, вот, да.
1: А кому он потом доставался?
2: Ну, неважно.
0: А какая это разница?
2: Он на меня... Нет, во всяком случае,
0: ну, я понял,
2: никаких обид не было. Никаких обид. И даже если вот потом этот мужчина, допустим, с кем-то встречался или что, очень часто так бывало, что он даже и мне представлял, и советовался со мной, Викуля, как ты считаешь, и то, и все, и другое, и третье. Но чтобы когда-то были какие-то разборки, это мое, это твое, Господи, упаси Боже.
0: Ну, вообще, вот хотелось сказать вот еще вот о том способе расхождения с определенным человеком, когда ты оставляешь, так сказать, за ним и за собой право в любой момент как-то созвониться, перетусоваться. И, то есть это же совершенно естественно. То есть, например, я про себя могу сказать, что я вот так по жизни конкретно порвал не более чем с 5 людьми, которых я считаю, в общем-то, подонками, о чем, как правило, в лицо и говорю, я говорю, там, дружище, ты подонок по причине, а там, да, мне не в кайф с этими людьми общаться, вот все. Все остальные, с которыми были, ну, какие-то конфликты по жизни, это все улаживается, да, тем более по работе. То есть я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми мы еще вот вместе служили на границе, на подводной лодке. Черт, где только мы не служили с ними, я общаюсь, хотя многие из них уже совсем другие. То есть кто-то там, скажем, уже, как их сейчас называют, олигарх, да, кто-то на Курском бомжует. Я к тому и к другому я захожу, открываю дверь ногой, понимаешь? Это хорошо.
2: Естественно.
0: Безусловно.
2: Да.
0: Ну вот, может быть, опять же мы обратим наши взоры к телефонным звонкам, да?
2: Да, к слушателям.
0: Да.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
7: Здравствуйте. Можно вам задать в такой почтительной форме, корректной?
0: Да.
7: Один вопрос. Вы только не думайте, что этот вопрос такой... является колкостью.
0: Да нам, собственно, все
7: вот
0: равно.
7: Скажите, пожалуйста, нет, ну, чтобы, так сказать, не нарушать.
0: Да, давайте. Значит,
7: вот, судя по некоторым таким отметинам хронологическим, вы весьма зрелого возраста человек.
0: Угу. Это и... вы про меня?
7: Да, наверное.
0: Да.
7: Раз вы уже в 57-м году участвовали в фестивале студентов.
0: Да.
7: Вот скажите, это что, шутка, что вы распространяете порнографические... Вот сайты.
0: Я понял ваш вопрос.
7: Наверное, такая просто эпатаж, что ли?
0: Спасибо.
7: И второй вопрос меня вот к вашей гости. Она более молодая, но, видимо, тоже уже почтенная Матрона. И вот такая вот рекомендация людям, у которых какие-то тяжелые душевные состояния, заниматься на ночь анонизмом. Это тоже такая плоская шутка, что ли?
0: Понятен.
7: Тем более День матери. Странно даже себе представить людей такого возраста, которые говорят такие вещи.
0: Ну, вы правы,
1: да, так... вы сами попробуйте, знаете, как отлично.
0: Вы правы, так не волнуйтесь.
7: Это старый анекдот про Ленина и Дзержинского. Вы... Я говорю, что это шутка плоская.
0: Понятно. Вы правы, так уж не волнуйтесь. Уж вы так...
7: Нет, я очень...
0: Да. А? Давайте все-таки по порядку начнем.
7: Нет,
0: не волнуйтесь, пожалуйста.
7: Спасибо за невропатологические советы. Но вы
0: да, ответили. Спасибо за звонок. Насчет порно-сайтов. Да, я подумал. почему бы не подзаработать? У меня есть огромное количество моих хороших знакомых, в общем-то, женщин, которые обязаны мне вообще не только жизнью, собственно говоря, но и своим благосостоянием, и которые, ну, так сложилось, не смогли реализовать себя в каких-то, скажем так, ну, художественных, там, каких-то моментах, да. Вот, я пришел, я говорю, друзья, обратился я к своим знакомым женщинам. Давайте, дескать, вот то и все, говорю, позирование, да. Вот,
1: и творчество одновременно,
0: и
1: да?
0: Творчество, и... искусство, и да, бабки, да, самое, да, главное, да. Самое главное, лаве. Ты же меня, Дорг, понимаешь? Бабульки. Это как еще? Как еще ты? Лавандос.
1: Зелень.
0: Зелень, да. Вот.
1: А, цыгане-то как говорят?
2: Капуста. Извини, капуста.
1: Нет, цыгане говорят лаве. А так мы уже сказали.
0: Это я уже сказал. Да, это уже перечислил. Вот, мало того, я даже вышел на руководство нашей радиостанции, чтобы, так сказать, сделать порно-страничку вот прям-таки под на сайте «Эхо Москвы». И, вы знаете, ведутся переговоры, и я думаю, в ближайшее время вы это увидите. Вот это арестовывать меня пришли, не волнуйтесь, это часто происходит. Да. Что касается вот совета Доры, касаемого, конечно, самоудовлетворения, вполне возможно, я могу предоставить, Дора, тебе право отмазываться, в общем-то, от наезда, который был, но... И почему вы так близко приняли к сердцу, уважаемый позвонивший, этот совет? Вот что меня интересует.
1: Им же можно и не пользоваться.
0: Безусловно.
1: Советом.
0: Хороший ответ был. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
8: Меня зовут Павел.
0: Здравствуй, Павел.
8: У меня вопрос очень такой простой, краткий, но емкий.
0: Ну, давайте.
8: Как так лучше так сказать?
0: Да, говорите, как считаете нужным. Главное, чтобы вопрос был действительно понятно сформулирован. Иначе мы не гарантируем, что сможем на него ответить.
8: Нет, это скорее будет не вопрос, а комментарий, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали.
0: Хорошо. Давайте.
8: Мне слушать вас очень приятно одновременно и очень противно.
0: Понятно.
8: Пожалуйста, прокомментируйте.
0: Понятно, спасибо. Да. Спасибо. Сложно.
2: Он закрутил, да?
0: Нет, лично я прекрасно
1: красиво,
0: понимаю
1: красиво.
0: Чувство вот данного позвонившего. Я могу сказать только одно, что все новое и все, скажем так, естественное. То, что, кстати, некоторые журналисты по своей, скажем так, неопытности или просто от небольшого ума называют неформальностью. На самом деле неформальность – это, попросту говоря, естественность. Вот то, что мы сейчас тут делаем, мы, в общем-то, так ведем себя и в жизни. И, видимо, для вас, уважаемый позвонивший, эта форма несколько непривычна. Вы привыкли так называемому официозу в радийных, тем более в телевизионных эфирах. То есть вот от этого клише вам, вероятно, надо избавляться, надо наконец начать понимать, что вот многие телезвезды и многие радиоведущие, чьи голоса вы слышите, да, они не должны, так скажем, априори являться авторитетом для вас, поскольку, выходя из своей радиостанции или из телецентра, они давят червей дождевых ногами, могут даже сожрать живьем птицу, и тем более неизвестно, что делают новостные ведущие, скажем, телеканала НТВ под столом. Вот обратите внимание на их лица, когда они передают новости, вполне возможно, что они именно вот занимаются тем, о чем сказала Дора. Посмотрите на их мимику. И не нужно замыкать себя вот в такие рамки. Вам противно, вот состояние противности возникает от того, что это происходит, так сказать, в средствах массовой информации. Если бы это происходило в жизни, вы бы дико кайфовали. Это ваш внутренний барьер, ваша внутренняя там стенка, которую в Германии мы сломали, как она? Бранденбургская. Да, по-моему.
1: Нет, а еще противно, наверное, потому что непонятно, действительно.
0: Да, видимо. Что, следующий звонок?
1: Да, да, или... очень интересно.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте, доброй ночи, Александр.
0: И вам также здравствуйте.
9: Доброй ночи, уважаемые гости.
2: Доброй ночи.
9: А вы знаете, вот я тоже ваша тёзка, Александр. Угу. Вот я что хочу сказать, я вот, например, некоторые фильмы не смотрю, угу. только потому, что сейчас такие уважаемые актрисы, актеры, я просто не буду их называть, но это очень известные люди, рекламируют какие-то, извиняюсь, сраные тренажеры, угу. вот, мороженое, вот, то есть...
0: Или, интересно... например, знаете, что еще, извините, что перебиваю, да, вот средство против похмелья.
9: Да, да, да, да. Вот, но это все-таки артисты больше всего. Вот да, у меня да. вопрос и к вам, Александр, и вот хотелось бы, чтобы ваши гости тоже ответили. Может ли уважаемые актрисы, которые действительно снималась там, я не знаю, в 40 фильмах, рекламировать вот эту всю срань, угу. вот, что с этим делать, и вот психотипы этого человека, то есть это что, зарабатывание денег, звездная
0: болезнь? Саш, понятен, вопрос понятен, спасибо. Я могу сказать следующее, это бабки, попросту говоря, и да, это заработок, действительно заработок за рекламу.
2: Да, это работа. Это просто работа, это труд.
1: Да, не, да. Но другое дело, что вот иногда даже бабки перевешивают на что-то такое, вот какую-то даже мужскую стыдливость, я бы сказала.
2: Нет, но когда такой... срань, вот стыдно рекламировать срань. А если вещь хорошая, почему бы не довести до сведения населения?
1: Ну, правильно. А когда дядя Пуговкин, допустим, рекламирует золотого конька и говорит, что
0: какого
1: у него раньше
0: конька?
1: Не... средства от импотенции. Я, он просто говорит конкретно, что у него раньше не стояло, а теперь он пьет золотого конька, и у него стоит. Ну, это даже за день как-то, по-моему, стыдно говорить. Нет, серьезно? Серьезно?
0: Я этого не знаю.
2: Я не видел
0: этого. Я тоже не видел. Но, опять же, Александр, он все другие, вот кто нас сейчас слушает, поймите, что актерская судьба, вот, к счастью, может быть, вот Виктория Григорьевна Островская избежала данной участи, я не имею в виду участи вот вышеупомянутого артиста, а вообще, то есть она побывала в кино, причем в большом кино, сыграла маленькую, но дико популярную роль, сказала коронную фразу, которую сейчас вся Россия знает, и тихонечко дальше пошла по ступенькам, то есть, скажем так, жизни, причем по ступенькам, которые спиралью идут, и он расширяется, да. А вот эти люди, они так и остались в своем замкнутом кругу, вот в замкнутом кругу актеров, вот актрисулик, и сейчас им живется дико нелегко. Представьте себе, что значит для культового человека, да, вдруг оказаться невостребованным. Тут уж пойдешь на любое. Так что мы не должны, скажем так, даже осуждать этих людей, на мой взгляд. Вот, а должны относиться с пониманием, в конце концов. Вот, тот же господин Пуговкин, да, стоит у него там или не стоит, это не наше дело. Он заслужил право вести себя сейчас так, как вот он себя ведет. И мы должны сказать, да, Пуговкин заслужил. Даже если он будет там что угодно рекламировать. Я считаю, что, наверное, такой подход.
2: Нет, но этот Александр сказал, что вот из-за этого он не смотрит, вообще не ходит в кино, не смотрит фильм.
0: Но это радикализм. Вот это, да, я считаю, это чрезмерный радикализм.
2: Да, он молодой еще.
0: Да.
2: Еще молодой.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
10: Алло, доброй ночи.
0: И вам также.
10: Дмитрий, слушатель из Тушина, звонит.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
10: Значит, я не буду критиковать ваших женщин, они молодцы, говорят то, что думают, и правильно. И если кому-то не нравится, могут не слушать.
2: Спасибо.
10: Я хочу вернуться только к одному вопросу, который прозвучал минут 15-20 назад. Угу. Не могу промолчать, я, в общем-то, и звонить не собирался. Просто хотел только слушать. Вы вспомнили об актере, о молодом, который похож на Евгения Леонова, на молодого.
0: Да.
10: Это Геннадий Назаров, я так понял.
2: Да, да, да, да, да.
10: Вот, вы знаете, он играл во многих фильмах.
2: Да.
10: Ну, штук 10, наверное. Но лучший фильм у него был «Солдат Иван Чонкин».
2: Да.
10: Вот, он играл в театре на Малой Бронной. Там где-то 5 спектаклей у него было.
0: А как вот этот фильм называется, вот о котором я вот говорю?
10: Вы знаете, я точно название не назову, там он адвокат играл.
0: Да-да-да, то есть это... Вот классный парень, вот он мне нравится, как
10: это, играет. Это супер парень, это да, на мой вкус.
0: И на мой тоже, да. Видите.
1: Вот, да. Чонкина только у нас не показывали, к сожалению, еще. Вот
10: Чонкин был
1: фильм
10: по первой программе, да? Один раз. Угу. Он у меня даже на видео записан, я его записал и всем раздаю эту кассету. Ну, угу. Вот. А он, у него вот год назад
11: назад была о нем передача по телевизору. У него там что-то с почкой, одну почку отрезали. В общем, дай бог ему здоровья.
2: Да-да-да.
11: Не знаю, сейчас он в театре, конечно, не играет. И я попал на один его спектакль «Ночь перед Рождеством». Он там играл весь спектакль ведущего. Я ходил с дочкой, которой 11 лет, и, в общем, она визжала от удовольствия там. И, в общем, там все прекрасный спектакль, прекрасный актер. Единственное, что, чтобы люди знали его фамилию, имя, ну, надо посмотреть его фильмы.
0: Понятно, спасибо вам.
2: Спасибо большое,
0: спасибо. Спасибо, спасибо за звонок. Еще остается время у вас, уважаемые, для общения с двумя замечательными женщинами, которые сегодня находятся в студии. Еще раз напоминаю, это тележурналист Дора Маламед и актриса Виктория Григорьевна Островская. Ну, не только актриса, я уже даже и не буду перечислять, потому что вы, в общем-то, всеобъемлюще, скажем так. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, видимо, кто-то задумался или пошел переворачивать курушку. Мы, к сожалению, не можем ждать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
12: Алло.
0: Да-да-да.
12: Добрый вечер.
0: И вам аналогично.
12: Приятно с вами встретиться, особенно с прекрасными дамами.
2: И нам приятно.
1: Спасибо.
12: Да. Спасибо взаимно. Я немножко поздно подключился к вашей передаче и хотел бы, чтобы уважаемая Виктория напомнила ту сценку, где она играет в этом великолепном кино.
0: Понятно, спасибо.
2: В «Бриллиантовой руке»?
0: Да, я уже убрал, к сожалению, звонящего. А-а-а. Но это и я могу сделать. Это как раз вот женщина, которая...
1: Жрица любви.
0: Жрица любви, да.
2: На улицах восточного города.
0: Которая произнесла такую замечательную фразу «Цигель, цигель, ай, лю-лю». Напомнили? Да?
1: А Вика, может быть, сама хотела
0: напомнить? Да, Виктория, ну, извините, все, пожалуйста.
2: Андрей Миронов сказал Никулину: «Руси шатуристу облика морали».
0: Да,
2: что-то
0: да,
2: ей
0: да.
2: нужно, говорит, что ей нужно.
1: Я тебе потом расскажу.
2: Я тебе потом скажу.
0: Да, да. А следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
13: Алло. Доброй ночи, это беспокойство Софья Павловна. Я хотела обратиться к Виктории Григорьевне.
0: Угу.
13: Я в 70-е годы тоже работала в библиотеке Ленина, в информцентре по культуре.
2: Да.
13: Во времена Багровой.
2: Да-да-да.
13: Виктория.
2: Да.
13: Одно, значит, в один год летом я была вожатой в пионерском лагере, где был ваш сын.
2: Да.
13: Его в отряде как раз. И мне просто интересно, как дальше сложилась его судьба, потому что был очаровательный такой молодой человек, необыкновенно красивый, с вьющимися волосами.
2: Да.
13: Вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое. Приятно, что вы в такое время не спите и слушаете «Эхо Москвы». Ну как, у Кирилла сейчас все нормально. Он пошел в армию, окончил школу, пошел в армию. После армии он поступил в высшую школу милиции, окончил ее.
0: Почти как я.
2: Да. И одно время работал, потом ушел оттуда. И сейчас он работает в фирме, он юрист. По образованию у него еще правоведческий факультет. Вот, работает успешно. Так что у него все в порядке. Он такой же красивый. Волосы пока еще остались, высокий. И так все у него нормально.
0: Ну и, видимо, мы еще успеем послушать один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
14: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, да, вас плохо слышно.
14: Павел беспокоит еще раз.
0: Здравствуйте, Павел.
14: Еще раз доброй ночи.
0: Да, да, конечно, да.
14: Очень приятно, что я еще раз звонился.
0: Да.
14: Дело в том, что вот у меня такое впечатление возникло. Я сегодня вечером возвращался с подрома, когда вот последний заезд 150 рублей отбил свои, которые...
0: То есть вы играете в ипподроме, да?
15: Да, нет, знакомы, почему посмеюсь? Это я там частенько тусуюсь, там и все такое.
8: О, а какой трибуне?
15: Да я, знаете, прям как войдешь около касс вот напротив обычно, я, так сказать, далеко не хожу. Плюс у меня свой подпольный там тотализатор, скажу честно. Да, чтобы не...
8: Валера, знаете?
15: Нет, так мелко я не плаваю.
8: Да. Ясно.
15: Давайте ваш вопрос.
8: Не суть в этом дело.
15: Да.
8: Я возвращался обратно, встречаем белорусском Семену Фраду.
15: Известный.
8: Он в небольшом, как, ну, мне так казалось, чтобы он не обиделся. Угу. Вот, в небольшом состоянии подпития. Не дай бог, чтобы он не услышал. И я подумал, что мне хорошо было взять автограф. А потом я просто посещал к нему подойти.
15: Какая интересная история. Павел, вот это вот все, что вы хотели нам рассказать?
8: Нет, вот какое ваше мнение, вот если вы на улице встречаете известного человека...
15: Который просто лыка не вяжет.
8: Нет, ну что...
15: А, ну да, я понял. Вопрос, который находится в интересном положении.
8: Да он нормальным был совершенно положение. Абсолютно нормально. Просто подойти на улице к известному человеку и попросить автограф.
15: Вы знаете, честно скажу...
8: Насколько вот я постеснялся.
15: Павел, совершенно правильно сделали. Я тоже никогда вот так не делаю. То есть, к примеру, вот иду по улице один раз. Раз, да? Вижу, идет Григорий Новоженов, который вымечка ведет. Думаю, дай подойду. А потом застеснялся. Тоже не взял. Спасибо. Да.
1: Григорий.
15: А мне не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Последний уже звонок, да. Алло.
1: Это, ну, видно, он Григорий Новоженов звонит.
15: Да. Ну, судя по всему, звонок Павла все-таки, так сказать, подвел логическую черту под нашей сегодняшней беседой. Дорогие Виктория Григорьевна и Дорочка, я поздравляю вас вот с праздником прошедшим.
1: Спасибо. Вот.
15: Соответственно, надеюсь, что вот наша такая встреча не последняя. Я это всем говорю, но не со всеми. Она действительно бывает не последней. С вами, я надеюсь, действительно она будет не последней. Мы еще увидимся. Хотя бы вот в лесу. Вот, ну,
1: у костра
15: споем.
1: И там лыжи еще будут стоять.
15: Печки. Да. И, соответственно, удачи вам в вашей, так сказать, нелегкой судьбе. Надеюсь, что ваши чада будут воспитаны достаточно хорошо. И,
1: спасибо.
15: Да.
2: Сашенька, спасибо. Все алаверды. Очень было приятно.
1: И вкусно.
2: Да
15: это вот благодаря нашим референткам. Вот, а сейчас мы, пока тут будет всякая музычка, пойдем пожарим для утренней смены бифштексики и
1: рыбки. Лучше,
2: да.
15: Спасибо.
1: До свидания.
2: Всего хорошего.
16: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И мы начинаем нашу беседу с гостями программы. Поскольку сегодня, без сомнения, день религий, праздничный день, который бывает один только раз в году, и мало кто из нас, и из вас тоже, в общем-то, а из них вообще даже, думаю, никто и не догадывается о так называемом закулисье того, что, в общем-то, мы, в общем-то, и не видим, находясь в белоснежном лебеде по кличке Воздушный лайнер, перемещаясь, в общем-то, на Майорку, продать виллу или купить виллу, или в другое место. Мы не видим тех, в общем-то, морщин в желтых пальцев с маникюром, которые укладывают, в общем-то, пищу в контейнеры, которые затем кормят вот именно нас, и их тоже, вот и этих тоже кормят. Мы не видим летчиков, которые вскакивают в семейных трусах, бегут к окну и говорят: «Маня, опаздываю», прыгают и едут, чтобы вести вас, и, в общем-то, нас и их тоже куда-то. Всего этого мы не видим. Хотя возможность такая есть. И цель нашей сегодняшней программы – показать вот это самое закулисье. Закулисье глазами профессионалов, глазами людей, которые, так скажем, непосредственно в нем были. Сегодня у нас в гостях стюард Филипп Воротный.
1: Добрый вечер.
0: И внук полярного летчика Павел Катеринчик.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Соответственно, в дальнейшем ВПЛ будет. Вот. А вы, естественно, все, и они тоже спрашивают, дескать, а почему внук полярного летчика, что такое, дескать, за династийность? На что я отвечу? Это современные летчики склонны, в общем-то, бросить жену, ребенка и, в общем-то, скрыться и сказать, я, дескать, до свидания сказать. Вот те люди старой закалки, которые, в общем-то, еще летали на кукурузниках над моржами, над полями заснеженными, были людьми совершенно иной закалки. Достаточно было, например, нам, детям полярных летчиков, сказать в школе, что там, у меня отец полярный летчик, как со всех концов тебе несли деньги, несли, и, в общем-то, другие какие-то ценности, которые

0: касаемого летного состава. Ведь мы же, например, были свидетелями неоднократных сцен, когда так называемые НР, а то их, в общем-то, и жены, то есть ЖНР, и жены новых русских, они, в общем-то, дико в пьяном виде вламывались к летчикам и говорили: «Не можешь быстрей, я опаздываю туда-сюда». Никакого уважения. Нет ли у вас горечи, какой-то обиды, что ли, за вот тот монумент, пусть монумент прошлого, но монумент, которым являлся ваш дед?
1: Ну, что сказать. В общем-то, совершенно вы правы, Александр, я с вами согласен, потому что, как и все прочее, что сейчас происходит в стране, такую почтенную профессию, как профессию летчика, принизили до самой крайней степени. То есть это такой некий какой-то человек, который, как всем известно, получает мало денег, приходит на работу с похмелья и, в общем-то, каким-то образом, чудом довозит, можно сказать, пассажиров до той же Майорки с той целью, чтобы они там покупали себе виллы. Конечно, во времена моего деда, в общем-то, как вы совершенно справедливо заметили, даже в школе можно было сказать, что ты, в общем-то, сын или внук летчика, и школы-то были, в общем-то, особые, совершенно соответствующим уклоном, поэтому отсюда и пошла некая династийность профессии, потому что, в общем-то, готовили с молодых лет к этому. Конечно, сейчас изменилось все не в лучшую сторону, это не очень радует.
0: А вот почему вы, Павел, не пошли по, скажем так, стопам, лыжням, проложенным вашими, скажем так, боевыми?
1: Да. Ну, здесь вопрос, во-первых, вопрос как бы заключается в том, что я не очень подхожу по внешним параметрам, поскольку я настолько крупен, что не каждый вот авиалайнер, в общем-то, способен взять меня на борт.
0: Вот. Кстати, это немножечко, так сказать, у меня снимает вопросы, касаемые следующих. Вот почему некоторые люди, обладающие, большой комплекцией, избегают летать в самолетах. Дело в том, что большинство современных самолетов, если они только не импортного производства, да, они имеют, как ни странно, достаточно маленькое помещение, вот, куда можно протиснуться такому человеку между сиденьями. То есть ему попросту неудобно. И люди вот в вашей комплекции, они вынуждены, попросту говоря, перемещаться на поездах.
1: Ну да, я, в общем-то, сам пользуюсь авиатранспортом с большим риском для здоровья, потому что, во-первых, моментально и совершенно безвозвратно нарушается центровка. Авиалайнер — это довольно хрупкий организм, который, в общем-то, в котором четко должно быть рассчитано распределение, веса тушек пассажиров, находящихся внутри.
2: Да, кстати, вот я тоже заметил такую тенденцию, что люди крупных габаритов испытывают определенный комплекс при посадке в самолет. Дело все в том, что, представляя ситуацию какую-нибудь аварийную, когда стюардесса или стюард входит и говорит всем нагнуться и зажать голову между колен, эти люди просто не в состоянии вот в силу своей комплекции принять это положение и просто немножечко вот наклонившись вперед, застывают в позиции в такой, и такое впечатление, что он внимательно слушает, что скажут ему дальше, а на самом деле это просто максимальный угол, на который он может согнуться.
0: Я это вполне понимаю, плюс какой-то что ли боязнь показаться другим пассажиром, недисциплинированным и так далее. Но это, в принципе, не относится, конечно, к пассажирской кабине и так далее. Хотя я знаю, что, так сказать, зов предков, сокращенно ЗП, присутствовал, и вы, хотя, так сказать, и не брали в свои руки бразды, вот, и прочие предметы не брали, а вы все-таки каким-то образом соприкасались, к сожалению, я вынужден применить, Павел, вы же меня понимаете, да, это слово, с этим бизнесом. Это раньше, понимаете, полярный летчик — это романтика. Сейчас это, к сожалению, уже бизнес. Так же, как, собственно, и балет.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, в общем, да.
0: Не могли бы вы рассказать, каким образом происходило вот ваше соприкосновение с авиацией все-таки?
1: Ну, поскольку мы уже здесь, так сказать, коснулись такого понятия, как бизнес, то я могу честно сказать, что, не попав за штурвал самолета, я был вынужден устроиться по блату в некую контору, которая торгует авиабилетами, причем торгует ими совершенно безбожно, достаточно злобно, но это, в общем-то, приносит неплохой барыш как нам, так и ее хозяев.

0: извините, что вас перебиваю, это было сделано все-таки, ну, с какими-то такими корыстными целями. Ведь заработать, как говорится, денег можно и другим путем. Ну, например, вот открыть радиостанцию, да, там, в конце концов, там, открыть автомойку или другие мирные профессии, киллер, там, а вот все-таки я чувствую, что какой-то зов, вот.
1: Не, ну, я с вами согласен, Александр, я все понимаю, но чтобы я авиацию бросил, да, никогда в жизни.
0: Вот, благо уже у нас такой зашел разговор о именно торговле авиабилетами, вы курсе, как никто иной, теневой стороны, за кулисы торговли, сокращенно ЗТ, а сейчас, как вы сами знаете, пора отпусков, многие вот уже прилетели, а это тоже, в общем, билеты, многие вот только-только улетают, эти, например, никуда не собираются, но билеты поедут сдавать, вот которые группа у нас сейчас, видите, стоит, не смогли мы их отправить. Не могли бы вы поведать нам о всех тех и вот и других, которые, в общем, там встречались.
1: Ну, все, что касается торговли АБ, так сказать.
0: Да.
1: Вот. В общем-то, достаточно дело грязное и неблагодарное. Дело в том, что в связи, как вы справедливо заметили, с периодом летних отпусков и хронической нехваткой посадочных мест в самолетах, то есть, ну, вплоть до того, что приходится ставить табуретки в салон просто.
0: Или, вот.
1: Продаются по 2-3 билета на одно место. И вот несчастные граждане с баулами, детьми, бабушками и там, всем прочим, они бегают по аэропорту, и от них беспрерывно скрываются сотрудники международного аэропорта Шереметьево, которые вместо того, чтобы обслуживать этих несчастных, просто глухо напиваются в своих каморках. Вот, дабы не быть, и запираются там на ключ, дабы не быть растерзанным озлобленными пассажирами.
0: А вот скажите, Павел, то есть получается, что все вот эти мелкие неприятные накладки, которые мы все на себе испытывали, когда ты приходишь, а уже чья-то тушка помещена, и вот начинается бедная стюардесса бегает, это создано все-таки искусственно, да, дилерами, торгующими билетами, то есть, по сути, да? Или бывают вот действительно технические какие-то накладки, потому что, по сути, вот то, о чем вы сейчас рассказываете, это же ЭП, то есть экономическое преступление. То есть, по сути, с человека сдирают деньги, плюс конкретно же страдает тот же летчик, его семья, мы потом удивляемся, тетрадки нет у детей, дитя летчика, он вынужден покупать с Хартаняном, с каким-то тетрадку на обложке или там ГП, гуманитарная помощь, а, в общем, денег нет, бабок нет, на нулях. Конкретно, извините, я очень волнуюсь, все из-за того, что, в общем-то, какой-то дилер, видите ли, продал, а летчик не получил. То есть, мне кажется, что в связи с этим мы должны в ближайшее время ожидать, в общем-то, мощной второй ночи вот этой вот, которая была, как и в Варфоломеевской, в общем-то, да простит меня Володя. А вот летчики должны, в общем, дико лупить тогда дилеров. Или они не догадываются об этом? Если нет, давайте откроем, давайте обратитесь к летчикам. Встаньте вот только на эту табурету, у нас для обращения, да. Вот. Удобно так, да?
1: Да, вполне.
0: Давайте, ваше. Так, сейчас я. Моцарт и потише. Итак, уважаемые радиослушатели, сейчас вы в прямом эфире прослушаете официальное обращение внука полярного летчика Павла Катеринича, в общем-то, к летчикам и дилерам.
1: Дорогие товарищи летчики и товарищи дилеры, прослушайте мое официальное обращение. Я призываю вас нещадно лупить администрацию нашего поганого национального перевозчика, которая довела до такого состояния и вас, и нас, которая вынуждает нас, в общем-то, у вас, несчастных, воровать деньги, тем самым, что позволяет нам заниматься вот таким вот неблагородным делом. Я призываю вас еще раз, давайте сменим, давайте устроим революцию в Аэрофлоте, наконец-таки. Это давно уже пора сделать. Сбросим руководство к чертовой матери. Ну, сколько ж можно-то уже?
2: Кстати, я одному вот такому...
0: Это было сильно.
2: Вот одному такому я всю ночь носил гамбургеры, потому что через черный ход, потому что для официальных посетителей была соответствующая дверь инкрустированная дорогими породами дерева. А для меня был специальный черный вход, и, естественно, он там отсиживался где-то в течение недели. Вот, его атаковали, соответственно, и пассажиры, и бортинженеры. А я вот... Ну, это было на самой заре моей деятельности. Я тогда еще работал в здании аэропорта.
0: Это мы, кстати, услышали голос Филиппа Воротный. Кстати, извините, склоняется ваша фамилия?
2: Вот как вам удобнее, на самом деле?
0: Хорошо, тогда Филиппа Воротный.